0: Потери противника на данном направлении составили до 350 человек. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили более 230 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники, двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригады ВСУ, двух бригад обороны в районах населенных пунктов Малеевка, Новый мир, Шевченково, Червоный оскол, Харьковской области, Светогорск, Пришиб, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих, 3 бронетранспортера западного производства, 16 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и 460 беспилотников. Взрывы прогремели в Чернигове. В нескольких украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Промышленное предприятие получило повреждения в Полтавской области на северо-востоке Украины. Там возник пожар, а в подконтрольном ВСУ районе Запорожской области также было повреждено предприятие. Средствами ПВО в течение дня были перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областями и над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Россия уверена в победе в специальной военной операции. Какими средствами она будет достигнута, зависит от текущей ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2: Могу вас заверить, мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта победа будет. А какими средствами, это будет зависеть от текущей ситуации. Россия продолжает оставаться открытой для мирных способов урегулирования, но в условиях отсутствия таких способов мы продолжаем специальную военную операцию.
0: Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия теснит врага на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что россияне ждут победу специальной военной операции, молятся об этом и трудятся ради нее. Медведев заявил, что Россия сплотилась в условиях спецоперации, и это чувствуется практически все. Объявление о прекращении огня между США и Ираном будет оглашено в ближайшие дни. По крайней мере, так утверждают пакистанские и иранские источники, о чем сообщает РИА Новости. По их информации, прекращение огня между США и Ираном уже согласовано. Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе. Ранее сегодня Министерство иностранных дел Ирана заявили, что договорились с Оманом о

0: иных мерах давления, включая санкции. 10 пострадавших при пожаре на Амурском ГХК, доставленные в больницу в Благовещенске, госпитализировали 10 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из областной больницы. Согласно сообщениям, пострадавшие распределены в Ожоговые и другие отделения. Напомню, что Амурский газохимический комплекс сообщил, что на территории площадки строительства предприятия произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. По последним данным, пострадали 146 человек, трое погибли, двое из них граждане Китая. По-осеннему прохладная погода сохранится в столице в среду. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Но с четверга, по его мнению, начнется очередное потепление.
1: До конца дня регион останется на орбите влияния ложбины циклона. Сохранится преобладание облачной погоды, пройдут кратковременные дожди. Такой же по-осеннему прохладной и сырой ожидается и среда. Но в четверг ненастье пойдет на убыль, в середине дня 16-19. В конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 6-9, а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов. В общем, после двух суток метеорологическое осени наступит молодое бабье лето.
0: Как заявил Евгений Тишковец, средняя ночная температура в Москве в сентябре составит около 7 градусов, дневная – более 15. Это на градус полтора выше климатической нормы. Южная Осетия сегодня отметит 18-ю годовщину признания независимости Республики России. Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику защитникам Отечества, а в Государственном драматическом театре пройдет торжественное собрание с участием общественных и политических деятелей. Главным событием станет грандиозный концерт на театральной площади Цхинвала с участием более 300 артистов. Новые подробности, всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Председатель футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал перспективы клуба на фоне ухода лидеров команды Батракова, Воробьева, Карапукаса, Пруцева. Напомню, после 5 туров чемпионата РПЛ «Локомотив» набрал всего 3 очка и занимает 14 место. Светлое будущее и трофеи будут. Может, не в этом сезоне выиграем трофей, но совершенно точно будем бороться за них. Мы живем здесь и сегодня, и в тех условиях, которые есть. Нужно адекватно и достойно реагировать на эти условия, что мы и стараемся делать, заявил Нагорный. «Бешикташ» через посредника выразил готовность выплатить до 30 миллионов евро за 21-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Однако затем, по информации инсайдера Ивана Карпова, стало известно о том, что из этих 30 миллионов «Бешикташ» хочет фиксированно выплатить только 5 миллионов евро, а остальные 25 прописать в виде бонусов. В российском клубе отказались обсуждать возможный трансфер Кисляка. Российская фигуристка София Дзебко примет участие во втором этапе юниорского гран-при ИСУ в Бангкоке, который пройдет с 3 по 5 сентября. Елена Костылева, вернувшаяся на лед после травмы, будет первой запасной, Виктория Стрельцова – второй. Напомню, победительницей первого этапа юниорского гран-при ИСУ в Сиане стала София Дзебко. 16 спортсменов из России примут участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 26 по 30 августа в Познани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России. В рамках чемпионата мира пройдут также состязания паралимпийцев. В этом турнире выступит 6 гребцов из России. В завершение вновь футбол. Юношеская сборная России до 15 лет примет участие в международном турнире памяти Юрия Морозова в Санкт-Петербурге с 27 по 30 августа. Соперниками станут сборная Белоруссии, «Зенит», «Кайрат», «Цервена Звезда» и «Флуминенсе». Матчи будут состоять из 2 таймов по 30 минут. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Петропавловске и Камчатском до плюс 17 градусов, облачные, временами дожди. В Екатеринбурге теплее, до 24 градусов. Поднимутся столбики термометров, пройдут небольшие осадки. В Сургуте сухо, плюс 25. В Архангельске 13-15, тепла и небольшой дождь. В Самаре до плюс 23. В Туле 17-19, тепла, небольшие дожди. В Воронеже до 25 градусов. В Волгограде жарко, плюс 30. Во Владикавказе 23-25 градусов выше нуля и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге днем до плюс 20. В столице 16-18 градусов.

0: градусов и кратковременный дождь.
1: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы говорим о многовековой культуре, искусстве. Мы вспоминаем историю. И сегодня я с огромным удовольствием хочу представить мою гостью, выдающегося ювелира, художника, очаровательную и обаятельную Лейлу Изабакарову. Лейла, здравствуйте, и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули к нам в гости.
3: Здравствуйте, спасибо.
2: В одну из наших программ, говоря о вашем творчестве, мы упомянули и вашу маму, легендарную Манабу Магомедову. И давайте я сразу же напомню нашим радиослушателям, что Манаба – это первая в Дагестане женщина, златокузнец, лауреат многочисленных республиканских, всесоюзных, зарубежных выставок и конкурсов, заслуженный художник России, народный художник Грузии и Дагестана, кавалер Ордена Чести Грузии. Она, по сути, объединила родные для нас с вами места – Россию, Дагестан и Грузию. И сегодня участие уважаемой Лейлы в нашей программе можно считать уникальной возможностью, которая, я уверен, позволит нам узнать интересные детали из жизни и творчества известной во всем мире женщины-златокузнеца. Лейла, как получилось, что Манаба, ваша мама, стала продолжателем кубачинских традиций? Ведь ювелирное дело у вас это исключительно удел мужчин. То есть, знаете, обычно кавказский мужчина мог сказать, да, женщина, иди занимайся детьми, очагом,
3: так
2: семьей.
3: Так и было, да. Но просто отец Манабы переехал в Тбилиси с семьей, а маму оставил жить с бабушкой. Бабушку раскулачили, она ушла жить к своему зятю в дом. Угу. А вот зять, получается, отец Манавы, он уехал в Тбилиси, а маму оставили с бабушкой жить там, в Кубачах. А потом бабушка скончалась, и ее дядя привез в Тбилиси, но, к сожалению, в этот момент уже отца не было живых, он трагически погиб, отец. И, значит, она, приехав в Тбилиси, она случайно наткнулась на портсигар, табакерку, вернее, от работы отца. Она у нас сегодня тоже хранится у нас в доме. Это потрясающая, тончайшая работа, гравировка с чернью. И она просто заинтересовалась, ей было около 10 лет, 9-10 лет. Она спрашивает свою маму, это чья работа? Это твоего отца работа, он ее считал некачественной. И мама говорит, я до сих пор не достигла вот уровня вот этого мастерства, настолько был он сильным гравировщиком. Он работал в Серебряных рядах, теперь тоже называется эта улица в Тбилиси, Серебряная улица. Работали там многие ювелиры со всего Кавказа, съезжали, очень много дагестанцев работало, и были друзья отца, знаменитые грузинские Амбросий Джикия и Михаил Имидадзе, известные грузинские ювелиры были друзья отца Манабы. И следующий случай был, приезжает в Тбилиси друг отца, отца уже не было в живых, но он останавливался из Кисловодска, приехал очень именитый мастер Абдулжалил Ибрагимов. И он увидел вот эту заинтересованность девочки, что ей все это интересно, а он привез альбом своих орнаментов, и он продал их музею изобразительных искусств в Тбилиси. И когда она увидела этот альбом, он ей показывал, она восторгалась этими орнаментами, он научил ее вот азам гравировки. И вот следующий его приезд, он был поражен, она сделала такое количество ему всего этих работ, что он просто, ну, был очень удивлен. И дальше натачивал уже резец. Там, знаете, когда гравировки учишься, вот в Кубачах же это 7 лет уже вот отец, когда сыну 7 лет исполняется, уже считается, что его можно учить гравировке.
2: Это такая традиция.
3: Да, это традиция. Угу. И всегда вот постепенно всем азы. Да, и мама меня тоже так хотела учить, потому что она говорила, если ты научишься гравировке и пайке, ты уже всем другим техникам уже легче научиться. Эти основные две техники, которые нужны в ювелирном искусстве. Но считается, что гравировщик, у кубачинцев такая есть пословица, если ты не будешь мастером, пока 40 раз не проткнешь стальным резцом свою руку. Потому что он срывается, резец, когда ты это, угу, ковыряешь этот металл, он же не хрупкий, не мягкий. Да. Вот. И сколько раз, я помню, мама вот так втыкала тоже, и у нее, ну, когда ты каждый день гравируешь, естественно, ты как вот фортепиано каждый день играешь, и у тебя наточено.
2: Уже навыки, да.
3: Точно так и в гравировке. Вы знаете, 1-2-3 дня не будешь гравировать, уже рука так не идет плавно, как положено. И я помню, вот так мама носовым платком просто перекладывала, йодом там капнет, и перед это, и тут же продолжает дальше гравировать, да. И вот когда она научилась, друзья отца уже, Амбросий, Джикия, все поручали ей свои какие-то работы, она как подмастерье у них работала, и настолько она неистово работала день и ночь, что ну, все были удивлены этому. Когда она чему-то уже научилась в Тбилиси, после войны, даже не во время войны, в 1944 году, она первый раз поехала, поняла, что надо поехать и в Кубачи, основы кубачинского искусства научиться. Она поехала, кстати, она была очень таким, знаете, как мальчишка на характер. Ее все даже во дворе побаивались. Ой, Наба, во дворе мы не выйдем, говорили, драчунья была, все. И очень, вот я не знаю, как назвать качество характера, не упрямое, а вот усердие в работе, и вот если ей что-то надо, она добивалась. Она могла вырвать такая, у человека все его знания, даже если он это не хотел, она вот вцепляться умела. Вот это какое-то интересное качество было, необыкновенное. И вот она приезжает в Кубачи, знаете как, на третьей полке там билетов, чего-то, какие-то сложности военные, я сейчас не помню. На третьей полке среди вещей спрятавшихся. Она доехала до там Баку и дальше, и до Дербента, а потом оттуда, значит, доезжает в 44-м году в Кубачи, и вдруг она появляется на пороге кубачинского комбината, где работают мужчины, я, говорит, хочу научиться, они все на нее смотрят, ты что, говорит, откуда, что бы твой отец сказал, если бы он увидел, что ты тут среди мужчин хочешь сидеть и этому учиться, она говорит, а я хочу, и все. Но там был такой именитый очень дагестанский кубачинский ювелир, гравировщик, скажу, Гаджи Кишев, его работы хранятся в наших музеях московских, в историческом музее. Он понял, что эта девочка очень, вот стремление ее к этому.
2: Целеустремленная.
3: Да, целеустремленность. Да, и он ее посадил и сказал, ну, между делом, говорит, конечно, твой отец был бы не рад, но вот она всю жизнь, они дружили, переписка у них была, когда мама в Тбилиси же вот как бы уезжала, и у нас хранится письмо на кубачинском языке, когда уже мама стала известным человеком, уже тоже была зрелых лет, он ей написал письмо, но на кубачинском это очень красиво звучит. Ты, говорит, в наш мужской огород закинула большой хороший камень. Вот это как бы вот на кубачинском оно более красиво звучит. То есть он ее принял вот в их, как бы скажем, сообщество кубачинских ювелиров.
1: Кавказский акцент.
2: Лейла, вот пришлось к слову, что называется. Вот что нового принесла Манаба, ваша мама, в традиционные кубачинские узоры? Одно дело, наверное, когда мужчины, у них, наверное, взгляд немножко другой на определенные вещи, да?
3: Да, а ну вы женщин... смотрите, есть же такие традиции, да, вот у кубачинцев есть свои орнаменты, которые они уже, может быть, 200-300 лет существуют. Кто-то, конечно, как кто более талантлив, тот ювелир, тот златокузнец, я люблю вот это слово златокузнец, почему-то оно ушло сейчас, вот в начале 21 века вообще его перестали использовать. Ювелир говорит, златокузнец сильнее звучит, оно,
2: конечно.
3: Вот для кубачинцев это есть, если человек делает утварь, если человек делает не только просто ювелирные украшения там какие-то.
2: Приходите нас... к нам в программу почаще, да. Мы часто, да, это слово, да, используем. Да.
3: Вот, и то есть вот этот орнамент, его повторить, ну, научиться этому повторению, это повторять, это, конечно, это называется тогда ремесло, вы понимаете? Ты делаешь совершенствие, и когда ты этот орнамент уже много раз повторяешь, оно у тебя становится, он супер каким, знаете, это как портниха шьет один и тот же фасон, она, конечно, руку набьет, и будет это в совершенстве технически, это платье сшито. Также и в ювелирном, конечно, деле. Но мама не могла остановиться, она во всем. Посмотрите ее эмали, они какие-то свои, какое-то свое лицо имеют. Я не знаю, до мамы и после кто-нибудь использовал бы у нее в работах, который был на баннере. Вот эта работа называется «Любовь». Она, кстати, символична. Там две птицы изображены, между ними цветок. На баннере у нас на каталоге это идет, на обложке. То есть как будто папа, мама и цветок – это я между ними. Вот такой даже символ. И любовь. Любовь ко всему. То есть любовь, она все объединяет. Это такое большое, такое значимое слово. Любовь к искусству, любовь к матери, любовь к детям, любовь к родине и все остальное. Правильно? Вот. И знаете, чернь, она делается как? Гравируешь металл, и туда всыпаешь тер, и вот где ты выгравировал, там получается черный рисунок. Или есть более сложная техника, когда ты фон выгравировываешь, оставляется это более сложно. Вы представляете, как надо на тонкой этой выгравировать фон? Это даже тушью нарисовать не так легко. Чтобы белым остался сам орнамент. То есть ты собьешься, все, эта линия не должна прерываться, понимаете, эти полукруги, круги все. А мама делала, интересно, вот в этой же работе, которая была на баннере у нас, «Любовь» называется, у нее нагрудное украшение, кольцо и гарнитур. Там очень красиво, она фоном, вот вырезанная в эмали вот эти птицы, а сзади фоном идет пластина, полностью фон черневой. То есть он такой красивый. У кубачинцев чернь, вот Великий Устюг такой чисто черный цвет делает. Там же тоже много этих черневых рисунков в серебре. А кубачинцы делали, знаете, таким серебром отливает, такой какой-то мокрый асфальт, скажу, цвет такой очень какой-то благородный, синевой отдает. Это какая-то своя, вот испокон веков от отца сыну передавалась вот эти технологии изготовления этой черни, именно кубачинская. И вот она делала это фоном, понимаете, снизу подкладывала гладкий цвет этого всего, и она очень интересно смотрится в этом. И еще она вот в эмали, обычно люди кладут, ювелиры, чистый цвет или переход цвета делают. Она его как порошочек, не смешивая цвета, совершенно которые не совпадают друг с другом, они получаются как мозаика. Многие на выставке вот в Музее Востока спрашивали меня, те люди, была там женщина, которая технолог по металлу, которая блестяще разбирается во всех техниках, она никак не могла понять, как изображен портрет царицы Тамары. Он, знаете, как будто из раскопков, он как будто весь состоит из крошек каких-то. Я говорю, так это просто эмаль положена белая, черная, синяя, она получилась как крошки, это так легко сделано, а вот непонятно как и что. И вот.
2: Не знаю, это так легко сказано, вот вы сейчас так это легко сказали, да, вот. Но это великое искусство. Вы знаете, вот сейчас, слушая вас, я вспомнил слова нашего великого писателя, поэта Расула Гамзатова, который сказал про вашу маму так. «Невозможно поверить, что ее почти детские руки ковали и жгли металл. Я вижу созданные ею крохотные эмалевые портреты или женские украшения, поэтическую мечту о совершенной красоте». Вот так сказал Расул Гамзатов, вот так работала ваша мама.
1: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент.
2: Лейла, я где-то читал, что в начале 80-х ваши родители буквально за одну неделю сделали в подарок Леониду Брежневу шашку, там были искусно украшенные ножны, и вообще это очень интересная история.
3: Да, вот я сама тоже это помню, потому что я тогда была студенткой. Вызвали ее в ЦК Компартии Грузии. Было воскресенье, выходной день. Солико Хабиашвили ее вызывает и говорит, так, у нас...
2: Это секретарь ЦК партии.
3: Ну, второй человек или третий человек, допустим, после Шеварднадзе. У них готовые ножны есть уже, все, но надо сделать верх, значит, шашки.
2: То есть есть клинок, а надо оформить.
3: Да, клинок надо оформить, да, художественное оформление. Они говорят, так, Манап, нам надо через неделю приезжать Брежнев, нам нужен подарок, это последняя его поездка была, нам нужен подарок, это мама говорит, шашку делают за месяц, это минимум месяц, меньше никак времени. Ну, нам нужно за неделю. Она говорит, ну, что-то другое. Нет, говорит, вот у нас готовый этот. И, значит, нужно сделать. Мама, значит, что мы должны сделать для того, чтобы сегодня же они начали работать? Она говорит, ну, хорошо, у меня хорошо, что есть муж, который мне может в этом помочь, и мы вдвоем быстрее можем сделать. Ну, хотя бы две недели нам. Нет, надо за неделю. А что, говорит, нужно? Она говорит, мне нужно металл. Во-первых, большой лист серебра для этого. Они говорят, вот сегодня же откроем Тбилисский ювелирный завод. Через полчаса ей открывают завод. Серьезно? Приезжает директор, открывает специально для ЦК этот завод. Тут же провальцовывают ей лист, выдают все, чтобы она вот сегодня же уже начала работу. Ну и, значит, она делает эту работу. День и ночь они, я помню, работали. Что-то там в эмаль положить, что-то где-то я чуть-чуть всем могла. Тоже немножечко уже умело помогала. В итоге уже все равно не успевалось. На банкете должны были вручить, когда он уже уезжал. Весь город был перекрыт. Он ехал в аэропорт. И в итоге приезжает машины черные, «Волги» стоят у нас во дворе, все соседи удивленно смотрят. Каждый там полчаса, каждый этот приходит, а мама говорит, ничего не готово. Но мама придумала такую хитрость. Она поняла, что надо ее сфотографировать. У нее, к сожалению, пленка закончилась дома. Она сама могла. А тогда как? Надо было сфоткать ее. А пленки нету. В общем, что сделать, чтобы ее зафиксировать в истории? Она говорит, приходите, через два часа будет готова. Она уже готова. Ага. Они уезжают, она бежит, а все перекрыто. Она бежит с этой шашкой, завернув ее там во что-то, бежит и подходит, у нас улица была Уртачальская, прямо перед главной трассой, которая шла Горгасали в сторону аэропорта. Она подходит, эти милицейские тогда с коляской этот...
2: Мотоцикл желтого цвета, там еще было написано оттуда, ГАИ.
3: Да. Чтобы машины не поехали, значит, туда он там держит эту как бы улицу.
2: Перекрыл улицу.
3: Мама к нему подбегает, говорит, так, ты меня должен в Академию художеств повезти. У нас был Лёва Сафразан, знаменитый фотограф. Все художники у него то свои работы фотографировали, что-то. Она решила к нему понести, то есть, у него пленка есть, у него все есть. В Тбилисскую академию на Грибоедова поехал. Вы, говорит, меня должны на Грибоедова. Вам никто не приказал. Вы срочно, это, говорит, шашка для Брежнева. Но он испуганно везет ее. А ему кричат: вы почему покинули пост? Вы должны там стоять. Ну, он, значит, все равно везет ее, бросает ее там в академию. Она фотографирует эту шашку, стоит, как она на балконе Академии художеств. Есть у нас фотография в историческом музее, 10 лет назад была выставка. Там вот в каталоге это изображение мамы есть. И слайды успели сделать, снять вот этой шашки. Она вернулась. И, в общем, увезли, и уже Брежнев стоял у трапа тогда, вручили. Настолько они вот успели, в общем,
2: представить. А вручала мама или нет?
3: Не-не-не, они взяли, ну, какой-то
2: мама передала
3: его... Его однополчанин вручал, они просто забрали и уехали. И даже такой слух в городе шел, что этот однополчанин сделал сам, он, типа, увлекался... работой над металлом.
2: А интересно, эта шашка где-нибудь хранится сейчас в каких-нибудь или нет?
3: Ну, вот она у него утеряна. Уже было огромное количество подарков. Подарков, мы
2: да,
3: не знаем.
2: Она, в общем, где растворилась вот.
3: Если
2: в этом количестве
3: подарков.
2: Если это
3: можно подарков. Как-то выяснить, было бы хорошо.
2: Понятно. Хорошо. А, вообще-то много историй, связанных с вашей мамой, с Манабой. Интересная история, кажется, в Академии художеств, когда со стулом, вот когда
3: а,
2: они...
3: А, это не Академия художеств. Да, в 1955 году в Тбилиси открылась такая артель Мхатвари, называлась. Они много работали ювелиры, их было 13 человек, и мама 14-я была одна единственная женщина. Она работала больше всех, зарабатывала больше всех. И они все злились, даже мужчины, как мама сама рассказывала. А как-то я студенткой, когда была с мамой, иду по проспекту Руставелина, встречается нам мужчина, обнимаются они с мамой, она говорит, это вот моя дочь, представляет ему меня, а он мне рассказывает: я тебе, говорит, сейчас такую вещь расскажу про твою маму. Мы когда в этом артели работали, говорит, вот мы поспорили поднять венский стул за переднюю ножку, ровно поднять, это не так легко каждому мужчину. Но мы подняли, и твоя мама подняла. Но ты знаешь, самое удивительное, что она подняла, закрепив тиски на спинку этого стула, никто из нас не смог, твоя мама смогла, и мы с тех пор ее даже побаивались. Но у нее, знаете, рукопожатие руки было такое, что вот... В 1978 году в этом же Государственном музее Востока прошла выставка работ мамы в связи с ее 50-летием. А было там 400 работ выставлено. И вот никто не верил. Все писали в книге отзывов, у нее, наверное, цех на нее работает. Не может женщина такое количество работ сделать. Какой-то один мужчина 3 раза приходил: покажите мне ее, я должен ее увидеть. Когда он увидел ее руки, и она ему пожала эту руку, он сказал: я теперь верю, что это вы все сделали.
1: Кавказский акцент.
2: Лейла, вы действительно очень известный златокузнец, продолжатель дела родителей и, прежде всего, мамы. Я вот хотел спросить, вот в своем творчестве вам удалось достичь маминого уровня, приблизиться к ней?
3: Ой, нет, конечно, нет.
2: Ну, объективно, я... не скромничайте.
3: Может быть, вот в фантазиях, в тех каких-то, не в техническом исполнении, может быть, вот в каких-то композиционных решениях, может быть, что-то где-то дать. Ну, вот так, чтобы так массово, так вот так сильно, мощно, это нет. Потому что видела сейчас в Государственном музее Востока, как люди чуть ли готовы были преклонять колени передо мной ради творчества мамы.
2: Хорошо. Лейла, вот у меня такой вопрос. Когда вы учились, когда вы общались, когда мама видела ваши работы, то, как вы работаете, она как-то вас направляла, она говорила, что, Лейла, нужно вот так, а нужно вот, я считаю, что-то... Или нет, как-то она вот просто наблюдала и...
3: Она вот единственная, я помню, когда я где-то в 7 классе вот гравировки училась, и она видит, что я что-то перестала гравировать. Она говорит: а что ты сейчас не гравируешь? Я говорю: мама, отупил резец. То есть резец, если отупевает, если ты не стал хорошим мастером, гравировщиком, тебе должен натачивать резец только уже сам по себе мастер. Правильно наточить не можешь, пока ты не станешь мастером. Вот как бы я правильно, наверное, так сказала мысль. И мама, значит, так на меня посмотрела, я помню этот. Она говорит: как? Когда, говорит, у меня отупевал резец, я, говорит, в день 2 раза поднималась в Харпух, и это за 2-3 квартала наверх в гору, чтобы заточить резец. А я нахожусь в 5 метрах от тебя, сижу тут, работаю, ты не подходишь ко мне, чтобы я тебе заточила. Вот такое было у нее. Я помню, все время она возмущалась, что я не такая трудолюбивая, что я... Ну, а ее трудолюбие, по-моему, оно... Есть, конечно, такие люди, которые одержимы своей работой. Мой папа, например, закрывал глаза на то, что нет, допустим, бабушки, когда уже не стало в живых, что нету обеда вовремя, что нету. Он понимал, что Ну, надо простить, и сам учился, делал прекрасные супы, готовил сам картошку, жарил, все, то есть он... Или он приходил как-то домой, стоит дым, а она там сзади у нее горит на плите, все, она работает и даже не замечает,
2: не обращает внимания, что может быть пожар.
3: И он решил все самому на себя взять уже. Эту...
2: То есть женщина полностью была погружена в
3: творчество? Ну, я хозяйство потом на себя после смерти бабушки, я взяла как бы на себя.
2: Лейла, а вы к маминым советам прислушивались или так?
3: Ну, вот смотрите, вот в Музее Востока у меня были выставлены копии вот этих миниатюр, которые для института рукописи я сделала по договору. Естественно, эти работы остались, мне оплатили этот мой труд, они остались в институте рукописи. А потом мне мама сказала, вот чтобы ты запомнила, что ты сделала для этого института, ты теперь это повтори все для себя. Я думаю, какой кошмар, я должна еще столько же такой же труд вложить и для себя это оставить. Но я да. Знаете, как я скажу? Ну вот не скажу, что из-под палки, но погоняла, вот я скажу, она меня. Конечно, вот если бы не ее это, много чего я бы упустила в жизни. И вот это правда была большая школа. Еще я как бы по второму оставь, сделала эти вещи, они у меня сейчас были на выставке. И многие люди с большим интересом изучали эти мои копии. То есть, опять-таки, это, ну, ты соприкасаешься с этой рукописью, которая сделана 200-300 лет назад. Тот мастер, который, как он работал, этот художник над этими медиа, это какое-то совершенно другое отношение. Я вот еще хотела отметить о маме. Для нее, знаете, учитель было очень почитание учителя, который многому чему ее научили. У нее 4 книги автобиографические вышли. В Грузии переведенная на грузинский язык, и в Москве «Узоры жизни» очень интересная книга о ее жизни, о ее детстве и как она становление ее как художника. И как раз в Музее Востока на этой выставке «Тайна Кубачинского браслета» еще была очень интересная ее работа, тоже находится в Дагестанском музее изобразительных искусств. Блюдо очень интересное, необычной форме, разделено на 3 части, и оно посвящено 3 ее самым таким значимым учителям. Кубачинский, который вот ее научил гравировке, нашел в ней вот этот ее талант, ее усердие, это Абдулджалил Ибрагимов, вот друг отца, который из Кисловодска приезжал. Он изображен в орнаменте Кубачинском, внутри вплетен его портрет. Я сделала аннотации там, естественно, это если не расскажешь, человек подумает, просто тарелка с орнаментом, а там включен внутри его портрет. Выразительный тоже, и в черни, это же тоже не так легко в черни передать образ человека. Второй, значит, Амброси Джикия, который тоже друг отца грузин, то есть грузинская культура. И третий, Федор Мишуков, известнейший, он в Строгановке преподавал, профессор, который очень много ее в резьбе по кости научил, все. 3 культуры. И в русском орнаменте вплетен он. А в середине изображение 3 кубачинский пейзаж, грузинский храм Джвари и русская церковь. То есть вот эта вся культура, эти 3 культуры, которые повлияли на нее, вот эта работа очень интересная тоже. Она и в каталог у нас входит, и всегда она во всех выставках присутствует, и во всех каталогах, и книгах.
2: Лейла, а есть какие-то мамины работы, которые не завершены, которые мама не успела завершить? Знаете, я к чему подвожу? Если есть, то вот у вас не было желания продолжить?
3: Есть, у меня есть на выставке этой Музея Востока много работ в соавторстве написано. То есть я их закончила. Что-то начатое, да? Что-то не закончено, что-то я закончила, а что-то еще много есть. Так же, как и у меня, я боюсь, тоже могу не успеть закончить. Я не знаю, сколько мне на работу написано.
2: Все успеете.
3: Но просто, знаете, когда ты столько вот заготовок, много на самом деле, вот прям ящиками. К сожалению, у меня вот племянницы чуть-чуть, может быть, они тоже по женской линии пойдут продолжать. Это же тоже как бы важно. Мальчики мои не захотели. Один стал лингвистом.
2: Они, кажется, в Эмали работают.
3: Девочки, да. Вот Вика и Нина, они, не знаю, достигнут ли таких высот. Ну, пусть достигнут. Было бы, конечно, очень хорошо. Ну, вот так как мама, я не знаю, она, по-моему, в книгу рекордов Гиннесса должна войти. У нее около 200 работ в музеях хранится. Около 1000 работ, которые я знаю, у меня записаны вот в архиве, везде собраны фотографии. Я пытаюсь еще собирать. У людей очень много. Грузинская вся интеллигенция имеет дома ее работы. Ираклий Абашидзе, семья. Вообще, наверное, можно выставку делать их. 100 работ только в тбилисских музеях, в 6 музеях хранится. Вот. И поэтому, ну, в Москве около 80 работ. И вот это все, если собрать воедино. Я даже вот на открытии выставки в Москве говорила, вот здесь выставлено, я говорю, 139 работ мамы. Если все вот эти 10 таких залов, если бы я к столетию могла, это очень сложно, очень найти такого
2: собрать
3: спонсора. Да. Не только собрать, если есть деньги, все можно сделать сейчас нашими. то это было бы, правда, вот такое явление, что и было бы понятно, что, наверное, такие люди рождаются, может быть, 100 лет, а может быть, даже 200 лет, раз, потому что женщина, что оставила бы после себя такой след, может быть, это некрасиво с моей стороны, я как дочка, вот как бы это нескромно, но...
2: Абсолютно,
3: я
2: нет,
3: думаю,
2: это, что... это все правильно, это нормально, женщина это заслужила, да, великий художник, великий ювелир.
3: Мне кажется, да, сказать о родителях, это ценнее, чем, да, родителей своих детей похвалить, может, не так это скромно, а вот обратное, это, наверное, должно.
2: Что ж, это была очаровательная и обаятельная Лейла Изабакарова, известный в нашей стране и за ее пределами ювелир и дизайнер, продолжатель дела своих родителей и, прежде всего, своей мамы, знаменитого ювелира Манабы Магомедовой. Лейла, я благодарю вас за интереснейшую беседу и,
3: спасибо,
2: как всегда, желаю успехов и удачи во всех творческих начинаниях и, конечно, заходите к нам почаще.
3: Спасибо, спасибо.
2: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго и берегите себя.
1: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени. Здравствуйте, друзья. У микрофона Сергей Брюн. 19 мая 1389 года в едва отстроенной после Тохтамышева разорения Москве скончался великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович, прозванный потомками Донским. На момент кончины победителю Мамая было всего 38 лет. За годы своего правления, несмотря на катастрофическое разорение Москвы хана Золотой Орды Тохтамыша, великий князь Дмитрий Иванович показал себя мудрым правителем и успешным полководцем, продолжателем дела своего великого деда, первого собирателя русских земель вокруг Москвы, Ивана I Калиты. Именно с князем Дмитрием связано начало монетного чекана в Москве, а также строительство белокаменных стен Московского Кремля. Что важнее, так это то, что именно в правление Дмитрия Донского начинается подлинная консолидация хотя бы части русских земель вокруг Москвы. Не только через насильное присоединение, но через череду союзов, скрепленных прежде всего на Переславском съезде князей, ну а затем сталью и кровью в битвах на реке Воже и на Куликовом поле. Это была эпоха преподобного Сергия Радонежского, человека, чья семья некогда пострадала от злоупотреблений Ивана Калиты, но который оказался теснейшим образом связан с двором и с семьей великого князя Дмитрия Донского, крестив еще задолго до Куликова поля его второго сына и будущего, пусть кратковременно, правителя Москвы, князя Юрия Звенигородского. Это было время, когда жители Москвы, Боровска, Серпухова и Переславля, Мурома и Коломны понемногу, но начинали ощущать себя не просто уроженцами этих городов и княжеств, но русскими людьми, единомышленниками, единоплеменниками. И среди альянсов и союзов, заключенных Дмитрием, будущим Донским, одним из первых и важнейших был его союз, его брачный союз с дочерью великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича, с княжной Евдокией, ставшей великой княгиней Владимирской и Московской. Брак между отпрысками двух великокняжеских домов был заключен, когда Дмитрию было 15 лет, Евдокии – 13. И 22 года, прожитые в браке, очевидно, были для них счастливыми. Летопись говорит нам о том, что земля русская радовалась их союзу. В браке у Дмитрия Донского и Евдокии родилось 8 сыновей и 4 дочери. Старший из выживших сыновей Дмитрия и Евдокии, бежавший к тому времени из ордынского плена и обручившийся с дочерью литовского князя Витовта Василий I, уже достиг на момент смерти отца совершеннолетия. Поэтому, в отличие от своей невестки Софьи Витовтовны, позже правившей от имени несовершеннолетнего сына Василия II, княгине Евдокии не суждено было стать первой женщиной-правительницей Москвы. Однако муж завещал ей поистине уникальную роль – быть судьей над своими сыновьями, великим князем Василием I, князем Юрием Звенигородским, а также Василием, великим князем Московским и Владимирским, Юрием, князем Звенигородским, Андреем, князем Можайским, Петром, князем Дмитровским и Углицким, и Константином. Как сказано в духовной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича, «А вы, дети мои, слушайте своей матери во всем. Из ее воли не выступайтесь и ни в чем. А который сын мой не имет слушайте своей матери, а будет не в ее воле, на том не будет моего благословения». По сути дела, в этот период вдовствующая великая княгиня Евдокия становится одним из крупнейших феодалов, причем единственной в своем роде женщиной-феодалом на землях исторической Руси. В ее владении, как полноценной государыне, были десятки сел, обильные земли части Москвы. Она смогла собирать собственное ополчение, которое приводило в том числе для защиты родного города, когда на него двинулись орды эмира Тимура или Тамерлана. Евдокия прославилась не только как мудрейшая княгиня, как мать, которая держала своих сыновей в узде, в мире друг с другом. И даже двоюродный брат ее мужа, Владимир Андреевич Серпуховской, не дерзнул бросить вызов и в силу благородства, и в силу уважения к семье Дмитрия притязать на великокняжеский престол. Но известна Евдокия также и как удивительнейшая благотворительница на Руси. Жители Московского княжества и других земель верили в ее милосердие, верили в ее щедрость и приходили к ней за помощью. Евдокии суждено было возвести один из двух частично сохранившихся поныне белокаменных храмов XIV века, которые находятся на территории Московского Кремля. Каменный храм в честь Пресвятой Богородицы, рождественский храм на Сенях. Ныне от него остается лишь подклет, а тогда этот белокаменный храм возвышался посреди древнего Кремля, и, перейдя его порог, молящиеся любовались фресками приглашенных в Москву Феофана Грека и Симеона Черного. Но также Евдокия искренне, помимо материнства, испытывала склонность к монашескому подвигу, к женскому благочестию, сочетая в себе и благочестие матери, и благочестие правительницы, и душу инокини. Она возвела на территории Кремля, близ Фроловских, ныне Спасских врат, великий Вознесенский монастырь. Женский монастырь, которому суждено было стать последним пристанищем и усыпальницей для всех женщин великокняжеской и царской семьи. А в городе Переславле она возвела ныне возвышающийся посреди этого славного города Горецкий женский монастырь. Именно с инициативой княгини Евдокии Дмитриевны связано установление ежегодного поминовения тех воинов, которые вместе с ее мужем воевал и тех, кто пал на Куликовом поле. И поминовение это, как мы помним, установлено в день сражения, в день Рождества Пресвятой Богородицы, 8 сентября каждого года. 17 мая 1407 года великая княгиня Евдокия Дмитриевна удалилась в монастырь, который сама основала, у кремлевских стен. Она стала инокиней Вознесенского монастыря и приняла постриг с именем Ефросинии. Позднее говорили о том, что в день ее пострига по Москве происходили чудеса. Став монахиней основанной ей обители, Ефросиния велела начать строительство кафоликона, то есть соборного храма обители, возведенного уже не из дерева, а из камня. Но, к сожалению, ей не суждено было дожить до дня, когда этот храм будет окончательно отстроен и освящен. Она, как митрополит Киевский и всея Руси Петр, велел себя похоронить в недостроенном им каменном Успенском соборе Кремля, так и Евдокия велела себя похоронить в только строящемся соборном храме Вознесенской обители. Там ее тело, ее мощи почивали вплоть до 20 века, до 1929 года, когда неоднократно горевший и перестраивавшийся монастырь был взорван по приказу Сталина. Интересно, что если к Евдокии стали относиться как к святой уже буквально при жизни, да и почитание ее устанавливается в Кремле и в Москве, и на Руси достаточно рано. К примеру, была в Кремле до конца XVII века Евдокиевская церковь, посвященная именно этой святой княгине. То вот ее горячо любимому супругу, ее солнцу и луне, как она говорит о нем в своем плаче, канонизации предстояло ждать почти 6 веков. Великий князь Дмитрий Иванович Донской был канонизирован лишь на Поместном соборе Русской Православной Церкви, приуроченном к тысячелетию крещения Руси в 1989 году. Но так супруги во многом воссоединились, если изначально они упокоились в разных концах Кремля, Дмитрий в Архангельском соборе, Евдокия в Вознесенском, то теперь они лежат почти рядом, в 2 разных концах Архангельского собора. И теперь вместе оба почитаются как великие святые и заступники нашей Родины.
0: Россия. Обстоятельства времени. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
4: Здорово! Эй, Томани Холл!
5: Я, sure, Томани Холл. Hi, buddies.
4: Чего?
0: Радиоспектакль по одноименному рассказу Владимира Короленко «Без языка».
6: Подольский или из Волыни?
7: Из Лозищи, милостивая госпожа.
6: Из Лозищи? Прекрасно. А куда же это Бог несет? А, впрочем, это не мое дело.
0: Он отправляется из Волынской губернии в Америку. Неизвестная страна, другая жизнь и совершенно непонятные слова.
8: Где же оно счастье в этом пекле? Где люди как бешеные лезут куда-то по земле и под землей и по воздуху?
0: Сумеет ли герой освоиться на чужбине, не зная языка? И найдет ли он свое место в новом мире?
9: Желаете для начала работу? Носить лес с барок?
8: Господи, да мне хоть какую работу?
9: Значит, договорились, а потом подыщем что-нибудь поинтереснее.
0: «Без языка». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
10: Радио России. Общество. Отцы и дети.
11: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН.
12: Добрый день.
11: Здравствуйте. Знаете, какую хотел тему поднять? Закаливание. Вообще это миф или это польза? Ну, сколько нужно ребенку, например, занятий на улице и каких вот для здоровья? Ну, мы всегда говорили, вот закаливание.
12: Закаливание это... – блестящий вообще подход и вообще блестящая идея сама, потому что на самом деле закаливание – это одна из доминант здоровья.
11: Вот,
12: поэтому,
11: я хотел спросить.
12: Когда мы хотим, чтобы ребенок наш был здоров, надо его закаливание. И поэтому мы и говорим всегда спорт и закаливание – это такие близкие понятия в некоторой степени. Да, закаливание – это уменьшает риски там, целого ряда вирусных и респираторных инфекций. Если мы это правильно концентрируем двигательной активностью и тренировками, и всеми процедурами, которые связаны с открытым воздухом и прогулками, мы же видим детей новорожденных в колясках, в лютые морозы, в валенках, бабушки и родители совершенно катают этого ребенка, когда-то его пеленали в жуткую запеленутую такую, а сегодня он свободно лежит, там достаточно тепло одет в комбинезоне, светит солнце, мороз. Ну, прикрывают немножко нос, чтобы не было охлаждения дыхательных путей, и с ребенка гуляет по 2-3 часа на свежем воздухе. И прогулка – это не укачивание ребенка в кровати, это инсоляция, это закаливание в определенной степени, потому что гуляют и зимой, да. Так же, как мы выкладываем ребенка, распеленав его, он на активном пространстве, он находится без одежды какое-то время дома. Да, это тоже элемент закаливания. Потом у нас там раннее плавание, которое сегодня ездит, да, первого года жизни даже детей. В бассейнах у нас мы даже выпускаем тренеров, готовим по адаптивному, по спорту, как раз связанные с умением плавания первого года жизни. Ребенок довольно хорошо плавает в этом возрасте, начинать может. Ну, а закаливание – это температурные режимы, только это постепенный процесс. И, безусловно, это защита организма, вне сомнения. Но сразу моржевание не подходит.
11: Согласен. Но у нас просто сейчас дети сидят за компьютерами, в гаджетах. Они вообще не очень много выходят на улицу. Я, может быть, утрирую. Тоже вот говорите, 2-3 часа на улице, когда ты с бабушками, когда в коляске.
12: Нет, когда ты с бабушками гулял, тебя водили в детский сад, тебя в детском саду есть прогулка.
11: Там, да.
12: Там самая большая проблема, чтобы ребенок научился сам одеваться хоть как-то, потому что воспитателям трудно одеть 25 детей одновременно идеально, да, чтобы он надел варежки, завернулся в шарф там и так далее, особенно зимой. Но уходят зимой гулять все.
11: Да.
12: И они играют, бегают там, и это происходит любой температурой. Есть температурные ограничения какие-то, определенные, понятно. На ярком солнце выше 30 не надо там находиться ребенку без прикрытой головы. То же, как и зимой, наверное, да, при низких температурах. А так, пожалуйста. Но если у нас есть возможность, мы же сами, опять же, если это наш ребенок, то мы сами должны им показывать ему какой-то пример. Можем ли этот пример показать? Вот это вопрос. Готовы ли мы выйти в лютый мороз погулять сами, там, на какой-то короткий промежуток, или в дождь выйти тоже? Ну, вот единственный способ спасения – это животные в доме, которых надо выгуливать. Вот тут уж деваться некуда. Хоть тебе дождь, хоть тебе нет.
11: Всегда, да. Здоровый образ жизни – это пропаганда, и это хорошая пропаганда, потому что пропаганда – это не всегда плохо.
12: Нет, ну, это как пропаганда. Это ведь как мы пришли к этому. Ведь мы же всегда говорили об этом все, там, Евклид говорил, движение, кладовая жизни. Mm. Мы прислушивались к этому. Там, Петр Кузьмич Анохин говорил о том, что масса физической культуры и спорт – это кладовая здоровье будущих поколений. Ну, слышали мы это в каком-то возрасте? Нет. Да, но сегодня как бы все понимают, что возможности оказываются совершенно фантастические по тем данным, которые получены в больших исследованиях, что все-таки двигательная активность – это спасательный круг от целого ряда заболеваний. То есть это продлевает твою жизнь без серьезных органических заболеваний. Стоит ради этого вести здоровый образ жизни? Наверное, стоит.
11: Да стоит.
12: И если ты просто на карте весов взвесишь, так сказать, стоимость потом своей болезни в будущем там, и, или здоровье в будущем тоже, насколько ты потратишь этих запасов своих финансов или не финансов на фармакотерапию, или ты попробуешь все-таки двигательную активность сохранить себя.
11: Ну, я просто вспомнил вот этот вот спор, ходить или бегать.
12: Ну, вот я вам скажу, такой выдающийся человек, академик Микулин, который, мало того, что он был академик и доктор технических наук, он защитил кандидатскую диссертацию по медицине в свое время. И надо сказать, что он перенес инфаркт в какой-то период и изменил немножко, так сказать, свой характер двигательный. И потом много занимался вопросом двигательной активности и продлил себе жизнь почти до 100 лет. Как раз двигательной активностью. Я думаю, что в этом и есть секрет долголетия. То есть не потому, что нужен инфаркт для того, чтобы у тебя это произошло.
11: Нет.
12: Это ни в коем случае не надо. Надо постараться сделать, чтобы его не было. Как можно дольше или не было вообще.
11: Ну и привычки заложить. Вот
12: да.
11: Как раз именно
12: популизм,
11: в детском возрасте.
12: Это популизм, который развивает уже в большей степени такое, как политическая версия утверждения. Только надо посмотреть на самого себя. И те, кто могут это говорить, должны это говорить. А те, кто не могут, наверное, пропаганда должна быть все-таки как-то передана в другие руки.
10: Отцы и дети.
11: Раз уж мы тоже про мифы, я тут вдруг с удивлением обнаружил, что развенчали миф про 10 тысяч шагов, якобы просто это японская часовая компания выпустила, у них так иероглиф такой подходил, 10 тысяч шагов, шагающий человечек, а сейчас вроде как надо поменьше, 6-8 тысяч ходить. Ну, в день.
12: Ну, там разные есть программы, ну, и в зависимости от метаболических единиц, которые расходы энергии, когда надо посчитать, надо понимать, что есть польза от физической активности, есть и там же вред. Все, что сверх определенных
11: хочется
12: единиц
11: пользы.
12: Метаболических, кажется, от модно всякой марафоны, сверхпробег, там, суточные и так далее. Айромен, кстати, очень популярен во всем мире. Все мечтают попасть на Айромен марафон.
11: А что огромный. Это такое?
12: Айромен – это длительный бег такой.
11: Не 42, еще больше?
12: Нет, конечно, дольше. Все мечтают попасть на этот турнир. Это такая медаль Айромена. Но мы говорим же о том, что это фантастическая история с марафонами вообще, что их число увеличивается там геометрически сегодня. Ну, это дань, наверное, все-таки даже не на определенной степени, может быть, моде, с моей точки зрения. Потому что здесь риски могут быть больше, чем польза. А все, что касается другой двигательной активности в обычной жизни – там, 20-30 минут аэробной нагрузки, может быть, чередовая с какими-то дозой силовых упражнений 2-3 раза в неделю в умеренном объеме, все-таки от зависимости от чекапа возраста, так или иначе. Ну, как у нас с вами говорили, мы когда говорили о ГТО, разные уровни ГТО для разных категорий возрастов, которые есть. Но это не совсем так. Ну, близко к этому. Подвести итог. Но все равно должен быть чекап здоровья.
11: Ты не сам себе проводишь чекап здоровья? Сколько ты можешь?
12: Мы как бы говорим об этом, что это такой все-таки медицинский самоконтроль. Для того, чтобы чем-то начинаешь заниматься, наверное, ты должен посмотреть, есть ли у тебя какие-то риски, которые превысят твою пользу от того, что с тобой будет. Сейчас... В плане сердечно-сосудистой системы, с этой точки зрения, потому что это рискообразуемая зона и наиболее ярко манифестирующая. А все остальное благополучно.
11: Когда мне был тридцатник, мне было тоже интересно вот это вот проползти в грязи, бревно нести. Вот я просто думаю, что вот где это заканчивается польза, начинается, ну, начинается вред как раз-таки. И мы, наверное, говорим, что с 30 до 40 это, наверное, расцвет, когда прям можно все. Нет? Или я не прав?
12: Нет, ну, может быть, можно и почти все. Но риски есть в любом возрасте. Значит, опять-таки, это должно быть не компанейщина такая, как компания здоровья, а как системный продукт.
11: Да, где эту систему должен, получить тогда?
12: Ты должен поменять свой образ жизни, на самом деле, в целом. Это трудный очень вопрос. Потому что эти слова там по поводу питания, слова, они обращены куда? Как нам сделать пятиразовое питание работающему человеку, там, правильно выстроенное? Реально это? Нет. Ну, гидратацию еще можно сделать. Сейчас будет жара. Научили мы пить воду население? Не научили еще пока. Ну, видимо, уже много людей с бутылочками выходят на улицу с водой. То есть гидратация продумана. А двигательная активность, ну, она формируется, я думаю, что не популистским методом, образовательным. Ты должен к этому образованию сам подойти.
11: И детей тащу, чтобы они не на машине.
12: Ну, да, детей, но дети должны понимать, что им скучно, потому что они просто идти бесцельно по улице или там куда-то
11: нет,
12: в лес.
11: Нет, цель нужна.
12: Да, если там за грибами, одно из грибов там научить, там еще что-то, это целая история. Там на даче можно дать физическую активность, чтобы они там лопатами там, листья собирали. Не знаю, там,
11: но всегда нужно чем-то копать. Заинтересовать, придумать игру.
12: Мы должны что-то придумать в игре, что да. В конце должен быть приз.
11: Это точно. Спасибо большое. Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта и академик РАЭН. Сегодня у меня в программе. Спасибо большое за ваши ответы.
10: Отцы и дети. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
13: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
10: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
14: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
10: Радио России. Богомолы в программе о животных с Иваном Затевахиным.
15: Все богомолы – это хищники. Их всего 2500 видов. И сегодня их объединяют в отряд в один вместе с таратанами.
16: Гость выпуска – биолог Илья Гамыранов. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска.
0: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
17: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
18: Ну все, будущее пришло, вот он присвоен, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь там в утильный металл там, или продаешь там в третьи страны.
17: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плекова. Здравствуйте. Коротко о главном. Пострадавшие при пожаре на Амурском газохимическом комплексе проходит лечение в травматологическом отделении. По данным по последним данным пострадали 146 человек, трое погибли, среди них двое граждан Китая. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения южной группировки улучшили положение по переднему краю. Потери противника на данном направлении составили 150 военнослужащих. Этим летом в Европе число погибших из-за экстремальной жары может составить не менее 35 тысяч человек, сообщает «Гардиан». Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» освободили накануне населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике. Потери противника на данном направлении составили до 350 человек. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения южной группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных горно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Семеновка и Куртовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 150 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 26 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. В порту Южный были поражены 4 хранилища с военным имуществом ВСУ и 2 судна, доставившие на Украину грузы военного назначения, а также объекты портовой инфраструктуры. В порту Черноморск ударом подверглись резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. В Липецкой области при падении беспилотника на жилой дом погибли 2 человека, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он добавил, что еще 2 женщины пострадали, они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь. Среди погибших мужчина и 14-летний ребенок. Ранее сообщалось о гибели жительницы Горловки в ДНР из-за удара ВСУ. В Белгородской области пострадали 3 человека. 2 мужчин получили множественные осколочные ранения и были доставлены в больницу. Руководство Ставропольского края направило 60 миллиардов рублей на поддержку новых регионов. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с президентом России.
2: Владимир Владимирович, по социально-экономическому развитию у нас фактически везде рост, кроме ввода жилья за 2025 год. То есть мы даже по инвестициям, по ВРП везде растем. Вот жилья не только ипотека, там еще сказываются административные факторы, но я вот уже доложу вам дополнительно об этом. Плюс хотел показать, мы свои региональные меры поддержки ветеранам СВО, ребят поддержим. Работа на новых территориях фактически 60 миллиардов. Мы туда уже направили и дальше будем продолжать поддерживать.
1: Спасибо. Также глава Ставрополя сообщил Владимиру Путину, что жители региона, которые пострадали от обильных осадков и паводка весной нынешнего года, в качестве поддержки за потери имущества получили около 65 миллионов рублей. Пострадавшие при пожаре на Амурском газохимическом комплексе проходят лечение в травматологическом отделении Свободнинской межрайонной больницы. Возгорание произошло на территории строительной площадки предприятия во вторник. По последним данным, пострадали 146 человек, трое погибли, среди них двое граждан Китая. В пресс-службе газохимического комплекса сообщили, что огонь локализован и угрозы для жителей близлежащих поселков нет. Около часа назад в Благовещенск прибыл самолет Ил-76 МЧС России, который заберет пострадавших при пожаре. В Свободном на борту воздушного судна находятся специалисты отряда «Центр СПАС», Минздрава, а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Самолет оснащен 5 специальными медицинскими модулями, предназначенными для транспортировки тяжелораненых и пострадавших, добавили в министерстве. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске

0: сотрудничества между Россией и Белоруссией. Нынешним летом в Европе число погибших из-за экстремальной жары может составить не менее 35 тысяч человек, сообщает Гарден со ссылкой на данные национальных ведомств. При этом издание предупреждает, что цифра вырастет, когда появятся полные данные за август. По оценке газеты, только на три страны – Францию, Германию и Испанию – приходится более двух третей пожаров или около 25 тысяч смертей, а доступная статистика охватывает лишь половину государств региона. Тепло в Москву еще обязательно вернется, но уже только в виде скромного молодого бабьего лета, которое пожалует в столичный регион в конце нынешней рабочей недели, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Пока же в Центральную Россию, по его словам, досрочно пришла сентябрьская погода.
1: Такой же по-осеннему прохладной и сырой ожидается и среда. Но в четверг ненастье пойдет на убыль, в середине дня 16-19. В конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 6-9, а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов. В общем, после двух суток метеорологической осени наступит молодое бабье лето.
0: Это был ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, который рассказал о погоде в Москве. К этой теме мы еще вернемся. Впереди вас ждут спортивные новости. Ну а все подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Мужская и женская сборная России по волейболу не планирует участвовать в международных турнирах до следующего розыгрыша Лиги нации. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации без ограничений. В ЦСКА сообщили о сроках восстановления ведущих футболистов клуба Мойзеса, у которого повреждение наружного мениска, и Дмитрия Баринова. У него частичное повреждение передней крестообразной связки. Мойзес вылетел в Бразилию, где 1 сентября ему будет сделана операция. Мы ориентируемся на 7 месяцев восстановления. Ситуация с Бариновым. Если по итогам повторного МРТ мы поймем, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяцев.

0: Инсайдер Иван Карпов. Однако сторона игрока, в котором также заинтересованы Краснодар и Рубин, хотела бы получить 50 миллионов рублей подъемных и оклад в 5 миллионов рублей в месяц. Россиянин Матвей Помощников занял первое место в прыжках с метрового трамплина на юниорском чемпионате мира в Хорватии. Россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Российский тяжелоатлет Арсений Курочкин выиграл золото чемпионата Европы среди спортсменов не старше 17 лет в Приштине. Курочкин победил в весовой категории до 75 килограммов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, сегодня, 26 августа, в Магадане до плюс 14 градусов, небольшая облачность и без осадков. В Тюмени воздух прогреется до плюс 25, в Новосибирске до 23 градусов, на Урале и в Сибири без осадков. В Великом Новгороде также осадков не ожидается, до плюс 20 прогреется воздух, в Перми плюс 20, в Ярославле и Владимире 15-17 тепла, кратковременные дожди в Ростове-на-Дону, жара плюс 30, в Краснодаре еще теплее, до 33 градусов выше 0. На юге Европейской России без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем плюс 20 градусов, атмосферное давление будет выше нормы. В Москве пройдут кратковременные дожди, днем плюс 16-18, северо-западный ветер, атмосферное давление будет выше нормы. Сейчас в столице плюс 13, слабый дождь, начнется не раньше 11 утра.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
2: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
3: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
4: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
5: Радио России. Главное радио страны.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, оставляйте ваше мнение и комментарии. Задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Очень много там в последнее время сообщений. Рады, что вам нравится обсуждать темы, которые мы затрагиваем в эфире, в том числе. Радио России ВКонтакте страничка наша называется. В последнем сообщении есть прямая трансляция, можете ее прокомментировать и тему, которую мы в этот момент раскрываем. Ну и про приложение.

0: Я напомню, Радио России, оно также называется, в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно доступно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые свежие новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
1: Ну, мы начинаем с новости, которую сегодня достаточно активно все СМИ обсуждают. Прибытие директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Ну, вот по последним данным сообщается, что его самолет уже вылетел из аэропорта Внуково. А так он действительно находился в столице России. Об этом сначала сообщило агентство CBS News, ссылаясь на источники. Потом пришло и официальное подтверждение. Новости о поездке Джона Рэдклиффа появились после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет ВВС США вместе с дипломатическим кортежем США.
0: Предполагают журналисты, что встречи могли пройти как с президентом, так и с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, но это пока предположение, точную информацию получим в ближайшее время. Что хочется, на чем, вернее, хочется сакцентировать внимание? На том, что это первый визит именно Рэдклиффа в Россию. До этого предыдущий глава ЦРУ прилетал, Бёрнс, еще в 2021 году, то есть это нечастые гости в Москве. Ну а сам Рэдклифф в администрации Дональда Трампа считается не пророссийским отнюдь политиком, наоборот, скорее он поддерживал Украину и, в общем, не очень тактично отзывался от России, скажем так. И вот сейчас он прилетает в Россию. О чем будут говорить, ну, попробуем узнать в ближайшее время.
1: Да, но все-таки обсудить сам факт этого визита, для чего он мог состояться. Попробуем. Сейчас к нам присоединяется военный эксперт Михаил Ходоренок. Михаил Михайлович, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Как вы считаете, визит представителя директора ЦРУ в Москву, который не был заранее анонсирован и который был невероятно коротким, да, вот утром, если верить информации СМИ, прилетел и уже вылетел назад. Это к чему все?
2: Вы знаете, ведь консультации между американской и российской стороной по тем или иным вопросам идут практически непрерывно. И в ряде случаев какую-то важную информацию не стоит передавать по каким-либо техническим средствам связи или обмениваться мнениями в виде телефонных разговоров. Иногда необходимы личные встречи, и вот именно в ходе личного контакта донести ту или иную позицию руководства. И это только мое предположение, что, например, вот недавно должна была состояться встреча Уиткофа и Кушнера, и она по каким-то причинам была отложена. Вполне возможно, что вот такие встречи, это же не просто там обмен мнениями, так сказать, в свободной обстановке. Необходима какая-то подготовка документов, хотя бы там в черне каких-то разработанных предложений, которые должны быть перед этим парафированы сторонами, чтобы был предмет для конкретного разговора. И вот вполне возможно, что, например, сейчас ищут какие-то точки соприкосновения, согласовываются возможные эти документы. И вполне возможно, что именно директор Центрального разведывательного управления и прилетел с набором каких-то предложений от американской стороны высказать мнение по тем или иным вопросам. Скорее всего, наиболее горячие вопросы – это, конечно, урегулирование вооруженного конфликта на Украине, на тех или иных условиях. Но для нас это условие однозначно. Мы не можем тут в этом плане отступиться от каких-то своих ранее высказанных мнений. Вполне возможно, что такая работа идет. И ряд вопросов необходимо обсуждать исключительно в виде личных контактов, что называется, при закрытых дверях, с целью исключения любых утечек информации, как это и обычно делается в таких случаях.
0: Михаил Михайлович, а еще такой вопрос. Смотрите, сам факт того, что американцы прилетают в Россию, то есть встреча не на нейтральной территории, одна сторона прилетает к другой стороне. Мы понимаем, что Украина не самостоятельная, американцы там во многом контролируют ситуацию, там, где европейцы не контролируют, конечно, понятно. Но так или иначе, одна сторона прилетает к другой. Такой факт, он в принципе о чем говорит? А, ну, насколько сильны, скажем так, позиции сторон в данном случае, наверное, да?
2: Знаете, ведь даже вот такой визит, краткосрочный, он и то требует значительной подготовки. Опять-таки, он прилетел ведь из Прибалтики, правильно. Перед этим согласовывался наверняка маршрут этого самолета, время вылета, момент пересечения государственной границы, как говорится, эшелон, курс, высота, время посадки. Все это же заранее обговаривалось. И такие визиты, они не бывают вот так просто, что типа через 5 минут я приземляюсь во Внуково-3. Это тоже ведь предварительно все обговаривались, эти все моменты, что вот в такое-то время, тогда-то и тогда-то.
1: Ну, было, да, сообщение, я прошу прощения, просто уточню, сообщение о том, что с украинской стороной этот визит был согласован на предмет того, что вот в течение сегодняшнего дня, пожалуйста, в ту сторону не пускайте беспилотники.
2: Ну, дело в том, что там тут не в беспилотниках даже дело, потому что обычно на высоте там 10-600, там, или 10-900, или 11-200 на этом эшелоне, на котором шел этот самолет, как правило, никаких беспилотников не летает.
1: Но, тем не менее, согласование такое было, во всяком случае, об этом пишут СМИ.
2: Ну, вы знаете, я не уверен, что вот американцы, вот именно вот это слово не совсем, вы все совершенно правильно излагаете, но американцы с украинцами ничего согласовывать не будут. Украинская сторона только поставлена в известность, что вот, чтобы с их стороны, значит, вполне возможно, не предпринималось никаких там действий. Вот, то есть вот именно так, поставлено в известность. Понятно. А отнюдь там не в том они политическом и военно-политическом весе украинцев, чтобы Соединенные Штаты вот что-то с ними согласовывали. Им все это было доведено в директивном порядке, в приказном, что вот так и так. Вот в духе только, вот именно в духе приказа, в
0: возьмите
2: духе боевого распоряжения, не более того.
0: Михаил Михайлович, я можно к своему вопросу вернусь? Просто хочется понять, вот когда кто-то прилетает к нам, то это значит, что у нас сильные позиции?
2: Вы знаете, я вот, наверное, опять-таки воздержался бы вот от таких, что у них слабые, у нас сильные. Нет, это просто вот идут рабочие моменты, скажем так, идут рабочие моменты. Они тоже вот, тут очень ведь редко вот так подобные переговоры ведутся, ну, в духе каких-то вот раз и навсегда высказанных позициях. Даже товарищ Сталин во многих вопросах политики и то уступал, например, своим англо-американским союзникам. Я не говорю о том, что сейчас в Москве там что-то какие-то принимают условия, которые высказал, чтобы меня не так поняли. Но эти переговоры, это все-таки определенная гибкость в военно-политических вопросах проявляется.
0: Нужно отметить, Михаил Михайлович, что, конечно, мы еще пока официальных сообщений никаких не получали. Журналисты, в том числе американские, например, связывают это не столько с Украиной, но, например, с переговорами по Ирану. Там некоторые журналисты американские напрямую написали, что вот было объявление о новой операции против Ирана, и вот вслед за этим идет сообщение о том, что директор ЦРУ полетел в Россию. Есть предположение, они, по-моему, европейцы, их рассказывали, что, возможно, речь идет об обмене, как это было уже не раз в наших двухсторонних отношениях. Ну, то есть набор тем, которые можем мы обсудить с американцами, он, в общем, не ограничивается, на самом деле, одной Украиной. Поэтому будем ждать официальных сообщений и на основе уже этих официальных сообщений делать какие-то выводы.
1: Ну, у нас есть еще несколько вопросов, Михаил Михайлович, к вам. Я напомню, с нами на связи военный эксперт Михаил Ходоренок. Мы хотели поговорить по поводу безопасности Севморпути и вообще ситуации, которая сейчас вокруг арктической нашей зоны складывается. Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности стратегию развития арктической зоны России. И я вот процитирую слова главы государства. У нас с вами два вопроса. Один носит общий военно-политический характер, второй более предметный. Это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности в Арктике.
0: До этого очень много сообщений про развитие Северного морского пути было. Во-первых, китайские компании очень заинтересованы, от одной даже уже до Мурманска дошел караван. Ну, не караван, как правильно сказать-то, ну, судно, да, которое перевозило грузы контейнерное. Еще одно вот на пути к тому, чтобы пройти по Северному морскому пути. Южная Корея протестирует Северный морской путь. Контейнеровоз тоже отправит в Европу через Арктику. Ну и вот что самое последнее прозвучало от губернатора Мурманской области. Он сказал, что регион готовится к возможным пиратским атакам на суда, следующие по Северному морскому пути. И это нас, опять же, возвращает к тому, что сказал Владимир Путин, обеспечение национальной безопасности в Арктике. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, как это может выглядеть, безопасность наших судов и тех, которые идут по Северному морскому пути, что, пушки на берегу ставить или что это? Объясните нам, пожалуйста.
2: Вы знаете, ведь в 90-е годы наше военное присутствие в Арктике было практически свернуто до нуля. Были ликвидированы позиции и радиотехнических войск, и зенитно-ракетных, и истребительной авиации. И, собственно говоря, мы даже не знали, что порой творится в воздушном пространстве над Арктикой. Сейчас уже многое сделано для того, чтобы наше военное присутствие было обозначено в Арктике более чем зримо. И вот любые враждебные действия, они ведь на трассе Северного морского пути, но особенно в период, когда там ледовая обстановка очень сложная, какие-то пиратские набеги там навряд ли возможны, потому что как это там? Это же только, возможно, проводка с помощью мощных ледоколов каких-либо судов, что выглядит достаточно маловероятно. Но ведь у нас, например, вот есть, назовем их базы, например, на Новосибирских островах, например, это остров Котельный, на котором мне лично довелось побывать. Там, например, развернуты и подразделения радиотехнических войск, и присутствуют зенитно-ракетные средства, и развернутые береговые ракетные комплексы. То есть, если вот кто пожелает, так сказать, нарушить наш покой в Арктике, то он может столкнуться с действиями и береговых ракетных комплексов. То же самое касается возрождения всего нашего присутствия практически по всей трассе Северного морского пути. Это и бухта Тикси, это и Диксон, это и Новая Земля, это и земля Франца Иосифа, и оттуда тоже возможно обеспечение, оперативное прикрытие проводок караванов наших судов. Mm-hmm. То есть необходимые меры предпринимаются, и какие-либо вот действия каких-либо пиратских кораблей, судов, они возможны, ну, на мой взгляд, только в акватории Баренцева моря, гипотетически возможно, скажем, в акватории Берингова моря, а на трассе Северного морского пути, ну, вот подобные действия мне представляются необычайно маловероятным и по причине сложной ледовой обстановки, и по причине от того, что все-таки мы там существенно возродили свое военное присутствие, и у нас есть все возможные силы и средства, чтобы, ну, самым решительным образом повлиять вот на любителей подобных действий.
1: Включая подводный флот, я так думаю, да? Верно?
2: Безусловно, да. Безусловно. Но эта задача в основном ложится, конечно, на Северный флот, который у нас и достаточно мощно представлен, и на Северный флот, и Тихоокеанский, который достаточно мощно представлен и в подводном отношении.
1: Но обращает на себя внимание такой момент. Не так давно как раз Дональд Трамп, да, говорил о том, что он будет наращивать, будут Соединенные Штаты наращивать свое присутствие в Арктике. Там немножечко мешает им Канада, но, в принципе, если Канада скоро станет очередным штатом, да, в Соединенных Штатах, то, может быть, и эту проблему они решат. Но так или иначе, такие угрозы звучат. Европейцы тоже довольно активно обсуждают свое присутствие в Арктике. Вот здесь выдержать такой напор со стороны Запада, каким образом, что нам еще нужно увеличить, усилить, укрепить?
2: Вы знаете, там, конечно, есть юридические моменты некие, которые так еще недостаточно ясно прописаны. На картах обычно советского времени обозначались границы полярных владений СССР в Арктике, но юридически вот это никак не было закреплено. И такие моменты есть, которые дают иногда нашим недоброжелателям заявить, что типа, а как же свобода судоходства? вы там чего, типа считаете Северный морской путь своей исключительной собственностью и так далее и тому подобное. Такие тонкости юридические есть.
1: Mm-hmm.
2: Но тем не менее, вот в подобных случаях проявление силы и решимость ее проявить, оно действует на, так сказать, соображение, воображение наших недоброжелателей гораздо больше, чем всякие юридические моменты или дипломатические маневры. И я думаю, что все-таки наше военно-политическое руководство предпримет все меры, чтобы Северный морской путь оставался зоной исключительного нашего влияния и не более никого. И никого мы... Я прошу прощения, уже такое простонародное выражение. И никого мы в свою арктическую зону не пустим ни при каких обстоятельствах. Вот только я так это расцениваю ситуацию и полагаю, это мое личное мнение, что в военном плане наше присутствие, базы, аэродромы, позиции всех необходимых видов вооруженных сил, родов, войск будут там в этих целях усилены. Потому что само направление, как один из ведущих путей, один из ведущих маршрутов мировой торговли, Северный морской путь, крайне перспективен в сложившейся обстановке. И наша страна действительно может всеми имеющимися силами и средствами обеспечить безопасность проводки всех караванов любых дружественных нам стран.
0: Михаил Михайлович, да, спасибо вам большое за интересную беседу. Военный эксперт Михаил Ходоренок был с нами на связи. Хочется отметить, что все великие державы, они свою великость строили именно на морских и океанических торговых путях, да, вспомним Великобританию и Соединенные Штаты Америки. У России есть исключительный, да, действительно, маршрут Северный морской путь, который тоже это самое величие может обеспечить в торговом смысле этого слова. Тут вопрос безопасности, конечно, в первую очередь поднимается, и не зря об этом говорят и губернаторы, и президент в том числе. Будем следить за тем, как развивается и Северный морской путь, и безопасность на нем.
3: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет!
3: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну!
6: И найдем моего папу!
3: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
3: Новое большое путешествие.
8: Сынок, я здесь!
6: Папа!
3: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа. Категория 0+.
9: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
10: Наше время.
1: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Я напомню еще раз на всякий случай наши контакты. 8-925-222-99-92. По этому номеру в любом мессенджере вы можете оставить ваше сообщение, и мы его обязательно увидим. А сейчас переходим к другой теме.
0: Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры из-за нарастающей угрозы в период проведения специальной военной операции. Что касается самого закона, сейчас разберем. Хочется сказать, какие, во-первых, объекты относятся к этой самой критической инфраструктуре, чтобы мы понимали. Промышленность, связь, ЖКХ, логистика, энергетика, в том числе атомная, потенциально опасные объекты и критически важные объекты. И вот на этом, пожалуй, все. В случае ненадлежащего обеспечения безопасности ответственными лицами правительство по поручению президента сможет вводить на них временное управление. Вот в чем суть этого указа, который Владимир Путин подписал. Его уже прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, представитель Кремля. Давайте послушаем его комментарий.
11: Безусловно, планируется усилить. Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Штуба, о заявлениях британских премьеров один за другим. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность.
0: К нам присоединяется президент Ассоциации опоры России Александр Калинин. Александр Сергеевич, здравствуйте.
4: Доброго вечера.
1: Ну, первое, самый простой вопрос. Для чего, в принципе, нужно вводить, как вы считаете, государственное управление на таких предприятиях, которые, ну, вообще говоря, частные, да, это бизнес, люди деньги зарабатывали, по идее, они должны как-то сами обеспечивать собственную безопасность?
4: Ну, как вы видите, риски террористических атак на наши объекты, они достаточно высокие. Мы, в общем-то, всей страной противостоим этим атакам и будем противостоять. Но бывают ситуации, что ведь на этих объектах критической инфраструктуры ведь не только владельцы этих объектов в итоге страдают и несут риски. Ну, к примеру, на логистических пунктах хранится масса товаров, которые не принадлежат логистическим компаниям, так называемым сейлерам. А, к примеру, объекты критической инфраструктуры, если говорить там о связи, и это же, в принципе, абоненты, которых у нас миллионы в нашей стране. И, естественно, объекты ЖКХ, это тоже потребители, бывает, весь город потребляет эти услуги. И, конечно, указ президента о том, что если в случае, если владельцы частные таких вот критической инфраструктуры не могут обеспечить защиту этих объектов от таких террористических атак, то может быть принято решение правительством по передаче управления временно этими объектами. Ну, в данном случае считается Росимущество, но может быть и обозначен другой назначенный правительством орган.
1: А управление, что под этим подразумевается? Означает ли это, что это просто администрирование работы, да, или просто, ну, например, обеспечение безопасности этого объекта? Или и его непосредственные функции тоже подпадают под управление, соответственно, тогда и прибыли?
4: Я думаю, сегодня Денис Мантуров очень подробно комментировал указ и указал, что, во-первых, будет эта точечная мера, и решение будет приниматься на самом верхнем уровне. И, во-вторых, сначала все равно проводится беседа, да, с собственниками, обращается внимание на проблемы, указывается на то, что правительство готово содействовать в усилении безопасности этих объектов. И в случае, если есть понимание, что не может собственник обеспечить безопасность этого объекта своими силами, либо не хочет по каким-то причинам, то тогда вводится временно, еще раз подчеркну, внешнее управление. Сегодня, кстати, Александр Шохин тоже комментировал этот указ и указал, что понятна и цель указа, и безопасность граждан, и обеспечение их конституционных прав, там, к примеру, да, на получение коммунальных услуг, услуг связи, к примеру, оно первостепенное, мы это все понимаем. Но единственное, что хочется уточнить, механизм действия этого внешнего управления, я думаю, что теперь указ президента как раз дает право правительству выработать такие нормы уже нормативными актами правительства Российской Федерации, чтобы, с другой стороны, и собственник предприятия понимал, где его границы ответственности, где границы ответственности, скажем так, внешнего управления. Вот. И, ну, есть еще один момент тоже, кстати, на что обращал внимание бизнес неоднократно, то, что бизнес обращался, прежде всего, к примеру, в правительство, чтобы затраты на защиту объектов, они все-таки относились в полной мере на себестоимость, потому что прибыли, конечно, на это может не хватить, и мы хотим, чтобы еще раз к этому вопросу, в том числе, вернулось правительство Российской Федерации.
0: Угу. Александр Сергеевич, а хочется понять, вот так для, скажем, неискушенного слушателя, а есть предприятия, которые не стремятся защищать и не хотят обеспечить свою безопасность? Ну, сложно представить себе, что какой-то бизнесмен наплевал на безопасность и отказался от того, что предприятие там работает и получает прибыль.
4: Дело в том, что ведь критическая инфраструктура – это разные объекты, и не у всех сегодня есть средства на такую защиту, и компетенции соответствующие тоже. Mm-hmm. Ну, к примеру, водоканал, да, к примеру. Они у нас есть ведь и частные, если посмотреть на страну. И, конечно, это же совершенно другие вложения. И еще ведь не всегда и бывает доступ к этим технологиям у частной компании. Надо же понимать, что многие технологии, они закрыты. Это ведь не только там, к примеру, далеко уже технологии ушли там от каких-то антидроновых ружей. Это совершенно другие технологии, в том числе радиоэлектронные. И военные. И поэтому здесь еще иногда и владелец предприятия и сам будет не против, чтобы было введено внешнее управление, но при этом с него были сняты вот риски такой ответственности mm-hmm. за тот ущерб, который может быть ведь не только ему причинен, но и тем другим.
1: Ну и тем, кому он оказывает эти услуги, да, это
4: ну,
1: понятно.
4: К примеру, товары селлеров, которые находятся на складах, да, или действительно, ведь есть и ответственность за предоставление услуг, связи сотовой, коммунальных услуг и так далее и тому подобное.
1: Угу. Ну, а с другой стороны, вот вы сказали про водоканалы, частные предприятия, они действительно очень небольшие. Понятно, что у них сверхприбыли не было никогда, и вряд ли они когда-нибудь будут. Но есть и другие крупные предприятия, действительно очень крупные предприятия. Да? Это там, ну, та же самая энергетика, к примеру. Или, если мы говорим сейчас о логистике и о крупных логистических центрах больших компаний и ритейлеров, да, то, в общем, наверное, средства бы они нашли на обеспечение безопасности. Другой вопрос, что действительно вы правы, у них нет компетенции. Но здесь есть такой момент, как аутсорс, в конце концов.
4: Указ, кстати, предусматривает ведь передачу не всего предприятия, а части предприятия под временное внешнее управление. Потому что понятно, что риски ведь на разных территориях тоже разные. Есть приграничные или близко к границе части какого-то предприятия, а где-то они находятся глубоко на территории. Mm-hmm. И поэтому уже страны, да, и поэтому тоже, я думаю, что при введении таких механизмов, конечно, правительство будет учитывать еще и степень риска для конкретного имущества. И еще раз, как сказал сегодня первый вице-премьер Денис Мантуров, эти решения будут приниматься точечно.
1: И индивидуально, и в ручном режиме, что называется, но что да, совершенно правильно, безусловно.
4: И, конечно, главное, это защита жизни
1: и безопасности людей, граждан.
4: Граждан, абсолютно.
1: Без
4: да,
1: спора.
4: Абсолютно,
1: да. А кто будет оплачивать вот это дополнительное усиление безопасности? Государство или все-таки сами предприятия?
4: Ну, и если следовать из логики гражданско-правовых отношений, если имущество берется в управление временно, да, то вот это как раз должно быть, во-первых, прописано, но, скорее всего, управляющая компания будет нести издержки уже. Mm-hmm. И, соответственно, как раз это снимает с владельца предприятия вот дополнительные затраты, которых у них, возможно, сегодня просто и нет возможности осуществить.
0: Александр Сергеевич, вы знаете, я вот видел и очень далеко от границы расположены предприятия, которые озаботились мерами безопасности, и видел предприятия, которые очень близко к границе находятся, но о безопасности они совершенно не думают, не знаю, на что надеяться. Скажите, пожалуйста, вот стимулирует это бизнес позаботиться о безопасности?
4: Естественно, потому что любой бизнес – это прежде всего люди, бюджеты, затраты, планы доходов, расходов. И, конечно, если, скажем так, не вкладываться сегодня в безопасность, то стоит задуматься о том, что ваше имущество может быть взято под управление. Но еще раз хочу подчеркнуть, что для некоторых предприятий, может быть, это и разумный выход из ситуации, когда средств на инвестиции нет, компетенции нет. И почему бы самим даже не обратиться, чтобы передать часть имущества в управление. Поэтому, я думаю, то движение будет двустороннее. То есть это указ, он закладывает правовые основы, подчеркиваю, правовые основы брать в управление такие имущества. Это же не значит, что это будет применяться безоглядно, без расчетов. Потому что в любом случае это затраты, и затраты в том числе и бюджетные.
0: Сотрудники предприятия как-то ощутят на себе смену вот этого управления?
4: Я думаю, нет, в основном нет. Ну, понятно, что будут предприняты дополнительные усилия по усилению именно блока безопасности. Но трудовой кодекс действует по стране, уж точно то структура правительства, которое, если будет брать в управление, то обеспечение трудовых прав граждан – это одно из основных приоритетов в этом случае.
0: Александр Сергеевич, спасибо вам большое за беседу. Президент Ассоциации опоры России Александр Калинин был с нами на связи. Обсуждали новый указ, подписанный президентом, о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры управления на предприятиях, которые не озаботились своей безопасностью, может быть передано государству. Это касается нескольких сфер, в том числе промышленности, связи, ЖКХ, логистики, энергетики и критически важных и потенциально опасных объектов.
1: Ну, как мы поняли, все-таки решения будут приниматься точечно, в зависимости от того, что это за объект, какие у него мощности, какими ресурсами он сам располагает, да, какими уж не располагает, и действительно без государственной поддержки и помощи не обойтись. Совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
0: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Жильца многоквартирного дома в Уфе отключили газ и горячее водоснабжение, после чего управляющая компания потребовала собрать 2 миллиона рублей для восстановления подачи. И довольно запутанная история, сейчас попытаемся в ней разобраться. Что известно? Во-первых, что управляющая компания коммунальщикам, ну, газовикам, я так понимаю, в данном случае, передали акт о выявленных неисправностях, после чего газ отключили и оборудование для нагрева воды, ну, колонки, да, по-нашему, по-простому, тоже отключили. Соответственно, нет возможности приготовить поесть и помыться под горячим душем. Представители управляющей компании сказали, что нужно собрать по 25 тысяч с каждой квартиры, чтобы все восстановить. Но жильцы недоумевают. В прошлый раз управляющая компания сказала, что все исправно, а теперь все поломалось вроде как. Предполагают жильцы, что таким образом управляющая компания хочет переложить на собственников расходы на ремонт оборудования. В общем, с жалобами обратились уже и в прокуратуру, и в местную администрацию. Мы попытаемся разобраться в этой и аналогичных историях, потому что их, на самом деле, как мы понимаем, как нам подсказывает наш эксперт, такие истории не единичные. К нам присоединяется член Центрального штаба Народного фронта, эксперт по ЖКХ Светлана Калинина. Светлана Викторовна, рады вас слышать.
5: Очень приятно.
1: Здравствуйте, Светлана Викторовна.
5: Здравствуйте. У нас недавно и суд произошел наподобие, только там котел отопительный, тоже надо было капитально ремонтировать, тоже вышел при подготовке к зиме срочно, и людям опять выставляли счета. И вот здесь общее собрание, оно принимает решение, не принимает. И категория граждан разделилась на две половины. Одни в собрании принимали участие, другие говорят, да нет, это должны ремонтировать все-таки те службы, от которых это зависит, потому что прямые договора с ресурсниками. И даже Минстрой России на этот раз давал просто не просто суд, а еще и специалисты давали свои такие, знаете, заключения, как и должно это действовать. Ну вот касаемо Уфы. Ну, действительно, 25 тысяч, если пенсия у бабушек там 15-19 тысяч рублей, и заплатить 25 тысяч, и за что? Мы раз в 3 года проводим общего домового имущества газового обязательно технический осмотр. Люди за это платят. И строчки содержания жилья, ну, мы платим через управляющую компанию это. А, соответственно, значит, газовые службы должны отвечать за то, что они делают. То есть на 3 года они подписали акт о том, что все хорошо, нет никаких нарушений. Вы не выходили на место, товарищи газовики? Вот вопрос первый, который надо задать будет им и через прокуратуру. И второй вопрос. Даже если случилось, все техническое когда-то ломается. У нас есть программа капитального ремонта. И вот там любой технический, это счетчики, теплосчетчики, любая история с трубами, это все в имуществе общедомовом, и оно, если требует капитального ремонта, то здесь через управляющую компанию, и управляющая компания это знает, потому что однозначно их учат этому, и Минстрой много раз давал такие рекомендации, потому что сама участвовала в таких совещаниях с управляющими компаниями, и ГЖИ в том числе, должны были ходатайство оформить через органы местного самоуправления, то есть через главу поселка, города, о том, чтобы они ходатайствовали перед фондом капремонта срочно, но нельзя отключить газ. Нельзя
1: вот,
5: отключить
1: Светлана Викторовна, вот здесь вот я вас перебью, простите. Что больше всего возмущает, еще раз подчеркну, речь идет об общедомовом имуществе. Это не абсолютно газовая колонка в отдельной квартире, это общедомовое имущество. У нас есть строчка в квитанции «Обслуживание и ремонт общедомового имущества».
5: Да, мы его проходим раз в 3 года в обязательном порядке, и за это управляющий компании выплачивает деньги.
1: Но
5: я еще раз говорю,
1: сейчас,
5: оно все может ломаться.
1: Один момент, Светлана Викторовна, вот предположим, многоквартирный дом, мы ежемесячно оплачиваем вот эту строчку ремонт и содержание общедомового имущества. Сломался лифт. Ну, такого не бывает, чтобы обзванивали квартиры, говорили, так, все дружно скидываемся, нам нужно починить лифт. Этого не может
5: бывает.
1: Быть.
5: Буквально в Раменском такая же история была. И я вам хочу сказать, что здесь вмешалась государственная жилищная инспекция, Народный фронт ходатайствовал о том, чтобы была проведена правильно проверка. Хотели также по 27 тысяч людям выставить платежи. И здесь действительно, я еще раз говорю, все, что у нас касается капитального ремонта, вот содержание и текущий ремонт, это чисто подготовка к зиме, проверка всех, ну, всего оборудования. И вот если управляющая компания выполнила свою работу, она выявила, что газ – это все-таки опасный объект. И ресурсоснабжающая организация, которая делала технический осмотр год назад или полгода, или 3 года назад, да, потому что раз в 3 года, она должна отвечать. Они сделали письмо, сообщающее, что ваше оборудование, за которое вы отвечаете, за которое мы вам заплатили деньги, сегодня выходит из строя. И вдруг ресурсник говорит, да, действительно, его надо менять. Ну, бывает, что гнилая труба, там, котел какой-то или... Вот вышло из строя, надо менять. Что в этом случае? Но это же общедомовое имущество, да, общедомовое. Тогда почему ресурсоснабжающая организация вместе с управляющей компанией не ходатайствовала о том, чтобы... А капитальный ремонт поставлен на 38-й год. Ну, допустим. Что срочно, дом нельзя отключать, там огромное количество людей, которые требуют, которым каждый день мы должны подавать ресурс. В первую очередь за это отвечает ресурсоснабжающая организация. Она нам продукт не даст, за который мы, извините меня, из года в год платили. И капитальный ремонт сетей там тоже запланирован. Это вы проморгали, господа.
1: То есть, да, вы должны ремонтировать за свой счет, а не за счет жильцов. Да. И в этой связи вот какой у меня вопрос возникает. Если сейчас в результате проверки прокуратуры выяснится, что да, действительно, проверили, на 3 года дали гарантию, сами должны платить, но платить не хотят, а жители уже от газа отключили и вообще, говоря таким образом, лишили их нормального существования, и нормальной жизни.
5: Здесь и Роспотребнадзор сегодня должен в защиту интересов людей сразу включиться вместе с ГЖИ, что отключать было нельзя. Если это срочное, то надо было срочно в течение, там, по 354 правилам провести ремонт в течение 10 дней. Угу. Если у вас нет денег, дальше вы платите свои деньги, ресурсоснабжающие не люди. Отключать надолго нельзя ресурсы. Это звучит в законе Российской Федерации. И дальше уже ресурсник через фонд капремонта, у нас есть возмещение, свои деньги потратили, но люди готовы, чтобы перенесли сроки капремонта, ну, чтобы нам быстрее деньги вернули ресурсникам. Люди подписывают протокол общего собрания очно-заочной формы. Там вся процедура, Людмила, прописана. Она просто здесь была сведена в ноль, и крайним сделали люди. А вдруг пронесет? А вдруг люди заплатят? Это, ага, как обычно, такая история, она имеет место быть.
1: Ну вот вы привели пример в Смоленске, там, я насколько понимаю, примерно похожая ситуация, да?
5: Да, там оборудование по теплу точно так же было, ну, надо было и счетчик менять, надо было и котел там поставить новый, и обогрев делать, и тоже пытались вот за счет людей. И вот здесь эта история, суд дал разъяснение, что общее собрание неправомерно было принимать решение. Здесь есть законные решения вопросов уже со всей процедурой по фонду капремонта через заказчика наших работ органов муниципальной власти. Все разъяснение дано, и на сегодняшний день в любом случае людям должны вернуть деньги.
0: А, кстати, Светлана Викторовна, а если кто-то вот из людей уже 25 тысяч рублей заплатил, ну вот в случае с Уфой, да, им как-то...
5: Писать заявление о возврате.
0: То есть им...
5: Через прокуратуру или ГЖИ написать заявление, что деньги, просим вас вернуть деньги, так как деньги были уплачены, а решение суда говорит о том, что деньги были возвращены.
0: Угу. То есть
5: это если вам вдруг не вернули эти деньги.
0: В любом случае мы сейчас должны будем идти в суд, правильно?
5: Не обязательно, нет. Уже вот в Смоленске там подали в суд Государственная жилищная инспекция, управляющая компания. И там судились они вот с решениями про правомерности процедуры самой, но платежки уже выставлены были людям. И часть людей, конечно, заплатила. И суд принял решение, что надо в любом случае деньги отдать людям назад вернуть, а сделать процедуру правильно, как прописано в законе Российской Федерации.
0: Угу. Спасибо вам большое за беседу. Член Центрального штаба Народного фронта, эксперт по ЖКХ Светлана Калинина была с нами на связи. Здесь главное, что хочется, чтобы вот оперативно эти проблемы решались. Потому что суды, когда я слышу слово суд, это, как правило, на полгода минимум.
1: Это ты так знаешь, оптимистичный сценарий,
0: согласен. Ага. А если при этом у тебя нет теплой воды и ты не можешь себе покушать, приготовить нормально, это становится очень серьезной проблемой, мягко говоря.
1: А
0: и вызывает недовольство.
1: И не вопрос ли это, вообще говоря, безопасности тех самых граждан, о которых мы сегодня говорим?
0: Да. Не отключайтесь, мы вернемся после свежих новостей.
10: Наше время. Подрастающему поколению новые знания. Тем, кто нуждается в помощи, доступная медицина, образование, здравоохранение и социальная поддержка. Главные темы предвыборных дебатов партии КПРФ, Коммунисты России и Зеленые. 26 августа в 14 часов на Радио России. Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
14: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
12: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
10: Радио России. Глава. Главное радио страны. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
15: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
10: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
16: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
17: Нормальным ребенком. А в детском доме я себя чувствовал, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствую. И у меня теперь есть люди, которые меня любят.
10: «Детский вопрос» в четверг в 22.35 по Москве и в 13.35 по времени Магадана. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 460 беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России. Ватикан обратил внимание на противоправные действия Киева. С надеждой об этом заявил Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с секретарем Ватикана по международным делам Полом Галлахером. Самолет Ил-76 МЧС России со специалистами отряда Центра «Спас» и врачами прибыл в Благовещенск для эвакуации пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Все подробности далее в выпуске. Вооруженные силы России продолжают проведение своего подразделения группировки войск Центра. Освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике. Потери противника на данном направлении составили до 350 человек. Расчеты реактивных систем морской пехоты блокируют подходы формирования ВСУ к населенному пункту Доброволье, а расчеты ударных БПЛА «Герань-4 Сикер» продолжают ревизию морской логистики ВСУ. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка и Храповщина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приколотное, Бережное, Гоптовка и Благодатная Харьковской области. В ВСУ потеряли до 215 военнослужащих. Танк, 5 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.
1: Согласно последним сообщениям, группировка «Восток» уничтожила опорный пункт ВСУ в Запорожской области. За сутки уничтожен 41 пункт управления беспилотниками противника. Южная группировка за сутки уничтожила БТР и 71 беспилотник, а бойцы «Севера» пленили. Солдаты ВСУ уничтожили 133 БПЛА самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотников над российскими регионами акватории Черного моря. Частный жилой дом загорелся в результате падения украинского беспилотника в Липецкой области. Погиб мужчина и 14-летний ребенок. Кроме того, пострадали две женщины, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Россия рассчитывает, что Ватикан обратит внимание на противоправные действия Киева. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел нашей страны Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером.
3: Конечно же, говорили мы о том, как относятся на Украине к русскому языку, к русскому образованию, к русским средствам массовой информации, к русской культуре в целом. Единственная страна, где все это, где язык запрещен. Нигде больше в мире такого нет. И мы рассчитываем, что в контактах с украинской стороной наши коллеги из Ватикана будут обращать внимание на эти вопросы, так же, как и на действия киевского режима, который законодательно ведет дело к уничтожению канонической украинской православной церкви.
1: По словам Лаврова, Россия подтвердила настрой на сотрудничество с Ватиканом по Украине, в частности, по теме детского досье. Министр также выразил благодарность Ватикану за его взвешенную позицию по украинскому кризису. Добавили, что представитель Святого Престола приехал в Россию с визитом впервые после начала специальной военной операции. Самолет Ил-76 МЧС России со специалистами отряда Центра «Спас» и врачами прибыл в Благовещенск для эвакуации пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. На борту воздушного судна развернуты 5 специальных медмодулей, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких и системами кардиомониторинга. Это позволяет оказывать тяжелым пациентам необходимую помощь непосредственно во время полета. Напомню, от пожара на строительной площадке Амурского ЖХК погибли 3 человека, 2 граждан Китая и 1 россиянин. В больнице города Свободный госпитализированы 24 человека с травмами различной степени тяжести. Еще 122 работника обратились к медикам с легкими повреждениями. Им помощь оказали на месте без госпитализации. Развитие Дальнего Востока должно идти под жестким контролем государства, чтобы не допустить разрыва логистических связей региона с остальной страной. Об этом заявил в интервью ТАСС советник президента Антон Кобяков. Он предупредил, что внешнее участие в проектах должно сопровождаться опережающим строительством под государственным надзором, иначе округ может оказаться в логистической зависимости от соседних стран. Кобяков подчеркнул, что либеральная модель не работает для таких гигантских территорий. Он призвал усилить плановые начала в экономике, ссылаясь на опыт Китая, где рынок выполняет тактическую функцию перераспределения ресурсов, а стратегию задает государство.

0: Соединенные Штаты приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру, сообщает Financial Times со ссылкой на Госдепартамент. Заявители уже начали сообщать о переносе собеседований. Когда их рассмотрение возобновится, пока не уточняется цель паузы – научить сотрудников консульств всесторонне и последовательно оценивать каждого заявителя, отметили в Госдепартаменте. Сентябрь в России обещает быть контрастным и нестабильным, сообщил начальник отдела Росгидромета Анатолий Цыганков. В северо-западных и сибирских регионах ожидаются дожди, а на востоке возможны ночные заморозки. В Москве температура будет зависеть от направления ветра. При южном потоке воздух прогреется до плюс 22 градусов, а при северном похолодает. Синоптик отметил, что окончательный прогноз пока не готов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Председатель футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал перспективы клуба на фоне ухода лидеров команды Батракова, Воробьева, Карапукаса, Пруцева. Напомню, после 5 туров чемпионата РПЛ «Локомотив» набрал всего 3 очка и занимает 14 место. Светлое будущее и трофеи будут. Может, не в этом сезоне выиграем трофей, но совершенно точно будем бороться за них. Мы живем здесь и сегодня, и в тех условиях, которые есть. Нужно адекватно и достойно реагировать на эти условия, что мы и стараемся делать, заявил Нагорный. «Бешикташ» через посредника выразил готовность выплатить до 30 миллионов евро за 21-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Однако затем, по информации инсайдера Ивана Карпова, стало известно о том, что из этих 30 миллионов «Бешикташ» хочет фиксированно выплатить только 5 миллионов евро, а остальные 25 прописать в виде бонусов. В российском клубе отказались обсуждать возможный трансфер Кисляка. Российская фигуристка София Дзепко примет участие во втором этапе юниорского гран-при ИСУ в Бангкоке, который пройдет с 3 по 5 сентября. Елена Костылева, вернувшаяся на лед после травмы, будет первой запасной, Виктория Стрельцова – второй. Напомню, победительницей первого этапа юниорского гран-при ИСУ в Сиане стала София Дзепко. 16 спортсменов из России примут участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 26 по 30 августа в Познани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России. В рамках чемпионата мира пройдут также состязания паралимпийцев. В этом турнире выступит 6 гребцов из России. В завершение вновь футбол. Юношеская сборная России до 15 лет примет участие в международном турнире памяти Юрия Морозова в Санкт-Петербурге с 27 по 30 августа. Соперниками станут сборная Белоруссии, «Зенит», «Кайрат», «Цервена Звезда» и «Флуминенсе». Матчи будут состоять из 2 таймов по 30 минут. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: По данным центров области, сегодня в Магадане до плюс 14, в Хабаровске до 20 градусов. Пройдет временами дождь. В Челябинске плюс 25, тоже небольшие дожди. В Красноярске осадки плюс 15-17. В Калининграде до 20 тепла. В Оренбурге плюс 28 без осадков. В Казани и Нижнем Новгороде дожди плюс 19-20. В Сочи до 29 градусов тепла. В Симферополе до 32 выше ноля и без осадков. В Санкт-Петербурге также осадков не ожидается. Днем плюс 20, атмосферное давление будет выше нормы. В столице кратковременные осадки в период с 11 до 12 часов и плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление также будет выше нормы. Сейчас в Москве плюс 13.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
1: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини.

0: Канини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Богомолы в программе о животных с Иваном Затевахиным.
1: Все богомолы – это хищники. Их всего 2 с лишним тысячи видов. И сегодня их объединяют в отряд в один вместе с тараканами.
0: Гость выпуска – биолог Илья Гамуранов. О животных. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
2: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, немножко наших контактов. В самом начале 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Отправляйте нам сообщения, оставляйте мнения и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России мы там называемся, там много всего интересного, свежие новости, обсуждения, прямая трансляция есть в последнем сообщении. Заходите, посмотрите, поучаствуйте в беседе под прямой трансляцией, ставьте комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Ну а самые свежие и интересные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
2: Тут такая новость пришла. На самом деле мы уже затрагивали эту тему. Ну, к деталям. Молодой человек, девятиклассник, сдал ОГЭ, сдал хорошо, нормальные результаты. Но в 10 класс его не взяли. Потому что, как выяснилось, по какой-то причине, вот эти профильные 10 классы, да, он профиль не, сдал недостаточно. А обычного общеобразовательного 10 класса в его школе нет. Эту ситуацию родители просто так не оставили, дошли до Верховного суда. И Верховный суд заявил, что подобным образом поступать нельзя.
3: Да, давай я процитирую сразу. В Российской Федерации признается обязательность как основного общего образования 9 классов, так и среднего общего образования 10-11 классы. При этом сама по себе итоговая аттестация основного общего образования является лишь подтверждением пройденного этапа, не свидетельствует о завершении всего обучения, а потому не может служить основанием для отчисления из школы. Это официальный пресс-релиз Верховного суда с такой мотивировкой вышел.
2: Да, еще раз подчеркну, да, положение о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не должны лишать детей конституционного права на образование.
3: Попробуем обсудить, как действовать в аналогичных ситуациях. Наверняка это не первое и не последнее ситуация, в которой родители не знали, в общем, как поступить. Мы уже эту тему обсуждали тоже в нашем эфире. Сейчас обсудим с партнером, руководителем практики образовательного права Яковлев и партнером, заместителем заведующего лаборатории образовательного права Высшей школы экономики Мария Османская. С нами на связи. Мария, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, Людмила, Данил.
2: Ну, вот такая ситуация. Закончил ребенок 9 класс, сдал ОГЭ, да, но выяснилось, что в его школе все поменялось, теперь только профильные классы, а нужный профиль он или не сдавал, или сдал недостаточное количество баллов, по мнению администрации школы. Что делать родителям, если мы теперь в руках имеем вот такое решение Верховного суда?
4: Ну, тут главный вопрос, как отстоять право на обучение в 10 и 11 классах. И начинать нужно, конечно, не с суда, а с правильной фиксации своей позиции. Родители должны письменно сообщить директору, что ребенок намерен продолжать обучение по программе среднего общего образования и подать заявление в соответствующее заявление в 10 класс. Если школа набирает только профильные классы, нужно запросить положение об индивидуальном отборе и подать документы в установленный срок. Даже если родители не согласны с условиями отбора, не стоит давать лишний раз в школе дополнительный аргумент о том, что семья сама не прошла предусмотренную процедуру. Если уже поступает отказ, он должен быть, безусловно, в письменной форме, с конкретным основанием. После этого необходимо сразу же обращаться к учредителю школы или в орган управления образованием. Ну и в прокуратуру, в крайнем случае. И только если вопрос не решается оперативно в суд, тут важно понимать, что право на среднее общее образование не означает безусловного права попасть в любой выбранный профиль. Но школа не может просто отчислить ребенка после 9 класса и полностью переложить дальнейший поиск места обучения на семью.
3: Вы знаете, Мария, мы эту тему обсуждали в эфире, и знаете, нам тогда эксперт говорил, что найдите школу поблизости, в которой есть вот эти классы общего профиля, и идите туда. Ну, а если, например, такой школы нет? Ну, и в конце концов, если не хочет ни ребенок, ни родители там водить или ездить в какую-то более далекую школу, вот в таком случае как быть?
4: Ну, я считаю, что обязанность организовать получение среднего общего образования лежит не только на родителях, но и на публичной системе образования. Поэтому родители должны требовать от органа управления образованием обеспечить ребенку место для продолжения обучения либо в той же школе в универсальном профиле, либо в другой территориально доступной школе.
3: Ну, тут территориально доступная школа, тоже, знаете, такое понятие. По мнению чиновников администрации, наверняка 50 километров, это в целом, ну, можно пройти, наверное, да, там, или проехать. А
2: довезете,
3: по мнению школьника, да, наверное, это неудобно. И родители, которые, например, работают на заводе, там, с 8 утра до 5 вечера, для них это тяжеловато. Тут, мне кажется, есть разночтение. А вообще, Мария, я понимаю, что вот я сейчас задам вопрос, но он вообще не к вам, а к чиновникам, скорее. Но почему вообще эта ситуация-то сложилась? Зачем вот перед фактом, по сути, перед началом учебного года родителей и школьников ставят в такое положение, что вот у нас система изменилась, теперь, в общем, идите ищите что-то там еще. Зачем так сделали? Это же, ну, вот порождает вот такие конфликты, это же не единичная история.
4: Ну, да, данную проблему нельзя назвать единичной, хотя оценить ее масштаб в цифрах невозможно. И, ну, отдельной статистики по отказам в переходе в 10 класс не ведется. А, как правило, до суда доходят немногие семьи. А тут вопрос не изменения, а вопрос, наверное, применения норм школами.
3: Ну да, они могут создавать эти общие классы, а могут не создавать. Это как бы право действительно у них есть. Но вот почему-то решили не создавать. Ну это что, это глупость или измена, что называется?
4: Нет, безусловно, конечно, нет у школы обязанности создавать универсальные профили. Ну, вот, знаете, тут, конечно, возникает юридическая подмена. Законный отбор в конкретный профиль, там, математический, гуманитарный, инженерный, сейчас огромное количество, превращается в фильтр доступа к среднему общему образованию как таковому.
3: Да.
4: Но ребенок, который не прошел выбранный профиль, фактически оказывается за пределами школы, что, на мой взгляд, недопустимо. И законодательство это, конечно, не позволяет. И нужно
3: говорить
4: о том, что...
3: То есть это злоупотребление правом?
4: Ну, я бы сказала, неверное применение норм права.
2: А кто недопонял, что... кто недопонял вот это вот решение, да, нашего Министерства просвещения об организации вот этих профильных классов? Это что-то в министерстве не до конца доуточнили, да? Или это в школах просто вот решили, что ага, дали команду на создание профильных классов, теперь все классы у нас будут профильные?
4: Ну, у нас очень часто школы принимают все буквально. Здесь даже не решение Минпросвещения, у нас федеральный закон об образовании предусматривает индивидуальный отбор. Поэтому и закон в том числе и прямо устанавливает обязательность не только основного общего, но и среднего общего образования, одновременно разрешая индивидуальный отбор в профильные классы. Но вот, да, проблема в том, что эти положения на практике применяются изолированно друг от друга школами. школу, ссылаясь на завершение программы 9 класса, как на основание для отчисления, а затем на правила профильного отбора, как на основание для отказа в продолжении обучения. Вот, поэтому, возможно, законодательство недостаточно подробно отвечает на практический вопрос, что именно должна сделать школа, если все ее 10 классы профильные, а ученик не прошел отбор или выбрал общеобразовательную траекторию.
3: Есть такое ощущение, что, в общем, администрация школы должна была сама этим вопросом задаться перед началом учебного года или во время этого, этих всех изменений, и подумать на будущее, и понять, ну, что делать с этими ребятами, и что делать с недовольными родителями, и как-то скорректировать, что ли, открытие всех этих профильных и непрофильных классов. Мария, спасибо вам большое. Партнер, руководитель практики образовательного права Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнер, заместитель заведующего лаборатории образовательного права Высшей школы экономики Мария Османская была с нами на связи.
2: Еще важный момент. Если у нас подзаконные акты, указы, да, или даже законы нарушают федеральный закон или пункты Конституции, то здесь, мне кажется, все-таки чиновники высокого уровня должны, ну, навести порядок. Это как минимум, чтобы на местах, в муниципалитетах, в регионах не возникало необходимости директору принимать решение. А вот ему как быть-то теперь, общие классы оставить или вообще все убрать? Чтобы вот этого не возникало. А теперь получается, что у нас директора нарушают Конституцию.
3: Да,
2: ну так выходит.
3: Да, нужно было заранее просто подумать кому-то на месте. В райно, например, в каком-нибудь районном управлении образования, в городском управлении образования. Безусловно, это нужно было сделать, не сделано. Теперь вот Верховный суд разгребает.
2: Минпросвещение, мне кажется, должен тоже озаботиться.
3: Посмотрим.
2: Да.
0: Наше время.
3: В Волгоградской области состоялось торжественное открытие заключительного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». Ну, на самом деле, состоялось открытие чуть раньше, сейчас оно уже вовсю идет. Спросим, как это все происходит сейчас, помним, что такое «Зорница» раньше, чем она отличается современная от той советской. С нами на связи командующий игрой «Зорница 2.0», кавалер трех орденов мужества, участник президентской кадровой программы «Время героев» Владимир Михайловский. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели.
3: Расскажите, пожалуйста, Владимир, что такое современная «Зорница 2.0»? Мы все помним советскую, а нынешняя чем-то отличается от той, которую многие помнят?
5: Нынешняя, я бы сказал, кардинально отличается форматом проведения, но самое главное, что мы заложили, это командная работа, командный дух, формат патриотического воспитания, любви к родине, чувство плеча, поддержки. Это мы все оставили, но мы изменили полностью формат. Если есть возможность, я сейчас вкратце поделюсь.
3: Да, конечно, конечно.
5: Вот. Мы максимально приблизили все к реальности с учетом использования современных технологий. Ребята используют активно FPV-дроны в роли операторов. У нас разделение наших участников, отрядов, на специальности есть командиры, связисты, медики, инженеры, операторы БПЛА, военкоры. И у каждого из них индивидуально проходят отрядные состязания.
3: Подождите, я правильно услышал, у вас даже журналисты военные там работают?
5: Да, да, у нас военные журналисты, они каждый день записывают, отражают, где-то ложная информация, они скидывают своим отрядам и говорят, что эта информация неверна, это неправда, и опровергают ее.
3: Мне кажется, раньше такого не было.
5: Ну вот, мы изменили формат и
3: так,
5: подключаем
3: что еще
5: максимально...
3: Нового?
5: Что еще нового? У нас комбинированный марш 10 километров, где ребята с предоставлением Министерства обороны техники преодолевают водные препятствия. Суточная игра, которая еще проходит ночью. Дети с учетом современных типа визион ночных веток смотрят, наблюдают, занимают точки, удерживают их, выполняют задачи. И сейчас активно используем мы БПЛА. Дети, наши участники, проводят разведку местности, ударными дронами уничтожают цели.
3: Владимир, позвольте поинтересоваться. Ну вот такое осовременивание этой игры, оно наверняка было бы невозможно без опыта современных боевых действий. Я так понимаю, что среди наставников, в том числе участники специальной военной операции?
5: У нас каждый командующий армией – это участник президентской кадровой программы «Время героев». Также в структуре управления имеются командиры подразделений, ветераны боевых действий. И они активно делятся своим опытом, своим личным составом. У нас 1000 участников. 1000. И самое знаменательное, что я хочу поделиться, потому что у нас вот недавно был старт, и он был в день государственного флага. Угу. Такого еще не было ни раз. Никто так в таком формате не проводил. Триколор был везде. У нас парашютисты приземлялись с нашим флагом. У нас флаг 30/60 наставники развернули. У всех были мурашки по коже, и прям волосы вставали от гордости дыбом, от гордости, от такой ответственности. Триколор был везде. Каждый участник с гордостью нес флаг. И после я общался с участниками, и они такими эмоциями, с такой гордостью рассказывали, что насколько им было важно, и для них это прям гордость большая.
2: Владимир, еще такой вопрос. А как попасть, как стать участником вот этой игры «Зорница 2.0»? Кто может стать участником?
5: Участником могут стать... У нас есть разделение на категории, младшие, средние, старшая категория, которая у нас сейчас проходит, это до 17 лет. Средняя специально до 23 лет. Это наши ребята, у которых есть большое желание. Они проходят региональные этапы. В последующем лучшие команды отбираются и проходят окружной этап. И победители окружных этапов выходят на финал, вот, который у нас проходит сейчас в городе Герой Волгоград.
3: То есть это сейчас победа будет за каким-то регионом или за какой-то конкретной командой? Как бы кто станет...
5: У нас разделение на союзы. Мы поделили... У нас участвуют все 89 субъектов нашей страны. И мы их разделили на союзы, на 4 союза. И сейчас мы проводим индивидуальные состязания, а в последующем у нас будет финальный бой. Рекомендую посмотреть. У нас в мессенджере Макс есть «Зорница 2.0». Там мы каждый день публикуем, что проходит, какие состязания наши участники, и там будет финальный бой. Такого никто еще не проводил и не видел, то, что мы проведем. И на финальном бою будет состязание 2 армий, и победившая армия, ну, займет уже там первое, второе, там, и до 3-го места.
3: Слушайте, ну, интересно, конечно. Спасибо вам большое за рассказ. Кавалер 3 орденов мужества, участник президентской кадровой программы «Время героев», командующий игрой «Зорница 2.0» Владимир Михайловский был с нами на связи. Надеюсь, в армиях погоны, как раньше, сохранились. Их точно так же можно отрывать. Не успел задать этот вопрос, но посмотрим на финальный бой и сделаем выводы.
0: Времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов о внедрении цифрового рубля.
6: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Наше время. Время.
3: Продолжаем наш эфир, и уже с нами в студии наш спортивный обозреватель Виталий Павлов. Виталий, привет тебе.
2: Привет,
7: привет, привет.
2: Ну, ждем.
3: Про интригу хотим сегодня поговорить, да? Кто же?
7: Давай.
3: Кто же кто?
2: Всех заинтриговал разом.
7: Это сильная интрига, действительно.
3: Да. Я так понимаю, про руководителя FIFA, да, мы сегодня говорим?
7: Слушай, ну да, на самом деле в мировом футболе, конечно, скандал продолжается, никуда не делся, и по-прежнему позиции Джани Инфантино как руководителя Международной Федерации Футбола, они, в общем, довольно зыбкие, как по мне. Хотя, ну, кто как считает, потому что... Ну, на самом деле, все сейчас обсуждают, как там скривил лицо Криштиану Роналду при встрече с Джани Инфантино.
3: Да, да, да, да.
7: Наследный принц Саудовской Аравии, в принципе, отказался от рукопожатия с Джани. Но есть, например, Самуэль Этоо, прекрасный футболист в прошлом, ныне президент Футбольной Федерации Камеруна, выступавший за Анжи, я напомню. Так вот, он сказал о том, что ничего плохого Джани Инфантино вообще не делал, и, мол, если бы приняли вот эту историю с продажей 20% акций от компании FIFA Football Enterprise частным инвесторам и заработали бы денег, то африканские футбольные сборные получили бы хорошие денежные вливания и возможности. Но вот как-то не все, что ли, ценят вклад Джани Инфантино в будущее именно африканского футбола. Потому что, ну, давайте честно, наверное, помогло бы это решение как раз вот только совсем самым-самым бедным странам, которым прислали бы несколько миллионов, они такие, ух, ничего себе, у нас бюджет страны тут появился. А остальным, конечно, ну, погоды не делала бы вся эта история. В итоге, конечно, все мы прекрасно помним, что история с продажей прав на проведение чемпионата мира, она заглохла успешно, потому что, я напомню, что УЕФА просто бойкотировал чемпионат мира. Сейчас этот бойкот, естественно, сняли, потому что Инфантино вроде бы как уже сказал о том, что этого не будет. Но так или иначе, конечно, отношение со стороны УЕФА к главе FIFA по-прежнему не самое радужное. А, например, 23 августа футбольные ассоциации Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Фарерских островов, все как один выразили, собственно, недоверие президенту FIFA Джани Инфантино. Они потребовали независимой проверки прозрачности и управления финансами в FIFA. Ну, насколько это возможно...
3: В коррупционном скандале, короче говоря, его подозревают.
7: Ну, да, обвиняют в том, что он не чист на руку. Я напомню, что Зепп Блаттер, ну, или Йозеф Блаттер, предыдущий президент FIFA, он, в общем, даже срок отбыл, если что. Но после него казалось, что Джани Инфантино — это такой вот чиновник, который когда-то участвовал в жеребьевке Лиги Чемпионов. Все его запомнили по телевизору, как он вот, значит, эти шарики закладывал в корзины. И, мол, такой милый мужчина, который на прекрасном английском изъясняется с таким милым итальянским акцентом.
3: Итальянец,
7: на самом деле он швейцарец.
3: А, швейцарец?
7: Да. Ну, просто с итальянскими корнями. Но, в общем, как-то это все, весь образ не вяжется с тем, что происходит прямо сейчас, когда Криштиану Роналду так морщится от присутствия самого
3: Я
7: Джани.
3: Посмотрел фотографию, на самом деле, как Криштиану Роналду сморщился. Тут,
7: да.
3: Скорее, это какая-то озлобленная немножко гримаса.
7: Ну, такая, да, гримаса. Он скорее не понял, как вообще реагировать, видимо, на то, что либо сказал Джани Инфантино, либо, в принципе, на его присутствие, как нужно реагировать на то, что Джани там находится рядом с ним. Но я напомню, что Инфантино ведь еще и побоялся, скажем так, нелестных слов в свой адрес, потому что недавно был отправлен в отставку главный операционный директор FIFA Кевин Ламур, который публично раскритиковал решение Инфантино и, в общем, своей должности лишился практически моментально. Так что, видимо, Джани серьезно боится за свой пост и за то, что его сместят все-таки с позиции президента FIFA. Но, например, Александр Алаев, президент российской премьер-лиги, считает, что вообще не все так однозначно. однозначно, и что Инфантино очень весомый руководитель, и что, в общем, он вполне может свой пост сохранить. Поэтому тут, честно говоря, непонятно, куда повернется, куда ветер подует к марту месяца следующего года. И я бы не стал однозначно говорить, хорошо ли это или плохо для российского футбола, потому что, как по мне, это вообще неизвестно. Будет ли это позитивным, если сменят президента, или негативным. Потому что я напомню, что вообще-то чемпионат мира 2018 года Российская Федерация получила еще при управлении ФИФА Зеппом Блаттером. Так что Джанни Инфантино там никоим боком рядом не стоял. Ну, точнее, где-то он там находился, конечно, в офисе ФИФА где-то. Но...
2: где-то рядом.
7: Но да, но решение принимал абсолютно точно не он.
3: Я, кстати, прошу прощения, что я врываюсь. Я увидел неожиданно фотографию, как Владимир Путин в футбол с Инфантино играет. Это что, правда, что ли, такое было?
7: Ну, конечно, да.
3: Я что-то уже такого не помню, если честно.
7: Да, это было, я думаю, что это было как раз в период чемпионата мира в России. Да,
3: наверное.
7: И на тот момент Инфантино уже руководил мировым футболом, но только-только начинал свой путь. И мы прекрасно понимать должны, что сейчас сложно вообще анализировать, какой президент ФИФА будет хорошим для России, а какой плохим. Непонятно абсолютно. То, что Инфантино любит деньги, это факт, это мы все кто в этом убедились. Но, с другой стороны, а, например, мы-то готовы серьезные деньги тратить на выстраивание отношений с ФИФА? Я вот лично сомневаюсь, насколько это необходимо вообще.
3: И... честно тебе скажу, Виталий, я вот после того, как эту фотографию увидел историческую, да. У меня только сейчас теории заговора в голове сейчас крутится. Не связано ли как-то назначение Инфантино в тот момент с Россией?
7: Да нет.
3: Рука Путина повлияла на назначение. Но это же любимое вот это западное.
7: Ну, любимое, но ты же понимаешь, что после этого еще не стоит забывать, что США получили право на проведение чемпионата мира. То есть их, наверное, интерес был даже большим. И не стоит забывать, если я правильно помню, то вроде бы не в период президентства Дональда Трампа это было, то есть не он был президентом США, когда американцы получили право на проведение чемпионата мира.
3: Ну, Байден до него был, наверное, при нем еще был.
7: Да, и, конечно, Дональд, естественно, желал, чтобы все лавры были только в его адрес, но как-то глупо это обсуждать, что вот, мол, он провел такой... невероятный чемпионат мира, когда не он получил право на его проведение, если что. Вот. И Джанни Инфантино вот в этом отношении, наверное, спорный президент ФИФА. А то, что он там к России как-то неровно дышал, я не думаю, что это вообще стоит обсуждать, потому что, я говорю, с Блаттером еще договаривались по поводу проведения. И дальше скорее там про Саудовскую Аравию можно рассуждать, да, и про то, что у нас чемпионат мира ближайший будет там вообще чуть ли не в 7 странах, и проведение будет, ну, просто невероятным. Там где-то один матч, где-то два матча, как это неудобно, сколько командам придется летать с одного континента на другой, ну, это просто это катастрофа какая-то.
3: А где следующий?
7: Насколько я помню, там сразу несколько стран, и Испания, Португалия вроде бы основные, Марокко, ну, в общем, много стран.
3: Европа
7: там,
3: и Африка принимают следующий, чем?
7: Там плюс еще будут несколько чуть ли не выставочных матчей на территории Южной Америки, ну, вот это просто, ну, бедлам, честно говоря. И в этой связи особенно забавно выглядят последние новости о том, что Джанни Инфантино хотел провести там чуть ли не юниорский чемпионат мира среди 211 стран. Ну, это что? Это как вообще объяснить? Юниорский-то куда? На нем-то он где деньги заработает или распилит, уж извините. Потому что, ну, откровенно говоря, ФИФА, не стоит забывать, что это некоммерческая организация, которая ворочает, ну, просто миллиардами. Миллиардами.
2: А как им это удается? Вот как? Вот, ну, каким образом вот эти вот денежные потоки проходят именно через
7: это? Спонсорские. Спонсорские. Все через спонсоров, все через... те компании, которые платят за рекламу, плюс не стоит забывать, что FIFA же еще и занимается там продажей прав на показ, и, например, если я правильно помню, последний вот чемпионат мира, который прошел этим летом, там чуть ли не 350 миллионов, кажется, американский телеканал один заплатил, не буду называть его название, в итоге они отбили практически всю эту сумму за счет Hydration Break, я напомню. Это паузы, которые были в каждом тайме, они первоначально вроде как были направлены на то, чтобы футболисты восполнили водный баланс, а на самом деле это была трехминутная рекламная пауза. Просто это уже с течением матчей стало понятно, что это не для того, чтобы футболисты в себя пришли, а ровно три минуты идет рекламный блок на отдельно взятом телеканале, который заплатил колоссальное количество денег за права на показ. Поэтому, ну, конечно, они зарабатывают всеми возможными способами. И плюс ко всему, это клубный чемпионат мира, это чемпионат мира среди сборных, это женский чемпионат мира. Ну, в общем, зарабатывают как могут, крутятся, вертятся. Джанин Фантино главное действующее лицо.
3: Мы же хотели, Виталий, обсудить, кто вместо.
7: Да, ты знаешь,
3: тут «Игру престолов» хотели обсудить.
7: Тут дело в том, что сложно сложно предположить, кто его может заменить. Конечно, там назывался президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи, насколько я помню, его зовут. Это тот человек, который от УЕФА как раз представляет интересы Европейского футбольного союза и ФИФА, и вообще является, ну, в общем, очень и очень влиятельным, на самом деле, чиновником. Но сам он вроде как отрицал эту историю. Понятно, что от УЕФА будет свой кандидат обязательно. Учитывая то, что Александр Чеферин, ну, в общем, чуть ли не в открытую готов критиковать решение Джани Инфантино по отношению к сборным из Европы, я думаю, что кто-то от УЕФА обязательно будет претендовать. Но тут ведь интересно то, что мы же все прекрасно понимаем, что Аль-Хелаифи, он, ну, как бы представляет вроде как Европу, но сам-то он не европеец вообще далеко. И в этом отношении, конечно, интересно, как, ну, если он придет руководить, то как ФИФА повернется как раз к условно там африканским сборным, да, к тем же там представителям Камеруна и так далее, потому что африканцы поддерживают сейчас Джани Инфантино, а все остальные конфедерации, по большому счету, ему высказали такое недоверие, позицию о том, что так поступать было нельзя, имеется в виду продажу прав на чемпионат мира, там и УЕФА, и АФК, это Азиатская конфедерация, и Конмебол, Федерация Южной Америки, и Конкакаф, даже Федерация, собственно, Северной Америки, они все высказали недоверие в адрес Инфантино. И как они, скажем так, будут относиться к новому президенту, это тоже знак вопроса, потому что...
3: Импичмент выразили, короче говоря.
7: Ну, по большому счету, да, но отстранить его от должности очень тяжело.
3: Просто интересно, что вот даже в спорте есть такая некая своя политика спортивная.
7: Конечно.
3: Кто-то за, что-то против, вот они все что-то борются, добиваются своих целей, и есть коррупция, конечно.
2: Ну, сначала коррупция, а
7: потом
2: политика.
7: Слушай, ну ты не забывай про Бессебер, кажется, это бывший президент IBU, биатлонного союза, про которого писали просто массу разнообразных инсайдов на тему того, как он приезжал в Россию, с кем он здесь гулял и так далее. Ну, в общем, его пытались выставить максимально в некрасивом свете. Скорее всего, так оно и было, конечно. Но мы-то понимаем, что это специально сливается для того, чтобы определенного президента просто убрать с должности. Про Джани Инфантино, я уверен, мы еще многое узнаем к марту месяцу.
2: Интересно. А и вообще вот интересно, устоит или нет? Потому что, ну, объявляли президента Соединенных Штатов импичмент.
7: Мне кажется, все зависит от Дональда Трампа.
2: Вот так.
7: Да.
3: А насколько Дональд он будет Трамп поддерживать к тому моменту Джани тоже еще непонятно, как пройдет свои промежуточные выборы в Конгресс. Ну, в общем, да. Интересная «Игра престолов». Виталий, спасибо большое за то, что все так подробно для нас рассказал. Наш спортивный обозреватель Виталий Павлов был с нами в студии.

0: Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нутили» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
1: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
2: С 5 класса мечтала о своей группе.
1: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
5: На правах рекламы.
6: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
7: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
7: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
8: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
8: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
8: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
7: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
8: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
7: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
8: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
7: Все это масло таволги.
8: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
7: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
8: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно. бесконечно. А времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
7: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
8: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
7: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Расчет «Орлана-10» группировки «Центр» уничтожил живую силу противника на Днепропетровском направлении. Спецборд МЧС прилетел в Благовещенск, где произошли взрыв и пожар на Амурском газохимическом комплексе. И в Роспотребнадзоре назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Далее обо всем подробнее. Расчет разведывательного беспилотника «Орлана-10» группировки войск «Центр» обнаружила скопление живой силы противника на Днепропетровском направлении и уничтожила ее, сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы также раскрыли замаскированный в лесополосе опорный пункт. По переданным координатам расчет реактивной системы «Град» нанес удар осколочно-фугасными снарядами. Средства объективного контроля разведывательного БПЛА подтвердили точное попадание и полное уничтожение цели, отметили в военном ведомстве. Россия рассчитывает, что Ватикан обратит внимание на противоправные действия Киева, в том числе на гонения на представителей канонической Украинской православной церкви. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером.
2: Конечно же, говорили мы о том, как относятся на Украине к русскому языку, к русскому образованию, к русским средствам массовой информации, к русской культуре в целом. Единственная страна, где все это, где язык запрещен. Нигде больше в мире такого нет. И мы рассчитываем, что в контактах с украинской стороной наши коллеги из Ватикана будут обращать внимание на эти вопросы, так же, как и на действия киевского режима, который законодательно ведет дело к уничтожению канонической украинской православной церкви.
1: Во время визита в Москву Галлахер посетил могилу неизвестного солдата у Кремлевской стены. Он также поблагодарил российскую сторону за приглашение для Святого Престола. Всегда был характерен упорный поиск диалога даже в самых трудных обстоятельствах, отметил глава дипмиссии Ватикана. Украина стала главным получателем западного оружия в 2024 году. На нее пришлась львиная доля экспорта ряда стран, следует из доклада организации Control Arms. А в частности, Киев получил более 92% вооружений, экспортируемых в Великобритании, 79,5% Чехии и без малого 79% Германии. А большая часть британского экспорта пришлась на беспилотники, бронетехнику и наземные транспортные средства. Между тем, Лондон продолжает расширять оборонное сотрудничество с Киевом. 24 августа страны подписали соглашение о партнерстве в области искусственного интеллекта для обороны. В тот же день британский премьер Энди Бёрнем объявил о начале совместного с Украиной производства ракет Storm Shadow. Жители Тернополя напали на автомобиль территориального центра комплектования во время рейда по выявлению уклоняющихся от мобилизации. Один сотрудник ТЦК получил травмы, его доставили в больницу. По данным украинских СМИ, конфликт произошел во время проверки документов. Группа местных жителей напала на служебную машину и повредила ее. На место прибыли полиция, спецназ и военная техника. После отъезда силовиков жители продолжили акцию протеста и устроили марш по городу. Спецборд Ил-76 МЧС прибыл в Благовещенск для эвакуации пострадавших при взрыве в строящемся Амурском газохимическом комплексе. Самолет оснащен 5 медицинскими модулями для перевозки тяжелораненых и пострадавших. Оказывать помощь, в том числе проводить искусственную вентиляцию легких и контролировать состояние пациентов, можно прямо во время полета. Накануне на предприятии в Приамурье вспыхнул пожар. Возгорание произошло на вспомогательном участке. Основное оборудование не повреждено. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Пресс-службе предприятия уточнили, что пожар ликвидирован. По последним данным, погибли 3 человека, в том числе 2 граждан Китая, пострадали 146. В областную больницу в Благовещенске доставили 9 пострадавших, среди которых есть пациенты в тяжелом состоянии. Власти города Тамарис в Халинской области взяли под контроль цены на питьевую воду после прошедшего циклона. Из-за подтопления и отключения электричества местная насосная станция вышла из строя, и воду теперь развозят в цистернах. Специалисты мэрии проверяют магазины, чтобы не допустить спекуляций. Предпринимателям запрещено самовольно повышать стоимость без роста закупочных цен. Сегодня каждая улица города получит гарантированный объем чистой воды. Напомню, 24 августа на Тамаринский район обрушился сильный циклон, выпала двухмесячная норма осадков, уровень реки поднялся на 5 метров, затопив сотни домов. Люди сушат квартиры выданными тепловыми пушками. В ближайшее время коммунальщики приступят к расчистке дорог и дачным массивам. Администрация подсчитывает ущерб имуществу граждан, чтобы оказать помощь пострадавшим. Сына экс-президента Армении Роберта Кочеряна Седрака арестовали на 2 месяца. Об этом сообщил его адвокат. По словам юриста, защита считает дело политически мотивированным и заявляет о нарушении сроков его возбуждения. Седраку Кочеряну разрешены свидания только с женой и детьми. Напомню, накануне Генпрокуратура Армении объявила бывшего президента Роберта Кочеряна в злоупотребление должностными полномочиями, отмывание денег в особо крупном размере и получение взятки на объекты недвижимости, принадлежащие семье Кочеряна, наложен арест. После задержания состояние экс-президента ухудшилось, его отправили в больницу. Вопрос о мере пресечения обещали рассмотреть после стабилизации его состояния. Оптимальное время для

0: включены штаммы вирусов гриппа под названием Миссури, Дарвин и Токио. Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал, что Минздрав завершает подготовку новых вакцин для профилактики гриппа. Препараты начнут поставлять в регионы в конце августа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. И далее спорт и погода.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Мужская и женская сборная России по волейболу не планирует участвовать в международных турнирах до следующего розыгрыша Лиги наций. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации без ограничений. В ЦСКА сообщили о сроках восстановления ведущих футболистов клуба Мойзеса, у которого повреждение наружного мениска, и Дмитрия Баринова, у него частичное повреждение передней крестообразной связки. Мойзес вылетел в Бразилию, где 1 сентября ему будет сделана операция. Мы ориентируемся на 7 месяцев восстановления. Ситуация с Бариновым: если по итогам повторного МРТ мы поймем, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяцев. А если придется выполнить операцию, не менее 6 месяцев, сообщил руководитель меддепартамента ЦСКА Эдуард Безуглов. «Локомотив» предложил 120 миллионов рублей за трансфер 28-летнего вингера «Крыльев Советов» Ивана Олейникова, а также 20 миллионов подъемных и зарплату в 4 миллиона рублей в месяц самому футболисту, сообщает инсайдер Иван Карпов. Однако сторона игрока, в котором также заинтересованы «Краснодар» и «Рубин», хотела бы получить 50 миллионов рублей подъемных и оклад в 5 миллионов рублей в месяц. Россиянин Матвей Помощников занял первое место в прыжках с метрового трамплина на юниорском чемпионате мира в Хорватии. Россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Российский тяжелоатлет Арсений Курочкин выиграл золото чемпионата Европы среди спортсменов не старше 17 лет в Приштине. Курочкин победил в весовой категории до 75 килограммов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня в Петропавловске-Камчатском плюс 15-17 градусов, временами дожди, в Екатеринбурге плюс 22-24, небольшой дождь, в Мурманске плюс 9-11, там также пройдут небольшие дожди, в Перми 19-21, выше нуля, кратковременный дождь, а в Ростове-на-Дону плюс 29-31 градус, там без осадков, а в Волгограде 28-30, осадков также не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, температура днем плюс 19-21 градус. В Москве кратковременные дожди, плюс 16-18, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сейчас в городе плюс 13, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 90%.

Город сдали без боя. Никто ничего официально не объявлял, но все знали, что авиачасть, стоявшая на окраине в степи, снялась и покинула аэродром. Семьи командного состава спешно эвакуировали, райкомовских тоже. На двери горсовета замок. Странная, давящая тишина наступила на улицах. Казалось, люди даже говорить стали тише. Закрытые магазины, запертые двери, дым от костров и запах остывшего бумажного пепла, который ветер разносил по улицам. Безвластие продолжалось 3 дня, а на 4-й с утра поползли слухи, что немцев видели на краю города. Любопытные мальчишки, несмотря на запреты взрослых, рвались на улицу, просачивались через закрытые двери, вылезали в окна. Фашисты входили

0: двух сторон, с севера и с востока. Спокойно, без единого выстрела. Горожане, стоя вдоль улиц, по которым ехали мотоциклы и танкетки с немецкими солдатами, молча провожали оккупантов взглядами. Более робкие выглядывали из-за занавесок.
1: По-свойски идут, рукава закатывая, словно на прогулке.
2: Да не, оглядывается по сторонам. Не знаю, чего ждать.
3: А чем ждать-то? Наших-то войск нет.
1: У офицеров какие высокие фуражки.
2: Зато у солдат как каски, как кастрюли.
3: Так-то люди как люди, что дома-то не сиделось?
1: Себе теперь узнаем, какие они люди.

0: Мама, я все разузнал. Город полностью под фашистами. Они заняли все здания. Сразу вывесили свои названия. Городская управа, биржа труда, полицейское управление. Вообще-то, оказывается, у новой власти здесь есть помощники.
1: Подожди, это почему ты решил?
0: А они здесь все знают. И сразу заходят, куда им нужно. В лучшие дома и квартиры. Говорят, что вот здесь будет штаб, а здесь квартира какого-то высокого чина. И жильцы должны быстро освободить и подобрать помещение.
2: Я тоже слышала от соседей, что кто-то им помогает. Из наших, из местных, да-да. Знают, у кого какие условия, кого куда можно селить.
1: Что это там?
0: Я посмотрю.
2: Не выходи. Дай я гляну в окно.
1: Что там?
2: Приехали. Так, там три мотоцикла с колясками. Солдаты суетятся, что-то протирают. А, видимо, пыль вынимают мешки. Какой-то немец в фуражке. Он говорит солдатам. За ним еще один, тоже в фуражке, в длинной шинели. Наверное, офицер. Как рыцарь на старинной гравюре. Глаза холодные. Смотрит точно сквозь человека.
1: Это они у нас в доме, что ли, жить будут?
2: Кто же их знает, что они тут будут делать? Знаешь что, дочь, давай-ка ты собери волосы в две косички и платье надень то в горошек, которое тебе велико. И запомни, чем младше ты будешь выглядеть, тем лучше, поняла?
1: Да, да.
2: И я надену свое старое, хозяйственное, вот это, как вы говорите, платье и выцветший серый платок.
1: Мама, это зачем?
2: Чем меньше мы будем заметны, тем будет лучше. Кто там? А, это ты, Наташа? Это мы уже испугались.
3: Здравствуйте, тетя Аня. Валюша, привет. Привет, Михаил.
2: Входи, входи. И закрой поплотнее дверь. Хотя это нас сейчас не сильно спасает.
3: Да, не спасает. Фрицы заселяются там, где хотят. Хозяев выселяют на кухне, требуют, чтобы им отдавали все лучшее. Белье, посуду, ковры. Или берут себе в пользование, или прячут в свои мешки и чемоданы.
1: Наташа, что будем делать?
3: А что мы можем? Посмотрим, что из этого выйдет.
0: Знаете что? Вы не волнуйтесь, я в город схожу. Всю жизнь дома все равно не просидишь. Надо узнать, что к чему.
2: Миша, это опасно.
0: Мам, не волнуйся. Сейчас все опасно. И непонятно, где больше. Но я же не зря в детстве все подвалы облазил и все ходы вокруг города знаю. Вы нас тогда за это ругали, а теперь, наверное, пригодится.
1: Что-то они там говорят.
4: Да то же самое, что и на афишах.
2: Это каких? Те, что со свастикой и фашистским орлом?
1: Тех самых. Быстро они напечатали. Да и на радио быстро пришли.
4: И кто-то же им помогает со всем этим. Свои, похоже.
2: А как же иначе?
1: Быстро они подсуетились.
4: Что скажешь? Но выживать как-то надо.
2: Надо. Но как?
1: Ладно, читай.
5: Восстановление порядка и безопасности на занятой немецкими военными властями территории приказываю. С 8 часов вечера до 6 часов утра жителям воспрещается оставлять свои дома. В это время ходить по городу разрешается, только имея специальный пропуск от немецких властей. За выход на улицу без разрешения расстрел на месте. Каждый гражданин обоего пола, начиная с 12 лет, должен обязательно зарегистрироваться в местной комендатуре. Совершеннолетним иметь с собой паспорт. Каждый регистрированный гражданин должен носить на груди бирку с номером регистрации и названием комендатуры. Все мужчины от 14 до 60 лет и все женщины от 16 до 50 лет должны пройти регистрацию биржи труда в строго отведенные сроки, указанные комендатурой. Не явившиеся в указанные сроки будут строго караться. Если кто-либо будет плохо выполнять полученную от биржи труда работу или же откажется от нее, или же будет призывать других лиц не выполнять порученную им работу, или выполнять плохо, будет рассматриваться как саботажник и караться по законам военного времени. Оружие и всякого рода боеприпасы немедленно должны быть сданы в комендатуру. Если таковые будут найдены в чем-либо доме, хозяева будут расстреляны по законам военного времени. Передвижение между населенными пунктами воспрещается без специального разрешения германских властей. Командующий немецкими войсками военный комендант города Йорген Ланге.
1: Там что-то еще на отдельном листе.
4: Точно.
5: Всем коммунистам, всем активистам и руководящим работникам необходимо зарегистрироваться отдельно. Им будет предложена работа в соответствии с квалификацией. Если через 3 дня после приказа будет обнаружен тот, кто не зарегистрировался, расстрел.
1: Ну и что скажешь? Ты же директор совхоза, руководящий работник.
4: Да, и 60 еще нет. Наверное, придется идти. А если буду скрываться, все равно кто-нибудь донесет и расстреляют.
1: То есть ты на немцев работать хочешь?
4: Нет, не хочу. Конечно, я же не сумасшедший. Но у дочки муж в армии. Командир, ты еще политрук. А с ней малыши, 2. Что ей делать? Как жить? Говорят, фрицы не щадят семьи политработников. А так, может, я их прикрою?
6: Дочку с малышами оно, конечно, прикрыть надо. Это я понимаю. А только не верю я ихней пропаганде. Чего ради они на оккупированной территории хорошую работу будут раздавать? Да еще платить за нее. И почему только для коммунистов и руководителей отдельный приказ? Нет, Иван, тут что-то не так. Не ходил бы ты.
1: А ты что будешь делать? Ну, ты не коммунист, но все одно потребуют зарегистрироваться.
6: Я, может, в горы пойду. Там, говорят, отряды партизанские собираются. Только об этом молчок. Всему свое время.
7: На 2-й или 3-й день мы с Наташей пошли вместе на рынок. Пошли посмотреть, что там можно купить. Вместе и полегче, и не так страшно. С удивлением увидели, что уже есть те, кто быстро приспособился к новым условиям.
8: Что это? Магазин только для немцев. Странно.
3: Не, Валя, пойдем дальше. Не будем долго стоять и рассматривать, что изменилось. Скажут, что подозрительно это все. Сейчас все выглядит подозрительно.
9: Ну вот и базар. Работает вроде.
3: О боже, что это?
4: Вальхен, что ты увидела там?
7: Мы пришли к рынку. Там в высокой старинной арке базарных ворот висел человек. Шею ему сдавила петля. Лицо было синим, а из открытого рта виден язык. Глаза его были открыты, и он навсегда, не мигая, будто смотрел на нас. На груди повешенного висела доска. Что-то про неповиновение новой власти. Это было ужасно. Я не могла сдвинуться с места.
3: Уходим отсюда быстрее!
4: Вальхен, прости.
7: О чем ты, Тильман? Это же сделал не ты.
4: Это сделали люди, с которыми я говорю на одном языке.
7: Ты знаешь, тогда я об этом не задумывалась, но только став взрослой, я поняла, как тяжело тогда было маме. Мы, дети, просто в силу возраста могли чего-то не понимать. А она все понимала. И отвечала не только за себя, но и за нас. Защищала, оберегала, утешала, спасала от отчаяния и объясняла, как жить. А как жить, если вокруг были только враги? Если не понимаешь, что станет завтра с тобой и детьми? Этого не знал никто, наверное, в нашем маленьком городе.

0: Вот как они наводят порядки. Повесили сразу двоих. Просто чтобы остальные боялись, чтобы всех запугать.
1: О, дети мои, как тяжело. Как со всем этим жить? Я не знаю. Но надо держаться. Другого выхода нет. А мне от отца письмо передали. Оно пришло еще на прошлой неделе, прямо перед тем, как город сдали. Но только теперь знакомая передала.
0: Что пишет папа?
1: Что они в холодных болотах. У города, где мы гуляли с ним после свадьбы. Это он про Ленинград. Мы туда с ним ездили в свой первый отпуск, а им города называть в письмах нельзя. Вот так он и объяснил. И пишет, что жив-здоров. Но бьются все страшно. И в его роте за первые два месяца почти целиком сменился состав. В общем, все очень трудно дается. И здесь, и на фронте.
2: Ау, женщины, куда вы делись?
0: Миш, мы здесь.
1: Куда ты пропал?
2: Мам, не волнуйся. Мы с ребятами осторожно ходим и выясняем, что, где и как. А поесть что-нибудь не найдется?
1: Миш, умойся, а мы с Валей накроем на стол.
2: А что у нас будет на ужин?
1: Каша из перловки и тыквы. Без молока, но есть немного масла.
2: Мам, спасибо, я очень голодный.
1: Давай поешь, а потом расскажешь, что знаешь.
0: Миша, ну, говори.
2: Мы с двумя ребятами из училища облазили город. Самое главное – не попадаться на глаза патрулям и солдатам. Они ездят на мотоциклах и бронемашинах.
0: Ого.
2: Но мы знаем город лучше их всех. Пляжи минируют и обносят колючей проволокой. Похоже, они все-таки наших боятся. И я этому рад. Встретил Петра Сергеевича. Помните из папиной типографии?
0: Ой, как он?
2: Спросил, пойдет ли он регистрироваться. Он так странно ответил, мол, подожду еще пару дней, а там видно будет. Ну, завтра к нему еще раз зайду.
1: Не лез бы ты во взрослые дела.
2: А какие дела у нас теперь детские, мам?
1: Миша, я думаю, если Петр Сергеевич что-то и знает, то вряд ли тебе, пацану, все расскажет. Тебе всего-то 15.
2: Ну, как сказать? В январе уже будет 16. А сейчас что? Ноябрь. Скажи, почти 16, и получится, что я вполне взрослый. Паспорт пора получать, разве нет?
1: Я прошу тебя быть осторожным. И помни, что за тобой Валя, и я...
2: Мамочка, помню. И честное слово, я осторожен. Да, вот что я еще надумал. Вам бы с Валюхой надо на учет встать. Конечно, есть риск, что работа будет тяжелой. Но так будет лучше. Если кто донесет, что семья известного человека прячется от регистрации, точно ведь расстреляют. Только завтра вы пока никуда не ходите. А я с Петром Сергеевичем поговорю.
3: Hast du Juden?
1: Кажется, евреи ли мы? Мы евреи? Nein. При чем здесь это?
3: Du sprichst Deutsch?
1: Говорю ли я по-немецки? Sehr wenig. Совсем очень мало.
3: Вы должен показать нам и освободить ваши комнаты. Мы будем решать, кто здесь будет жить. Нам надо все видеть.
1: Здесь комната, уборная, душ, кухня. Там моя дочка.
3: Там? Будет жить господин офицер с, как это, солдатом. И я. Вы здесь. Вы должен дать чистое белье, самый хороший посуда и жить с дочью в кухне. Вы будете убирать, стирать, мыть. Мы платить вам продуктом и марки.
1: Хорошо, но у меня еще сын.
3: Сын? Большой?
1: 14.
3: Будет на кухне и должен регистрироваться на бирже труда Arbeitsamt.
1: Хорошо.
3: Быстро убраться и переместить свою одежду, чтобы не ходить в комнаты. Через 2 часа господин офицер будет здесь.
4: Schnell, schnell, wenig, wenig, ha-ha. А это что?
1: Бабушкины старинные часы.
4: Я их у вас забират. По праву побывшей армии.
1: Так, дочь, давай приготовимся к тому, что все равно будет, как бы то ни было. Так, себе возьмем белье и одежду поплоше. Такое не отберут. Папину одежду свяжем в узел и забросим подальше в прихожей, может, потом обменяем.
0: В чем папа будет ходить, когда он вернется?
1: Не волнуйся, родная, новую купим. А этим оставим белье и парадный сервиз, который нам подарили на свадьбу. И нужно вымыть полы. Кто там пришел? А, Мишенька!
2: Мама, ты знаешь, что?
1: Что?
2: Мне Петр Сергеевич говорил, что у фашистов меньше подозрений вызывают женщины и дети, чем
1: так.
2: здоровые парни.
1: И что, и что?
2: И вам без меня, если надежда, будет спокойней. Растут в доме немцы. Я здесь появляться не буду. И не волнуйся, я буду внимателен и осторожен. Фашистам можно сказать, что я будто ушел в деревню. Менять вещи на еду и не вернулся. Ну, мало ли там, пострелили меня по дороге или не пустили обратно. В общем, не знаете вы, где я. И что? Валя, усвоила? Хорошо? Не знаешь, в деревню ушел.
0: И не вернулся. А на самом деле?
2: А на самом деле вам больше знать и не нужно.
1: Мишенька, милый, ну, пожалуйста.
2: Мама, пойми, мне почти 116. Не буду же я здесь сидеть, точно маленький, и на все это смотреть. А там, куда я ухожу, наши люди нужны. И думаю, папа бы меня поддержал. Ну, дайте я вас обниму.
1: Мишенька, мой хороший.
2: Прощайте. Или нет, до свидания. Будет возможность, дам знать о себе. И я буду действительно осторожен.
1: Что ж, Валюша, будем жить с тем, что есть. Не забывай заплетать детские косички и надевать те платья, что посвободнее и похуже. А другие, понаряднее и более взрослые, отложим до лучших времен.
5: Я по-прежнему пытаюсь вести дневник, хотя это... Конечно,
6: я по-прежнему
5: опасно.
6: Пытаюсь вести дневник,
5: вчера,
6: хоть это, конечно, опасно.
5: Кто-то
6: вчера ночью кто-то наклеил на стену дома настоящую советскую газету «Правда». Я шла утром, увидела, но побоялась долго стоять и читать. Вдруг рядом будет патруль. Когда шла обратно, газета была уже сорвана, и рядом с тем местом лежал убитый паренек, лет 13, не больше. Неужели просто за то, что читал? С едой становится все хуже и хуже. Мы с мамой ходили в слободку, пытались поменять вещи на еду. Там все-таки огороды есть у людей. Но менять они не хотят, не знают, что будет дальше. Опасаются голода и стараются запрятать все, что могут. Выменили картошку, постное масло и кукурузу. На какое-то время хватит. Хотели еще муки. Хлеб или лепешки все же самая сытная еда, но говорят, что ее уже нет ни у кого.
7: Ничего нет. Нет, нет, нет, нет. Оккупанты отбирают все. Все, что попадается на глаза. Всех курей, гусей отловили. Убивали в первый же день. Люди видели, как те, что охраняют железную дорогу, развели возле путей костер и жарили гуся. Не кормят их в армии, что ли?
8: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас-гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Думаю, многие из вас уже проснулись и бодро собираются на работу. Но наверняка есть и такие, кто в очередной раз переставляет будильник на 10 минут и сладко засыпает. Увы, заставить себя делать гимнастику при полном отсутствии тонуса – задача невыполнимая. Но выход есть. Для слушателей Радио России специалист в области спортивной медицины и лечебной физкультуры, доктор медицинских наук, профессор Ирина Николаевна Макарова разработала комплекс несложных упражнений, которые выполняются прямо в постели. Это так называемая переходная гимнастика, которая адаптирует организм к активной физической нагрузке после неподвижности. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Вам сегодня даже с постели подниматься нет необходимости. Выполнять гимнастику мы будем лежа на спине с подушкой под головой. Вот только вместо обычной пышной подушки подложите под голову маленькую. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начали! Лягте на спину. Выпрямите ноги. Руки держите вдоль туловища. На вдохе на счет раз поднимите прямые руки и перенесите их за голову. Тело вытягивается в струнку. Тянемся носками и пальцами рук в противоположные стороны, как бы растягивая себя в длину. На счет два медленно переносим руки в исходное положение. Расслабляемся. Повторяем. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Отлично! Это простое упражнение помогло нам бережно растянуть мышцы рук, ног и передней поверхности тела. А теперь давайте растянем мышцы задней поверхности туловища. Лежим на спине, держим руки вдоль тела. На счет раз делаем вдох. Одновременно прижимаем подбородок к груди, тянем носки на себя, а пятки от себя. На счет два расслабляемся на выдохе. Повторяем. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Продолжаем занятие лежа на спине. Руки держим вдоль туловища. На счет раз сожмите пальцы рук в кулаки. На счет два их разожмите. Одновременно сгибайте и разгибайте стопы. Делайте это упражнение, не торопясь. Повторяем. Раз. Два. Раз. Два. Замечательно! Теперь поменяем исходное положение. Согните ноги в коленях. Стопы не отрывайте от кровати. Сделаем дыхательное упражнение. На счет раз на вдохе выпячиваем брюшную стенку. На счет два выдыхаем. При этом брюшную стенку слегка втягиваем. Повторяем. Раз. Два. Раз. Два. А теперь сделаем знакомое всем упражнение «Велосипед». Исходное положение лежа на спине. Ноги согнуты в коленях. Дышим произвольно. Крутим педали 10 раз, держа ноги на весу. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Остановка! А теперь пора потихоньку подниматься. Повернитесь на бок и присядьте на кровати. Ноги вытянуты, колени выпрямлены. Следующее упражнение поможет нам постепенно увеличивать глубину наклона туловища вперед. На счет раз слегка расставьте ноги и перенесите опору на пятки. Сделайте вдох и, выдыхая, опустите голову к груди. Одновременно немного наклонитесь к носкам. На счет 2 вернитесь в исходное положение. На счет 3 чуть больше наклонитесь. На счет 4 вернитесь в исходное положение. На счет 5 сделайте более глубокий наклон к носкам. На счет 6 вернитесь в исходное положение. И, наконец, на счет 7 сделайте самый глубокий наклон. На счет 8 на вдохе вернитесь в исходное положение. Повторим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно! А вот теперь встать будет не проблема. Мы к этому уже готовы. Завершая гимнастику, выполните ходьбу на месте. Поднимите руки через стороны вверх. Глубоко вдохните и затем, медленно опуская руки, сделайте 3-4 пружинящих выдоха.

0: Замечательно! Вот теперь вы готовы активно провести день. Передаю микрофон Лене.
1: Градусник.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Антибиотики – одно из величайших достижений 20 века. Александр Флеминг, открывший пенициллин, на вручении Нобелевской премии в 1945 году предупредил: «Бактерии способны вырабатывать устойчивость». Его не послушали. Сегодня, 80 лет спустя, устойчивость к антибиотикам стала одним из главных медицинских вызовов планеты. По прогнозам ученых, за ближайшие 25 лет резистентные инфекции могут унести около 40 миллионов жизней. Медицина ищет альтернативу, и одна из самых неожиданных – это вирусы. Бактериофаги – вирусы, которые заражают и уничтожают бактерии. Они существуют столько же, сколько сами бактерии – миллиарды лет. В каждом стакане воды их больше, чем людей на Земле. Это самые распространенные биологические объекты на планете. Как это работает? Бактериофаг находит конкретную бактерию. Он настроен именно на нее, как ключ к замку. Прикрепляется к ее поверхности, впрыскивает свою ДНК и использует бактерию как фабрику для размножения. В итоге бактерия буквально взрывается и выпускает новые фаги, которые атакуют следующие бактерии. Здоровые клетки человека при этом не затронуты. Фаги их просто не видят. Кроме того, фаги способны разрушать биопленки – защитные оболочки бактерий, которые делают их практически неуязвимыми для антибиотиков. Фаговая терапия существует уже более 100 лет. В России, Грузии и Польше ее применяли на протяжении всего 20 века, пока на Западе делали ставку на антибиотики. Сейчас интерес вернулся и с конкретными результатами. Анализ клинических данных показал, из 2000 пациентов, получивших фаговую терапию, 80% продемонстрировали клиническое улучшение. Большинство из них страдали инфекциями, которые не поддавались антибиотикам. Главное преимущество фагов – точность. Антибиотик уничтожает все подряд, включая полезную микрофлору. Фаг бьет только по мишени. Главный недостаток – та же точность. Для каждого случая нужен свой бактериофаг. Это делает терапию сложной в масштабировании и дорогой в производстве. Пока фаговая терапия остается преимущественно экспериментальной. На сегодня в мире одновременно проходит около 100 клинических испытаний. Наука, которой 100 лет, переживает второе рождение. И, возможно, именно она станет ответом на один из главных медицинских вызовов нашего времени.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
9: Здравствуйте.
8: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
9: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
8: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
9: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
8: Звучит как идеальная система очищения.
9: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
8: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
9: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
8: Знакомая картина. А это может быть не соль?
9: Это может быть сигнал от почек.
8: Никогда об этом не задумывалась.
9: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
8: Звучит как-то очень пугающе.
9: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
8: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
9: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
8: Это вы о чем?
9: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
8: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
9: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
8: 70%? И мы даже не знаем об этом?
9: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
8: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
9: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
8: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
9: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
8: Да, я слышала, это очень больно.
9: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
8: Какая-то очень пугающая картина.
9: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
8: А почему оно так популярно в Индии?
9: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
8: Я так понимаю, вы не случайно случайно заговорили об этом.
9: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
8: И где же создали редунит?
9: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
8: Алтай? Почему именно там?
9: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
8: То есть сочетание природного сырья и науки.
9: Именно.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
8: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
9: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
8: А что дает такое сочетание?
9: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
8: А вы говорили еще про ферменты.
9: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
8: Надо же, как интересно.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
9: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
8: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
9: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
8: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
9: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
8: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
8: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Подрастающему поколению. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: МЧС России напоминает.
13: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
4: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вначале коротко о главном. Два человека, в том числе подросток, стали жертвами атаки БПЛА под Липецком. Спецборд МЧС прилетел в Благовещенск, где произошли взрыв и пожар на предприятии. И с 1 сентября школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках. Теперь обо всем подробнее. Группировка российских войск «Запад» за сутки уничтожила 83 беспилотника самолетного типа и 78 боевых гексокоптера противника. Среди пораженной бронетехники 3 БТР западного производства, в том числе финская «Патрия». Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
15: Подразделения группировки «О-Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живоусилий техники, двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиевка, Новый мир, Шевченково и Червоный Оскол Харьковской области, Светогорск, Пришиб, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс», 83 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 78 боевых гексокоптеров и 2 барражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами ВОЗ беспилотных систем, за сутки уничтожены более 230 военнослужащих, 3 бронетранспортера западного производства, в том числе М1-17, М113 и «Патриот», 16 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», орудие Д-20, гаубица Д-30, миномет и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыты и уничтожены 57 пунктов управления ВПЛА, станция спутниковой связи «Старлинг», 31 роботехнический комплекс и 2 полевых склада боеприпасов противника.
14: Тем временем расчеты реактивных систем «Град» группировки «Восток» ударили по укрепленному опорному пункту ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, уничтожены укрытия, огневые позиции и живая сила противника. А операторы беспилотников группировки выявили перемещение украинских солдат в Днепропетровской области, после чего тяжелые дроны «Молния-2» поразили здание, где они укрывались. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки украинских беспилотников под Липецком. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее губернатор области Игорь Артамонов сообщал, что из-за падения беспилотника в Липецком округе загорелся частный жилой дом. Погибли мужчина и 14-летний подросток, госпитализированы 2 женщины. Спецборт МЧС Ил-76 прибыл в Благовещенск для эвакуации пострадавших при взрыве на территории строящегося Амурского газохимического комплекса. Самолет оснащен 5 медицинскими модулями для перевозки тяжелораненых и пострадавших. Оказывать помощь, в том числе проводить пациентам искусственную вентиляцию легких, можно прямо во время полета. Накануне на предприятии в Приамурье вспыхнул пожар. Возгорание произошло на вспомогательном участке. Основное оборудование не повреждено. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. При службе комплекса уточнили, что возгорание локализовано. По последним данным, погибли 3 человека, в том числе 2 граждан Китая. Пострадали 146. В областную больницу в Благовещенске доставили 10 пострадавших, среди них пациенты в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами. Об этом он сообщил в интервью газете «Вашингтон-Пост». Других подробностей представитель Кремля не привел. А накануне некоторые СМИ сообщали, что в аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный «Боинг». Борт вылетел с базы «Эндрюс», откуда обычно отправляются высокопоставленные чиновники администрации США, включая президента Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на собственные источники утверждал, что именно на этом самолете в российскую столицу прибыл глава американской разведки для проведения закрытых встреч. Детали переговоров не разглашаются. Госсекретарь США Марко Рубио созвонился с иностранными коллегами и сказал им, что Соединенные Штаты пока не планируют возобновлять удары по Ирану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники. По данным новостного портала, Рубио сообщил, что сейчас Белый дом делает ставку на экономическое давление на Тегеран. В него входят объявленные на этой неделе санкции Минфина и морская блокада. Как рассказали собеседники Axios, операция американских ВМС по разминированию Армузского пролива позволила восстановить судоходство в нем и лишила Тегеран рычагов влияния на мировые энергетические рынки. Как заявил порталу пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пигот, из-за падения нефтяных доходов и разрушения военной инфраструктуры экономика Ирана находится в критическом состоянии. С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, закрепляющий требования к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов. При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. На уроках учащимся запрещено использовать смартфоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью, других экстренных ситуаций. Кравцов уточнил, что на переменах школьники могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. В Комсомольске-на-Амуре ввели режим чрезвычайной ситуации. Паводка, как сказал глава города Дмитрий Заплутаев, решение принято в связи с продолжающимся подъемом воды в Амуре и неблагоприятными прогнозами. Сейчас уровень реки составляет 544 сантиметра, что значительно превышает опасную отметку в 405 сантиметров. Лишь за сутки вода поднялась еще на 9 сантиметров. Режим ЧС активирует все городские службы для борьбы со стихией и защиты населения. В Москве сегодня ожидается по осеннему прохладная погода. Дневная температура не поднимется выше плюс 19. В первой половине дня пройдут небольшие дожди, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
16: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона. В Москве по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, максимум часов до 13-15, далее улучшение метеоусловий. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, максимальная температура воздуха плюс 16.

0: Черногории с 21 по 30 июля. Теннисисты мира Андреева и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал открытого чемпионата США в миксте. В первом круге турнира «Большого шлема» россияне одолели действующих победителей US Open Сару Эрани и Андреа Вавасори из Италии 1-4, 4-1, 11-9. На следующей стадии им будет противостоять дуэт россиянки Дианы Шнайдер и норвежца Каспера Руда. В матче Кубка России по футболу кировская «Динамо» и пермский «Амкар» установили рекорд по количеству пенальти. Встреча завершилась со счетом 4-4. В основное время арбитр назначил 5 11-метровых, 2 в пользу хозяев и 3 в пользу гостей. При этом все шансы оппонентам удалось реализовать. А вот уже в серии пенальти сильнее было «Динамо» 5-4. В других парах «Калуга» в основное время прошла курский «Авангард» 2-1, «Красное знамя Синдикат» выбило «Торпедо Владимир» 0-0 в игре и 9-8 по пенальти. Также Рязань лишь по ударам с точки одолела Тамбовский «Спартак» 1-1 и 4-3 соответственно. Бразильский футболист «Интернационале» Клейтон Сампайо перешел в «Факел» на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию необязательного выкупа защитника. Команда из Воронежа с 2 очками занимает 15 место в таблице чемпионата России. И в завершение хоккея магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» в матче предсезонного мемориала имени Ивана Рамазана 3-2 в овертайме. Автором победной шайбы за 10 секунд до сирены стал Руслан Исхаков. Также за «Металлург» забивали Михаил Федоров и Кирилл Кадышев. У «Амура» отличались Артем Шварев и Данил Юртайкин. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
1: Погода.
2: Сегодня в Южно-Сахалинске плюс 18-20, без осадков. В Тюмени плюс 23-25, осадков также не ожидается. В Архангельске плюс 13-15, пройдут небольшие дожди. В Кирове 17-19, выше нуля, временами дождь. В Волгограде плюс 28-30, осадков там не ожидается. В Краснодаре плюс 31-33 и тоже без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без дождей, плюс 19-21. В Москве также облачное с прояснениями. Погода. Кратковременные дожди, 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 13, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 89%.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. 7 часов 10 минут.
0: Вести «Орел».
1: В этом выпуске губернатор Андрей Клочков призвал жителей обращать внимание на подозрительных лиц. В Залегущинском районе завершили ремонт дороги Орел-Ефремов-Маховое. Орловский преподаватель написал первый в истории учебник по спортивной скакалке. Далее подробности. Губернатор Андрей Клочков призвал жителей обращать внимание на подозрительных лиц. Глава региона говорил о слабо ориентирующихся на местности и имеющих речевой акцент, подозрительных предметах и закамуфлированных средствах видеонаблюдения передачи радиосигналов. Об этом он написал в своем канале в Максе. В особенности, как отметил Клочков, необходимо быть внимательными вне населенных пунктов, в лесных массивах. Он попросил обращать внимание на все, что кажется странным. Места стоянок в заброшенных зданиях и лесах со свежими следами пребывания, например, с остатками пищи и упаковками иностранного производства, говорится в сообщении. Глава региона подчеркнул, что правоохранительные органы работают круглосуточно, однако, по его словам, важна помощь каждого местного жителя. Клочков добавил, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя к ним подходить близко и трогать, передвигать, разбирать, поскольку это может быть смертельно опасно. Он напомнил, что в таком случае необходимо сразу звонить специалистам. У МВД России по Орловской области 43-32-32, у ФСБ по Орловской области 43-23-90, единый номер экстренных служб 112. В Залегущинском районе завершен ремонт дороги Орел-Ефремов-Маховое. Рабочие обновили более 3,5 километров трассы. Специалисты уложили 2 слоя дорожной одежды, привели в порядок обочины, съезды и примыкания к автодороге. Отремонтировали 2 водопропускные.

0: выпускные трубы. В настоящее время работу оценивает приемочная комиссия. После завершения приемки дорога будет введена в эксплуатацию, сообщили в Орелгосзаказчике. Кроме того, на отремонтированном участке трассы появились 47 новых дорожных знаков и 38 сигнальных столбиков. Обновление получила и дорожная разметка. Сотрудники отдела госавтоинспекции УМВД по Орлу провели профмероприятие «Встречная полоса». Подробнее о нем расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Алисия Лихобабина.
1: Главная цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с одним из самых опасных нарушений правил дорожного движения – выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. В ходе мероприятия на участке федеральной автодороги М2 Крым госавтоинспекторы останавливали водителей и проводили с ними разъяснительные беседы. Особое внимание при этом уделяли запрету выезда на встречную полосу в тех местах, где это прямо запрещено дорожной разметкой и знаками. Полицейские напоминали автомобилистам, что лобовые столкновения, как правило, приводят к наиболее тяжелым последствиям – гибели людей и серьезным травмам. Кроме этого, сотрудники госавтоинспекции разъясняли, почему обгон может быть опасен даже там, где он разрешен. Водителям напомнили о необходимости учитывать дорожные и метеорологические условия, видимость, состояние проезжей части и технические характеристики автомобиля. Отдельно затронули типичную ошибку, приводящую к ДТП – начинать маневр обгона в тот момент, когда движущееся впереди транспортное средство уже само начало обгон и еще не завершило его. Инспекторы подчеркнули, что в такой ситуации водитель, движущийся сзади, лишает себе необходимого пространства для безопасного завершения маневра и рискует столкнуться с обгоняющим или встречным транспортом. Всем участникам мероприятия полицейские вручали тематические памятки по безопасности дорожного движения.
0: Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать рискованных обгонов. В Орловской области определили лучшего сотрудника подразделений надзорной деятельности и профработы МЧС России. В Главном управлении спасательного ведомства по Орловской области состоялся конкурс на звание «Лучший сотрудник подразделений надзорной деятельности и профилактической работы». Состязание позволяет оценить служебную деятельность сотрудников, повысить уровень их квалификации и распространить передовой опыт работы. Подробнее о нем расскажет глава пресс-центра управления МЧС по Орловской области Наталья Акулова.
2: В ходе конкурса участники должны были показать, как они умеют анализировать состояние пожарной безопасности на объектах, планировать, организовывать и проводить мероприятия по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности, грамотно оформлять необходимую документацию. Кроме того, при подведении итогов конкурса учитывалась физическая и строевая подготовка сотрудников, соблюдение ими правил ношения формы одежды. Участникам конкурса необходимо было преодолеть несколько испытаний. Комиссия оценивала качество административной практики, количество предписаний протоколов об административных правонарушениях. Затем конкурсанты сдавали теоретический экзамен, отвечали на тестовые вопросы, касающиеся законодательства Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, природного и техногенного характера, а также аспектов административной практики, дознания и уголовно-процессуальной деятельности. По итогам испытаний все результаты были суммированы и определены победители.
0: Звание лучшего сотрудника завоевала инспектор отдела надзорной деятельности профработы по Орловскому муниципальному округу Александра Желяева. Продолжит выпуск новости спорта.
3: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловский преподаватель написал первый в истории учебник по спортивной скакалке. Автором стал Валерий Бойко, президент Орловской областной федерации спортивной скакалки, декан факультета физкультуры и спорта АГУ имени Тургенева. Анонсируется, что, среди прочего, в учебнике будут представлены истории и современное развитие вида спорта, терминология и классификация технических элементов, спортивный инвентарь и экипировка, техника прыжков и манипуляций со скакалкой. Орловчанка Мария Гурьянова стала второй на чемпионате Российской кинологической федерации по танцам с собаками. На соревнованиях она выступала со своей бордер-колли «Ночкой» и набрала 28,4 балла. Всероссийские соревнования прошли в Перми. Мария и «Ночка» выступили в классе «Мастер фристайл». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
3: Радио России «Орел». Погода.
0: Сегодня в нашем регионе переменная облачность с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер в основном отсутствует, скорость максимум 1-2 метра в секунду. Давление атмосферное 750-751 миллиметр ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
3: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
6: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
7: Партия «Родина». Номер 7 в избирательном бюллетене.
8: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
7: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
9: Пенсию ждал я. Нужна, как воздух. Всю жизнь работал и вот, дожил. Вдруг оказалось заслуженный отдых. Я почему-то не заслужил.
10: Программа «Победы КПРФ. Возвращение пенсионного возраста».
11: ЖЭК-потрошитель, ЖЭУ-грабитель. В квитанцию страшно даже взглянуть. Может быть, нужно на благо жителей все ЖКХ государству вернуть?
10: Программа «Победы КПРФ. Ограничение роста тарифов и национализация ЖКХ».
3: Выборы в Государственную Думу 2026. Из фондов «Радио». Вы слушаете «Радио России Орел».
12: «Радио России» – главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. «Радио России» – 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
13: Литературная среда. Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий Юрий Левин.
14: Здравствуйте. Сегодня в программе «Литературная среда» мы познакомимся с творчеством писателя и журналиста, ныне редактора отдела новостей областной газеты «Орловская правда» Михаила Коншина. В журналистике Михаил Иванович с 70-х годов прошлого века. Но путь к слову начался, конечно же, гораздо раньше.
15: Желание писать разные вещи у меня возникло еще до школы. Я научился читать рано, чуть больше 5 лет моему. А так как я родился в деревне, тогда ж не было ни электричества нормального, ни телевизора, книжки в основном. У нас была хорошая библиотека, я туда ходил, читал. Читал что? Сначала вот наши народные сказки, там про лепку, там про все остальное, морозку, то, что дети читают. А когда пошел в школу, уже стал интересовать классика, например, Пушкин. Пушкина я сказки читал запоем все. Я их читал, и у меня там были разные фантазии. И, по-моему, где-то вот уже во втором-третьем классе я стал сам писать что-то, подражая. Конечно, это было смешно. Там были целые тетради всего этого написанных. Не знаю как, не знаю о чем. Про все. Правда, все это сгорело у нас. Сгорел дом в свое время. Все там погорело, все эти рукописи мои. Неважно. То, что я мечтал писать, было желание писать, это было всегда. И я уже в школе знал точно, что я буду учиться либо на журналистике, либо стану писателем. Ну и так, в общем-то, случилось по жизни. Я после учебы в школе сразу не поступил в университет Воронежский. Мне не хватило одного балла, хотя экзамен сдал. Проходной был 20 баллов из 20, и конкурс был тогда на факультет журналистики больше 20 человек на место. Не хватило одного балла. Тем не менее, мечта оставалась. Я пошел служить в армию, поработал на заводе год. Пошел служить в армию, в армии тоже много писал. «Красную звезду», газету «Красный воин», там какие-то другие издания были. И после армии я опять поехал поступать, поступил сразу. Это как бы так, с точки зрения учебы. Но писать нравилось что? О людях. Естественно, вот зарисовки, очерки, они до сих пор у меня. У меня была в университете специализация очерки и фельетоны. В советское время, когда я закончил университет уже, поступил на работу, приехал, говорил, в том числе. Я много писал фельетонов, молодежные газеты. Тогда это было как бы так востребовано. Жизнь такая была, и много было интересных сюжетов, много было тем для фельетонов.
16: Сейчас не меньше, наверное.
15: Сейчас не меньше, но немножко жанр, он как-то, вот в моем понимании, он немножко не устарел даже, а он как-то ушел в сторону. Либо есть очень жесткие такие вещи, либо сильно юморные, не связанные с какой-то конкретикой. Но, тем не менее, фельетон как жанр существует. Но я фельетона, честно скажу, давно не писал уже в газете. Очерки, да. Вот. А потом ведь газета, вот, особенно последние годы, она печатное издание, в этом виду речь, сильно поменялась. Тематика, в моем понимании, стала меньше критики. Больше информационной такой работы идет. Идет такой отклик на разные события, а их происходит множество. Много официоза идет. Потому что, естественно, есть потребность общества показать, что делает власть там наверху, на местах, чтобы улучшить жизнь, что-то там сделать в стране, поменять там качество жизни, окружающую нас обстановку, благоустройство там населенных пунктов, городов, улиц, дворов и так далее. В этом плане много делать. Это, об этом нужно говорить людям. Естественно, есть другие темы, связанные с социальной сферой, например. Учителя, медики, работники культуры и так далее. Меньше стало материалов о производственной сфере, в моем понимании. Меньше стало материалов об аграрной сфере. Ну, потому что много ведь и в сельском хозяйстве, и промышленности, и предприятий, которые стали частными или большими акционерными. А, так сказать, учредители или владельцы этих предприятий, они не всегда сильно хотят публичного освещения. Не говорю, что все.
16: Или СМИ деньги просят.
15: Или СМИ просят деньги. Ну, СМИ тоже нужно понимать, не могут они бесплатно существовать. Да. Это не хватает, потому что зарплата журналистов нефти какая. Вот. Ну, естественно, параллельно все эти годы я там что-то писал, ну, как называется, у нас в стол. То стихотворения какие-то там, то вот сказки. Я раньше какие-то сюжеты набрасывал, но несерьезно не воспринимал. Думаю, ну, надо. А тут меня внучка надоумила моя. Ей было тогда 6 лет, Марина. Сейчас она взрослая уже. И я как-то читал сказки ей, того же Пушкина, или, не помню, «Конёк-горбунок», что ли. Она как-то говорит: «Тетушка, да ты же можешь сам, ты же хозяйка, ты можешь что-то написать сам». Ну, я написал какой-то сюжетик там. Она прочитала, ей прочитала. Она говорит: «А что так мало, давай еще». Стал писать еще, развернул сюжет. В итоге получился целый роман. Он необычный, называется роман «Джумбо». Вот, что такое «Джумбо», сейчас спрашиваете, я говорю: «Почитайте книгу, там есть объяснение где-то в середине, что такое «Джумбо». Целая книга вышла.
16: Книга «Джумбо. Таинственный дар» вышла в 2014 году в «Орле». Имя автора на обложке – Михаил Орса. Это творческий псевдоним Михаила Ивановича.
15: Смысл этого, это не научно-фантастический роман, просто фантастический роман, в том, что пропала у одного человека дочь, и весь смысл – поиск ее. Оказывается, ее какой-то там волшебник за долги этого человека, отца этой дочери, ее просто украл и унес в другие миры. И вот отец с помощью разных таких вещей ищет эту девочку.
17: Ну, тут опять какие-то вещи и философские сразу в голову приходят.
15: В том числе, да? В том числе.

0: Следующая книга была совершенно другой. «Умная муха и глупый паук. Поучительные сказки для любознательных детей». Она гораздо тоньше, чтобы маленькие читатели смогли осилить самостоятельно.
1: Потом родились сказки детские, вот от 3 лет и больше. Вот передо мной сейчас эта книжечка. Здесь 12 сказочек. Они короткие, небольшие. Но однажды на литературном фестивале был такой мастер-класс, и я послал сказки эти на, как бы так, чтобы их прокомментировали, что ли, поговорили о них. Так, взяли книжечку, почитали, сказали, вот интересный русский автор. Но это фамилия другая, это псевдоним Орса. Михаил. Вот, и вот орловский автор прислал Орса, есть вот «Я встаю». А до этого была презентация книги, вот как раз «Джумба», большая. Говорит, вы опять? А это что? Я говорю, ну это псевдоним мой. Детские сказки. Человек, который как бы так оценивал вот эти вот сказки, он был преподавателем МГУ. И сказал, вот есть подзаголовок «Поучительная сказка» для обязательной идеи. Я внимательно прочитал, сказал он, понимаешь, я удивился тому, что это жанр вроде сказочный, но он не совсем подходит под классику сказочную, потому что здесь похоже на сказки, сказка и поучительная. Ну, любая сказка поучительная, а тут сказка похожа на басню в том числе, хотя это написано в прозе. Ну, и вот несколько таких моментов он заметил. Мне понравилось. В чем здесь отличие вот этих сказочек для детей от 3 лет и выше? Ну, любой взрослый может читать. То, что каждая сказка, она мало того, что учит, она еще задает вопросы для детей, для родителей. Например, вот одна сказка называется «Умная муха и глупый паук». Мне спрашивают иногда, а где вы берете? И у меня внук, тебе было маленьким, спрашивал, дедушка, а кто тебе это рассказал? Я показываю. Ну, как рассказал? Вот это вот.
0: Показывайте вверх.
1: Ну, космос. Космос подсказал. И, значит, это посмотрел я, ну, в жизни. Где-то я гулял там в лесу, на поляне, и иногда, когда доедает суета городская, хочется куда-то уйти, спрятаться и просто походить, подумать. И я увидел, как, значит, паук плетет на каком-то кустике паутинку свою, и несколько раз возле него села муха. Я смотрел наблюдать, что происходит в природе. Вот паук плетет, она села, улетела, снова прилетела, и так раза 3. И потом она в итоге попала в сеть, ну и попала на обед ему. Естественно, эта ситуация развернулась, и получилось, ну, он как бы с ней ведет диалог, паук, чем питаешься, а ну вот я один не обедаю, там нужно кого-то пригласить, там или осу, там или бабочку, но она пошла муха искать этих на обед, в итоге нашла, там одна улетела, другая не согласилась, и она сама прилетела, оп, пришла, прилетела к пауку, в сетку, на обед его. И вот вопрос такой. Кто же из них, в самом деле, оказался умным и хитрым? Паук или муха? Хоть и название такое, что умная муха, на самом деле, она оказалась... И дети должны ответить на вопрос. Когда прочитаешь, они говорят, да кто на самом деле умный-то? Паук или муха? Ну, не сразу отвечают. Ну, и много вот таких вот вещей. Например, еще одна была... Это было вообще за границей. Я отдыхал на одном побережье в свое время и увидел, как... Оса летала вот передо мной. Она летала то на берег, берегу, то сюда. Вот летала туда-сюда. Я заметил, что летает, что мечется. Вот. В итоге она, видно, так устала летать, что опустилась на воду. Тут же и рыбка исцапала. И вот из этого получилась сказка. Конечно, она развернутая, конечно, с фантазиями и так далее. Но как бы так назидательная.

Это точно, нужно быть осторожным. И метание в разные стороны – не лучшая стратегия. Могут съесть. Запросто. Не только косам относятся, мы же с вами понимаем. А если серьезно, то наблюдения за природой, если человек склонен к этому, дают, в литературе в частности, очень интересные результаты. За примерами далеко ходить не надо. А вот если к наблюдениям добавляются знания жизни, чувство юмора, умение размышлять, дар слова, умение писать, то получаются книги интересные как для детей, так и для взрослых.

Вот на лугу пасется коза, она обыкновенная коза. Рядом сидит стрекоза. Слушайте, сочетание коза-стрекоза. Ну, и, конечно, воображение как-то поиграло. Думаю, а чем отличается? Почему коза не стрекоза, а стрекоза не коза? Так вот появилась сказка такая. Ну, вот нужно о каждой рассказывать.

0: Книги Михаила Коньшина отпечатаны на плотной, хорошей бумаге, значит, длительного пользования, для библиотек в самый раз. А еще они с яркими картинками. Кто же их автор?
1: Она оформлена моим коллегой Анжелой Сазоновой. Мы с ней вместе работаем в «Орловской правде». Она замечательный поэт, замечательный прозаик. Они нестандартные рисуночки. Они как бы так, вроде не классические, но они для детей очень хорошие. Они вызывают у них интерес буквально и украшают текст сказочки любой. Вот смотрите, вот там мышка или там хомяк какой, какая мышка худая. Там приходила к ним уже попросить поесть у него. Вот такие сказки. Или про медведей, которые за медом ходили не с бухты-барахты. Вот эти сказочки, они популярны в нескольких районах, ну, скажем, Покровский район. Я там перед ними выступал, рассказывал мы. Дети ставили спектакли по этим сказкам и даже сделали мультфильм. Мне, конечно, было удивительно и приятно в том числе.

0: Михаил Иванович Коншин – член Союза журналистов России и Союза российских писателей. Нередко он проводит творческие встречи в разных коллективах, в том числе в образовательных учреждениях. Директор Покровской районной межпоселенческой библиотеки имени Оловенникова, писатель, краевед Александр Полынкин сам, как я выяснил, поклонник творчества Михаила Ивановича, поэтому с удовольствием организует встречи с юными читателями. Михаилу Ивановичу есть о чем им рассказать. Написаны, пишутся и другие книги.
1: Потом были другие сказки уже для возрастной группы 6+ детей. Например, «Клетка для королевы». Сейчас думают, что за королева? Какую королеву посадили в клетку? На самом деле, королева – это не буквально в смысле, а это королева бабочек. Угу. Есть такая птицекрыл-бабочка с самым большим размахом крыльев. Вот она считалась как бы вот в этой сказке королевой всех бабочек. Вот вокруг нее там все эти истории развиваются. Есть другие, например, «Вредная жаба». Еще есть про... Я как бы так совместил некоторую жизнь ребят. Там есть там, ребята, которые учатся в нескольких классах. И они мечтают что-то такое о приключениях. Потом, значит, они придумывают там... Вот бабушка одного попросила своего внука. Вот на огороде там склёвые птицы, весь урожай. Надо что-то придумать, чтобы это вот отводить их. Ребята стали думать. И сделали они пугало огородное, чучело, пугало. Сказка так и называется. Может быть, не очень удачное название. «Чучел, скрючел, ротезей». Или как Вася и Женька огород сторожили. И в этом там приключение, как они мастерят это все устанавливают. Что там потом получилось с этим вот ротезеем, с этим пугало огородным.
0: Над чем же работает автор сейчас? Продолжаем разговор с Михаилом Коншиным.
1: Я сейчас готовлю целый цикл сказок. Вы знаете, есть же общая народная любимая сказка про Колобка. Ну, как бы был колобок, и нет его. Думаю, ну, почему он умер, почему он погиб? Он же должен жить. Я задумал цикл сказок про Колобка, вот, современность. Уже несколько сказок написано, может быть, еще больше будет. И еще мне так
2: как пока... вообще выпутываться из всяких ситуаций, да?
1: В том числе. Ну, например, катится Колобок по дороге. Ну, что там, кого встречает? В той сказке народные... Там заяц, лиса, волк, кто-то его слопал там в итоге. А тут он встречает резиновый мячик. Вроде похожий. Ну и диалог у них. Пошли вместе гулять. Вот. И как они там из горки катались, как они в речку там попали. Ну, Колобок же не может, он же из муки. Угу. А резиновый мячик запросто. И таких вещей много прикольных.
0: Это как раз тот случай, к которому полностью применима пушкинская сказка «Ложь», да в ней намек. Да не только намек, а очень хорошая информация для размышлений о своей жизни, о друзьях, которых ты выбираешь. Сказки многому могут научить, и Михаил Иванович пишет их не просто потому, что ему нравится придумывать и рассказывать забавные истории. Ему хочется принести пользу юным читателям.
1: Я о чем подумал? Вот мы встречаемся и в детских садах эти вещи, и в школах, в начальных классах. Ребята... не всегда, приходя в школу, умеют читать-считать. А однажды я просто был свидетелем, как одна девочка с мамой, ну, мне кажется, с мамой, они ссорились, что она не хочет учиться считать и в школу не хочет идти. Меня так удивил диалог. «А, мама, что в школе скучно? Я не хочу там это считать, надо уроки учить, то есть нет». Думаю, как заставить ребенка учиться считать? Ведь просто так заставить – это вот принудиловка, не очень хорошая вещь. Вот. Я написал сказку «Семь лепестков ромашки». Вот, условно говоря, ситуация. Живет семья, бабушка, есть внучка, есть внук. Заболел внук. Родители на работе. Внучка говорит, надо бабушку врача вызвать. Бабушка говорит, ты что, врача, пока он приедет. Ты вот пойди на лужок, вон, на полянку и собери ромашки. Я сделаю чай, мы напоим твоего братика, и он выздоровеет. Может, и врача не потребуется. Вот эта девочка пошла в лес искать ромашку, и там всякие приключения. То есть ситуация заставила ее учиться считать. Ей подсказали, пойди туда, там столько-то считай, набери там шишек, сколько-то орешка. И вот она дошла до 7, а умела считать до 5, больше и все. То есть она одному там помогла, второму помогла, третьему в итоге научилась считать. И принесла лепестки ромашки, но уже бабушка вызвала врача ребенка. Но тем не менее сказка получилась.
0: По-моему, у Михаила Ивановича все сказки хорошие. Для передачи выбрали одну. Сегодня и послушаем ее в исполнении автора. Называется она «Как спасти слоненка».

Однажды в далекой-далекой стране шалунишка-слоненок оказался на пальме, на самом-самом верху. Как он туда попал? Очень просто. Слоны, как известно, по деревьям не лазают. И этот не лазал. Просто у водопоя большого лесного ручья, напившись и накупавшись в волю, слоненок решил отдохнуть. И выбрал для этого удобный зеленый кустик с большими пушистыми ветками. Лег на него всем своим телом и вытянул в сторону ножки. Оказалось, что маленький крепкий кустик был саженцем пальмы. И вдруг ни с того ни с сего, пока слоненок дремал, пальма стала расти. Да так быстро, что слоненок и глазом моргнуть не успел, как очутился высоко над землей. «Куда это я забрался?» – подумал слоненок. «Как мне теперь спуститься обратно?» Мама слониха, увидев слоненка на дереве, пришла в такое смятение, что моментально переполошила все джунгли. «Мой ребенок в опасности!» – трубила она во все горло. «Что же нам делать? Кто поможет бедняжке?» Вокруг дерева немедленно собралась уйма разных зевак. Главным образом те, кто мало что может, зато гораст на подсказки. «Мы это сделаем! Мы!» – наперебой кричали мартышки, и пули забрались на пальму. Они осмотрели слоненку уши, потрогали хобот и хвост, обследовали ноги, даже пальцы на них, и вернулись ни с чем. «Нет, мы не можем помочь», – сообщили они слонихе. «Слоненок еще не готов спускаться на землю. У него очень маленький хвост, и вдобавок совсем нет когтей». «Я знаю, кто это сделает», – кричал попугай. «Надо позвать жирафа, он самый высокий, и запросто снимет слоненка». Привели из саванны жирафа. Жираф поднял голову на длинной-предлинной шее и долго смотрел на слоненка. «Ничего не получится», – наконец произнес он, мотая головой. «Слоненок совсем небольшой, но очень тяжелый. Он сломает мне шею, а мне без шеи нельзя». И удалился обратно в саванну. «Подумаешь, шею свою пожалел», – недовольно шумели все жирафы, мартышки. «Ничего, мы другого найдем. Надо пригласить сюда грифов. Вон и сколько вокруг собралось». Пригласили грифов. Один, который был старше и опытнее всех, подлетел поближе к слоненку и тронул его своей когтистой лапой. «Ой», – произнес слоненок, – «только не надо щипаться». «Понятно», – сделал заключение гриф, покидая пальму. «Такая работа нам не под силу. У слоненка нет крыльев, и он боится щекотки. Совсем загрустили звери, не знают, что еще предпринять. Я слышал, что есть такой особенный нос», – сказал попугай. «Длинный и очень крепкий, у дятла. Он сделает в стволе много дырочек, и пальма упадет». «Нет, это долгая музыка», – не согласились мартышки. «Жди, когда этот дятел дырок наковыряет. А мы вот слышали, что есть такие особенные зубы у бобра. Он в раз обкусает пальму со всех сторон, и тогда она точно не устоит». Но дятла и бобра и нашли. Не казалось их в здешних лесах и речках. Приуныли звери, не ведают, как помочь слоненку. А слониха пуще того расстроилась. Трубит на весь лес, слезы льет. Трудно сказать, чем бы закончила эта история, если бы не старый ворон-ворчун. Долго ворон сидел на дереве, наблюдал, как суетятся звери. Думал, прикидывал, наконец решился. «Полно вам горевать да леветь», – успокоил он слониху и всех, кто был рядом. «Я придумал, как помочь слоненку. Ждите меня здесь». Мудрый ворон единственный знал, что надо делать. Он полетел к людям, чтобы позвать их на выручку. Долго ворон летал от дома к дому, бился крыльями в окна, стучал тяжелым клювом в закрытые двери, ходил по карнизам и крышам. И при этом все каркал, каркал, шумел, звал на помощь. До тех пор, пока его не услышали. Отправились люди за вороном в лес, увидели на дереве несчастного слоненка и помогли ему спуститься на землю. А вот как они это сделали? Ну-ка пусть каждый подумает сам.

0: Ну что, есть идеи? Что бы вы предложили? Предлагаем варианты автора.
1: Вот варианты ответов. Детям, дети, конечно, сами начинают сначала. Вот, придумают, что угодно придумывают. Вот, надо там веревку, надо что-то еще сделать, надо из ружья застрелить. Слоненка. Такие тоже были. Варианты ответов. С помощью вертолета. С помощью подъемного крана. Еще один. С помощью большого батута. Ну, растерился, логично, он прыгнул, да. И остался жив.
0: Это варианты равноправные.
1: Ну да, примерно так. Ну, как-то, да, спустить слоненка с дерева. Вот такая сказка.
0: Слушайте, ну дети-то в восторге, да?
1: Дети в восторге.

Ну, дети, они ж активный народ. У них фантазия начинает сразу работать. Они иногда: а где продолжение? Давай еще, мы что-нибудь придумаем. Я говорю: давайте придумывайте, может быть, продолжим историю.

о сказках, юных читателях, литературном труде размышлял журналист-писатель Михаил Коньшин. О других, не менее интересных книгах расскажем в одной из наших ближайших передач. Над программой работали Юрий Левин и Галина Черных. До свидания.

«Литературная среда». Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках, о том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное –

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: на Орловщине зафиксирован скачок инфицирования боррелиозом. Власти региона выявили и опровергли 41 фейковое сообщение в интернете. Открыта регистрация на CrossNaci 2026. Далее подробности. На Орловщине зафиксирован скачок инфицирования боррелиозом. За прошлую неделю с 17 случаев до 28, сообщают Вести Орел. Первый источник информации о риске заражения боррелиозом – это анализ клеща на болезнь. Их стандартно исследуют на 7 инфекций. Если у клеща не обнаружен боррелиоз, можно не беспокоиться. С начала года власти региона выявили и опровергли 41 фейковое сообщение в сети, сообщили в администрации области. Большинство вбросов создаются с целью посеять панику и недоверие к власти. Чаще всего злоумышленники подделывают официальные документы и публикуют резонансные посты. Около 70% фейков касаются темы СВО, также затрагиваются экономика и политика. Благодаря оперативной работе 73% недостоверных сообщений удалось заблокировать до их широкого распространения. Для борьбы с дезинформацией в регионе работает проект «Антифейк» и специальный бот «Антифейк Орел» в Максе, куда жители могут присылать подозрительные публикации. Минпросвещение запустило чат-бот «Родительский вопрос министру» в Максе. Родители из всех регионов страны могут направить вопросы главе ведомства Сергею Кравцову об обучении, воспитании детей, развитии системы образования и других актуальных темах. Обращения станут основой для открытого диалога на Всероссийском родительском собрании, которое состоится 8 сентября в рамках 2-го Всероссийского съезда родительских комитетов. Съезд будет проходить с 7 по 8 число в Национальном центре «Россия» и берет представителей родительских комитетов школ, детских садов, организации СПО, а также региональных и муниципальных родительских комитетов. В прошлом году подобная практика уже применялась. Вопросы родителей легли в основу диалога с министром. Новый запуск чат-бота развивает эту практику, делая процесс сбора вопросов более технологичным и доступным. Больше 2000 школьников смогли устроиться на подработку этим летом. Это на 400 человек больше, чем годом ранее. Об этом шла речь на аппаратном совещании в областной администрации. Увеличивается и количество работодателей. В прошлом году их участвовало около 100, а в этом году уже 110, рассказал руководитель Департамента соцзащиты, опеки и попечительства труда и занятости Ирина Гаврилина.
2: Информация о вариантах трудоустройства для молодежи регулярно публикуется в соцсетях, на сайте департамента, областном портале и в соцсетях партнеров. В текущем году подростки выполняли озеленение, благоустройство территории, ухаживали за местами захоронения защитников Отечества, выполняли мелкие подсобные работы с учетом норм охраны труда, оказывали помощь продавцам, работали на предприятиях и занимались сборкой сувенирной продукции. За свой труд несовершеннолетние, безусловно, получают оплату. Оплата определяется от размера, исходя из минимального размера оплаты труда, в зависимости от отработанного подростком времени. Центр занятости, со своей стороны, оказывает финансовую поддержку в сумме 1863 рубля в месяц дополнительно. Для временного трудоустройства с несовершеннолетними заключается срочный трудовой договор, и согласно нему предельное рабочее время подростка зависит от возраста. Подростки до 16 лет работают не более 24 часов в неделю, подростки от 16 до 18 лет не более 35 часов. В истекшем периоде 26 года из категории «дети-инвалиды» было трудоустроено 2 подростка в Глазуновской средней школе подсобными рабочими, 17 подростков из числа членов семьи участников СВО, 75 подростков из многодетных семей, 38 подростков из малообеспеченных семей, 25 из неполных и 2 подростка-сироты. Из числа несовершеннолетних, состоявших на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, было трудоустроено 58 подростков.
1: В районах области несовершеннолетние работали на пришкольных территориях, в ВК-отрядах, летних лагерях, а также в государственных и муниципальных учреждениях. Сотрудники отдела госавтоинспекции УМВД по Орлу провели в детском оздоровительном лагере «Лесной» профмероприятие. Подробнее о нем расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по области Олеся Лихобабина.
3: Сотрудники госавтоинспекции поговорили с подростками о правилах дорожного движения, уделив особое внимание теме управления питбайками и мотоциклами. Главные цели встречи – предупредить риски и сформировать у ребят ответственное отношение к безопасности. В ходе беседы полицейские объяснили, что питбайк по своей сути – это спортинвентарь, и для его использования на закрытых площадках или мотодромах водительское удостоверение не требуется. Но есть ключевой нюанс – Как только подросток выезжает на питбайке на дорогу общего пользования, включая обочины и тротуары, техника становится участником дорожного движения. А значит, к водителю уже применяются все требования правил дорожного движения. Если у человека при этом нет водительского удостоверения соответствующей категории, например, М для мопедов или А и А1 для мотоциклов, его могут привлечь к административной ответственности. Для лучшего усвоения информации сотрудники полиции не ограничивались только лекцией. В завершении мероприятия ребятам показали обучающий видеофильм «Мотоцикл в руках ребенка. Игрушка или смертельная опасность».
1: В МВД подчеркивают, что такие встречи очень важны, они помогают снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и повысить уровень осведомленности детей о правилах безопасности. В Орле вновь пройдет Septemberfest. Мероприятие состоится с 11 по 13 сентября в сквере семьи. Да в этом году его организатором выступит централизованный парковый комплекс. Цитата: «Изменения коснулись всего. От визуального оформления до наполнения площадок и развлекательной программы», сообщили в пресс-службе администрации Орла. Посетителей ждет большая гастрозона, где свои товары представят как орловские, так и приглашенные производители, развлекательная программа, вдохновленная народными играми и выступлением музыкальных групп. Кроме того, запланированный турнир по бирпонгу, дартс и конкурс костюмов. Категория мероприятия 18+. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Открыта регистрация на «Кросс-нации» 2026. Всероссийский день бега состоится 13 сентября. Место проведения – территория стадиона «Центральный» имени Ленина. Дистанции от 600 метров до 3 километров. По традиции регистрация проходит через портал госуслуги. Для участия обязательно необходима справка от врача. Орловский спорткомплекс «Победа» вошел в шорт-лист престижного конкурса на образцовое спортивное сооружение. Финальная конференция конкурса состоится 10 сентября. Напомню, многофункциональный спортивный комплекс «Победа» в Орле открыли 27 декабря 2021 года. При этом история объекта началась еще в 1994-м. Тогда заложили фундамент, а в 99-м стройка возобновилась, завершившись спустя 27 лет в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». На достройку выделили 225 миллионов рублей. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе переменная облачность. С прояснениями возможен дождь. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер в основном отсутствует. Скорость максимум 1-2 метра в секунду. Давление атмосферное 750-751 миллиметр ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Реклама. Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
1: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. На 16 российскими регионами за ночь уничтожено более 420 украинских беспилотников. Жительницу Донецка осудили за шпионаж и призывы к терроризму. И популярный в Хакасии турмаршрут закрыли за нашествие медведей. Далее обо всем подробнее. Южная группировка войск за сутки уничтожила в зоне своей ответственности 46 пунктов управления беспилотниками ВСУ, а также 71 дрон самолетного типа. Ликвидирован украинский бронетранспортер «Буцефал», сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Семеновки и Куртовки. За сутки противник потерял свыше 150 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены бронетранспортер «Буцефал» и 2 боевые бронированные машины иностранного производства «Сенатор», 26 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 43 наземных робототехнических комплекса, 46 пунктов управления БПЛА и 5 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбиты 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 95 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 36 антенн связи и БПЛА, поражены 24 пункта управления БПЛА, сбиты 15 беспилотников противника.
1: Между тем, артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за ночь уничтожили 9 автомобилей и свыше 70 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего было выполнено свыше 500 огневых задач, сообщили ТАСС в группировке. Только за ночь в результате нанесения огневых ударов артиллерии РСЗО поражены 16 пунктов управления дронами, 120-миллиметровый миномет и 9 единиц автомобильной техники ВСУ. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 426 украинских беспилотников над 16 российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Как утащили в военном ведомстве все нейтрализованные дроны самолетного типа. Жительницу Донецка приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж и публичные призывы к террористической деятельности. По данным управления ФСБ по Донецкой Народной Республике, женщина поддерживала связь через мессенджеры с представителями украинской военной разведки. Она передавала им информацию о местах дислокации российских войск в Донецке. Кроме того, злоумышленница опубликовала комментарии с призывами убивать российских военнослужащих и наносить удары по Москве. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Жители Тернополя напали на автомобиль территориального отдела комплектования во время рейда по выявлению уклоняющихся от мобилизации. Один сотрудник ТЦК получил травмы, его доставили в больницу. По данным украинских СМИ, конфликт произошел во время проверки документов. Группа местных жителей напала на служебную машину и повредила ее. На место прибыли полиция, спецназ и военная техника. После отъезда силовиков жители продолжили акцию протеста и устроили марш по городу. Визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «Вашингтон-Пост». Других подробностей представитель Кремля не привел. При этом в разговоре с агентством ТАСС Песков отметил, что контакты Рэдклиффа с Владимиром Путиным не планировались. Накануне журналист CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила со ссылкой на источники телеканала, что директор ЦРУ прилетел в Россию на переговоры. Дональд Трамп направил на рассмотрение Конгресса США соглашение Саудовской Аравии о развитии ядерной техники и энергетики. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Как заявил изданию чиновник администрации президента Соединенных Штатов, Трамп не отказался от своего условия о нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем. В июле Вашингтон объявил о заключении многомиллиардного соглашения, согласно которому американские компании получат эксклюзивное право на развитие гражданской ядерной ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии. Трамп заверил, что речь идет исключительно о невоенном использовании ядерных материалов. После подписания соглашения он заявил, что прежде чем сделка вступит в силу, Риад должен нормализовать отношения с Израилем. Ожидается, что рассчитанное на 30 лет соглашение вызовет в Конгрессе дебаты о том, как развивать американскую атомную отрасль и одновременно сдерживать распространение оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. Популярный туристический маршрут «Тропа предков» закрыта в Хакасии из-за нашествия бурых медведей. Бронирование глэмпингов также приостановлено, сообщили в визит-центре туробъекта. Пеший туристический маршрут был открыт в 2021 году в Ширинском районе, и вот сейчас туристы заметили на нем медведей. На прошлой неделе в Сибири участились нападения лесных хищников на людей. Так, в селе Артыбаш в республике Алтай медведь атаковал палатку с туристами на территории турбазы, утащил 29-летнюю жительницу Новосибирского леса и убил ее. В Тайшетском округе Иркутской области медведь покалечил двух мужчин. Также агрессивный медведь вышел к людям в селе Баянкол в Туве. Ранее «Известия» со ссылкой на Минприроды писали, что численность бурых медведей в России выросла с 1990 года более чем вдвое. Сейчас в стране насчитывается почти 308 тысяч особей. Площадь природных пожаров на Ямале за сутки выросла еще на 38,5 тысяч гектаров. Сейчас на территории автономного округа действует почти 130 очагов. В борьбе с огнем задействованы 1350 человек и вертолет Ми-8. Всего с начала пожароопасного сезона пройденная огнем площадь составила порядка 550 тысяч гектаров. Нынешнее лето поставило рекорд по природным пожарам за последние 10 лет. Их причиной стала засушливая погода в совокупности с высокой грозовой активностью. В первые дни сентября в Москве ожидается комфортная погода с летней температурой, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в первую пятидневку осени воздух прогреется до 23-25 градусов, что обещает жителям столицы приятные и теплые дни. Далее спорт и погода.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Молодежная сборная России по волейболу обыграла сверстников из команды Сербии в первом матче отбора на чемпионат Европы 2027 3-0. Сегодня наши сыграют с турками. Главный турнир пройдет в Хорватии.

0: 4-4. В основное время арбитр назначил 5 11-метровых, 2 в пользу хозяев и 3 в пользу гостей. При этом все шансы оппонентам удалось реализовать. А вот уже в серии пенальти сильнее было «Динамо» 5-4. В других парах Калуга в основное время прошла «Курский авангард» 2-1. «Красное знамя Синдикат» выбило «Торпедо» Владимир 0-0 в игре и 9-8 по пенальти. Также «Рязань» лишь по ударам с точки одолела «Тамбовский Спартак» 1-1 и 4-3 соответственно. Бразильский футболист Интернационаля Клейтон Сампайо перешел в «Факел» на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию необязательного выкупа защитника. Команда из Воронежа с 2 очками занимает 15 место в таблице чемпионата России. И в завершение хоккея магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» в матче предсезонного мемориала имени Ивана Рамазана 3-2 в овертайме. Автором победной шайбы за 10 секунд до сирены стал Руслан Исхаков. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
1: Погода. Сегодня в Магадане плюс 13-15 градусов, без осадков. Ханты-Мансийске 23-25, выше нуля осадков также не ожидается. Петрозаводске плюс 17-19, пройдут небольшие дожди. В Уфе 22-24 и без осадков. В Ярославле 15-17 градусов, временами также дождь. В Сочи жарко 27-29 и без осадков. В Ставрополе 29-31 градус, осадков тоже не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Без дождей, плюс 19-21 градус. В Москве тоже облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 13 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
1: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
3: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
6: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
9: Сигналы точного времени.
10: 8 часов 12 минут. 54 секунды, точная московская среда на

0: календаре 26 августа. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Самые актуальные новости читайте на вести.ру, а наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также заходите в наши каналы, подписывайтесь, пишите комментарии, читайте комментарии. А наши каналы в Максе, в Телеграме, Радио России. Заходите, обязательно смотрите видеотрансляцию. Но сейчас мы с вами поговорим о достаточно важной теме, наверное, даже позитивной теме, потому что, что бы ни говорили о России, какие бы санкции на нас не накладывали в очередной раз, сколько бы пакетов с пакетами санкций у нас не было, мы продолжаем развиваться, в том числе в плане технологий, и мы одни из лидеров, если не лидеры там, по некоторым сферам, по качеству финтеха, по удобству наших государственных услуг, наших сервисов, по цифровизации городской среды. И действительно, российский опыт очень часто перенимает и другие государства. Здесь есть чем хвастать.
0: Взять, например, госуслуги. Да, сайт изначально предлагал лишь базовую справочную информацию, однако пандемия, все мы помним, этот период подстегнула, стимулировала развитие цифровизации. Теперь это полноценная экосистема с широким функционалом. Порой даже удивляешься, чего там только нет. Да, есть все абсолютно, в том числе сим-карты, ваши персональные документы и, в общем, все уведомления, которые приходят, максимально удобны и информативны.
1: Ну и получение любого вида справок, то, что раньше называлось «пройти круги ада», сейчас буквально двумя кнопками в течение трех минут вы можете получить те или иные необходимые документы. Это действительно очень важная деталь, потому что во многих странах до сих пор запросить какую-нибудь справку, ну, у вас по затратам это займет месяца два-три ожиданий. В России это занимает, ну, пять минут. Понимаете, насколько ускорился вообще мир и насколько нам удалось победить бюрократию по многим-многим сферам. Понятно, что не все пока идеально, но надо отдать должное госуслугам, да. И то, что запрос граждан на онлайн-услуги есть, он действительно высокий, это подтверждается цифрами, потому что на госуслугах зарегистрировано уже 120 миллионов человек. Ежедневная аудитория платформы 14 миллионов человек. Ну а различные услуги ежегодно россияне заказывают до 900 миллионов раз. Просто представьте себе эти цифры.
0: Ну а если коснемся просто того пользовательского, который у нас у всех, я имею в виду банковские приложения, ну там они просто шагнули в другой век. А некоторые просто выглядят так, как будто, ну, в общем, очень дружеская сфера, да, мягко говоря, френдли. И все абсолютно удобно, все информативно, все можно настроить, самое главное, под себя, то, как вы видите, как вам удобно, те или иные разделы на главной странице, на другой, и там же также существуют онлайн-помощники со всеми остальными запросами, тоже грамотно в кратчайшие сроки справляются.
1: Ну, и на госуслугах можно сделать любые документы, начиная от паспорта, да, без дополнительных каких-то бумажек, заполнить заявление, все ведомства друг с другом обмениваются документацией, и вплоть до того, что вы можете записаться спокойно к врачу, вы можете голосовать собственниками жилья, получать все необходимые документы. Это еще не все, да, если отойти от госуслуг в другие сферы, наши финансы. Наши банковские приложения, казалось бы, да, есть там банки с госучастием, есть частные банки, и все они предоставляют удобные сервисы, переводы наши за буквально секунды, да, вы можете любому лицу перевести деньги, и мы действительно стали делать это первыми в мире. И сейчас это находится на высокой стадии развития.
0: Та же самая, опять же, система быстрых платежей, СБП, в каждом смартфоне, в каждом практически банковском приложении. Только в 2024 году, это статистика открытая, перевели почти 69,5 триллионов рублей. Это говорит о том, что у нас есть такой сервис, и государство знает, кто кому переводит, за какие услуги, да, каким родственникам, да, и с какой регулярностью, по крайней мере. Ну и плюс биометрия, которая у нас тоже параллельно со всем этим шагает, как важнейшая опция входа.
1: Ну, в общем, масштабная диджитализация, как принято это называть во всем мире, это одно из важнейших прикладных достижений России последних лет, которое изменило качество нашей с вами жизни и подстегнуло думать еще дальше. И у нас есть теперь национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», которая рассчитана до 2030 года.
0: С нами на связи руководитель Комитета по искусственному интеллекту Ассоциации «Руссофт», член рабочих групп консорциума по информационной безопасности в ИИ Ольга Минеева. Ольга, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Вот мы как раз начали говорить про нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». А что входит в эту цифровую трансформацию?
2: Смотрите, если сказать совсем упрощенно, нацпроект превращает разрозненные данные и сервисы в некую единую цифровую нервную систему страны, чтобы государство, мы с вами люди, бизнес, обменивались информацией быстро, безопасно и без лишних бумаг, как в смартфоне, только вот в масштабах всей страны. Для этого нужны данные, инфраструктура, кадры, поддержка наших производителей российских, научные и прикладные исследования, и в основе всего этого должна лежать, конечно, безопасность и устойчивость, правила, стандарты и регуляторика. В общем-то, все это и лежит в нацпроекте «Экономика данных». Например, защищенные дата-центры, современные облака, быстрые магистральные каналы связи, безопасные полигоны, где можно тестировать новые технологии. И вот это все как раз некий создает контур нашего национального проекта «Экономика данных».
0: А как это делает проще и удобнее жизнь обычных людей?
2: Во-первых, у нас есть определенные KPI в данном национальном проекте. Как раз, насколько я помню, там 100%, 100 госуслуг, вернее, социально значимых таких госуслуг должны предоставляться в проактивном режиме. Это первое. Уменьшаться цифровое неравенство, да, то есть должна быть обеспечена во всех уголках страны высокоскоростная связь, доступ к интернету, в малых населенных пунктах, везде. Ставятся современные базовые станции сейчас. Поддержка идет российских производителей. Все это направлено на то, чтобы мы достаточно быстро получали государственные услуги, пользовались нашими российскими сервисами. И государство активно предоставляет льготы, поддерживает, развивает кадры, поддерживает производителей, то есть создает все условия для того, чтобы мы, обычные пользователи, это чувствовали во всех, наверное, сферах жизни, в том числе и внедряет современные технологии, искусственный интеллект.
1: Да, вот, кстати, про искусственный интеллект. Это одна из важнейших сейчас технологий. А что с развитием проекта и, главное, внедрением искусственного интеллекта во все сферы жизни россиян? Что предусмотрено, может быть, нацпроектом и что является ключевой целью, когда искусственный интеллект станет окружать нас везде?
2: Значит, что касается искусственного интеллекта. У нас сейчас формируется со стороны государства национальный план по внедрению искусственного интеллекта, где 23 отраслевых направления, то есть во все отрасли предполагается внедрение искусственного интеллекта. И делается, на самом деле, очень много, несмотря на то, что постоянно задается вопрос, а как вот мы же еще не до конца, может быть, там наши модели дозрели, чтобы массово внедрять. Но здесь очень важно, главный вопрос не в том, что наша модель там слабее или сильнее, да, очень важно, что где она уже делает жизнь лучше, да, и таких мест становится все больше и больше. И мы не ждем здесь, когда созреет идеальная такая модель, внедряем там, где она уже снижает издержки, ускоряет сервисы, повышает качество решений и параллельно развиваются у нас фундаментальные наши модели. И национальный проект «Экономика данных» включает федеральный проект по искусственному интеллекту, где, собственно, заложены различные направления поддержки. Это и создание спроса на наши российские решения. У нас разработан закон, вернее, да, разработан уже, и скоро войдет в действие закон по искусственному интеллекту, вводятся различные требования, поддерживаются российские производители по разработке наших решений, поддерживаются прикладные научные исследования, потому что нужно проводить, продолжать искать прорывные модели, прорывные решения. И, собственно, вводится на различных уровнях обучения по искусственному интеллекту. То есть со всех сторон, от регуляторной рамки до создания спроса, у государства заложены мероприятия вот в этот федеральный проект.
0: Да, действительно. Ну, а тем временем мы знаем, что вот на фоне санкционных всех этих пакетов, пакетиков и авосик, усилия наших российских ведомств в части принципиальных вещей дают некоторые результаты. Вот смотрите, новости. Внедрение ИИ могут закрепить в принципах разработки промышленного софта. Минцифра и Минпромторг пропишут эти стандарты. Я так понимаю, что это очень важно с точки зрения импортозамещения и, значит, может стать поводом для гордости, по крайней мере, да?
2: У нас сейчас действительно на уровне стандартов есть уже некоторые разработанные стандарты, и активно в целях санкций, спасибо, тут, наверное, где-то помогли, отфильтровали в том числе некоторые решения, да, то есть это не обязательно прям, что у нас санкции стопом таким явились, они как фильтр сработали, да, и в этой части действительно, особенно на объектах критической информационной инфраструктуры, в госуправлении, там, где очень много уязвимостей, очень много рисков искусственный интеллект, особенно западные модели, могут нести, мы начинаем определенным образом формировать правила для того, чтобы все-таки суверенные модели, суверенные решения по определенным стандартам проникали в наши такие критические контура. Да, это предмет определенный для гордости, и это планка, которая задается для развития наших российских сервисов.
1: Ну и российского ПО это дает все-таки шанс IT-компаниям, например, да, и нашим разработчикам попасть в большие крупные контракты, получать большие госзаказы, да, и как-то развивать именно отечественные технологии.
2: Безусловно, это конкурентное преимущество. У нас меняются различные законодательства, нормативные требования для того, чтобы наши компании, во-первых, прекращался, наверное, параллельный серый импорт определенный, да, чтобы наши компании заходили в госзакупки и имели преимущественное право доступа к значимым заказам. 24 особо значимых проекта, например, цифровое импортозамещение запущены, правительство утвердило такой недавно перечень. Компании реализуются, правда, за собственные средства, но, тем не менее, им, по сути, государство дало некий доступ для реализации именно своих решений. Это и в промышленности, управление техпроцессами, там, закупками, это в транспорте, это в АПК, то есть в таких значимых отраслях, государство делает все для того, чтобы, безусловно, нужно время для того, чтобы развивать свои проекты, и со стороны государства это прекрасно понимают и идут навстречу. У иностранных производителей на это были целые годы, а у нас их нет, поэтому нам дают как бы со всех сторон, как бы вот тебе нормативная рамка, вот тебе гранты, льготы определенные, да, здесь хороший у IT-отрасли поддержка, вот тебе экспериментально-правовые режимы, вот тебе полигон для тестирования, вот тебе отрасли, где ты можешь разрабатывать, экспериментировать и внедрять. Наверное, созданы максимально такие условия, где-то, может быть, их еще не хватает, где-то цифровая инфраструктура должна развиваться параллельно. Но все, к этому мы идем. У нас заложены до 30-го года определенные нормативы, требования и KPI. Я думаю, что мы их выполним.
0: Да, спасибо большое. Ольга Минеева, руководитель комитета по ИИ Ассоциации РУСОВ, член рабочих групп консорциума по информационной безопасности в этой сфере, была с нами на связи. Далее обсуждаем исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Антон Юрьевич, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Мы вот тут начали говорить и говорили очень много про нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», но хотелось бы еще и отдельно поговорить по сферам, да, жизни для людей, что это даст. Россия действительно сейчас в числе лидеров по цифровизации. Хотелось бы, например, самого крупного нашего проекта коснуться — госуслуг. В чем успех госуслуг? Почему в других странах не получилось сделать их удобными, победить бюрократию, а у нас вроде как получилось?
3: Ну, госуслуги у нас действительно очень качественные, и часто это признают люди, которые побывали или живут за рубежом, да, и иностранные гости тоже, в общем, бывает, говорит, да, что госуслуги у нас работают достаточно быстро. Вот, но, наверное, здесь стоит сказать, что в целом, да, сфера цифровая, IT, она как бы имеет у нас в России и историческую школу, и вот сейчас много говорят про искусственный интеллект, а на самом деле еще советские ученые, такие как академик Колмогоров или, например, исследователь Липунов, ну, много там разных фамилий, внесли достаточно такой серьезный базис в построение тех алгоритмов, которыми сейчас активно пользуются взаимосвязи нейросетей. Поэтому в первую очередь, конечно, у нас был задел, да, начало 90-х годов, и это в целом задел, энтузиасты, и это в целом помогло, ну, действительно, Россию вывести в число.
0: Антон, я прошу прощения, мы через минуточку вместе с вами вернемся в эфир и продолжим обсуждать эту тему. Я попрошу вас оставаться на прямой связи. Антон Свириденко у нас в эфире.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна – Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
8: Потому что люди важнее любых ограничений.
7: Люди для нас вообще прежде всего.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Сигналы точного времени.
3: 8:32:32 буквально у нас точное московское время. Продолжаем обсуждать насущную тему цифровизации в России. Вы, спасибо вам огромное, активно включайтесь в диалог, пишите наш мессенджер 8-925-222-99-92. И, в частности, мы видим вот такие мнения, что цифровизация только мошенников расплодила. В быту она совершенно не нужна. Но мы вот сейчас попробуем переубедить. Да, во-первых, любые справки, любые документы сейчас делаются в упрощенном порядке. Вам даже не нужно отдельно сидеть и заполнять какие-то заявления. Две кнопки нажал, у тебя вышло все, что тебе необходимо. Кроме того, банковские услуги, коммунальные услуги. Раньше надо было стоять в очереди с квитанцией на оплату. Сколько времени мы тратили в очередях для того, чтобы заплатить просто за квартиру, за свет, за газ. Сейчас это делается...
4: Моментально и монументально,
3: можно
4: я бы сказал.
3: Можно автоплатеж поставить.
4: Да. Продолжаем говорить. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко с нами на связи. Антон Юрьевич, здравствуйте еще раз. Давайте продолжим.
5: Конечно, конечно.
3: Да, вот у нас тут, видите, есть скепсис, что цифровизация вообще нам не помогла, в быту она совершенно не нужна. Почему это не так? Вот я лично уверена, что это не так.
5: Да нет, конечно, цифровизация экономит огромное количество времени для людей, а для бизнеса она экономит издержки. И, кстати, она экономит достаточно серьезное число государственных специалистов. Вы абсолютно правы. В том смысле, что процедуры у нас и государственные, там, да, и банковские были и чересчур громоздкие, да, и чересчур, так скажем, зависимы от конкретного исполнителя, и это, может быть, тоже сыграло роль, да, потому что вот государство увидело, что решение этой проблемы, оно, ну, так скажем, позволит завоевать доверие в лице граждан. Ну, а, как я сказал, уже базис был, да, сильные эти сферы, желания были, действительно, вот эти вот сквозные цифровые, да, процедуры, которые мы получили, они, ну, лучше, чем в огромном количестве, в большом количестве стран Европы, по свидетельствам, да, там, в тех же США. Ну, при этом надо сказать, что в Китае вот сфера вот эта вся, там, госуслуг, цифровизации тоже безумно сильно хорошо развита, но тоже есть несколько стран Азии. Кстати, интересно, что да, вот в Бразилии достаточно сильная цифровизация, есть несколько стран Африки. Ну, в общем, нужна была, во-первых, политическая воля. Второе, эта проблема должна была, вот этих справок действительно бумажных, там, бюрократии, должна была очень сильно наесть, так скажем, в головах людей определенный вес. И третье, серьезный, сильный, да, IT-базис. Это дало успех. Если, знаете, сейчас вообще, вот, что касается конкретных госуслуг, то в специальном центре, который, по-моему, располагается на аналитическом центре при правительстве, есть целая исследовательская группа, на вас одевает такой шлемофон, вот, снимают ваши нейросигналы, когда вы проходите госуслугу, и по этим сигналам как бы распознается, удобно вам, понятно, проходить госуслугу.
3: Степень довольства. А, слушайте, а потрясающая история.
5: Ну, хотите, я, да, могу вас туда, так скажем, направить.
3: Очень интересно.
4: Спасибо.
3: Мы не против. Благодарим Антона Юрьевича. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина, был с нами на связи. Благодарим эксперта.
4: Ну и обратная сторона цифровизации, да, о которой мы каждый эфир говорим. Это наша традиционная рубрика, в которой мы просвещаем себя и наших слушателей по поводу мошеннических действий. Это тоже для них, кстати говоря, стало доступно.
3: Но помните, что мошенники были всегда, просто были другие способы честного, в кавычках, отъема денег у населения.
4: Да, то есть цифровизация, конечно, это некий транспорт, некие рельсы для того, чтобы к вам мошенник пришел быстрее, адресно и доверительно. В общем, не доверяйте подозрительным предложениям, подозрительным репликам, которые приходят к вам в чаты. Ну, а мы идем далее.
2: Сигналы точного времени.
3: Ну, а теперь переходим к теме здоровья. С 1 сентября в России вступит в силу целый ряд различных нововведений в этой сфере. Среди них, например, новые правила оказания платных медуслуг, обновленные системы медосвидетельствования мигрантов и порядок наблюдения за людьми, страдающими зависимостями.
4: Вот об этом как раз подробно и будем говорить, потому что все-таки то, что происходит сейчас, требует, конечно, детального анализа, детальной экспертизы. И здравоохранение, конечно, та сфера, которая касается нас всех без исключения. Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова с нами на связи. Гузель Эрнстовна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Ну, давайте начнем с того, какие нововведения нас вообще ждут, какие изменения и как поменяется оказание предоставление медицинской помощи гражданам.
6: Я бы вот к тому перечню, который вы озвучили, я бы еще добавила, что сегодня расширены функции средних медицинских работников, фельдшеров. Им разрешено частично в части первичной и скорой медицинской помощи оказывать услуги, которые раньше оказывали медицинские услуги врачи. Но давайте по порядку. То, что касается платных услуг, это в основном оформительская история. То есть как были платные услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, так и они останутся. В каких случаях они назначаются и раньше назначались? Первое. Когда, например, пациент хочет пребывать в какой-то там индивидуальной палате, когда он хочет по собственному желанию сделать какое-то обследование и вне установленных сроков. Поэтому вот в этой части все остается по-прежнему. То, что изменилось? Изменилось, что мы можем более удобно оформить эти платные услуги. Например, подписав договор в электронном виде, да, и причем не надо там супер-пупер заверять эту подпись, делать ее усиленной с нашей стороны, я имею в виду с пациентской. Вот. Дальше, вот, на мой взгляд, что очень важно появилось, то, что появилось требование, не сколько требований, сколько обязательства пациента при оказании платной медицинской услуги обязательно следовать рекомендациям. И это правильно, потому что я думаю, что были судебные дела, когда пациенты не следовали рекомендациям врачам или назначенному лечению, а потом подавали в суд за неэффективность лечения. Вот в основном это крутится вокруг этого. Второй пункт – освидетельствование мигрантов.
3: Значит, вот это, кстати, интересно, потому что еще в июне Владимир Путин подписал пакет законов, который предусматривает сокращение срока для иностранцев, когда они должны пройти медицинское обследование после въезда в Россию с 90 до 30 суток.
6: Да, на мой взгляд, это очень правильно. И здесь тревогу бьет Роспотребнадзор, который следит за всякой инфекционной заболеваемостью, массовыми заболеваниями. Без вот какой-либо предвзятости в отношении мигрантов, они нашей стране нужны для заполнения рабочих мест, которые не всегда могут заполнить россияне, я все-таки хочу сказать, что это мера правильная. И что обычно сегодня делают мигранты, когда они попадают в медицинское учреждение, если, конечно, справка не липовая. Кстати, в новых требованиях написано, что медицинская организация будет нести достаточно серьезные штрафы, если она нарушит вот этот закон об освидетельствовании или, не дай бог, выдаст липовую справку. Но все, кто въезжает в нашу страну по миграционной визе, они должны, первое, сдать анализ на ВИЧ, на сифилис, обязательно пройти флюорографию на исключение туберкулеза, быть осмотренным врачом-инфекционистом. И это очень важно, потому что все-таки масса этих мигрантов, они прибывают из стран, ну, из сельской местности, в первую очередь, не городов, где могут быть недостаточно оказаны медицинской помощи и выявлены соответствующие заболевания, которые я уже перечислила. Это СПИД, это туберкулез, даже случаи лепры бывали. Поэтому, на мой взгляд, это очень правильная мера.
3: Да, и причем очень суровое наказание ждет тех, кто не пройдет в течение 30 дней из приехавших медкомиссию, да, потому что будет увеличен штраф за отказ или уклонение от медосвидетельствования с 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. А вот при неуплате штрафа он вырастет вдвое, то есть до 100 тысяч рублей, а мигранта выдворят из России. По-моему, мера очень жесткая в плане наказания. Правильная. Потому что нам нужны здоровые люди.
6: Да, на мой взгляд, без всякой предвзятости по отношению к мигрантам, еще раз хочу...
3: Да неважно, все должны обследоваться, а уж тем более на опасные заболевания.
6: Да. И штраф, кстати, и на медицинские организации, как я уже сказала.
4: Хорошо, что еще с 1 сентября у нас меняется?
6: Очень коротко пробегусь по тому, что освидетельствование страдающих наркологической зависимостью, там, в основном такие ювелирные такие изменения. Например, выделена отдельная группа наблюдения пациентов, которые находились в тюрьмах там, да, или к ним было приведено какие-то судебные разбирательства. Второе. Если пациент не появился год, его можно снять с учета. Если у пациента стойкая ремиссия, там для определенных групп наблюдаемых, например, раньше это было 3 года, сейчас через 2 года его можно снять с учета. Здесь вот ювелирная работа, которая, мне кажется, наверняка правильно, она же из практики вытекает. А вот то, что касается расширения функций средних медицинских работников до выполнения ряда врачебных функций, вот здесь бы я остановилась на этом пункте. Не продолжите, да?
3: Да, конечно.
6: Да, что первое? В соответствии с приказами Минздрава, в связи с дефицитом медицинских работников, особенно в малых городах и сельской местности, разрешено фельдшерам и средним медицинским работникам занимать должности, например, заведующего фельдшерским акушерным пунктом, врачебной амбулатории, в случае отсутствия врача. И им разрешено оказывать медицинскую помощь вплоть до выписки лекарства в неотложных случаях, когда требуется оказание скорой медицинской помощи, и при оказании первичной медико-санитарной помощи, с которой раньше помощь оказывали врачи-участковые, врачи-терапевты, участковые, врачи-педиатры участковые, и даже там функции ряда акушер-гинекологов при принятии рода, если там в ближайшей доступности нет соответствующего врача. Эта мера в целом может быть принято, но есть как минимум 3 условия, которые она может быть выполнена эффективно. Первое и главное условие – это то, что в руки вот этим фельдшерам надо дать серьезные подсказки, удобные подсказки с помощью искусственного интеллекта. Сегодня такие модели на основе больших фундаментальных моделей в стране имеются. И по классу...
3: Слушайте, звучит космически. Главное, чтобы это было действительно полезно. Благодарим вас. Гузель Улумбекова, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением, доктор медицинских наук, была с нами в эфире. Кроме того, с 1 сентября в России стартует эксперимент по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках, которые будут обслуживать до 50 закрепленных мест каждая.
2: Радио России.
1: ...27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
2: Самый добрый друг из детства возвращается.
7: Обратный отсчет.
2: Новое путешествие.
8: Это обратная сторона Луны.
9: Найдем моего папу.
2: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
7: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
10: И каковы последствия?
7: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
10: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
7: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
10: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
7: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
10: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
7: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
10: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
7: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки, увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
10: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько «Простомаг» прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
7: Конечно, «Простомаг» – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество «Простомага» – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом «Простомага» является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. «Простомаг» является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора «Простомаг» совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
10: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на «Простомаг»?
7: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции, естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
10: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
7: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, Доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия. Инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
10: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Радио России. Подрастающему поколению. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: МЧС России напоминает.
13: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
2: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: С новостями в студии Лора Стадницкая. Коротко о главном. Группировка «Север» за сутки уничтожила более 150 дронов ВСУ. Число жертв пожара на Амурском газохимическом комплексе выросло до 7, и в Чебоксарах разоблачили сеть мошеннических узлов связи. Подробности далее. Группировка войск «Север» за сутки уничтожила 133 беспилотника самолетного типа и 24 тяжелых дрона ВСУ. В зоне ответственности армейского объединения один украинский военный сдался в плен. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
15: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и техники механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка и Храповщина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приколотное, Бережное, Гоптовка и Благодатная Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожен до 215 военнослужащих. Танк Т-64, 5 автомобилей, миномет, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Дамба», релокационная станция контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Кроме того, вскрыто уничтожено 28 пунктов управления БПЛА, 133 БПЛА самолетного типа, 24 тяжелых боевых дрона Р-18 и 4 наземных робототехнических комплекса противника.
14: Тем временем расчеты реактивных систем «Град» группировки «Восток» ударили по укрепленному опорному пункту ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, уничтожены укрытия, огневые позиции и живая сила противника. Президент Финляндии Александр Стубб деградировал как политик и как человек. Это стало окончательно ясно после его слов в поддержку украинских ударов вглубь России. Таким мнением поделилась официальный представитель МИДа Мария Захарова. Накануне Стубб заявил, что удары ВСУ, в том числе атаки на логистические центры, повышают стоимость и цену войны для России, а поэтому являются разумной военной стратегией со стороны Украины и требуют поддержки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами. Об этом он сообщил в интервью газете «Вашингтон-Пост». Других подробностей представитель Кремля не привел. Накануне некоторые СМИ сообщали, что в аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный «Боинг». Борт вылетел с базы «Эндрюс», откуда обычно отправляются высокопоставленные чиновники администрации США, в том числе президент Дональд Трамп. Телеканал CBS со ссылкой на собственные источники утверждал, что именно на этом самолете в российскую столицу прибыл глава американской разведки для закрытых встреч. Детали переговоров не разглашаются. Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до 7. Среди них россиянин и 6 граждан Китая. Сообщили в пресс-службе предприятия. Продолжаются поиски еще 9 граждан КНР. По последним данным, пострадали 152 человека, госпитализировано 36. Возгорание ликвидировано. Специалисты начали обследовать место пожара. Накануне на площадке строительства предприятия произошел пожар. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Утром в Благовещенск для эвакуации пострадавших прилетел спецназ. Борт МЧС Ил-76. На борту прибыли специалисты отряда Центра СПАС, Минздрава и психологи МЧС. Сейчас медики едут осматривать пострадавших. После осмотра будет приниматься решение о транспортировке. В Чебоксарах полиция и сотрудники ФСБ разоблачили сеть мошеннических узлов связи, сообщили в пресс-службе МВД. 32-летний житель Архангельской области, ранее не раз имевший проблемы с законом, по наводке кураторов развернул в 4 квартирах города сим-боксы. С помощью этих устройств аферисты маскировали зарубежные номера под российские. Мужчина купил нужное оборудование, съездил в Москву, а потом обосновался в Чебоксарах. Квартиры ему арендовали дистанционно, а за работу обещали 10 тысяч рублей в день. Оперативники вычислили злоумышленника и задержали. Изъято 4 устройства связи, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Сына экс-президента Армении Роберта Кочеряна Сидрака арестовали на 2 месяца, сообщил его адвокат. По словам юриста, защита считает дело политически мотивированным и заявляет о нарушении сроков его возбуждения. Напомню, накануне Генпрокуратура Армении обвинила бывшего президента в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании денег в особо крупном размере и получении взятки. На объекты недвижимости, принадлежащие семье Кочеряна, наложен арест. После задержания состояние экс-президента ухудшилось, его госпитализировали. Вопрос о мере пресечения обещали рассмотреть после стабилизации его состояния. Спрос на подержанные дизельные автомобили в России в августе вырос на 33% по сравнению с июнем. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование одного из крупных автомобильных порталов. При этом средняя цена на такие машины подросла на 6% до 3 миллионов 200 тысяч рублей, а объем предложений сократился на 6%. В исследовании отмечается, что новая волна интереса к дизельным машинам началась на вторичном рынке России в июле. Почти половина всех дизельных автомобилей с пробегом приходится на немецкие иномарки. Следом идут японские и корейские производители. В Москве сегодня по-осеннему прохладная погода. Дневная температура не поднимется выше плюс 19. В первой половине дня пройдут небольшие дожди, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
16: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, максимум часов до 13-15, далее улучшение метеоусловий. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, максимальная температура воздуха плюс 16-19, это на несколько градусов холоднее, чем положено в конце лета. Ну и показания барометра будут расти, составят 7,5-103 миллиметра ртутного столба.
14: По словам Чешковца, молодое бабье лето придет в Москву в конце недели. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 20. Погода начнет улучшаться уже завтра. Новые подробности и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.
17: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисисты Мира Андреева и Андрей Рублев вышли в полуфинал US Open в миксте. Они обыграли пару россиянки Дианы Шнайдер и норвежца Каспера Руда 4-1, 4-5, 10-5. За выход в финал наша пара поспорит с чешским дуэтом Каролины Муховой и Якуба Меньшика. В экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза обратились столичная «Динамо» и «Рубин». Московский клуб попросил рассмотреть два эпизода кубкового матча с Краснодаром, когда арбитр не назначил пенальти за игру рукой на 5-й минуте, а также момент с засчитанным на 44-й минуте голом южан. У казанцев остались вопросы по забитому мячу Сергея Воротынова на последней добавленной минуте игры чемпионата с Балтикой. Напомню, из-за него «Рубин» упустил минимальную победу. Футболист ЦСКА Матеус Рейс тренируется в общей группе перед гостевым матчем 6-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном», пишет Матч ТВ. Напомню, защитник получил травму и был заменен на 26-й минуте кубковой.

0: с местным ФМП, а 31-го с «Партизаном». Еще один коллектив единой лиги «Локомотив Кубань» был сильнее в товарищеской встрече с «Динамо» из Грозного 81-57. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте «Радио России».
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. Сегодня в Хабаровске плюс 19-21 градус, временами дожди, в Сургуте 24-26, выше нуля, без осадков. В Вологде плюс 15-17, также пройдут небольшие дожди. В Оренбурге плюс 26-28, осадков не ожидается. Во Владимире плюс 15-17, кратковременный дождь. В Нальчике 25-27, тепла, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 19-21 градус. В Москве также облачная с прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь, термометры покажут 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 14, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
1: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
5: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
9: Сигналы точного времени.
10: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 9 часов 12 минут 59 секунд, говорят нам эфирные часы. Среда, середина рабочей недели, 26 августа на календаре. А все это утро вместе с вами проводит Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
11: Здравствуйте. Продолжаем эфир. 8-925-222-99-92. Читаем ваши сообщения. Ну и сейчас их будет, наверное, немало, потому что мы будем обсуждать жилищно-коммунальную сферу, потому что есть все-таки определенные алгоритмы, которым мы следуем, да, пришла квитанция, мы, ну, по крайней мере, я, добропорядочные граждане, мы ее оплачиваем. Но бывает так, что в некоторых

0: некоторых жировках, как говорят некоторые коллеги у нас в эфире, встречаются и довольно диковинные строчки, за которые мы, в общем-то, можем и не платить.
1: Да, обязательно смотрите, что пришло у вас в квитанции, какие услуги, потому что там может спрятаться какая-нибудь услуга, которой вы не пользуетесь или которая рассчитана неверно. Есть вещи, которые можно оспаривать, некоторые строки, есть функции, которые вы можете не оплачивать, ну, например, какая-нибудь радиоточка, да, ее необходимо, если вы не пользуетесь, отключить, да, если вы не пользуетесь антенной, тоже, скорее всего, ее можно отключать. В общем, нужно смотреть, за что вы платите, и потом внимательно изучать право. Кроме того, если вам пришла квитанция за неоказанную услугу ЖКХ, вы имеете право требовать перерасчет в платеже, потому что если она не была оказана или была оказана с нарушением, то это попытка управляющей компании нажиться на вас и не оказывать в дальнейшем эти услуги, но брать с вас деньги.
0: Действительно, деньги выходят на круг немалый. Да? Вот в моем доме 500 домов, в соседнем примерно столько же. И так вдруг неожиданно получаются неплохие, довольно кругленькие суммы, казалось бы.
1: Что можно не оплачивать в квитанции, да, и сделать это вполне законно? Давайте попробуем разобраться. Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин с нами на связи. Константин Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Продолжаем.
1: Ну вот пришла квитанция. За какие дополнительные, например, услуги в квитанции можно не платить и сразу оспаривать?
2: Ну вот вы то, что можно не платить, уже перечислили. Это радиоточка, антенна, возможно, домофон, если человек не провел к себе домофон и не пользуется. А все остальное не платить не получится. Даже вот эти расходы, которые вы перечислили, нужно не просто не платить, а нужно сходить в эту организацию, телесеть, радиосеть, написать заявление, и только после этого вам могут вычесть эту строку. Все остальное платить придется, и, к сожалению, правительство приняло такое постановление 354-е в свое время, по которому даже если вы не согласны с какой-то услугой, ну, некачественная была или вообще не было ее, и вы могли бы раньше, например, вычесть эту строку, все остальное заплатить, то есть оплатить частично. Но вот они приняли такое удобное для монополистов-ресурсников решение, что если приходит сумма недостаточная, все эти суммы пришедшие пропорционально размазывают на все строчки. То есть получается в одностороннем порядке изменить состав оплачиваемых услуг невозможно. И в целом я бы предостерег от ситуации, когда человек не согласен и не платит. Вся система взыскания долгов, включая принудительное взыскание через судебные приказы, через судебное производство, направлена на то, чтобы управляющие организации, ресурсники могли с вероятностью 100% взыскать с вас, да еще с пенями и еще с судебными издержками. Поэтому реально, если говорить честно, то у потребителей жилищно-коммунальных услуг в нынешнем законодательстве практически нет никаких прав защитить себя. Все возможности, которые существуют, привлечь к ответственности нерадивую управляющую компанию или иного поставщика услуг, они гипотетически есть, но воспользоваться ими сложно, потому что необходимо провести собрание, сменить управляющую компанию. Вот только тогда есть шанс как-то улучшить эту ситуацию. А если нет возможности провести собрание, люди не очень организованы и много арендаторов и так далее, то десятилетиями могут начисляться неправильные платежи, и там, где органы надзора, прежде всего жилищного надзора, должны были бы быть активными, то они эту работу не проводят. Это вот повсеместная печальная практика. Мне вчера звонила женщина 80 лет, пенсионерка из Брянской области, и говорит, я уже 5 лет бьюсь, прошла все круги ада в Брянской области, потому что управляющая компания начисляет лишнее, я это доказал, я там финансовый работник бывший. Но тем не менее, говорит, ничем добиться не могу. То есть вот таких случаев очень много, когда прозрачность-то есть. Мы знаем в квитанциях, что написано и что было на самом деле, Мы обращаемся в надзорные органы, они ничего не делают. Вот эта вот ситуация очень сложная.
1: Да, есть еще одна ситуация, когда мы не можем отказаться от услуги. Например, плата за уборку подъезда. Хотя фактически уборка не проводится. Вот что делать в таких ситуациях? Как заставить управляющую компанию выполнять те услуги, за которые мы платим?
2: Вы понимаете, заставить это невозможно, потому что несоизмеримые статус и вес. Управляющая компания поставлена местной властью, и власть, надзорные органы в том числе, они это прекрасно понимают. Поэтому можно говорить о том, что законодательство предполагает возможность обращения в те же самые надзорные органы. И можно даже очень удобно в электронном виде, через всякие городские, государственные, региональные порталы. Но на практике приходит отписка. То есть, когда жилищный надзор не работает, когда до 2030 года правительство России продлило мораторий на проверки, когда в ходе самих проверок, как правило, нацелены не на то, чтобы наказать нерадивую компанию, а как сделать правильную отписку, такую безболезненную для них, то любые обращения, к сожалению, кроме суда, они не работают. В судах теоретически можно доказать неправильное начисление. Но это крайне сложно, потому что судебная процедура занимает от 2 до 3 лет, и суды – это те же государственные органы, которые прекрасно понимают, кто сегодня управляет домами. Порядка 80% управления – это напрямую государственные муниципальные учреждения. Получается, что одна ветвь государства не будет другой ветви государства чинить препятствия. И в этом смысле сегодня в реальном положении мы, как потребители, ну, в значительной степени беззащитны.
0: Алексей вот пишет из Воронежской области. Я прошу прощения. Да. Платит за лифт, которым ни разу в жизни не пользовался, так как проживает на первом этаже. Как следует поступить Алексею? А может быть, он пытался уже как-то поступать, но с него берут по-прежнему деньги?
2: К сожалению, закон таков. Это жилищный кодекс, где говорится о том, что общее имущество – это общедолевая собственность всех. И пользуешься ты лифтом, не пользуешься, или, например, не пользуешься крышей, но она закрывает весь дом и помогает сохранять все здание. То есть есть расходы, от которых отказаться невозможно. В частности, это лифт для жителей первого этажа, которые им действительно не пользуются, или нежилые помещения, есть такие дома, где первый или второй этаж нежилой, они тоже не пользуются лифтом. Но они все платят за содержание общего имущества, которое есть в этом доме. Это вот такая система, она не совсем справедливая на 100%, но другого не придумано. Это общая практика, общемировая практика, что если ты живешь в кондоминиуме, то есть общем имуществе, это не твой индивидуальный дом, не твоя ячейка личная, то ты платишь в том числе за содержание того, что тебе не нужно, но это сохраняет здание. Поэтому здесь ничего не поделать, придется платить.
1: А на какие услуги россияне часто жалуются? На качество услуг, на навязывание услуг? Вот сейчас в квитанциях есть, например, еще и страховки.
2: Страховки – это редкость. Лет 10 назад в некоторых регионах, ну, например, таких как Москва, была муниципальная система страховки, которая со скидкой позволяла страховать имущество от заливов, протечек и прочих неприятностей, от пожаров. И тогда эта квитанция была и имела выборный характер. То есть человек мог галочку поставить и заплатить страховку, и это было выгодно, потому что было дешевле рыночных ставок, а мог этого не делать. Потом эта система почила в базе, ее нет, о ней забыли. И на сегодняшний день любые какие-то дополнительные услуги, будь то страховка, или консьерж, или охрана, или телекоммуникационные услуги, если они там есть, по решению Конституционного суда 2024 года и по закону, который вступил в силу в этом году, закон о защите прав потребителей, туда внесли специальные изменения. Любые дополнительные услуги, которые не являются жилищно-коммунальными, могут быть предоставлены только с согласия потребителя. Если потребитель не давал согласия, во-первых, он вправе не платить, а во-вторых, если он заплатил по ошибке, по невнимательности или квитанция не предусматривала вариантов, то в этом случае он вправе требовать перерасчета. Вот такой закон принят в защиту потребителей. Угу. Практики пока судебной нет, но мы надеемся, что он будет работать.
0: Да, и надеемся и мы. Спасибо, Константин Викторович, как всегда, за аналитику. Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин был на связи.
1: Ну и с 1 сентября нас ждут изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вступают в силу новые правила. Например, правила общих собраний. Это одно из ключевых нововведений. Собственно, порядок оформления протоколов. Теперь требования к документам ужесточаются. Протокол должен быть подписан не только председателем и секретарем, но и всеми избранными членами совета. Вспомним опять вот эти поддельные голосования, да, особенно за смену управляющих компаний. Кроме того, очень много будет связано с контролем за управляющими компаниями в ЖКХ. Все это обсудим с экспертом направления Народный фронт аналитика. Людмила Жгун присоединяется к нашему эфиру. Людмила, доброе утро.
3: Утро. Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Что же изменится с 1 сентября для собственников жилья, для взаимодействия с управляющими компаниями?
3: Хотела бы отметить, наверное, всех слушателей на 13 особо важных, да, в этом направлении изменений. Во-первых, правильно вы вот отметили о том, что одно из главных – это новое правило общих собраний. Наконец-то, наверное, искоренится те поддельные документы, да, которые очень часто возникают, когда принимается решение общего собрания. И при этом, конечно, в законе указано о выборе совета многоквартирного дома. В принципе, здесь нужно еще и говорить еще о ТСЖ, да, которые также имеют такие как управленческие мероприятия по дому. Итак, фактически, когда проводиться будут у нас 1 сентября такие собрания, то обязательно не просто секретарь и председатель собрания подписывают избранные на общем собрании, но и, естественно, те граждане, которые были выбраны членами в совет дома. И теперь еще хотелось бы указать на вот те, которые я сказала, 13 особо важных изменений, которые у нас ожидаются с 1 сентября и с 1 августа уже, которые у нас уже получили четкие федеральные стандарты. В частности, это о том, что вот много проблем у нас возникает, когда уборка подъездов, лестниц, лифтов, да, она проводится по договорам. По договорам, гражданско-правовым договорам, либо это в штатном расписании имеются такие работники. Но им устанавливается там, допустим, уборка производится там раз в неделю, раз в месяц по договору. Но теперь включается у нас в силу закона обязательный стандарт, и который указывает, что такая уборка подъездов, лестниц и лифтов, она должна проводиться не реже одного раза в неделю. То есть фактически это стандарт, который, если будет нарушать права граждан, которые проживают, ну, мы говорим о потребителях, то фактически вправе этот факт зафиксировать и уже обращаться к своей управляющей компании в связи с нарушением. Далее. Теперь, наверное, важно бы отметить еще тот факт, что очень много случаев, когда происходила сырость в доме, возникала. А из чего? А очень много проблем это по затоплению подвалов. Так вот, теперь фактически не может управляющая компания производить ссылку на то, что якобы нет денег, не могут устранить своевременно затопление подвала. А теперь законодатель четко определяет, что это должно произвестись в течение суток. И при этом должна быть оценка всех тех материалов, которые они не нужны, и фактически сразу это идет устранение. Раньше такой, как я уже указала, срок, он размывался, и люди именно страдали от сырости месяцами, потому что никто за этим не следил. Теперь законодатель это ужесточил.
1: Да и не будут следить, слушайте, все будет разбираться, знаете, до того момента, как не станет известно общественникам или СМИ, часто дело-то не сдвигает с мертвой точки в ЖКХ.
3: А здесь, знаете, я думаю, жители, которые беспокоятся о своем доме, особенно когда вот у нас пожилые люди, да, которые совет дома выбраны, они очень следят за этим порядком, потому что сырость, которая идет в подъезды, этот запах, естественно, нарушает уже среду обитания для граждан. И поэтому бывает очень много проблем, и именно по этой, это возникает плесень, ее потом очень тяжело устранить. И в этой ситуации, я думаю, что спасибо законодателю, который вот именно указывает, что в течение одних суток должно быть это устранено. Потому что многие, допустим, я знаю, что даже он в Алтайском крае, в город Барнаул, очень часто в ТСЖ, в управляющих компаниях производят просто слив воды в подвал. Поэтому вот такая вот сырость, я думаю, что советы домов должны за этим следить. Тем более еще одно идет изменение, где фактически сейчас в штатное расписание должен быть обязательно включен работник, который фактически должен следить вот за этим контролем и следить вот за герметичностью, там, за проверкой всех состояний проводов. И именно на нем будет лежать ответственность, то есть специалист, который отвечать будет за готовность инженерных систем, уборку, текущий ремонт и содержание общего имущества.
0: Прекрасно.
3: То есть, если мы раньше говорили, раньше говорили, что это будет только управляющий, да, который, ну, есть сегодня...
1: А теперь есть ответственные лица, конкретный человек с ФИО, скажем так. Спасибо, Людмила. Людмила Жгун, эксперт направления «Народный фронт аналитика» была с нами в эфире. Ну, вот с 1 августа, кстати, управляющие компании получили четкие федеральные стандарты и работы, которые многие жильцы ждали годами. И теперь, надеюсь, в наших подъездах станет чище, потому что уборка подъездов, лестниц и лифтов теперь должна проводиться не реже одного раза в неделю.
0: Все меняется, и ЖКХ, как сфера, тоже подстраивается, дорабатывает какие-то нюансы. Будем следить за этой важнейшей сферой нашей жизни.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним, вместе работаем, вместе растем, вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Сигналы точного времени.
7: 9:32:33 точное московское время, среда, 26 августа на календаре. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события не только этого утра, но и нашей с вами жизни, наших с вами морей. Дело в том, что Азовское и Черное море заселили медузы, и уже и отдыхающие, и жители близ берегов Азовского моря жалуются на то, что с июля месяца практически в желе приходится плавать из этих больших медуз, и что с ними делать, пока непонятно. А все из-за того, что Азовское море стало более соленым.
8: Да, и вот получается такая история с демедузизацией, да, наверное, будем разбираться. Потому что, ну, вода прогревается до комфортных для их обитания температур. И мы ведь говорим часто о том, что у нас те или иные виды, которые, так скажем, южнее по широтам традиционно находились, все выше и выше по карте, по контурной географической, прогреваются практически и продвигаются, да. Так что все это, наверное, и отображение потепления, да, мирового океана, о котором нам часто говорят.
7: Узнаем, с чем это связано. Но интересные тут у нас ученые сделали выводы и предложения. Вот, в частности, ученые сделали серьезный шаг, как пишут медиа, на пути решения проблемы перенаселения Азовского моря медузами.
8: Ну да.
7: Сотрудники одной из научных организаций получили образцы нативного коллагена из медузы. И это достижение открывает новые перспективы для переработки биомассы медуз и создания ценных продуктов для медицины. Свои разработки в этой области внедряют уже несколько отраслевых НИИ. Два вида медуз у нас в Азовском и Черном морях – Аурелия и Корнерот. Оба они живут преимущественно в Черном море, в акватории Азовского, мигрируют через Керченский пролив как раз. Медузы безопасны для человека, контакт с ними вызывает максимум легкий зуд кожи. Ну, знаете, какой легкий. Вообще это больно. Во-вторых, это неприятно. Вот я, когда вижу много медуз, я просто в море не могу зайти. В Азовском море именно такая проблема со мной произошла. Но предлагают, значит, что делать? Во-первых, предлагают делать еду из медуз. Вы сейчас удивитесь. Но можно делать, во-первых, медузы салат использовать. Значит, можно превращать медуз в чипсы.
8: Да, интересно получается. А вообще, в целом, огромное количество биомассы, медуз до 4-6 миллионов тонн. Оценки были пару лет назад. Сейчас, я так понимаю, что их становится еще больше. И все ждут, наверное, какого-то элегантного решения. А как вообще поступать в этой ситуации? Можно ли народно-хозяйственные какие-то варианты применения медуз обозначить и конструктивно их, ну, без популизма, конечно, да, мы же без популизма.
7: Без популизма, да, мы смотрим в будущее, и вот ученые нам обещают, что в ближайшем будущем они смогут сделать из медуз стейки, например. А потом, значит, можно будет делать суп, причем он не будет ничем отличаться от говяжьего бульона. А, ну, как вчера сказали наши коллеги, а можно нам что-нибудь с медузами сделать, что-нибудь такое, кроме есть, пожалуйста? Почему мы все пытаемся съесть?
8: Ну да, потому что все-таки уровень солености моря практически удвоился. Было 9,3 в 2006 году, то есть 20 лет назад, а сейчас уже больше 15. Ну и, конечно, все это создает, как мы отметили, уже благоприятные условия для размножения медуз.
7: Да, и при этом могут исчезнуть рыбы, промысловые виды рыб, которые питаются микроорганизмами, и их становится все меньше, потому что медуз становится все больше. Давайте об этом поговорим. Специалист по морским сообществам, морской биолог Института океанологии имени Шершова Филипп Сапожников с нами на связи. Филипп Вячеславович, доброе утро.
9: Доброе утро, дорогие друзья. Рад вас слышать.
8: Мы тоже. Расскажите, что делать.
9: Давайте поговорим о медузах.
8: Да-да, расскажите, ну, что с ними делать.
9: Понимаете, в чем дело? Те технологические решения, которые сейчас предлагают наши учебные и научные организации на юге России, они имеют практический смысл. То есть медузы действительно стали в большом количестве заполнять Азовское море. Это ни для кого не секрет, особенно там много медуз-кормеротов. Они там едят планктон. Планктона в Азовском море традиционно много. Там есть и фитопланктон, и зоопланктон. Медузы этим успешно питаются. Биомасса их огромна. И они часто попадают в прилов при рыбной ловле. Сильно мешают. И они забивают пространство возле пляжей. Крайне неприятно. Есть технологические решения. В целом, на вид простые, на самом деле довольно сложные, поскольку надо подбирать тщательно pH среды, надо подбирать температуру реакционных процессов. Необходимо подбирать те окислители и те ферменты, которые способны переводить мезоглею, то есть среднюю часть тела медуз, в коллаген. Необходимы механизмы его фильтрации, осаждения. Но это все достижимо, понимаете? Мы живем в ту эпоху технологического прогресса, которая уже позволяет выстраивать технологические линии. Есть ли где-то в мире устойчивое производство коллагена из медуз? Мы все обращаем внимание на Японию, видим там упаковки коллагена, на которых нарисованы медузы, и написано, что, конечно, это коллаген моря, но на самом деле его делают из отходов рыбной промышленности. Если мы обратим взор к Китаю, то в провинции Хэбэй есть производство довольно крупное, которое делает коллаген из медуз. Делает она его устойчивым. А вся просветленная Европа пока что еще не дошла до уровня промышленного производства коллагена из медуз и только-только к этому подбирается. То есть в Балтийском море, в Северном море живет медуза Aurelia aurita, из которой пытаются начать делать коллаген. Надо отметить, что наш Балтийский федеральный университет имени Канта тоже проводит разработки в этом направлении и собирается делать в не очень сильно соленом Балтийском море добычу аурелии и из нее добывать коллаген. Но в Азовском море, безусловно, очень много медузы корнерота, ризостома пульма. И здесь это может быть выгодным бизнесом. Пока что мы обращаем внимание именно на коллаген. Что касается утилизации медуз для производства стейков, чипсов, это пока отдаленная перспектива. То есть, да, в Японии готовятся определенных медуз, в Китае готовят определенных медуз, но это не совсем те виды. То есть, когда приехали японские эксперты на Азовское море, на Черное море, посмотрели на корнерота, они сказали, готовить можно, но вкус получается не тот. Ну, что делать? Есть вкусовые добавки, в конце концов, можно что-то с этим сделать еще. Когда мы с вами едим чипсы, это неестественный вкус чипсов, они тоже имеют вкусовые добавки, мы давно к этому привыкли.
8: Действительно?
9: Мы в целом живем в мире вкусовых добавок.
8: Вот-вот-вот, да, но... получается так, что нам будут под брендом «Медузы» корнерота сервировать глютен и прочие ароматизаторы, идентичные натуральному.
7: Подожди, если коллаген, то это же полезно
9: пока
7: для нашего организма.
9: Пока что мы не можем об этом ничего сказать. А что касается коллагена, да, тот коллаген, который планируется добывать из медуз Азовского моря, это коллаген без добавок. Это коллаген, который используется в медицинских целях. Надо сказать, что коллаген медуз очень близок по составу и структуре к человеческому коллагену первого типа и очень хорошо с ним взаимодействует. То есть использовать это для медицинских гелей, для медицинских матриксов, для элементов протезирования. Этот коллаген очень даже подходит, понимаете? То есть это очень серьезный шаг в медицинской промышленности.
7: Я представляю себе промысловую добычу медуз в Азовском море, значит. А что делать, чтобы стало меньше все-таки медуз? Потому что это угроза нашим морям, нашим берегам, нашим рыбам.
9: Природа не может творить по приказу, и сейчас это, к сожалению, естественный процесс, поскольку... Не просто моря прогреваются очень медленно, океан – это крайне консервативная система и весьма инертная по части прогрева. То есть в океане процессы идут несколько медленнее, чем в атмосфере, если рассматривать процесс, связанный с теплообменом. Но море осолоняется, и действительно в Азовское море проникает все больше черноморских видов, средиземноморских видов, других вселенцев, которые постепенно меняют структуру его пелагических и донных сообществ. Это непреложный факт. Это происходит последние как минимум 15 лет. Происходит постепенно, но эти тренды имеют место. То есть Азовское море наполняется черноморскими медузами, теми, которые живут не только в Черном море, но и в Черном море в том числе, Азовское море ими наполняется весьма успешно, потому что растет его соленость, то есть становится доступной среда. Рассолить Азовское море сейчас никто не сможет. Дело в том, что мелеет Дон, поступает мало пресной воды. В результате, поскольку объем моря, в принципе, там меняется очень мало, то освободившееся место от пресной воды заполняет соленая вода из Черного моря. Меняется водный баланс Азовского моря.
8: А можно ли говорить в целом об устойчивой деградации Азовского моря с точки зрения ученых?
9: Нет, нельзя, оно просто
8: меняется. Или это цикл такой?
9: Это не цикл, оно просто меняется на фоне общих климатических изменений. Это не цикл, это общее направление перемен. Но оно становится все более похоже на черном, по крайней мере, пока что в южных и юго-восточных районах. Частично в юго-западных, которые близки к Крыму. Но истребить медузу там, это начать истреблять ее в Черном море, поскольку это взаимосвязанные водоемы. Так что, не дай бог, провести какие-то целенаправленные биологические инвазии.
7: Ну, вмешательство человека – это всегда негативно. Но, может быть, поможет нам всем возможность сделать чипсы из медуз. Будем собирать, как грибы по осени, значит, в лукошке носить домой, чтобы сделать себе чипсов на зиму, на холодную.
8: Ты куда? По грибы? Нет, по медузоньке. Спасибо. Говорим Филиппу Сапожникову, специалисту по морским сообществам, морскому биологу Института океана имени Шершова Российской Академии Наук.
7: Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также заходите в наши каналы в Максе, в Телеграме Радио России. Напишите комментарии, а готовы ли вы есть медуз на завтрак, как закуску, может быть, на ужин, на обед.
6: Радио России.
10: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра «Академия русской музыки» прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
11: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
12: На правах рекламы.
13: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
14: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходят только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
13: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
14: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным, чистым озером.
13: То есть так все просто?
14: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии задача весьма сложная.
13: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
14: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
13: Да.
14: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
13: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
14: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группы российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор, академик Лазерной академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 2533. Я повторяю, 8 800 777 2533. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-25-33.
13: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
14: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
13: Нет, конечно, помню.
14: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
13: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
14: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
13: Да, да, да.
14: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю, правильно подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
13: Но это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
14: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
13: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
14: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 2533. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
13: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
14: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты. Большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777 2533.
13: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
14: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
13: Да, конечно.
14: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
13: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
14: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Вы тоже?
13: Конечно, ну, да,
14: вопрос
13: да,
14: такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
13: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Радио России.
16: Премьера в театре Гоголя. 8 и
17: 9. Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
18: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
19: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
20: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
21: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вначале коротко о главном. В ФСБ сообщили о задержании радикалов-террористов в Адыгее и Кабардино-Балкарии. Иранские атаки могли нанести рекордный ущерб объектам США на Ближнем Востоке. И ученые ожидают магнитные бури после выброса плазмы на Солнце. Далее обо всем подробнее. Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Адыгее и Кабардино-Балкарии 12 сторонников запрещенных в России международных террористических организаций. Один из них, задержанный в Майкопе, планировал теракт на объекте Минобороны, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. У него изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской с членом украинской террористической организации, который координировал его деятельность. Кроме того, в Зольском районе Кабардино-Балкарской республики задержаны 11 участников террористической ячейки, пропагандировавших радикальную идеологию и совершавших насильственные акции в отношении граждан, не разделяющих их взглядов. Возбуждены уголовные дела, в том числе о приготовлении к теракту и об организации деятельности террористической организации. Все задержанные заключены под стражу. В ФСБ вновь отметили, что иностранные спецслужбы не снижают активности поиска в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Группировка «Восток» за сутки уничтожила более 40 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Противник также потерял более 300 военнослужащих. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
22: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Коломицы, Барвиновка, Нежинка, Червоный Яр, Омельник и Червоная Криница. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 300 военнослужащих, 6 автомобилей, пункт боепитания, склад материальных средств, 6 станций спутниковой связи Starlink, 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 41 пункт управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
21: В свою очередь, южная группировка за сутки уничтожила в зоне своей ответственности 46 пунктов управления беспилотниками. Ликвидирован также украинский бронетранспортер «Буцефал». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами. Об этом он сообщил в интервью газете «Вашингтон-Пост». Других подробностей представитель Кремля не привел. Накануне некоторые СМИ сообщали, что в аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет «Боинг». Борт вылетел с базы «Эндрюс», откуда обычно отправляются высокопоставленные чиновники администрации США, включая президента Дональда Трампа. Телеканал CBS ссылкой на собственные источники утверждал, что именно на этом самолете в российскую столицу прибыл глава американской разведки для проведения закрытых встреч. Детали переговоров не разглашаются. Курилы – неотъемлемая часть России. Руководству Японии стоит помнить свою историю и строить отношения с Москвой на принципах дружбы и взаимности. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в интервью «Вестям». Он уверен, что такую ядерную державу, как Россия, победить невозможно.
23: Курилы – неотъемлемая часть Российской Федерации. А что касается руководства Японии, пускай они еще раз помнят свою историю. Помню то время, когда милитаристская Япония погубила миллионы мирных граждан. Сейчас пытаются вернуться к той же риторике. Не надо. Ядерную державу, которая является Россией, победить невозможно. Все остальное – это только вызовет напряжение в отношениях. Их лучше строить на принципах дружбы, взаимности, не вмешательства в дела суверенных государств и, конечно, взаимовыгодного сотрудничества.
21: Напомню, 13 августа президент Владимир Путин впервые лично посетил остров Итуруп. После этого МИД Японии выразил России решительный протест и заявил, что все северные территории, как в Токио именуют южную часть Курильских островов, являются исконной японской территорией. Дональд Трамп направил на рассмотрение Конгресса США соглашение Саудовской Аравии о развитии ядерной энергетики. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Как заявил изданию чиновник администрации президента Соединенных Штатов, Трамп не отказался от своего условия о нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем. В июле Вашингтон объявил о заключении многомиллиардного соглашения, согласно которому американские компании получат эксклюзивное право на развитие гражданской ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии. Трамп заверял, что речь идет исключительно о невоенном использовании ядерных материалов. После подписания соглашения он заявил, что прежде чем сделка вступит в силу, Эр-Рияд должен нормализовать отношения с Израилем. Ожидается, что рассчитанное на 30 лет соглашение вызовет в Конгрессе дебаты о том, как развивать американскую атомную отрасль и одновременно сдерживать распространение оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. Иранские ракетные и беспилотные атаки нанесли разведывательным объектам и системам наблюдения США на Ближнем Востоке ущерб, который может стать крупнейшим за всю историю американских спецслужб. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники. По информации телеканала, восстановление поврежденной инфраструктуры потребует значительных затрат, которые могут исчисляться миллиардами долларов. Газета Financial Times 19 августа сообщала, что Иран рассматривает возможность атак на американские военные объекты в Европе в случае эскалации конфликта со стороны президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что иранские силы оценивали возможность ударов по объектам США в странах Юго-Восточной Европы, в частности, Болгария. В качестве потенциальной цели также рассматривался Кипр, где находится британская авиабаза. Геомагнитная обстановка на Земле в ближайшие три дня будет ухудшаться. Пик возмущения придется на 28 августа, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Если сегодня индекс солнечной активности останется на спокойном уровне, то уже к завтрашнему дню вероятность магнитной бури возрастет до 51%, а на следующий день до 65%. Ученые предупреждают, что в северных широтах Земли произойдут возмущения магнитосферы, соответствующие уровню G1. А в долгосрочной перспективе на месяц вперед лаборатории фиксируют относительно спокойную обстановку на Солнце без серьезных волнений. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисисты мира Андреева и Андрей Рублев вышли в полуфинал US Open в миксте. Они обыграли пару россиянки Дианы Шнайдер и норвежца Каспера Руда 4-1, 4-5, 10-5. За выход в финал наша пара поспорит с чешским дуэтом Каролины Муховой и Якуба Меньшика. В экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза обратились столичная «Динамо» и «Рубин». Московский клуб попросил рассмотреть два эпизода кубкового матча с Краснодаром, когда арбитр не назначил пенальти за игру рукой на 5-й минуте, а также момент с засчитанным на 44-й голом южан. У казанцев остались вопросы по забитому мячу Сергея Воротынова на последней добавленной минуте игры чемпионата с «Балтикой». Напомню, из-за него «Рубин» упустил минимальную победу. Футболист ЦСКА Матеус Рейс тренируется в общей группе перед гостевым матчем 6-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном», пишет Матч ТВ. Напомню, защитник получил травму и был заменен на 26-й минуте кубковой игры с волжанами и пропустил встречу чемпионата с «Локомотивом». Хоккейный казанский «Акбарс» подписал контракт с американским нападающим Кевином Хейсом. Соглашение рассчитано на один год. Ранее 34-летний спортсмен выступал в НХЛ за Нью-Йорк Рейнджерс, Виннипег, Филадельфию, Сент-Луис и Питтсбург. Всего в активе форварда 861 матч в НХЛ и 472 набранных очка. Баскетболисты «Зенита» сыграли в ничью с австрийской «Веной». В товарищеском матче спарринг прошел накануне в Белграде и завершился со счетом 79-79.

Дождь в Самаре 21-23 и без осадков. В Владикавказе 23-25 градусов, пройдет кратковременный дождь. В Севастополе 28-30, осадков там не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Термометры покажут плюс 19-21 градус. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 88%.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Он удивительно обаятельный, проницательный, надежный и очень смешливый. Наверное, именно поэтому негодяи, которых он играет в кино, в его исполнении такие настоящие и, честно говоря, привлекательные. Глаз не оторвать. Я от всей души в нашей студии приветствую актера театра и кино Анатолия Кота.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А что ты улыбаетесь-то?
2: Ну, я не ожидал, что мы начнем нашу беседу с таких комплиментов каких-то в мой адрес, поэтому заулыбался.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что ваши родители при рождении ждали девочку?
2: Да, папа хотел, чтобы родилась девочка. Тогда ж не было аппаратов, какой уже пол будет у ребенка, когда он еще находится в утробе матери. Вот, а у отца было два сына старших, дочка родилась, и он подумал, вот сейчас мама беременна, родит дочку, и все, будет у меня два сына и две дочки.
1: Комплект.
2: И комплект полный. А тут бац, и я. Как-то немножко он, да, подрастроился, по-моему, тогда.
1: Ну и что, и после этого еще?
2: Ну, а после этого еще сестра родилась, да.
1: Понятно, хорошо. Это правда, что в детстве вы попали в милицию за опыты с селитрой и магнием?
2: Да, откуда вы знаете? Да, было дело такое. У меня же старшие братья, они меня учили магний точить напильником, чтобы он не заискрился, так, чтобы горочка была. Да, селитру мы делали ракетки, да, мы делали бомбочки такие, взрывпакеты так называемые. Шалили братья мои, и я вместе с ними. Они убежали, а я был мелкий, не успел.
1: А что вы подзорвали?
2: Да ничего, взрывпакет, такая плотная бумага берется, намешивается там, не будем рассказывать, намешивается.
1: Да, да.
2: Ну, просто бросаешь громкий хлопок, вот и все.
1: А куда вы бросили-то его?
2: Просто куда-то, где нету людей.
1: А милиция откуда взялась?
2: Ну, это всегда такой вопрос, откуда она берется вдруг.
1: Это да, это я с вами согласен. Хорошо. Это правда, что даже удары по голове учебником по математике, который носила ваша одноклассница, не помогли вам освоить эту науку?
2: Ничего себе, откуда вы все знаете? Да, было такое дело. Я вдруг, ну, 10 класс, последний класс, и надо было сдавать госэкзамены, среди которых была и математика, в которой я вообще очень плохо разбирался. И моя одноклассница Соня Лившиц сказала, что я тебя подготовлю. Ну, я готовился, пытался. Там было не только удары учебником алгебры по голове. Она не кормила меня. Мама делала бутерброды, она говорит, вот выучишь теорему там какую-нибудь, тогда там бутерброд, там чай это когда нальем. Ну и психануло, видно, однажды, что я такой тупица в математике. И, да, было. Ну, я уже боюсь дальше, какие вопросы еще вы мне зададите.
1: Да не, ну что, прекратите. И напоследок, это правда, что на роль министра обороны России в фильме «Небо» вас лично утверждал Сергей Шойгу.
2: Если честно, ну, мне так сказали, что отправляли пробы. Во-первых, заказчиком этого фильма было Министерство обороны России. Ура. Соответственно, наверняка, я не знаю, ну, мне так сказали, вот.
1: А кто еще был в кастинге?
2: Не знаю, мы обычно не знаем. Потом, может быть, как-то к нам кто-нибудь там, режиссер, если подружимся, рассказывает, кто еще был в кастинге.
1: Но, в принципе, роль удалась.
2: Спасибо большое. Ну, я пытался, готовился, купил книжку Сергея, прочитал ее, смотрел его интервью разные.
1: То есть погружались в образ?
2: Ну, смотрел, да, как он себя ведет, как разговаривает, что у него внутри, понять хотелось это благодаря книге. Разговаривал с его коллегами, благо у меня есть люди в министерстве.
1: Ну, да-да-да.
2: Ну, спрашивал, интересовался, просто интересовался, да. Если есть такая возможность подготовиться к роли человека, который вот есть живой, то
1: А потом не встречались с ним, нет, вот так?
2: Нет, так не пересекались, нет.

0: Ну что же, поехали. Итак, значит, детство было радостным, но тяжелым.
1: Да нет, я не сказал бы тяжелым. Прекрасное у меня детство было.
0: Ну, конечно, донашивали вещи за старших братьев.
1: Ну, а это нормально.
0: Ну, в принципе, да.
1: И какая разница? Там, слушайте, это нормально было. Это вот сейчас как там какие-то мемы бывают. Там ребенок мечтает о новом айфоне, там каком-нибудь, да, на новом телефоне. Я мечтал, чтобы у меня вот ручка была такая, чтобы там красненькая и синенькая выскакивала. Вот это мечта была, а вы говорите, новый телефон.
0: А когда первый раз Толик купил себе костюм?
1: Костюм не помню. Я помню, где-то лет 14 было он мне, или 14, да. Я тогда осознанно пошел летом работать к тете в Витебской области на завод. Такой населенный пункт Ушачий. Там тетя работала, короче, на заводе замдиректора или директором, я уже не помню так на тот момент, где производится напиток. Ну, Буратино, Дюшес, вот это все. И я стоял на ленте на аппарате, который наклейки клеит. Mm-hmm. Вот. И тогда заработал первые деньги. И мама сказала тогда: Толя, ну купи хоть что-нибудь такого, часы купи, что-нибудь такое, чтобы запомнилось, потому что это твоя первая зарплата. Вот я помню, это мама так сказала, а что я купил на первую зарплату, я не помню. Надо было часы купить, наверное.
0: А, наверное, много лимонада выпили?
1: Очень много, очень много. Ну, это было просто тогда лимонад, который льется просто, можно сказать, рекой, вот, и ты там работаешь, и ты имеешь доступ просто вот много, да.
0: А я так понимаю, что Толя был, конечно, мальчик дерзкий.
1: Ну, не очень, но мог.
0: Ну, да, старшие братья, наверное, Ванечка и Игорь тебя постоянно мучили под затыльниками.
1: Ну, было, они ж военные, а я дерзил. Он говорит, ты кому дерзишь? Я взводом уже командую, а ты тут, сопляк, дерзишь мне. Ну, да.
0: Но, мне кажется, самый веский аргумент все-таки был ремень отца.
1: Ремень, поводок собаки, да, у нас поводок был, я его, мы нашалим, бывало, но, ну, правда, вот отец приходит с работы, уставший, дома четверо детей, он приходит, а там...
0: Да стекло, пятеро уже.
1: Ну, там, да, пятеро, там стекло вечно, стекла почему-то вылетали в межкомнатных дверях, что-нибудь разбито, что-нибудь сломано, этот младший плачет, старшие говорят, что они не виноваты, ну, он иногда без разбора говорит, все, становитесь все, получите все, потому что нет сил уже разбираться с вами.
0: А как ты думаешь, вообще вот пород детей, это педагогично? Ну, только честно.
1: Простите, я считаю, что да, можно. Немножко.
0: А как же так, при таких строгих братьях, при таком отце ты носил длинные волосы в школе? Как тебе не стыдно было?
1: Ужас,
0: так
1: ужас.
0: Так что, обрезался?
1: Да, ну это вот юношеское такое вот высебячивание такое какое-то было. Да, я носил, папа, как слепая ходишь, ну, зрение плохое, а я нашел, как у Джона Леннона, очки круглые, тогда с оправой, ну, конец 80-х, достать такую оправу, это было нереально, и чтобы стекла с диоптриями, чтобы они были такими задымленными такими, ну, как у, короче, ну, да. Так он говорит, как кот Базилио ходишь, батя говорил мне.
0: Так.
1: Вот, ну, я ходил, потлаты, да, волосы до плеч, вызывали директору, говорили постричься. А я с гордостью доставал дневник и сказал, где правила ученика прописаны, говорил, покажите мне, где там указано хоть слово о длине волос мальчиков.
0: Ух, ничего себе.
1: Ну, покажите мне, пожалуйста. Ну, дерзил, хотя учился плохо, ужасно. Ну, поэтому и пошел оканчивать школу, театральную школу, театральному клубу, которая только первая появилась вот в Минске, и я в нее попал.
0: И напоследок скажи, ведь ты же был дохлый.
1: Очень я был худой. Реально очень худой. Болезненно худой. Ну, просто вот такая... Ну, а у меня отец такой вот худой, ну, да, был, что и мама рассказывает, что когда они только поженились, приехали в Минск снимать комнату...
0: Его потеряли.
1: Нет, его не хотели... Хозяйка не хотела заселять, боялась, что он болен туберкулезом, такой худой был папа.
0: Да.
1: И мама задалась целью раскормить его. И у него получилось. Вот. Я пошел в отца в юные годы и был очень худой. Мне было... Какой-то зеленый какой-то был. Никакого не составляло труда прийти, так вот, сделать грустную мину и сказать, вы знаете, я так плохо себя чувствую. Можно я пойду домой? Сочковал я безбожно. Ужас просто.
0: А не приставали местные хулиганы? Знаешь, когда шкет идет, так и хочется ему навалять.
1: С чего это вдруг? Я и сам мог навалять. Слушайте, это было... Ну да, стрёмное время такое было. Это же было время, когда район на район, улица на улицу.
0: Да, это
1: когда
0: было
1: ты
0: дело.
1: С какой улицы, ты с какого района, это иди сюда. Ну, было такое. Деревни могли спросить у тебя на дискотеке.
0: И что, и ты дрался?
1: Дрался ужасно. В деревне вообще ужасно дрались. И кольями, и цепями.
0: Это в белорусском Полесье?
1: Ну, не в Полесье, а в Гродненской области. Ну, 90-е годы, конец 80-х, тогда что, ну, ты из какого района, это же было всегда.
0: Да, да.
1: Ну, все же уже смотрели себе. Теперь фильм этот, как его... Слово «Пацана»,
0: господи. Да, слово «Пацана», да.
1: Вы же уже все знаете, да. Что... Да, так и было.
0: Понятно. Ну что же, Анатолий Кот, тогда переходим к вашей творческой деятельности.
1: Мне так хорошо в детстве сейчас было.
0: А еще ничего, и в юности тоже неплохо было. А почему ты не поступил в Щукинское училище?
1: Ну, я не знаю, не хватило, волновался ужасно. Я больше никогда в жизни так не волновался, как тогда.
0: Да ладно?
1: На турах, да, у меня... Ну, только что не описывался, простите.
0: А что ты читал?
1: Я не помню уже.
0: Ну да, от волнения.
1: И у меня колени тряслись. Просто я стоял и чувствовал, как у меня трясутся колени, и я ужасно.
0: А почему нельзя
1: так,
0: было...
1: Так хотел.
0: Да, почему нельзя было годик подождать, и потом опять поступать?
1: А можно было, я...
0: Ты же хотел в Щукинское?
1: Я очень хотел в Щукинское. Я думал... Потому что надо было идти в армию тогда, если я не поступлю.
0: Как не стыдно.
1: Не стыдно. Надо было, я хотел быть артистом, и я им стал.
0: Да-да-да.
1: Кто хотел стать военным, как мои братья, они стали военными, и слава богу. Вот, я к тому, что я поступил, а потом и думал, что поеду там на следующий год поступать, или переведусь. А тут развалился Советский Союз, и поэтому уже...
0: А, ну да, другое государство.
1: Да, и уже было невозможно поехать перевестись, и ну как-то так все пошло, поехало.
0: Слушай, а у тебя же была сокурсница Юлия Высоцкая, она же была россиянка.
1: Да. Ну, это было советское время, когда поступила еще при советском, в советское время.
0: То есть, получается, что она была россиянка, училась в Минске,
1: да.
0: Потом все развалилось.
1: Да.
0: И надо было получать гражданство?
1: Я не помню, получила Юля гражданство или нет, но ее брали в театр, ей нужна была как минимум прописка.
0: А, это смешная история.
1: Да,
0: Как эффективный брак.
1: Да, да, да.
0: Эффективный, я бы сказал, брак.
1: Фиктивный, да.
0: Да. А скажи мне, а Юля тебя как-то отблагодарила за то, что она получила минскую прописку? Ну, смотри, ты поставил свое имя. Ты, в общем-то, просто проявил такой джентльменский поступок, совершил.
1: Мы дружим. Как, я не знаю, как друзья должны.
0: Ну, я не знаю, например, прийти к Андрону и сказать...
1: Ну, проставиться там, ну, было.
0: А, ну, вот-вот-вот, хотя проставиться. Я просто думаю, что ты на правах родственника, по идее, должен принимать участие в любой постановке Андрона Кончаловского. Теперь по нынешним временам.
1: Наоборот, вы что, мы же... Ну, да ладно, перестаньте, не люблю эту тему, правда, не знаю, кто кому чего должен там.
0: Да нет, это же я в шутку, потому что на самом деле...
1: Я понимаю.
0: Вот, я просто хорошо знаю Юлю, вот она очень милая, очаровательная женщина, и даже Андрона Кончаловского, как это не парадоксально. И меня, конечно, очень поражает эта пара, потому что она такая классная и очень талантливая. Я думаю, как все талантливые люди вот так вокруг друг друга крутятся и вертятся, и ты в том числе.
1: Да, спасибо.
0: Не за что. Скажи мне, как дочки?
1: Ой...
0: Да. Особенно та, которая на лошадке катается.
1: Ну, начнем со старшей, потому что
0: старшая
1: уже закончила
0: старшая
1: третий курс.
0: Старшая это у нас Алиса.
1: Алиса закончила третий курс в ГИКе у Сергея Витальевича Безрукова.
0: Ого!
1: Вот. Уже вот она только вчера сдала мастерство актерское, написала «Папа, я сдала». Прислала фотографии. Не мог ей прийти.
0: Ну,
1: я
0: да.
1: Всегда стараюсь прийти и посмотреть ее спектакль. Ну, не спектакль, эти экзамены по актерскому мастерству, но вчера у меня был съемочный день, и не сложилось.
0: Слушай, ну ничего, талантливая девка. Ой, простите,
1: дай
0: девушка.
1: Дай бог. Я надеюсь, все ну, и снимается уже, и играет, и в театре у Сергея там тоже какие-то роли в театре небольшие есть. И, ну,
0: конечно, девушка видна, честно говоря.
1: Очень-очень волнительно. Хочется же, чтобы было лучше, чем я.
0: Я понимаю. А вдруг она бабац и замуж выйдет?
1: Да.
0: Заметьте, не я это сказал.
1: Ну, значит, бабац и замуж выйдет.
0: Да?
1: Да.
0: То есть ты готов уже практически к этому?
1: Слушай, на самом деле, надеюсь, Алиса не услышит, плохая эта профессия, особенно для женщины, для девушки. Трудная она. Как это не ругнуться, скотская.
0: Да так оно и есть.
1: Продажная. Я ее отговаривал, долго отговаривал.
0: Отговаривал?
1: Долго отговаривал. Говорит, доченька, пойди лучше в продюсеры. Папа стареет, а ты будешь станешь продюсером. Будешь снимать кино, и папа будешь снимать, и ты будешь работать. Потому что продюсер, он же может все. Он и как режиссер может быть. И сам себя снимать. И
0: да все что угодно.
1: Да все что угодно.
0: И деньги опять-таки.
1: И опять-таки деньги другие. Нет. Костя сказал, вот Константин Юрьевич.
0: Хабенский.
1: Да, я говорю. Ну вот, говорю. А младшая на Новый год участвовала в рождественском концерте. Приехали домой. И сказала, ну все, я хочу быть теперь актрисой.
0: Ариночка.
1: Да, Ариночка. Я говорю, Костя, а что? Ну вот теперь, ну что? Теперь и младшая хочет актрисой стать. Он говорит, Толя, если вот у нас не получалось, там, у тебя, у меня, потому что мои дети тоже хотят, чтобы становиться актрисами. Потому что, ну, если у родителей получается, они видят это, значит...
0: Они видят успех, да.
1: Да, значит, а что ты хотел?
2: значит, будут актрисами.
1: Вот, ну да, а старшую я отговаривал. Ну, младшую я еще надеюсь, Арина. Ну, да. Это у нее в 7 пятниц пока, но становление идет. Она и тем хочет стать, и тем, и спортсменом, и конники, и врачом.
0: Лошадку купила
1: себе. И лошадки живую.
0: Скопила, да.
1: Нет, копим.
0: Да что, серьезно?
1: Дело в том, что дело-то не в накоплении купить лошадь. Ну да, хорошую там скакуна еще.
0: Сколько там? 3 миллиона, по-моему.
1: Ну, разные цены есть. Да? Я мониторил, короче, можно, да, я интересовался.
0: И пересели кобылку купить, да?
1: Но когда я узнал, сколько стоит содержание,
0: там, да.
1: Вот содержание, это дороже, чем купить кобылку. И я понял, что а работа у меня нестабильная.
0: Ну, то есть заработок
1: у меня нестабильный. И поэтому я сказал, блин, себе, я не смогу такое пока позволить.
0: Ты Арине объяснил на пальцах? Хотя у тебя с математикой плохо, что...
1: С математикой плохо.
0: Да, что невозможно пока, Ариночка, купить там лошадку.
1: Да, выше головы не прыгнешь.
0: Это точно. А что лучше, работать на сцене в театре или в кино перед камерой? Где, как говорится, плевок получается более протяжный и лучший?
1: Это считается одной профессией актерской. Но существование, на самом деле, в кадре отличается, нежели существование актера на сцене. И поэтому... Какую я больше люблю, что лучше.
0: У тебя и там получается.
1: Ну, слава богу. Ну, это как, ну, это, я не знаю, как и с микрофоном работают артисты. Ну, то есть,
0: ну, да.
1: В студии там начитывают. Это тоже другая профессия тоже. Как бы одна и та же, но другая. Вот, и мне нравится и с голосом работать. Мне нравится всегда было записывать и документальные фильмы, даже простые рекламные ролики. Мне всегда в этом какое-то тоже творчество есть. Надо, ну, и понять, что хочет от тебя заказчик. Это тоже какой-то контакт, как с режиссером.
0: А ты ведь знаешь, да,
1: что... Озвучивал фильмы, там, мне тоже это нравилось всегда.
0: А ведь ты знаешь, что голос – это продолжение души нашей?
1: Да?
0: Да.
1: Это потому что на радио работаете, вы придумали себе такую отмазку.
0: Нет, почему? Я на телевидении работаю. Я просто знаю о том, что на самом деле, если душа поганка, не будет у тебя никогда хорошего голоса. А скажи мне, а как сохранить в этом мире себя, свою душу, естественно, свой голос? Как не... Хотел сказать слово нехорошее, но как вот не со...
1: У поляков есть такое слово.
0: Да.
1: Не скурвиться.
0: Вот. Заметьте, не я это сказал.
1: Но оно, по-моему, не ругательно.
0: Не ругательно, нет.
1: Тяжело. А с годами понимаешь, что это еще тяжелее. Знаете, вот я приехал, когда в Германию, мне терять было нечего. Ну, правда, кроме своих цепей.
0: А, кстати, почему ты так вдруг резко соскочил?
1: А потом я понял, что я не реализуюсь там никогда. А я хотел реализоваться как артист. Ну, мне будут предлагать вечно какие-то маленькие роли, эпизоды совсем какие-то мелкие. И искать, там, ну, там, правда, надо рыть землю, чтобы найти себе работу. Вот, по профессии.
0: А можно жить на немецкую зарплату? У артиста.
1: Можно.
0: Да?
1: Можно. Не роскошно, но можно. Да. У меня другое было разочарование. Так как у меня была рабочая виза, я иностранец, у меня, оказывается, очень большое удержание государством идет налогов больше. Платил больше налогов, чем другие артисты, которые нежели местные. А я не знал этого. Я получил первую зарплату, сполз по стене, заплакал и подумал. Я же хотел уехать после первого контракта на своей машине.
0: Конечно.
1: Все уже рассчитал. Мне сказали...
0: Volkswagen или что?
1: Ну, что-нибудь, да. Я уже рассчитал все. Представил, сколько я, значит, контракт, там, значит, на 9 месяцев, там, ну, значит, я буду, получается, столько-то, столько-то.
0: Ну, да, да, да.
1: Да, да, да, все уже распределил, жрать буду поменьше, да, не надо, вот, и... А тут бас еще меньше получаю в два раза, там сколько-то 51%, что-то налог какой-то там, что-то такое, ну, жесткий был, удар под дых был, неожиданно.
0: А скажи мне, иногда проезжаю мимо Белорусского вокзала, не думаешь... А может быть, вернуться, пока не поздно?
1: Поздно. Раньше, да, ну, часто, да просто даже приезжал на Белорусский вокзал. Ну, нет, часто встречал друзей, гостей, провожал кого-то, какие-то передачки передавали там. Так теперь это как-то все ушло. Передачки передают самолетами.
0: Ну, да.
1: Из других уже концов необъятной. Нет, уехать уже нет.
0: Еще один маленький вопрос, который меня волнует больше всего. И ты же, оказывается, парень предприимчивый. Ты же работал на Радио Рокс, правильно?
1: Да.
0: Зарабатывал там деньги.
1: Да.
0: А не хочешь сейчас, например, организовать свою антрепризу, свое театральное дело?
1: Нет, не умею я это. Я плохо считаю, не умею организовывать.
0: Это я уже понял, да.
1: Я, то есть многие вот мои коллеги-артисты становятся режиссерами. Правда, не мое. Не хочу. Вот нету такого желания, понимаете.
0: И режиссером не хочешь стать?
1: Нет, не хочу. Я организовывать ничего не хочу. Я хочу играть.
0: А вот ты ленивый.
1: Я ленивый. Так наш, это наш двигатель. Нет, я правда, я хочу, вот я построил маленькие домики в лесу. Я хочу приезжать в лес, что-то делать своими руками, перебирать блесна, уезжать на рыбалку.
0: Это успокаивает.
1: Я этот движ рыбацкий очень люблю, но сейчас просто какой-то, не вынимая, работаю.
0: Ну, так это хорошо.
1: Наверное, да, но уже не в 52.
0: Да ладно, жизнь только начинается. Как ты попал в сериал «Солдаты»?
1: Ну, благодаря Леониду Куприда.
0: А, это вот...
1: Благодаря ему...
0: Сценаристу.
1: Слушайте, если хватит времени, это реально какая-то... Ну, вот мистика, не мистика, называйте, как хотите. Метро Новослободская. Я только пришел в театр Кармен Борисовича.
0: То есть ты только приехал в Москву?
1: Я только приехал в Москву. Работы у меня, съемок никаких. Ролей еще в театре тоже сильно Армен Борисович не дает, не видит меня еще. И я еду в метро Новослободская, очень большой эскалатор, и поднимается. Я уже не помню, кто спускался, кто поднимался. Ну, да. Не помню. По-моему, я спускался, а Леня поднимался. Леня, только на эскалаторах разъезжаемся. Он говорит: о, Толя, Леня, привет, привет, привет. Он говорит: поднимайся. Говорит: да, давай, я поднимусь. Я поднялся, он говорит: слушай, я же «Солдаты» пишу. Я говорю: ну, я знаю, что ты «Солдаты» пишешь. Так вот, там Рома Мадянов выходит из сериала «Царство небесное», прекрасный артист. Рома Мадянов попросил его вывести, и нам нужен какой-то нехороший человек.
0: А, понятно.
1: Вот, я, говорит,
0: на замену, да?
1: Да, я, говорит, пишу образ один там Шкалина, там, особиста, и представляю тебя. А у меня вышло, только-только вышло «На безымянной высоте», где я сыграл капитана НКВД. Говорит, вот пишу его и тебя представляю. Слушай, сходи на пробы. Пойдешь? Ну, ты, говорит, пойдешь на пробы? Он просит меня еще. Пойдешь на пробу? Я говорю, конечно, Леня. Говорит, ну все, тогда обменялись телефонами. Мы давно до этого не виделись, обменялись телефонами.
0: Че, прям так?
1: Да, и все, и меня позвали на пробу, утвердили. Видно, ну, Леня сказал, что он пишет под меня. И все, и так и оказался.
0: И ты стал работать?
1: В «Солдатах», да.
0: Играть особисто начала?
1: Да.
0: А, неприятный типок был, конечно.
1: Потом он исправился. Спасибо. Да. Леня поработал над образом и сказал, что будем его исправлять.
0: А скажи мне, то, что вот уходят коллеги, и Слава Гришкина шел, и Рома Мадянов, и многие другие.
1: Слава.
0: А больно вообще, когда вдруг еще вчера ходили, смеялись, рассказывали анекдоты, и вдруг этого человека нет?
1: Больно, но это наша всех участь такая, нас всех это ждет. Я не знаю, тут... Да нет, вчера просто на смену ехал, и у нас там объект один был на улице, а спа-центр, а чтобы к нему проехать, надо было проехать мимо кладбища. Что-то и вы тут заговорили про кладбище. Это к чему? Не нравятся мне эти ваши
0: сообщения. Хорошо, хорошо. А когда пришел к вере?
1: Ну, я крещен с детства, но тогда это было советское время. Было,
0: ты же пионером
1: не
0: был.
1: Очень был пионером, комсомольцем был. Ну, как-то, наверное, благодаря больше старшей сестре. Она как бы у нас за это отвечает. Вот. Год так конкретно не помню. Ну, так постепенно, да. Постепенно, да.
0: То есть Бог есть.
1: Да.
0: Это хорошо. Это хорошо. А с рыбной ловлей как?
1: С рыбной ловлей...
0: Ловится большая и маленькая?
1: Ой... Прямо на больное. Да хочется всю весну сейчас, я не выезжал. Плакать хочется, правда.
0: А рыбе хорошо?
1: Да я отпускаю ее, я же помощник. Я поймал, отпустил, я же почти спортсмен. Да ладно? Да. Да ладно, я КМС в прошлом году выполнил, когда позапрошлым. Ой, уже позапрошлым.
0: Даже так?
1: Да, я говорю в прошлом.
0: А вот этого большого палтуса, который ты поймал в Норвегии, тоже отпустили?
1: Нет, палтусок на этих соревнованиях, к сожалению, приходится забирать, потому что его...
0: К сожалению.
1: Нет, но есть разные соревнования. Есть соревнования, где приходится рыбу забирать. Приходится ее. Большинство соревнований это поймал, отпусти. Даже тот же пал лодочный проходит. Да, там же у них эти, господи, как эти боксы называются, я забыл это слово правильно, куда они запускают, поймали рыбу, там щуку, судака, они пускают в эти боксы, где кислород, все...
0: Прям аквариум, да?
1: Да, да, они привозят, они на взвешивание приезжают, рыбаки приезжают на взвешивание с живой рыбой, они взвешивают, и тут же взвесили и отпустили. Просто палтуса этого, зараза, на 60 килограмм живого не затащишь. Ну, можно затащить, да. Можно подтащить его, попытаться набросить петлю на хвост, ну, там по-другому все это.
0: А скажи мне, а что тебя все время подвигает на работу? Это желание быть все время в центре, в тонусе, или просто деньги?
1: Я открою вам тайну, в театре платят немного, очень немного.
0: Даже в МХТ?
1: Даже, к сожалению, в МХТ.
0: Как же жить дальше?
1: Ну, так же, как и жили.
0: Весело, да?
1: Весело. Нет, я к тому, что я шел в эту профессию, зная, что артисты мало получают в театре. И просто в кино, слава богу, платят.
0: Да, это хорошо. И скажи, пожалуйста, Анатолий Кот, ну вот каждый раз, когда ты соглашаешься на роль какого-то негодяя, ну не хочешь сказать «доколе», ведь ты удивительно обаятельный, привлекательный,
1: спасибо,
0: классный чел.
1: Ну, видно, эта камера не передает. Будем в жизни передавать. Да нет, доколе, да доколе будут предлагать, доколе, да то ли будем играть. Ну, так сложилось. Я, да, сетовал по этому поводу, да, переживал какое-то время. Ну, ты даже и не сильно-то и переживал.
0: Ну, приспосчет, да.
1: Да, кто-то же должен этих, как Андрей Панин говорил, ну, кто-то же должен этих мерзавцев играть.
0: Дорогой Анатолий Кот, у нас осталось ровно 1 минута времени. А скажи что-то нашим слушателям.
1: Я так люблю жизнь во всех ее проявлениях. Она такая классная, и даже когда подбрасывает всякие штуки, значит, не просто так подбрасывает. Что я хотел бы всем пожелать, своим самым близким людям и радиослушателям, это прежде всего здоровье. Как это не банально, но если вы можете поберечь себя, поберегите.
0: Друзья, это был Анатолий Кот, а я от себя добавлю, что не зря я тебя сравнил с Владиславом Дворжецким, который сыграл капитана Немо. Вот мне кажется, что есть что-то такое глубинное, романтичное и героическое. И надеюсь, режиссеры это наконец-то разглядят. Спасибо за этот откровенный разговор.
1: Всего доброго.
0: Счастливо.
3: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
4: Есть такая поговорка. Но он как собак, все понимает, а сказать не может. Раньше она звучала значительно реже. Ученые отмечают, что в молодежной среде все чаще вместо слов появляются жесты. А в англоязычной среде стали пользоваться спасительными короткими выражениями. Среди подростков там завирусился мем. 6-7. Ну, это абсолютно бессмысленная фраза, которую подростки просто выкрикивают в ответ на любой вопрос или просто для того, чтобы сорвать урок.
3: Скажем так.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев и представляю нашу гостью Наталья Николаевна Штода, заведующая кафедрой сценической речи Высшего театрального училища имени Щепкина. Наталья Николаевна, речь человека напрямую зависит от количества прочитанного, да? Но читать стали действительно реально меньше. Это как-то на языке это отражается?
5: Это отражается очень сильно на языке. И более того, это отражается, естественно, на становлении личности. Поскольку я работаю в творческом вузе, мы просто страдаем от того, что дети приходят с отсутствием воображения. А в актерской профессии это необходимый компонент. Вся система Станиславского зиждется на этом. Конечно, это зависит от чтения. Более того, я хочу сказать, что они, может быть, даже и не смотрят фильмы. Они привыкли смотреть какие-то очень короткие видео.
4: В Свердловске я видел клуб любителей трудного кино, да? Вот. Как-то язык и мышление, они же очень тесно связаны, да?
5: Конечно.
4: И чем меньше человек читает, тем меньше он может строить вот эти логические силлогизмы.
5: Без сомнения, знаете, по-моему, это Карамзин сказал, что несколько иностранных языков можно выучить при желании за 6 лет. Свой же родной язык надо учить всю жизнь. Это постоянный процесс работы над собой в первую очередь. А когда человек работает над собой, он не может обойтись без художественной литературы. Знаете, мне кажется, что у нас очень правильная методика воспитания студентов театрального института. Допустим, по сценической речи мы работаем почти исключительно над классикой русской. Русская классика. А если ребенок не читающий, как он поймет то, что там написано? Тем более, что язык становится другим, и многие слова им непонятны. И раньше, когда, допустим, в свое время училась я, нам не приходилось выписывать какие-то слова и пытаться расшифровать их. Сейчас мы это делаем постоянно. Угу. Вот идет текст, над которым они работают, написанный на одной странице. Другая страница идет для работы над текстом.
4: А скажите, пожалуйста, Наталья Николаевна, вот великий диктор Левитан, когда пришел на радио, он страшно окал, он из Владимирской области, и вот как-то с ним работали, поскольку дикторы были такой товар штучный, и очень быстро ему вот как-то поставили правильную речь, убрали вот этот его провинциальный говор. А вы сейчас занимаетесь подобным? Я почему спросил, потому что сейчас вот я заметил, такие вот провинциальные говоры, они даже очень часто строятся на совершенно других интонациях.
5: Без сомнения, мы в первую очередь начинаем работать над исправлением дикционных недостатков, потому что в этой профессии невозможно существовать с этим. Но, к сожалению, как ни парадоксально, существуют. И второй момент. Естественно, что существует определенная норма культуры речевой. И она подразумевает отсутствие говоров. Говор для актера – это может быть речевая краска образа, но отнюдь не существование постоянное.
4: Вот речевая краска образа – это же ведь тоже очень сложно, потому что наш коллега Николай Васильевич Мамулашвили, он всегда смеется и говорит, когда пытается пародировать грузинский акцент, не грузин, то всегда это очень смешно, потому что это какой угодно, но не грузинский, да? То же самое здесь. Ведь
5: конечно.
4: Вот это вот краску сделать очень сложно.
5: Очень сложно. Но мы этим занимаемся. Мы и изучаем говоры. Мы не только от них избавляемся, но и при изучении говоров сравнительные характеристики, они понимают, что и как они звучат. Потому что человек привык звучать. Да что такое я говорю? Так вот так говорю, я привыкла так говорить всю жизнь свою. И человек к этому привыкает, и он не понимает, что так нельзя говорить. Но если ты не являешься публичным человеком. Они милые, они прелестны, эти речевые характеристики того или иного региона.
4: Да. Мягкие, южные,
5: я обожаю это слышать. Я просто растворяюсь в этом во всем. И оконье, и северные какие-то говоры. Эта красота ведь невозможная. Ну ведь, например, вот что касается пополнения, допустим, русского языка. Не приди к нам слово «земляника», оно бы не было у нас оттуда, с севера. Это слово...
4: А это севера, да?
5: Да, из северного говора и так далее. Поэтому, да, конечно, без сомнения, это тоже культура речи, и над этим надо работать. Мне кажется, что как угодно человек может говорить, но он должен знать какое-то общее правило.
4: То есть эталон должен.
5: Эталонная речь.
6: Здравствуй, Асенька.
7: Здрасте.
6: С обедом опять опоздала. А что это у вас тут за трубы навалены? Или канализацию какую хотят делать?
7: Кто его знает? Газ купают.
5: Я помню, со мной училась диктор радиомаяк Галина Титова. Она поступила к нам уже позже, мы все были малолетки. Она поступила в 36, потому что у нее не было образования, но диктором она была блистательным. И речь у нее была такая чудесная, русская. Она изобиловала пословицами, поговорками. Она так вкусно говорила. И я помню, когда она возвращалась утром на занятия после ночной
4: смены
5: на маяке, она приходила и начинала коверкать свою речь, потому что ей было очень трудно.
4: Не стыдно было, что она так правильно с вами говорит?
5: Нет. Ей хотелось, понимаете, вот невозможно быть все время правильным. И вот, наверное, вот этот момент, тем более среди молодежи, нам по 17, а ей 36.
4: Скажите, пожалуйста, вот я сейчас заметил, какие-то есть такие тенденции. Вот опять-таки, вы говорите эталонная речь. Да, безусловно, это здорово. Но, во-первых, надо правильно установить этот эталон, да, потому что всю жизнь, я помню, там когда-то еще 100 лет назад спорили московская там и ленинградская фонетические школы, как правильно так или вот так, и мхатовское произношение знаменитое, да. Для начала надо договориться, что такое эталон. А во-вторых, вот сейчас появились, я даже не знаю откуда, вот посмотрите, даже какие-то гендерные такие диалекты. Потому что девушки почему-то стали делать интонацию вверх. А я тогда пошла и сказала, откуда это берется? Надо ли с этим бороться? Или, ну, язык, живая структура, сам разберется как надо.
5: Ну, я думаю, эти интонационные рисунки – это дань моды. Она слышит, как разговаривает та или иная девочка, и пытается ей подражать. Ей кажется, что это очень красиво. И на самом деле споры, меня всегда эти споры удивляют между питерской и московской школой.
8: Они до сих пор идут?
5: До сих пор спорят? Я не знаю, да не идут они. Я всегда существовала одна норма орфоэпическая. Были особенности петербургского произношения, каких-то определенных слов.
8: Да, булочная, булочная. Там,
5: да, рюмочная, рюмочная. Да, поребрик, бадлон или еще что-то. Студенты из Питера всегда мне привозят какие-то... Но это первое только время, когда они со мной спорят. Нет, не существует этого. Это особенность просто региональная. И человек там живет, он защищает это. Мы с огромным уважением относимся к нашей культурной столице, Петербургу. И когда мы туда приезжаем, конечно, мы таем, наслаждаемся, посещая великие музеи, великие театры и общаясь с удивительными совершенно людьми. Но у нас никогда не возникает спор на эту тему среди коллег.
8: О, вы знаете, все это здорово, Наталья Николаевна, но просто очень бы хотелось, чтобы было бы несколько таких неиссякаемых источников того, что вот мы с вами называем эталонной речью. Да? Вот Тогда это будет хорошо, потому что можно как-то смирять. Спасибо вам большое за этот разговор. Друзья мои, я хочу напомнить, что с нами сегодня в студии была Наталья Николаевна Штода, заведующая кафедрой сценической речи Высшего театрального училища имени Щепкина. Ну, и я, ваш покорный слуга Александр Хабургаев, с вами тоже прощаюсь. До скорой встречи в эфире.
3: «Скажем так» с Александром Хабургаевым.
9: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
3: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Дело в цифре.
10: Итак, сегодня мы поговорим о промптинге. До сих пор для многих это слово звучит как некоторая магия. Ну, а если отодвинуть магию и мистику в сторону, то, по сути, это запрос. В первой части беседы я предлагаю разобраться с анатомией идеального запроса. Мы поговорим о том, почему старая школа, ну, так называемых, гигантских простыней с ролями уходит в прошлое, и правда ли, что сегодня машину нужно не просить, а едва ли не программировать через простую, то на самом деле точную разметку. Ну и постараемся выяснить, как не разучиться мыслить в эпоху, когда мысль может сгенерировать кто-то другой, и как превратить бездушный диалог в настоящий интеллектуальный спор. Это программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. В нашей студии генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта, а я эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин. Роман Викторович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Давайте начнем с самого, что ни на есть, простого. Для некоторых слово «промптинг» по-прежнему звучит как некое ругательство. А что это такое, вот если действительно разобраться?
11: Да, это забавно. Слово «промпт» переводится с английского как «запрос». И когда мы были еще маленькими, где-то в конце 80-х, наверное, в начале 90-х, когда вот были первые компьютеры с черными терминалами, с зелеными буквами на них, «промптом» назывался запрос, который писался в командной строке. Вот для обычного человека что такое ЛПР? Непонятно.
10: Непонятно.
11: Вот. А вдруг принтер начинает шуметь и печатать. А тогда же были принтеры такие еще...
10: Громкие такие, да. Да,
11: 8-пиновые, 24-пиновые. То есть это булавочки, которые по бумаге стучали.
10: Да. Вот опасности, что у одних есть такие возможности, а у других нет. Давайте так скажем. 3 года назад мы вообще так активно не говорили про искусственный интеллект, про использование его в нашей жизни, про то, что каждый человек, по сути, может там диплом написать, программу написать, что-то проверить, что-то перепроверить, картинку создать, видео создать, которое сложно будет отличить от реального какого-то видео, рекламу и так далее. Еще 3 года назад это казалось чем-то очень дорогим и практически фантастическим. Сейчас мы говорим с вами вот о том, что тоже избранные где-то могут только к этому прикоснуться. Но пройдет год-два, и, пожалуйста, кто угодно.
11: Да, пройдет год-два, кто угодно, да, а избранные будут иметь такие мощности, что мама не горюй. То есть цифровое неравенство — это не какой-то риск, это наступившая реальность. И здесь я поправлю вас немножко. В массовом доступе GPT первое, GPT 3.5, чат GPT, что мы знаем, да,
10: так,
11: появилось 30 ноября 2022 года.
10: Угу.
11: Это 3.5 года назад. И это был прорыв именно для массового пользователя. У специалистов, конечно, был доступ и к трансформерам, и к BERT подобным моделям. Там мы с 2018 года их начали ковырять, когда вот трансформеры появились. Постепенно, ну вот это тоже фактор цифрового неравенства. Массовый потребитель, люди обычно узнали об этом 1 декабря в России. 30 ноября это там в США, по-моему, открыли, а в России 1 декабря открыли. Доступ был у всех. Бесплатный доступ к моделям OpenAI. Ну, сейчас его нету, тогда был, но специалисты с 2018 года работали с этим всем, да, то есть это вот вопрос, это цифровое неравенство или это какая-то экспертная элитарность или что, вот как вы это...
10: А оно будет расти, цифровое неравенство?
11: Да, несомненно, да? Я уверен в этом, потому что я говорю так, что сингулярность-то она технологическая уже наступила, она просто неравномерно размазана по обществу и территории. И как раз в области искусственного интеллекта сингулярность наступила уже очень давно.
10: Так, хорошо, где-то это немножко пугающе, но мы к этому еще вернемся. Но давайте вот к простому обывательскому такому подходу, простому человеку. Алгоритм идеального промпта, он есть вообще? Он существует сегодня? Или вот как вы говорите, напиши мне там такую-то игру, просто 3 слова, там, одно предложение. Или все-таки есть сегодня какой-то идеальный алгоритм промпта?
11: Но опять же, модели рознь, и для каждой модели такой алгоритм, он свой. Но в целом такой, если рассматривать мета-подход, мета-алгоритм, то да, я всех учу тому, что в большинстве случаев, так скажем, если вы работаете с моделью, которая не ризонер, то есть которая не размышляет, но даже если вы с размышляющей моделью работаете, то стартовый функционально-ролевой промпт — это то, что вам нужно. Из чего он состоит? Вы должны сказать модели, кто она, в какой роли она находится, то есть из какой позиции она выполняет вашу задачу, да? Вы должны ввести ее в контекст, то есть что вообще происходит, почему эта задача возникла, какие исходные данные есть, да? Ну, третье, собственно, это сама задача, которую надо решить, то есть что нужно сделать. Четвертое, это в какой форме выдать результат. И пятое...
10: То есть таблица, документ, там, да, да, последовательность, да, действий, там, и так далее.
11: Да-да-да, то есть что должно быть в результате, какие к нему требования, да. И пятое — это ограничение, то есть что нельзя делать. Фактически это такая формализация обычной постановки задачи для сотрудника.
10: Напиши мне ТЗ, да, вот говорит сотрудник начальнику, и да, начальник такой выдает ТЗ, вот сделай мне вот это, вот это, вот это, дедлайны такие, там сроки такие, вот этого не делай, вот это сделай, да?
11: Да, более того, когда вы сотрудника на работу принимаете, у него должностная инструкция есть. Должностная инструкция, просто это и написано. Ты должен делать вот это, а вот это делать не должен. У тебя есть такие-то права, а такие обязанности. Вот,
10: да,
11: и все.
10: Только здесь в более сокращенном виде и под конкретную задачу.
11: В целом, да. Но грамотный промпт-инженер, у него уже целая библиотека промптов есть. Я ее называю у себя, и мой коллектив за мной повторяет, книга заклинаний. Значит, у каждого из нас есть своя книга заклинаний. У нас есть общие разделяемые книги заклинаний под конкретные задачи. И там, допустим, какие-то задачи мы делаем. Просто вот каждый сотрудник, он уже не придумывает. Он открывает эту книгу и берет оттуда готовые промпты. Уже это есть.
10: Правда ли, это уже, наверное, финальный в этой части вопрос, Роман Викторович, правда ли, что вот мы с вами, когда обсуждали нашу встречу, готовились к программе, вы говорили, что из 5 там уровней написания промпта люди иногда нулевым, в лучшем случае первым пользуются. Я имею в виду простые обыватели. А что, вот в чем они заключаются? Вот это вот как раз тот самый простой алгоритм, напиши вот это, но не пиши вот это, или как?
11: Это первый уровень.
10: Это первый уровень.
11: Да, то есть нулевой уровень — это обычно вот человек, который не погружен в тему, он открывает с утра, образно будем говорить, чат GPT, хотя это название торговой марки, но там Ксеркс тоже.
10: Да. Открывает какую-то нейросеть.
11: Открывает чатик. И пишет, да, даже не рефлексируя над тем, нужно ли создать новый тред. То есть это в отдельном чате нужно делать или в каком-то другом. Просто открывает, вот перед ним окошко, он чаще всего, вот если вы DeepSeek, например, открываете, там просто новый тред. И там включено мышление, включен поиск. И обычный человек даже не думает, не размышляет над тем, нужно ли мышление вот в конкретной задаче, нужен ли интернет-поиск, или он, наоборот, ухудшит результаты. Он просто заходит, вот нажимает мышкой в это поле и пишет там: «Привет, чатик, какая там сегодня погода?» У меня супруга так делает, она там пользуется такой системой, примерно как поисковой машиной, ну, Яндекс там. Первый уровень промптинга — это вот мы вводим в систему, запускаем ей стартовый функционально-ролевой промпт, да? Потом начинаем с ней общаться. Второй уровень промптинга — это использование модели для того, чтобы какие-то формальные результаты получить на специфических языках. То есть есть огромное количество языков, не программирования, но, например, разметки или описание там каких-то графиков, чертежей и так далее. Поскольку это языки, то большие языковые модели прекрасно ими владеют. Просто большинство людей обычных не знают, что у нас программистов на под каждую задачу есть специальный язык. XML, там, SGML, там, знаете, музыку можно писать при помощи именно букв. Есть такая ABC-нотация. Там прям просто пишешь, и это все, что на пюпитре стоит, вот все вот эти вот значки чудные, они могут быть написаны в виде специального языка нотации. И поскольку все мировые произведения переведены в эту нотацию, они где-то в интернете есть, в архивах, большие языковые модели их видели, и они могут сочинять музыку, даже вот не вот эти вот модели Суна или Удио, которые музыкальные, а большая языковая модель, чатик, может вам написать музыку в виде этой нотации, а потом вы ее можете как визуализировать в виде нотного стана, так и проиграть там в MIDI-плеере. Когда я говорю, ребят, вы при помощи большой языковой модели можете музыку писать, подавляющее большинство людей на меня смотрят с расширенными глазами, говорят, нет, для этого есть специальные там Суна, например. Я говорю, да нет, обычная большая языковая модель может музыку писать. Вот, третий уровень — это уже вайб-кодинг, то есть это написание специальных программ для расчета, там, для визуализации, для чего угодно. Четвертый уровень — это мета-промптинг. Что такое мета? Мета — это греческая приставка «о». То есть промптинг о промптинге. Mm-hmm. Поскольку уже 3,5 года прошло вот с момента массового появления этого всего, промптов, количество промптов в интернете огромное количество. И большие языковые модели, естественно, научились промптить друг друга. И тебя, и так далее. И вот мета-промптинг, например, используется как? Вы в DeepSeek работаете, а потом он говорит, все, баста, у меня закончился контекст, больше в этот тред не пишите. И он больше не принимает туда. Вот это проблема. Чтобы этого не произошло, вы чувствуете, что уже подходит время, и вы говорите, напиши стартовый функциональный ролевой промпт, который продолжит этот наш разговор в новом треде. Сохрани все необходимое, сохрани все самое важное, все тезисы структурируй, суммаризируй, в этом промпте вы мне выдай. Он выдает вам промпт, вы его прям копируете, в новый тред вставляете и продолжаете разговаривать как есть. Вот пример мета-промптинга. То есть большая языковая модель сама умеет промптить все остальные модели. И пятый уровень — это метакогнитивный промптинг. Метакогниция — это мышление о своем собственном мышлении. И модель можно заставлять размышлять о том, как она сама размышляет. То есть это, образно говоря, симуляция мозгового штурма. Расширяет сознание максимально. То есть вот вы читаете протокол мозгового штурма для решения какой-то сложной задачи, которую вы можете, очень долго не можете решить. Вы говорите модели, собери мозговой штурм, мне нужны такие-то эксперты, например, там биолог, нейрофизиолог, кибернетик, там еще кто-нибудь, там 5 человек. Проведи мозговой штурм, состоящий из 3 раундов, протокол мне покажи, в протоколе в конце должен быть вывод и топ-3 самых крутых идей, которые эти эксперты получили. Поверьте мне, следить даже за результатами этого настолько интересно, как они там друг с другом общаются. А это просто симуляция моделью вот такого общения. Ну, как вот эти эксперты за столом как будто друг с другом разговаривают.
10: Слушайте, как классно вообще идея того, что это может развиваться и к чему это может привести. Мы продолжим обязательно этот разговор. Генеральный директор компании разработчика искусственного интеллекта AI-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин в нашей студии. Это была программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Всего хорошего.

0: Дело в цифре. Радио России. Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
3: Московское время. 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вначале коротко о главном. В ФСБ сообщили о задержании 12 радикалов-террористов в Адыгее и Кабардино-Балкарии. Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. И решение о введении оценки за поведение во всех школах России примут в конце учебного года. Далее обо всем подробнее. В Кабардино-Балкарии силовики задержали 11 членов террористической организации. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, они продвигали радикальную идеологию и нападали на местных жителей. Зампредседателя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской республики Алим Сижажев рассказал, как действуют вербовщики.
5: Вот эти вербовщики, они используют эмоции, когда они пытаются уже управлять тем человеком, которым они хотят манипулировать, они уже, используя эти эмоции, направляют его уже в то грязное, неправильное русло, которое они хотят.
4: Помимо этого, в ФСБ заявили о задержании в Майкопе злоумышленника, который планировал теракт на объекте Минобороны. У него изъяли самодельное зажигательное устройство и средства связи, где нашли переписку с координатором из украинской террористической организации. После серии задержаний в Кабардино-Балкарии и Адыгее возбуждены уголовные дела, в том числе о приготовлении к теракту и об организации деятельности террористической организации. Все задержанные арестованы. Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских беспилотников на объекты группы «Wildberries» и «Рус». Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Там пояснили, что принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановку проверочных мероприятий. В частности, для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты НДС, а также налога на прибыль и налога при применении упрощенной налоговой системы. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Поддержка малого и среднего предпринимательства – важнейшее направление работы правительства. Этот сектор помогает укрепить экономику регионов, обеспечить занятость. Об этом заявил Михаил Мишустин во время встречи с руководителем федерального казначейства Романом Артюхиным.
6: Поддержка малого и среднего предпринимательства является важнейшим направлением работы правительства. Мы уделяем значительное внимание его развитию. Этот сектор помогает в целом укрепить экономику регионов, обеспечить занятость. И зачастую именно в нем рождаются очень важные для страны инновации, решения, которые способствуют промышленному технологическому развитию страны. Просил бы держать вас его на особом контроле.
4: Мишутин добавил, что каждый рубль из бюджета должен расходоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до конкретного адресата, чтобы можно было запускать проекты, строить школы, больницы, дороги, социальные объекты, формировать инфраструктуру для бизнеса и комфортной среды граждан. Как подчеркнул премьер-министр, необходимо обеспечивать четкое и своевременное финансирование всех бюджетных обязательств. Врачи федеральных медцентров осматривают пострадавших при пожаре на предприятии в Амурской области. По результатам медики примут решение о необходимости их эвакуации, сообщили в Минздраве. Там добавили, что состояние 8 человек врачи оценивают как тяжелое. Напомню, накануне на площадке строительства Амурского газохимического комплекса произошел пожар. Сейчас он локализован. Как сказали в пресс-службе предприятия, 7 человек погибли. Это россиянин и 6 граждан Китая. Продолжаются поиски еще 9 граждан КНР. Пострадали 152 человека, госпитализированы 36. Утром в Благовещенск для эвакуации пострадавших прилетел спецборт МЧС Ил-76. На борту воздушного судна прибыли специалисты отряда Центра СПАС, Минздрава и психологи МЧС. Китайский автопроизводитель «Джили» отзывает около 100 тысяч машин. Отзывная кампания проходит в КНР. Под действие акции попали 74 тысячи автомобилей «Lincoln Co», выпущенных с января по декабрь прошлого года, а также около 19 тысяч «Джили Galaxy M9». Причина – неисправность в чипе питания. Этот дефект может привести к некорректной работе ассистентов водителя, которые могут неверно опознавать объекты или не успеть предупредить о потенциальной опасности. «Джили» обещает заменить неисправность. Исправные блоки бесплатно, при этом некоторые владельцы выразили недовольство работой дилеров «Джили», которые сначала списывали проблемы на загрязненное лобовое стекло, вместо того, чтобы признать официально неисправность оборудования. В Россию эти машины официально не поставлялись, однако могли быть завезены в частном порядке. Окончательное решение о введении в российских школах оценки за поведение будет принято по итогам 2026-2027 учебного года. С 1 сентября апробация системы будет проходить не менее чем в 10 школах в каждом регионе. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что по итогам учебного года проанализируют результаты эксперимента, чтобы принять решение о введении оценки за поведение во всех школах России. По словам министра, поведение российских школьников будут оценивать по трехуровневой модели, как образцовая, допустимая или недопустимая. Апробация оценки прошла в прошлом учебном году в ЛНР, Чечне, Мордовии, Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях. Она охватила 89 школ. Геомагнитная обстановка на Земле в ближайшие 3 дня будет ухудшаться. Пик возмущений придется на 28 августа. Это следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Если сегодня индекс солнечной активности останется на спокойном уровне, то уже к завтрашнему дню вероятность магнитной бури возрастет до 51%, а на следующий день до 65%. Ученые предупреждают, что в средних широтах 28 августа ожидаются возмущения магнитосферы, соответствующие уровню G1. В долгосрочной перспективе на месяц вперед лаборатория фиксирует относительно спокойную обстановку на Солнце без прогнозируемых серьезных волнений. Новые подробности и оперативную информацию вы можете прочитать на сайте Вести.ру. Далее о спорте и подробно о погоде.
7: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Внеочередной конгресс Международной федерации санного спорта, на котором будет рассмотрен вопрос участия россиян в турнирах под эгидой организации, перенесен с сентября на ноябрь. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России Наталья Гард. Напомню, первый этап Кубка мира пройдет с 27 по 29 ноября в немецком Винтерберге. Международный союз конькобежцев не будет публиковать на официальных ресурсах список фигуристов, которым было отказано в предоставлении нейтрального статуса. В июне ICU допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований с сезона 26-27 без национальной символики. Сейчас к выступлениям допущено 75 россиян. Теннисист Даниил Медведев не смог выйти в третий раунд турнира категории ATP 250 в американском Уинстон-Сейлеме. Он проиграл представителю США Мартину Даму 5-7, 3-6. Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты. Фарм-клуб хоккейного Калгари «Рапид Сити Раш» подписал однолетний контракт с российским нападающим Тимофеем Хохлачевым. Прошлый сезон он провел в ВХЛ, где играл за самарский ЦСКА ВВС. Ранее 10 лет форвард выступал в юниорских и студенческих лигах Северной Америки. Ледовую арену «Ахмат» с двумя хоккейными катками и зрительным залом почти на 500 мест открыли в Грозном. Она готова принимать соревнования уровня МХЛ и ВХЛ. Также на мероприятии представили первую в истории республики профессиональную молодежную команду «Ахмат Гранит». Коллектив сыграл со сборной студенческой хоккейной лиги и уступил 3-4. Пловчиха Дарья Клепикова отметила, что первая личная медаль чемпионата Европы придала ей уверенность. Напомню, она взяла бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем. По словам спортсменки, после выигранной награды она ощутила, что может на равных бороться со всеми соперницами. У меня на этом все. До новых встреч.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
4: Сегодня в Иркутске плюс 21-23 градуса, вечером пройдет небольшой дождь, в Красноярске 15-17 выше нуля, временами дожди, в Новгороде плюс 18.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске за ночь над Орловской областью сбили 43 украинских беспилотника. Орловские педагоги получат премии к 1 сентября. Область приняла масштабные соревнования по мотокроссу. Далее подробности. За ночь 26 августа над Орловской областью сбили 43 украинских беспилотника. Массовая атака обошлась без последствий. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Цитата: «На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», отметил глава региона. Предыдущая массовая атака произошла 19 августа. В ее отражении участвовали как регулярные подразделения ПВО, так и добровольческие отряды «Барс». Орловские педагоги получат премии к 1 сентября. Премию выплатят специалистам общего и дошкольного образования, а также работникам среднего профобразования. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков. Цитата: «Несмотря на сегодняшнюю непростую ситуацию в финансовом блоке, в бюджетной сфере принято решение о премировании всех педработников уже сейчас. Это необходимо для выполнения задач, возложенных на учителей, и для поддержания высокого статуса учителя», отметил глава региона. С 1 января следующего года также запланирован переход на новую систему оплаты труда. В Орловской области объявлен дополнительный конкурс на участие в программе «Земский работник культуры», сообщили в региональном департаменте. Прием заявлений продлится до 28 сентября. Победитель получит единовременную компенсационную выплату в размере 1 000 000 рублей, которая не облагается налогом. Работник сможет самостоятельно определить направление расходования средств. Возрастных ограничений для претендентов нет. Обязательные условия – это трудоустройство в организацию культуры на вакантную должность сроком на 5 лет с полным рабочим днем. К отбору не допускаются те, кто планирует переезд в тот же район, где уже проживает или работает, за исключением выпускников, возвращающихся домой по месту регистрации. Днем 25 августа в районе дома номер 19 на улице Лескова произошла авария с участием мотоциклиста. Как сообщили в пресс-службе управления госавтоинспекции, 38-летний водитель «Лады» ехал по Красноармейской и на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с 34-летним мотоциклистом, который ехал по Лескова с нарушением требований дорожной разметки по встречной полосе. Мотоциклист получил травмы. После осмотра медиками был отпущен на амбулаторное лечение. Сотрудники мценской полиции раскрыли кражу туристической палатки и мобильного телефона. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Хавабина.
2: Несколько дней назад в полицию обратилась амчанка 1988 года рождения. Она рассказала, что у нее похитили туристическую палатку стоимостью более 11 тысяч рублей и мобильный телефон, купленный за 17 тысяч рублей. Женщина пояснила, что вместе с детьми она отдыхала на берегу реки Зуша. Они успели разложить палатку, когда срочно потребовалось уехать на некоторое время. Когда владелица вернулась к месту импровизированного лагеря, ни палатки, ни телефона там не оказалось. Установлением местонахождения похищенного имущества и розыском подозреваемого занялись оперативники. По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Мценский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники отдела уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили, что к краже могут быть причастны двое мужчин. Как выяснили полицейские, амчанин 1985 года рождения и его знакомый, житель Орловского муниципального округа 1987 года рождения, в тот день также отдыхали на природе. На берегу реки они заметили пустующий лагерь и некоторое время понаблюдали за ним. Убедившись, что рядом никого нет, приятели свернули палатку и забрали мобильный телефон. С места преступления они скрылись на автомобиле. Как признались злоумышленники, гаджет они выбросили в реку. Дома у амчанина оперативники обнаружили и изъяли похищенную у заявительницы палатку. Ее вернут владелице.
1: Мужчины допрошены в качестве подозреваемых.

0: подозреваемых им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 19 раз, из них 8 выездов на ликвидацию возгораний и 11 на различные происшествия и помощь населению. Подробнее об итогах дежурных суток расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
1: Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Окраинную в Орле, где изъяли артснаряд времен Великой Отечественной войны. По данным мобильного приложения «Термические точки», на территории Орловской области подтвердилась одна термоточка в Сосковском районе, как горение стерни на 300 квадратных метрах. В 0:37 25 августа поступило сообщение о возгорании деревянного жилого дома в деревне Городище Свердловского района. В результате пожара выгорела кровля, стены дома частично повреждены. На месте работало 5 сотрудников МЧС на 2 единицах спецтехники. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электроустановки. В 13:39 поступило сообщение о возгорании деревянной постройки в районе набережной Дубровинского в Орле. В результате пожара постройка выгорела изнутри. На месте работало 9 сотрудников МЧС на 2 единицах спецтехники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. И в 22:31 поступило сообщение о возгорании каркасного сарая в деревне Жилином Ценского района. На момент прибытия пожарных сарай и трактор горели открытым пламенем по всей площади. В результате пожара выгорел сарай и трактор, находившийся внутри. Пожарные не дали огню распространиться. На месте работало 6 сотрудников МЧС на 2 единицах спецтехники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В 11:26 сотрудники 8-й пожарной части выезжали на улицу Октябрьскую в Лимнах, где по просьбе местной жительницы поймали и выпустили на улицу залетевшую в квартиру летучую мышь.
0: Телефоны экстренных служб 01 101 и 112. Министерство юстиции запустило в тестовом режиме реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Пока в нем размещена только тестовая запись с данными вымышленного человека Петра Петровича Петрова. В карточке указано, что он якобы привлечен к административной ответственности по статье 19.34 Кодекса об административных правонарушениях, связанной с нарушением порядка деятельности иностранного агента. Форма реестра предусматривает публикацию фамилии, имя, отчество, дата и место рождения, НН, СНИЛС, а также номера специального рублевого счета, на который должны поступать доходы лица, полученные в России. 28 августа на территории Иверского храма пройдет благотворительная Успенская ярмарка. Она будет работать с 8:30 до полудня. Орловцы смогут приобрести кулинарные изделия собственного производства, напитки, сувенирную продукцию, отведать чай, самовары и многое другое. Вырученные средства пойдут на помощь участникам спецоперации и членам приходской общины храма, поделились в Орловской митрополии. Продолжит выпуск «Новости спорта».
2: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловская область приняла масштабные соревнования по мотокроссу. В Сосковском районе состоялись заезды в рамках чемпионата и первенства России. Кубка России среди женщин, а также Кубка губернатора Орловской области. За медали боролись порядка 300 спортсменов из 40 регионов. В рамках первенства России за Орловскую область выступили Всеволод Коновалов и Иван Лукьянченков. Футбольный клуб «Орел» потерпел очередное поражение во второй лиге. В минувшие выходные наша команда принимала на своем поле «Рязань». Игра закончилась со счетом 0-2. Следующую игру наши футболисты проведут на выезде. 30 августа они сразятся против футбольного клуба «Волна». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе ясная малооблачная погода, температура воздуха днем 19 градусов, ветер северный в основном, скорость 1-2 метра в секунду, атмосферное давление 751-752 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Следующий выпуск вестей в 13:45.

0: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: МЧС России напоминает.
10: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
7: Реклама.
11: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
12: Добрый день. В студии Ирина Мельникова, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. Удивительные находки, предположительно середины 18 века, обнаружили во время экспедиции на дне Онежского озера дайверы Орловского клуба подводного плавания «Дива». Только недавно команда вернулась в «Орел», и все подробности мы узнаем сегодня у руководителя клуба Сергея Куликова. Добрый день.
13: Ирина, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
12: Сергей, ну в первую очередь я вас поздравляю с очередной успешной экспедицией. Вы ждали таких находок? Уже знали точно, зачем вы едете, что осматривать, что изучать?
13: Ну, конечно, на многое мы надеялись, да, что найдем интересные находки, но, как я уже много говорил во многих интервью, вот, наверное, только сейчас, спустя там, 3 недели, месяц, начинает только сейчас доходить уровень и масштаб той находки, которая была сделана, вот именно если мы сейчас говорим о галеоте, о корабле середины 18 века, потому что искали очень долго. Прошлый год наше судно исследовательское «Анастасия» и компания «Морская геодезия» работали 24 часа в сутки на протяжении 3 месяцев, было сканировано полностью, практически полностью Онежское озеро с севера, с юга на север, да, практически до Петрозаводска. И в результате вот этих работ было обнаружено 7 объектов. На приборе не всегда понятно, что это такое, поэтому в этом году мы начали экспедицию. Водолаз должен погрузиться, посмотреть. Мы должны сделать видео-фотосъемку объекта, понять, что это такое, то есть прикоснуться, скажем так, к нему. И вот из этих 7 объектов, там были разные корабли, и там позднего СССР, и какие-то дореволюционные, и среди вот этих как военные корабли времен Великой Отечественной войны. И вот среди этих кораблей самая ценная находка – это «Голливуд», это новоманерный парусник Петровской эпохи, который сейчас мы понимаем, что какое значение имеет для истории России, для кораблестроения российского, потому что в таком сохране, которое мы обнаружили этот парусник, таких больше в мире не существует.
12: Вы сказали сканировать озеро. Правильно я понимаю, да, что изучить его можно, даже не погружаясь изначально, то есть, на первоначальном
13: этапе? Да, первоначально, да, это проходят гидрографы с современным высокоточным оборудованием, с сонарами, да, которые реально вот просто сканируются, ну, не каждый сантиметр, но…
12: Хотя глубина там приличная.
13: Глубина приличная, да. И потом уже на основании вот этой кропотливой работы, потом это все еще после сканирования на корабле, все это потом анализируется, все это переводится в цифровую картинку, то это тоже большая такая работа. И потом уже, повторюсь, на место выезжают дайверы и водолазы, которые… Ну, в первую очередь, наша задача сделать детальную фото- и видеосъемку, чтобы понять, что это за корабль, к какой эпохе он относится. Вот, ну, собственно, чем мы и занимались. И вот этот год, помимо Онеги, с мая месяца мы были на Ладожском озере, очень большая работа была проведена. И этот год, он очень плодотворный, скажем так, на находке. Очень много снято документальных фильмов, очень много снято сюжетов, очень много что еще в работе по фильмам, и в ближайшем обозримом будущем телезрители еще много увидят о этой работе.
12: Ну, конечно, всю общественность, слушатели, я думаю, тоже больше всего привлекает ваша вот самая старинная находка, да, петровских времен, корабль. А как идентифицировать, к какому веку он относится, к какой эпохе, сами ли вы это делаете или привлекаете специалистов?
13: Ну, первое, что мы смогли определить его возраст, это находки, которые, скажем так, лежали на поверхности, лежали на палубе этого корабля, были обнаружены сначала 3, потом еще 1/4 монета. Монета 1746 года, это Елизавета Петровна, то есть первые предметы, которые были найдены, они уже точно говорят о, скажем так, возрасте судна. Потом были сделаны замеры, длина, ширина, длина судна 19, ширина 6 метров, и, ну, несложно было догадаться, что именно и эти размеры, и конструкция корабля, когда мы просматривали видеоматериалы и сами воочию его видели, что это вот именно первые корабли, которые были построены в начале 18 века, как они назывались, новоманерные суда Петровской эпохи. Петр активно внедрял такие европейские суда во внутреннее судоходство для замены традиционных ладей. В дальнейшем, безусловно, подключаются историки, эксперты. Сейчас на уровне Эрмитажа консультируют нас и помогают, да, и ближайшие, скажем так, ближайшие наши планы – это создать цифровую 3D-модель этого корабля, потому что сейчас, опять же, к нам обращаются ведущие российские и европейские музеи, которые там обратились к нам с предложением: давайте этот корабль поднимем, но это очень сложный уровень. Очень сложный и дорогостоящий процесс, и в мире, ну, я вот, допустим, помню только один случай сохрана подобных кораблей в Швеции. Он занял 27 лет, этот сам процесс, построен специальный комплекс, где поддерживается специальная влажность, специальная температура, и вот корабль законсервирован. Просто если просто его поднять и в помещении в обычном разместить, то он, то есть дерево – это, наверное, самый сложный такой материал, который для реставрации, то если его поместить неправильно, поднять, то он через неделю просто рассыпется на молекулы. Вот, поэтому сейчас я думаю, что самое главное вот сделать именно вот эту 3D-модель цифровую, чтобы можно было цифровать и показать зрителям, показать общественности, как этот корабль выглядит, ну, скажем так, целиком. Потому что видеосъемка и фотосъемка в Онежской, Ладожской воде, мы не можем снять общий план корабля. Видимость 1,5-2 метра, поэтому приходится снимать такими фрагментами. Вот, допустим, сделана была удивительная находка на этом корабле. На форштевне был обнаружен крестик. Видимо, когда освещался корабль, священник в этом месте крестик разместил. Он небольшой, нательный крестик 18 века с глазурью. И мы, скажем так, глазами его не увидели. Потом, когда уже просматривали по кадрово съемке подводного оператора, мы его обнаружили, скажем так, на видеосъемке. Вот, это тоже уникальный, так скажем так, предмет того времени, артефакт того времени, то, что это, опять же, принадлежность, что это православный крест, и это о том, что это все-таки корабль российский. Было сделано несколько находок какой-то утвари, посуды на этом корабле.
12: Ну, их вы поднимаете на поверхность. Вот монеты.
13: Монеты, да, мы подняли. Было поднято, по-моему, пару тарелок медных. Была поднята сковородка. Ну, нашли на камбузе. Ну, и сейчас с одним из телеканалов снимается, уже сейчас идет монтаж, значит, фильма. Будет двухсерийный фильм, посвященный и Одиссеи, нашей экспедиции на Онеге, и в большинстве как бы посвящен этому кораблю. И раскрою тайны. Режиссер, автор сценария фильма, предложил вот на этой сковородке на борту Анастасии мы пожарили рыбу.
12: То есть она еще в действии,
13: да? Она еще в действии. То есть мы жарили рыбу на сковородке 18 века, и в фильме будет как раз такой маленький фрагмент, как водолазы-исследователи. То есть она в идеальном практически. Ну, Ладожская, Онежская вода – это такой хороший очень консервант, и благодаря уникальным природным условиям Онежского озера, постоянно холодной воде, отсутствие течений, крайне низкой биологической активности, отсутствие микроорганизмов, то есть сохран вот этих предметов, он практически музейный, идеальный.
12: А забрать себе вы их можете? Какая у них дальнейшая судьба?
13: Нет, забрать себе мы их не можем, ну, потому что это все передается в музей, скажем так, ближайшие от места находки. Да. Вот, пока у нас вот находятся, скажем так, вот эти три монеты и находятся вот эти небольшие предметы, ну, посуда, да, которая там была найдена. Вот. Ну и главное правило любого археолога, в том числе и подводного археолога, если мы не понимаем, как это, не знаем, как это сохранить, то лучше это не трогать, это лучше проконсультироваться со специалистами, уже потом, если мы знаем полный процесс, как это довести до там, Санкт-Петербурга, до Москвы, не испортив, тогда это уже можно поднимать. Поэтому сейчас, повторюсь, задача детальной видеосъемки и изучения визуального корабля. Вот, допустим, в одном из трюмов, основных трюмов этого корабля, был обнаружен груз, мы сначала немного удивились, это канаты, пеньковые канаты, и потом начали тоже изучать эту тему, это один из ценных грузов, это пеньковые канаты, которые делались у нас в России, которые делались на экспорт. То есть Россия была чуть ли не единственным поставщиком вот этих корабельных канатов. Они, скажем так, скорее всего, корабль вез их на экспорт. Скорее всего. Вот, поэтому это тоже уникальная ценная находка. Этот груз тоже может многое рассказать в дальнейшем о этом корабле.
12: Но если корабль невозможно поднять к людям, может быть, люди могут опуститься к кораблю. Как вы к такому виду туризма относитесь? Возможно ли это?
13: Ну, теоретически только, наверное, можно, потому что корабль лежит достаточно глубоко, корабль лежит на глубине 41 метр, и это уже не любительские, даже это погружения, это уже технические погружения, потому что если, ну, скажем так, любительский дайвинг на 40 метров, дайвер может находиться на этой глубине 10 минут. И потом уже начинать подъем. Вы понимаете прекрасно, что за 10 минут что-то сделать, снять под водой видео, ну, очень маленькое время. Причем интервал между погружениями составляет 8 часов. Это в любительском дайвинге. Поэтому сейчас мы уже погружались со смесями, с кислородом, там, с 50% баллонами, со стейджами. Это уже немножко другая техническая история. Как бы у нас в стране очень много технических дайверов такого класса, но обычного, скажем так, человека с улицы погрузить на такую глубину, ну, еще, наверное, сложно. Поэтому повторюсь еще раз. Сейчас, наверное, вот будет интересно всем, когда я будет сделана вот эта модель, да, цифровая, чтобы ее можно было, скажем так, покрутить, повертеть на компьютере. И есть такая тоже задумка, то есть, допустим, интерактивную сделать модель, кликнув на какой-то элемент судна, да, дальше включается видеозапись и как виртуальный тур. Может быть, даже там какие-то VR-очки там сделать, чтобы человек, который, ну, не дайвер, а который не занимается водолазным делом, смог видео такое погружение, виртуальное погружение совершить на этот корабль.
12: Но это в планах. Не только Онежское озеро вас привлекает, но и, конечно, Ладога, уже 10-й, да, у вас юбилейный там сезон. Расскажите про находки этого года, этого сезона, что удалось обнаружить? Почему вас так Ладога тянет?
13: 10-й сезон – это на Волами. Первый раз мы на Волам пришли в 16-м году, заболели болезнью, про которую я не раз говорил, которая называется Воламка, которой многие заболевают, люди, которые попадают на Волам, поэтому мы тоже вот ей заболели, и, ну, безусловно, мы все влюблены в Ладогу, несмотря на то, что это очень суровое озеро. И вот мы буквально там 3 дня назад вернулись из экспедиции, в которой находились месяц. Ну, это была и Онега, и Ладога, да. Ровно месяц с 20 июля мы ушли, и вот только-только вот сейчас вернулись. И крайний наш переход перед возвращением на Орловскую землю, мы попали в сильнейший шторм, порядка 7-8 баллов, волна доходила до 5 метров, и вот в этот шторм мы шли порядка 10 часов. Ну, это такое, скажем так, сомнительное удовольствие. Многие, да, там, ребята-операторы, которые были на корабле, ну, люди, кто не выдерживает качку, но им было, скажем так, очень мягко, не сильно хорошо. Да, получились очень крутые, красивые кадры, которые увидят зрители в фильмах, но Ладога, озеро очень сильно суровое и непредсказуемое, поэтому вот даже вот этот случай, про который сейчас рассказываю, по прогнозу шторм должен был начаться там в 3 часа дня, а мы проснулись в 5 часов утра от того, что там ноги даже с коек люди начали падать, там вся посуда, какие-то предметы по кораблю. То есть, ну, вода пресная, волна разгоняется очень быстро, но при этом, при всем, мы очень сильно Ладогу любим, потому что Ладога, она хранит еще очень много тайн. И вот этот сезон работы тоже с мая месяца на Ладоге, на Уламе, было сделано тоже очень много открытий. И эти открытия связаны находки с блокадой, с блокадной, скажем так, с эпизодом жизни блокадного Ленинграда и с первой навигацией 1941 года. Мы уже находили несколько лет назад, и совместно с телекомпанией «ГТРК «Орел» был снят фильм «Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти». В ночь 16 на 17 сентября 1941 года затонуло 3 баржи, 2 из которых везли снаряды, одна везла, другая технику, вот как баржу со снарядами мы обнаружили. И в эту же ночь погибла печально известная баржа 752, на которой находилось, по разным сведениям, от 1200 до 1700 человек. Это курсанты, военнослужащие, обычные люди, которые эвакуировали с Ленинграда. Баржа шла курсом с Осиновца на Новую Ладогу. попала в сильнейший шторм в эту ночь, 9-бальный шторм, волны были 5-6 метров, буксир, который тащил баржу, трос оборвался, был дан сигнал СОС в открытый эфир, вражеские самолеты тут же на этот сигнал СОС прилетели, и помимо того кошмара, который там происходил, жутко вот этого шторма, еще и мессершмитты начали баржу расстреливать, то есть это... чем такое страшное трагическое событие, но о котором долгое время нигде не писалось, не рассказывалось, и только вот буквально 13 лет назад какие-то документы рассекречены были, да, с этого события. Вот как раз в этом году были найдены артефакты с этой баржи, о которых мы расскажем, и будет премьера на телеканалах Санкт-Петербурга 8 сентября, и 9 сентября планируется премьерный показ фильма, посвященный этим событиям, на киностудии «Ленфильм». Поэтому, если кто-то будет в это время в Санкт-Петербурге, я думаю, что на своих социальных страницах, когда точно будет время премьеры и показа, мы разместим, поэтому, если будет возможность, мы всех земляков приглашаем. Это вот та страница истории Ленинграда, про которую мало кто знает, и у нас на родине, и молодое поколение знает о дороге жизни, да, которая проходила по льду Ладожского озера. А еще существовала водная дорога жизни, то есть она была намного протяженнее, чем ледовая, и это где баржи и корабли перевозили грузы, эвакуировали людей. Вот об этом мало еще рассказано. Сняты там некоторые фильмы документальные, но не так широко. Вот, поэтому сейчас мы расскажем. Вот мы нашли ледокол, который участвовал в проводке кораблей, именно той навигации блокадной, и о этих находках, которые относятся к барже 752.
12: Но еще, если я не ошибаюсь, там же на Ладоге вы исследуете судно, которое с именем Николая Лескова связано.
13: Это нашли не мы, нашли до нас. Сейчас мы его, скажем так, более детально обследуем. И для нас это тоже очень интересная, скажем так, находка. Этот пароход колесный затонул именно в тот год, когда Николай Семенович посетил Улам, и процентов 90 очень большая вероятность, что он как раз на этом пароходе на колесном путешествовал. Вот поэтому мы такой мостик между Орлом и Валаамом, и Ладогой, то есть мы его тоже построили в этом году, и об этом рассказала Юля, корреспондент ГТРК «Орел», и питерские телеканалы снимали фильм, поэтому связь между Орловщиной и Валаамом еще одна такая была установлена.
12: Вот сказали вы про молодежь, и я об этом тоже хочу рассказать вместе с вами слушателям, что со студентами московских вузов вы сейчас сотрудничаете. Вот в чем это сотрудничество выражается? Расскажите, пожалуйста.
13: Тоже первый опыт. Значит, сейчас у нас плотное взаимодействие с общественным советом Минтранса России, общественной палатой МИРА, московским вузом, МАДИ, Московским автодорожным институтом. Значит, в чем заключается взаимодействие? Значит, МИРА проводил конкурс, интенсив на протяжении года среди студентов по инновационным системам беспилотников. Да? В нашем понятии понятно, да, все представляют беспилотники, которые летают. На самом деле сейчас это беспилотные автомобили, беспилотные катера. Этому уделяется очень огромное внимание. И наши талантливые ребята, с которыми мы познакомились, в том числе из МИРА, они принимают непосредственное участие в разработке каких-то беспилотных автомобилей, беспилотных систем. И наше судно как раз оно сейчас уже такое имеет статус исследовательского судна, на котором установлено современное высокоточное оборудование для сканирования, и мы обладаем... И мы, наши коллеги, морская геодезия, роботами, которые могут погружаться беспилотными системами на большие глубины, там до 200 метров. И очень часто мы эти аппараты в своих исследованиях применяем, потому что не всегда, допустим, человек на 200 метров, это тяжело погрузиться, да, достаточно. сначала применяются вот эти роботизированные подводные аппараты. И вот победитель этого конкурса, Смирай, ребята с своими наставниками, с профессорами, с учителями, они находились у нас на лодке, и они своими руками, как, скажем так, это было практические занятия, они принимали участие в погружении вот этих беспилотных систем на глубину. В общем, всем, то есть мы еще помимо вот этих практических занятий, скажем так, на корабле, ребят ознакомились с духовной жизнью, проводили экскурсии по Валаамскому монастырю, то есть мы затронули и духовную часть, и историческую часть, и вот эту техническую, помимо того, что мы думаем, что сейчас самое модное направление – это айтишники, ну, помимо айтишников, у нас очень много талантливых ребят с инженерным мышлением, и вот та компания «Морская геодезия», с которой мы работаем, и которая тоже принимала участие вот в этой экспедиции совместно со студентами. А студенты буквально там за несколько ночей уже какую-то программку написали, которая улучшает, скажем так, видео робота, который снимает там под водой. Вот. Это такой первый опыт взаимодействия. Ну, студенты в неописуемом восторге остались. Ну, это реально, это не сухие какие-то цифры, да, это когда ребята находятся в открытом море и сами могут этим заниматься, это совершенно другая практика. И сейчас мы надеемся на продолжение, уже несколько московских вузов тоже заинтересованы в каких-то экологических программах, да, со студентами, потому что, еще раз повторюсь, Ладога – это большой естественный полигон и для испытания всевозможных технических, да, каких-то систем, там, радиолокационных, да, беспилотных. Это какие-то экологические программы, которые можно проводить. Вот, поэтому корабль – большая автономность, мы можем находиться там порядка 20 дней, не заходя на, скажем, на сушу. И на корабле есть возможность установки любого, скажем так, оборудования, как для испытаний, так и для мониторинга. Поэтому это такое тоже сейчас для нас одно такое большое новое направление, вот, и которое мы будем развивать.
12: Я вас слушаю и думаю о том, что удивительно сплетается жизнь, и ребята, в чьих руках будущее, которые создают вот эти супераппараты, исследуют вместе с вами прошлое, помогают восстанавливать вот эту историческую память, это замечательно. Расскажите про вашу команду, сколько человек у вас находится на борту обычно во время экспедиции, как распределяются роли, все ли взаимозаменяемы?
13: Команда такая, скажем так, боевая, да, которая, ну, принимает участие непосредственно вот в водолазных обследованиях, это порядка 10 человек. А помимо дайверов и водолазов, это группа водолазного обеспечения, это люди, которые, скажем так, ну, без которых водолазу будет очень тяжело, которые занимаются подготовкой к погружению. Они подготовят вот эти газовые смеси, да, обогащенные кислородом, там, тримиксные, да, смеси всевозможные, которые занимаются подготовкой там, плавсредств, спускается там, отдельно специально лодка, да, с кран-балкой с корабля, устанавливаются буи на месте погружения. То есть это большая подготовительная работа. И иногда, когда даже дайверы уходят водолазы отдыхать, там короткое время, там между погружениями 2-3 часа, то эти люди работают, скажем так, от зари до зари, потому что им нужно подготовить к следующему погружению все оборудование, им нужно подготовить, поставить, повторюсь, там маркерные буи и все остальное. Это люди, это команда, которая уже, скажем так, с, ну, наверное, с 22-го года, мы уже, так скажем так, чувствуем друг друга, с полуслова понимаем, да, это тоже радует. Вот. Ну и люди во многом уникальны. Это люди, которые умеют управлять плавсредствами, это люди, которые хорошо понимают, это инженеры, да, это люди, которые понимают в технике обязательно, это люди, которые знают какие-то физические законы, да, там, что связано с газами и со всем остальным. Поэтому обязательно в команде находятся люди, которые профессиональные спасатели, если, не дай бог, какая-то внештатная ситуация происходит, то на борту есть все необходимое для реанимации, для оказания первой помощи водолазу. Вот, поэтому команда профессиональная. Ну и наши глаза, мы их так называем, слава богу, ВЛАМ нам до сих пор дарит знакомство с такими уникальными людьми, и у нас очень много друзей за эти 10 лет благодаря ВЛАМу, скажем так, появилось. Это ученые, инженеры компании «Морская геодезия», вместе с которыми мы занимаемся поисками вот этих всех затонувших объектов. Люди, которые, ну, скажем так, по уши влюблены, как и мы, в море, в стихию. Люди, которые, так же, как и мы, любят подводную археологию, любят, вникают полностью в процесс, занимаются вот этими, иногда мы называем, детективными историями, когда начинаешь там историю какого-то корабля изучать. То есть вся команда, ну, это большой уже такой сплоченный коллектив, такая большая семья, и я очень рад, что вот, ну, клубу уже сейчас 23 года в этом году, ну, что спустя вот это много лет, такая профессиональная команда, сплоченная, она вот в клубе Дива есть. Это, ну, слава богу, что так вот. Слава богу за все.
12: А на какую глубину сейчас в наших реалиях максимально может человек, вот подводный археолог, опуститься?
13: Ну, вообще рекорд там 300 с лишним метров погружения человека, но, скажем так, более-менее приемлемая глубина для каких-то исследований, это, наверное, ну, 65-70 метров, дальше уже, наверное, сложнее. То есть, повторюсь, уже даже вот сейчас, с чем мы столкнулись, с Голиотом 41 метр, но это достаточно уже такие глубины серьезные. Вот поэтому мы сейчас нашли еще на приборах у нас есть точки, несколько объектов. Они находятся на глубине 100 метров, там, около 100 метров. Поэтому сейчас в сентябре мы идем дальше учиться. Мы изучаем новое оборудование, собираемся приобретать ребризоры, аппараты замкнутого цикла, на которых можно погружаться на такие большие глубины. Я думаю, следующий этап уже будет вот такие еще более глубоководные погружения.
12: Еще более удивительные находки, ну, от клуба «Дива».
13: Зарекались, что глубже не полезем, да, но есть находки интересные, которые, понятно, робот роботом, да, но все равно на которые хочется самому погрузиться, потрогать, прикоснуться, посмотреть, снять видео. Хотя, ну, вот роботы очень сильно помогают, и одна из находок, которая была уже сделана, про которую вы все скоро узнаете, удивительная, на дне Ладоги, относящаяся к блокаде Ленинграда, то как раз вот камера, установленная на роботе, она вот четко, скажем так, погрузилась и на предмет, который сразу было понятно, что это такое. То есть это тоже редкий, уникальный случай, когда логотип одного из автомобилей попал в кадр робота.
12: Но плавно перешли мы к планам уже, поэтому не могу не спросить, сезон-то еще не закрыт. Куда планируете дальше держать курс?
13: Сезон не закрыт. Сейчас, конечно, уже начались шторма, и вот эти промежутки между штормами, они все меньше и меньше, то есть сентябрь – это уже такой сезон штормов на Ладоге и на Онеге. Допустим, я вчера вот только связывался с командой корабля, которая сейчас находится на Ладоге, вчера был тоже там шторм, ветер до 28 метров в секунду, это такой ураганный ветер, и сегодня вроде погода там стихает, поэтому окон становится меньше, но мы надеемся вот в эти окна еще попасть, выехать и дообследовать то, что не успели. То есть сезон пролетел как одно мгновение. То есть вот мы в мае начали с начала навигации, и вот, ну, просто как одна секунда все пролетело, все хорошее быстро заканчивается. Но думаю, что в сентябре мы еще займемся видеосъемкой. К нам приезжает несколько телевизионных бригад, и программ, которые тоже планируются погружаться вместе с нами, корреспонденты и ведущие некоторые телевизионных каналов. То есть, ну, план еще на сентябрь есть. Надеемся, что с погодой нам повезет, что Ладога нас еще примет.
12: А есть ли у вас задумки на будущее исследовать какие-то еще водоемы?
13: Ой, задумок очень много. Дай бог нам всем здоровья, потому что все зависит, наверное, ну, в основном от здоровья. Если оно будет, то, наверное, все планы выполнятся. Но в планах, безусловно, это сейчас вот мы... Это был второй год, когда мы поняли, что наше судно, его автономность, мы можем совершать такие длительные переходы, очень долго находиться на воде. И, допустим, переход из Ладожского озера в Онежское, он составляет минимум 48 часов. Да, и плюс там работа на Онежском озере, там несколько недель, скажем так, то в планах это, безусловно, переход по Беломорканалу в Белое море. Это дальнейшее изучение наших северных морей, в планах, возможно, и Баренцевого моря, и дальше. То есть корабль ледокольного типа. Мы выдержали, просто у нас как бы в технических данных корабля прописано, что мы выдерживаем волну и можем ходить волну 2,5 метра. Но на практике мы убедились, что мы выдерживаем волну намного больше. Вот, и капитан, который сейчас у нас на борту, показал тоже свой профессионализм и нас живыми, невредимыми вот этот 8-бальный шторм доставил до берега, за что мы ему очень сильно благодарны. Поэтому планы большие. 3% мирового океана только исследовано. Миллионы кораблей по всем океанам еще лежат на дне, а думаю, что Ладога и Онега, ну, десятки, наверное, сотни кораблей и каких-то других интересных подводных объектов, они еще нас ждут.
12: А мы ждем будущий документальный фильм, который вы анонсировали. Ждем сентябрь, когда увидим и узнаем еще много о ваших находках. И думаю, что впереди их тоже немало. И я хочу вместе с вами пригласить орловцев в музей дайвинга, где можно увидеть некоторые находки как раз живьем.
13: Да, некоторые находки, которые были сделаны сейчас. Сейчас мы как раз готовим экспозицию новую. Они буквально, я думаю, к сентябрю уже будут готовы. И можно будет посмотреть, о чем я рассказывал, посуду и вот эти монеты. Можно прийти и впервые увидеть в Орле. То есть немногим жителям столиц наших еще есть такая возможность. У наших земляков есть уникальная возможность увидеть это первым. Мы всех приглашаем в музей дайвинга, приходите.
12: Да, в группе ВКонтакте «Клуб подводного плавания Дива» можно узнать всю информацию, там же найти телефоны. И я благодарю вас за эту увлекательную беседу и за ваш труд, за ваши находки. Спасибо вам и всей вашей команде. Желаем вам успешных заплывов будущих, можно так сказать, погружений, хорошо, скажем так, и экспедиций. Я напомню, в студии был Сергей Куликов, руководитель Орловского клуба подводного плавания Дива. Меня зовут Ирина Мельникова, звукорежиссер Наталья Филиппова. Всем желаем хорошего продолжения дня.
13: Спасибо большое. Спасибо.
11: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87. Реклама.
14: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
15: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел».
16: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вначале коротко о главном. Уголовное дело о теракте возбудили после дроновой атаки на логистический центр в Котовске. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов РКК «Энергия» с 80-летием корпорации. И ученикам с 1 сентября запретят пользоваться смартфонами на уроках. Далее обо всем подробнее. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки на логистический центр в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, минувшей ночью украинские вооруженные формирования нанесли беспилотниками удары по логистическому центру одного из маркетплейсов. Произошел пожар, есть пострадавшие. На месте происшествия следователи и криминалисты собирают доказательства, устанавливают тип использованного вооружения, а также все обстоятельства преступления. Петренко назвала систематические удары ВСУ по складским комплексам крупнейших маркетплейсов, целенаправленные террористической тактикой, нацеленные исключительно на мирных граждан. Попытки подорвать привычный уклад жизни еще раз доказывают преступную сущность киевских властей, отметила представитель СКР. Она добавила, что причастные к террористическим атакам будут привлечены к уголовной ответственности. Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских беспилотников на объекты группы «Валберес» и «Рус». Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Там пояснили, что принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановку проверочных мероприятий. В частности, для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты НДС, а также налога на прибыль и налога при применении упрощенной налоговой системы. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Центр общественных связей ФСБ показал видео задержания в Кабардино-Балкарии участников террористической организации, а также жителя Майкопа, который планировал теракт на объекте Минобороны России. На кадрах оперативники слаженно проводят задержание, осматривают дом и машину жителя Майкопа и находят там самодельное зажигательное устройство, коктейли Молотова. Также показано, как сотрудники ФСБ проводят штурм домов радикалов в Кабардино-Балкарии. На кадрах оперативной съемки оружие, ножи и флаги запрещенных организаций. Ранее в ФСБ сообщили, что в Кабардино-Балкарии задержаны 11 участников террористической организации, пропагандировавшие радикальную идеологию и нападавшие на местных жителей. Помимо этого, в Адыгее задержали жителя Майкопа, который под кураторством члена украинской террористической организации планировал теракт на объекте Минобороны. Иранские ракетные беспилотные атаки нанесли разведывательным объектам и системам наблюдения США на Ближнем Востоке ущерб, который может стать крупнейшим за всю историю американских спецслужб. Об этом сообщает NBC News. По информации телеканала, восстановление поврежденной инфраструктуры потребует значительных затрат, которые могут исчисляться миллиардами долларов. Газета Financial Times еще 19 августа написала, что Иран рассматривает возможность атак на американские военные объекты в Европе в случае эскалации конфликта со стороны президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что иранские силы оценивали возможность ударов по объектам США в странах Юго-Восточной Европы, в частности, в Болгарии. В качестве потенциальной цели также рассматривался Кипр, где находится британская авиабаза. В интернете распространяют более 300 тысяч фейковых заявлений, направленных на дискредитацию выборов в России. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. Она отметила, что западные недруги активно разжигают спекуляции. Для этого выделены огромные деньги. Как пояснила Памфилова, цитата, «злоумышленники подхватывают любого релоканта, который уехал, чтобы заработать деньги на обливание грязью своей страны и задействуют во всех сферах». Памфилова добавила, что на выборы всех уровней зарегистрировано почти 1600 кандидатов, участников и ветеранов СВО. Она также отметила, что о желании проголосовать онлайн уже заявили более 2 миллионов человек. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева с ее 80-летним юбилеем. Он отметил эффективную работу организации, в частности, при создании пилотируемого транспортного корабля нового поколения и при проектировании российской орбитальной станции. Отрадно, что и сегодня РКК «Энергия» в числе признанных лидеров отрасли, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил, что история предприятия неразрывно связана с именами талантливых ученых, конструкторов, инженеров и военных специалистов. Своими яркими открытиями и разработками они внесли уникальный вклад в становление и развитие отечественной ракетно-космической отрасли, укрепление оборонно-промышленного комплекса, отметил глава государства. С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, закрепляющий требования к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов. При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. На уроках учащимся запрещено использовать смартфоны за исключением случаев угрозы жизни или здоровью, других экстренных ситуаций. Кравцов уточнил, что на переменах школьники могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Молодое бабье лето придет в Москву в конце недели. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 20, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптиков, погода начнет улучшаться уже завтра.
18: В ближайшие 24 часа жители Центральной России будут ощущать на себе холодное сырое дыхание метеорологической осени, ну то есть среднесуточная температура воздуха ниже плюс 15 градусов. Это, кстати говоря, произошло вчера впервые за весь летний сезон. Ну а в конце недели пожалует скандинавский антициклон, который подарит нам молодое бабье лето. Уже в четверг ненастье пойдет на убыль, под утро посвежеет до 8-11 в середине дня, 16-19, ну и в конце недели инициативу в атмосфере перехватит этот погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, ну а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов.
17: Ранее Тишковец рассказал о погоде в Москве 1 сентября. В День знаний ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух в столице прогреется до плюс 19. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее спорт и погода.
19: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский футбольный союз наложил бан на Ростов. Теперь клуб не может регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате, сообщают российские СМИ. По информации источников, Ростов не платит зарплату футболистам с июня 2026 года. Также у клуба накопилось 127 миллионов рублей долгов перед налоговой. В связи с этим данчанам заблокировали счета и запретили регистрировать новичков. Витория Гимаранч хочет арендовать нападающего Краснодара Александра Кокшарова. Португальцы готовы заплатить за игрока до 1 миллиона евро. Однако южане сообщили, что рассматривают исключительно полноценную продажу футболиста. Также сделку осложняют санкции в отношении России и механизм перевода средств. Хоккейный клуб «Лада» расторг контракт с Павлом Гоголевым по инициативе клуба. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Минувший сезон нападающий начинал в Сибири, после чего перешел в «Ладу». Всего в континентальной хоккейной лиге на счету 26-летнего Гоголева 139 матчей. Неочередной конгресс Международной федерации санного спорта, на котором рассмотрят вопрос участия российских спортсменов в международных соревнованиях, перенесен с 24 сентября на 12 ноября. Об этом сообщила президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт. Мира Андреева и Андрей Рублев пробились в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в миксте. В четвертьфинале они обыграли российско-норвежский дуэт Диану Шнайдер и Каспера Руда со счетом 4-1, 4-5, 10-5. За выход в финал US Open россияне поспорят с представителями Чехии Каролиной Муховой и Якубом Меньшиком. Российский пилот Тимур Шагалиев выступит на этапе чемпионата китайской «Формулы-4» в Чэнду с российским флагом на болиде. Гонщик примет участие в соревнованиях в составе команды «Азия Рейсинг Тим». Ранее Всемирный совет по автоспорту отменил ряд ограничений для российских пилотов, команд и отдельных участников. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
20: Погода. Завтра в Петропавловске-Камчатском плюс 16-18 градусов, без осадков. В Екатеринбурге 15-17 выше нуля, пройдет кратковременный дождь. В Мурманске плюс 7-9 и также кратковременные дожди. В Перми 12-14 тепла, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону плюс 26-28, там без осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 11-13, а днем 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Осадков в ночные часы 10-12, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16, давление 750 миллиметров, влажность

0: для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
5: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
4: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Слушаем.
3: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире «Радио России». Приветствую жителей Костромы, Пензы, Судака, Оренбурга, Кирова, Элисты, Чехова, Смоленска, Валдая, Чебоксар и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Софья Мацук. И, конечно, во втором часе мы продолжим общение с экспертами. Общаемся с ними в прямом эфире, отвечаем на самые важные актуальные вопросы и обсуждаем самые разные заметные темы. Конечно же, все программы сохраняются на платформе «Смотрим», не забывайте об этом. Кроме того, присоединяйтесь к сайту, заходите на сайт вести.ру, читайте информацию, ну и присоединяйтесь к нашим социальным сетям. О чем будем говорить в этом втором информационном часе? Почту России ждет модернизация, Минтруд назвал рабочие профессии, которые будут востребованы в ближайшие годы, и как Москва делится с регионами своими наработками в сфере образования. Эти и другие темы обсуждаем совсем скоро, начинаем через несколько секунд.
2: Слушаем.
3: Итак, о модернизации Почты России сейчас поговорим. Из сообщений говорится, что клиентов ждут переводы через СБП, бесплатные уведомления и обновленные нормативы для писем. Ну, собственно, Минцифры подготовила проекты приказов и постановлений правительства для модернизации Почты России. Об этом сейчас и говорим. С нами на связи директор Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, доктор экономических наук Владимир Климанов. Владимир Викторович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Обсуждение этой темы велось достаточно давно, но, видимо, уже от слов и документов, что называется, переходят к делу. Так что же ждет Почту России в целом и граждан, которые в эту организацию ходят?
4: Вы знаете, ну, ждут достаточно много различных таких технологических изменений, но мне кажется, что они укладываются в какую-то общую трансформацию вот нашего национального почтового оператора в полноценную современную цифровую компанию. То есть мы понимаем, что у Почты России есть

0: определенные функции, которые от нее никуда не уйдут в части доставки писем, посылок, бандеролей, другой корреспонденции до граждан. Но мы знаем, что Почта России использовалась и для осуществления почтовых переводов. И сейчас возможности вот проведения этих почтовых переводов будут расширены. То есть вводятся возможности использования и цифрового рубля, и системы быстрых платежей. Появляются новые инструменты в части электронного документа оборота. И в этой связи для граждан это будет выражаться в том числе, что будут отправляться СМС-сообщения, если какие-то изменения, связанные вот с, на Почте России для данного гражданина, произошли. Ну и, соответственно, там в рамках общей модернизации те замечания по работе почты в части, например, длинных сроков доставки корреспонденции или не всегда адекватной какой-то атрибуции к почтовым индексам и, соответственно, почтовым отделениям, они вот просто уточняются и будут установлены в более жестких каких-то параметрах.
1: Владимир Викторович, ну речь идет просто о качественном менеджменте, я правильно понимаю? О качественном управлении, да, организацией, но поскольку это огромная организация, и где-то Почта России в отдаленных уголках нашей Родины, она служит не только вот местом, где можно получить и отправить посылку, бандероль, письмо и так далее, но это, собственно, еще и, ну, некий, как сказать, такой хаб, да, что ли, магазин, это и магазин, и место, где люди получают переводы денежные, хотя это и раньше было, и так далее, да, то есть где-то это прям центр такой скопления людей.
0: Да, абсолютно точно, и при этом, ну, иногда делится то, что есть отделения, работающие там вполне прибыльно, а какие-то убыточно, но обеспечение вот такого географического равенства, доступности этих услуг, независимо от нахождения гражданина по территории всей страны, это достаточно сложная и неординарная задача для Почты России в целом. Но вы правильно сказали, что Почта России не стоит на месте. Она, как мы знаем, активно сотрудничает и с маркетплейсами, и поэтому там есть определенные услуги для бизнеса, которые оказываются на ней. Опять-таки, финансовые услуги в части выплаты пенсий или каких-то других пособий отдельным категориям граждан, особенно среди пожилых людей, или с ограниченными возможностями здоровья, они тоже имеют место. Почта выполняет функции такой розничной продажи и ряда товаров первой необходимости, там, ну, не только марок конвертов или каких-то других почтовых атрибутов, но и там лотерейных билетов, по-моему. И,
1: да всего, вот, да, других, да, очень много всего.
0: Да, других каких-то элементов, которые традиционно для такой продажи конечным потребителям. Почта России по-прежнему участвует и в международных сообщениях. То есть мы знаем, что, в общем, письма доходят и из-за границы нам, и отправляются за границу. Поэтому функции почты, они остаются достаточно широкими. И поэтому это такой проводник реализации различных центров оказания просто услуг до конкретного гражданина вне зависимости от его места жительства.
1: Спасибо вам большое, Владимир Викторович. Напоминаю, директор Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, доктор экономических наук Владимир Климанов был с нами на связи. Продолжим рубрикой «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
2: Здравствуйте. С 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение банка. Такая возможность появится у клиентов всех крупнейших банков, говорят в Центробанке. И накануне стало появляться много новостей. А какого цвета будет цифровой рубль? И как в неопределенном будущем им можно будет расплачиваться без интернета? А вот что это цифровой рубль и чем он привлекателен потребителю, прямо сейчас рассказывают немногие. При этом по опросам большинство россиян просто ничего не знает про эту новую форму рубля. А это третья форма национальной валюты, наравне с наличными и безналичными деньгами. Технически это не криптовалюта и не банковская карта, а токен, который хранится в цифровом кошельке на платформе Центробанк России. Кошелек не привязан к конкретному банку. Пользоваться им можно через приложение любого банка. Но банк – это всего лишь проводник. Сам кошелек будет открыт на платформе Центробанка. Поэтому цифровой счет у человека будет только один. Но видеть его и распоряжаться цифровыми рублями на нем можно через приложение разных банков. Для покупателя оплата цифровым рублем будет выглядеть примерно так же, как сейчас оплата через систему быстрых платежей, сканирование QR-кода или перевод. Вот только сначала принимать такие рубли обязаны крупные торговые компании с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. То есть самые-самые крупные. Пополнить свой счет цифровых рублей можно будет в приложении своего банка. Так же, как вы пополняете другие свои счета в этом приложении. Просто безналичные рубли становятся цифровыми. Со счета в банке сумма списывается, а на цифровой кошелек ровно такая же сумма зачисляется. Если у вас наличные, то сначала вы кладете их на счет в банке через банкомат или кассу, а потом в мобильном приложении переводите с него на цифровой кошелек. Чтобы снять деньги с цифрового кошелька, надо зайти в приложение банка и перевести цифровые деньги на ваш банковский счет, а затем, если надо, снять наличные в банкомате. Но это дело добровольное. Никто не принуждает переходить на цифровые деньги или получать ими зарплату. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. По сути, цифровой рубль – это разновидность, когда между вами и регулятором, Центробанком, который выпускает рубль, нет посредников в виде банка. Это, по сути, наличные, но не в бумажном виде, а в цифровом. Самая интересная функция, когда можно будет оплачивать покупки цифровыми рублями без подключения к интернету, появится не сразу. Ее будут еще тестировать и проверять на безопасность. А вот получать процент на остаток цифровых денег на счете или положить цифровые рубли на вклад не получится. Цифровой для платежей, а не для вкладов. Банки от него никакой выгоды не получают. Хотя в первое время будет много неразберихи, и мошенники явно воспользуются этим. Эксперты говорят, что и айфоны для работы с цифровым рублем не подходят. Но в итоге мы все получим новую форму рубля в виде токена. А сфера его применения расширится. Главное, чтобы в кошельке рубли были. А в каком виде, пока не так уж и важно.
1: С 1 сентября текущего года можно будет установить самозапрет на азартные игры и внести себя в специальный реестр. Снять такой запрет можно будет не раньше, чем через один год. Кроме того, граждане, которые установили такой самозапрет на азартные игры, не должны получать еще и рекламу этих самых игр. Законом не допускается направление рекламы организаторами азартных игр, а также третьими лицами, действующими по поручению или в интересах этих самых организаторов. Более подробно на эту тему говорим сейчас. Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш с нами на связи. Мария Михайловна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, давайте с юридических нюансов начнем, да, каким образом и как это сделать, может ли это сделать любой гражданин?
3: Да, это может сделать любой гражданин, который считает, что у него возникает или есть угроза возникновения зависимости от азартных игр, который хочет себя оградить от этого. Поэтому уже есть у нас запрет на, например, оформление сим-карт, да, или запрет на проведение каких-то действий с квартирой без участия личного собственника жилья. Это еще
1: кредит,
3: одно.
1: Самозапрет на кредиты.
3: Да, самозапрет на кредит. То есть сейчас у нас государство дает возможность гражданам, которые могут попасть в зависимость от каких-то, например, от мошенников, да, или какие-то схемы, когда людей практически вовлекают в азартные игры или в взятие кредитов, поставить такой запрет. Это делается через госуслуги очень быстро, процедура сама очень быстрая. Действительно, человек освобождается от получение, как вы правильно сказали, рекламных разных объявлений и вовлечение дальнейшее в игроманию и в любые азартные игры, и снять такой запрет можно только через год. Поэтому финансовая стабильность такого гражданина, который уже не может противостоять желанию играть. А ведь мы понимаем, что вот эти все азартные игры, их алгоритмы построены на воздействии на психику человека. Человеку так устраивают дофаминовые петли, что он попадает в зависимость. Самозапрет – это вариант закрыть себе доступ к азартным играм.
1: Значит, ну, это, конечно, сравнивают и с другого рода зависимостями, мы все понимаем, о чем идет речь, но если уж человек вот в этой зависимости находится, тут уже, может, скорее даже вопрос к вам не как адвокату, а просто как гражданину, как человеку, но, опять-таки, установить самозапрет, если человек уже находится в этой самой зависимости, не будет ли это таким сложным мероприятием?
3: Снять запрет.
1: Нет, человек понимает, что он находится в зависимости. Это же у него должна рука добровольно подняться. Он тут, понимаете, тратит деньги, находится в этой зависимости. А теперь ему нужно самостоятельно эту зависимость пресечь, да, и ограничить себя.
3: Вы знаете, я вообще занимаюсь семейное право. Я очень много сейчас видела распад семей, разводы именно из-за того, что один из супругов зависимость от игр проигрывает.
1: Лудомания, да?
3: Это называется лудомания. Причем люди, вот эта зависимость от азартных игр вовлекает людей в получение все новых и новых кредитов. И действительно, если мы будем понимать, что это очень... В человеческой психике есть совершенно неизведанные вот такие тайны, когда человек может под влиянием алгоритмов людей, которые с помощью маркетинга и алгоритмов вовлекают вот в эту зависимость, дается право, закон дает право поставить самому себе такой самозапрет. Нельзя супруге поставить или родителям для своих детей поставить. Но в Гражданском кодексе есть возможность обратиться в суд и частично ограничить дееспособность такого гражданина. Но это все очень-очень проблематично и сложно. Закон дает право родственникам ограничить, но такие семейные связи могут быстро прекратиться, да, с помощью развода человек освобождается и дальше... всю свою дееспособность возвращает и опять начинает тратить деньги, впадает в долговую зависимость и так далее.
1: Когда Федор Михайлович Достоевский писал своего игрока, не было такой возможности, да, и люди проигрывались в карты,
3: да.
1: Еще и уходили из жизни, их родственники должны были огромные суммы, и это бременем ложилось, мы знаем, на великих и величайших писателей такое бремя на их семьи потом ложилось, когда эти писатели уходили из жизни, но сейчас такая возможность есть. Другой вопрос, вот еще юридически. Мария Михайловна, хочу уточнить у вас. Значит, если человек делает это через госуслуги, то есть отправляет такое заявление и сам себя включает в некий реестр и устанавливает ограничения, не становится ли это камнем преткновения или достоянием общественности при трудоустройстве? Когда человек меняет работу, да, а вот работодатель проверяет или там служба безопасности проверяет и говорит, подождите, так вы же лудоман, вы же себе там ограничения поставили. Не-не-не, мы вас на работу не берем. Не получится ли так?
3: Вы знаете, я думаю, что, во-первых, эта информация, она носит закрытый конфиденциальный характер, это первое. Во-вторых, я думаю, что иметь зависимость от игр еще худший вариант, чем при трудоустройстве, чем когда видит работодатель, что человек поставил себе запрет и тем самым не может участвовать в таких играх. Потому что мы понимаем, что Достоевский нужно было ехать как минимум туда, в Швейцарию, играть. А здесь сейчас открываешь свой компьютер или телефон, и вот эти все казино, букмекерские компании лезут к тебе из всех щелей и предлагают поиграть. Поэтому я не думаю, что как-то это может негативно сказаться на дальнейшей судьбе человека, который поставил точку вот в этом, в этой пристрастии.
1: Принял такое волевое решение, да, еще
3: совершенно
1: и подтвердил
3: верно.
1: Это конкретным действием.
3: Совершенно Совершенно верно. Юридическим конкретным действием, и это понятно, что работодатель понимает, что в течение года человек уже не сможет играть вот в эти азартные игры. Это отразится в Teams. Лучше не только на семье, но и для трудового коллектива.
1: Спасибо большое, процесса. Мария Михайловна. Берегите себя, пожалуйста, уважаемые слушатели. Не засасывайтесь в эту пучину, в эту черную дыру, и все-таки будьте внимательны и аккуратны. Адвокат-специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш была с нами на связи. На минуту прервемся и к другим темам перейдем.
4: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем!
1: Сварщики, лаборанты химического анализа, токари и специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем будут востребованы на рынке труда России до 2032 года. До этого же года экономике России потребуется дополнительно почти 140 тысяч разных специалистов по разным направлениям, в том числе газорезчиков, а также около 150 тысяч специалистов в группе профессий, включающих токарей, фрезеровщиков и операторов станков ЧПУ. На эту тему говорим сейчас, что происходит с рынком труда, как он меняется и кто будет востребован. Генеральный директор Центра поддержки карьерных решений, член комитета по образованию Московского отделения «Опоры России» Юлия Смирнова с нами на связи. Юлия Валерьевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России.
1: Юлия Валерьевна, одно время казалось, что как-то не хотят идти вот в рабочие специальности, и молодежь как-то игнорирует, а сейчас мы видим, прям бум, на рабочие специальности. Люди идут, молодые люди идут, и потом остаются в профессии, и находят себя в этой профессии, и востребованы. Министерство труда и социальной защиты даже делают такой прогноз по таким цифрам и направлениям работы. Вы с ним согласны, с этим прогнозом?
5: Я согласна, потому что Минтруд России проводит уже не первый прогноз. Раньше они проводили сначала 3-летний, потом 5-летний, а сейчас 7-летний прогноз делается. И действительно мы наблюдаем, что рабочие специальности, они всегда востребованы. И крупные объединения работодателей, кстати, много лет проводят свои опросы среди своих членов. И Российский союз промышленников и предпринимателей много лет упорно говорил о том, что действительно не хватает людей, рабочих профессий. И мы это тоже можем наблюдать вот прямо сейчас. Если мы посмотрим, например, на портал работы.ру, в который должны каждый работодатель размещать свои вакансии, мы прямо сейчас увидим, что не хватает и электриков, и слесарей, и разнорабочих, и строителей, и сантехников, и тех же самых сварщиков. Поэтому Минтруд России, когда делает прогноз, он опирается, естественно, на опросы работодателей, на мнение общероссийских объединений, на мнение советов по профессиональным квалификациям, которые развивают свои сектора, и собирает этот прогноз, и обязательно учитывает и то, как развивается Россия, и инвестиционные проекты, в общем, все, что имеет значение, и возрастные, естественно, группы, все это учитывает Минтруд в своем прогнозе. Но, кстати, хочу сказать, что Минтруд говорит не только о том, что рабочие профессии будут востребованы, так, хотя и это тоже, но и специалисты среднего звена, например, медицинский персонал, и специалисты высшей квалификации, это инженеры, айтишники, врачи, педагоги, ученые, они тоже будут востребованы на том же самом промежутке в 7 лет.
1: Значит, еще один момент. Да, вот действительно, в ближайшие 7 лет потребуется дополнительно привлечь в экономику порядка 3 миллионов квалифицированных рабочих, операторов, производственных установок и машин, отметил министр Котяков. Ну и в условиях сохраняющегося спроса важно популяризировать рабочие профессии среди молодежи. Здесь я бы отдельно хотел остановиться. Ну, кажется, уже последние годы такая популяризация идет мощная, и это привело к тому, что многие уже старшеклассники после 9 или после 11 класса идут как раз учиться в специальные учебные заведения, средние профессиональные. Но, как вам кажется, тенденция сохранится это?
5: Потребность экономики нам говорит о том, что эта тенденция сохранится, потому что, опять же, мы понимаем, что есть прогноз обновления кадров, и самая такая важная возрастная когорта 30-39 лет, она тоже у нас обновляется, уменьшается, и потребность, опять же, в возмещении кадров будет у нас в прогнозе, опять же, Минтруда России на ближайшие 7 лет. Нам нужно будет возместить больше 12 миллионов человек. Из них только 500 тысяч будет новых рабочих мест. И в основном эти рабочие места будут связаны именно со специалистами со средним профессиональным образованием. Да, поэтому тенденция сохранится. Очень хорошо, что государство сейчас вкладывает много ресурсов, в том числе и в популяризацию. А на популяризацию работают еще и, как мы понимаем, зарплаты, потому что сейчас кадровый дефицит, кадровый голод. Работодатели бьются за квалифицированных людей. Самая большая проблема, конечно, это то, что работодателю нужен квалифицированный человек здесь и сейчас, и у него нет большого горизонта планирования, в отличие от государства, и он переманивает работников, ну и, естественно, старается в том числе привлечь и более высокой заработной платы, оттягивая немножечко от других секторов. Ну, вот мы, например, это наблюдаем у тех же самых айтишников, у строителей и даже, кстати, у сварщиков.
1: Угу. То есть, ну да, я где-то читал, что достаточно высокие зарплаты у тех же сварщиков, и это прям, ну, с одной стороны, почетно и достойно, с другой стороны, найти специалистов довольно сложновато сейчас.
5: Это правда, потому что самый большой дефицит сегодня – это не то, что нет людей, а это нет готового специалиста нужной квалификации в нужном месте и в нужный момент. Мы же наблюдаем за тем, что есть инвестиционная активность, в том числе через государственные программы. Вот, например, в Тюмени развивается большой кластер гостеприимства, и там идет большой инвестиционный цикл от строительства до запуска объектов. Там сначала нужны строители, потом те, кто будут обслуживать это, те, кто будет это развивать. И на каждом инвестиционном цикле нужны свои кадры. Mm-hmm. И вот как они там должны оказаться, нужно думать заранее.
1: Безусловно.
5: Вот мы поэтому, да, рады, что Минтруд России делает долгосрочный прогноз, учитывая в том числе инвестиционную активность Российской Федерации и учитывая все проекты государственные, которые сейчас есть.
1: Да,
5: и это дает возможность лучшего планирования и системе образования, ну и подготовить для работодателей.
1: Спасибо большое, Юлия Валерьевна. Напоминаю, Юлия Смирнова, генеральный директор Центра поддержки карьерных решений, член Комитета по образованию Московского отделения «Опоры России», была с нами на связи.
4: Слушаем.
1: В России обязали стоматологов применять анестезию при риске боли. С 1 октября текущего года как раз будут обязаны стоматологи проводить обязательное обезболивание при лечении зубов в случае, если процедура может повлечь возникновение болевых ощущений. Вопросов много у меня по этой теме. Стоматолог, ортопед, имплантолог, специалист по нервно-мышечной стоматологии Олег Конников с нами на связи. Олег Викторович, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
1: Олег Викторович, ну, с одной стороны, понятно, что если есть риск возникновения боли, то тогда нужно обезболить. Но с другой, не просто же так. Стоматологи, ортопеды, имплантологи изначально спрашивают, как вы переносите вот ту или иную анестезию? Потому что некоторые виды анестезии могут вызывать серьезную аллергическую реакцию. Как быть тогда в таком случае?
6: Ну, во-первых, современная стоматология, обезболивание, это достаточно, наверное, один из самых прогнозируемых и безопасных процессов. А перед началом лечения мы спрашиваем пациента, собираем анамнез, и, в принципе, этого достаточно, чтобы провести любую манипуляцию под анестезией. Но это является стандартной частью большинства болезненных вмешательств.
1: А вот смотрите, значит, в документе указано, что если процедура по профилю стоматология способна повлечь болевые ощущения, то она обязана выполняться с применением анестезии. Я, честно говоря, ни разу не сталкивался с такой процедурой по профилю стоматология, приходя к стоматологу, которая бы не вызывала болезненных ощущений. То есть не значит ли это, что буквально каждый поход к стоматологу будет сопровождаться анестезией, обезболиванием?
6: Совершенно верно. В принципе, это так и есть. Единственное, иногда, когда мы лечим, когда мы делаем там профилактическую чистку, но не всегда требуется делать анестезию, потому что процесс безболезненный. Но в всех случаях, когда пациент чувствует неприятное ощущение, то, конечно, мы используем анестетик, и, в принципе, это норма.
1: Как-то существенно эти правила и нормы, которые с 1 октября вводятся, повлияют на работу стоматологов, ортопедов, имплантологов, да, вот специалистов? Или, собственно, это так уже и применялось, просто сейчас это будет отрегулировано и зарегламентировано?
6: Да, совершенно верно. Это и так всегда применялось, всегда делалось. Я бы даже сформулировал это так, что ни один пациент не должен терпеть боль. Именно эта боль приводит к дентофобии, к болезни, да, к страху, боязни лечить зубы. Поэтому это, мне кажется, очень хорошо, и люди еще меньше будут бояться любых манипуляций, которые происходят в кресле у стоматолога.
1: Правильно, правильно, да. Спасибо большое, Олег Викторович, согласен с вами. Олег Конников, стоматолог, ортопед, имплантолог, специалист по нервно-мышечной стоматологии, был с нами на связи. Продолжим рубрикой «Песни по случаю». Слово передаю Михаилу Предтеченскому.
7: Песня по случаю.
8: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. В конце августа 1971 года фирма «Мелодия» выпустила маленькую пластиночку под названием «Песни моря» с композициями из одноименного фильма. И она, как это неудивительно, разошлась огромным тиражом в несколько миллионов экземпляров, став одним из самых успешных дисков года. Вообще-то, музыкальная комедия «Песни моря» совместная, советско-румынская. Ее герои – члены самодеятельного музыкального коллектива румынских студентов из города Констанца. Они мечтают попасть на музыкальный фестиваль в Сочи. Из Советского Союза приезжает представительница оргкомитета для отбора участников. Ее сыграла одна из самых красивых актрис того времени Наталья Фатеева. Ну а в роли солиста ансамбля выступил Дан Спатару, популярный румынский певец. Музыку написали Марк Фраткин и румынский композитор Темистокле Попа. Он и Спатару сотрудничали давно. Одну из песен, написанных композитором для него, «Что с тобой», впоследствии великолепно исполнил наш Валерий Абадзин под названием «Что-то случилось». Для фильма были созданы 4 песни на стихи Роберта Рождественского. Особо популярной стала одна «От зари до зари». В то время она звучала буквально повсюду. Советским зрителям харизматичный румынский певец очень понравился. Фильм вышел на экраны в начале 1971 года и собрал в кинотеатрах около 40 миллионов зрителей. Ну а потом появилась пластинка, которая пользовалась не меньшим успехом.
9: Долго

0: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
1: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
2: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
1: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
3: Ну да, стараюсь.
1: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
4: Меня заставили.
5: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. На правах рекламы.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
7: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
6: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
7: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
6: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
7: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь. Последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни. Слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей и бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
6: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
7: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
6: Но вот как это работает?
7: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектра есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
6: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
7: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
6: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
7: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
6: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
7: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
6: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
7: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
6: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
7: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
6: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082 ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Радио России. Подрастающему поколению. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
8: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
9: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Реклама.
11: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вначале коротко о главном. Российские военные установили контроль над двумя селами в Запорожской и Сумской областях. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шара. И самолет-амфибия начал тушить крупный пожар в заповеднике на Кубани. Далее обо всем подробнее. Российские войска взяли под полный контроль населенные пункты Неженка в Запорожской области и Писаревка в Сумской, сообщили в Минобороны. Там добавили, что российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения дронов и комплектующих к ним. Помимо этого, под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Силы ПВО сбили за сутки 798 беспилотников самолетного типа, 12 управляемых авиабомб, 3 ракеты «Фламинго» и снаряд «Хаймарс». Поражены также танки и 3 боевые бронированные машины противника, в том числе «Казак». Суточные потери Киева составили около 1400 человек. Еще 10 российских военнослужащих вернутся сегодня из украинского плена. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
13: Наши бойцы возвращаются сегодня. Действительно, был проведен обмен. Но повторюсь, что мы стараемся сейчас это делать оперативнее, эффективнее для того, чтобы все наши ребята вернулись домой. И мы будем работать, чтобы все они скорее оказались дома. И я благодарю коллег из Республики Беларусь, которые оказывают нам необходимую помощь, дают нам возможность проведения таких переговоров, проведения такого обмена. И это очень важное направление.
12: Напомню, неделю назад стороны обменялись военнопленными по формуле 103 на 103. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки на логистический центр в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, минувшей ночью украинские вооруженные формирования нанесли беспилотниками удары по логистическому центру одного из маркетплейсов. Произошел пожар, есть пострадавшие. На месте происшествия следователи и криминалисты собирают доказательства, устанавливают тип использованного вооружения, а также все обстоятельства преступления. Петренко назвала систематические удары ВСУ по складским комплексам крупнейших маркетплейсов целенаправленной террористической тактикой, нацеленной исключительно на мирных граждан. Попытки подорвать привычный уклад жизни еще раз доказывают преступную сущность киевских властей, отметила представитель СКР. Она добавила, что все причастные к терактам будут привлечены к уголовной ответственности. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шара, сообщили в пресс-службе Кремля. Собеседники отметили значение меморандума о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения в Тартусе, подписанного 9 августа. Глава российского государства подтвердил поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии, создание условий для долгосрочной нормализации и восстановления страны. Пресс-службе добавили, что лидеры выразили готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Это первый контакт Путина с Аш-Шараф с конца января, когда российский лидер принял сирийского президента в Кремле. Кремль позитивно оценивает контакты спецслужб России и США, однако пока рано говорить о положительном влиянии визита главы ЦРУ Джона Рэдклиффа на отношения двух стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты, моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
12: Песков подтвердил, что Рэдклифф в ходе визита в Москву осуществлял контакты по линии спецслужб. С президентом он не встречался, добавил представитель Кремля. Вместе с тем он отметил, что Путина проинформировали об итогах этих контактов. А лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов не сможет принять участие в предвыборных дебатах и региональных поездках из-за небольшой травмы. Его заменит вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и другие однопартийцы. Об этом говорится в обращении Миронова, опубликованном на сайте партии. Выборы депутатов Госдумы, совмещенные с ними выборы, пройдут в этом году в течение 3 дней подряд, с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместителей. 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Самолет-амфибия Б-200 приступил к тушению пожара в заповеднике Утриш на Кубани. Он уже совершил первый сброс воды, сообщила глава города-курорта Анапы Светлана Маслова. Она добавила, что на борьбу с огнем направили также вертолет Ми-8. На территории заповедника введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь прошел уже около 70 гектаров заповедной территории. По последней информации, локальные очаги возгорания занимают 15 гектаров. На месте продолжают работать 120 специалистов и свыше 30 единиц техники. Работу осложняют сухая ветреная погода, а также сложный природный ландшафт. Молодое бабье лето придет в Москву в конце недели. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, погода начнет улучшаться уже завтра.
10: В ближайшие 24 часа жители Центральной России будут ощущать на себе холодное сырое дыхание метеорологической осени, ну то есть среднесуточная температура воздуха ниже плюс 15 градусов. Это, кстати говоря, произошло вчера впервые за весь летний сезон. Ну а в конце недели пожалует скандинавский антициклон, который подарит нам молодое бабье лето. Уже в четверг ненастье пойдет на убыль, под утро посвежеет до 8-11 в середине дня, 16-19, ну и в конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, ну а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов.
12: Ранее Тишковец рассказал о погоде в Москве 1 сентября. В День знаний ожидается переменная облачность без осадков. Воздух в столице прогреется до плюс 19. Далее спорт и погода.
15: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский футбольный союз наложил бан на Ростов. Теперь клуб не может регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате, сообщают российские СМИ. По информации источников, Ростов не платит зарплаты футболистам с июня 2026 года. Также у клуба накопились 127 миллионов рублей долгов перед налоговой. В связи с этим дончанам заблокировали счета и запретили регистрировать новичков. Витория Гимаранч хочет арендовать нападающего Краснодара Александра Кокшарова. Португальцы готовы заплатить за игрока до 1 миллиона евро. Однако южане сообщили, что рассматривают исключительно полноценную продажу футболиста. Также сделку осложняют санкции в отношении России и механизм перевода средств. Нападающий Тампы Никит Кучеров стал лауреатом приза Харламов Трофи. В результате голосования экспертного жюри, в который вошли члены Зала Славы, руководители КХЛ, журналисты и легенды спорта, Кучеров набрал 90 баллов. В тройку лучших также попал форвард Локомотива Александр Радулов и нападающий Вашингтона Александр Овечкин. Чемпионы Европы, трехкратные чемпионы России, фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заявлены на турнир категории «Челленджер», который пройдет в американском Норвуде 11 и 12 сентября. Летом 26 года Байкова и Козловский получили статус нейтральных атлетов. До турнира в США они планируют выступить на «Челленджере» в Токио. Мира Андреева и Андрей Рублев пробились в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в миксте. В четвертьфинале они обыграли российско-норвежский дуэт Диану Шнайдер и Каспера Руда со счетом 4-1, 4-5, 10-5. Российский пилот Тимур Шагалиев выступит на этапе чемпионата китайской «Формулы-4» в Чэнду с российским флагом на болиде. Гонщик примет участие в соревнованиях в составе команды «Азия Рейсинг Тим». Ранее Всемирный совет по автоспорту отменил ряд ограничений для российских пилотов, команды и отдельных участников. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
16: Погода.
12: Завтра в Южно-Сахалинске плюс 15-17 градусов, пройдут дожди. В Челябинске 19-21 тепла, там кратковременный дождь. А в Архангельске 11-13 выше нуля, также кратковременные дожди. В Кирове тоже кратковременный дождь, термометр покажет 12-14 градусов. В Сочи плюс 23-25, кратковременный дождь и гроза. В Ялте без осадков и 27-29 выше нуля. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, без осадков, в ночные часы плюс 10-12, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 751 миллиметр, влажность 83%.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возрастаем.

0: 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
0: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
2: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
9: Российский радиоуниверситет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы будем с вами заниматься современным искусством, истоками современного искусства, эпатажем. И давайте поговорим о ценителях искусства. Любите ли вы ценить искусство? Любите ли вы потреблять искусство? Сегодня мы будем говорить о людях, которые стали смеяться над ценителями искусства, которые эпатировали ценители искусства, которые создали современное искусство. И это наш специальный проект «История западного искусства от возрождения до авангарда». И мы в гостях у нашего доброго друга, автора цикла, блистательного русского историка, доктора исторических наук, профессора президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных отношений МГИМО и ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Наталья Петровна Таншина. Здравствуйте, Наталья Петровна.
11: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
10: Наталья Петровна, мы в нашем цикле, в вашем цикле говорим о революционерах в искусстве. Мы говорим и о Микеланджело, мы говорим о Леонардо, мы говорим о тех людях, которые изменили взгляд человечества на окружающий мир. Мы говорили об импрессионистах, мы говорили о Пикассо, который, ну, как угодно мог рисовать, и все им восхищались. И вот сегодня самое время поговорить о супрематизме Малевича, о дадаистах, и вообще, что это было за эпоха. Наверное, начнем с Казимира Малевича. Что это было за явление в истории искусства?
11: Да, но вы уже сказали, да, о том, что зачастую это было чистой воды хулиганство. И тот же Пикассо говорил, что я могу нарисовать любую какую-то закорючку, а они потом будут обсуждать, искать смыслы, интерпретации, а он просто пошутил. Что касается Казимира Малевича, то вот это действительно, наверное, такой настоящий уже мастер авангарда. И у Казимира Малевича его абстракционизм – это искусство, которое выше вещей, то есть так называемый супрематизм, высшей степени поднявшейся над реальностью и полностью отвлеченной уже от вещи, то есть вот то самое беспредметное искусство, о котором мы уже говорили, при этом он вырастал на почве русского футуризма, при этом, что интересно, в обстановке словотворческих исканий русских поэтов-футуристов. И классический образец абстрактного искусства «Черный квадрат», знаменитый Казимира Малевича, вот он как раз считается откликом на манифест Алексея

0: века ученых слово как таковое, который появился в 1913 году. А сама идея абстрактного стиля у Малевича вызревала в процессе работы над постановкой футуристической оперы с весьма характерным названием «Победа над солнцем». И, как и Кандинский, Малевич, он отказался от изображения предметного мира и в качестве альтернативы избирает сочетание геометрических форм. И вот эти формы, по мнению художника, они утверждали интеллектуальное превосходство человека над природой. Что касается «Черного квадрата», то он предстал перед зрителями в декабре 1915 года на последней футуристической выставке, причем она называлась еще 0,10, которая открылась в Петрограде в художественном бюро Надежды Добычиной. А это была такая главная независимая выставочная площадка столицы. И там, кстати, и Кандинский выставлялся. «Черный квадрат» — это чистейшая формула живописной абстракции. И ему, как и последовавшим за ним квадратам, кругам, крестам, предназначалось стать вот каким-то абсолютом в искусстве, символом начала и конца, нового и главного кода изобразительного искусства грядущей эпохи. И сам Малевич утверждал, что квадрат, вот именно квадрат, в разных ракурсах, в динамике и статике, он становится основой и круга, и креста, то есть такого нового алфавита живописного языка. При этом сама картина, ну, не то чтобы забыта, да, все прекрасно об этом знают, но вряд ли, наверное, ею можно любоваться, вот «Черным квадратом». Возможно, к ней можно приобщаться как к некому такому сакральному знаку новейшей живописи. Но, думаю, редко кто в «Черном квадрате» ищет той радости или мудрости, которые традиционно ждут или ждали от искусства. То есть это такая вот провокация во многом.
1: Вот это ключевое слово – провокация, ловушка, когда люди приходят для того, чтобы употребить искусство, насладиться искусством, а им буквально в лицо прилетает кирпич «Черного квадрата». «Нате, держите», как сказал бы Маяковский. И в данном случае для того, чтобы смягчить вот этот удар или, наоборот, ловушку сделать более цепкой, художники объясняют это искусство, какую-то интерпретацию, намеки, усложнения, и все тогда делают умные лица и говорят: «Ах, ну теперь-то я понимаю, я же не дурак, я теперь понимаю, насколько это сложно и какой я умный». Я правильно понимаю вот эту ловушку?
0: Ну, я бы сказала, не ловушка, наверное, такой ход, да, тактический. Да. Потому что как раз действительно искусство новейшего времени, оно становится уже невозможным без интерпретации, да, и по этому поводу появляется много шуток, что можно, ну, какую-то действительно закорючку изобразить. Главное поподробнее, понепонятнее — это интерпретировать, позамысловать. И вот, собственно, интерпретация из истолкования, оно же появилось вместе с этим произведением, потому что на выставке продавалась и брошюра художника, которая называлась «От кубизма к супрематизму». И здесь Малевич, он объясняет свои произведения. И в этом он отличается от Кандинского или Клея, которые развивали общую теорию. А Малевич же истолковывает именно свое искусство. И вот это вот истолкование, оно было естественной частью художественного жеста. Но ему важно было эпатировать, да? Ему важно было поразить, ему важно было объяснить. И он же как раз говорил, да, что вот это такой царственный младенец, через неделю, и целую неделю он не мог ни есть, ни пить, ни спать, вот после появления этого царственного младенца, «Черного квадрата», такого нового культурного кода. И он вообще говорит о том, что вот традиционные художники — это старьевщики, и он как раз призывает сбросить вот эти старые одежды и обрядить искусство в одежды новые. Он более того сравнивает художников с Нероном, да, который наслаждался, как он говорит, видами растерзанных людей и животных, так и вот эти вот старые картины, которые висят на крючках, вот для него это как раз вот тоже какие-то куски такой вот живой плоти. И отсюда как раз вот его такая интерпретация. Хотя, конечно, много здесь от лукавого, да, наверное, но есть и что-то такое созвучное очень духу времени. И вот это мы как раз должны тоже понимать. Вот Малевич, он, например, изобретает термин «пластическое безвесие», да, когда вот квадрат и фон, они плывут как бы в одном пространстве. А мы можем вспомнить Германа Гессе, да, и его «Степной волк». А это же как раз еще теория относительности, то есть тут надо как раз все это понимать. И Гессе как раз говорил, что вот верха и низа не существовало, все они существуют только в человеческом мозге. То есть вот это как раз было очень созвучно тем в целом философским, каким-то художественным тенденциям, которые в обществе существовало. А спустя год после «Черного квадрата» на пятой выставке «Бубнового валета» Малевич представил уже 60 своих картин. Вот последовательно от «Черного квадрата» до «Супремус номер 58», которые и явили миру, а, собственно, Казимир Малевич в переводе это и есть «яви миру», вот они явили миру новое видение самого мира и путь реализации вот этого нового взгляда. Но, наверное, вот это вот достигнутое в «Черном квадрате» максимальное отвлечение от материи и от формы свидетельствовало, что изобразительная революция, она подошла к своему логическому завершению.
1: Вот это очень важный момент. Мы должны всегда помнить, что художник, он находится в потоке информации. Он и помнит прошлое, он бредит, он грезит, на него обрушивается информация, и он постоянно находится в движении. И зачастую это не видят искусствоведы. Они видят только результат вот этих терзаний, метаний. Но надо понять, ведь Малевич-то, он остался, он никуда не делся, он создал и квадрат, и супремус 58. А что было после «Черного квадрата»? Ведь он же не прекратил свои поиски.
0: Да, поиски не прекратил, и при этом поиски-то у него были очень такими разными, да, он развивался в разных направлениях, ну, собственно, как и многие художники той поры, которые себя искали, пробовали в самых разных стилях и порой могли совмещать, сочетать самые разные направления. Вот Малевич, он как раз отправляется в Европу. Европа открыла Малевича весной и летом 27-го года. Малевич показывает свои работы в Варшаве и Берлине, но в результате менявшейся конъюнктуры в нашей стране он был вынужден вернуться раньше намеченной даты, потому что у него еще предполагалась выставка и в Париже. При этом часть рукописей он оставил за границей, и поэтому вот сейчас, например, Амстердамский городской музей, он владеет значительной частью творческого наследия художника. То есть он возвращается в Россию, может быть, каким-то таким остороженным. При этом вот если сразу после Октябрьской революции Малевич занимал руководящие должности в различных организациях, ну и, надо полагать, он это делал охотно, то вот после возвращения из Европы ситуация для него как-то меняется, хотя равно вот его профессиональная деятельность, она продолжается, и еще в 1920 году в Витебске под его руководством была создана группа, которая называлась «Утвердители нового искусства УНОВИС», и он работает в Музее живописной культуры, он ведет поиски в области прикладных искусств, в области архитектуры, при этом он везде становится лидером, он объединяет вокруг себя группы посвященных, которые, как и он, настроены вот, ну, буквально фанатично.
1: Настроены буквально фанатично, но в то же время, Наталья Петровна, вот если мы думаем, что Малевич — это всегда черный квадрат, это всегда какие-то круги и прочие абстракции, то каким-то взрывом цвета и непонятных каких-то контуров являются его крестьяне. И они нас пугают какой-то безликостью. Они как будто предвестники какой-то, прошу прощения, инопланетной формы жизни. Удивительная история. Мы всматриваемся, а они без лиц. Нет более ничего страшного для человека, чем человек без лица.
0: Да, и вот эти вот портреты, их даже называют ренессансными, да, вот такие ренессансные портреты в творчестве Малевича, которые были решительно оппозиционны по отношению к его супрематическим вещам. И вот действительно, наверное, самым таким значимым творческим и даже философским прорывом стали его вот такие великолепные, опасные в своем безликом молчании фигуры крестьян, которые он пишет в конце 20-х годов. И вот вы сравнили это с космосом, да, но иногда их сравнивают с котлованом платоновским, да, что это вот люди, лишенные лиц, это какие-то такие маски масок. При том, что интересно, вот такие вот безликие головы, вот какие-то такие яйцеголовые, как какие-то зарисовки для кукол, они же пришли в искусство Малевича после того, как он побывал в Германии. И спорят об этом до сих пор, вот так ли это или нет, но вот здесь возможно, да, говорить о каком-то влиянии, потому что в начале 20-х годов вот такие персонажи, подобные увечным каким-то деревянным марионеткам или манекенам с овальными болванками вместо голов, вот их часто писал Георг Гросс. И, возможно, здесь есть влияние, а может быть и нет, потому что такое тоже бывает. И вот самые такие, может быть, какие-то такие страшные, трагичные картины – это вот крестьянка и два крестьянина в белом и красном. То есть это вот тоже такие яйцеголовые деревянные болванки, которые кажутся будто бы ослепшими или нежелающими смотреть, то есть крестьянка с черным обожженным пятном вместо лица, вот черные обожженные руки, ноги, то есть вот это вот какое-то созвучие, возможно, с Герникой Пикассо наблюдается, но в любом случае это опять-таки простор для интерпретации, да, как мы это можем оценить, причем даже в контексте этической позиции того или иного искусствоведа, интерпретатора, он будет анализировать и творчество художника.
1: Это очень важный момент, потому что каждый интерпретатор вкладывает себя, он фактически дорисовывает то, что он увидел,
0: да,
1: в тревожащем его объекте. Ведь фактически это время, о котором мы говорим, оно пережило чудовищное событие, Первую мировую войну. Мы говорили и о Пикассо, и о Кандинском, и о Малевиче. Это, они же все, и русские, и западноевропейские художники, они буквально были переломаны, перемолоты страшной чудовищной войной, которое никто не ожидал. И давайте вот вернемся назад и вернемся к тому, как же они искали форму, хотя и происходил настоящий развал формы.
0: Да, мы с вами пошли вперед вслед за художниками, но мы говорили, начало 20 века, оно было настолько, или конец, да, рубеж веков, настолько мощным, настолько динамичным, настолько разноплановым, что нужно вернуться назад и вернуться к войне, да, к Первой мировой войне, потому что как раз вот этот вот интеллектуальный взрыв формы в искусстве с последующей хаотизацией мира в конце концов материализовался, ну, в самом реальном взрыве, и речь идет о Первой мировой войне, то есть это самый такой серьезный глобальный мировой кризис после наполеоновских войн. И конечно, растущая хаотизация мира, она не могла не отразиться и в искусстве. И вот как раз прямым и ближайшим следствием этой сумятицы и потери и утраты смыслов стал дадаизм. А дадаизм — это именно логическое завершение авангарда, который в какой-то степени запутался и уже уперся в тупик. И как раз исключением, такой альтернативой, авангардом в изгнании, как его стали называть, и стал дадаизм. И, вероятно, главное, что определило многие качества дада, это время его появления, а именно 1916 год, это разгар войны, и дадаизм — это такое единственное значительное течение середины десятых годов XX века, и оно сформировалось не только во время войны, но, что, наверное, самое главное, оно было сформировано самой войной. Оно возникло в Швейцарии, как мы уже сказали, в 1916 году, а потом перемещается в Германию, во Францию. И если вот назвать имена, то это Сель Дюшан, это Хуан Миро, Франсис Пикабия, поэты Луи Арагон, Поль Элюар, Андре Бретон. То есть это такая вот очень пестрая и достаточно большая и разноплановая группа художников, творцов, писателей, поэтов.
1: Наталья Петровна, мы говорим о войне как очень страшном явлении, которое буквально сминает прежний мир, рождает новый, но такое какое-то очень детское, какое-то такое забавное название дадаизма. Откуда оно возникло?
0: Да, вот совершенно верно вы сравнили, да, вот страшную войну и вот такое игровое детское название, да, и это было сделано намеренно, хотя относительно происхождения термина «дада», «дадаизм», вот есть несколько версий, что «дада» — это слово, найденное наугад в словаре Ларуса, и «дада» — это деревянная лошадка на языке детей. Во-вторых, возможно, «дада» — это название хвоста священной коровы на языке африканцев племени Кру. Ну и кроме того, дада — это мама в некоторых итальянских диалектах, или дада — это двойное согласие по-русски и по-румынски. Ну а по-румынски, потому что лидеры этого движения, в том числе, они были из этой страны. Но, наверное, главное, что название изначально оно было игровым, и поэтому какой-то смыслообразующей роли оно, ну, не имело. И скорее вот такое вот бодрое и веселое для европейского уха румынское «да-да», которое часто звучало в разговорах Марселя Янко и Тристана Цары, вот это стало чем-то вроде такого боевого клича участников этого течения. И мы сказали, что это движение, которое было порождено войной, и было такой реакцией на Первую мировую войну. И можно привести слова Ханса Арпа, это немецкий и французский художник, поэт, скульптор, который так и говорил, что потрясенный бойней мировой войны мы в Цюрихе посвятили себя искусству. И в то время, как в отдалении грохотали пушки, мы изо всех сил пели, писали, клеили коллажи, сочиняли поэмы. Мы стремились к искусству, в основе которого была бы способность исцелить век от безумия и найти тот новый порядок вещей, который бы восстановил равновесие между небом и адом. Понятно, что художественная интеллигенция еще недавно, пусть, может быть, нищий, но такой диктатор в области свободной мысли, оказалась в положении почти маргинальном. Вся шкала привычных ценностей рушилась. Вполне погибает в возрасте 27 лет Август Маке, под Верденом пал Франц Марк, позднее на той же войне был тяжело ранен и умирает кумир дадаистов Гийом Аполлинер. То есть это самые такие известные имена. И Цюрих в ту пору называли столицей в изгнании, и вот этот город, он принял художников, литераторов разных наций, разных судеб, и можно сказать, что здесь сложилась ситуация в какой-то степени близкая Декамерону Боккаччо, когда герои, укрывшись за стенами уединенного палаццо, они вынуждены развлекать себя друг друга во время опустошительной чумы 1348 года. И вот здесь такая же в какой-то степени ситуация, то есть чудовищные новости, которые доходят с фронта, 5000 жертв газовой атаки на Ипри в апреле 2015 года, бомбы, которые падают с дирижаблей, самолетов на города. Вот все это формировало в Цюрихе военных лет такую совершенно особую атмосферу, которая очень благоприятствовала для возникновения наиболее такой радикальной и вместе с тем игровой, какой-то такой спасительной художественной тенденции, то есть попытка вот как-то забыться и переключиться на эту игру во время войны. И вот как раз в 1915 году в Цюрих приезжает Хуго Баль, это немецкий поэт, эссеист, философ, журналист, эстрадный режиссер, то есть человек, у которого много было каких-то талантов, и он приезжает в этот город, который был наполнен армией революционеров, реформаторов, поэтов, художников, философов. И именно Хуго Баль организует в Цюрихе Баре Вольтер, который станет впоследствии знаменитым на весь мир как средоточие акций первых дадаистов. К лету 1916 года был выпущен журнал, который тоже назывался «Кабаре Вольтер», и в его подготовке в той или иной мере участвовали не только его непосредственные цюрихские создатели, но и Аполлинер, Пикассо, Маринетти, Модильяни. А уже в начале 1917 года в галерее Каре открывается первая выставка «Дада» с участием Арпа, Янко, Ван Риса. И там рядом с работами дадаистов выставлялись и произведения африканского искусства. А далее следуют выставки Клея, Кандинского, позднее там выставляются Кокошка, Макс Эрнст, Кирико, Пикабе, Цара, Баль рассказывают об экспрессионизме, Клее и Кандинском, но при этом каждая выставка она сопровождалась типично дадаистским перформансом, декламацией, музыкой. И вот этот вот постоянный эпатаж, а эпатаж — это, наверное, такое ключевое слово, он как-то странно и даже, может быть, естественно синтезировался с серьезной просветительской деятельностью. Но с дадаизмом как раз чаще ассоциируется именно череда эпатажей и скандалов. Намеренная такая провокация и намеренное желание заявить о себе. И, конечно, пафос развлечения и в целом художественной провокации, он был главным, наверное, доминирующим для дадаистов. Хотя гораздо реже вспоминают их какую-то такую терпимость, их почти окопное братство, их презрение к национализму, признание права каждого человека на вот свое мнение. И вот, как я уже сказала, возможно, именно вот это вот братство прошедших фронт или избежавших его литераторов, художников, музыкантов стало началом вот того потерянного поколения, которое в годы войны еще не впало в мучительную депрессию.
1: Наталья Петровна, здесь очень важный момент. Когда мы будем говорить о судьбах движения дадаистов, мы всегда должны помнить, что это были люди не просто какие-то такие балбесы, хулиганы, они были люди большого художественного вкуса. То есть они дурачили людей, считающих себя потребителями искусства. То есть их вызов публике – это не был такой, скажем, унизительная поза по отношению к людям не искусства. Он скорее провоцировал людей напыщенных, каких-то снобов, каких-то людей, делающих умные лица. И вот какова была судьба в дальнейшем этого движения?
0: Что касается после Цюриха, то центрами дадаизма становятся Берлин и Париж. Но тут уже дадаисты, они отчасти меняют свои приоритеты, потому что совершенно иные условия. Это разруха, это лишение, это борьба за выживание, это депрессия, которая охватывает художественную интеллигенцию. Это как раз вот эпоха того самого потерянного поколения, о котором мы уже начали говорить. И вот это все было как-то бесконечно далеко от такого по-своему благополучного цюрихского периода. При этом в Германии движение дадаистов, оно сильно политизировалось, и многих его участников называли даже большевиками в искусстве. И вот это приведет к несколько такому неожиданному расхождению с экспрессионизмом и беспредметным искусством у дадаистов. А вот что касается Парижа, то здесь решающее, возможно, значение для дальнейшей судьбы этого движения имела встреча Цары с Бретоном. И здесь мы видим близость формирующихся идей сюрреализма, а Бретон — это как раз сюрреализм, с идеологией и практикой дадаистов. И у дадаистов же это было как раз. Вот их страсть к какому-то инстинктивному, спонтанному творчеству, их восхищенный интерес, который они проявляли к творчеству душевно больных. А вот это как раз было созвучно главным установкам сюрреализма, который был направлен на иррациональное, на чувственное выражение бессознательного. Ну и, кстати, бессознательное — это же и психология, потому что Фрейд, индивидуальный бессознательный, Юнг и его коллективное бессознательное. То есть тут все надо воспринимать именно в комплексе. И вот как раз к этому времени в пространстве уже французского дадаизма постоянно присутствует Франсис Пикабе, ну или французы там Пикабиа, да, говорят, но как-то чаще Пикабиа. Это Марсель Дюшан, очень такая знаковая, культовая, наверное, фигура, пролог постмодернизма. Это Макс Эрнст, это Сергей Шаршун, это Ман Рей, тоже важнейшая фигура. Но вот если мы говорим о дадаизме пока, то, наверное, дадаизм, как и всякая игровая культура, он не был способен, ну, наверное, вовремя ощутить, насколько близок он к исчерпанности. И теряя отчасти свои позиции, дадаисты, которые уже расстаются с молодостью, вот они начинают особенно педалировать внешние, абсурдистские, вызывающие стороны своих акций. Ну, как, например, неумеренное и провоцирующее использование ненормативной лексики. То, что у них тоже как раз было. А это уже приводит к предсказуемости и к повторению. Ну и кроме того, культура, которая имела такую значительную внешнюю поведенческую составляющую на своем излете, она оборачивается модой, а это всегда высвечивает ее слабости и какие-то общие места. Хотя в движении «Дада» остался, наверное, тот мощный заряд, тот интеллектуальный анархизм, который был основан, наверное, и на анархизме политическом, который будет постоянно эксплуатироваться и последующими течениями, которые несли в себе вот тоже начало абсурдизма и мистификации. Но другое дело, что дадаисты, они были первыми, да, а потом это уже все предсказуемо, потому что это повтор. Но вот мы как раз должны понимать, что сутью «Дада» был такой иррациональный бунт против традиционных основ культуры. И можно говорить о том, что дадаизм — это такая первая попытка создания контркультуры или антикультуры. И поэтому главной задачей дадаистов стало лишение смысла устоявшихся явлений и форм. И более того, сами дадаисты, они свое движение, свое течение характеризовали как лишенные логики. Например, дадаисты, они начинают совмещать несовместимое, они сочетают разнородные части различных вещей, они вводят элементы механического движения в экспонируемые объекты, это то, что получит название кинематического искусства. Они начинают выставлять материальные объекты, которые меняют контекст культурной среды. Например, они используют различные коллажи в виде наклеенных на холст окурков, газет, опилок. При этом демонстрация подобного рода произведений происходила в сопровождении вот соответствующей музыки, допустим, удары в ящики, в банки, или, например, да, танцы в мешках. Дюшан в 1918 году на одну из выставок под названием «Фонтан» предложил обычный писсуар, а Пикаби выставил чернильницу, назвав ее «Святой Девой». Или, например, в Кёльне Макс Эрнст организовал выставку, попасть на которую можно было, лишь пройдя через общественный туалет.
1: Потрясающая хохма над буржуазией, над напыщенными людьми, над ценителями искусства. И в то же время в этом есть какое-то отчаяние, Наталья Петровна, потому что люди вынуждены постоянно, имею в виду участники движения «Дада», повышать как бы градус, громкость своих высказываний. Это как наркотик, который ты должен все время повышать эту дозу, и в конце концов это тебя измучивает, ломает и уничтожает. Но давайте об этом мы продолжим после небольшого перерыва. Потому что эти ребята, они стали фактически первыми панками или прообразом той панк-культуры, контркультуры, с которой потом очень модной стала носиться буржуазная культура весь 20 век, да и начало 21 века. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю вам, что весь этот цикл «История западной культуры от возрождения до авангарда» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», YouTube, канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся снова к дадаистам вместе с блистательным русским историком, доктором исторических наук Натальей Петровной Таншиной. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске Орловская область передала очередную партию технического оборудования бойцам СВО. В садах региона не нашли опасных вредителей. Область приняла масштабные соревнования по мотокроссу. Далее подробности. Орловская область передала очередную партию техоборудования бойцам, выполняющим задачи на Красно-Лиманском направлении, сообщили в региональной администрации. Гуманитарный груз собрали по заявке военнослужащих. В него вошли бензиновые и дизельные генераторы, портативные зарядные станции, беспроводные радиомосты, пластик для 3D-принтера. В посылку также включили стройматериалы и многое другое. Груз уже доставлен адресатам. В садах региона не нашли опасных вредителей. В регионе завершился мониторинг карантинного фитосанитарного состояния плодовых садов, сообщили в управлении Россельхознадзора. Мониторинг охватил территории Крамского, Глазуновского, Орловского, Урицкого и Дмитровского районов, где специалисты осмотрели деревья и установили больше 800 феромонных ловушек для выявления карантинных вредителей. Анализы проводили на вирусологические, бактериологические и микологические исследования. Мониторинг продолжается, чтобы своевременно предотвращать проникновение и распространение опасных вредителей. В Дмитровском районе продолжается капитальный ремонт участка межрегиональной дороги Камаричи-Дмитровск-Девятина, сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Подрядчик уже выполнил ключевые работы. Сейчас дорожники восстанавливают обочины. Напомню, что дорога ведет к важным соцобъектам – Домаховской средней школе, Девятинскому детскому саду и фельдшерско-акушерскому пункту, а также Дому культуры. По маршруту регулярно ездят школьные автобусы и машины скорой помощи. После ремонта дорожное покрытие станет надежнее, что особенно важно для жителей региона, пользующихся этой трассой ежедневно. Увлекательную интерактивную игровую программу для детей и их родителей проведут 1 сентября на площадке перед Пришвинкой. Подробности по телефону сообщила ученый-секретарь Орловской детской библиотеки Елена Анечкина.
2: Для дошкольников и учащихся младших классов организована творческая мастерская по изготовлению книжных закладок с персонажами любимых сказок, а также тематические загадки о школе и школьной жизни. Подросткам будет предложено принять участие в книжном ассорти «Школьные предметы». Выполняя задания по энциклопедиям из разных областей знаний, можно будет получить небольшие призы в виде школьных принадлежностей. Также для ребят подготовлена познавательная пазл-викторина «Моя Россия». На открытом микрофоне «Школьные годы чудесные» все желающие могут почитать стихи о школе или любимые поэтические строки и получить сладкий приз. На площадке гостей встретят две книжные выставки с новинками литературы, представляющие современных авторов, пишущих для детей и о детях.
1: Если погода подведет, все активности перенесут в здание библиотеки. Возрастная категория 6+. Амчанин подозревается в двух эпизодах наркопреступлений. Подробнее об уголовных делах расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
3: Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России Мценский в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя, незадолго до этого приобретшего вещество, предположительно наркотическое. В автомобиле ВАЗ-2106, принадлежащем данному гражданину, полицейские обнаружили и изъяли пакетик с кристаллическим веществом, который направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Химики-эксперты выяснили, что это синтетический наркотик массой порядка 2 граммов. Как выяснили полицейские, амчанин приобрел его бесконтактным способом для личного потребления. Также оперативники обнаружили и изъяли из гаража злоумышленника пластиковую емкость с растительным средством, которое направили на исследование. Согласно заключению химиков-экспертов ЭКЦ, данное средство – марихуана массой свыше 125 граммов. В отношении амчанина следственным подразделением возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
1: Следствие по делу продолжается. В одной из орловских школ были проведены пожарно-спасательные учения. Подробнее о них расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
4: По сценарию, возгорание произошло в актовом зале из-за короткого замыкания. Образовавшийся дым в коридорах создал угрозу для находящихся в соседних помещениях людей. На место были направлены все необходимые силы и средства, чтобы оперативно ликвидировать пожар. Это учение необходимо и для сотрудников МЧС, и для персонала школы. На данный момент проведено более 200 пожарно-тактических учений и занятий на объектах образования. После обследования помещения, локализации очагов условного возгорания, основные силы были сосредоточены на тушении и защите смежных помещений. Условный пожар был успешно ликвидирован в кратчайшие сроки. Подобные вводные отрабатываются ежегодно, выбираются различные объекты для того, чтобы изучить все пути подъезда, водоисточники, а также сам объект и его расположение. Это необходимо для того, чтобы в реальных условиях не тратить время на поиски нужных путей, а делать все, чтобы оперативно спасти людей.
1: Мы понимаем, насколько важно обеспечить безопасность детей, оттачиваем эти действия в течение всего года. Считаю, что они отработали на отлично, отметила директор 27-й школы Ксения Витрюк. Губернатор Андрей Клочков объявил о премировании всех педработников региона к 1 сентября, сообщили в правительстве области. Решение коснется не только учителей школ, но и воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и техникумов. Всего в регионе, напомню, трудится более 12 тысяч педагогов. Глава региона подчеркнул, что с 1 января планируется переход на новую систему оплаты труда. Однако, несмотря на сложную финансовую ситуацию, было принято решение поощрить всех педагогов уже сейчас. Он отметил, что это необходимо для выполнения задач, возложенных на учителей, и поддержания высокого статуса педагогической профессии. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловским пенсионерам предлагают бесплатно заняться спортом. Программа включает занятия общей физической подготовкой, скандинавской ходьбой, пилатесом, гимнастикой и плаванием, а также проведение турниров по дартсу и бильярду. Подробная информация о проекте размещена на официальном сайте орловскойдолголетие.рф. Орловцев приглашают на олимпийский диктант. Он запланирован 4 октября. Проверить знания смогут как школьники, так и профессиональные спортсмены. Участникам предстоит ответить на вопросы из разных областей. История олимпийских игр и российского спорта, правила различных дисциплин, основы физиологии, здорового образа жизни, а также антидопинговые правила. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью 11, днем 20 градусов тепла. Ветер в основном отсутствует, скорость максимум 1-2 метра в секунду. Давление атмосферное 753-754 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Следующий выпуск в 18.10.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама. Внимание, важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Не нравится грязный город? Плохо убираю. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть.
3: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
4: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: В Москве 14 часов. Сегодня среда, 26 августа. На волнах радиостанции «Радио России» второй раунд дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва.
1: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
0: В студии Александр Андреев. Здравствуйте. У каждого из представителей партии будет 15 минут предоставленного ему законом времени. Мы обсудим сегодня две темы. Я задам по два вопроса по каждой из тем каждому из участников дебатов. Время на ответ на каждый из них 3,5 минуты. То есть каждый кандидат ответит на 4 вопроса. И еще по одной минуте у участников дебатов есть на то, чтобы подвести итоги сегодняшнего разговора. В сегодняшних дебатах принимают участие кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Зеленый» Павел Чеботарев. Павел Геннадьевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Александр. Добрый день, коллеги.
0: Заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Алексей Куриный. Алексей Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые товарищи.
0: Первая тема сегодня – образование. Высшее, среднее, среднеспециальное, новое поколение, как и чему учить наших детей. Ну и вопрос, что нужно сделать, чтобы учителя и преподаватели смогли с гордостью говорить о своей профессии? И это вопрос не только, наверное, о заработке, но и об уважении общества, отношении общества к учителям. Вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Зеленый» Павел Чеботарев. Павел Геннадьевич, пожалуйста.
2: Александр, спасибо за вопрос. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, коллеги. Напомню, партия «Зеленых» номер 5 в избирательном бюллетене. И важно, партия «Зеленых» не только про экологию. То есть уникальность нашей партии – это надклассовая, надполитическая позиция. И «Зеленая партия» действует в интересах каждого гражданина страны, вне зависимости от статуса и дохода, и вероисповедания. Программа партии затрагивает у нас все сферы жизни. Это не программа малых дел или наказов. И партия «Зеленых» вместе с гражданами страны ежедневно делает дела не только в предвыборной кампании. Наша программа — это образ будущего, то, что мы считаем нормой, к чему мы стремимся. Александр, касательно вашего вопроса о педагогах, уважении его специальности. Нам прежде всего надо понять, что у нас сейчас каждый родитель каждого школьника, да, пашет там, работает там, в третью смену, после работы занимаясь уроками с ребенками. И задача современной школы — это не приумножить информационную бомбу, не впихнуть юного голову как можно больше фактов и цифр. Развивать способность самостоятельно думать, анализировать, защищать себя от ложной информации. И система образования должна быть настроена и создана таким образом, чтобы нацелена на создание личности, которая может не только оперировать большим объемом данных, но иметь мысли самостоятельно, логически. Особое беспокойство, то есть мы там с коллегами, с экспертами, с нашими сторонниками тоже обсуждаем, это распространение качественного контента, который создает искусственный интеллект. И наши дети этот весь информационный шум проглатывают через социальные сети, тонут в этих нейрослопах, да, так, термин отдельный, который придуман, который есть. И, соответственно, наша школа должна воспитывать в детях, наш педагог должен воспитывать в детях это критическое мышление, чтобы дети наши могли понимать, сравнивать, да, и делать выводы сами самостоятельно, основываясь на фактах. Верить этому, либо не верить. Касательно педагогов, это важная специальность, да, важно для нас, важно для нашего будущего поколения. То есть у меня есть ребенок, да, который закончил школу достаточно успешно, и очень хороший педагогический состав. И вопрос труда педагогов, уважение и поклон этому труду, да, необходимо уважение, это социальные условия для педагогов. То есть можно идти, там, повышать зарплаты, да, в том числе это повышение уровня заработной платы. Это льготное жилье, то есть социальное жилье, которое педагогу там, через 10-15 лет выслуги может стать его. Это льготная ипотека. То есть у нас не секрет, есть отдельные льготные ипотеки для отдельных групп специальностей, как IT-ипотека. Да, у нас нет этой ипотеки для педагогов. На наш взгляд, это должно быть обязательно. И, соответственно, вот когда педагог понимает, когда он вкладывает свою душу и свое сердце в ребенка, начиная там, педагоги это в том числе и воспитатели детских садов, да, вот, с детского возраста до там, серьезного возраста, когда он понимает, как он социально закрыт, что ему не надо там, репетиторством вечером заниматься, да, где-то еще подрабатывать, когда у него есть достойная зарплата, достойное жилье, достойная жизнь, вот это тогда он будет и вкладывать и душу, воспитывать наших людей с критическим мышлением, давать экологическое образование, научно-техническое образование. А когда педагог у нас отработал, дальше бежит заниматься репетиторством, ну, для того, чтобы прожить, для того, чтобы там, как-то оплатить ипотеку, которая по дорогим ставкам идет, вот это, вот, на наш взгляд, неправильно. Поэтому должно быть нормально, хороший социальный пакет педагога.
0: Спасибо. Следующий на вопрос отвечает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Алексей Куриный. Алексей Владимирович, пожалуйста.
3: Добрый день, уважаемые избиратели. Я напомню, что КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации, номер 8 в избирательном бюллетене. А если говорить об образовании, то это база или основа любого современного государства. Не будет нормального образования, соответственно, не будет никаких инноваций, прорывов, технологических, скажем так, революций, то, к чему нас на сегодня призывает правительство Российской Федерации. Нашей партии подготовлен и внесен соответствующий законопроект, он называется «Образование за всех», он для всех, он прошел практически полный экспертный сегодня анализ, аналитику, его поддержало большинство или подавляющее большинство из действующих экспертов, но кроме правительства Российской Федерации. К большому сожалению, правительство Российской Федерации при поддержке правящей партии сегодня взяло другое направление. Направление ограничения или направление выдавливания людей в рамки профессионального, прежде всего среднего профессионального образования. Ну, я напомню, это тот скандал, который разразился в этом году, когда детей не брали в 10 класс. Это следствие принятого соответствующего закона, против которого единственное возражали мы в КПРФ, в Государственной Думе. Это ограничение платных мест, что привело неминуемо к росту сегодня стоимости обучения. Например, медицинский вуз, 1 200 000 в Московский медицинский вуз. Естественно, не каждая семья может себе позволить, далеко не каждая. Это приводит к ограничению, дополнительному ограничению. После непрофильного техникума сегодня, если вы поступаете по другой профессии, вам надо сдавать ЕГЭ. Люди поступают в техникум для того, чтобы как раз избежать ЕГЭ. И это тоже, опять же, такой силовой вариант перевода в профессиональное русло, потому что правительство уверено, что к 2030 году нам потребуется 10 миллионов рабочих рук, из них только 1/3 с высшим образованием. Кто и как прогнозировал, для нас сегодня большая загадка, потому что если проанализировать мировые тенденции на сегодня, роботизация, информатизация, количество слесарей, классических токарей, оно будет, потребность их будет снижаться. То, что делал 10 профессиональных рабочих, будет делать один робот. И, к большому сожалению, та стратегия, которая сегодня намечена, повторюсь еще раз, фактически любыми путями выдавить среднепрофессиональное образование, поставить к станку, на мой взгляд, она в данном случае ошибочна. Ошибочна, потому что управлять этими роботами должны люди с хорошим образованием, соответствующим образованием. Если говорить о, в данном случае, финансировании образования, это тоже краеугольный камень. 3% от ВВП мы сегодня тратим в рамках всего государственного финансирования, надо 6%. Не будет этого финансирования, не будет у нас сегодня ни учителя, уважаемого, хорошо оплачиваемого, не будет у нас ни знаний, не будет у нас ни отборных школьников, а все будет ложиться, опять же, на плечи наших родителей, которые, если есть средства, наменивают репетиторов и как-то там развивают способности, а если их нет, соответственно, все это бросается на самотек, и по большому счету огромное количество талантливых детей, которые растут в небогатых семьях, которые растут на периферии, в глубинке, сегодня будут лишены или уже фактически лишены возможности получить хорошее образование и развиваться. Поэтому мы абсолютно убеждены, что это главный приоритет государства и финансирования, и в плане развития, и в плане вот этого законопроекта, который мы вносим, и именно на этом надо сосредоточить сегодня усилия государства. Поэтому учитель – это главное, с него все начинается. Учитель – это нормальные зарплаты. Учитель – это меры социальной поддержки. Не будет хорошего учителя. Я абсолютно убежден, все остальные приоритеты, все остальные задачи, которые поставлены сегодня перед государством, выполнены не будут. Реализация нашей программы, программы «Победы», которую мы презентуем и которую проводим, и где образование играет ключевую роль, на наш взгляд, позволит стране выйти на мировые уровни и роста экономики, и на технологические прорывы соответствующие, которые существуют сегодня. Это необходимо. Напомню, КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Спасибо. И теперь кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, пожалуйста.
4: Дорогие товарищи, прежде чем обсуждать и решать вопросы, как и чему учить детей, надо обеспечить как минимум то, чтобы эти дети остались в живых. Сегодня каждый день нацисты убивают наших детей. Власть делает далеко не все, чтобы это было исключено. Главная причина – нет идеологии, нет понимания, ни курса развития страны, ни даже цели так называемое СВО, хотя всем давно понятно, что это, конечно же, война. Война с кем? С Украиной, которой давно нет, как государство. Можно точно назвать 21 февраля 2014 года. С блоком НАТО тоже нет. Война идет с возродившимся, временно, конечно, Третьим Рейхом. Пока этого понимания не будет, будут бесконечные словословия о готовности к переговорам. После каждого такого заявления идет удар по детям. Читается это нашими врагами именно так. Именно в этой комнате в 2018 году, возражая на реплику кандидата в президенты Явлинского о том, что не надо вмешиваться в дела других государств, ну, я, во-первых, напомнил, что он сам из Львова, как-то странно звучит, а во-вторых, что нужно

0: капиталистическая либеральная идеология жила себя уже 200 лет назад. Ничему, кроме тупику, деградации, загниванию, она обвести не может. Когда каша в головах у правящего класса, есть башни Кремля, подъезды старой площади и так далее, толку, естественно, быть не может. Ни в какой сфере жизнедеятельности, в том числе в сфере образования. Нужен системный подход во всем. В молодости очень хорошо меня и моих сокурсников учил академик Легасов, в том числе в образовании. Стало быть, надо менять всю систему. Наша партия последовательно выступает за качество изменений всей системы общественных отношений в сторону социализма. Стало быть, нужно принимать новую конституцию, новые международные договора, выстраивать как международный, так и внутренний порядок в соответствии с социалистической идеологией, с марксизмом, но на новом технологическом уровне. Я предлагаю проект Конституции, проект международного договора, фактически это новая антигитлерская коалиция, и новая, по сути, реальная ООН на тех принципах, которые были обозначены изначально после победы во Второй мировой войне.
1: Спасибо. Напоминаю, что тема сегодня – образование, высшее и среднее, среднеспециальное, новое поколение, как и чему учить наших детей. И второй вопрос – как учить сегодняшних детей, чтобы они сохранили наш культурный код и не перестали нас понимать? И первым на этот вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Зеленые» Павел Чеботарев. Павел Геннадьевич, пожалуйста.
2: Александр, спасибо за вопрос. Дорогие друзья, снова в эфире партии «Зеленых», номер 5 избирательного бюллетеня. Вы знаете, вопрос очень интересный, но давайте посмотрим чуть шире, да, на статистику о среднем профессиональном высшем образовании. То есть сейчас статистика такова. 23% ребят, которые закончили вуз либо СУЗ, никогда не работают по специальности. И 14% респондентов, ну, опрашиваемых, да, не представляют, чем придется заниматься в реальности. То есть у нас есть профориентация, но профориентация наших детей, она идет там в 10-11 классе, да, либо в 9 классе, если ну, ребенок идет в СУЗ. Нам профориентация, на наш взгляд, на взгляд партии «Зеленых», необходимо начинать намного раньше. И ребенка, соответственно, готовить уже к любимой специальности, которую он выбрал, да, и которая подходит по психологическим характеристикам, по интересам, намного-много раньше. Отдельно, на самом деле, стоит сказать о выпускниках вузов. А вот разные вузы проводят периодический опрос удовлетворенности качеством выпускников, работодателей. То есть я посмотрел, готовился, посмотрел разные вузы, разную статистику. И эта статистика говорит о том, что результаты опроса говорят о том, что о недостатке, о тех недостатках, да, о тех студентах, бывших студентов, выпускников, которые приходят работодателю, у них нет практической подготовки. У них нет дефицит навыков самообразования, проектной работы. Они не соответствуют ожиданиям работодателя. Соответственно, мы, вот как мы коллеги сказали, большие деньги есть. Коммерческое обучение достаточно дорогое. Есть бюджетные целевые средства, которые тратятся, да, но мы получаем немножко полуфабрикат. Это вот из практики, да, я сталкивался, у меня на одной конференции с ректором зашел спор о том, кого вы выпускаете. Ректор говорит, я выпускаю очень хороших студентов, хороших специалистов, выпускники хорошие. Но мы показали статистику, статистика сказала по-другому. Ректор задумался. И поэтому, Александр, возвращаясь к вашему вопросу, для того, чтобы не потерять поколение, нам нужна программа образования корректировать. И корректировать, и в том числе с участием представителей бизнеса, предприятия, да, куда эти пойдут потом студенты у нас работать. Бывшие студенты, это будущие профессионалы. И выпускники этих программ будут востребованы. И вот это, на самом деле, уже есть примеры кооперативной работы. То есть есть у нас частные вузы, которые корпорации создали, есть программы подготовки специалистов, да, но это частности, да, это нет общей программы. И поэтому для того, чтобы мы не потеряли поколение, поколение жило, как Россия, да, как думает Россия, как целями нашими, национальными целями живет. Необходимо как раз эти программы образовательные копнуть и скорректировать. И скорректировать достаточно весомо, чтобы был баланс в науку, баланс техники, баланс потребностей заказчиков, да, потенциальных работодателей, и баланс национальной цели, которую хочет государство. То есть это вот, если вы, коллеги мои, уважаемые слушатели, вот за такой подход, подход в образовании, в образовательных программах, подход к детям, да, к школам, подход к социальной поддержке педагогов, выбирайте партию «Зеленых», номер 5 в избирательном бюллетене. Отдельно, на самом деле, кроме вот образования, да, то, что образовательная программа, можно еще подискутировать на

0: тему школьного питания. Потому что, когда ребенок в школе или в институте не получает качественного питания, то ребенок не будет качества учиться. Это тоже отдельный вопрос, отдельная дискуссия, которую готовы принять участие. Спасибо.
1: Спасибо. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Алексей Куриный. Алексей Владимирович, пожалуйста.
2: Да, спасибо. Я еще и преподаватель высшей школы, поэтому прекрасно представляю изнутри, как это выглядит. Ну, еще, естественно, несколько детей, которые эту школу проходят. Я все-таки считаю, и наша партия считает, что образование – это абсолютно доступное благо, которое должно быть для наших граждан. Вот это самое главное, что независимо от места, где ты проживаешь, независимо от того, сколько получают твои родители, кем они работают. Твои права на образование должны быть в данном случае абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые. И государство выступает главным гарантом этого. Мы возвращаемся опять к роли учителя, потому что учитель – это тот человек, который должен получить вот этот, извините за выражение, необработанную заготовку и выяснить, какой ребенок, что он может, что знает. Я абсолютно убежден, что все дети талантливы. И задача учителя – найти вот этот талант, найти то применение, которое позволит этому человеку и саму реализоваться в жизни. А самое главное – получить еще и пользу для государства, потому что вот эти нестыковки бывают. Что мешает этому? Опять же, возвращаемся к заработным платам. К большому сожалению, сегодня учитель, средний учитель в среднем регионе Российской Федерации – это такое очень небогатое существование, мягко говоря, да, на 1,5-2 ставки, с огромными перегрузками, с бумажной работой, когда поднять голову порой невозможно. Но я уж не говорю, что на эту работу, увы, молодые специалисты сегодня не очень-то идут, и, как показывает статистика, буквально большая часть, больше 50% после первого года уходит из школ. А без молодежи сегодня, без вот этих горящих глаз, без новых идей, без мужчин, кстати, в образовании их осталось крайне мало, в общем образовании, движение какое-то невозможно. Причем зарплаты, они разные, да, в городе Москве, предположим, они неплохие. Если мы возьмем средний, опять же, регион, он там в 3-4, а то и в 5 раз меньше, чем в некоторых других богатых регионах. О чем это говорит? Что там больше возможностей для того, чтобы отобрать лучших в систему образования, чтобы они дали соответствующие знания, чтобы они плюс к знаниям еще и привили соответствующие навыки. Потому что можно воспитать прекрасного образованного человека, но если это не будет патриотом своей страны, если не будет этой воспитательной составляющей, то он либо уедет из страны, либо как бы его применение будет не таким, как следует. Поэтому вот опыт, отличный опыт есть у наших соседей из Китая, кстати, социалистического Китая, отбора, выбора, поддержки наилучших. И неудивительно, что сегодня эта страна демонстрирует самые высокие темпы. То, что было вчера в Советском Союзе, и физико-математические классы, и отбор, и вот эта вся система подготовки сегодня там успешно работает. Но, к большому сожалению, в Российской Федерации сегодня во многом деградировала. Поэтому мы сегодня за выравнивание зарплаты. Повышение первое, второе – за выравнивание зарплаты для педагогов, для учителей, прежде всего, по всем регионам нашей страны, потому что они выполняют важную государственную функцию, важную задачу, и это не должно никаким образом зависеть от места их проживания и о платежеспособности соответствующего, скажем так, субъекта как такового. Если говорить о самой системе образования, то ЕГЭ, на наш взгляд, сегодня является очень таким ограниченным способом оценки знаний, и, на наш взгляд, от него надо отказаться и вернуться к той системе, которая была в свое время. Понятно, что надо будет бороться с коррупцией, понятно, что надо будет выставлять соответствующие механизмы, но по большому счету, оценить комплексно знания ребенка, найти вот ту изюминку, которая есть, позволяет именно такой подход, когда он не только занимается подготовкой к 3-4 предметам последние 2 года, бросив все остальное, а когда он реально развивается, когда он реально выбирает то, что требуется, и государство создает его возможность получить и ту профессию, которую он выбрал, и, соответственно, те знания, которые ему нужны.
1: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, пожалуйста.
3: Я уже говорил, уважаемые товарищи, что предлагается конституционный международный проект, который создает новую систему во всех сферах жизнедеятельности, в том числе в образовании. Вы можете ознакомиться с предыдущей версией просто в Яндексе, именно в Яндексе, набрав «За новый Советский Союз». Z лучше, как сейчас принято, тогда можно и без советского. Находится ВКонтакте, и там можно ознакомиться. Скоро будет новая версия, которую я предполагаю направить и президенту, всем левым партиям нашей страны и мира для обсуждения новых подходов. Сейчас нет времени об этом говорить подробно. Относительно обоих вопросов, непосредственно образования. В основе вот того конституционного проекта, который предлагается, лежит опыт наш отечественный, система Чартаева. Это бывший колхоз в Дагестанской АССР тогда еще, где был достигнут мировой рекорд по производительности труда и выдающиеся достижения во всех сферах. Такой маленький пример. Если молодой специалист, то есть молодая учительница, получив высшее образование в хорошем вузе, возвращалась в родное предприятие, он бывший колхоз имени Орджоникидзе, потом стал союз собственником совладельцев Шукты, это географическое название. Она получала трехэтажный дом бесплатно. Спрашивал, да куда мне? Я даже еще не замужем, и детей нет. Ты молодая, не понимаешь, говорил руководитель Чартаев. Будет маленький дом, будет мало детей, а мы смотрим в будущее. Вот элементарный пример, как решается и высокое качество образования, и демографическая проблема, и все связано с ней. Воспитание патриотизма, естественно, прямая железная логика. Конкретно, опять же, исходя из идеологии социалистической, обращаясь к передовому советскому опыту и опыту современному, действительно, братских стран Китая, Вьетнама и других, но на современном, самом современном техническом уровне, технологическом и интеллектуальном, у нас многие в руководстве до сих пор не могут понять, что такое искусственный интеллект. Моя дипломная работа по химии 1986 года этому была посвящена. В МГУ ни у кого не возникало тогда вопроса, что это такое. Должна быть система самая передовая. Каждый должен учиться программированию, в том числе не просто потреблять, а создавать. Не просто эксплуатировать готовых роботов, а постоянно их совершенствовать. В той или иной мере, в той или иной сфере деятельности должен уметь каждый. Каждого надо научить играть в шахматы, плавать и так далее. Комплексное развитие личности. Но главное – это действительно воспитание личности, как говорили в Советском Союзе, создание нового человека. Вот это принципиально. Учитель, как солдат на фронте, решает суперважную задачу – создание нового человека, нового общества для нашей страны и всего человечества.
1: Александр Борисович, спасибо. И вторая тема сегодня – меры социальной поддержки. Здравоохранение, обязательное медицинское страхование, медицинское обслуживание в удаленных территориях, обязательное распределение выпускников, наставничество. Ну, тут тема очень объемная. Я думаю, что вы можете сказать просто несколько слов по каждому из этих подпунктов. А конкретные вопросы, их два – как и должно быть. Первый, как сделать так, чтобы жители отдаленных и не очень территорий имели возможность получать такую же медицинскую помощь, как в Москве. Ну и тут, наверное, не обязательно каждый раз приезжая в Москву, а и у себя где-то рядом, потому что часто человеку больному ехать в Москву трудно, особенно из отдаленных районов. Ну и первым отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Зеленые» Павел Чеботарев. Павел Геннадьевич, пожалуйста.
0: Александр, спасибо большое за вопрос. Уважаемые избиратели, уважаемые граждане Российской Федерации, знаете, вот я вот посмотрел различные экспертные прогнозы. У нас к 2030 году население в возрасте 60 лет составит 25,4%. В 1946 году 30,4%. Отдельные специалисты прогнозируют более быстрые изменения. И по их оценкам, в 1935 году у нас на 1000 трудоспособных россиян будет порядка 860 нетрудоспособных. Отдельно, вот буквально там, позавчера, консалтинговая компания «Кепт» опубликовала исследование по затратам на медицину. То есть в 2025 году у нас расходы на медицину 9,7 триллионов рублей. По прогнозам, к 2030 году будет порядка 14 триллионов рублей. Но, несмотря на гигантские расходы, у нас госмедицина испытывает хронический дефицит ресурсов, кадровых ресурсов, оборудования, технологий. То есть у нас вопрос как бы удаленных территорий, да, там открывается ФАП. Но мы сталкиваемся с кадрами, с отсутствием кадров ФАПа. Да, то есть у нас там врач, и жнец на людей грез, да, который человек-оркестр. Для того, чтобы дать качественную медицину удаленным территориям, чтобы не было необходимости ездить в Москву на консультации, либо в другие там, федеральные центры, да, это вопрос, наверное, один из предложений, это использовать, активно развивать современную телемедицину. Я знаю, что у Минздрава есть подходы, там уже делали подходы к развитию телемедицины, но ее надо развивать. Чтобы у нас диагностический центр и стабильный интернет-соединение был в каждом регионе, чтобы человек мог обратиться совместно с врачом, который находится в ФАПе, да, к профильному специалисту и получить телеконсультацию, не выезжая. Не лететь из условного Анадыря 12 часов в Москву, а получить качественную консультацию, скорректировать при необходимости протокол лечения. Вопрос отдельно возникает, забор анализов в удаленных территориях. Да, наша точка зрения, это партии зеленых, о том, что необходимо создавать сеть государственных мобильных лабораторий для сбора таких анализов. То есть приехали, сдали анализы, дальше получили результаты анализов, дальше уже с помощью телемедицины идет консультирование. Но здесь есть один момент, который тоже необходимо учитывать. У нас данные по медицине, по человеку лежат в разных информационных системах. Есть данные в ОМС, есть данные в ДМС. Единая картинка не видна никому. Хотя мы, там, 21 век, мы строим цифровизацию медицины в том числе. Поэтому мы сторонники того, нашей партии, о том, что данные необходимо объединить. Объединить на уровне ОМС и ДМС, но на уровне региона. То есть, когда человек из условного Бердска приезжает в Москву, его медицинскую карту никто не видит. Я с этим столкнулся буквально в прошлом году со своим ребенком, когда мы обратились в клинику Московской области. Данные на ребенка в Москве не видно. Это большая проблема. Для того, чтобы нам построить обслуживание качественно пациентов, да, наших жителей в удаленных территориях, нам нужно совершить реально большие изменения. Оцифровать, объединить, и после этого у нас не будет проблем с медицинской техникой. По кадрам, с точки зрения кадров, социальная поддержка, опять же, врачей, это льготное жилье, служебное жилье там на 10 лет, дальше оно переходит в собственность, льготная ипотека. Опять же, возвращаясь к опыту предоставления льготной ипотеки по отдельным видам специальности. Льготная ипотека, она потянет за собой на самом деле еще и другие отрасли экономики, и строительство, и рабочие специальности, все это такое. Поэтому для нас, ну, кроме удаленного обслуживания, цифры – это кадры, это врачи. Достойная жизнь, достойно быть врачей.
1: Спасибо. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Алексей Куриный. Алексей Владимирович, пожалуйста.
2: Уважаемые избиратели, мне как профессиональному врачу рассуждать проще. Я проехал практически всю страну и видел, как сегодня медицинская система, наша государственная, работает. Ну, основной, скажем так, основная проблема – это недофинансирование, они уже сказали. Сегодня общее государственное финансирование всей системы государственного здравоохранения составляет 3,5% от ВВП. Для понимания, минимум, необходимый минимум – это 6-7%. То есть вдвое недофинансируется наша система здравоохранения. Отсюда эти проблемы, которые перед ней стоят. Прежде всего, кадровая проблема – огромные перегрузки и, в принципе, низкая зарплата в сравнении с частным сектором, что приводит к оттоку кадров и к невозможности укомплектовать сегодня во многих регионах, скажем так, государственную медицинскую сеть. Да, где деньги есть, ну, вот я был на Ямале, например, да, Ханты-Мансийском автономном округе, условно, там, Сахалин, Москва, там есть доплаты соответствующие, там есть возможность стимулировать, там есть возможность применять социальные программы. А там, где их нет, ну, возьмите Оренбург, Курган, какой-нибудь там Средний Курск регион, там денег дополнительных нет. И, соответственно, государственное федеральное недофинансирование из фонда МС в том числе выливается в том, что, к большому сожалению, и врачей там значительно меньше. Я уж не говорю, опять же, про кардинальный вопрос потрясающей разницы в заработных платах. Возьмите город Москву и Тверскую область рядом. В 3 раза разница заработной платы, и понятно, куда мигрируют врачи-специалисты. Поэтому задача сегодня, которая стоит в рамках увеличения финансирования, это прежде всего переход на единую систему оплаты труда, нормальную, объективно обусловленную. Да, там могут быть какие-то северные надбавки, могут быть отдаленные надбавки, скажем, с проживанием связанные. Но без увеличения сегодня фонда оплаты труда, если все опять закончится перетасовками в рамках там должностного оклада и стимулирующих и компенсационных выплат, ничего не будет, я в этом убежден. Второе направление – это лекарственное обеспечение. У нас подготовлен, нашей фракции внесен законопроект о том, что больные с хроническими заболеваниями должны получать лекарства бесплатно за счет государства. В принципе, такие программы работают в большинстве стран. Именно они приводят к вот их демографическим успехам, к увеличению ожидаемой продолжительности жизни, активной жизни и тому подобное. У нас абсолютно такая рассыпанная сегодня система льгот. Кто-то получает, кто-то не получает, и опять все зависит от регионов. У нас бывает так, что иногда порой возможность выжить, я уж не говорю там как-то повысить качество здоровья, зависит от того, где ты живешь. Купит тебе регион соответствующее лекарство или нет? Или будем всем миром опять собирать по СМС-кам там, и по телевизору? Это неправильно. Права наших граждан одинаковые, они должны быть одинаковы на всей стране, и федеральный центр в данном случае должен нести полную ответственность для обеспечения соответствующей медицинской помощи. И в плане кадрового обеспечения, адекватного финансирования, в том числе на зарплаты, в том числе единого набора социальных услуг. Я согласен, здесь должна быть единая жилищная программа, подъемные выплаты, гарантированный уровень заработной платы, а не как сейчас средний, на который мы ориентируемся, который опять от региона к региону очень жутко различается. Это должно быть, это в нашей программе все сконцентрировано, это внесено в качестве соответствующих законопроектов, ну и мы убеждены, что действительно колоссальные вложения в инфраструктуру, которые сегодня есть, они могут быть совершенно напрасными, если не будут люди, если не будут работать. И нам приходится в нашей большой стране, придется содержать избыточную сеть медицинских учреждений. Сегодня ее оптимизируют, режут, прям по-живому. Но невозможно. Невозможно сегодня в Сибири на расстоянии там, 100-200 километров довести пациента с, там, я не знаю, с травмой, с ножевым ранением, с чем угодно, если не будет на месте соответствующего медицинского пункта. Надо предусматривать, да, избыточную сеть, да, избыточное количество специалистов, но без этого в нашей стране не обойтись, абсолютно убежден. Иначе так и будем терять по 600 тысяч ежегодно.
1: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, пожалуйста.
3: Этот вопрос пересекается с предыдущим. Ну, во-первых, естественно, нужно очень высокое качество как врачей, так и всех других специалистов, что обеспечивается как раз системой образования. Ну, у медиков, по крайней мере, нет ни государственных вузов, насколько я знаю.
2: Есть уже.
3: Уже есть? Угу. Ну, тогда нет комментариев, как говорится, к этому факту. Мне приходилось... Причем не где-нибудь на большой коммунистической улице преподавать для гуманитариев, там, социологию, потом смотрю через пару лет по телевидению, значит, закрывается мероприятие, ну, учреждение правоохранительными органами, пустые аудитории, просто профанация. Якобы идет, деньги получают, образования никакого нет, то есть... Не лучше, чем покупать в метро в переходах дипломы. Естественно, должен быть контроль. Каким образом? Не бюрократически, не чиновники, а лучшие специалисты из лучших вузов, скажем, такая квалификационная коллегия из представителя профильного факультета МГУ, ЛГУ, ну я по старинке Ленинградский государственный университет имени Жданова назову, а не как он сейчас называется, Новосибирского университета, и они принимают экзамен хотя бы выборочно у выпускников. В каждой деятельности важен результат. Результат деятельности вуза, хоть медицинского, хоть любого другого, качество инновационного потенциала, знаний и умений и навыков выпускников. Если не сдают экзамен один, второй, третий, значит, этот вуз никуда не годится. Лишать аккредитации, переформировать, переобучать там и так далее. Набирать новых преподавателей. Где-то не хватает, а где-то не могут найти необходимую нагрузку. А теперь важнейший, разумеется, вопрос финансирования. В той же модели, что я предлагаю конституционно закрепить, опирающейся на, опять же, отечественный опыт системы Чертаева, откуда средства на наиболее социально значимые проблемы, как раз образование и здравоохранение. У нас гигантские природные ресурсы. Кто выгодоприобретатель? Ну, грубо говоря, кучка друзей бывшего президента Ельцина в основном. Кто они такие, на каком основании они закачали нефть, газ в землю, золото, там... алмазы и так далее. Нет. Это в равной степени относится к каждому гражданину. Это должно быть общегражданская собственность. Не через бюджет, а автоматически, благодаря информатизации. Я, кстати, полностью поддерживаю информатизацию и здравоохранения, и образования в масштабах всей страны. Абсолютно недопустимо, чтобы не было доступа в электронном виде к информации. Более того, даже в Москве записаться, например, к терапевту можно только к одному в своей прикрепленной поликлинике. А если человек в командировке, он должен там бешеные деньги платить, если зуб заболел или что-то. Запись к любому врачу и общий электронный доступ. Финансирование идет за каждым человеком, он не может быть нищим по определению, потому что он равнодолевой совладелец основных богатств страны.
1: Спасибо. Ну и последний вопрос. Как сохранить преемственность поколений и квалификацию врачей в современной медицине? Как поощрять наставников? Ведь так или иначе, хорошие врачи, они и без поощрений, и без денег всегда воспитывали молодежь, учили. Ну, потому что я думаю, что в медицине никак. Я только как пациент знаком с медициной. И тем не менее, я предполагаю, что здесь, как и в физике, в математике, в других науках, наставники уже есть. И если за это будут материально поощрять, просто вот так в лоб, не уйдут ли эти деньги другим, и не появятся ли у нас другие наставники, которые учить будут на самом деле хуже. И первым отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Зеленый» Павел Чеботарев. Павел Геннадьевич, пожалуйста.
0: Александр, большое спасибо за интересный вопрос. Уважаемые избиратели партии «Зеленых» номер 5 в избирательном бюллетене, вам напомню. Я, прежде чем перейти к ответу на ваш вопрос, продолжу мысли на предыдущем вопросе. Да, вот смотрите, цифровизация здравоохранения, большой объем данных, он позволит перейти, исключить в первую очередь назначение дублирующих избыточных анализов, да, это экономия фонда ОМС и расходов на ДМС, и позволит перестроить систему здравоохранения с лечения на предупреждение заболеваний. То есть у нас идет развитие искусственного интеллекта в разных отраслях, и, наверное, никто... там не запрещает бегать там какому-нибудь паучку искусственному интеллекту, да, который оценивает состояние под нагрузкой, без нагрузки человека, который обращался к медицинскому врачу, да, и сигнализировать о том, что тебе вам нужно подойти к терапевту, вам нужно подойти к кардиологу. Это даст большую экономию на средства, да, которые расходуются. Это более эффективное расходование средств. И здесь, возвращаясь к вопросу к наставничеству, да, наставничество, оно важно в любой профессии, не только, наверное, у врача, у педагогов важно наставничество, на заводах важно наставничество, да, когда молодой токарь прошел все эти этапы под наставника. И опять вопрос, откуда брать деньги на наставничество, откуда брать деньги на социальную, на социальный быт нашей уважаемой профессии медицинского работника. Это как раз более эффективное использование средств, с превентивными, когда переходим на превентивную медицину. Вот эти средства как раз можно будет направить на наставничество, делать необходимые доплаты, обеспечивать быт, давать, опять же, социальное жилье, социальные льготы для медицинских работников, потому что труд медицинского работника, он бесценен, да, особенно в тех картинках будущего, да, которые у нас, когда у нас количество неработающих, когда-нибудь сравняясь с количеством уже работающих. Да. Люди — это серебряный возраст, да, который нужно поддерживать. То есть у нас сейчас долголетие, люди живут более долго. Поэтому наставничество важно. Откуда взять финансирование, тоже вот у нас как бы понимание тоже есть за счет вот этих всех историй, да, за счет того, что оптимизация. Поэтому, да, наставничество. Но тут важно не забывать еще одну категорию работников, да, медицинских, не только медицинских, но тех же водителей скорых помощи, да, которые также... Они не относятся к медицинским работникам, они относятся к водителям, они в том числе не получают, наверное, льготы и доплаты. Также, если посмотреть, наверное, глубже в здравоохранение, есть еще масса таких людей, да, которым тоже необходимо, чтобы они работали, обеспечивали как раз работу медицинского работника. Поэтому мы за то, чтобы была достойная зарплата в государственных клиниках, служебное жилье достойное. Если у нас есть система распределения, то у нас молодой врач, который приехал в удаленную территорию, должен понимать, где он будет жить. Он будет жить в хорошей квартире, в хорошем доме, либо он будет где-то ютиться в шалаше. Это тоже важно для него. Да? Он должен понимать, если он остается, что у него будет с жильем дальше, что у него будет там, со льготами, со всем остальным. Поэтому мы за развитие наставничества. Мы за развитие, там, за сбалансированное развитие наставничества и за целевое распределение. Вот если вот кратко говорим, мы понимаем, что затраты, которые понесет государство на развитие медицинских, на обеспечение медицинских работников социальными льготами, оно сторится и вернется. Оно вернется через престиж работы в государственных клиниках, оно вернется через комплектование штата в удаленных территориях, в государственных больницах. Вообще будет оказываться качественная медицинская помощь нашим специалистам. Поэтому, уважаемые друзья, если вот вам с нами по пути, номер 5 в избирательном списке, партия «Зеленый». Спасибо.
1: Спасибо. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Алексей Куриный. Алексей Владимирович, вам слово.
2: Я вернусь к программе КПРФ. Я напомню, что мы настаиваем категорически на увеличение финансирования на 3,5% от ВВП, государственного финансирования всех источников. Невозможно сегодня в Российской Федерации обеспечить современную медицинскую помощь. Мы абсолютно в этом убеждены. Потрясающие вещи, особенно в кадровом звене. Вот у нас, к сожалению, есть программы, но вот программы улучшения кадровой ситуации, нормальной программы не существует. Я приезжаю, например, в город Ангарск, Иркутской области, 20 терапевтических участков. Сколько терапевтов? 2 на 20 участков. В моем родном Ульяновске большая поликлиника, 25 терапевтических участков, на них 5 терапевтов. Поэтому первичное звено, которое должно обеспечивать 80% успеха, по большому счету, той же профилактической медицины, тех же успехов, оно сегодня провалено и не закрыто, прежде всего, в кадровой части. В части того, вот, что эти расходы такие огромные, они уходят в никуда, бесполезны, как наше правительство иногда пытается говорить. 1 рубль, вложенный в современную медицину, дает 5 рублей в экономике. Это и снижение больничных листов, и снижение заболеваемости, инвалидности, и те налоги, которые дополнительно поступают. То есть логика, современная логика, логика человека, в данном случае, вложение в человека, она совершенно иная. Она, к сожалению, сегодня не стыкуется с логикой нашего Министерства финансов. Оно мыслит по-старому, что это черная дыра. Нет, это не так. По большому счету, и вложение, обеспечение кадрами. Мы настаиваем на формировании единой системы оплаты труда, где, опять же, все коэффициенты зависят от объективных причин, а не от платежеспособности соответствующего региона. Все медицинские работники, которые в Российской Федерации работают, это государевы люди. Соответственно, и система оплаты труда у них должна быть, естественно, приблизительно одинаковой в зависимости от объективных факторов. Это требует увеличения фонда оплаты труда, это требует порядка 600 миллиардов рублей. Эту поправку мы каждый год вносим при рассмотрении бюджета, будем точно так же вносить ее и дальше. Мы абсолютно убеждены, что страховая модель, которая существует, она порочна в целом. Мы за то, чтобы пока на первом этапе изъять из нее страховые компании-паразиты, которые просто так съедают 30 миллиардов рублей. И на втором этапе перейти к бюджетному варианту. Это будет более дешево, это более будет спокойно, и самое главное, это обеспечить финансирование вот тех самых отдаленных наших медицинских организаций, которые сегодня финансируются в зависимости от количества пациентов. Но вот у вас 10 тысяч живет, вам положена 1 бригада скорой помощи по рекомендациям, по нормативам. Так у нас район 100 на 100 километров. Ну, это уж как хотите. Есть деньги, да, из регионального бюджета добавляйте и ставьте там 2-ю, 3-ю бригаду. Нет, ну, тогда, получается, умираете. Не тот подход совершенно, не государственный подход. И мы категорически настаиваем, чтобы эти нормативы, которые сегодня рекомендуемые якобы спускаются вместе с деньгами под них, были пересмотрены в зависимости, опять же, от того, где живут люди, как живут люди. Обезлюдит наш север, обезлюдит Дальний Восток, если мы вот этим подходами, чисто канцелярскими, которым руководствуется наш Минздрав, будем дальше руководствоваться. Это недопустимо, это неправильно. Что касается системы распределения, да, в советское время она работала, но тот вариант, который предложен сейчас, на наш взгляд, порочный. Мы не поддержали этот законопроект. Почему? Ну, потому что, с одной стороны, мощная ответственность целевика, это 3-кратный штраф, я напомню, стоимость обучения, тут 6 миллионов рублей, да, в среднем. А с другой стороны, никаких гарантий со стороны государства, абсолютно никаких. Мы требовали, мы вносили поправку, чтобы это было жилье благоустроенное, чтобы это были подъемные, чтобы это была адекватная заработная плата вот в эти годы отработки. Все это было отвергнуто и сказали, ну вот, это регионы пускай этим занимаются. И будет опять так же. Там, где побогаче, там эти условия будут созданы, и там кадры будут. А где денег нет, соответственно, там и кадров дальше не будет. Я повторюсь еще раз, страна у нас одна, и права всех граждан на территории этой страны равны. КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, здравствуйте. О, вам слово.
3: Спасибо. Опять же, возвращаясь к системному подходу, разумеется, являются порочными и ЕГЭ, то есть зубрежка, и страховая медицина, и все те буржуазные антинародные приемы, которые использует власть для обогащения узкого слоя элитки, так называемой, и в ущерб интересам общества в целом подавляющего большинства наших граждан. В чем была сила Советского Союза, в чем он превосходил, ну, на тот момент все, насколько я знаю, страны мира. В науке были научные школы. Они обеспечивали эффективность примерно в 10 раз больше, чем в США. Эффективность в чем? На каждый вложенный, ну, в пересчете рубль или доллар получался результат, который можно, опять же, насколько можно оценить в денежный знак, в 10 раз больше, чем в Америке. Хотя они собирали мозги со всего мира понятными механизмами, что у нас было в гораздо меньшей степени. Хотя учили гораздо больше студентов, чем сейчас, из дружественных стран. И этим надо заниматься. Соответственно, научная школа – это и есть наставничество. как передача высочайшего индивидуального уровня руководителя научной школы, начиная от нобелевских лауреатов, академиков там и так далее, до аспиранта, который непосредственно или почти непосредственно общались. Я, скажем, в студенческие годы, когда работал на первом на кафедре физической химии, крупнейшая кафедра мира тогда, 600 научных сотрудников и аспирантов в компьютере, сидел буквально на рабочем стуле племянница Владимира Ильича Ленина Ольги Дмитриевны Ульяновой. Она была единственный человек, равнодушный к компьютеру, поэтому для объективности он стоял на ее рабочем столе. Вот это не столько научный, сколько личный пример. Никакой охраны, ни машины, пешком с работы домой. В СССР племянница самого Ленина. А что сейчас? Тогда доступны были все, особенно через партком, скажем, выход на деканат, ректорат, министерство, система сквозная. Рядовой член партии, заплативший членские взносы, мог войти в любой партийный орган, включая ЦК. Просто, как ни странно, милиционер проверял на входе членский взнос. Соответственно, можно было так или иначе решать любой вопрос. Лифты социальные и так далее. Вот наставничество – это и передача уникального опыта, чисто профессионального, и личностный пример бескорыстного служения делу в любой сфере, но в данном случае здравоохранение как одно из самых важных. Разумеется, человек должен быть не средство для достижения цели набивания кошельков тем, кто этим распоряжается, а целью свободное развитие каждого, есть условия свободного развития всех, как сказал классик.
1: Спасибо. Ну и мы сейчас подведем итоги наших сегодняшних дебатов. Напомню их темы. Первая тема – образование, высшее и среднее, среднее специальное, новое поколение, как и чему учить наших детей. И вторая тема – меры соцподдержки, здравоохранение, обязательное медицинское страхование, медицинское обслуживание в удаленных территориях, обязательное распределение выпускников наставничества. Конечно, мы не успели все аспекты обсудить, и у вас есть еще по минуте, но у каждого чуть меньше, потому что вы забрали понемножечку в предыдущих темах на то, чтобы подвести итоги по этим темам. Если что-то не сказали, то сказать и обратиться к своим избирателям. И первым это сделает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Зеленые» Павел Чеботарев. Павел Геннадьевич, пожалуйста.
4: Александр, спасибо. Дорогие избиратели, дорогие друзья, если вы за здоровье наших детей, если вы за их качественное образование, если за их достойную профессию, если вы за достойную оплату и социальную поддержку наших педагогов, наших врачей, глубокий поклон и уважение за то, что они с нашими детьми работают, если вы задумались о том, какую страну, какой быт, какую природу, какую экологию вы оставляете нашим следующим поколениям, нашим детям, нашим внукам, нашим правнукам. Задумайся о качестве своей жизни. Голосуйте за партию «Зеленых», номер 5 в избирательном бюллетене. Более подробно о нашей программе можно ознакомиться на нашем сайте. Заходите, смотрите, задумывайтесь о том, что будет дальше, о том, какое будущее мы предлагаем, какое будущее мы вместе с вами построим. Спасибо.
1: Спасибо. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Алексей Куриный. Алексей Владимирович, пожалуйста.
2: Уважаемые избиратели, КПРФ долгие годы является главной оппозиционной силой страны. На нас сейчас идет колоссальное давление, десятки однофамильцев. Многие наши известные кандидаты, как Матвеев, Бондаренко и Пистолевский, сняты с выборов, а это говорит о том, что кто-то боится, что вот этому олигархическо-чиновничьему конгломерату, который, по большому счету, иногда управляет нашей страной, придет конец. В нашей программе основные чаяния, которые сегодня есть у наших граждан, это справедливое распределение национального дохода, это национализация, это изъятие сверхприбыли, это адекватное финансирование здравоохранения и образования, о которых мы сегодня говорили, это возвращение прежнего пенсионного возраста. Это защита простого человека труда в виде принятия соответствующего трудового кодекса. Я призываю всех вас прийти на выборы 20 сентября и отдать свой голос за КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене. За народную партию, которая всегда защищает интересы простого человека. Приходите обязательно. Ни участие, игнорирование ничего не решает. Оно только консервирует ситуацию. КПРФ номер 8.
1: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, пожалуйста.
3: Наша партия «Коммунисты России» номер 10. Если вы проголосуете за нас, попадете в десятку в том смысле, что мы будем активно выступать за изменение всей системы. Еще раз хочу вернуться к этой мысли. Нельзя полумерами, отдельными количественными улучшениями бесчисленного количества параметров изменить ситуацию в целом. Только системный подход, переход от антинародной буржуазной системы к социалистической, но не возврат к прошлому, а вперед к социализму, основанному на самых современных технологиях и достижениях науки. Информация на сайте партии, вы легко найдете конституционный проект, проект в Яндексе «За новый Советский Союз».
1: Спасибо. Ну что же, мы сегодня говорили о двух, наверное, самых важных отраслях в нашей жизни. Это образование и медицина. Мы, безусловно, в течение своей жизни в любом случае и с той, и с другой сталкиваемся, и от одной из них зависит, насколько мы будем здоровы и сможем выполнять свои обязанности, а от другой зависит то, какими специалистами мы в итоге вырастем. И тут, может быть, немножко меньше говорилось о высшем образовании, которое тоже имеет очень-очень большое значение, как и специальное образование. И там, наверное, должны выходить высококлассные специалисты, которые будут двигать нашу страну, каждый по-своему, но вперед. Я напоминаю, что в сегодняшнем дебатах принимали участие кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Зеленые» Павел Чеботарев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Алексей Куриный и кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. А выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва будут проходить в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября, но до них еще предстоят дебаты. Я напоминаю, что завтра у нас третий раунд, а в нем встретятся представители «Единой России» и «Новых людей». Так тоже у нас будет, когда будет не три представителя партии, а два. Ну, а на следующей неделе опять, наверное, можно так сказать, что в полном составе по три человека будут участвовать в дебатах. И обязательно продолжайте слушать на волнах Радио России в 14 часов. 14 часов ровно выходят дебаты, ну и также вместе с выборами депутатов Государственной Думы пройдут выборы в 39 субъектах Федерации, будут выбирать 8 губернаторов, и выборы также пройдут в 10 муниципалитетах.
5: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.

0: Радио России. Главное радио страны. В центре внимания специальная военная операция.
1: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
5: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли копятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, так что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
8: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
10: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
9: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет. Реклама.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: МЧС России напоминает.
14: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
0: Реклама.
15: Thank you.
0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске еще 10 российских военнослужащих вернутся из украинского плена. Вооруженные силы России взяли под контроль два села – Писаревка в Сумской области и Неженка в Запорожье. И президент России проинформирован об итогах контактов российских спецслужб с директором ЦРУ Рэдклиффом. Далее подробнее. Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алехановым. Обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть, доложил президенту Алеханов, но есть падение спроса по отдельным секторам.
16: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025 – 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в 1,5 раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%. Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет, мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт. Мы сейчас эти вопросы обсуждаем уже с коллегами из Минфина, из Минэкономразвития и готовы подготовить уже конкретные предложения в части законодательства в том числе.
15: Алеханов также сообщил президенту, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых ожидается в 2028 году. Еще 10 российских военнослужащих вернутся из украинского плена. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
17: Наши бойцы возвращаются сегодня. Действительно, был проведен обмен. Повторюсь, что мы стараемся сейчас это делать оперативнее, эффективнее для того, чтобы все наши ребята вернулись домой. И мы будем работать, чтобы все они скорее оказались дома. И я благодарю коллег из Республики Беларусь, которые оказывают нам необходимую помощь, дают нам возможность проведения таких переговоров, проведения такого обмена. И это очень важное направление.
15: Напомню, неделю назад стороны обменялись военнопленными по формату 103 на 103. Взятие под контроль села Неженка в Запорожской области расширяет плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что освобождение Неженки позволило подразделениям группировки «Восток» взять под контроль участок обороны противника площадью более 7 квадратных километров, включая территорию населенного пункта. В ходе боев за село штурмовые подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» установили контроль над важным логистическим узлом ВСУ. Уничтожено до взвода противника 7 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 13 единиц мототехники, 12 наземных роботизированных комплексов, а также более 50 тяжелых гексокоптеров. Ранее оборонное ведомство информировало, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Неженку в Запорожской области, на подразделение войск «Север» владели селом Писарев в Сумской области, что способствует расширению полосы безопасности вдоль России. Российской границы. Также в течение суток вооруженные силы России поразили склады боеприпасов, военно-техническое имущество, цеха сборки, места хранения беспилотников ВСУ и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 141 районе. А операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами южной группировки войск в районе Славяно-Краматорской агломерации уничтожили 2 пункта управления БПЛА и 3 наземных робототехнических комплекса с грузом противника. Президент России проинформировал об итогах контактов российских спецслужб с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
18: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты, моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
15: В Кремле не стали уточнять, касалась ли тема контактов Рэдклиффа с российскими спецслужбами Украины, Ирана или каких-то других вопросов. Напомню, накануне в Москву без анонса прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Американский руководитель такого ранга прибыл в Россию впервые за 5 лет. Военный самолет с Рэдклиффом на борту приземлился днем во Внуково и вечером вылетел обратно. Официальных данных о том, что именно привез в Москву главный разведчик Вашингтона, не сообщается. Синоптики прогнозируют в конце этой недели сильные дожди на севере Бурятии в районе Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по республике. По данным синоптиков, неустойчивая погода сменит в конце недели жаркую и солнечную из-за влияния южного циклона. Ожидаются дожди разной интенсивности, грозы, ветер до 15-18 метров в секунду. Температура днем около плюс 13-19 градусов, сообщили в региональном гидромете. А новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
19: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Николая Титкова, сообщает чемпионат. По данным источника, теперь железнодорожники должны договориться о переходе с самим футболистом, который пока не принял решение о своем будущем. Французский защитник Дубай Юнайтед Микаэль Наде в ближайшее время пополнит состав родины на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба. Игрок прибыл в Москву на выходных, а сегодня провел первую полноценную тренировку с командой. Сегодня в Омске стартовал предсезонный хоккейный турнир «Кубок Блинова». В первом матче игрового дня «Локомотив» одержал победу над «Нефтехимиком» 4-2. Нападающий Тампы Никит Кучеров стал лауреатом приза Харламов Трофи. В результате голосования экспертного жюри, в которое вошли члены зала славы, руководитель КХЛ, журналисты легенды спорта, Кучеров набрал 90 баллов. В тройку лучших также попали форвард «Локомотива» Александр Радулов и нападающий Вашингтона Александр Овечкин. Чемпионы Европы, трехкратные чемпионы России, фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заявлены на турнир категории «Челленджер», который пройдет в американском Норвуде 11 и 12 сентября. Летом 26 года Байкова и Козловский получили статусы нейтральных атлетов. До турнира в США они планируют выступить на «Челленджере» в Токио. Мира Андреева и Андрей Рублев пробились в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в миксте. В четвертьфинале они обыграли российско-норвежский дуэт Диану Шнайдер и Каспера Руда со счетом 4-1, 4-5, 10-5. Российский пилот Тимур Шагалиев выступит на этапе чемпионата китайской «Формулы-4» в Чэнду с российским флагом на болиде. Гонщик примет участие в соревнованиях в составе команды «Азия Рейсинг Тим». Ранее Всемирный совет по автоспорту отменил ряд ограничений для российских пилотов, команд и отдельных участников. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
15: Погода. Во Владивостоке 27 августа ясно, плюс 26, в Хабаровске пасмурно, плюс 19, в Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 22, в Чите небольшой дождь, плюс 16, в Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 17, в Иркутске небольшой дождь, плюс 18, в Симферополе облачно с прояснениями, плюс 28, так же, как и в Севастополе. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 10, днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба.

0: Добрый день, великий народ. На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Здравствуйте, Сан Саныч.
1: Добрый день, друзья.
0: Александр Александрович, можно купить один мощный трактор и разделить его лошадиные силы на гектары, а другое дело – это купить десяток мелких тракторов. На какую технику? И есть ли вообще спрос на технику малой мощности?
1: Один мощный трактор или много маленьких? Вообще, если посмотреть на парк, у нас две трети парка тракторного – это машины до 100 лошадиных сил. Слишком много всяких обеспечивающих, сопутствующих мероприятий, которые идут не только в поле, но и вокруг поля, которые требуют этого уровня мощности машин. Поэтому, конечно, ударная группировка, если так можно сказать, полевой техники – это те самые там 250, 350 и 400 лошадиных сил. Но доля в общем парке подобной техники, как правило, ну, там, может быть, 30 или даже чуть менее процентов. Поэтому любые машины, конечно,

0: трехкилометровых открылся в городе Калтане в Кемеровской области на базе тепличного хозяйства по производству овощей. Современная установка замкнутого водоснабжения обеспечивает биологическую безопасность рыбы и позволяет полностью контролировать микроклимат. В планах строительство котельной, мини-ТЭЦ и вот второй очереди тепличного комплекса. На полную проектную мощность 40 тысяч мальков в год предприятие должно выйти во втором квартале следующего года. Всего в Калтане будут производить до 20 тонн осетров в год. Свои мастера и виртуозы, конечно же, есть в каждом деле. Даже вспахать поле не такая уж и простая задача, как кажется на первый взгляд. Сергей Захаров из Пензенской области стал победителем конкурса на звание лучшего пахаря России. Конкурс прошел в Минеральных Водах. Мастерство вождения колесного трактора с двухкорпусным оборотным плугом продемонстрировали 48 финалистов из разных регионов России, а также из Белоруссии и Кыргызстана. Работа пахарей оценивалась по 14 критериям, в том числе таким, как равномерность борозд, соблюдение заданной глубины вспашки, аккуратность первой и последней полосы, общее качество оборота пласта. В финале каждый участник должен был за 3 часа обработать участок площадью в 1500 квадратных метров. Сергей Захаров побеждает в конкурсе пахарей уже в третий раз. Ему присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Пензенской области». В связи с высоким урожаем винограда в этом году на Кубани, он должен вскоре подешеветь. По прогнозам Роскачества, закупочная цена может снизиться со 120-140 рублей за килограмм до 80 или 100 рублей. Ожидаемый урожай винограда в Краснодарском крае в этом году до 250 тысяч тонн. Повышенная влажность и выпавший град на ряде участков этому не помешали, потому что в большинстве хозяйств были своевременно и качественно проведены противогрибковые обработки.
1: Крестьянская застава.
2: В гостях на «Крестьянской заставе» Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Машиностроительные корпорации на Западе называют себя фуллайнерами. Они производят полный спектр машин от гигантов 500 и выше лошадиных сил, вплоть до малых и средних, и до шлейфа прицепных агрегатов, и даже педальных тракторов для детей. Все это под единым брендом. Могут ли наши заводы похвастать тем же самым?
3: Ну, у нас есть пример, который вполне может называться фуллайнером. Это «Россельмаш». Довольно широкая линейка машин. Я не могу сказать, что уж совсем прям все, но тем не менее это десятки видов техники и еще больше вариантов моделей. Пример, вот он развивался на наших глазах там, за последние 20, может быть, 30 лет, и, наверное, пока вот он единственный. В целом надо отметить, что сам по себе этот путь, он очень понятный, да, для любого производителя похвальный, потому что таким образом ты продвигаешь бренд как полноценного партнера, способного обеспечить тебе весь цикл производства. Ну, одновременно, естественно, ты принимаешь и ответственность за весь тот шлейф машин, который ты предлагаешь. И, наверное, было бы хорошо, если бы у нас в России не одно только это имя было бы, была бы все-таки полноценная конкуренция и в плоскости фуллайнеров, что, наверное, стимулировало бы одного другого.
2: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Весной 2024 года, впервые за последние полвека, в нашей стране, в Ростове-на-Дону, был открыт тракторный завод полного цикла. Вот что рассказал мне по телефону директор департамента технического маркетинга компании «Россельмаш» Александр Коновалов.
5: Это большой тракторный завод, который рассчитан на производство до 5000 единиц в год тракторов разной мощности. Это машины классические, это машины с сочленной рамой, то есть машины от 150 до 620 лошадиных сил. То есть такой большой диапазон мощности этот завод может выпускать в потенциале. И в этом году проходит испытание новых машин. Другой завод, который мы открыли, это завод по производству трансмиссий, новая динамика, так называемый завод, на котором выпускаются и трансмиссии, и коробки передач. И это направление рассчитано на то, чтобы мы

0: выпускать и обеспечивать себя коробками передач и трансмиссиями полностью, быть независимыми. Для нас это важно, потому что это ключевой компонент в независимости компании от поставщиков.
1: А до этого трансмиссии были где-то сторонние, да, приходилось докупать?
0: Да, мы покупали, да, это покупная позиция, а задача быть независимыми, потому что ключевых компонентов должно быть у нас. Это наша политика, наша стратегия. Понятно, что нет смысла делать самим двигатели, которых выпускаются там сотнями тысяч в год, при нашем объеме там до 10 тысяч в год, да. Но вот такие ключевые компоненты, где важно и разработка, и скорость, и, скажем так, секрет фирмы важен, это важно иметь производство именно у себя. И третий завод, это завод по производству прицепной навесной техники. Отдельный завод в Таганроге построили вместе с испытательной площадкой рядом с ней, которая будет выпускать и выпускает уже прицепную и кормозаготовительную технику. Потихонечку мы так расположились в Ростовской области с тем, чтобы и логистика была несложная, и, в принципе, это ключевое ядро для остальных регионов, с тем, чтобы можно было окружать в ключевые регионы продаж техники.
1: А вот тракторный завод первый где территориально находится?
0: Он находится в Ростове-на-Дону, на территории бывшего завода копнителей для наших комбайнов зерноуборочных. Был капитально отремонтирован, полностью, скажем так, построен с нуля.
1: Я знаю, в нашей программе говорили, что прицепное оборудование все-таки выпускают многие предприятия, а вот самодвижущиеся трактора, комбайн – это вот та крупная техника, которая в России, к сожалению, в недостатке, да, и мы раньше пользовались западной техникой, которая сейчас стала запредельно дорогой, а сейчас Китай поджимает нас, да, ну вот в Петербурге есть. Да. То есть тут вам как бы полное поле деятельности. Какие наиболее интересные, может быть, самодвижущиеся трактора, мощные там или комбайны вот сейчас есть в вашей линейке?
0: Хороший вопрос. У нас линейка сейчас по тракторам включает в себя мощность 430-405 лошадиных сил. Здесь выбор двух моделей и обусловлен двумя поставщиками двигателей. Это называется RSM-2400. Мы эту машину выпускаем в новой модификации уже 3 года. Вдобавок к этим высокопроизводительным тракторам у нас есть собственная производственная площадка по изготовлению и прицепной техники, и навесной техники, и прочей обрабатывающей техники. То есть мы нашим клиентам предлагаем шлейф техники. Не просто трактор, да, сам по себе. Предлагаем шлейф техники для обработки, для посева, для подготовки к культивации. Помимо этого, у нас также есть и зерноуборочные машины третьего класса, четвертого, пятого и до восьмого класса производительности. Это получается, по сути, такой комбайн-завод на колесах, который обрабатывает скошенную массу, обмолачивает ее, получая чистое зерно, на выходе дает солому, и они отличаются между собой, эти классы, по производительности. То есть третий класс – это, получается, самая маленькая машина, допустим, 10 тонн в час, и машина восьмого класса – это машина 50 тонн в час, получается. Представьте, что один современный комбайн может накормить в течение года город 100 тысяч человек. Я про хлеб говорю.
1: И управляет таким комбайном один человек всего, да?
0: Да, один человек управляет одним комбайном, работает безусловно в кабине современной. У него есть климат-система. Здесь и полностью бортовой компьютер. Он помогает, подсказывает, что нужно сделать. Вы видите на экране компьютера полностью техпроцесс, контролируете техпроцесс. И руководитель хозяйства, может быть, главный инженер, может смотреть за работой машины, все ли в порядке, требуется ли, допустим, какое-то вмешательство в работу машины, подсказывает вам. И это просто инструмент контроля в современных условиях, контроль за работой парка техники, насколько эффективно используется ваша техника.
2: Я напоминаю, сегодня в гостях на «Крестьянской заставе» Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Ощущение, что рынок сельхозмашин в России поделили Беларусь, Китай, Индия и Россельмаш с кировцем. Я ошибаюсь или нет?
3: Да нет, в целом все так. Я, может быть, немножко осторожно бы сюда, в этот список, вносил бы Индию, потому что действительно там, ну, как и в Китае, собственно, очень много, если не сказать практически все, довольно специфические машины и, как правило, малой мощности, потому что они нацелены на локальный рынок и вот этих очень мелких фермеров. А в остальном, да, то есть у нас, на самом деле, если мы возьмем основные ниши продуктов, отечественное плюс белорусское производство – традиционно уже много лет занимает там 70-80 и больше процентов, если мы в штуках считаем, не в деньгах. И сюда добавился Китай, вот заместивший большую часть поставок из западного мира. То есть поставки из Европы и Америки, конечно, все еще есть, там тоже есть свои интересные изменения, но, тем не менее, они кратно ниже тех значений цифр, которые мы видели в последние там 10-15 лет.
2: Еще вопрос. Зачем сертифицировать технику, которая продается во всем мире? И сколько стоит эта сертификация, и сколько времени она занимает, и как она отражается на финальных ценах
3: Хороший вопрос. Он действительно у довольно большого количества участников рынка вызывает вопросы. По крайней мере, все, что касается больших западных корпораций, но эти имена мы все знаем, которые работают по всему миру, и они вынуждены удовлетворять требования, но мы прекрасно себе отдаем отчет, там сотни, а часто и двух сотен стран. И в их интересах, конечно, делать сразу тот продукт, который соответствует всем этим требованиям по самой верхней планке, зачем мы их продолжаем перепроверять. Вот тут я бы, наверное, государству бы обратил этот вопрос, зачем мы это занимаемся. Я могу себе представить ситуацию, когда нам нужно посмотреть повнимательнее на тот же индийский трактор, допустим, или, может быть, там, турецкий или иранский. Да, потому что...
2: Уже иранские появились, да?
3: Да, иранские тракторы есть. Не могу сказать, что они себя в России нашли, но они, тем не менее, есть. Они себя обеспечивают этими машинами. И причина здесь очень простая. Не потому, что они плохие. Они, наверное, хороши для того рынка, где они производятся. Но чаще всего основной сбыт осуществляется на своих родных рынках под свои там созданные правила. И вот в этом месте...
2: Ну, как правило, без кабины, да? Без кондиционера, да, соответственно.
3: Как правило, да. Они могут быть из кабины еще и там, вполне соответствовать тому, что мы от них ждем. Но еще раз повторю то, что они играют по правилам своего рынка. То есть, как обычно, мы слышим в переговорах с этими поставщиками, ну, там, может быть, 10, там, максимум 20% уходит в какие-то другие страны, не самые развитые, как правило, какие-то соседние, близлежащие. И, учитывая строгость наших подходов, конечно, нам, наверное, было бы неплохо эту практику продолжать, но не по отношению к всемирно признанным производителям.
4: Свое дело.
5: Воронежский завод по производству прицепной техники компании «Коблик Групп» на сегодняшний день, наверное, самое молодое сельскохозяйственное предприятие в стране. На днях заводу исполнилось полгода. О том, как идут дела, мне рассказал коммерческий директор по прицепному направлению Игорь Гудулин.
6: На текущий момент производственная площадка наша новая целиком полностью работает. Мы полностью оснастили площадку необходимым оборудованием, сделали полный цикл производства и прицепных машин, и оборудования для орошения полей. И на самом деле производственная площадка – это целый завод, чтобы клиент, непосредственно фермер, который работает на них в полях, он от начала, скажем так, от раскроя металла и до готовой машины посмотрел все производственные процессы и убедился в том, что мы на каждом этапе качество производимой продукции уделяем большое внимание.
1: Это мне напомнило сейчас модная тема, когда в ресторанах дорогих человек приходит, заказывает мясное блюдо и за стеклянной витриной видит, как это блюдо готовится. Вот нечто подобное у вас происходит?
6: Знаете, примерно так, но, как правило, клиенты приезжают до того, как мы начинаем производить машину непосредственно для него.
1: А что, может клиент в процессе ознакомления, допустим, какой-то внести коррективы? Ну, скажем, сказать, что вот тут вот мне хорошо бы, чтобы было так-то, тут по-другому чуть-чуть, да? Или все-таки вы ставите перед фактом, что вот ваша будущая машина, вот смотрите, как она делается. В чем смысл приезда на потенциального покупателя на стадии до еще создания самой машины на заводе?
6: В данный момент смело скажу, что мы даже используем нашим конкурентным преимуществом. Благодаря конструкторскому бюро и системам, которые сейчас настроены на нашей новой площадке, мы достаточно быстро можем внедрять любые модернизации. То есть не забирая какие-то огромные там талмуды с конструкторской документации каждого производственного поста, наша электронная система позволяет внедрить какое-то изменение, достаточно быстро донести до каждой точки на производственной площадке. Именно поэтому мы с клиентами постоянно общаемся на тему модернизации. Если клиент говорит, мне нравится ваша машина, но я хотел бы видеть вот ее немножко по-другому, хотел бы видеть, чтобы она открывалась по-другому, чтобы высота выгрузки была другая, чтобы ширина была немного другая. Различные нюансы, потому что и технологии по-разному развиваются, и клиенты технику подстраивают под свои технологии. На примере бункера-перегрузчика, в принципе, я участвовал при создании данной машины с самого начала. Мы сделали первый прототип, отвезли фермеру, отвезли на среднее предприятие, отвезли крупную холдинговую компанию. И от каждого потребителя, да, а это, ну, собственно, предприятия разной величины, мы получили различные комментарии. Впоследствии каждый комментарий был учтен и внедрен в серийное исполнение. Но даже после этого клиент, приехавший на завод, увидев, как мы производим нашу машину, уже в переговорной комнате, сказал, я вот у иностранного представителя видел вот такую вот фишечку в виде защиты, которая закрывает грузную трубу от попадания воды при дожде, и мы, собственно, эту защиту установили в нашу базовую комплектацию. Первым, естественно, клиентом, который приобрел машину с данной опцией, был этот клиент, а впоследствии сейчас эта опция применяется у нас в серийном исполнении на каждой машине.
2: Я напоминаю, сегодня в гостях на «Крестьянской заставе» Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Скажите, пожалуйста, а вот как влияет на цену утерсбор? Она ведь растет, цена, да?
3: Конечно, растет.
2: Вот. А приходилось ли вам видеть, каким образом утилизируется трактор или комбайн?
3: Ну, у нас, на мой взгляд, как не было, так и нет полноценной индустрии утилизации техники. Это не значит, что ее совсем не утилизируют. Но вот именно как экологический проект за серьезными игроками, куда бы мы ежегодно отправляли бы 1000 машин на полноценный разбор и утилизацию, все еще не сложилось. Да и, наверное, такой выраженной задачи все еще не стоит, к сожалению. Утильсбор, я бы сказал, что исполняет в основном функцию фискальную. Не могу сказать, что он блестяще с этой задачей справляется. Мы очень редко, но слышим, да, о недоборе тех плановых цифр, которые стояли на тот или иной налоговый период. Ровно точно так же, как и это не является выраженным стимулом для создания чего-то нового. У нас, в принципе, инструментарий, если посмотреть на госрегулирование, направлен на поддержание того, что есть. И вот утильсбор, он тоже, по большому-то счету, пытается закрыть какие-то ниши, не создавая предпосылок для их наполнения собственными продуктами. Поэтому, да, цена растет. У нас есть план до 30-го года, как он будет повышаться. В цене импортных машин иногда это уже и 15, и 20, а то и почти там, 25% в зависимости от модели. Продолжаем платить, аграрии продолжают платить, что, наверное, немножко грустно в условиях, когда, очевидно, альтернативы и нет.
2: В конечном итоге и потребители продолжают платить, покупатели, имеется в виду, которые сходят в супермаркет и смотрят на ценники.
3: В конечном итоге, да, мы за это за все платим.
4: Экономический механизм.
5: Принцип работы любого комбайна в общем и целом одинаков. Жатка рубит колосья, они всасываются в перерабатывающее отделение, молотилка выбивает зерно, которое через сито попадает в бункер. Навесной прибор-автомат, контролирующий качество этого зерна, разработали эксперты компании «Когнитив Пилот», рассказывает директор по маркетингу Айрат Зарипов.
7: Вот здесь у нас барабаны, то есть если их чуть-чуть ближе сделать к вот этому ситу, то у нас будет получаться мука. Если чуть расширить, у нас будет очень много сора. Задача механизатора – вот этот момент сидеть и отслеживать. Он посмотрел в бункер сзади, ну, вроде нормально, вот, вроде мало мусора, все хорошо, да?
3: Если много приподнял, да?
7: Ну, если много, да, чуть-чуть приопустил. Если слишком мука получается, чуть приподнял. И он за этим практически не следит. Урожай он получает уже на выходе. Вот что получилось, то и получилось. А современный фермер, ему очень важно понимать, что он там насобирал, то есть и повысить урожайность. Сейчас очень низкая цена на пшеницу, на зерно, то есть здесь очень важно как раз не терять, чтобы было минимум потерь и максимум урожая. Вот. И наша система как раз отслеживает эти вот все параметры, то есть и качественные показатели, габариты, влажность, битость, сорность и температура зерна. То есть с помощью вот этой вот, вот так, коробочки, да, это у нас модуль оценки качества зерна. Как он работает? То есть он устанавливается на элеватор комбайна, по которому поднимается у нас зерно в бункер. Сюда засыпается у нас зерно, отсюда оно обратно высыпается. И вот здесь у нас есть моментальная, получается, фотография. Вот тут. И дальше мы ее с помощью искусственного интеллекта оцениваем, какая у нас битость, сорность, температура и влажность на текущий момент зерна или культуры, которая там у нас собирается, комбайн. Дальше с помощью вот модуля определения уровня, вот это у него такие длинные штуки, они ставятся в бункер комбайна, мы определяем, насколько заполнен бункер и какая урожайность на каждой конкретной точке.
3: А вот эту информацию видит на мониторе механизатор у себя,
7: да,
3: где-то в комбайне,
7: верно. Да? Вот у него такой автопилот. И дальше мы даем непосредственно механизатору что сделать? То есть уменьшить зазор, вот это. Увеличить зазор. То есть идет большая битость. Или наоборот, большой ссор, да, как бы ссорность высокая. Рекомендуем уменьшить или увеличить. Как бы здесь у него постоянно выскакивают рекомендации. Если он не следует этим рекомендациям, то фермеру идет сообщение о том, что механизатор собирает урожай неполный. Информация выдается сразу в онлайне, и фермер уже видит в онлайне, какой у него урожай.
1: И это вот ставится практически в кабину вот на любой комбайн, на любой маке, да?
7: Ну, по сути, да, на любой комбайн. Да, совершенно верно.
2: Александр Александрович, какие перспективы у нашего машиностроения, когда светлое будущее настанет?
3: Перспективы, я бы сказал, у нас хорошие. Вообще о перспективах легко говорить всегда. То есть это вот про завтра...
2: Самый приятный вопрос, да?
3: Абсолютно. Про завтра трудно сказать. А как будет через 5-10 лет, это мы хорошо умеем себе рисовать картину. Конечно, страна у нас аграрная. Конечно, у нас нет другого пути, кроме как становиться основной точкой производства сельхозпродукции, ну, на уровне как бы всей планеты. Чего уж тут скромничать. И, безусловно, вот та проблематика парка неосвоенных земель, которые мы сейчас имеем, проблемы кадров на селе ставят остро, и этот вопрос будет с нами оставаться. Использование современных, хороших, добротных, производительных, эффективных машин в полях. Поэтому, конечно, далеко глядя, у нас все должно быть хорошо. И все предпосылки для этого тоже имеются. Ровно точно так же, как и надо отметить те трудности, с которыми мы все еще живем. Да, у нас никуда не делся вопрос компонентной базы, о котором мы говорим уже, я не знаю, сколько, 10-15 лет, уже очень давно. И вот он со скрипом еле-еле начинает каким-то образом проворачиваться, хотя темпы, конечно, очень сильно отстают от тех же наших китайских коллег, которые штампуют новинки, причем настолько интересные, то есть невиданные, я бы даже сказал, чего не существовало там 2-3 года назад.
2: Вообще в мире не было, да?
3: В мире вообще не было. Ну, вот как гибридный трактор, например, да, средней мощности, там, в районе 300 лошадей. Тут они большие молодцы, это надо признать. И нам вот до этих темпов, конечно, еще надо очень сильно постараться. И начинать надо, конечно, с базовых вещей. То есть это тоже не секрет, то, что у нас и инженерная школа хромает, да, и подготовка этих специалистов, и полигонная история, когда мы катаем старательно, да, не один месяц машины, прежде чем они уйдут в серию. Есть проблемы и с металлом, и со станочным парком, тем более собственным станочным парком нашим, российским. Да, это тоже отдельная большая проблема. Ну, наверное, дорогу осилит идущий. То есть, если мы начнем когда-нибудь этим действительно серьезно заниматься, то самое светлое будущее, оно придет.
2: Спасибо большое. У нас в гостях был председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход» Александр Алтынов. Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте. В любую погоду.
4: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
8: Говорят, что по первой профессии он часовщик, что называют себя гением и что боится летать на самолетах. Адриано Челентано, человек на пружинах. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он выпустил 40 дисков и снялся в таком же количестве фильмов. Даже в рождении этого удивительного артиста было что-то необычное. Он появился на свет в Милане, на улице, получившей название в честь композитора Глюка, 6 января 1938 года, в день шутницы ведьмы Бифаны. В Италии его считают днем смеха. Адриано был поздним ребенком. Мама Джудитта, в семье уже было 3 сестры и брат, родила Адриано, когда ей было 44. Его родители – простые крестьяне, переехали в Милан из Апулии.
9: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Улица Глюка была для меня сказочным местом, потому что я жил в крайнем доме, за которым начинались бесконечные луга. Вдалеке виднелись горы. Помню людей, останавливающихся вечером поговорить, прежде чем идти спать. А люди на нашей улице все друг друга знали. Они рассказывали о своих делах, женщины, домохозяйки. И это мне нравилось очень. Заставляло чувствовать себя живым и видеть живыми других. Видеть круговорот жизни. В 12 я бросил школу и устроился подмастерьем к часовщику, моему дяде по совместительству. С тех пор у меня два ремесла. Одно я освоил в детстве. Я часовщик. Могу починить часы и сейчас. Второе мое занятие – артист. Это стало главным. Я пользуюсь этим ремеслом, чтобы выражать то, во что верю.
8: Кстати, там же, в часовой мастерской, состоялся и первый концерт юного Адриано, на котором присутствовал сам дядя в фартуке и стареньком пенсне на носу, его старший помощник Массимо, слегка навеселе, а потому всем очень довольный, и сосед, сеньор Мазетти, чьи часы, собственно говоря, и разбирали в данный момент умелые дядины руки. Адриано исполнил несколько модных песенок и спародировал выступление известного в то время артиста Луи Прима, на которого, кстати, был поразительно похож. Ну а потом он услышал музыку, которая принесла ему славу.
10: Из книги Ирины Файт Андриано Челентано «Неисправимый романтик и бунтарь». Его друг, работавший у американцев, принес пластинку Билла Хейли с песней «Rock Around the Clock». Рассказала о том, что в кинотеатре разбили окна и поломали стулья, когда там в музыкальном автомате включили это, и все стали танцевать. «Ты слышал рок?» «Вроде бы да», – невнятно ответил Адриано. «Послушай-ка вот это». Он сидел молча. Заставил проиграть песню еще три раза и только потом, немного ошалевший, сказал: «Теперь я понимаю, почему они там все разбили. Это бомба». Он выпросил пластинку у друга, ремонтируя часы, прослушивал ее сотню раз, пытаясь повторить слова. С этого момента он заболел рок-н-ролл.

Так Адриано и стал одним из первых в Италии исполнителей рок-н-ролла. Начинал с небольших миланских клубов, где выступал за пинту пива и бутерброд. Постепенно концертные площадки становились все больше и больше. Появилось множество поклонниц. Его называли «Молледжато» – «Человек на пружинах». Ну а в звезду национального масштаба его превратило выступление на музыкальном фестивале в Сан-Рему с песней «24 mila baci» – «24 тысячи поцелуев». В это время он начал сниматься в кино. Его дебютом стал фильм режиссера Лючио Фульчи «Ребята и музыкальный автомат», где он сыграл самого себя, молодого музыканта Адриано Челентано.

0: Из книги Адриана Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Я начал в конце 50-х с музыкальных фильмов, выросших из моих успешных песен. Но это не было настоящее кино. А Феллини – совсем другое дело. Он как-то увидел газету, в которой я стоял на коленях с микрофоном в руке с диким выражением лица, и послал за мной. Так я снялся в «Сладкой жизни». В фильме есть сцена с рок-певцом во время праздника в термах Каракала. Входит Анита Экберг и берет этого певца под руку. И я пою под руку с ней. Потом, правда, из фильма я исчезаю.
1: Великий режиссер попал в точку. Эта роль в кино стала по существу началом кинокарьеры Челентано. Ну а первая большая роль ему досталась в фильме «Серафино» режиссера Пьетро Джерми. Образ простого деревенского парня, которым, собственно, и был по своему происхождению Челентано, подошел к нему как нельзя лучше.
2: Insomma, signor tenente, qua non si può. O sto sempre consegnato, o sempre in prigione. E quando che posso sortir? Mica sorte. Mi metto paura. Qua sono tutti matti e m'acciaccano. Non si può. Ma non si può che cosa?
1: Я так больше не могу, жалуется попавший в армию Серафино офицеру. То на губу меня сажают, то дают наряды вне очереди, а в город по увольнительной лучше не ходить. Там все психи какие-то. Под колеса можно угодить. Отпустите меня в деревню, ну пожалуйста.
0: Из интервью режиссера Пьетро Джерми. Его образ сродни персонажам народной комедии. Он простоват и лукав, наивен и мудр одновременно. В своей работе на экране он продолжает развивать характер героя своих песен, а главное – в их народности. Он настолько уверенно работает на съемочной площадке, так старается вникнуть во все стороны кинопроизводства, что, мне кажется, он скоро сам станет режиссером и продюсером.
1: И маэстро оказался прав во всем. Все последующие герои Челентано похожи на Серафино. Вскоре вышел фильм, побивший в Италии все рекорды проката «Блеф», где он сыграл симпатичного мошенника Феликса.
3: Felice sarei io, felice Brianza, detto Felix, italiano, 1,77, occhi castani, sguardo attento.
1: Меня зовут Феличе Брианцо, прозвище Феликс, 1,75 м, глаза карие, взгляд внимательный, рот строгий, особые приметы никаких, говорит герой этого фильма в облике Челентано. Незадолго до премьеры фильма выпуск дневных римских телевизионных новостей Первого национального канала закончился странным сообщением. В центре города на время было приостановлено дорожное движение. Адриано Челентано в белом костюме и черной шляпе танцевал вальс на одной из главных улиц. Сказал, что репетирует одну из сцен фильма «Блеф». Так что он не только актер, музыкант, но и мастер самопиара. Успех Челентано как продюсеру и актеру принесло сотрудничество с Франко Кастеллано и Джузеппе Пипполо. Именно они являются авторами сценариев и режиссерами большинства самых успешных фильмов Челентано, первым из которых был «Укрощение строптивого», где Адриано сыграл нелюдимого фермера с жутким характером Элию.
3: Vede l'acqua cadendo sul suo cappello, rimbalza sulla tesa e...
1: «Видишь ли, вода с твоей шляпы может повредить мою рубашку», говорит Элли очаровательной аристократке Лизе, которая пытается укрыться в его доме от дождя.
3: «Ma non piove più, ha smesso di piovere, neanche una goccia. E allora puoi tornare in albergo. Una passeggiatina dopo cena aiuta a digerire e concilia il sonno. Beh, io potrei prestarti la mia bicicletta».
1: Ну вот, наконец-то, с облегчением, говорит Элия Лизе. Дождь прошел, и ты можешь переселиться в гостиницу. Ничего, что до нее 15 километров. Прогулки полезны. В крайнем случае могу одолжить тебе велосипед.
0: Из книги Адриана Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». На мои фильмы люди стоят в очереди, как когда-то за хлебом на черном рынке. В этом заслуга, по-моему, и Кастеллано, и Пипполо, которые пишут хорошие сценарии. Должен признать, что если бы я играл в фильмах с менее подходящими сценариями, несмотря на мой огромный талант, они не имели бы такого успеха. Нельзя также оставить без внимания самое главное достоинство – Орнеллу Мути. В сотрудничестве с ней, очевидно, я засверкал еще более ослепительным светом, чем обычно.
1: Челентано знаменит еще и тем, что постоянно называет себя великим и гениальным. Всерьез или в шутку – непонятно. Впрочем, даже у гениев бывают неприятности. С середины 80-х в кино удача ему начала изменять. Фильмы один за другим терпели финансовую неудачу. И Челентано решил благоразумно покинуть мир кино. Давал концерты, выпускал диски, вел телепрограммы, удивлял общественность, есть нежеланием ездить на гастроли. Он боится летать на самолетах и ездить на поездах. И занимался саморекламой по любому поводу. В начале 2023-го отпраздновал 85-летие. Причем юбилей отмечала вся Италия. Что неудивительно, поскольку его по-прежнему здесь очень любят. Впрочем, как и у нас.
4: Правила въезда, ответственность работодателей, поддержка фермеров и доступные продукты, миграционная политика и продовольственная безопасность – две темы, которые напрямую связаны с повседневной жизнью страны. Свое видение в нашем эфире представят новые люди и «Единая Россия». Не пропустите предвыборные дебаты 27 августа в 14 часов. История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
5: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
6: Нормальным ребенком. А в детском я себя чувствовал, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствую. У меня теперь есть люди, которые меня любят.
4: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
9: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
9: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. подарок. 6 покупаете и 6 мы вам дарим. 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12.
9: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок.
8: А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
10: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
9: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
10: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8-800-301-12-12, 8-800-301-12-12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. И еще 6 мы вам дарим. Телефон 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Спешите, количество комплектов ограничено.
10: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
9: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
10: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
9: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
10: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник. для суставов.
9: Все это масло таволги.
10: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
9: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
10: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
10: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
9: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
4: Радио России. Реклама.
11: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
12: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
13: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
14: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Писаревка в Сумской области перешла под контроль вооруженных сил России. И глава центра избиркома призвала россиян перепроверять информацию о выборах. Далее подробнее. Владимир Путин во время встречи с главой Минпромторга Антоном Алехановым поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для высокоскоростной магистрали. Алеханов рассказал, что все идет активно, и сейчас работа ведется над самыми ответственными деталями, двигателями и комплектующими.
16: Это фонд развития промышленности, они уже профинансировали больше 2200 проектов почти на сумму 850 миллиардов рублей. В том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали. Ну и целый ряд.
17: Как там, кстати, работали?
16: Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями. Это двигатели, различные комплектующие. Пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию. И в 2028 приступить уже к серийной поставке.
17: То есть это по плану идет работа?
16: Да, здесь все по плану. В части промышленности.
15: Ранее сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии на переходный период Ахмедом Ашраам, в ходе которого было отмечено важное значение подписанного меморандума по реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта в Тартусе, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее МИД Сирии подчеркивал, что документ стал результатом полутора лет переговоров Москвы и Дамаска и определяет новый формат российского присутствия на сирийском побережье. Согласно документу, российские военные объекты Хмеймим и Тартусе планируется преобразовать совместные центры подготовки и обучения, объекты гражданского назначения, в том числе аэропорт Хмеймим и 4-й торговый причал порта Тартус, должны перейти под управление сирийского государства. Писаревка в Сумской области перешла под контроль вооруженных сил России, сообщает Министерство обороны. Селом овладели подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север». Как заявили ведомстве, в данном населенном пункте располагались расчеты ПВО, артиллерии, пункты управления БПЛА украинской армии. Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы. Также в течение суток, по данным ведомства, российские военные группировки «Восток» взяли под контроль поселок Нижинка в Запорожской области, что позволило расширить плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении. Российские группировки «Центр», «Запад» и «Юг» за сутки продолжили продвижение в глубину украинской обороны. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1400 военнослужащих. Помимо этого, военное ведомство сообщило, что оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры Украины, используемой ВСУ. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс», 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Динамика на фронте четко показывает, что Украина проигрывает в конфликте, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим разрушается изнутри и теряет свою устойчивость.
18: То, что Украина проигрывает конфликт, это однозначно. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует. Это первое. То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и тоже очевидно. Политическая, я бы сказал так, квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, они делают большую ошибку.
15: Злоумышленники стали распространять в якобы патриотических телеграм-каналах и на сайтах ложную информацию о выборах, сообщила сегодня председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК. Глава Центра избиркома призвала россиян перепроверять информацию о выборах, прежде чем ей поверить и ее распространить. В единый день голосования в этом году запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы 9-го созыва важнейшим внутриполитическим событием страны. Молодое бабье лето придет в московский регион в конце этой недели. Днем столбики термометров смогут подняться до плюс 17-20 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, уже завтра погода начнет улучшаться.
19: В ближайшие 24 часа жители Центральной России будут ощущать на себе холодное сырое дыхание метеорологической осени, ну то есть среднесуточная температура воздуха ниже плюс 15 градусов. Это, кстати говоря, произошло вчера впервые за весь летний сезон. Ну а в конце недели пожалует скандинавский антициклон, который подарит нам молодое бабье лето. Уже в четверг ненастье пойдет на убыль, под утро посвежеет до 8-11 в середине дня, 16-19, ну и в конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, ну а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов.
15: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
20: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Николая Титкова, сообщает чемпионат. По данным источника, теперь железнодорожники должны договориться о переходе с самим футболистом, который пока не принял решение о своем будущем. Французский защитник «Дубай Юнайтед» Микаэль Наде в ближайшее время пополнит состав «Родины» на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба. Игрок прибыл в столицу на выходных, а сегодня провел первую полноценную тренировку с командой. Сегодня в Омске стартовал предсезонный хоккейный турнир Кубок Блинова. В первом матче игрового дня «Локомотив» одержал победу над «Нефтехимиком» 4-2. На мемориале имени Ивана Рамазана «Лада» обыграла «Амур» 3-1. Нападающий Тампы Никита Кучеров стал лауреатом приза «Харламов Трофи». В результате голосования экспертного жюри, в который вошли члены «Зала славы», руководители КХЛ, журналисты и легенды спорта, Кучеров набрал 90 баллов. В тройку лучших также попали форвард «Локомотива» Александр Радулов и нападающий Вашингтона Александр Овечкин. Чемпионы Европы, трехкратные чемпионы России, фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заявлены на турнир категории «Челленджер», который пройдет в американском Норвуде 11 и 12 сентября. Летом 26 года Байкова и Козловский получили статус нейтральных атлетов. До турнира в США они планируют выступить на «Челленджере» в Токио. Мира Андреева и Андрей Рублев пробились в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в миксте. В четвертьфинале они обыграли российско-норвежский дуэт Диану Шнайдер и Каспер Руда со счетом 4-1, 4-5, 10-5. За выход в финал US Open россияне поспорят с представителями Чехии Каролиной Муховой и Якобом Меньшиком. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
21: Погода.
15: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 22. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 21. В Челябинске небольшой дождь, плюс 19. В Рязани пасмурно, плюс 18. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 32. В Майкопе небольшой дождь, плюс 29. В Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 25. В Донецке пасмурно, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 10, днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
1: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.

0: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», — сказала Компартия Китая, — и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек с

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
2: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
3: Из Иваново, столицы текстильного края.
4: Из самого сердца – Алтайский гор.
1: Большая страна. Разное время.
5: Ну что, программа «Разное время» снова в эфире. И, как всегда, мы сегодня, Мария Тарабаева и Игорь Шатров, расскажем о самых важных событиях, которые случились в нашей стране за последние часы, и будем общаться с регионами различными, с нашими корреспондентами и такой представлять широкую палитру событий этого дня.
6: Да, дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Также мы представлены в мессенджере «Макс», во ВКонтакте. Пожалуйста, выбирайте платформу по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как всегда, собрали для вас самые резонансные новости. И, конечно же, мы начинаем с Тамбова. Массированная атака беспилотников. Об этом написал губернатор региона Евгений Первышов в своем канале. И узнаем все подробности у нашего корреспондента. Ирина Соцкая у нас на связи. Ирина, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Ирина.
7: Здравствуйте, Мария и Игорь, конечно, радиослушатели. Действительно, сегодня в ночь Котовск подвергся массированной атаке БПЛА. Об этом сообщил глава нашего региона Евгений Первышов. По его словам, посредством ПВО и силами мобильных огневых групп «БАРС» Тамбов, это наши добровольцы, уничтожено 16 беспилотников. К сожалению, 3 из них уничтожить не удалось. Они упали, и в результате атаки произошел большой пожар в логистическом центре. Площадь возгорания составила более 100 тысяч квадратных метров. К счастью, в этот раз после сигнала тревоги всех сотрудников оперативно эвакуировали, сработали, как говорится, на опережение, но тем не менее есть пострадавшие. Изначально была информация об одном пострадавшем, это 19-летний парень, он получил сотрясение мозга в результате воздействия взрывной волны. Но позже стало известно еще об одной пострадавшей, это 49-летняя женщина, она поступила с переломом. Вот. Кроме того, после падения беспилотника загорелся жилой дом в одном из садовых товариществ. Надо сказать, что это уже не первая атака на логистический центр в Котовске. В ночь на 18 июля тоже в результате удара БПЛА. Тогда уже были погибшие 7 сотрудников склада и еще 25 пострадавших было. Некоторые из них были госпитализированы. Надо сказать, что жители Котовска сейчас просят воздержаться от активного перемещения по городу из-за смога. И даже сейчас из верхних этажей, с верхних этажей самого Тамбова областного центра виден по-прежнему дым. Сейчас вот этот сильный пожар распространяет смог на весь город. И вот чтобы люди не отравились угарным газом и продуктами горения, их просят в ближайшие дни держать окна закрытыми и постараться минимизировать нахождение на улице.
6: Ирина, скажите, пожалуйста, а ведется мониторинг качества воздуха и с какой, скажем так, периодичностью вот какие-то результаты все-таки озвучиваются?
7: Ну, сейчас на месте работают все оперативные органы. Надо сказать, что прокуратура взяла на контроль следственность. Сейчас информация не распространяется. Я так понимаю, что еще продолжается тушение, поэтому все последствия разбирать уже когда окончательно ликвидируют пожары и, соответственно, задымление.
5: Вот мы еще знакомились с тем, о чем написал губернатор в своих социальных сетях. И, в частности, вот, ну, почувствовалось какое-то личное участие в этом вопросе, когда он назвал число пострадавших, число сбитых беспилотников. Он при этом сказал: да, учимся. И, в общем, будет все лучше и лучше. Смысл в том, что он активно, насколько понимаем, участвует в работе и взаимодействии с отрядом «БАРС» Тамбов. Да. И, ну, как бы, это всерьез уже работа фактически граждан, гражданского населения региона по защите своего региона от врага. Правда? Об этом речь идет постоянно?
7: Именно так, и как раз об этом ведется речь на ежедневной основе, в бою с планерок. Губернатор

0: призывает мужчин вставать на защиту своей малой родины. И тут еще нужно понимать, что наш логистический центр в прошлом году, в 25-м, компания создала вот не только рабочие места с достойной оплатой, но и активно участвует в развитии там области. Наши локальные бренды продвигают. Мы реализуем масштабный проект по поддержке демографии. И, конечно, у каждого человека, у каждого жителя, у многих, кто работает, это тысячи человек. Не только из Котовска, не только из Тамбова, но и из других округов Тамбовской области, для которых это, так скажем, для кого-то это было основное место трудоустройства, а для кого-то временная подработка. В ночные смены студенты выходили. И, конечно, вот сейчас губернатор провел оперативное совещание и по поддержке людей, которые потеряли работу, чтобы обеспечить их новыми рабочими местами. Вот сейчас будет готовиться список вакансий с учетом занимаемых должностей, ну и при участии, конечно, компании РВБ, чтобы для каждого сотрудника какую-то возможность предоставить, может быть, переобучение или повышение квалификации. И призывают, естественно, обращать внимание на возможные провокации мошенников.
1: Спасибо, спасибо большое, Ирина. Будьте всегда вот собранными, что ли, да, сейчас это дело всех и каждого. Защита своей родины и Тамбов показывает в этом плане хороший пример. Ирина Соцкая, наш корреспондент в Тамбове, была с нами на связи, рассказала о последней атаке БПЛА на склад Wildberries в Котовске под Тамбовом.
2: Большая страна, разное время.
3: А мы переносимся в Хабаровск и в Хабаровский край. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложной паводковой ситуации в Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровском крае. Но и ситуация в самом Хабаровске немногим лучше. Дождевым паводком разрушила несущие конструкции моста на Восточном шоссе. Все подробности у нашего корреспондента. Елена Баркова у нас на связи. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, после продолжительного сухого и жаркого периода в Хабаровск пришли дожди, фактически с разной интенсивностью они идут с воскресенья, идет дождь и сейчас, и все это приводит к локальным подтоплениям низинных мест. Ну, вот в том числе дождевым паводком разрушила несущие конструкции моста на Восточном шоссе в Хабаровске. Из-за этого накануне закрыли дорогу для всего транспорта по Восточному шоссе от Промышленной до Выборгской. Временно пришлось изменить и маршруты трех автобусов. Сразу же были сформированы две бригады для работы круглые сутки, дневная, ночная смены. И, как сообщает администрация города, работы и по факту шли ночью, сегодня днем и продолжаются сейчас, как в Хабаровске это уже 23 часа. Надо сказать, что мост начал проседать еще на прошлой неделе. Зайти с ремонтом, перекрывать движение планировали позже, конечно. Но, увы, обильные осадки опасно подвели опоры моста. Это могло привести к серьезной аварии, учитывая, что здесь ходят большегрузы. Район, он некогда промышленная зона. Сейчас на месте работает тяжелая техника, разбивает старые бетонные плиты. Заведен уже новый строительный материал. Ну и планируют, что проезд можно будет открыть 29 августа, а потом уже приступят к укладке асфальта. Кроме того, у нас улицы Выставочная, Флегонтова снова оказались в воде после ливня. Это один из самых низких дорог микрорайона «Строитель». Водителям легковых авто рекомендовано объезжать такие участки во избежание гидроударов и серьезных поломок авто. По данным администрации, вода быстро не уходит как раз из-за перекрытых задвижек. Они сдерживают высокий уровень Амура и не дают реке зайти в город. Но все это приходится откачивать с помощью насосов, которые у нас установлены в коллекторах в районе арены Ерофеева. Она фактически на берегу Амура. И, как сообщили в мэрии, устранение последствий дождевых паводков тоже идет круглосуточно. В Хабаровске усиливают группировку насосов, подготовлено 16 установок, 14 уже в работе. Возведены временные защитные сооружения в районах улиц Севилюйская, Прибрежная, Богачева. При достижении уровня 530 сантиметров перекроют ливневки на улице Алданская, чтобы река не зашла по трубам в город. Сегодня губернатор Дмитрий Демешин проверил оборудование на улице Богачева. Посетил городскую дамбу, где для защиты прибрежного микрорайона, он большой уже такой, расстроился, там очень много домов, будут устанавливать понтон-батапорт, и по поручению главы региона поручено не дожидаться высоких уровней, а провести учения в затоне для подготовки защитного сооружения, так как на практике его пока еще не использовали. Сегодня в Хабаровске 507 сантиметров, по прогнозу гидрологов до конца недели небольшой рост ну, возможно, до 520, но к 10 сентября 5,5 метров. То есть, ну, есть шанс, что Амур-Хабаровска не дойдет до отметки 6 метров. Это опасное явление, и вот его изначально и прогнозировали. Сегодня же из-за подъема Амура режим ЧСДА введен в Комсомольске на Амуре. Там также установлено 30 насосов, в работе уже 7. При помощи водолазов-спасателей были закрыты задвижки на самом мощном гидроузле города Юности, чтобы не допустить потопления двух крупных микрорайонов, это Парково и Победа. Перекачивать воду из ручья и ливневые стоки будет самая мощная в городе насосная группа. Руководил работами начальник строительного комплекса энергетической строительной компании Антон Королев. Вот давайте послушаем, что он говорит, его прогноз.
3: Давайте послушаем.
5: Мы запустили самую большую КНС из всего состава гидротехнических сооружений. Она перерабатывает в сумме полной группировки насосов более 50 тысяч кубов в час. На сегодня принято решение штабом КЧС ввиду данного уровня Амура установить группировку из 6 насосов. При полной группировке насосов установленных дамба готова принять воду до 10 метров высоты Амура.
4: Я напомню, что в 2013 году максимальный уровень Амура в городе Юности составил 9 метров, так что сейчас все сделано с запасом. Пока прогноз гидрологов по городу Юности 7 метров, сегодня пока 5,44. Потопленных домов, участков коммунальной инфраструктуры и дорог не зафиксировано. Вместе с тем, всего в Хабаровском крае в зоне влияния паводка находится 27 населенных пунктов в Хабаровске, районах имени Лозо, Хабаровском, Нанайском, Амурском, Вяземском, ну и в Комсомольске потоплено порядка 500 земельных участков и 21 участок автомобильных дорог. Так вот Хабаровский край в этом году переживает паводок.
3: Спасибо большое. Будем следить за ситуацией. У нас на связи была наш корреспондент в Хабаровске Елена Баркова. Переходим к следующей теме.
2: Большая страна, разное время.
1: Переносимся в Тюмень, которая принимает первый федеральный форум «Патриоты России». На исходе лета в Тюмень приехал путешествующий по Большому Уралу патриотический форум. И именно здесь, в городе Трудовой Доблести, он получил статус федерального и новое имя «Патриоты России». Заявки на участие в нем отправили более 1700 человек со всей страны и Республики Беларусь. А гостями стали 500 представителей 48 регионов, среди которых волонтеры, гражданские активисты, эксперты и так далее. Мы подробности узнаем у Валерии Рудневой. Валерия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Форум, можно считать, состоявшимся. Вчера прошло огромное количество событий на площадках форума, в том числе отдельный маленький подфорум для детей. Он детский форум для детей-патриотов, так сказать. Он еще носит название «Патриоты Урал». Он еще региональный такой. А вот общий форум «Патриоты Урала», «Патриоты России» вчера завершился в торжественной обстановке. Вручили премии форума тем, кто прислал свои заявки на поощрение своих проектов. Таких проектов было более 250. Вручили премии немного, 18. И вручали их за самые разные проекты. И за проекты по ресоциализации участников СВО, за помощь семьям, в том числе семьям тех, у кого погибли родные или пропали без вести. Ну и по разным прочим номинациям. В частности, вот наши соседи, так сказать, ямальцы, увезли премию за проект «Еда спецназ». Там женщины готовят еду домашнюю, регидратированную, и отправляют ее. Самое популярное блюдо – картофельное пюре с мясом. Там вот буквально просто добавь воды, что называется. Таких порций женщины, которые участвуют в этом проекте, приготовили уже более 18 тысяч. Вот их проект получил поощрение. Три тюменских проекта получили поощрение. Один из них, ну вот, на мой взгляд, такой довольно любопытный блогер Жанара Садкеева. Она ведет блог для воспитателей детских садов. Она их учит, как проводить патриотическое воспитание среди детсадовских детей. Вот. И они научились рисовать на ткани, когда понадобилось создать, отправить на фронт письма от детей, которые писать еще не умеют, они рисовали. И они решили нарисовать на ткани какие-то пожелания бойцам, а чтобы найти применение этим лоскутам, они из этих лоскутов ткани стали делать одеяла и отправлять их на фронт.
3: То есть это такой проект, скажем так, с частичкой души и с поддержкой самых маленьких, что называется, да, граждан России.
6: Да, то есть это совсем маленькие садишные дети рисуют, ну, то есть сейчас уже география самого проекта расширилась намного, потому что сначала в нем участвовало всего 6 городов, небольшое количество участников было, и география самого проекта была незначительная. В процессе они разобрались, на какой ткани лучше рисовать, какими маркерами, как закреплять. В общем, всю технологию процесса отработали, а потом через портал Добро.рф стали подключаться разные прочие города, и они в процессе создали, и волонтеры, которые отправляли эти одеяла на фронт, стали передавать им обратную связь, что, мол, еще надо, недостаточно, надо еще. Вот. И в итоге на сегодняшний день таких одеял уже отправлено более 3000, и проект этот не останавливается. Я с Жанарой Садкеевой пообщалась, спросила, а что, собственно говоря, дети рисуют? Вот есть предложение послушать, что она рассказала.
7: Ну, в основном рисуют дом, деревья, матрешку, там что-то приближенное. Я проводила мастер-класс у учеников 6 класса. На одной параллели девочка нарисовала цветок как символ защиты от болезни. А на втором мальчик, он нарисовал цветок жизни. То есть, видите, два цветка и два разных оберега. Солдаты всегда стараются присылать видео с этими одеялами, благодарят детей. У детей гордость, радость, и они говорят, что надо еще такие одеяла рисовать.
3: Благодарим нашего корреспондента из Тюмени. Валерия Руднева была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Тюмени прошел первый федеральный форум «Патриоты России». После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь.
2: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
8: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
8: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
2: Громче звук – это только начало.
8: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Большая страна. Разное время.
3: Разное время продолжает свою работу. Напоминаю, сегодня для вас в студии работают Мария Тарабаева и Игорь Шатров. Движемся дальше, и мы переносимся с вами в Ростовскую область. В Азове при получении почти 3 миллиона рублей задержан курьер мошенников. Вот такая новость. Все подробности у нашего корреспондента Андрей Константинов уже у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
9: Мария, Игорь, здравствуйте. Да, но эта история, можно сказать, со счастливым концом, потому что оперативники задержали в Азове курьера мошенников, которые украли фактически у вдовы участника специальной военной операции более 16 миллионов рублей. Все, как всегда, по классической схеме происходит. И самое в этом неприятное, что человек понимает, что его обманули, что с ним совершают мошеннические действия уже спустя время. Да, потому что 40-летняя жительница уже обратилась, что она стала там жертвой, но она лишилась фактически всех выплат погибшего в зоне проведения СВО операции супруга, плюс набрала в долг массу денег под разными предлогами. вами. Начиналось все с обычного звонка лже-сотрудника военкомата, который сообщил о полагающихся дополнительных выплатах. Вот представляете, под этим предлогом, значит, попросили упомянуть СНИЛС, продиктовать СНИЛС, убедил аферист это сделать, и практически сразу после этого поступило сообщение в мессенджере о сообщении взлома аккаунта на портале госуслуг. Вот техника, да, как они умеют это делать, как они проникают, это другой вопрос. Это, может быть, специалист вам потом чуть позже подскажет, как это происходит. Но фактически дальше они подключили мнимых специалистов Центробанка, силовых структур. То есть женщину фактически запугали всевозможными последующими обвинениями, финансирование терроризма, там фактически накрутили все и все. Да, заставили обналичить сбережения, передать курьерам 12 миллионов, потом еще 4 миллиона, да, потом еще потребовали дополнительно, только вдуматься в это, да, мало того, что они уже вытянули огромную сумму, так они еще убедили, что, значит, каким-то образом, значит, получается, что есть фирма фиктивная с крупным долгом, которая якобы оформлена на нее. И вынудили занять у знакомых еще 4 миллиона рублей и тоже отдать курьеру. И вот только в какой-то момент уже прохождения вот этих всех этапов заявительница находилась в отделе полиции. И в этот момент звонки продолжались, они возобновились даже, скажем так. Аферисты потребовали передать еще 3 миллиона для ликвидации несуществующего долга. Представляете, какая глубокая комбинированная схема фактически произошла. Ну, и тут, слава богу, подключились уже наши специалисты оперативных служб, передали вот так называемую куклу из фальшивых денег. Ну, и благодаря этому и задержали этого товарища, который нам совсем не товарищ, и он оказался 24-летний житель Московской области, 24 года, и человек осознанно действует. Понимаете, он признался, что на работу пришел через мессенджеры, забирал наличные у граждан и переводил их кураторам. Вот через вот такие вот все схемы. Его-то заработок небольшой, составил всего 200 тысяч рублей.
3: Ну, то есть он осознавал и абсолютно точно понимал, что он делает, что он работает на мошенников, что он обманывает людей, но параллельно с этим, в общем-то, этим занимался.
9: Конечно, но сейчас он заключен под стражу. Дай бог, чтобы полицейские вот продолжили эти все свои разыскные мероприятия, действия, чтобы выйти на, так скажем, цепочку тех, кто управлял всей этой историей, да, чтобы, дай бог, чтобы получилось вернуть какую-то часть денег. Но потому что мало того, что женщина лишилась всех денег, полученных за погибшего своего мужа на СВО, так она еще и в долг набрала. Ну, это же куда годится. И вот таких случаев, понимаете, что пугает. Ну, если сравнивать там с прошлым годом, да, за эти полгода количество вроде бы уменьшилось. Но масштаб все равно такой, что он поражает. Поражает, и как бы мы ни говорили, как бы мы ни рассказывали там в новостных блоках об этом постоянно, но тем не менее люди попадаются. То кого-то цепляют на криптобиржу. Давайте, выходите, сейчас легкий заработок будет. Человек собирает все денежки и отправляет туда на какие-то непонятные счета, никаких доходов не видит, а потом эти деньги просто тихо исчезают. Или бабушку 79-летнюю тоже предложили ей проверить деньги, да, под видом сотрудника МФЦ. Каково? Проверить все деньги на подлинность. Давайте вы нам пришлите убедить старого пожилого человека, как у вас вообще совесть вообще работает. Собрала миллион с чем-то, там 1 100 000, положила в пакетик, упаковала и через почту обычной посылкой отправила. Вот вплоть до такого.
3: Конечно, схемы, да, отличаются какой-то своей изощренностью. Мы уже говорили в эфире о том, что другая пенсионерка отправляла курьером большую крупную сумму денег с банка варенья или прям в банке варенья и так далее. Ну, в общем-то, это ужасная ситуация, и мы понимаем, что наша задача как представителей СМИ как можно чаще об этом говорить, и мы стараемся это делать. Пожалуйста, говорите со своими осуждениями. особенно пожилыми родственниками, со своими родителями, бабушками, дедушками.
9: Объяснять и рассказывать, да. Да, да, Мария, естественно, потому что, ну, по-другому, вот, да, в прошлом году, за полгода, за первые полгода, там почти 7 тысяч было мошенничеств подобных совершено в Ростовской области, а в этом году зафиксировано по июнь включительно, там что-то около 4 тысяч, да, то есть, ну, как бы по количеству меньше. Но хотелось бы, чтобы это было не просто меньше вот там на сколько-то процентов, там на 40%, а чтобы это было меньше в разы. Чтобы это были редчайшие какие-то случаи, да. Когда ну, человек, может быть, совсем да. Перестал связываться с нормальной коммуникацией, не смотрит телевизор, не слушает радио, вообще никого не слушает.
1: Спасибо, Андрей, да, но, к сожалению, да, и слушают некоторые, и смотрят, а тем не менее действуют так же. Андрей Константинов, наш корреспондент в Ростове, рассказал об очередном случае мошенничества в Азове, но вот мы хотим разобраться в этой ситуации. Спасибо, Андрей. Мы хотим разобраться в этой ситуации еще раз поговорить о причинах, о том, как, в общем, как противостоять этому, ну, профессионально, а не просто вот как бы мы своими ресурсами противостоим, рассказываем. Но, может, еще что-то надо делать. Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по ЮФО в отставке. С нами на связи Вячеслав Лобарев. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, дорогие коллеги.
1: Вячеслав Александрович, ну вот видите, когда старики попадают, мы знаем, по крайней мере, что сказать. Ну, напомнить надо их молодым членам семьи, чтобы они не забывали своих стариков в таких ситуациях, были рядом с ними и, предотвращали такие истории. Но ведь не только старики попадаются. Ну, вот в чем дело. Непонятно. Вот если честно, у меня иногда уже опускаются руки. Я думаю, мы уже языки стерли, да?
3: Но и схемы становятся многоэтапными и сложными.
1: Ну, я не знаю. Я не вижу вот той самой сложности, Маша, о которой ты говоришь. Может быть, я как-то так, не знаю. Ну,
3: Вячеслав Александрович, рассудите нас.
1: Рассудите нас, и как вообще вот это предотвратить? Почему люди ведутся?
10: Значит, смотрите. Бесспорно, формы и способы мошенничества совершенствуются вместе с совершенствованием различных коммуникационных систем. И как мы неоднократно говорили в этой студии, на сегодняшний день мошеннику не обязательно находиться в непосредственной близости от будущей жертвы для того, чтобы завладеть ее денежными средствами или какими-либо товаро-материальными ценностями. Потому что на сегодняшний день обмен, в том числе и деньгами, и правами собственности, происходит в электронной среде, и достаточно подтвердить какую-либо операцию смс-сообщением, какой-то верификацией с вашим личным паролем, и ваши деньги не то чтобы утекли там конкретному человеку в нашей стране. А эти деньги утекают в офшоры, в другие страны и там, где отсутствует юрисдикция Российской Федерации. Поэтому мы очередной раз напоминаем, что мошенники, конечно же, используют те болевые точки, которые есть в обществе. Сейчас наша самая большая такая болевая точка – это воины, которые либо погибли, либо получили инвалидность. Соответственно, родственники занимаются тем, чтобы получить соответствующие государственные компенсации. И вот как раз таки этим сейчас и пользуются мошенники. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, это, конечно же, все то, что связано с финансированием врага. И здесь тоже есть момент, потому что действительно есть граждане, которые наши граждане нашей страны, которые этим занимаются. И мошенники, понимая, что вольно или невольно какой-то человек может стать соучастником такого финансирования, как раз таки используют этот момент для того, чтобы людей запугать. И вы совершенно правильно говорите, что бесспорно старики и дети – это самые уязвимые категории граждан, но даже люди сознательного, скажем так, среднего возраста, они попадаются на эти уловки, а может быть даже зачастую, во втором случае, быстрее, потому что им есть что терять, а именно свою репутацию, свою работу, свободу, имидж и так далее. И в этом случае наша рекомендация, моя рекомендация как профессионала, как правоохранителя совершенно остается одной. Если на вас адресно выходит кто-либо, кто представляется представителем банка, представителем правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности, прокуратуры и так далее, пожалуйста, оборвите этот разговор сразу. Потому что инициативно такие органы могут выходить в том числе и в письменном режиме. То есть это повестка, это официальное сообщение, в том числе, например, через госуслуги. Если все-таки вы чего-то ожидаете, например, действительно вы ожидаете компенсации, как в данном конкретном случае, о которой рассказал Андрей Константинов, повесьте трубку, найдите в интернете номер телефона военкомата, или еще лучше, ногами сходите туда, не поленитесь, большие деньги, и переговорите с ответственным специалистом, какие вы должны предпринять действия для того, чтобы эти деньги получить. Если на вас инициативно выходит, а тем более просят что-либо продиктовать, как в данном случае СНИЛС, какую-либо смс-ку из сообщения, какие-либо данные, в том числе паспортные ваши данные и так далее, пожалуйста, дорогие радиослушатели, никому ничего не передавайте. Только когда вы что-либо инициативно ищете. Я уж не начинаю углубляться в то, что могут быть фишинговые сайты, и вы случайно можете попасть на сайт мошенников. Это немножко другая история, хотя в целом это касается, конечно же, и нашего вопроса. Но проявляйте личную инициативу, не пользуйтесь инициативой посторонних людей. Если на вас кто-то выходит адресно и что-то у вас спрашивает, в большинстве случаев это уже есть признак мошенничества. Если вам, тем более, ничего не надо, если вам не положена никакая выплата, компенсация, какой-то приз, выигрыш и так далее, можно через запятую бесконечно перечислять, пожалуйста, кладите трубку сразу, не разговаривайте с мошенниками, не давайте им даже повод для того, чтобы воспользоваться. Ну, а в качестве такого короткого маленького примера, да, ровно за 10 минут до эфира, которым сейчас мы с вами находимся, на меня вышли мошенники от имени моего работодателя, от имени генерального директора компании, где я сейчас работаю. Но для меня потребовалось ровно 10 секунд для того, чтобы понять, о чем идет речь. Я заблокировал просто номер этих людей, ну и дальше продолжил обычный ритм жизни.
3: И это самый очевидный и самый правильный совет, действительно, не разговаривать с мошенниками. Они могут не только звонить, также могут писать в мессенджерах. Мне вот недавно тоже писали, под видом моего приятеля просили перевести денег. Вот такая история. Мы благодарим нашего эксперта. Лобарев Вячеслав Александрович был у нас на связи, эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД РФ по ЮФО в отставке. Дорогие радиослушатели, еще раз напоминаем, пожалуйста, говорите со своими родственниками, пожалуйста, напоминайте им правила. Действительно, лучше прекратить любой сомнительный разговор, чем лишиться средств и попасть на удочку мошенников. И будьте бдительны, потому что любое решение все-таки требует неких взвешенных действий и раздумий, поэтому, пожалуйста, не совершайте ничего в попыхах. Мошенники только этого и ждут. Напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самые интересные по традиции зачитаем в нашем эфире. Напоминаю, сегодня в студии для вас работают Мария Тарабаева и Игорь Шатров.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
12: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
13: Нормальным ребенком. А в детском я себя чувствую, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствую. И у меня теперь есть люди, которые меня любят.
2: Детский вопрос. В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
14: На правах рекламы.
15: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
16: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
15: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
16: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
15: И какие цилиндры перестают работать первыми?
16: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
15: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
16: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
15: Получается, это еще и потеря уверенности?
16: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
15: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
16: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
15: Пожалуй, нет.
16: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
15: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
16: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
15: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
16: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
15: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
16: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
15: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
16: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
15: Три, а не один?
16: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
15: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
16: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
15: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
16: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
15: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
16: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
15: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
16: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют «восточным секретом силы». Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
15: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
16: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
15: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
16: Именно. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
15: Потрясающе! Но почему секрет императора «Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
16: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора «Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
15: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203.
16: Помните, возраст – не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
15: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Совместный проект. Реклама.
17: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
18: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
19: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
20: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
21: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Минпромторг сообщает об увеличении инвестиций в промышленность. Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн, и создание единой бюджетной платформы повысит прозрачность и контроль за расходованием средств. Далее подробнее. Минпромторг предлагает распространить национальный режим не только на продукцию, но и на услуги и работы в промышленности для дозагрузки предприятий. Об этом заявил глава министерства Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным. Как отметил Алиханов, инвестиции в промышленности увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до 7,3 триллиона рублей в 2025 году. Объемы ввода новых мощностей повысились более чем на 80%.
22: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций, если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025 – 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в полтора раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%. Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет, мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт. Мы сейчас эти вопросы обсуждаем уже с коллегами из Минфина, из Минэкономразвития и готовы подготовить уже конкретные предложения в части законодательства в том числе.
21: Алиханов также сообщил, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых ожидается в 2028 году. Завершена процедура передачи в России 10 пленных бойцов в ответ на возвращение украинских военнопленных, состоявшееся 24 августа. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Еще 10 наших военнослужащих вернулись домой. Самое главное сейчас, чтобы бойцы получили всю необходимую помощь и как можно скорее могли быть рядом с близкими, сказала Лантратова. Она поблагодарила всех, кто участвовал в этой гуманитарной миссии. Взятие под контроль села Неженка в Запорожской области расширяет плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что освобождение Неженки позволило подразделениям группировки «Восток» взять под контроль участок обороны противника площадью более 7 квадратных километров, включая территорию населенного пункта. В ходе боев за селом штурмовые подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» установили контроль над важным логистическим узлом ВСУ. Уничтожено до взвода противника 7 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 13 единиц мототехники, 12 наземных роботизированных комплексов, а также более 50 тяжелых гексокоптеров. Ранее оборонное ведомство информировало, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Неженку в Запорожской области, а подразделения войск «Север» владели селом Писаревка в Сумской области, что способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Также в течение суток вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и военно-техническое имущество, цеха сборки, места хранения беспилотников ВСУ и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 141 районе. А операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами южной группировки войск в районе Славяно-Краматорской агломерации уничтожили 2 пункта управления БПЛА и 3 наземных робототехнических комплекса с грузом противника. Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, более 1500 человек зарегистрированы на выборах всех уровней. При этом на кресло депутатов Госдумы 9-го созыва претендует 200 участников и ветеранов спецоперации.
0: На сей момент выдвинуто у нас 200 кандидатов. Это на выборах Государственную Думу Федерального Собрания 9-го созыва. 200 кандидатов, которые являются участниками или ветеранами специальной военной операции. 186 от партии и 13 в порядке самовыдвижения. Все 186 кандидатов зарегистрированы. Из них в составе федеральных списков 110 человек. По одномандатным избирательным округам 76. Утратили статус выдвинутого кандидата 11, отказаны в регистрации троим. На выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации зарегистрирован один кандидат. Отказов в регистрации нет.
21: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с руководителем федерального казначейства Романом Артюхиным высоко оценил уровень цифровизации ведомства. Он отметил, что создание единой бюджетной платформы повысит прозрачность и контроль за расходованием средств.
4: казначейством проводится большая работа по цифровизации процессов, в том числе по созданию единой бюджетной платформы, связыванию всех бюджетов в едином контуре, включая и регионы, и муниципалитеты, и социальный фонд. Это приведет к росту прозрачности, оптимизации управленческих процедур, ну и, конечно, позволит усилить контроль за использованием средств.
21: Как уточнила пресс-служба правительства, казначейство работает над созданием единой бюджетной платформы, которая свяжет все уровни бюджетной системы, бюджеты регионов, муниципалитетов, а также государственных внебюджетных фондов. Она позволит прослеживать бюджетные расходы на всех уровнях и повысить скорость проведения платежей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Николая Титкова, сообщает чемпионат. По данным источника, теперь железнодорожники должны договориться о переходе с самим футболистом, который пока не принял решение о своем будущем. Французский защитник «Дубай Юнайтед» Микаэль Наде в ближайшее время пополнит состав «Родины» на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба. Игрок прибыл в столицу на выходных, а сегодня провел первую полноценную тренировку с командой. Чертанова обыграла КДВ в матче третьего раунда Кубка России пути регионов 4-2. «Сокол» в серии пенальти был сильнее на 105-4. «Волна» держала победу над «Торпедо Мяс» благодаря голу с пенальти 1-0. Сегодня в Омске стартовал предсезонный хоккейный турнир Кубок Блинова. В первом матче игрового дня «Локомотив» одержал победу над «Нефтехимиком» 4-2. На мемориале имени Ивана Рамазана «Лада» обыграла «Амур» 3-1. Нападающий Тампы Никит Кучеров стал лауреатом приза «Харламов Трофи». В результате голосования экспертного жюри, в которое вошли члены «Зала славы», руководители КХЛ, журналисты и легенды спорта, Кучеров набрал 90 баллов. В тройку лучших также попали форвард «Локомотива» Александр Радулов и нападающий Вашингтона Александр Овечкин. Чемпионы Европы, трехкратный чемпион России, фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заявлены на турнир категории «Челленджер», который пройдет в американском Норвуде 11 и 12 сентября. Летом 26 года Байкова и Козловский получили статус нейтральных атлетов. До турнира в США они планируют выступить на «Челленджере» в Токио. Российский пилот Тимур Шагалиев выступит на этап чемпионата китайской «Формулы-4» в Чэнду с российским флагом на болиде. Гонщик примет участие в соревнованиях в составе команды «Азия Рейсинг Тим». Ранее Всемирный совет по автоспорту отменил ряд ограничений для российских пилотов, команд и отдельных участников. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
21: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 9. В Архангельске небольшой дождь, плюс 11. В Вологде небольшой дождь, плюс 14. В Петрозаводске облачно с прояснениями, 14 градусов тепла. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 11. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 30. В Махачкале небольшой дождь, плюс 26. В Херсоне небольшой дождь и плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 10, днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним, вместе работаем, вместе растем, вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
5: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
6: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
7: Из древней столицы Руси, города Владимира.
4: Большая страна. Разное время.
8: Разное время продолжает свою работу. Мы приветствуем всех тех, кто присоединился ко второму часу нашего эфира. И напоминаю, что сегодня для вас в студии главного радио страны работают Мария Тарабаева и Игорь Шатров. Также у нас не прекращают работать мессенджеры 8 925 222 9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и присоединяйтесь.

0: канале в Максе глава республики Казбек Коков. И вот я думаю, что подробнее мы уже узнаем от человека, который знает об этом все, у нашего корреспондента в Нальчике Елены Бесланеевой, узнаем подробности происходящих событий. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария и Игорь. Все верно, в два раза увеличилось количество капитально отремонтированных школ в Кабардино-Балкарии в этом учебном году. Как вы говорили ранее, 9 новых школ – это 5500 дополнительных мест. А ремонт существующих образовательных учреждений и строительство новых позволяет переводить детей в одну смену обучения. Если раньше это были две смены, то сейчас в школах республики 268 будут работать как обычно, а 250 школ в одну смену, прошу прощения. О модернизации системы образования говорит глава нашей республики Казбек Коков. Слушаем.
3: Сейчас идет завершение строительства школы в поселке Терскол на 150 мест. Ведется строительство 8 детских садов. В 2025 году было отремонтировано 19 объектов образования. В текущем году это 38 школ, 6 детских садов и 5 колледжей. Мы, несомненно, включимся в эту работу, продолжим работу по созданию в республике современной образовательной среды. Будем активно развивать и обновлять инфраструктуру отрасли, оснащать школы необходимым оборудованием, создавать условия, чтобы наши дети имели гарантированный доступ к получению современного, качественного образования.
1: Елена, продолжайте, пожалуйста.
2: В регионе развиваются возможности дополнительного и профильного образования детей на базе 194 сельских школ нашей республики. Открыты образовательные центры, это точка роста, созданы 6 кванториумов, в школах появились курчатовские классы, физ-классы, медицинские классы, агроклассы. Планируется запустить программу «Математические классы» в начальной школе. Все, что реализуется в сфере образования, все новые объекты, главная их задача – это развитие ребенка, становление личности, отмечает министр просвещения и науки Кабардино-Балкарии Анзор Езаов.
4: Слушай. Продолжается реализация программы капитального ремонта. В прошлом году было отремонтировано 19 объектов образования. Благодаря ремонту формируется современная безопасная образовательная среда. Появились новые пространства для центров детских инициатив, школьных театров, художественных мастерских и кружков. Обновляются ключевые зоны общего пользования, актовый зал, библиотеки, столовые. В текущем году ремонтируются уже 54 объекта с общим объемом финансирования 3,8 миллиарда рублей. Сегодня перед нами стоит задача наполнения обновленных пространств наших образовательных учреждений качественно новым содержанием, где воспитание и обучение работают как единый механизм, обеспечивая преемственность на каждом этапе становления личности.
1: Елена, ну то есть мы понимаем, что дополнительному образованию также уделяется большое внимание, а вот хватает ли для этого специалистов?
2: Вы знаете, проблема кадров, она, мне кажется, существует по всей стране. Но, тем не менее, есть определенные программы, которые помогают нашим учителям и зарабатывать больше. То есть, если говорить о средней заработной плате, которую озвучили совсем недавно, за первый квартал этого года, заработная плата составила 44 206 рублей. Также реализуется программа «Школа молодого учителя», «Школа молодого руководителя». Всячески стараются поддерживать учителей, и кроме этого есть определенные программы, которые реализует глава нашей республики. Если победил в конкурсе «Учитель года», ему дается награда в 200 тысяч рублей. То есть учить, обучать и получать при этом, конечно, стоит.
1: То есть учителя не остаются без материального поощрения, и, в общем-то, есть, да, такой дополнительный стимул.
2: Конечно.
1: Да, ну и в целом хорошо, что вот такие программы работают в регионах. Поговорим с экспертом

0: чуть позже, как это реализуется у нас по всей стране. Мы благодарим нашего корреспондента из Нальчика. У нас на связи была Елена Бесланеева. Говорили мы о том, что в следующем году, в текущем году отремонтируют 5 колледжей, 6 детских садов и 38 школ. Теперь поговорим в целом, как же у нас дела обстоят по стране.
1: С нами Дмитрий Глушко, эксперт направления «Народный фронт аналитика». И мы хотим, вот, как уже сказала Мария, узнать, как в целом, да, все это работает. Ситуацию в Кабардино-Балкарии обсудили. Давайте посмотрим на страну целиком. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну вот как, есть ли какие-то, да, регионы лидеры, регионы отстающие? Давайте вначале общую картину, как справляются, есть ли срывы сроков, есть ли уже объекты, которые просто являются примером для других. Давайте об этом вначале.
2: Я, наверное, бы отметил, что, во-первых, сама программа, федеральная программа капитального ремонта школ, она внушает такой, действительно, виден большой ее размах и масштаб, потому что все-таки более 20% школ должны быть отремонтированы к 30-му году. И мы видим даже на примере вот только что обсужденного Кабардино-Балкарии, что, по большому счету, вопрос не финансирования и достаточности его. Его достаточно. А ключевые, наверное, проблемы и сложности – это вот региональная реализация в каждом из регионов. И она, мы видим, успешно там, где непосредственно первое лицо, высшее должностное, губернаторы вовлечены в этот процесс, знают и участвуют непосредственно в контроле. Наверное, вот если мы будем говорить как раз о проблемных регионах, то отмечу, что ключевые проблемы, они связаны с несколькими моментами. Во-первых, это качество проектно-сметной документации, которая составляется. Во-вторых, это существует, очевидно, во многих регионах проблема в квалифицированных исполнителях, квалифицированных подрядных организациях, которые способны были бы в установленные сроки выполнить объемы работы. Вот вы сейчас говорили о кадровых проблемах в системе образования. Они действительно существуют во всех отраслях. Но и в сфере строительства ведь тоже существует эта проблема, и у подрядных организаций не всегда есть достаточный объем не только оборотных средств, но и соответствующие специалисты, которые способны оперативно выполнять эти задачи.
1: Ну да, особенно если речь идет не только вот о столицах, мы привыкли, что в столице много строят, а о регионах, о сельских районах, о каких-то дальних, там, не знаю, селах и так далее. Не найдешь строителя, чтобы он поехал там школу в какой-нибудь деревне ремонтировать. Это, конечно, задача очень сложная.
2: Да, и вот логистика как раз в том числе создает там дополнительные трудности. И мы видим, что существует, наверное, два типа основных различий в регионах, между регионами. Первый – это тип регионов, в которых действительно происходит высокая рождаемость. Это такие регионы, во-первых, Кавказа как раз, это и Дагестан, и Ингушетия, та же Кабардино-Балкария, о которой говорим, где четко выражена высокая потребность не просто в ремонте существующих школ, но и в строительстве новых образовательных учреждений. На Дальнем Востоке, как, например, в Якутии, существует проблема территориальных особенностей, сложной логистики и потребности в ремонте образовательных учреждений. Но также мы видим не только в Москве, но в таких регионах, как и Калининград, Новосибирская область, Свердловская область, та же Московская область, не только в целом по регионам потребность в образовательных учреждениях, но вот, знаете, в определенных локациях, особенно там, где ведется жилищное строительство, застраиваются большие кварталы, и в большинстве своем это как раз для... И квартиры покупают и строят для себя молодые семьи. Соответственно, в этих регионах, в этих территориях, в агломерации городских необходимо заранее, за 5-10 лет, планировать строительство образовательных учреждений, как дошкольных, так и школ.
0: Поэтому, Дмитрий, наверное, скажите, пожалуйста, вот сейчас есть какая-то некая ответственность у тех застройщиков, которые действительно строят большие кварталы жилые, и есть ли какое-то влияние на них со стороны местной власти, которые могут обязать их построить школу или детский
1: сад? Ну да, им как бы вменяют это в обязанность, или они, или они сами принимают решение?
2: Нет, конечно же, им вменяют, и есть такая и методология расчета, и в целом схемы комплексного территориального развития, они определяют необходимость строительства такого рода учреждений, в том числе и учреждений спорта и здравоохранения в таких кварталах. И мы это видим очень хорошо, особенно в Москве и Московской области, еще в ряде регионов. Но, тем не менее, конечно же, бывает, вот я это к вопросу опять региональной реализации, насколько качественно спланирована вот схема комплексного развития территорий и своевременно предусмотрено финансирование и защита этого финансирования для того, чтобы не оказалось, что люди заехали в жилой микрорайон, в большой массив, а учреждения находятся на очень большом отдалении. Вот.
1: Да, это, конечно, проблема, но вроде бы, вот мы сами сказали, что сейчас она уже и законодательно как-то решена, потому что нельзя построить там жилой район, не построив там школу. Но все-таки, вот вы в целом как-то описали причин, что ли, по которым у регионов получается, ну или способов, да, у регионов получается решать проблему, но это участие там первых лиц, например, и так далее. Ну, а может быть, ну, это же ведь так тоже, знаете, у первых лиц очень много задач, в которых они должны лично участвовать, и вот при всем уважении не только вопросы школьного развития там системы образования и так далее, много-много и других. А вот скажите, есть ли, на ваш взгляд, да, есть ли какие-то инструменты, которые, ну, как бы снимут эту вот проблему только с первого лица и сделают это, ну, задачей, которую не решить, ну, значит, или у тебя большие проблемы наступят, или, ну, я не знаю, ты даже не можешь представить, что этого не будет. То есть, условно, вот сейчас Кабардино-Балкария, например, да, отчиталась, что активно строятся и ремонтируются школы, и вот у нас проблема второй смены решена там в половине школ. Ну, вообще, когда это она будет решена во всех школах? Может быть...
2: Ну, так, тогда, когда мы закончим ремонт школы и будем правильно планировать как раз строительство своевременно этих школ. Но вы правы, что все-таки ключевой держатель образовательных учреждений – это муниципальное образование, они являются учредителями. Здесь, конечно же, мэры, руководители администрации муниципальных образований, районов – это их ответственность в первую очередь. Ну, а как снимать, наверное, это напряжение? Ну, во-первых, это мы видим очень часто, когда органы надзора, прокуратура в первую очередь, участвует в том, чтобы вовремя и выполнялись контрактные обязательства со стороны подрядных организаций. Но очень хорошо заметна и система родительского контроля. И в том числе те же представители Народного фронта по регионам нашей страны очень активно вовлечены в процесс. Депутатский контроль, который помогает осуществлять качество выполняемых работ. Ведь очень часто начинают подрядчика торопить, определенно подгоняя его под определенные сроки, к 1 сентября, еще к какой-нибудь важной дате. И очень часто мы видим, что этапы этих работ выполняются внешне вроде бы их все хорошо, а по факту возникают вопросы к качеству выполненных работ. Вот я вижу, что Минпросвещение в этом году как раз и внесло свою инициативу о том, чтобы снять ограничения на сроки федерального финансирования. Ранее это был двухлетний финансовый цикл, и он показывает, что он не всегда достаточный для того, чтобы выполнить все работы качественно. Потому что, когда начинаются ремонтные работы, то появляются скрытые дефекты, скрытые проблемы, которые ранее не были учтены при проектировании. Соответственно, их нужно вносить корректировку в изменения проектной документации, и опять это начинает сдвигать сроки. Поэтому, говоря вот о каких еще инструментах, чтобы не только губернатор был в это вовлечен, то я считаю, что как раз вот родительское сообщество сегодня работает очень хорошо. И вот в этом году очень хорошо был заметен конфликт в Волгоградской области на школе номер 13, где именно конфликт со стороны родителей, к претензии, жалобы в адрес подрядчика привели к тому, чтобы привлечь внимание к качеству выполняемых работ.
1: Да, ну да, на самом деле, конечно, правоохранительные органы в том числе, это правильно вы сказали, к сожалению, пока еще так получается, хотя это должно быть, мне кажется, в голове у каждого исполнителя, вот кто конкретную задачу решает, он должен понимать,
0: что называется.
1: Да, понимание, совесть у него должна быть, тогда будет все нормально.
0: Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта Дмитрия Глушко, эксперт направления Народный фронт аналитика, был у нас на связи, говорили мы о том, как регионы справляются с капитальным ремонтом школ и со строительством новых. Сейчас мы перейдем к срочным новостям. Украинский дрон атаковал автобус в ЛНР. Погибли 9 человек.
1: 9 человек, да, погибли при ударе украинского БПЛА по автобусу в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, транспорт следовал из Лисичанска в Стаханов, и в салоне находились 15 пассажиров. В момент атаки автобус ехал по дороге Золотое-Первомайск.
0: В ВСУ атаковали автобус, 8 человек скончалось на месте. Позже одна пассажирка, 20-летняя девушка, умерла уже в реанимации. 6 человек ранены, 2 в больнице. Еще 4 оказали помощь амбулаторно. Это вот пока все новости на текущие минуты. Будем следить за этой ситуацией. Возможно, чуть позже попробуем связаться с нашим корреспондентом из Луганска.
1: Ну, а глава региона подчеркнул, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по гражданскому объекту. Он отметил, что виновные за это военное преступление понесут наказание. Сейчас следователи фиксируют последствия атаки. Ну, вот это, конечно, страшная новость, которая подтверждает, что не случайные жертвы среди мирного населения в результате конфликта российско-украинского со стороны Украины ведется целенаправленная охота фактически за мирными жителями. А в первую очередь они это делают в тех регионах, которые вот так вот изъявили желание выйти из состава, да, и вернуться в родные берега, но не церемонятся и бьют по регионам, которые всегда были в составе Российской Федерации.
0: Надо сказать, что вчера мы связывались с корреспондентами из Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона, и все корреспонденты подтверждают, что во всех областях ведется, что называется, террористическая атака действительно на мирное население, и, к сожалению, они учащаются. После небольшой паузы вернемся в студию.
3: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
4: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Большая страна. Разное время.
0: Разное время продолжает свою работу. Напоминаю, сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Игорь Шатров. И мы отправляемся в Псков.
1: Да, в Псков, где пройдет фестиваль «Территория детства». 5 сентября он, фестиваль дополнительного образования, откроется. Называется он, как мы уже сказали, «Территория детства». Основные мероприятия пройдут в Финском парке и в парке строителей. И по словам мэра Бориса Ёлкина, который приводит местные СМИ, фестиваль объединит культуру, спорт и образование, а цель — показать детям и родителям, сколько интересных возможностей есть в городе. Организации дополнительного образования получат шанс заявить о себе, рассказать, чем занимаются, и презентовать свои программы.
0: Все подробности у нашего корреспондента из Пскова. У нас на связи Светлана Васильева. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Светлана.
6: Здравствуйте, коллеги. Рада приветствовать всех слушателей Радио России и, конечно, всем доброго вечера. И прежде всего, сегодня предлагаю обсудить, как формируется у ребенка тот или иной интерес. Ну вот в вашем случае, Игорь и Мария, было что и как возникло? Секции, кружки, мистерплетение, бокс.
1: Все правда. Да,
0: На самом деле все было.
1: Были и секции, и кружки, и фотографии занимался, и чем только не занимался. И, кстати, это потом, в общем-то, в жизни пригодилось и до сих пор происходит.
6: А родители ваши как относились к вашим все новым и новым.
0: Приветствовали.
1: Приветствовали. Да, я помню, вообще начинался, я вдруг вспомнил, с чего начиналось. Первый кружок, который был удивительный, наверное, выжигание. Помните, был период, когда занимались дети выжиганием? И вот мы что-то выжигали, я ходил в Дом пионеров на это выжигание, а потом уже более серьезное.
0: Мне кажется, в нашем с Игорем случае это драм-кружок, кружок по фото, а еще мне петь охота.
1: Да-да-да, было такое.
6: Но будучи ребенком, я, например, провела все детство в музыкальной школе, где преподавал мой отец. Ну, а потому увлечение музыкой, можно сказать, ко мне прилипло. Позже, конечно, были, как вы говорите, другие варианты, легкая атлетика, цирковое искусство, но в результате осталась только музыка. Так вот, на ваш взгляд, обстоятельства сильно влияют на выбор ребенка или же, ну, как получится?
0: Ну, тут, мне кажется, все дело в том, какие отношения с родителями, как родители реагируют на то или иное увлечение. Мне кажется, тут дело только в этом.
1: Ну, вообще, раньше, вот мы ведь сравниваем, наверное, вот нас, да, с современными детьми, все-таки раньше даже вообще не задумывались о том, честно, вот хочется немножко покритиковать наше детство, хотя, как, ну, оно было прекрасным, но, честно говоря, у нас лишний раз-то не спрашивали. Вот. А сейчас, мне кажется, такая политика, что надо спрашивать. Я вот до сих пор не могу для себя определиться, а как все-таки надо правильно? Не спрашивать или спрашивать у ребенка,
6: но
1: чего ему нравится?
6: По поводу спрашивать о том, чего хотят современные дети, я попыталась выяснить накануне. Предлагаю послушать, что они мне рассказали.
7: А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
8: Балериной.
7: А при этом балетом не планируешь заняться?
8: Буду заниматься, когда в школу пойду.
7: Это когда?
8: Через месяц.
7: Чем занимаетесь вы?
9: Каратэ.
7: Давно?
9: Уже год.
7: А чем ты еще параллельно хотел бы заниматься?
9: Наверное, нет.
7: Почему? Времени не хватает, желания, сил?
9: Желания.
7: А ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
9: Наверное, полицейским.
7: А вы чем-то занимаетесь, кроме школы?
8: Фигурным катанием, воздушной гимнастикой и гимнастикой.
7: И как вы все успеваете?
8: Хорошо.
7: А родители что говорят на этот счет?
8: Ничего. Мама сама записала меня на гимнастику в 4 года.
7: А ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
8: Ветеринаром, наверное.
7: Ветеринаром? Неожиданно. Но для этого нужны дополнительные знания. Где ты их планируешь получать?
8: Еще я хожу на английский. А я, наверное, по репетиторам еще буду ходить.
7: Будет такой фестиваль в Финском парке 5 сентября, где будут представлены всякие активности, возможности, танцы, музыка, спорт, художественное творчество. А вы планируете пойти? Вам это интересно?
9: Да. Да.
7: Друзей возьмете?
9: Да. Да, конечно, как же без них.
7: Что вам будет там интересно в первую очередь, как думаете?
9: Ну, что-нибудь, что связано с патриотством.
0: Ну, дети все заняты, все при деле, мы так понимаем.
6: Но если говорить о занятости наших детей, скажу уже не по секрету, что в Псковской области в системе дополнительного образования заняты около 80% детей.
1: Ну, это здорово.
6: Кажется, это достаточно хороший.
1: Это здорово, потому что был длительное время период, когда вот дети были представлены сами себе. И вдруг вернулось лучшее из нашего прошлого. Вот как вы говорите, дополнительное образование, раньше это называли там кружками и секциями, да? Ну, конечно. И раз это так сейчас, то, мне кажется, у детей хорошее будущее.
6: Ну, вот я, честно говоря, каждый год бываю на этом празднике. С первого раза он будет проходить в четвертый раз в этом году. И я каждый раз, не знаю, просыпаюсь в этом моменте ребенком, испытываю восторг и хочу попробовать все и сразу. Потом, конечно, через пару дней я остываю, попробую там какое-нибудь бисероплетение или что-нибудь еще, понимаю, что у меня ничего не получается толком, ну и так до следующего года. Кстати, по поводу места проведения фестиваля, я отмечу, что он не просто в парке будет проходить, а на живописном берегу реки Псковы. Поверьте, там очень атмосферно, очень красиво. Это будет несколько локаций, как обычно, очень красочно, ярко. Когда у ребенка есть возможность подойти к артисту, который только что выступал, или к спортсмену, поговорить. Мне кажется, это очень хороший инструмент для приобщения к чему бы то ни было.
0: Конечно.
1: Прекрасно.
0: Но это, да, такое непосредственное погружение и возможность задать все те вопросы, которых у детей немало, скажем так.
6: Ну вот дети бывают разного возраста, и на этом фестивале найти свой интерес могут не только вот там дошколята, младшие школьники, но и старшеклассники. С одним таким увлеченным и очень разносторонним молодым человеком я познакомилась накануне. Зовут его Тимур. Ему, не знаю, всего 17 лет или уже 17 лет, и он очень серьезно относится к тому, что многие называют просто увлечением.
10: Я увлекаюсь единоборствами, точными науками. Любимые – это математика и информатика. Интересует оружие, его эволюция, строение, принцип работы. Секция борьбы «Ирбис», самбо и дзюдо и кружок «Меткий стрелок». Это занятия вне школьной программы. В единоборствах меня учат дисциплине, стрессоустойчивости и не сдаваться при неудачах. На стрельбе развиваю способность быть сосредоточенным в любых ситуациях.
1: Да.
0: Ну, тоже немало увлечений и немало занятий.
1: А еще я другое заметил. Современные дети умеют себя презентовать. Я обратил внимание, когда вот президент встречается с кем-нибудь, и они вот так все сразу. Я делаю то-то, то-то, я это-то. Я не просто хожу там куда-то на кружок, на какой-то. Я добиваюсь того-то и того-то. Это вот современные такие навыки, которым их учат, видимо, самопрезентации. Вот они в этом плане, конечно, очень интересны.
6: Но вот хорошо, когда не заканчивается дело на презентации, а вот эти увлечения отдельные, может быть, перерастает в профессию, становится делом жизни, а не каким-то сквозняком.
1: Это да, это так и есть, так и должно быть. Но хотя не всегда. Но все-таки, наверное, вот эта спортивная и музыкальная и всякие такие прочие творческая подготовка, она нужна в детстве всем детям, независимо от того, будет ли он ветеринаром. Вот, вот там же девочка, которая гимнастикой занимается.
6: Я баббалист, да. Баббалист, гимнастика.
1: Да, да. А даже ветеринаром собирается быть, а не гимнастом. А вот не в цирк пойдет работать. Поэтому, я думаю, это всем надо, конечно.
6: Ну вот в Пскове, в парк, на фестиваль в этом году, как и в предыдущие, выходит даже планетарий. Спросите, зачем, да? Необычно.
1: Просим,
6: тем не
1: да.
6: менее, предлагаю узнать у его директора Владимира Колпакова. Он расскажет об опыте уличной презентации, то, о чем мы только что говорили, и о том, чем порадует планетарий гостей на этот раз.
11: На городском мероприятии увидели вашу палатку с планетарием и вот решили привести ребенка, показать ему такую небесную космическую красоту, чтобы приобщить немножко к теме космоса, к теме астрономии и показать ему, что это интересно, здорово и очень познавательно. А на фестивале у нас будет большая палатка, в которой мы будем стоять вместе с Домом офицеров, и наш планетарий будет представлять, ну, собственно, планетарий, и вместе с юным техником мы и телескоп поставим, если будет хорошая погода, можно будет на солнышко посмотреть, и различных роботов покажем, и принесем надувную луну, с которой можно будет красиво сфотографироваться. В общем, будет такая небольшая фотозона, ну и заодно что-нибудь интересное расскажем и покажем наши космические фотографии на экране ноутбука, расскажем, как это все можно сфотографировать, что для этого надо и что это за объекты там изображены.
0: Благодарим нашего корреспондента из Пскова, Светлана Васильева была у нас на связи, говорили мы о том, что 5 сентября там состоится фестиваль дополнительного образования «Территория детства». Движемся дальше.
3: Большая страна, разное время.
0: И переносимся в Карелию. Там открыли тренировочную квартиру для инвалидов. В Петрозаводске появилась первая тренировочная квартира для молодых людей с инвалидностью. Здесь они могут научиться жить вдали от семьи, планировать свой день и, собственно говоря, научиться неким базовым навыкам, да, проживания отдельно. У нас на связи Татьяна Васильева, руководитель общественной организации «Поможем нашим детям». Татьяна, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот у нас не очень много времени, к сожалению, но много чего хочется обсудить. Давайте начнем с такого, наверное, момента, который тревожит, мне кажется, всех родителей, у кого дети с особенностями здоровья. Как не остаться одним со своей проблемой? Куда обращаться, что делать и какие навыки нужно сформировать в первую очередь у детей?
12: Но для того, чтобы родителям не остаться наедине со своими проблемами, ну, как бы сейчас это несколько проще родителям, лучше всего, да, практически с самого начала находить группы, общественные организации, которые по такой же направленности, да, которые вот совместно решают те или иные проблемы. Вот мы в свое время так тоже начинали, да, мы, нашим детям было совсем мало, там, по годику, вот мы с родителями объединились, и уже на протяжении 26 лет мы идем вот все вместе, решая проблемы вот наших детей по ходу их роста, взросления. Вот поэтому я вот советую родителям в первую очередь находить себе подобных родителей или вот обращаться в нашу организацию, уже такие сформированные, да, когда мы тоже можем чем-то помочь. Ну и, конечно, хочется сказать, чтобы для того, чтобы ребенку в дальнейшем было лучше, в первую очередь нужно, ну, у нас всегда очень много проблем у родителей, да, нужно и лечить, нужно давать им образование. но не забывать все-таки о социализации этих ребяток, да, чтобы они обучать, продолжать то, что делают в школе, то, что делают на реабилитации, обязательно закреплять это дома и активно включать ребенка, который взрослеет, и пока он еще маленький, в бытовые, хозяйственные навыки дома обязательно, да, прививать ему обязательно уходовые навыки за собой, потому что это вот, ну, как бы, наверное, такой вот базис, да, когда да. ребенок может сам за собой ухаживать, может сам себе для себя что-то сделать, это значительно проще ему будет в дальнейшем. Понятно, что все равно это все проблемы не решит, но это значительно облегчит его дальнейшую судьбу.
0: Татьяна, скажите, пожалуйста, как ведется работа в этой тренировочной квартире? Какие навыки формируют у детей?
12: Ну вот как раз, да, в этой тренировочной квартире, которую мы открыли, мы как раз и заняты тем, чтобы ребята под руководством педагогов, специалистов, большое им спасибо за их самоотверженный труд, они как раз самостоятельно, с минимальной поддержкой, опираясь там на различные карточки, на различные схемы, да, учатся ухаживать за собой, учатся вести домашнее хозяйство, элементарно сортировать белье, нажимать кнопки какие, где находится там на стиральной машинке, на сушильной машинке, пользоваться предметами бытовой техники. Практически, ну, все базисные вещи, которые необходимы для проживания. Хотя мы понимаем, что вот наши ребята, которые сейчас живут в нашей квартире, они не смогут жить одни, да, но в любом случае с помощью специалистов, одного специалиста на вот группу из 5 человек, они самостоятельно вполне смогут жить именно в домашних условиях, а не в интернате. А это основная наша цель, чтобы наши дети не попали в психоневрологические интернаты.
0: У нас остается буквально полминуты, к сожалению. Татьяна, скажите, пожалуйста, вы общаетесь с подобными организациями в других городах, кто конечно. Также организовывает вот такие тренировочные квартиры?
12: Да, да, конечно, основное, это вот наш партнер и наш, в принципе, да, флагман, который, на который мы всегда опираемся, это как раз вот Пскова, организация ИАЦИ, Центр лечебной педагогики Андрей Михайлович Царев, который очень много сделал для развития этой технологии. Это вот, в принципе, у них очень много методических рекомендаций написано, и вот мы практически в первую очередь опираемся на их опыт.
0: Спасибо большое. Татьяна Васильева была у нас на связи, руководитель общественной организации «Поможем нашим детям».
3: Радио России.
13: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
14: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
3: Большая страна, разное время.
0: Продолжаем эфир программы «Разное время». Мы сейчас переносимся в Луганск. У нас нам удалось наладить связь с корреспондентом из Луганска. Никита Жилкин у нас на связи. Никита, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
15: Здравствуйте. В разгар дня неонацисты прицельно ударили по рейсовому автобусу Лисичанск-Стаханов, который двигался по автодороге Золотое Первомайск. В автобусе находились 15 пассажиров. В результате чудовищной атаки 8 человек получили ранения, 8 человек погибли на месте. 20-летнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Ее мама получила ранения, также пострадала 18-летняя девушка, она госпитализирована. Еще 3 пассажирам и водителю оказана необходимая медицинская помощь. Их направили на амбулаторное лечение.
0: Известно ли что-то о том, как именно был и чем нанесен этот удар? Мы понимаем, что это все-таки была прицельная атака, и террористы понимали, что они целятся в мирное население.
15: Сейчас все подробности на данный момент уточняются. На месте работают следователи Следственного комитета России и фиксируют последствия вражеской атаки.
1: Ну что ж, держитесь. Спасибо, наверное, да, скажем нашему корреспонденту Никита Жилкин из Луганска.
0: Да, будем следить за этой ситуацией. И следите, пожалуйста, тоже за последними новостями, которые будут после нашей программы. Движемся дальше.
16: Отдыхаем в России.
0: Так или иначе, мы переносимся в Уфу. 29 августа там пройдет фестиваль, который называется «Молочная страна», и площадкой проведения станет парк
1: Кашкадан.
0: Все подробности у нашего корреспондента из Уфы, Сергей Трифонов, у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
17: Здравствуйте, коллеги. Да, вот уже можно сказать, что начать с того, что где уж льются молочные реки, то это действительно на нашем башкирском фестивале. Понятно, что помимо молока самого, здесь будут представлены на этом фестивале самые-самые разнообразные молочные продукции. Сметана, сливки, творог, кефир, сыр, масло, йогурт, мороженое, сгущенное молоко. Также наши именно национальные, как эремсекет, такой творог красный. Красный, да, а каймак, такая жирная, густая сметана, ну и многие другие продукты. Уже 14 лет, то есть 14 раз пройдет этот фестиваль, и после него организаторы обычно подсчитывают, сколько было продано продукции. Звучит это так, например, вот в прошлом году гости этого фестиваля купили 56 тонн молока и кумыса, более 4 тонн сливочного масла, 3,5 тонны сыров, 4 тонны мороженого и свыше 15 тысяч банок сгущенного молока. То есть это звучит так очень, ну, когда в рамках одного фестиваля это все, да, ну, масштабно. Вообще, почему вдруг молочные фестивали, почему именно в Башкирии? Вообще наша республика, ну, понятно, что известно, аграрный регион, но Башкирия еще и один из лидеров по производству и переработке молока. Также, ну, как сказал, аграрные регионы, поэтому многие, естественно, ну, множество у нас районов, да, многие из районов, и в подворьях держали по 2-3 коровы, поэтому люди с детства знают вкус настоящего молока, вкус настоящей сметаны, да, и поэтому, когда этот фестиваль возник, множество, то есть люди сразу потянулись, люди сразу приняли этот фестиваль, он собирает ежегодно более 100 тысяч человек, то есть такой многолюдный, там множество площадок, да, ну и плюс вот к этому, что люди знают вкус настоящего молока в Башкирии, они еще, ну, это не умаляет, что и в других регионах, естественно, знают, но Башкирия аграрный регион, поэтому здесь особый разговор, да. И плюс еще хотел бы добавить, что очень много строится ферм в Башкирии, которые именно такие, ну, роботизированные, что называются, да, с искусственным интеллектом и так далее. Говорят, Минсельхоз говорит, что скоро старых молочных ферм, так называемого колхозного типа, вот как были раньше, совсем не останется, то есть все будет автоматизировано. И, конечно, будет на этом фестивале, заверили организаторы, настоящее молоко, то есть не магазинский вкус, как во многих бывает, да, когда невозможно пить это молоко, а самое настоящее, вся остальная продукция будет такая же. Еще сразу же тут хочется сказать, что одним из таких очень, ну, милых, таких хороших символов фестиваля является приветственный стакан молока. То есть первый, кто человек, люди, которые заходят на этот фестиваль, им сразу же предлагают, дают стакан свежего молока. Об этом как раз вот рассказала человек, который отвечает за все площадки, которые будут на этом фестивале, их будет более 7, то есть организатор площадок фестиваля «Молочная страна» Екатерина Сидикова. И она также еще расскажет о новшествах именно этого года. Скажу только название, какие это будут новшества. Например, телячьи скачки и молочный цирк. А подробнее расскажет Екатерина Сидикова.
18: Почему еще так сильно полюбился наш фестиваль горожанам и гостям города? Потому что у нас есть такая площадка, как приветственный стакан молока. Это свежее вкусное молоко каждому гостю совершенно бесплатно. Хочешь выпить 2 стакана, пожалуйста, подойди, никто не поругает. В этом году хотелось бы выделить новые площадки. Например, для самых маленьких будет телячьи скачки. Детишки от 1,5 до 4 лет будут скакать на надувных коровках-прыгунах. Это будет очень мило, забавно и безопасно, что самое главное для малышей. В этом году у нас впервые будет площадка «Молочный цирк». Приезжает труппа из Перми, династия семейная. Каждый час представления в «Молочном цирке» и в 17:45 большая шоу-программа «Шоу белых магов».
17: А еще хочется сказать о том, что вот несмотря на свое название «Молочный фестиваль», да, он уже далеко вышел за пределы своего названия, потому что здесь представлена самая-самая разнообразная фермерская продукция. Но чем еще славится Башкирия? Это, конечно, башкирский мед и кумыс, да, и поэтому в рамках этого фестиваля будет отдельно целая кумысная деревенька и отдельно будет большая-большая ярмарка меда. Давайте снова дадим слово Екатерине Ситниковой.
18: У нас фестиваль «Молочная страна», медовая столица. Целая площадка посвящена меду. Вот в этом году 40 медовиков будет выставлять свою продукцию. Свежий, собранный, душистый наш прекрасный мед. Еще у нас также есть площадка с кумысом, куда без него традиционный наш любимый напиток. Целая кумысная деревенька. Даже мясной бульвар в этом году будет у нас.
17: Сергей. В общем, люди... Да.
0: Ну, мы, конечно же, посмотрели программу, и нас очень, да, скажем так, поразила акция, удивила и заинтересовала «Молоко за вредность».
17: Да, Мария, очень интересная акция. Я думаю, она тоже вызовет интерес у многих гостей фестиваля. Что это такое? Ну, название понятно, такое на слуху, да? Но что в рамках фестиваля будет? Люди, которые захотят обменять вредные продукты, ну, это вот весь вот этот фастфуд, это чипсы, это сигареты и так далее, да? Они могут отдать, там будет специальная будка стоять, так, и взамен им дадут молочную продукцию. То есть или это будет мороженое, или это будет молоко, или это будет сливки, ну и так далее. Кто что пожелает. То есть вот, ну, вот именно только вот за эту акцию в рамках фестиваля уже можно посетить и приехать в Башкирию. Поэтому вы, коллеги, и вообще вдруг кто-то из наших радиослушателей по всей нашей России вдруг в эту субботу, 29 августа, ненароком окажется в Башкирии, а может быть специально приедет в Уфу на этот фестиваль. Милости просим, он откроется в 10 утра и будет идти до 10 вечера в парке Кашкадан. Это микрорайон Сипайлова, но это, как сказать, недалеко, не так далеко от центра города, поэтому...
0: И вход свободный, правильно мы понимаем?
17: Да, да, конечно, вход, то есть абсолютно свободный на все эти локации. Вы заходите, вам сразу дают стакан молока, и далее вы уже проходите по локациям, то есть либо сыры смотрите, либо мороженое. Кстати, несколько лет назад была еще такая фишка этого фестиваля, что кроме стакана молока давали стаканчик мороженого, и тогда было роздано 40 тысяч, тоже подсчитали организаторы, они любят все подсчитывать, да, и поэтому да, раздали 40 тысяч стаканчиков мороженого. Правда, в прошлом году мороженого не было, вот почему-то, в этом году пока неизвестно будет или нет, но стакан молока, и даже два, кто пожелает, и даже больше, это обеспечен, ну, всем. Свежего молока имеется в виду, не магазинского, не из пакетов, не пакетизированного, да, а такого вот...
0: Самого, что ни на есть, настоящего.
1: Да, настоящего коровьего молока. Да, спасибо, да, огромное. Сергей Трифонов из Уфы, из Башкирии, из Республики Башкортостан был с нами на связи и рассказал о 14-м фестивале «Молочная страна».
0: Да, мероприятие проходит под эгидой года большой дружной семьи. Мария Тарабаева, Игорь Шатров сегодня работали для вас. Спасибо, что эти два часа провели в нашей компании. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
1: Пока-пока.

0: разное время.
1: Правила въезда, ответственность работодателей, поддержка фермеров и доступные продукты, миграционная политика и продовольственная безопасность – две темы, которые напрямую связаны с повседневной жизнью страны. Свое видение в нашем эфире представят новые люди и «Единая Россия». Не пропустите предвыборные дебаты 27 августа в 14 часов.
2: В центре внимания специальная военная операция.
3: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
1: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Реклама.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: МЧС России напоминает.
9: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
2: Реклама.
1: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР. Еще два села в зоне СВО перешли под контроль российских военных. И в России производятся достойные сервера, системы хранения данных. Далее подробнее. 9 человек погибли при ударе ВСУ по автобусу Лисичанск-Стаханов. Еще 5 получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, неонацисты прицельно ударили по рейсовому автобусу. В нем находились 15 пассажиров. В результате чудовищной атаки 8 человек погибли на месте. 20-летнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Ее мама получила ранение. Также пострадала 18-летняя девушка. Она госпитализирована. Еще троим пассажирам и водителю оказана необходимая медицинская помощь. Их направили на амбулаторное лечение, написал он в своем телеграм-канале. В связи с очередной атакой украинских боевиков на пассажирский автобус в ЛНР возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Тем временем спасатели сегодня обнаружили при разборе завалов в детском центре реабилитации в Краснодаре тело еще одного ребенка, погибшего при атаке в ИСУ, сообщил глава города Евгений Наумов. В результате число детей, погибших после атаки БПЛА в ночь на понедельник, увеличилось до 4. Ранее стало известно о гибели в результате удара в ИСУ по детскому центру в Краснодаре 4-го ребенка, 14-летней девочки, без уточнения обстоятельств. Еще 6 человек остаются в больницах, врачи оказывают им всю необходимую помощь. В СКР подчеркнули, что в Киеве демонстрируют откровенную жестокость, нанося удары по детским учреждениям. Заведено дело о теракте. Писаревка в Сумской области перешла под контроль вооруженных сил России, сообщает Министерство обороны. Селом овладели подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север». Как заявили в ведомстве, в данном населенном пункте располагались расчеты ПВО, артиллерия и пункты управления БПЛА украинской армии. Подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, сообщили в Министерстве обороны. Также в течение суток, по данным ведомства, российские военные группировки войск «Восток» взяли под контроль поселок Ниженка в Запорожской области, что позволило расширить плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении. Российские группировки «Центр», «Запад» и «Юг» за сутки продолжили продвижение в глубину украинской обороны. Суточные потери противника составили 1400 военнослужащих. Помимо этого, военное ведомство информирует, что оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемой в ВСУ, средства противовоздушной обороны. За сутки сбили 12 авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс», 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 798 беспилотных летательных аппаратов, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Владимир Путин поддержал инициативу Минпромторга по специальным инвестиционным контрактам для потребителей на строительство центров обработки данных с российским оборудованием. Глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи в Кремле с президентом предложил сделать СПИК для потребителей, например, в рамках центров обработки данных. Он выдвинул идею заключить контракты на строительство ЦОДа, если инвестор дает юридическое обязательство приобретать российское оборудование. Алиханов подчеркнул, что в стране производятся достойные сервера системы хранения данных. Они уже используются в большом количестве проектов. Режим СПИКа, в свою очередь, даст дополнительный стимул и поддержит спрос на такое оборудование.
0: Мы хотели бы предложить специнвестконтракт на строительство ЦОДа заключать в случае, если эти инвесторы обещают, дают обязательство юридическое приобретать как раз российское оборудование. И через это мы как раз повысим спрос уже в частном секторе, а не только в секторе государственного заказа, через налоговое стимулирование на высокотехнологичную продукцию российского производства.
11: Давайте так и сделаем, конечно.
0: Спасибо. Ну и субсидируем еще и разработки научного характера.
11: Главное, чтобы все это было конкурентоспособно, конечно.
0: Конечно. Мы производим очень достойные и сервера, и системы хранения данных. Они уже, на самом деле, используются в большом количестве проектов, но просто вот такой специнвестконтракт, режим специнвестконтракта, он даст дополнительный стимул, сейчас поддержит этот спрос.
11: И экономику проекта поддержит.
0: Да, так точно.
10: Владимир Путин и Алиханов обсудили также процесс создания отраслевых центров инженерных разработок в России. Министр уточнил, что в разных регионах страны уже действует 12 таких центров. До конца года власти рассчитывают создать еще 3, а в следующем году 6. Глава Минпромторга подтвердил, что финансирование поступает в полном объеме. Все больше региональных и муниципальных дорог страны приводят в порядок. В нормативном состоянии сейчас уже почти 58%. Об этом сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин на форуме «С чего начинается Родина». Главная тема – развитие российских регионов. По словам вице-премьера, прошлый год отметился весомым объемом ввода жилой и нежилой недвижимости в России, без малого 150 миллионов квадратных метров. Свой вклад в вопрос доступности жилья внес механизм рассрочки на покупку квадратных метров в новостройках. По словам Хуснуллина, в ближайшее время этот инструмент намерены усовершенствовать.
12: Механизм рассрочки – это хороший механизм, который позволил, пока ипотека высокая, все-таки найти другой механизм финансирования проектов. Мы с Центральным банком буквально вчера мы провели с коллегами согласительное совещание, вышли практически на согласованное решение и в ближайшее время внесем законопроект, в котором позволим рассрочку и после ввода объекта, и после сдачи его по счетам эскроу. То есть это, думаю, что даст дополнительный толчок для стимулирования продаж, для наполнение счетов у застройщиков, чтобы были достроены все дома, которые начаты стройкой.
13: Спорт.
14: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал проблемную ситуацию в клубе. Напомню, «Локомотив» с начала года покинули Баринов, Карпука, Спруца, Воробьев и Батраков. А команда занимает сейчас 14 место в РПЛ. Нам были даны гарантии со стороны руководителей, что будут появляться игроки на проблемные позиции. Раньше я входил в трансферный комитет клуба. В последнее время туда меня не приглашают. Команда, которая была сформирована, могла бы двигаться вперед и претендовать на высшие места. Сегодня необходимо пересобирать состав, причем в ручном режиме. Это наши реалии, отметил Галактионов. В хоккее продолжаются предсезонные турниры. В Омске на Кубке Блинова «Локомотив» обыграл «Нефтехимик» 4-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана «Лада» была сильнее «Амура» 3-1. Нападающий клуб НХЛ «Тампа Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования Кучеров опередил Александра Радулова. Третье место занял Александр Овечкин. Ранее Кучеров уже становился обладателем «Харламов Трофи» в 2019 году. Хоккейный клуб «Сочи» в начале регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги будет проводить домашние матчи на своей арене. Однако по ходу сезона ситуация может измениться. Об этом заявил президент КХЛ Алексей Морозов. Ситуация там тяжелая. Мы связывались с безопасниками. Какие-то меры будем принимать по ходу чемпионата, отметил Морозов. И пока это все новости спорта.
13: Погода.
10: В Хабаровске 27 августа пасмурно, плюс 19. В Новосибирске малооблачно, плюс 23. В Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 18. В Кургане небольшой дождь, плюс 22. Во Владимире облачно с прояснениями, плюс 20. В Нижнем Новгороде переменная облачность, плюс 19. В Ростове-на-Дону пасмурно, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 10, днем 18 градусов тепла. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 18:10.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске губернатор Андрей Клычков объявил о премировании всех педработников в регионе. В Амценске у предпринимателя изъяли более 600 пачек сигарет. Область приняла масштабные соревнования по мотокроссу. Далее подробности. Губернатор Андрей Клычков объявил о премировании всех педработников региона к 1 сентября, сообщили в правительстве области. Решение коснется не только учителей школ, но и воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и техникумов. Всего в области трудится более 12 тысяч педагогов. Глава региона подчеркнул, что с 1 января планируется переход на новую систему оплаты труда. Однако, несмотря на сложную финансовую ситуацию, было принято решение поощрить всех педагогов уже сейчас. Он отметил, что это необходимо для выполнения задач, возложенных на учителей, и поддержания высокого статуса педагогической профессии. В Орле подходит к концу капитальный ремонт улицы Машиностроительной, сообщили в мэрии. Основные работы выполнены, сейчас идет процедура приемки. После первой комиссия выявила замечания, которые подрядчик уже устранил. В ближайшее время качество работ проверят повторно. Затем объект сможет пройти уже окончательную приемку. Обновленная улица станет комфортнее и безопаснее для автомобилистов и пешеходов. В Амценске у предпринимателей изъяли 675 пачек сигарет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ходе внеплановой проверки установлено, что предприниматель хранил сигареты без обязательной маркировки средствами идентификации. На изделие наложили арест. Мировой суд назначил предпринимателю штраф в размере 150 тысяч рублей. Работа по контролю за товарами, подлежащими обязательной идентификации, продолжается. Сотрудники отдела госавтоинспекции УМВД по Орлу провели профилактическое мероприятие «Автобус». Подробнее о нем расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
2: В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта сотрудники отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Орлу провели профилактическое мероприятие «Автобус». Госавтоинспекторы побеседовали с водителями транспорта, задействованного в регулярных пассажирских перевозках. Им напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, соблюдения режима труда и отдыха, а также о повышенной ответственности за жизнь и здоровье пассажиров. Особое внимание полицейские уделили недопустимости управления транспортным средством в утомленном или болезненном состоянии, соблюдению скоростного режима, правил маневрирования и проезда перекрестков. Кроме этого, сотрудники госавтоинспекции вручили водителям для размещения в салонах автобуса

0: состоится уже в 11-й раз. Орловцы и гости города смогут бесплатно посмотреть 4 отечественных фильма. На большом экране покажут «Буратино», военную драму «Малыш», «Ангелов Ладоги» и «Чебурашку-2». Акция организована при поддержке Министерства культуры и Министерства иностранных дел. Операторы «Роскино» и «Фонд кино». Категория 16+. ФКУ «Упордор Москва-Харьков» информирует, в связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе, для всех видов транспорта максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просьба водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщения о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону 750769, 750769, код Орла 4862. Продолжит выпуск «Новости спорта».
1: Радио России «Орел». Спорт.
2: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловская область приняла масштабные соревнования по мотокроссу. В Сосковском районе состоялись заезды в рамках чемпионата и первенства России. Кубка России среди женщин, а также Кубка губернатора Орловской области. За медали боролись порядка 300 спортсменов из 40 регионов. В рамках первенства России за Орловскую область выступили Всеволод Коновалов и Иван Лукьянченков. Футбольный клуб «Орел» потерпел очередное поражение во второй лиге. В минувшие выходные наша команда принимала на своем поле «Рязань». Игра закончилась со счетом 0-2. Следующую игру наши футболисты проведут на выезде. 30 августа они сразятся против футбольного клуба «Волна». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью 11, днем 20 градусов тепла. Вечер в основном отсутствует, скорость максимум 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 753-754 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним. Вместе работаем. Вместе растем. Вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
2: Я, Николай Павелко, за плечами опыт в прокуратуре, Следственном комитете, оборонной промышленности, энергетике, изменение незаконной практики назначения директоров оборонных предприятий. Не пустые слова, а результат.

0: Доверие, подтвержденное делом. Родина, партия правды.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Пенсию ждал я. Нужна, как воздух. Всю жизнь работал, и вот, дожил. Вдруг оказалось, заслуженный отдых я почему-то не заслужил.
3: Программа победы КПРФ «Возвращение пенсионного возраста».
2: ЖЭК-потрошитель, ЖЭУ-грабитель. В квитанцию страшно даже взглянуть. Может быть, нужно на благо жителей все ЖКХ государству вернуть?
3: Программа победы КПРФ «Ограничение роста тарифов и национализация ЖКХ».
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Из фондов радио. Рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Танька». Исполняют Зинаида Бокарева и Виктор Хохряков.

0: Таньке стало холодно, и она проснулась. Высвободив руку из попонки, в которую она неловко закутала руку ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую голову печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и, взглянув, так светло, как смотрят со сна здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь. Мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы.
1: «Холодно, тетка?» — спросил странник, лежа на коннике.
2: «Нет, — ответила Марья, — туман, а собаки валяются. Беспременно к метели». Она искала спичек, гремела ухватами.
1: Странник спустил ноги с коника, обувался. В окна брезжил синеватый холодный свет утра. Под лавкой шипел и крякал проснувшись хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто крякнул, что странник засмеялся и сказал: «Сиротка! Корову-то прогусарили?»
0: «Продали».
1: «И лошади нету?»
0: «Продали». Танька раскрыла глаза. Продажа лошади особенно врезалась ей в память. Когда еще картохи копали, в сухой ветреный день мать на поле полудновала, плакала и говорила, что ей кусок в горло не идет. И Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк. Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали анчихристы. Оба они были похожи друг на друга. Черны, засалены, подпоясаны по кострицам. За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в руке. Что-то громко кричал и, немного погодя, вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону. За ним бежал отец. И Танька думала, что погнался отнимать лошадь. Догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька. Потом черный опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору. И отец уже больше не погнался.
1: Анчихристы, лошадники-мещане, были и правда свирепы на вид. Особенно последний, Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками. «Ну!» — кричал один. «Смотри сюда! Получай с Богом деньги!» «Не мои они! Побереги! Полцены брать не приходится!» — уклончиво отвечал Корней.
3: «Да какая же это полцена! Ежели, к примеру, кобыленки более годов, чем нам с тобой! Ты молись Богу!»
1: «Что зря толковать!» — возражал Корней. «Тут ты и пришел, Талдыкин!» Здоровый толстый мещанин с физиономией мопса. Блестящие злые черные глаза, форма носа, скулы — все напоминало в нем эту собачью породу. «Что за шум, а драки нету?» — сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздуваний ноздрей. Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: «Поскорее еще, ехать время, я на выгоне дожду», и пошел к воротам.
4: Корней нерешительно окрикнул: «Что ж, не глянул лошадь-то?»
1: Талдыкин остановился. Долгого взгляда не стоит.
3: Да ты поди побалакаем.
1: Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза. Ну?
3: Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел. Плоха? Спросил Корней.
1: Талдыкин хмыкнул. Долголетняя?
3: Лошадь не старая.
1: Так, значит, первая голова на плечах.
3: Корней смутился. Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливой скороговоркой спросил. Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?
1: Ну, ты нам сойдет. Получай 11 желтеньких.
3: И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за обороть.
1: Молись Богу, да полбутылочки ставь.
3: Что ты? Что ты? Обиделся Корней. Ты без креста, дядя.
1: Что? Воскликнул Талдыкин грозно. Обобурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается. Бери, говорят тебе.
3: Да какие же это деньги?
1: Такие, каких у тебя нету.
3: Нет, нет, уж лучше не надо.
1: Но через некоторое число 7 отдашь, с удовольствием отдашь, верь совести.
3: Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу. Потом попробовали лошадь на выгоне. И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал таки.
0: Когда же пришел октябрь, и в посиневшем воздухе замелькали, повалили белые хлопья, занося выгон, лозины и заваленку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать. Бывало, с началом зимы для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он тулькает, а с другой стороны, от грозных окриков матери. «Ты куда? Чичер, холод, ананакся, с мальчишками на пруд? Сейчас же лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок». Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть, пахнущего клетью, круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек. На просьбы об этом отвечала: «Иди, я тебя одену. Ступай на пруд, деточка». В избе стоял распаренный густой воздух. На столе горела лампочка без стекла, а копоть темным дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки. Мать чинила рубахи или вязала варежки. Наклоненное лицо ее было в это время кротко и ласково. Тихим голосом пела она старинные песни, которые слыхала еще в девичестве. И Таньке часто хотелось от них

темной избе, завешанной снежными вьюгами, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевою дорогою с звонкими песнями. А за ржами опускало солнце, и золотою пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск. Песней говорила она дочери,

0: надолго сменяется деревенским горем и заботой. Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съёрзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на конник к столу. Тут она, как зверек, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку. После ужина она с тугим животом также быстро перебегала на печь, дралась из-за места с Васькой, и когда в темное оконце смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шепот матери. Угодники Божии, святителю Миколы Милостивый, стол похоронения людей, Матушка Пресвятая Пятница, молите Бога за нас. Христ в головах, Христ у ногах, Христ от лукавого. Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего, и грозила глаза выколоть, слепым в сумку отдать, если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила хоть капустки. А спокойный, насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать. Вот домовой-то, все спи да спи, дай бате дождать. Батя ушел еще с Казанской, был дома только раз. Говорил, что везде беда, полушубков не шьют, больше помирают. И он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже вот такой-то кусок соленого судака бать принес в тряпочке. На кстинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребят, спрятал. Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали.
1: Странник обулся, умылся, помолился Богу. Широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в пояснице. Крестился он широко. Потом расчесал бородку клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закусочки закурил цигарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно. Что ж, тетка, даром солому-то жжешь? Варево не ставишь.
0: Что варить-то?
1: Как что? Ай, нечего.
2: Вот домовой-то, пробормотал Васька.
0: Марья заглянула на печку. Ай, проснулся.
2: Васька сопел спокойно и ровно. Танька прижукнулась.
0: Спят, сказала Марья, села и опустила голову.
1: Странник из-под лобья долго глядел на нее и сказал: «Горевать, тетка, нечего. Бог даст день, Бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома. Пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами да по задворкам. И ничего себе! Эх, не ночевала ты на снежку под ракитовым кустом, вот что.
0: Не ночевал и ты с ребятишками голодными. Не слыхал, как голосят они во сне с голоду. Вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели. Что я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до рассвета обегала. Христом Богом просила. Одну краюшечку добыла, и то спасибо, козел дал. У самого, говорит, оборочки на лапте не осталось. А ведь ребят-то Жалко, в отделку сморились. Я вон гоню их каждый день на пруд. Дай капустки, дай картошечек. А что я дам? Ну и гоню. Иди, мол, играй, деточка, побегай по ледочку.
2: Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней. Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съёрзнула с печки и шмыгнула в дверь.
0: Я сама уйду на пруд, не буду просить картох. Вот она и не будет голосить, думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг.
2: Аж к вечеру приду.

0: По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие козырьки. Меренок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревневших от снегу нагольных сапогах господской работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать собою на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок. В санях сидел седой старик с нависшими бровями, барин Павел Антонович. Уже часа четыре смотрел он в теплый мутный воздух зимнего дня и на придорожные венки в инии. Давно ездил он по этой дороге. После крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антонович навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена. Потом пришлось отпустить крепостных. Потом проводить в Сибирь сына студента. И Павел Антонович стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. Морозило, и за снежными полями на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.
1: «Погоняй, потрогивай, Егор!» — сказал Павел Антонович отрывисто.
2: Егор задергал вожжами. Он потерял кнут и искоса оглядывался.
0: Чувствуя себя неловко, он сказал,
3: «Что это Бог даст нам на весну в саду? Прививочки, кажись, все целы. Ни одного, почитай, морозом не тронуло».
1: «Тронуло, да не морозом», — отрывисто сказал Павел Антонович и шевельнул бровями.
3: «А как же?»
1: «Объедены».
3: «Зайцы-то! Правда, провалиться им. Объели кое-где».
1: «Не зайца объели. Я объел. Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы они целы. Значит, я объел».
0: Егор растянул губы в неловкую улыбку.
1: «Чего оскаляешься-то? Погоняй».
0: Егор, роясь в передке, в соломе пробормотал.
3: «Кнут-то... кажись, соскочил. А кнутовище?»
1: «А кнутовище?» — строго и быстро спросил Павел Антонович.
3: «И переломился».
0: И Егор весь красный достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антонович взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.
1: «На тебе два, дай мне один. А кнут он, брат, ременный. Вернись, найди».
3: «Да он, может, около городу?»
1: «Тем лучше. В городе купишь. Ступай. Придешь пешком. Один доеду».
0: Егор хорошо знал Павла Антоновича. Он слез с передка и пошел назад по дороге.
4: А Танька, благодаря этому, ночевала в господском доме. Да. В кабинете Павла Антоновича был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около нее Павел Антонович. Оба пили чай с молоком. Танька запотела, глазки у нее блестели ясными звездочками, шелковистые ее беленькие волосики были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антонович ел крендели, а Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы, и смешно, до самого виска ходят челюсти.
2: Будь с Павлом Антоновичем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антонович ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела ее. Павел Антонович остановился. Ты чья?
4: Корнеева, ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.
2: Постой, постой! Я отца видел. Гостинчик привез от него.
4: Танька остановилась.
2: Ласковой улыбкой и обещанием прокатить Павел Антонович заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем было ушла. Она сидела у Павла Антоновича на коленях. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела и не двигалась. Но у ворот усадьбы вдруг ёрзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антонович едва успел подхватить ее под мышки и опять начал уговаривать. Все теплее становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и изябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее.
4: В доме он водил Таньку по комнатам, заставлял для нее играть часы. Слушая их, Танька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивленно, откуда эти тихие перезвоны и рулады идут. Потом Павел Антонович накормил ее черносливом. Танька сперва не брала. Он чернищий, ну-кась умрешь. Дал ей несколько кусков сахару. Танька спрятала и думала. Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам.
2: Павел Антонович причесал ее. Подпоясал голубеньким поясом.
4: Танька тихо улыбалась, встащила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда поспешно, иногда молчала и мотала головой. В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник. Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом. Вдруг на стене дрогнула струна на гитаре, и пошел тихий звук. Танька засмеялась. «Опять!» — сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно.
2: Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоновича. И давно уже не озарялось оно такой добротою, такой старчески детской радостью.
1: «Погоди!» — шепнул он, снимая со стены гитару.

Он глядел на задремывавшую Таньку, и ему стало казаться, что это она уже молодой деревенской красавицей поет вместе с ним песни.

0: деревенской красавицей. А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодной смертью? Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову и пошел по комнате, шевеля бровями. Он вспомнил соседние деревушки. Сколько их, таких деревушек, и везде они томятся от голода. Павел Антонович все быстрее ходил по кабинету и часто останавливался перед портретом сына.
1: А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опушенных, как белым мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые зеленые звезды. Кругом стояли, как будто белые хоромы.

0: Васька, часовые рулады. Слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные песни.
1: Из фондов радио. Рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Танька» исполняли Зинаида Бокарева и Виктор Хохряков.
2: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске Орловская область передала очередную партию технического оборудования бойцам СВО. В садах региона не нашли опасных вредителей. Область приняла масштабные соревнования по мотокроссу. Далее подробности. Орловская область передала очередную партию техоборудования бойцам, выполняющим задачи на Красно-Лиманском направлении, сообщили в региональной администрации. Гуманитарный груз собрали по заявке военнослужащих. В него вошли бензиновые и дизельные генераторы, портативные зарядные станции, беспроводные радиомасты, пластик для 3D-принтера. В посылку также включили стройматериалы и многое другое. Груз уже доставлен адресатам. В садах региона не нашли опасных вредителей. В регионе завершился мониторинг карантинного фитосанитарного состояния плодовых садов, сообщили в управлении Россельхознадзора. Мониторинг охватил территории Крамского, Глазуновского, Орловского, Урицкого и Дмитровского районов, где специалисты осмотрели деревья и установили больше 800 феромонных ловушек для выявления карантинных вредителей. Анализы проводили на вирусологические, бактериологические и микологические исследования. Мониторинг продолжается, чтобы своевременно предотвращать проникновение и распространение опасных вредителей. В Дмитровском районе продолжается капитальный ремонт участка межрегиональной дороги Камаричи-Дмитровск-Девятина, сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Подрядчик уже выполнил ключевые работы. Сейчас дорожники восстанавливают обочины. Напомню, что дорога ведет к важным соцобъектам – Домаховской средней школе и фельдшерско-акушерскому пункту, а также Дому культуры. По маршруту регулярно ездят школьные автобусы и машины скорой помощи. После ремонта дорожное покрытие станет надежнее, что особенно важно для жителей региона, пользующихся этой трассой ежедневно. Увлекательную интерактивную игровую программу для детей и их родителей проведут 1 сентября на площадке перед Пришвинкой. Подробности по телефону сообщила ученый-секретарь Орловской детской библиотеки Елена Анечкина.
2: Для дошкольников и учащихся младших классов организована творческая мастерская по изготовлению книжных закладок с персонажами любимых сказок, а также тематические загадки о школе и школьной жизни. Подросткам будет предложено принять участие в книжном ассорти «Школьные предметы». Выполняя задания по энциклопедиям из разных областей знаний, можно будет получить небольшие призы в виде школьных принадлежностей. Также для ребят подготовлена познавательная пазл-викторина «Моя Россия». На открытом микрофоне «Школьные годы чудесные» все желающие могут почитать стихи о школе или любимые поэтические строки и получить сладкий приз. На площадке гостей встретят две книжные выставки с новинками литературы, представляющие современных авторов, пишущих для детей и о детях.
1: Если погода подведет, все активности перенесут в здание библиотеки. Возрастная категория 6+. Амчанин подозревается в двух эпизодах наркопреступлений. Подробнее об уголовных делах расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
3: Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России Мценский в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя, незадолго до этого приобретшего вещество, предположительно наркотическое. В автомобиле ВАЗ-2106, принадлежащем данному гражданину, полицейские обнаружили и изъяли пакетик с кристаллическим веществом, который направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Химики и эксперты выяснили, что это синтетический наркотик массой порядка 2 граммов. Как выяснили полицейские, амчанин приобрел его бесконтактным способом для личного потребления. Также оперативники обнаружили и изъяли из гаража злоумышленника пластиковую емкость с растительным средством, которое направили на исследование. Согласно заключению химиков-экспертов ЭКЦ, данное средство – марихуана массой свыше 125 граммов. В отношении амчанина следственным подразделением возбуждено 2 уголовных дела. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
1: Следствие по делу продолжается. В одной из орловских школ были проведены пожарно-спасательные учения. Подробнее о них расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
4: По сценарию, возгорание произошло в актовом зале из-за короткого замыкания. Образовавшийся дым в коридорах создал угрозу для находящихся в соседних помещениях людей. На место были направлены все необходимые силы и средства, чтобы оперативно ликвидировать пожар. Это учение необходимо и для сотрудников МЧС, и для персонала школы. На данный момент проведено более 200 пожарно-тактических учений и занятий на объектах образования. После обследования помещений, локализации очагов условного возгорания, основные силы были сосредоточены на тушении и защите смерти. смежных помещений. Условный пожар был успешно ликвидирован в кратчайшие сроки. Подобные вводные отрабатываются ежегодно, выбираются различные объекты для того, чтобы изучить все пути подъезда, водоисточники, а также сам объект и его расположение. Это необходимо для того, чтобы в реальных условиях не тратить время на поиски нужных путей, а делать все, чтобы оперативно спасти людей.
1: Мы понимаем, насколько важно обеспечить безопасность детей, оттачиваем эти действия в течение всего года. Считаю, что они отработали на отлично, отметила директор 27-й школы Ксения Витрюк. Губернатор Андрей Клычков объявил о премировании всех педработников региона к 1 сентября, сообщили в правительстве области. Решение коснется не только учителей школ, но и воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и техникумов. Всего в регионе, напомню, трудится более 12 тысяч педагогов. Глава региона подчеркнул, что с 1 января планируется переход на новую систему оплаты труда. Однако, несмотря на сложную финансовую ситуацию, было принято решение поощрить всех педагогов уже сейчас. Он отметил, что это необходимо для выполнения задач, возложенных на учителей, и поддержания высокого статуса педагогической профессии. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловским пенсионерам предлагают бесплатно заняться спортом. Программа включает занятия общей физической подготовкой, скандинавской ходьбой, пилатесом, гимнастикой и плаванием, а также проведение турниров по дартсу и бильярду. Подробная информация о проекте размещена на официальном сайте орловскойдолголетие.рф. Орловцев приглашают на олимпийский диктант. Он запланирован 4 октября. Проверить знания смогут как школьники, так и профессиональные спортсмены. Участникам предстоит ответить на вопросы из разных областей. История олимпийских игр и российского спорта, правила различных дисциплин, основы физиологии, здорового образа жизни, а также антидопинговые правила. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью 11, днем 20 градусов тепла. Вечер в основном отсутствует, скорость максимум 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 753-754 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
2: Реклама. Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
3: Не нравится грязный город, плохо убирают и пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть.
0: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
4: Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Неженку в Запорожской области, а подразделения войск «Севера» владели селом Писаревка в Сумской области. Владимир Путин провел встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алехановым, и американская администрация не прекращает усилия по урегулированию кризиса на Украине. Далее подробнее. В связи с очередной атакой украинских боевиков на пассажирский автобус в ЛНР возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Сегодня на автодороге Золотой 1 Майск военнослужащие ВСУ ударили по рейсовому автобусу, двигавшемуся по маршруту Лисичанск-Стаханов. В результате очередного преступления погибли и пострадали гражданские лица. Следователями СКР организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата, а также всех обстоятельств произошедшего. Действиям лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка, сообщила Петренко. Глава республики, в свою очередь, информировал, что 9 человек погибли, еще 5 получили ранения. Взятие под контроль села Ниженка в Запорожской области расширяет плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что освобождение Ниженки позволило подразделениям группировки «Восток» взять под контроль участок обороны противника площадью более 7 квадратных километров, включая территорию населенного пункта. В ходе боев за село штурмовые подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки «Восток» установили контроль над важным логистическим узлом ВСУ. Уничтожено до взвода противника 7 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 13 единиц мототехники, 12 наземных роботизированных комплексов, а также более 50 тяжелых гексокоптеров. Ранее оборонное ведомство информировало, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Ниженку в Запорожской области, а подразделения войск «Север» овладели селом Писаревка в Сумской области, что способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Также в течение суток вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и военно-техническое имущество, цеха сборки, места хранения беспилотников ВСУ и пункты временной дислокации противника иностранных наемников в 141 районе. Владимир Путин сегодня в Кремле провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алехановым. Обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть, доложил президенту Алеханов, но есть падение спроса по отдельным секторам.
2: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025 – 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в 1,5 раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%. Но, несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет, мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт. Мы сейчас эти вопросы обсуждаем уже с коллегами из Минфина, из Минэкономразвития и готовы подготовить уже конкретные предложения в части законодательства в том числе.
1: Алеханов также сообщил президенту, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых ожидается в 2028 году. Американский президент Дональд Трамп опроверг утверждение о том, что директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф посещал Москву из-за эскалации напряженности в отношениях с НАТО или в связи с ситуацией вокруг Ирана. По его словам, визит носил отчасти рутинный характер. Тем не менее, по словам Трампа, американская администрация не прекращает усилия по регулированию кризиса на Украине. Как отметил ранее сегодня в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контакты с Рэдклиффом в Москве шли по линии спецслужб. Никаких контактов с Кремлем у Рэдклиффа не было, уточнил Песков.
3: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
1: В Кремле не стали уточнять, касалась ли тема контактов Рэдклиффа с российскими спецслужбами Украины, Ирана или каких-то других вопросов. Напомню, накануне в Москву без анонса прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Американский руководитель такого ранга прибыл в Россию впервые за 5 лет. Военный самолет с Рэдклиффом на борту приземлился днем во Внуково и вечером вылетел обратно. На официальных данных о том, что привез в Москву главный разведчик Вашингтона, не сообщается. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал планы клуба до конца летнего трансферного окна. До закрытия окна 10 сентября очень много времени. Будем работать точечно. Точно не ждите массовых изменений. Этого не будет. Команда готова бороться за чемпионство, приводит слова Некрасова РБ «Спорт». Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейду опроверг информацию о том, что клуб готов потратить 35 миллионов евро до конца трансферного окна на покупку крайнего защитника, центрального полузащитника и форварда. В так называемом инсайде даже позиция под усиление перечислена неверно. Надеемся, что текущие переговоры пройдут успешно. Однако сумма возможных трат даже близко не может соответствовать упомянутым в прессе 35 миллионам евро, сообщил Брейда. Московский «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Николая Титкова за 125 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Теперь клубу осталось договориться с футболистом, который пока не принял окончательного решения. Сегодня продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров в Омске. На Кубке Блинова «Локомотив» обыграл «Нефтехимик» со счетом 4-2. «Сибирь» была сильнее «Авангарда» 5-2. В Магнитогорске на мемориале имени Ивана Рамазана сегодня «Лада» победила «Амур» со счетом 3-1. Хоккейный клуб «Сочи» в начале регулярного чемпионата КХЛ будет проводить домашние матчи на своей арене, однако по ходу сезона ситуация может измениться. Об этом заявил президент лиги Алексей Морозов. «Ситуация там тяжелая, мы связывались с безопасниками, какие-то меры будем принимать по ходу чемпионата», отметил Морозов. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 19. В Твери облачно с прояснениями, плюс 20. В Ярославле небольшой дождь, плюс 18. В Тамбове переменная облачность, плюс 20. В Липецке небольшой дождь, плюс 20. В Воронеже пасмурно и облачно с прояснениями, плюс 22. В Смоленске пасмурные, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 10, днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
2: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
3: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
2: Ничего не нужно делать.
3: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
1: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда.
4: История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
5: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
6: Нормальным ребенком. А в детском я себя чувствовал, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствую. У меня теперь есть люди, которые меня любят.
4: «Детский вопрос» в четверг в 22.35 по Москве и в 13.35 по времени Магадана.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, с вами сегодня Людмила Шаулина и Данил Гусельников. И впереди у нас два часа нашего времени.
8: Здравствуйте. В первую очередь, конечно, напоминаем наши контакты 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, отправляйте ваше мнение и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио Россия она называется. Там и свежие новости, и дискуссии есть в комментариях, и прямая трансляция, под которой свое мнение также можно оставить. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play. Радио России доступно абсолютно бесплатно, все функции те же и даже больше. Ну а самые свежие новости, как всегда, на вести.ру. Заходите, читайте.
7: Сразу несколько террористических атак со стороны ВСУ произошло в последние часы по территории Донецкой и Луганской народных республик. Вот с Донецка мы начнем. Крупнейший торгово-развлекательный центр «Донецк-Сити» попал под ракетный удар. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах. Я процитирую слова собеседника агентства. Нанесен массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Донецка. В частности, разрушение получил торговый центр, в котором находились люди. Что известно об этом торговом центре? Это довольно крупный, один из самых крупных

0: Словам военкоров, таких как Юрий Котенок, например, мы вполне можем доверять. Процитирую. Противник нанес удар ракетами «Фламинго» по многолюдному центру Донецка. Есть пострадавшие. А по данным канала «Варгонза», удар пришелся по Киевскому району города, вблизи торгового центра «Донецк-Сити», в районе парка «Гулливер» и вблизи «Донбасс-Арены».
1: Кроме того, террористическая атака совершена в соседней ЛНР. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. По факту этой атаки подвергся и автобус, сообщает уже нам о возбужденном уголовном деле официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 9 человек погибли в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР. Лисичанск-Стаханов был маршрут автобуса, был удар украинского беспилотника, и вот погибшие 9 человек.
0: К нам присоединяется член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Владислав Владиславович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Немного другую тему мы изначально приготовили для обсуждения с вами, но мы к ней чуть позже перейдем. А сейчас вот хотелось бы эти два теракта, но по-другому я не понимаю, как это называть, да, два террористических акта со стороны ВСУ обсудить. Вот то, что объектами становятся рейсовый автобус, торговый центр, ведь это же не просто так, правда? Это же не то, что сбилось с курса ракета или беспилотник. Это изначально выбираются такие цели или так получается?
2: Нет, безусловно, действует совершенно осознанно. Украина находится в чрезвычайно сложном положении на фронте. Фактически она находится в глухой обороне, при этом эта оборона постоянно как бы простаживается и сыпется. Потери огромные. Повестка создается тем, что просто убивают русню, как они говорят. То есть идет абсолютно неограниченная война. Если посмотреть, кого Зеленский назначает, то это абсолютно отпетые нацисты. Нацисты, бандеровцы, которых теперь назначают, то есть фактически все ВСУ теперь под ними. Соответственно, в этом случае никаких моральных ограничений больше нет. Задача просто кошмарить. То есть ставка делается абсолютно однозначная на то, чтобы вынудить население начинать выступать против войны тем, что его методично уничтожают. Вот это единственная цель, которую они перед собой ставят.
1: Владислав Владиславович, а что касается вот времени и одновременно и в ЛНР, и в ДНР, это какой-то новый виток, это осознанная история со стороны ВСУ и киевского режима так одновременно ударить?
2: Ну, безусловно, они пытаются сейчас затянуться туда, куда они могут. Пока применение «Фламинго» показало, что на большую дальность вглубь российской территории она не очень эффективна. Если бы нужно их применять сразу много, тогда, может быть, что-то где-то долетит, либо их сбивают. Мы знаем, что сегодня ночью на подлете к Крыму было сбито несколько «Фламинго». Ракета достаточно примитивная, ракета, как бы сказать, не последний писк как бы военных технологий. Соответственно, в этом случае для ПВО она не представляет собой чрезвычайно сложную цель. Но зато ее можно попытаться ударить по ближней территории, где ПВО просто может не успеть отработать. Просто потому, что слишком мало времени. Соответственно, в этом случае нужно выбирать цель, которую бы можно было потом показать как жирную и пораженную. Соответственно, ударить днем, чтобы было побольше жертв. Ну, в общем, собственно говоря, ударить по центру города, ударить по каким-то жилым кварталам. То есть в этом случае для Украины любое воздействие идет в зачет.
1: Владислав Владиславович, и вот на все это смотрят европейцы, которые и технологии, и ракеты обещают киевскому режиму предоставить. Они-то нормально себя чувствуют, как вы считаете? Ну, погибли гражданские люди, люди в автобусе, и это все на их там налоги куплено, отправлено в Киев. Им нормально вообще там спится, живется, как вы думаете?
2: Они себя прекрасно чувствуют. Дело в том, что Запад в этом случае за последние там 700-800 лет не изменился ни на грамм. Как когда-то, там 400-500 лет назад, при покорении Нового Света, была дискуссия очень короткая, можно ли, то есть морально или неморально убивать индейцев, и сошлись в этой дискуссии духовной на том, что у индейцев нет души. Соответственно, все, что делается против индейцев, это абсолютно морально. Вот русские в этом случае приравнены к индейцам. любое убийство русских, оно не играет никакой роли.

0: Для них это даже не статистика. Это всего лишь некое действие, которое, к сожалению, пока не дает нужного эффекта. Нужный эффект – это разгром России. Поэтому для Запада никаких моральных ограничений не существует, как я уже сказал. Они будут бить по школам, или, точнее, уже били по школам. И что? Мы видели пораженную школу в Старобильске. Они что, где-то как-то Запад выразил где-то хоть какую-то озабоченность? Нет. В этом случае у них одно объяснение. Россия сама во всем виновата. Соответственно, Украине дают больше оружия, развязывают руки, и никто вообще дальше ничем больше не озабачивается.
1: Что касается вот еще больше оружия дать Украине, то риторика там, судя по всему, становится все более жесткой. И даже те, кто еще недавно говорил о неких мирных переговорах или, по крайней мере, диалоге с Россией, с Москвой, они уже утверждают, что чем больше мы бьем по складам маркетплейс, тем это лучше для того, чтобы Россию как-то расшатать, что называется. Так вот, вопрос, Владислав Владиславович, несмотря на то, что там были какие-то проблемы с передачей технологий и ракет в том числе, видим, что вроде как эти проблемы сняты, сейчас поставок будет больше, правильно?
0: Ну, не совсем так. Проблема в том, заключается в том, что поставлять на данный момент есть мало что. Без США и без американских поставок в этом случае Украина останется фактически с минимумом вооружений. Просто потому, что все, что было у Запада, он уже отдал. Каких-то высокотехнологичных систем, которые, допустим, там были бы такого же класса, как столь любимые в Киеве «Патриот», у Европы просто нет. То, что они поставляют, это неплохие зенитно-ракетные комплексы, но они не способны перехватывать тот же самый гиперзвук. Да и, в общем, сверхзвук перехватывают с огромным трудом.
1: Ну, им сейчас баллистику надо, да, перехватывать, как мы понимаем?
0: Ну, соответственно, в этом случае для них сейчас главная задача – это где взять оружие для Украины. И, соответственно, опять же, дать оружие может только Америка. Поэтому все сейчас упираются в то, чтобы изменить позицию американцев. Хотя мы знаем, что американцы с теми же самыми защитными вооружениями, особенно противоракетными системами, тоже все очень плохо после долгой-долгой войны в заливе. Поэтому сегодня мы как бы присутствуем при той истории, когда надо любой ценой продолжать войну против России, потому что стратегии, принятые в декабре, а потом утвержденные в январе, так называемые как бы войны на истощение России с помощью вот этих глубинных ударов, огромное количество дронов, теперь присоединяются ракеты, она должна была дать эффект еще в июле. То есть уже в июле Россия должна была бы встать на колени. Мы тогда, помните, объявляли 40 дней, и Россия будет умолять. Сегодня ситуация заключается в том, что стратегия, как оказалось, не работает. Но другой стратегии просто нет. На самом деле, сегодня мы присутствуем при ситуации, когда наступает полный тупик с точки зрения вообще методов ведения войны с Россией. Все испробовано, кроме ядерного оружия.
2: Ну вот теперь-то какая риторика звучит? Теперь уже не помощь Украине, да? Теперь уже прямые военные действия против России. Уже Великобритания порадовалась, что ее ракеты успешно себя показали на территории России, да? Уже Ступ там заявляет о контингенте на Украине. То есть вполне открыто и откровенно они сами себя признают враждующей стороной.
0: Ну, вы понимаете, вообще они себя признают достаточно давно. Мы немножко
2: как-то... Нет, они теперь это заявляют громко. Они теперь этого не скрывают. Они не пытаются это камуфлировать риторикой.
0: Ну, понимаете, надо... чтобы социологии не было. Сама Европа не спешит влезать в войну. Она не спешит туда влезать, потому что отлично понимает, что в этой войне она, скорее всего, будет уничтожена. И в этом случае риторика предназначается больше для Киева. Для Киева, чтобы Киев себя чувствовал не брошенным, чтобы Киев, который сейчас истекает кровью и каждый день теряет огромные куски своей промышленности, своей логистики, понимал и держался, и ждал, что вот-вот кавалерия придет на помощь. Поэтому мы это слышим. Но я думаю, что они будут наращивать военную помощь, будут наращивать все, что они могут давать с точки зрения денег. Ну вот, но, по крайней мере, прямое участие с Россией, войны они точно не пойдут, потому что они слишком хорошо понимают, в каком состоянии сегодня находятся их армии.
1: Спасибо большое. Владислав Шурыгин, член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай», был с нами на связи.
2: Ну, а к нам присоединяется политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив. Михаил Ярославович, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
2: Ну, собственно, продолжая тему обстрела Луганской и Донецкой народных республик ракетами в том числе, да, вот какая новость последних часов. Италия и Франция, это по данным газеты «Репаблика», Италия и Франция отправят Украине 4 системы ПВО «Смарт-НГ», а кроме того, Италия и Франция разрешили Украине производить свои ракеты «Астер-30».
1: Тут вопрос-то, собственно, какой возникает, Михаил Ярославович? Вот от передачи вооружений к передаче технологий. Это как-то поможет? Как-то спасет, чем-то поможет? Вот так.
3: Ну, давайте так. В данном случае они так руководствуются, на самом деле, логикой дела, что должное будет, что будет, потому что сделали они ставку единственную для себя и уже свернуть не могут с этих рельс. А вот те комплексы ПВО, о которых вы говорите, это малые комплексы ПВО, против ракет они бессильны на самом деле. Может быть, будут какие-то проценты минимальной попытки, по крайней мере, перехвата наших реактивных ДПЛА, да, дальнобойных. Вот. Что до технологий производства, даже с учетом наличия всех технологий производства, и понятных технологий. Да. Во-первых, разместить производство на Западной Украине, где бы то ни было, в принципе, вообще на Украине, вообще невозможно. Да. Это большая история с подготовкой площадок, подземных сборочных, и все равно с вероятностью прилетов, например, как это было в Вишнем, где наша баллистика разрушила именно подземные производственные площадки и склады. Вот. Так что разведка наша дальняя работает, обнаружено будет все равно, поэтому большой вопрос, где они будут размещать эти производства, и их еще надо запустить. Например, история с тем же совместным производством Firepoint, производством топлива ракетного в Дании, вот перенесены сроки уже больше, чем на полгода сдвигаются. 27-й год на середину, а может быть на конец. А больше того, ну, можно сколько угодно передавать технологии, но это комплексная технология. И у каждого производителя элементов самых разных есть предельные возможности производства. Так что просто передать технологии это недостаточно. Украина не сможет изготовить большую часть элементов этих ракет, которые они могут передать. Точнее, технологии для ракет, которые они могут передать. Так что, в принципе, по большому счету, к тому моменту, когда они, может быть, даже отдаленно приблизиться к какому-то производству, я не говорю даже про серийное производство, для них уже все будет закончено, на самом деле. Даже с теми же изделиями F5, да, фейерпойнтовскими, которые являются отчасти развитием советских технологий, южмашевских, отчасти это история все-таки британо-эмиратская, как предполагалось, и более поздние, там, F7 и F10, да, ракеты фейерпойнтовские, которые только но в виде прототипа существуют, не серийные. Это все история, которая не масштабирована, на самом деле. Даже с этими ракетами «Фламинго», которые вот они вели F5, да, вели до каких-то малых серий, а мы сейчас говорим именно про малые серии. Но это ведь история тоже больше, чем в полтора года. И это по сути дела, как и это же F7 и F9, это тоже развитие советских технологий, только поэтому за несколько лет при участии западных инженеров, западного ВПК, получилось довести до малых серий ракету «Фламинго». Объемы их очень ограничены. Даже если Украина сможет прийти к каким-то, повторюсь, малым сериям этих западных изделий, но эта история не через полгода и даже не через год. По-видимому, непонятно еще, где это производить, непонятно, как в своих производственных очередях будут искать производитель элементов, а Украина не сможет, повторюсь, большую часть элементов для них производить, место для дополнительных объемов под Украину. То есть это тоже история на годы. Повторюсь, никак это не поможет, и к тому моменту, когда они гипотетически приблизятся, повторюсь, к каким-то серийным производствам, для них будет все закончено.
1: Угу. Михаил Ярославович, нам сейчас нужно небольшую техническую паузу сделать. Вы не отключайтесь, пожалуйста, у нас еще есть несколько вопросов. Что хочется здесь отметить, что вот в контексте того, что европейцы пишут о том, что танки, которые они поставили, там стоят в кустах и ржавеют, потому что их невозможно из-за русских дронов использовать. Да. Хочется сказать, что вот эти эти технологии, это как бы следующий этап. Все, что могли из оружия имеющегося, передали. Сейчас передают технологии, но чтобы эти технологии заработали, есть множество «но», о которых мы только что с Михаилом Павливым, политическим экспертом и политтехнологом, начали говорить. Продолжим через несколько секунд.
4: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
5: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
6: Обратный отсчет!
5: Еще трогательнее.
7: Мы летим на Луну!
8: И найдем моего папу!
5: Еще пушистее.
9: Никогда не видел столько лунтиков.
5: Новое большое путешествие.
10: Сынок, я здесь!
8: Папа!
5: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа. Категория 0+.
11: Наше время.
2: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников с вами. Я вот зачитаю слова главы ДНР Дениса Пушилина. Сегодня центр Донецка в разгар дня. Подвергся атаке украинских вооруженных формирований. Зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города. В результате обстрелов ранений различной степени тяжести получили 3 человека, в том числе ребенок, уточняет Денис Пушилин. Данные по погибшим и раненым уточняются. Это очередное военное преступление киевского режима, который вновь и вновь показывает свою террористическую сущность — стрелять по мирным кварталам в часы пик.
1: Мы же продолжаем разговор с политическим экспертом, политтехнологом Михаилом Павливым, с нами на связи. Михаил Ярославович, мы еще хотели одну тему из внутренней политики Украины, что называется, обсудить. Тут вот экс-министр обороны Украины Михаил Федоров интервью европейцам дал, да, Рейтерсу, и сказал буквально, что Россия выигрывает у Киева. Ну или, вернее, он сказал, Украина медленно проигрывает в конфликте с Россией, и вроде как у Киева есть лишь несколько месяцев для того, чтобы исправиться свое положение. Мы с вами следим пристально за вот этой внутриполитической интригой. В прошлый раз ее очень подробно с вами разбирали. Ну, вроде как Федоров, с одной стороны, продвинулся дальше, в смысле, полетел в Соединенные Штаты Америки, а с другой стороны, его вызвали на антикоррупционный комитет в Киев, в общем. Расскажите, пожалуйста, как дальше будет развиваться эта история, и что это за признание вдруг неожиданное для европейских СМИ?
3: Ну, понятное дело, что ведется комплексная работа по созданию и разворачиванию образа Федорова, да, добавляет теперь, кроме образа реформатора, антикоррупционера, еще и того, кто якобы режет правду матку. А он много делает подобного рода сейчас в последнее время. Заявление последний месяц. А конкретно что до этих, здесь ведь важна не первая фраза, якобы о его признании факта, да, говорится на земле о том, что Украина медленно проигрывает. Так-то можно и посчитать, что и Залужный говорил, что какое там уж НАТО для Украины, не будет никакого НАТО. Важнее другое, что они говорят потом. И в данном конкретном случае Федоров говорит что? Что у нас есть, то есть у них есть, мол, буквально пару месяцев. А это уже на самом деле история технологическая, политтехнологическая, задается коридор для актуализации этой самой борьбы. То есть не просто нужны выборы, не просто нужны какие-то шаги и включения, вероятно, как будет требоваться Федорова снова в процесс управления государственной машиной. Нет, это какие-то радикальные решения на технологическом уровне должны быть. Больше того, он же ведь под сурдинку своего визита в США, который на самом деле все равно является смотринами, будем говорить прямо, рассказывает про то, что он как раз за этими какими-то технологическими решениями поехал. В этом смысле очень смешно антикриз Банкова устраивает, когда вручает героя Украины Илону Маску. да, как бы тоже, мы тоже, мол, не лыком шиты, не только Федоров технологиями заниматься, мы это тоже с Маском дружим.
2: Ага, это очень... после того, как Маск сказал, что не разрешаю Старлинку работать на территории России.
3: Да, не гусей, да, получается такая вот история. А, и, соответственно, слушайте, это просто выстраивание тайминга этих самых протестов, тайминга для Зеленского. Потому что он делает сначала отсечку. 18 число, Рада выходит из отпуска, и надо вот точка бифуркации, раздвоение сценариев. Теперь он дает новый горизонт, пару месяцев. Это где-то сравни тому, что Зеленский говорил в начале лета, потому что окно якобы возможностей для мира есть до ноября, привязывая к выборам Конгресса. Теперь он, правда, всю эту историю перенес на G20, а потом начало президентской кампании до лета 2027 года. То есть смысл в том, что в технологическом формате это просто задается время, когда якобы оппоненты или союзники, соратники должны предпринять некие шаги и действия. Вот и все, это технология.
2: А еще, Михаил Ярославович, у меня такое, знаете, ощущение возникает схожести этой риторики с риторикой Дональда Трампа. Вот если бы я был президентом у вас, то вот этого бы не было. Да, и вот если бы Федоров вот сейчас вот возглавил бы ВСУ, то сразу бы случилось все хорошо. А вот, слушайте, вот раз не он, значит, все плохо.
3: Давно говорю достаточно о том, что Трамп стал, наверное, олицетворением новой эпохи в политике. Эпоха это, я ее называю так, эпохой шоуменов, да, и шоу-политики как таковой. Это перестало быть в классическом понимании, да, политикой.
2: Ну да.
3: Реальная политика, как об этом говорил Бисмарк. Абсолютно разделение произошло, вот, что называется, подковерщиной и публичной компанией. И Федоров в этом смысле не открывает Америки и не изобретает велосипед. Действительно, есть сходство. Но этого требует вот среда, где все происходит. Сейчас новости живут сутки, двое, трое. То есть начни повторять вот эту максимум, что если не я, то будет совсем плохо, а если я, то будет хорошо. Ну, как бы ты, по крайней мере, с этим очень простым месседжем будешь восприниматься своей группой поддержки. И оппонентам будешь понятен. То есть это, на самом деле, условия работы в современном информационном
2: обществе.
3: Сложные смыслы не заходят.
2: Понятно, Михаил поняли, спасибо.
1: Спасибо вам большое. Политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив был с нами на связи.
11: Наше время.
2: Ну и к другим новостям, ну тоже, в общем, о силе нашего русского оружия. До конца этого года должны завершиться государственные испытания тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». После этого корабль должен вернуться в боевой состав ВМФ. Такая вот информация появилась в руках у наших коллег.
1: В результате глубокой модернизации корабль получил новые ударные возможности. Универсальные пусковые установки, рассчитанные на залп до 80 ракет. Эксперты отмечают, что существенно расширился и круг задач крейсера. Теперь он сможет не только бороться с морскими целями, но и наносить удары по объектам на берегу. Обсудим это с экспертом по военно-морскому флоту, историком флота Дмитрием Жаворонком. С нами на связи Дмитрий Владиславович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий Владиславович.
6: Добрый вечер.
2: Вот как говорят наши коллеги-журналисты, они покопались в истории адмирала Нахимова, говорят, что практически всю свою жизнь он находится в состоянии ремонта. Это правда?
6: Ну, не совсем.
2: Так.
6: Опять же, в состоянии ремонта, либо на пути к утилизации, находился в 90-х годах после развала Союза практически весь русский океанский флот. И то, что дошло до наших дней, если говорить о, собственно, советских крейсерах, авианесущий крейсер «Кузнецов», судьба которого под вопросом, да, и модернизация которого, ну, ремонт с частичной модернизацией откладывается и еще раз откладывается. Потом это «Петр Великий», корабль последний из «Орланов», однотипный с «Нахимовым», но более свежий, более новый. Ему, кстати, тоже сейчас нужна модернизация. Собственно, «Нахимов». Ну и три крейсера проекта 1164, самый старый из которых «Москва» погиб в Черном море в 1922 году. Вот, собственно, все, что нам осталось от крейсеров русского ракетно-ядерного флота советского периода. Поэтому то, что мы вообще эти корабли смогли сохранить, это большая заслуга тех, кто это сделал, и преступление тех, кто не сохранил остальные.
1: Дмитрий Владиславович, здесь, конечно, нас больше интересуют новые возможности атомного крейсера, потому что мы знаем по конфликту украинскому, что, в общем, и война на море, она тоже очень сильно изменилась. Так вот, в данном случае как-то это учитывалось при модернизации, исходя из того, что мы и вы, наверное, более глубоко, чем мы, естественно, знаете?
6: А вот здесь очень интересный вопрос. Почему? Потому что Нахимова вывели из боевого состава флота в конце 90-х, и на модернизацию он фактически зашел в 2010-х годах. СВО у нас идет там 4 с лишком года. Соответственно, насколько было переработано ТТЗ на проект модернизации атомного ракетного крейсера 1144 до уровня 1144М2, мы не знаем, эта информация закрытая. Я думаю, определенные вещи конструкторы Северного ПКБ, которая разработала эту потрясающую серию кораблей, да, их называли самыми мощными в мире, но так или иначе определенные изменения, я уверен, были и в плане противодронной войны, и борьбы с различными безэкипажными катерами и так далее, и так далее. Но что следует помнить, и это вопрос дискуссионный для флотской общественности, для конструкторов, для корабелов, для военных моряков. Эти корабли, эти крейсеры начали разрабатываться в 60-х годах прошлого века. То есть это очень большая удаленность по времени, очень большая концептуальная удаленность. И здесь, конечно, можно часами и сутками разговаривать про то, устарели большие корабли или нет. Но вот поглядим на Иран, который, в общем-то, по своим военным возможностям, ну, как минимум, не уступает украинской армии, да, украинским военным преступникам, которые получают там изо всех стран НАТО вооружение, военную технику и прочее. Так вот, Иран не смог ни одного большого американского корабля в ходе вот этого вялотекущего военно-дипломатического конфликта уничтожить. То есть американцы с их большими кораблями умеют бороться с безэкипажными катерами, с беспилотниками иранскими. Поэтому большие корабли хранить рано. И поэтому, лично я считаю, завершение модернизации, такой долгой, по-моему, это самая долгая модернизация в нашем флоте, оправданный.
1: А можно еще такой уточняющий вопрос? Вот понятное дело, что мы не знаем детали о том, как вот конкретно Нахимова защитят от там, удара с воздуха или там, от безэкипажных катеров, но так или иначе, есть ведь технологии, которые позволяют защититься от этого. Мы просто в силу, ну скажем так, специфики украинского конфликта больше знаем, как от дронов защищают там, машины, танки, что-то такое наземное. А как это делают на военных кораблях? Тоже есть какие-то, наверное, да, технологии, которые позволяют это сделать, о которых мы можем поговорить, которые не являются уже секретными, что называется.
6: Ну, смотрите, как ветеран СВО, я вам скажу, единственный способ защититься от вражеских дронов – капитуляция врага. Возвращение побережья Русского Черного моря, русских городов Николаев, Одесса с прилегающими регионами и так далее. Вот это лучший способ времен дедушки Суворова Александра Васильевича.
2: Это понятно,
6: но есть же еще и противодронной защиты боевых надводных кораблей и подводных лодок.
2: Но есть же и прикладные задачи, которые нужно решать прямо сейчас.
6: Мы вступаем в удивительную эпоху господства безэкипажности, безэкипажных технических средств на море, морских робототехнических комплексов. Это не означает смерть крупных боевых надводных кораблей и крупных подводных лодок, там, например, атомных крейсеров, вот таких крейсеров, подобных Нахимову. Это означает необходимость создания высокоэшелонированной, возможно, комбинированные системы противовоздушной обороны, да, включающие зенитные ракетные комплексы, корабли, береговую инфраструктуру, морскую авиацию, спутниковую группировку и огромное количество беспилотников, подводных, надводных, летающих, каких угодно. Возможно, двух-трех средних, то есть те, которые могут и под водой, и на воде находиться, да, работать в акваториях. Ну, то есть это некая сетицентрическая система, и внедрять ее на самом деле надо было вчера. Определенные предложения нашими конструкторами, они вносились еще в нулевых, и по безэкипажным катерам и так далее. То есть пример Соединенных Штатов, которые не потеряли ни одного крупного боевого надводного корабля в ходе уже довольно длительного конфликта с Ираном, показывает нам, что это все возможно. Защищать корабли можно. Что для этого требуется? Вот сетицентрическая система, то есть отдельное средство, там, хоть С-400, хоть самый совершенный, замечательный панцирь в морском исполнении, да, будучи перегруженной, система ПВО не вывезет никакая. Есть пример корабля, который был даже больше Нахимова.
1: 30 секунд у нас.
6: Это японский крейсер «Ямато», которого, ну, противовоздушную оборону которого американцы просто перегрузили сотнями самолетов. И шикарнейший, красивый, мощнейший корабль просто погиб. Поэтому без грамотной системы, без грамотного применения любой корабль – это большая цель. И нам следует об этом помнить.
1: Дмитрий Владиславович, спасибо вам большое за предметные разговоры. Эксперт по ВМФ, историк флота Дмитрий Жаворонков был с нами на связи.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Ну, теперь к совсем другим новостям переходим. Росфинмониторинг при запросе платежной информации по денежным переводам через СПБ, ну, универсальный платежный код, ну, точнее, это называется в народе QR-код, да, и карты МИР не будет блокировать счета, успокоили в ведомстве. Это они продолжают свое сообщение о том, что теперь все денежные транзакции с сентября этого года, будь то через СПБ или через вот тот самый QR-код или через карту МИР, все будут отслеживаться Росфинмониторингом.
1: Попытаемся разобраться в том, как это будет работать, для чего это сделано. Ну и, собственно говоря, при чем здесь блокировка счета? Ну, видимо, кто-то стал опасаться этого, поэтому уточнения такие возникли. С нами на связи финансовый эксперт, аналитик Полина Бережестовская. Полина, здравствуйте.
12: Людмила и Даниил, здравствуйте. Очень рада с вами поговорить об этой теме.
2: Да, Полин, ну давайте прямо вот сначала начнем так, чтобы поняли люди, которые вообще ничего не понимают в транзакциях, в банковских операциях, в том вообще отслеживается или не отслеживается QR-код. Там вот для таких людей давайте объясним, что это за новшество такое, что означает Росфинмониторинг будет теперь отслеживать все.
12: Давайте разберемся, потому что может казаться, что это очень страшно для обычных людей, поэтому я здесь как раз для того, чтобы разъяснить. Но вообще речь идет о новом федеральном законе, который наш президент подписал в декабре 2025 года, и он вступит в силу с 1 сентября, то есть совсем скоро, 1 сентября 2026 года, он вступит в силу. Суть в том, что теперь Росфинмониторинг получает право напрямую получать от национальной системы платежных карт информацию об операциях. То есть ранее Росфинмониторинг запрашивал эту информацию у банков, а теперь он будет это делать, ну так скажем, обходя банки, то есть напрямую в национальной системе платежных карт. А там как раз хранится вся информация о том, как мы переводим там, через систему МИР, через СБП, через QR-коды. То есть, соответственно, вот таким образом для Росфинмониторинга, для этой организации упрощается работа для того, чтобы они могли нас с вами защитить от отмывания денежных средств и противодействия терроризму.
1: Полина, я не могу понять, но вот неужели там террористы или те, кто отмывают деньги, они пользуются СБП, QR-кодом, и, ну, картой МИР могут пользоваться. Но раньше они же тоже, наверное, были под надзором, ну, тогда со стороны банков. Сейчас, понимаем, этот надзор перешел к Росфинмониторингу. Ну, он, вернее, и был, просто канал информации другой.
12: Да, ну смотрите, я думаю, что здесь вообще, ну вот с точки зрения преступности, да, можно же использовать вообще все, что угодно. Здесь вот именно Росфинмониторинг действует в рамках защиты обычных граждан. Ну и в основном для того, чтобы не было мошеннических схем с, например, картами, когда, ну вот я думаю, что вы знаете про дропперов, которые там перекидывают деньги с одной карты на другую, да, с одного счета на другой. Соответственно, вот для того, чтобы раньше Росфинмониторинг мог узнать эту информацию, а не запрашивать ее в банках, делается вот такая система. Я думаю, что это только к лучшему.
1: То есть, получается, здесь в том числе и на мелкие суммы, ну, более мелкие, скажем, да, там, чем нужны мошенникам, тоже идет расчет. А в таком случае вот хочется поинтересоваться, а действительно может возникать риск блокировки счета, раз речь идет о мошенниках. И естественно, что добросовестные люди, в общем, тоже несколько заволновались. И если ты там, условно говоря, ежемесячно переводишь родителям, ну, там, 50 тысяч рублей в добавку к пенсии, условно говоря, не закроют ли тебе счет?
12: Ну, вот здесь нужно каждому человеку, кто сейчас слушает, на себя примерить вообще. Потому что если это сильно выбивается из обычных операций, то есть если вы раньше никогда там родителям не переводили такие суммы, а сейчас вдруг начали, и это разные суммы, которые каждый месяц вообще сильно отличаются, это может вызывать вопросы. Но если вы до там, этого момента, до вступления закона в силу, уже так делали, и, ну, как бы это не выбивается из ваших общих доходов, да, это не сверх какие-то доходы, которые из непонятных источников перешли, и вы их перекидываете, тогда бояться нечего.
2: Ну, хорошо, а вот если такая ситуация, например, человек работал на одной работе, на какой-то там был трудоустроен, получал регулярно свою зарплату, и вдруг он решил, нет, я хочу все-таки своим бизнесом заниматься, и открыл, стал, например, для начала самозанятым, и начал получать какие-то средства, да, которые вот, ну, они нерегулярные, потому что, ну, самозанятые они редко получают как зарплату. Наоборот, самозанятых так отличают от несамозанятых, когда они получают нерегулярно доходы, да. И, соответственно, эти деньги начинает тратить по-другому, не так, как он тратил раньше. Или, например, человек становится ИП. Ну, ИП тоже просто так не открывают, да, это значит, что доход больше 2 миллионов 400 тысяч в год, соответственно, вот увеличение дохода и увеличение трат соответственно происходит.
1: Ну, и точно-то, наверное, карточкой не пользуются обычно.
2: Почему? Очень тоже даже пользуются, конечно, со счета ИП переводится на обычную карту, и дальше там или снимают наличные, или там тратят как-то, что-то происходит такое. Тоже меняется как бы финансовое поведение.
12: Да, меняется, но смотрите, если же человек самозанятый, он отчитывается за каждый приход средств, если конечно, это доход, который пришел, так что здесь просто подтверждение операций. Если же, ну, у нас же с вами работает уже несколько законов для того, чтобы отслеживать вот таким образом, ну, незаконные передвижения денежных средств, доходы, да, за которые человек не отчитывается, соответственно, ну, вообще могут быть блокировки, но если это блокировка даже случилась, она не обязательно вот по этому новому закону, который будет работать с 1 сентября. Это может быть другой закон, ну, например, по 115 УФЗ, где изначально могут человеку заблокировать счет условно на день или два для того, чтобы просто убедиться, что человек реально переводит с знанием, зачем он это делает, и это, там, например, не мошенничество. Так что здесь бояться не нужно. Ну и индивидуальным предпринимателям тоже, потому что, ну, у индивидуального предпринимателя же вообще все переводы идут по актам, но только если он сам себе переводит, есть лимиты от банков. Здесь уже не будут как-то ограничивать, когда ты сам себе переводишь, но это уже очень странно, если банк будет и такие операции блокировать. Я думаю, сами индивидуальные предприниматели откажутся от такого банка, который будет блокировать переводы самому себе.
2: Ну, в общем, да.
1: То есть, получается, у нас сейчас, если говорить грубо, то если ты предприниматель, самозанятый или обычное физическое лицо, как большинство из наших радиослушателей, я думаю, то никаких изменений, в общем, в этих новшествах мы не заметим, которые сейчас передают полномочия Росфинмониторингу, так?
12: Но если человек не действует как-то противозаконно, то не увидим, потому что это действие для того, чтобы ведомство могло оперативнее замечать разные подозрительные цепочки, но не более того.
1: Вообще на вот противодействие мошенникам же сейчас огромные силы брошены. Правильно я понимаю, банковская среда тоже очень быстро меняется?
12: Да, конечно, потому что даже сейчас, вот если мы посмотрим по банковским, ну, различным отделениям, очень много задач у банковских работников в том, чтобы работать вот с мошенничеством. То есть, ну, я думаю, что вы тоже видите новости о том, что многие отделения банков закрываются, потому что многое перешло на удаленную работу, да, и клиенты больше удаленно сейчас работают. Но при этом с мошенничеством очень много разных схем, которые появляются, по-моему, каждый день. Соответственно, конечно, банки с этой проблемой тоже борются сильно.
1: Ну и сейчас ведь ответственность банков введена за то, если они не предотвращают какую-то мошенническую операцию, так ведь?
12: Да, поэтому, ну вот, я думаю, что такая система, которая внедрится со следующего месяца, это тоже дополнительная защита для обычных граждан.
2: Ну, то есть у граждан предлагается не переживать, наоборот, таким образом государство защищает их, в том числе и от мошенников, верно?
12: Конечно, да.
1: Условно говоря, если вам заблокировали счет, не случайно, а по какой-то причине, да?
2: То это ради вас.
1: Ну да, но вы законопослушный гражданин, то, возможно, в этот момент где-то какой-то дропер не получил средств, и мошенник был вычислен, арестован и предан Фемиде. Полин, спасибо вам большое за то, что все очень подробно объяснили. Финансовый эксперт, аналитик Полина Брижестовская была с нами на связи. Рассказывали мы о том, что Росфинмониторинг при запросе платежной информации по денежным переводам через СБП, универсальный платежный код и карты МИР, не будет блокировать наши счета.

0: Правила въезда, ответственность работодателей, поддержка фермеров и доступные продукты, миграционная политика и продовольственная безопасность – две темы, которые напрямую связаны с повседневной жизнью страны. Свое видение в нашем эфире представят новые люди и «Единая Россия». Не пропустите предвыборные дебаты 27 августа в 14 часов.
1: В центре внимания специальная военная операция.
2: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Реклама.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: МЧС России напоминает.
11: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
1: Реклама.
0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Антон Алиханов сообщил президенту, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Писаревка в Сумской области перешла под контроль вооруженных сил России, и динамика на фронте четко показывает, что Украина проигрывает в конфликте. Далее подробнее. 3 человека, в том числе ребенок, получили ранения различной степени тяжести в результате атак ВСУ на Донецк, сообщил глава республики Денис Пушилин. Разрывы вражеских снарядов произошли в густонаселенной части города. Он добавил, что данные по погибшим и раненым уточняются. Также ВСУ сегодня ударили БПЛА по рейсам автобусу в Лисичанске в ЛНР. В результате атаки погибли 9 человек, еще 5 получили ранения. В связи с очередной атакой украинских боевиков по автобусу возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Владимир Путин во время встречи с главой Минпромторга Антоном Алехановым поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для высокоскоростной магистрали. Алеханов рассказал президенту, что все идет активно, и сейчас работа ведется над самыми ответственными деталями, двигателями и комплектующими.
4: Это фонд развития промышленности, они уже профинансировали больше 2200 проектов почти на сумму 850 миллиардов рублей, в том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали, ну и целый ряд.
13: Как там, кстати, работали?
4: Очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями, это двигатели, различные комплектующие. Пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию, и в 2028-м приступить уже к серийной поставке.
13: То есть это по плану идет работа?
4: Да, здесь все по плану, в части промышленности.
12: Ранее сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Ашарам. Сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений. Выражена готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях, говорится в сообщении. При обмене мнениями о ситуации вокруг Сирии Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны, создание там условий для долгосрочной нормализации и постконфликтного восстановления. С обеих сторон отмечено важное значение подписанного 9 августа меморандума о взаимопонимании, о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус, информирует пресс-служба Кремля. Писаревка в Сумской области перешла под контроль вооруженных сил России, сообщает Министерство обороны. Селом овладели подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север». Как заявили ведомстве, в данном населенном пункте располагались расчеты ПВО, артиллерии, пункт управления БПЛА украинской армии. Подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, сообщили в Министерстве обороны. Также в течение суток, по данным ведомства, российские военные группировки «Восток» взяли под контроль поселок Ниженка в Запорожской области, что позволило расширить плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении. Российские группировки «Центра», «Запад» и «Юг» за сутки продолжили продвижение в глубину украинской обороны. Помимо этого, военное ведомство информирует, что оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Динамика на фронте четко показывает, что Украина проигрывает в конфликте, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим разрушается изнутри и теряет свою устойчивость.
14: То, что Украина проигрывает конфликт, это однозначно. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует. Это первое. То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и тоже очевидно. Политическая, я бы сказал так, квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, они делают большую ошибку.
12: Также Дмитрий Песков сегодня вечером сообщил, что Владимир Путин поздравил президента Абхазии с днем признания независимости республики. Злоумышленники стали распространять в якобы патриотических телеграм-каналах и на сайтах ложную информацию о выборах, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК. Глава Центра избиркома призвала россиян перепроверять информацию о выборах, прежде чем ей поверить и ее распространить. В единый день голосования 20 сентября запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы 9-го созыва важнейшим внутриполитическим событием страны. По меньшей мере 4 гражданина России находятся в зоне наводнения в Непале. С ними утрачена связь, сообщил ТАСС советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев. По всему пострадавшему району ведутся поисково-спасательные работы. Погодные условия и перебой со связью затрудняют их проведение, добавил он. Наводнение произошло в северных районах Непала в среду утром. По предварительным данным, волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая примерно в 20 километрах к северо-востоку от пограничного перехода. Согласно последним данным, поисковики обнаружили тела 95 погибших. Ранее сообщалось, что в зоне наводнения пропавшими без вести числится не менее 384 путешественников, в том числе 291 иностранный гражданин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
15: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров в Омске на Кубке Блинова. Сибирь победила «Авангард» 5-2, «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика» 4-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана «Металлурка» обыграл «Трактор» 3-1. И с таким же счетом «Аллада» была сильнее «Амура». Продолжаем о хоккее. Нападающий клуба НХЛ Tampa Bay Lightning Никита Кучеров стал обладателем Харламов Трофи, который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования вторым стал Александр Радулов, Александр Овечкин третий. Отмечу, что 33-летний Кучеров ранее уже становился обладателем Харламов Трофи в 2019 году. Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал планы клуба до конца летнего трансферного окна. До его закрытия 10 сентября очень много времени. Будем работать точечно. Точно не ждите массовых изменений, этого не будет. Команда готова бороться за чемпионство, отметил Некрасов в интервью РБ Спорт. Шотландский «Селтик» заинтересован в трансфере голкипера «Зенита» Дениса Адамова, сообщает инсайдер Иван Карпов. 28-летний вратарь также хотел бы попробовать себя в Европе, однако отмечается, что сделка может осложниться из-за политических рисков при подписании россиянина для шотландского клуба. Баскетбол. Казанский «Уникс» анонсировал тренерский штаб на предстоящий сезон Единой лиги ВТБ. Под руководством главного тренера Милана Каракаша в новом сезоне будут работать его ассистенты Стипе Кулиш, Артур Бегеев и Костас Каймакоглу. И пока это все новости спорта.
12: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 22, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 21, в Челябинске небольшой дождь, плюс 19, в Рязани пасмурно, плюс 18, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 32, в Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 25, в Нальчике небольшой дождь, плюс 21, в Донецке пасмурно, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 10, днем плюс 18. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 20 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске губернатор Андрей Клычков объявил о премировании всех педработников в регионе. В Амценске у предпринимателя изъяли более 600 пачек сигарет. Область приняла масштабные соревнования по мотокроссу. Далее подробности. Губернатор Андрей Клычков объявил о премировании всех педработников региона к 1 сентября, сообщили в правительстве области. Решение коснется не только учителей школ, но и воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и техникумов. Всего в области трудится более 12 тысяч педагогов. Глава региона подчеркнул, что с 1 января планируется переход на новую систему оплаты труда. Однако, несмотря на сложную финансовую ситуацию, было принято решение поощрить всех педагогов уже сейчас. Он отметил, что это необходимо для выполнения задач, возложенных на учителей, и поддержания высокого статуса педагогической профессии. В Орле подходит к концу капитальный ремонт улицы Машиностроительной, сообщили в мэрии. Основные работы выполнены, сейчас идет процедура приемки. После первой комиссия выявила замечания, которые подрядчик уже устранил. В ближайшее время качество работ проверят повторно. Затем объект сможет пройти уже окончательную приемку. Обновленная улица станет комфортнее и безопаснее для автомобилистов и пешеходов. В Амценске у предпринимателей изъяли 675 пачек сигарет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ходе внеплановой проверки установлено, что предприниматель хранил сигареты без обязательной маркировки средствами идентификации. На изделие наложили арест. Мировой суд назначил предпринимателю штраф в размере 150 тысяч рублей. Работа по контролю за товарами, подлежащими обязательной идентификации, продолжается. Сотрудники отдела госавтоинспекции УМВД по Орлу провели профилактическое мероприятие «Автобус». Подробнее о нем расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
2: В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта сотрудники отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Орлу провели профилактическое мероприятие «Автобус». Госавтоинспекторы побеседовали с водителями транспорта, задействованного в регулярных пассажирских перевозках. Им напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, соблюдения режима труда и отдыха, а также о повышенной ответственности за жизнь и здоровье пассажиров. Особое внимание полицейские уделили недопустимости управления транспортным средством в утомленном или болезненном состоянии, соблюдению скоростного режима, правил маневрирования и проезда перекрестков. Кроме этого, сотрудники госавтоинспекции вручили водителям для размещения в салонах автобусов тематические памятки «Правила безопасности для пассажиров маршрутного транспорта». В них содержится информация о правилах безопасного поведения при ожидании транспорта, посадке и высадке, а также о том, как правильно вести себя во время движения и в случае возникновения нештатной ситуации.
1: Госавтоинспекция «Орла» напоминает, безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника движения. 29 августа с полудня до 20 часов в Бунинской библиотеке пройдет «Ночь кино». Мероприятие приурочено ко Дню российского кино, состоится уже в 11-й раз. Орловцы и гости города смогут бесплатно посмотреть 4 отечественных фильма. На большом экране покажут «Буратино», военную драму «Малыш», «Ангелов Ладоги» и «Чебурашку-2». Акция организована при поддержке Министерства культуры и Министерства иностранных дел. Операторы «Роскино» и «Фонд кино». Категория 16+. ФКУ «Упордор Москва-Харьков» информирует, в связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 «Орел-Тамбов» в Свердловском районе для всех видов транспорта

0: Радио России «Орел». Спорт.
1: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловская область приняла масштабные соревнования по мотокроссу. В Сосковском районе состоялись заезды в рамках чемпионата и первенства России. Кубка России среди женщин, а также Кубка губернатора Орловской области. За медали боролись порядка 300 спортсменов из 40 регионов. В рамках первенства России за Орловскую область выступили Всеволод Коновалов и Иван Лукьянченков. Футбольный клуб «Орел» потерпел очередное поражение во второй лиге. В минувшие выходные наша команда принимала на своем поле «Рязань». Игра закончилась со счетом 0-2. Следующую игру наши футболисты проведут на выезде. 30 августа они сразятся против футбольного клуба «Волна». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью 11, днем 20 градусов тепла. Ветер в основном отсутствует, скорость максимум 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 753-754 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: В магазинах пища есть, а народ не хочет есть. Привередливый народ. И лекарства он не пьет. Как такое может быть? Может, нечем заплатить?
5: За КПРФ, за Ивана Дымковича.
4: Детей войны позабыла отчизна, а горе хлебнули они сполна. Хотя бы сейчас, на исходе жизни, должна поддержать их родная страна.
5: За КПРФ, за Ивана Дымковича.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
7: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
8: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
9: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
10: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
11: Из фондов радио. Рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Танька». Исполняют Зинаида Бокарева и Виктор Хохряков.

0: Таньке стало холодно, и она проснулась. Высвободив руку из попонки, в которую она неловко закутала руку ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую голову печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь. Мать шурша протаскивала из сенец охапку соломы.
1: «Холодно, тетка?» — спросил странник, лежа на коннике.
2: «Нет, — ответила Марья, — туман, а собаки валяются. Беспременно к метели!» Она искала спичек, гремела ухватами.
1: Странник спустил ноги с коника, обувался. В окна брезжил синеватый холодный свет утра. Под лавкой шипел и крякал проснувшись хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто крякнул, что странник засмеялся и сказал: «Сиротка! Корову-то прогусарили?»
0: «Продали».
1: «И лошади нету?»
0: «Продали». Танька раскрыла глаза. Продажа лошади особенно врезалась ей в память. Когда еще картохи копали, в сухой ветреный день мать на поле полудновала, плакала и говорила, что ей кусок в горло не идет. И Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк. Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали анчихристы. Оба они были похожи друг на друга. Черны, засалены, подпоясаны по кострицам. За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в руке. Что-то громко кричал, и, немного погодя, вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону. За ним бежал отец. И Танька думала, что погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька. Потом черный опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору. И отец уже больше не погнался.
1: Анчихристы, лошадники-мещане, были и правда свирепы на вид. Особенно последний, Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками. «Ну, — кричал один, — смотри сюда, получай с Богом деньги!» «Не мои они, побереги, полцены брать не приходится», — уклончиво отвечал Корней.
3: «Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобыленки более годов, чем нам с тобой? Ты молись Богу!»
1: «Что зря толковать», — возражал Корней. «Тут ты и пришел, Талдыкин. Здоровый толстый мещанин с физиономией мопса. Блестящие злые черные глаза, форма носа, скулы — все напоминало в нем эту собачью породу. «Что за шум, а драки нету?» — сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздуваний ноздрей. Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: «Поскорей еще, ехать время, я на выгоне дожду», и пошел к воротам.
4: Корней нерешительно окрикнул: «Что ж, не глянул лошадь-то?»
1: Талдыкин остановился. Долгого взгляда не стоит.
3: Да ты поди побалакаем.
1: Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза. Ну?
3: Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел. Плоха? Спросил Корней.
1: Талдыкин хмыкнул. Долголетняя?
3: Лошадь не старая.
1: Так, значит, первая голова на плечах.
3: Корней смутился. Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливой скороговоркой спросил. Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?
1: Ну, ты нам сойдет. Получай 11 желтеньких.
3: И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оборть.
1: Молись Богу, да полбутылочки ставь.
3: Что ты? Что ты? Обиделся Корней. Ты без креста, дядя.
1: Что? Воскликнул Талдыкин грозно. Обобурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается. Бери, говорят тебе.
3: Да какие же это деньги?
1: Такие, каких у тебя нету.
3: Нет, нет, уж лучше не надо.
1: Но через некоторое число 7 отдашь, с удовольствием отдашь, верь совести.
3: Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу. Потом попробовали лошадь на выгоне. И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал таки.
0: Когда же пришел октябрь, и в посиневшем воздухе замелькали, повалили белые хлопья, занося выгон, лозины и заваленку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать. Бывало, с началом зимы для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он тулькает, а с другой стороны, от грозных окриков матери. «Ты куда? Чичер, холод, ананакся, с мальчишками на пруд? Сейчас же лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок». Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть, пахнущего клетью, круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек. На просьбы об этом отвечала: «Иди, я тебя одену. Ступай на пруд, деточка». В избе стоял распаренный густой воздух. На столе горела лампочка без стекла. А копоть темным дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки. Мать чинила рубахи или вязала варежки. Наклоненное лицо ее было в это время кротко и ласково. Тихим голосом пела она старинные песни, которые слыхала еще в девичестве. И Таньке часто хотелось от них

в темной избе, завешанной снежными вьюгами, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевою дорогою с звонкими песнями. А за ржами опускало солнце, и золотою пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск. Песней говорила она дочь,

0: надолго сменяется деревенским горем и заботою. Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съёрзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на конник к столу. Тут она, как зверек, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку. После ужина она с тугим животом также быстро перебегала на печь, дралась из-за места с Васькой, и когда в темное оконце смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шепот матери. Угодники Божии, святителю Миколы милостивый, стол похоронения людей, Матушка Пресвятая Пятница, молите Бога за нас. Христ в головах, Христ у ногах, Христ от лукавого. Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего, и грозила глаза выколоть, слепым в сумку отдать, если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила хоть капустки, а спокойный насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать. Вот домовой-то, все спи да спи, дай бате дождать. Батя ушел еще с Казанской, был дома только раз. Говорил, что везде беда, полушубков не шьют, больше помирают. И он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже вот такой-то кусок соленого судака бать принес в тряпочке. На кстинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребят, спрятал. Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали.
1: Странник обулся, умылся, помолился Богу. Широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в пояснице. Крестился он широко. Потом расчесал бородку клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закусочки закурил цигарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно. «Что ж, тетка, даром солому-то жжешь? Варево не ставишь».
0: «Что варить-то?»
1: «Как что? Ай, нечего?»
2: «Вот домовой-то!» — пробормотал Васька.
0: Марья заглянула на печку. Ай, проснулся!
2: Васька сопел спокойно и ровно. Танька прижукнулась.
0: «Спят!» — сказала Марья. Села и опустила голову.
1: Странник из-под лобья долго глядел на нее и сказал: «Горевать, тетка, нечего. Бог даст день, Бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома. Пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами да по задворкам. И ничего себе! Эх, не ночевала ты на снежку под ракитовым кустом, вот что!»
0: «Не ночевал и ты с ребятишками голодными! Не слыхал, как голосят они во сне с голоду!» Вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели. «Что я им суну сейчас, как встанут?» Все дворы еще до рассвета обегала, Христом Богом просила. Одну краюшечку добыла, и то спасибо, козел дал. У самого, говорит, оборочки на лапте не осталось. А ведь ребят-то Жалко, в отделку сморились. Я вон гоню их каждый день на пруд. Дай капустки, дай картошечек. А что я дам? Ну и гоню. Иди, мол, играй, деточка, побегай по ледочку.
2: Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней. Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съёрзнула с печки и шмыгнула в дверь.
0: Я сама уйду на пруд, не буду просить картох. Вот она и не будет голосить, думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг.
2: Аж к вечеру приду.

0: По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие козырьки. Меренок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревневших от снегу нагольных сапогах, господской работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать собою на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок. В санях сидел седой старик с нависшими бровями, барин Павел Антонович. Уже часа четыре смотрел он в теплый мутный воздух зимнего дня и на придорожные венки вынии. Давно ездил он по этой дороге. После крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антонович навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена. Потом пришлось отпустить крепостных. Потом проводить в Сибирь сына студента. И Павел Антонович стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. Морозило, и за снежными полями на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.
1: «Погоняй, потрогавай, Егор!» — сказал Павел Антонович отрывисто.
2: Егор задергал вожжами. Он потерял кнут и искоса оглядывался.
0: Чувствуя себя неловко, он сказал,
3: «Что это Бог даст нам на весну в саду? Прививочки, кажись, все целы. Ни одного, почитай, морозом не тронуло».
1: «Тронуло, да не морозом», — отрывисто сказал Павел Антонович и шевельнул бровями.
3: «А как же?»
1: «Объедены».
3: «Зайцы-то! Правда, провалиться им. Объели кое-где».
1: «Не зайца объели. Я объел. Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы они целы. Значит, я объел».
0: Егор растянул губы в неловкую улыбку.
1: «Чего оскаляешься-то? Погоняй».
0: Егор, роясь в передке, в соломе пробормотал.
3: «Кнут-то... Кажись, соскочил. А кнутовище?»
1: «А кнутовище?» — строго и быстро спросил Павел Антонович.
3: «И переломился».
0: И Егор весь красный достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антонович взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.
1: «На тебе два, дай мне один. А кнут он, брат, ременный. Вернись, найди».
3: «Да он, может, около городу?»
1: «Тем лучше. В городе купишь. Ступай. Придешь пешком. Один доеду».
0: Егор хорошо знал Павла Антоновича. Он слез с передка и пошел назад по дороге.
4: А Танька, благодаря этому, ночевала в господском доме. Да. В кабинете Павла Антоновича был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около нее Павел Антонович. Оба пили чай с молоком. Танька запотела, глазки у нее блестели ясными звездочками, шелковистые ее беленькие волосики были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антонович ел крендели, а Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы, и смешно, до самого виска ходят челюсти.
2: Будь с Павлом Антоновичем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антонович ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела ее. Павел Антонович остановился. Ты чья?
4: Корнеева, ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.
2: Постой, постой! Я отца видел. Гостинчик привез от него.
4: Танька остановилась.
2: Ласковой улыбкой и обещанием прокатить Павел Антонович заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем было ушла. Она сидела у Павла Антоновича на коленях. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела и не двигалась. Но у ворот усадьбы вдруг ёрзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антонович едва успел подхватить ее под мышки и опять начал уговаривать. Все теплее становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и изябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее.
4: В доме он водил Таньку по комнатам, заставлял для нее играть часы. Слушая их, Танька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивленно, откуда эти тихие перезвоны и рулады идут. Потом Павел Антонович накормил ее черносливом. Танька сперва не брала. Он чернищий, ну-кась умрешь. Дал ей несколько кусков сахару. Танька спрятала и думала. Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам.
2: Павел Антонович причесал ее. Подпоясал голубеньким поясом.
4: Танька тихо улыбалась, встащила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда поспешно, иногда молчала и мотала головой. В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник. Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом. Вдруг на стене дрогнула струна на гитаре, и пошел тихий звук. Танька засмеялась. «Опять!» — сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно.
2: Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоновича. И давно уже не озарялось оно такой добротою, такой старчески детской радостью.
1: «Погоди!» — шепнул он, снимая со стены гитару.

глядел на задремывавшую Таньку, и ему стало казаться, что это она уже молодой деревенской красавицей поет вместе с ним песни.

0: деревенской красавицей. А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодной смертью? Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову и пошел по комнате, шевеля бровями. Он вспомнил соседние деревушки. Сколько их, таких деревушек, и везде они томятся от голода. Павел Антонович все быстрее ходил по кабинету и часто останавливался перед портретом сына.
1: А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опушенных, как белым мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые зеленые звезды. Кругом стояли, как будто белые хоромы,

0: ей Васька, часовые рулады. Слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные песни.
1: Из фондов радио. Рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Танька» исполняли Зинаида Бокарева и Виктор Хохряков.
2: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.
3: Вести «Орел».
2: В этом выпуске Орловская область передала очередную партию технического оборудования бойцам СВО. В садах региона не нашли опасных вредителей. Область приняла масштабные соревнования по мотокроссу. Далее подробности. Орловская область передала очередную партию техоборудования бойцам, выполняющим задачи на Красно-Лиманском направлении, сообщили в региональной администрации. Гуманитарный груз собрали по заявке военнослужащих. В него вошли бензиновые и дизельные генераторы, портативные зарядные станции, беспроводные радиомосты, пластик для 3D-принтера. В посылку также включили стройматериалы и многое другое. Груз уже доставлен адресатам. В садах региона не нашли опасных вредителей. В регионе завершился мониторинг карантинного фитосанитарного состояния плодовых садов, сообщили в управлении Россельхознадзора. Мониторинг охватил территории Крамского, Глазуновского, Орловского, Урицкого и Дмитровского районов, где специалисты осмотрели деревья и установили больше 800 феромонных ловушек для выявления карантинных вредителей. Анализы проводили на вирусологические, бактериологические и микологические исследования. Мониторинг продолжается, чтобы своевременно предотвращать проникновение и распространение опасных вредителей. В Дмитровском районе продолжается капитальный ремонт участка межрегиональной дороги Камаричи-Дмитровск-Девятина, сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Подрядчик уже выполнил ключевые работы. Сейчас дорожники восстанавливают обочины. Напомню, что дорога ведет к важным соцобъектам – Домаховской средней школе и фельдшерско-акушерскому пункту, а также Дому культуры. По маршруту регулярно ездят школьные автобусы и машины скорой помощи. После ремонта дорожное покрытие станет надежнее, что особенно важно для жителей региона, пользующихся этой трассой ежедневно. Увлекательную интерактивную игровую программу для детей и их родителей проведут 1 сентября на площадке перед Пришвинкой. Подробности по телефону сообщила ученый-секретарь Орловской детской библиотеки Елена Анечкина.
4: Для дошкольников и учащихся младших классов организована творческая мастерская по изготовлению книжных закладок с персонажами любимых сказок, а также тематические загадки о школе и школьной жизни. Подросткам будет предложено принять участие в книжном ассорти «Школьные предметы». Выполняя задания по энциклопедиям из разных областей знаний, можно будет получить небольшие призы в виде школьных принадлежностей. Также для ребят подготовлена познавательная пазл-викторина «Моя Россия». На открытом микрофоне «Школьные годы чудесные» все желающие могут почитать стихи о школе или любимые поэтические строки и получить сладкий приз. На площадке гостей встретят две книжные выставки с новинками литературы, представляющие современных авторов, пишущих для детей и о детях.
2: Если погода подведет, все активности перенесут в здание библиотеки. Возрастная категория 6+. Амчанин подозревается в двух эпизодах наркопреступлений. Подробнее об уголовных делах расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
5: Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России Мценский в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя, незадолго до этого приобретшего вещество, предположительно наркотическое. В автомобиле ВАЗ-2106, принадлежащем данному гражданину, полицейские обнаружили и изъяли пакетик с кристаллическим веществом, который направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Химики и эксперты выяснили, что это синтетический наркотик массой порядка 2 граммов. Как выяснили полицейские, амчанин приобрел его бесконтактным способом для личного потребления. Также оперативники обнаружили и изъяли из гаража злоумышленника пластиковую емкость с растительным средством, которое направили на исследование. Согласно заключению химиков-экспертов ЭКЦ, данное средство – марихуана массой свыше 125 граммов. В отношении амчанина следственным подразделением возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
2: Следствие по делу продолжается. В одной из орловских школ были проведены пожарно-спасательные учения. Подробнее о них расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
6: По сценарию, возгорание произошло в актовом зале из-за короткого замыкания. Образовавшийся дым в коридорах создал угрозу для находящихся в соседних помещениях людей. На место были направлены все необходимые силы и средства, чтобы оперативно ликвидировать пожар. Это учение необходимо и для сотрудников МЧС, и для персонала школы. На данный момент проведено более 200 пожарно-тактических учений и занятий на объектах образования. После обследования помещения, локализации очагов условного возгорания, основные силы были сосредоточены на тушении и защите смежных помещений. Условный пожар был успешно ликвидирован в кратчайшие сроки. Подобные вводные отрабатываются ежегодно, выбираются различные объекты для того, чтобы изучить все пути подъезда, водоисточники, а также сам объект и его расположение. Это необходимо для того, чтобы в реальных условиях не тратить время на поиски нужных путей, а делать все, чтобы оперативно спасти людей.
2: Мы понимаем, насколько важно обеспечить безопасность детей, оттачиваем эти действия в течение всего года. Считаю, что они отработали на отлично, отметила директор 27-й школы Ксения Витрюк. Губернатор Андрей Клычков объявил о премировании всех педработников региона. К 1 сентября сообщили в правительстве области. Решение коснется не только учителей школ, но и воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и техникумов. Всего в регионе, напомню, трудится более 12 тысяч педагогов. Глава региона подчеркнул, что с 1 января планируется переход на новую систему оплаты труда. Однако, несмотря на сложную финансовую ситуацию, было принято решение поощрить всех педагогов уже сейчас. Он отметил, что это необходимо для выполнения задач, возложенных на учителей, и поддержания высокого статуса педагогической профессии. Продолжит выпуск новости спорта.
3: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловским пенсионерам предлагают бесплатно заняться спортом. Программа включает занятия общей физической подготовкой, скандинавской ходьбой, пилатесом, гимнастикой и плаванием, а также проведение турниров по дартсу и бильярду. Подробная информация о проекте размещена на официальном сайте орловскоедолголетие.рф. Орловцев приглашают на олимпийский диктант. Он запланирован 4 октября. Проверить знания смогут как школьники, так и профессиональные спортсмены. Участникам предстоит ответить на вопросы из разных областей. История олимпийских игр и российского спорта, правила различных дисциплин, основы физиологии, здорового образа жизни, а также антидопинговые правила. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью 11, днем 20 градусов тепла. Вечер в основном отсутствует, скорость максимум 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 753-754 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
2: Реклама. Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
3: Не нравится грязный город, плохо убирают и пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть.
0: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
4: Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и военно-техническое имущество ВСУ. Минпромторг сообщает об увеличении инвестиций в промышленность. И с нового учебного года школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Далее подробнее. Взятие под контроль села Ниженка в Запорожской области расширяет плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что освобождение Ниженки позволило подразделениям группировки «Восток» взять под контроль участок обороны противника площадью более 7 квадратных километров, включая территорию населенного пункта. В ходе боев за село штурмовые подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» установили контроль над важным логистическим узлом ВСУ. Уничтожено до взвода противника 7 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 13 единиц мототехники, 12 наземных роботизированных комплексов, а также более 50 тяжелых гексокоптеров. Ранее оборонное ведомство информировало, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Неженку в Запорожской области, на подразделение войск «Север» овладели селом Писаревка в Сумской области, что способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Также в течение суток вооруженные силы России поразили склады боеприпасов, военно-технического имущества, цеха сборки, места хранения беспилотников ВСУ и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 141 районе. Кроме того, вооруженные силы России сегодня в Одесской области поразили сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения для ВСУ. Также поражены резервуары с топливом и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки военных грузов в порту Измаил, сообщили в Министерстве обороны. Минпромторг России предлагает распространить национальный режим не только на продукцию, но и на услуги и работы в промышленности для дозагрузки предприятий. Об этом заявил глава министерства Антон Алиханов на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. Как отметил Алиханов, инвестиции в промышленности увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до 7,3 триллионов рублей в 2025 году, а объемы ввода новых мощностей превысили более чем на 80%.
2: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025 – 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в полтора раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%. Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности, и чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет, мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт. Мы сейчас эти вопросы обсуждаем уже с коллегами из Минфина, из Минэкономразвития и готовы подготовить уже конкретные предложения в части законодательства в том числе.
1: Алиханов также сообщил, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых ожидается в 2028 году. Самолет Ил-76 МЧС вылетел из Благовещенска с 9 пострадавшими при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса. Всего по последним данным, в результате техногенной аварии жертвами взрыва стали 7 человек. Среди них 6 граждан Китайской Народной Республики и 1 россиянин. Всего за медпомощью обратились 152 человека, уточнили в компании. Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн. Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, более 1500 человек зарегистрированы на выборах всех уровней. При этом на кресло депутата Госдумы 9-го созыва претендуют 200 участников и ветеранов спецоперации.
3: На сей момент выдвинуто у нас 200 кандидатов. Это на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания 9-го созыва. 200 кандидатов, которые являются участниками или ветеранами специальной военной операции. 186 от партии и 13 в порядке самовыдвижения. Все 186 кандидатов зарегистрированы. Из них в составе федеральных списков 110 человек. По одномандатным избирательным округам 76. Утратили статус выдвинутого кандидата 11, отказаны в регистрации троим. На выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации зарегистрирован один кандидат. Отказов в регистрации нет.
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. С нового учебного года школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Соответствующий приказ Минпросвещения уже подписан и вступает в силу с начала сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом совещании. По его словам, также закреплено право удалять школьника с урока.
4: Регламентирован запрет на использование мобильных телефонов во время урока. Нормативно установлено право удалять из класса обучающегося, нарушившего дисциплину. То, о чем, уважаемые коллеги, вы говорили, этот приказ зарегистрирован в Минюсте. И утвержден порядок действий при систематическом нарушении обучающимся дисциплины на уроках.
1: В соответствии с новыми правилами, использовать мобильный телефон можно будет в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью. На переменах учащиеся смогут звонить или отправлять сообщения, но в соответствии с правилами, которые установит образовательная организация. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. В Омске на Кубке Блинова Сибирь обыграла «Авангард» 5-2. «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика» 4-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана с одинаковым счетом 3-1 «Металлург» обыграл «Трактор», а «Лада» была сильнее «Амура». Российская фигуристка Аделия Петросян будет готовиться к новому сезону под руководством тренера Инны Гончаренко. Об этом ТАСС сообщила сама Гончаренко. А вместе с тем «Спортэкспресс» пишет о том, что Петросян в преддверии сезона также сотрудничает с тренером танцоров Анжеликой Крыловой. Они работают над хореографией и скольжением в Лужниках. В июле стало известно об уходе Петросян из штаба Этери Тутберидзе. Российский гимнаст Никита Нагорный выступит в новом сезоне гимнастической премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Спортсмен будет соревноваться в составе команды «Динамо». Московский футбольный «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Николая Титкова за 125 миллионов рублей, сообщает «Чемпионат». А теперь клубу осталось договориться с игроком, который пока не принял окончательного решения. Манчестер Сити подписал контракт на 5 лет с 18-летним марокканским полузащитником Аюбом Буади. Он будет играть за английский клуб под номером 32. Ранее сообщалось о том, что Манчестер Сити и уже экс-клуб Буади Лиль достигли соглашения на сумму 95 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов. Итальянская федерация футбола отозвала поддержку действующего президента ФИФА Джанни Инфантино. Это решение призвано четко и прозрачно обозначить нашу позицию, полностью солидарную с позицией УЕФА в отношении недавних инициатив главы ФИФА, касающихся вопросов управления и развития международных соревнований, заявил президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго. И пока это все новости спорта.
1: В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 19, в Перми небольшой дождь, 14 градусов тепла, в Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 18, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 30, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 21, в Херсоне небольшой дождь, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 20. А в Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 10, днем 18 градусов тепла. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба.
0: Радио. Радио России. Музыка.
6: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Одна из наших встреч в этом году была посвящена виниловым пластинкам фирмы «Мелодия», вышедшим в 1976 году. Идея той программы возникла у меня после посещения концерта, на котором наши музыканты исполняли песни со знаковых альбомов западной рок-музыки 50-летней давности. На протяжении вечера наши музыканты исполняли, что называется, на большой сцене, песни Пола Маккартни и его группы «Wings», группы Ричи Блэкмора «Rainbow» с альбома «Rainbow Rising», целиком прозвучал альбом «Presence» группы Led Zeppelin, сборная программа из произведений коллектива Electric Light Orchestra и полная версия альбома «Отель Калифорния» группы Eagles. Мероприятие и идея меня впечатлили, и один из выпусков программы «Легкие люди» я посвятил советским пластинкам с лицензионными записями, вышедшими в 1976 году. Тогда же я обещал продолжить начинание и вернуться с отечественной музыкой тех лет, и вот обещание выполняю. Начальная установка все та же. Повторю, в комиссионном магазине или на блошином рынке вы наткнулись на коробку со старыми виниловыми пластинками. Поперебирали конверты, вспомнили, что такая у вас точно была в те годы или чуть позже, а сейчас, сообразив, что дома или на даче у вас сохранился проигрыватель, купили ее и снова с удовольствием послушали. Итак, 1976 год. Самым важным отечественным релизом этого года стала, конечно, пластинка «По волне моей памяти» Давида Тухманова. Ей был посвящен отдельный выпуск программы «Легкие люди», и вы можете послушать его на нашем ресурсе smotrim.ru. Пластинка легендарная, сделанная в очень непривычном на тот момент одновременно эстрадном и прогроковом ключе. Пластинка, ставшая огромным событием, запечатлевшим уникальное сочетание композиторского таланта Давида Тухманова и исполнительское мастерство молодых музыкантов, участников тогдашних вокально-инструментальных коллективов. Пластинка эта, хотя и проходила в категории эстрада, тому значению слова точно не соответствовала. По волне моей памяти, большая концептуальная работа, очень тонко объединившая высокую поэзию, профессионально написанную и исполненную музыку, и при этом имеющая и развлекательный оттенок. Отечественных работ, подобных пластинке «По волне моей памяти», имевших столь широкий резонанс, пожалуй, сходу и не назовешь. Так что нашу встречу, посвященную пластинкам, вышедшим в 1976 году, то есть полвека назад, мы начнем с одноименной композиции, неплохо передающей и суть всей нашей сегодняшней программы. Это композиция «По волне моей памяти», музыка Давида Тухманова, слова поэта Николаса Гильяна в исполнении Владислава Андрианова, на тот момент солиста ансамбля «Лейся песня».

0: Это была композиция «По волне моей памяти», музыка Давида Тухманова, слова поэта Николаса Гильяна в исполнении Владислава Андрианова, на тот момент солиста ансамбля «Леся Песня». Пластинка «По волне моей памяти». Еще одна важная пластинка 1976 года – музыкальная сказка «Алиса в стране чудес». Ее еще называют радиоинсценировкой. Музыку для нее написал композитор Евгений Геворгян, а режиссировал действо актер и педагог МХАТа Олег Герасимов. Выходу этой двойной пластинки предшествовало немало историй. Наверное, самым важным моментом являлось то, что в создании инсценировки участвовал поэт и актер Владимир Высоцкий, чья популярность в то время границ не имела. Высоцкий написал для пластинки несколько песен. Предполагалось, что их исполнят другие актеры, но песни эти, естественно, никто, так как это делал Высоцкий, исполнить не мог, и в итоге Владимир Высоцкий спел их сам. Работа над пластинкой заняла 3 года, но при сдаче «Алисы в стране чудес» худсовету важные деятели культуры обвинили всесоюзную студию грамзаписи в том, что она, цитирую, «развращает детей чудовищными песнями Высоцкого». Пластинку спасли очень хитрым способом. Владимир Высоцкий рассказал про происходящее поэтессе Белле Ахмадулиной. И накануне Нового года она в своем поздравлении читателям литературной газеты поздравила их еще и с выходом альбома «Алиса в стране чудес». Задний ход в данном случае был уже невозможен. Диско-спектакль вышел огромным многомиллионным тиражом и до сих пор пользуется заслуженной популярностью. Послушаем песню «Марш антиподов» в исполнении Владимира Высоцкого с пластинки «Алиса в стране чудес», вышедшей в СССР в 1976 году.
1: Когда провалишься сквозь землю от стыда, или поклянешься провалиться мне на месте, без всяких трудностей ты попадешь сюда, а мы уж встретим по закону честь по чести.

0: зачем тебя ты?
1: Но почему-то, прилетая в попыхах, на головах стоят разини и растяпы, и даже пробуют ходить на головах. Антиребята!
2: Антиба!

Это была песня «Марш антиподов» в исполнении Владимира Высоцкого с пластинки «Алиса в стране чудес», вышедшей в СССР в 1976 году. И напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшняя наша встреча посвящена пластинкам, вышедшим 50 лет назад. Обратимся к творчеству ансамблей инструментальных, а точнее эстрадно-симфонических. То есть в равной степени ориентированных как на музыку легкую, так и на академическую. В 1976 году на прилавках музыкальных отделов отечественных магазинов появилась пластинка Джордж Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». Оркестровые миниатюры Дж. Леннона, Р. Роджерса, Г. Филлипса и К. Портера. В исполнении эстрадно-симфонического оркестра, всесоюзного радио и телевидения. На первой стороне запечатлена рапсодия Гершвина в исполнении эстрадно-симфонического оркестра всесоюзного радио и телевидения, дирижер Юрий Силантьев, за фортепиано Михаил Бланк. На второй стороне за дирижерский пульт встают Петер Сауль и Роберт Ханнель. Интересно указание авторства произведений. Под названием темы «Вчера» речь, конечно, идет о песне «Yesterday», и стоит имя Дж. Леннона, то есть Джона Леннона, в то время как авторство этой песни целиком заслуга Пола Маккартни. Тема «Звуки музыки» из мюзикла Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна. Ну, здесь, в общем, все относительно точно. «Кул Портер», «Ты в моем сердце» и «Вот она, цветы в твоих волосах» авторство Г. Филлипса. Филлипс все-таки не Г, а Д, так как звали его Джон. Джон Филлипс, лидер группы «Mamas and Papas». В оригинале песня носит название «Сан-Франциско, be sure to wear flowers in your hair». Если собираешься в Сан-Франциско, не забудь вплести несколько цветов в свои волосы. Джон Филлипс написал эту песню как гимн поддержки большому рок-фестивалю в городе Монтерее, состоявшегося в 1967 году в Калифорнии, месте на тот момент являвшемся главным местом силы движения хиппи. В 1976 году на пластинке эстрадно-симфонического оркестра всесоюзного радио и телевидения «Рапсодия в стиле блюз», оркестровые миниатюры, прозвучала инструментальная версия песни «Сан-Франциско» «Be sure to wear flowers».

Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения, композиция «Цветы в твоих волосах». Инструментальная версия песни «Сан-Франциско», «Be sure to wear flowers in your hair», авторство лидера группы «Mamas and Papas» Джона Филлипса. Исполнял ее в свое время Скотт Маккензи. Коль скоро речь зашла о делах заморских, задержимся тут ненадолго. В 1976 году на фирме «Мелодия», где же еще, вышел миньон очень популярного Вио «Песнеры» с песнями «Вологда», музыка Бориса Макроусова, слова Михаила Матусовского, «И здесь гора, и там гора», народная, и «За полчаса до весны». Музыка Оскара Фельдсмана, слова Наума Олева. Миньон – дело хорошее, но главным событием 1976 года для песнеров стал визит в США, поскольку именно они стали первым советским вокально-инструментальным ансамблем, который туда отправился. Тур по 13 городам продолжался 15 дней. Заголовки кричали «Русские идут», «Красная рок-группа» и «Русское вторжение на Западном рок-фронте». Вызвано это было не столько ужасом и гипертрофированной страстью к броским заголовкам, сколько тем, что западная пресса никак не могла понять стиль, в котором работают песнеры. Фолк-рок? Ну, конечно. Но было в этой музыке еще что-то такое, что не поддавалось личному осмыслению и описанию. Про те события можно найти материал журналиста Поляковского «Пока песнеры пели «Ой, рана на Ивана», опубликованный в июле 1977 года в журнале «Ровесник». Рулил тем турне американский продюсер Сид Гарретт, которому предлагали заменить песнеров на «Ариэле» из Челябинска. Ну, я думаю, многие помнят песню «В краю магнолий плещет море». Тем не менее, Гаррис стоял на своем, невзирая на то, что афиши с «Ариэлем» были уже напечатаны. Тур имел большой успех. Художественный руководитель песнеров Владимир Мулявин вспоминал так. «Мы практически ничего не видели, кроме гостиниц, автобусов, концертных площадок. Программа пребывания была ужасно насыщенной. Тогда нам приходилось на каждом концерте работать до изнеможения. Чего греха таить? Бывает, у себя дома мы иногда и расслабляемся. Все-таки отработать два отделения тяжеловато. Там за 50 минут выжимали из себя все. Ведь представляли советское искусство, свою страну». Конец цитаты. Вместе с песнерами в гастрольном роудбасе по штатам каталась американская фольк-группа The New Christy Minstrels. Джерри Баган из New Christy Minstrels вспоминал о советских коллегах так. «Мы были очарованы мощными голосами солистов группы и некоторыми необычными инструментами, на которых они играли». Давайте послушаем композицию в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Песнеры». Песня называется «За полчаса до весны».

Вокально-инструментальный ансамбль «Песнеры», песня «За полчаса до весны». В 1976 году, 50 лет назад, эта песня вышла на «Миньоне». Наша сегодняшняя программа «Легкие люди» посвящена пластинкам, вышедшим полвека назад. Пластинки в СССР выпускались на заводах фирмы «Мелодия», находившихся в Москве, Ленинграде, Риге, Тбилиси, Ташкенте, Баку и Таллине. Там же находились творческие студии, формировавшие репертуар, что позволяло охватить огромный творческий пласт и отобрать для выпуска самых достойных артистов. Исполнители самых разных республик и регионов страны получали возможность не только выпустить пластинки, демонстрирующие их индивидуальный авторский почерк, но и организовать гастроли на всей огромной территории Союза и за рубежом. Сейчас некоторые из этих пластинок имеют серьезную коллекционную ценность. Как пример приведу сборник легкой инструментальной музыки под названием «Танцевальные ритмы», выходивший в 4 частях. Здесь звучат мелодии в исполнении Яна Кумана, музыканта, собравшего свой ансамбль в 70-х годах. Куман играл на трубе, писал музыку и делал аранжировки. Найти сейчас, спустя полвека после выхода, миньоны из серии «Танцевальные ритмы», да еще и в приличном состоянии, непросто. Так же, как и большинство записей инструментального ансамбля Яна Кумана. Правда, в 2013 году норвежский лейбл «Jazzgression Records» выпустил сборник «Ян Куман Instrumental Ensemble» — сборник композиций из все тех же танцевальных ритмов. В 2021 году вышел и компакт-диск. Хорошее название композиции на тех отечественных пластинках, 7-дюймовых миньонах. «Глобус», «У моря», «Песня о природе», «Радость». Вот композицию «Радость» мы, пожалуй, и послушаем.

Инструментальный ансамбль Яна Кумана, композиция «Радость». Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и наша сегодняшняя встреча посвящена музыке и песням, вышедшим на отечественных пластинках в 1976 году, то есть 50 лет назад. В 1976 году выходит пластинка со сборником песен в исполнении Майи Кристалинской. Песен уже хорошо известных, но от этого не менее прекрасных. Лишнее напоминание о 60-х, золотом десятилетии отечественной эстрады. Песня под названием «Листья кленов» – легкий реверанс из элегантных, твистующих 60-х в адрес вокально-инструментальных 70-х. Автор музыки Юрий Акулов, композитор и музыкант, в первую очередь известен как участник вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица», автор популярных песен 70-х-80-х годов. Слова для этой песни написал поэт-песенник Леонтий Шишко. Также песни его авторства звучали в исполнении вокально-инструментальных ансамблей «Дружба», «Синяя птица», певиц Людмилы Зыкиной, Екатерины Шавриной, Эдиты Пьехи и многих других.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была песня «Листья кленов» в исполнении Майи Кристалинской. В 1976 году вышла пластинка с песнями к телефильму «Между небом и землей». Музыку для этого саундтрека написал композитор Александр Зацепин, тексты – Леонид Дербенев. Фильм, что называется, не прогремел, но песни получили широкую популярность. Одну из них под названием «Небо мое» исполнили Валерий Ободзинский и вокальный квартет «Улыбка», а оркестровое сопровождение осуществлял эстрадный оркестр под управлением Виталия Клейната. Послушаем этот яркий образец эстрадной лирической песни тех лет.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была песня «Небо мое» в исполнении Валерия Ободзинского и вокального квартета «Улыбка». Оркестровое сопровождение – эстрадный оркестр под управлением Виталия Клейната. Она вышла в 1976 году на пластинке с песнями, звучавшими в фильме «Между небом и землей». 70-е годы – время расцвета жанра виа – вокально-инструментальных ансамблей. Большинство популярных композиций тех лет в их исполнении хорошо известны. Мы уже не раз к ним обращались, тем более, что в 2026 году исполнилось 60 лет как термину виа, так и самому явлению. Напомню, в мае 1966 года определение «вокально-инструментальный ансамбль» появилось на афише ансамбля «Авангард», выступавшего от Донецкой филармонии. Так что возьмем что-нибудь необычное из архивов этого жанра. Грузинский «Виа-75». Коллектив, как нетрудно догадаться, возник в 1975 году. В Тбилиси его собрал Роберт Бардзимашвили, до этого руководивший «Виа Аурера». В 1976 году вышла дебютная пластинка «Виа-75», продемонстрировавшая интересный сплав из грузинской традиции, фьюжн эстетики, прогрессив-рока, песен грузинских композиторов и кавер-версий западных хитов. Надо сказать, что версия этих хитов – явление очень интересное, пользующееся заслуженным успехом как у публики, так и у коллекционеров всего мира, специализирующихся на так называемом «Soviet Groove» – советском груве, характерном звучании, присущем исполнителям времен СССР. Так же, как и их земляки из ансамбля «Иверия», взявшие для исполнения песню «Июльское утро» в оригинале «July Morning» группы «Юрей Хип», «Виа-76» исполнили песню «Смешная девчонка». В оригинале эта песня называется «Something about you, baby, I like». В 1974 году ее исполнил певец Том Джонс. В 1981 году группа «Status Quo». А между ними, так уж вышло, за дело взялись представители «Солнечной Грузии». Про автора же этой песни по имени Ричард Супа можно сказать несколько слов. Ричард Супа очень хорошо известен в музыкальном мире. Он работал с одним из самых знаковых блюзовых музыкантов в истории – Джонни Уинтером. Сотрудничал с группой Aerosmith. В конце 70-х заменял отлучившегося на время штатного гитариста команды Джо Перри. А в таких хитах, как «Amazing» и «Pink» выступил соавтором. Работал Супа с участником Бон Джови, гитаристом Ричи Самборой над его сольным альбомом. Супа – автор песни «Misery» с альбома «Misunderstood» певицы Pink. Еще Ричард Супа – соавтор хита Оззи Осборна «Back on Earth». Знает ли легендарный музыкант и автор песен Ричард Супа, на сегодняшний день занимающий пост директора по творческому выздоровлению в реабилитационном центре Recovery Unplugged, где он занимается музыкальной терапией для выздоравливающих наркозависимых, что в далеком 1976 году на пластинке очень интересного грузинского коллектива прозвучала версия его песни «Something about your baby I like» неизвестно, но факт ее существования однозначно приятен. «Виа-75. Смешная девчонка».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была песня «Смешная девчонка» в исполнении Vio 75. В оригинале песня называется «Something about your baby I like». Ее автор Ричард Супа. Наша программа, посвященная отечественным пластинкам, вышедшим в 1976 году, то есть 50 лет назад, близится к завершению так же плавно, как приближается тонарм проигрывателя к финальной дорожке диска. И последней сегодня прозвучит песня, вышедшая в 1976 году не на виниловой пластинке, а на гибкой, на так называемой пластинке Flexi. Многие из вас, уважаемые слушатели программы «Легкие люди», наверняка их помнят, а кто-то, возможно, хранит до сих пор. Пластиночка эта называется «Эдита Пьеха поет песни на стихи Алексея Ольгина». Они звучат три песни «Снега к снегам», «Будем петь» и «Прощальная песня». Автор слов – поэт Алексей Ольгин, а музыки – композитор Александр Морозов. Для песни «Будем петь» Алексей Ольгин сделал русскоязычную версию текста хита «We Shall Dance», известного в исполнении греческого певца Демиса Русоса. Песня в оригинале вышла в 1971 году на первом сольном альбоме Русоса «On the Greek Side of My Mind». Он также известен как «Fire and Ice». Соавтором у певца в этой песне выступил Гарри Халкитис. В отечественном варианте песня носит название «Будем петь». Алексей Ольгин написал свой текст. Эдита Пьеха спела ее в своей неповторимой манере. И возникла еще одна красивая история, понятная слушателям очень-очень большой страны. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: В центре внимания специальная военная операция.
2: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Реклама.
6: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 0010.
7: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. Взятие под контроль села Неженка в Запорожской области расширяет плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении. С началом нового учебного года в российских школах появится еще одна отметка за поведение. Далее подробно. Владимир Путин провел встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым. Обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть, доложил президенту Алиханов. Но есть падение спроса по отдельным секторам.
9: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025 – 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в 1,5 раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%. Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет, мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт. Мы сейчас эти вопросы обсуждаем уже с коллегами из Минфина, из Минэкономразвития и готовы подготовить уже конкретные предложения в части законодательства в том числе.
8: Алиханов также сообщил, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых ожидается в 2028 году. В связи с очередной атакой украинских боевиков на пассажирский автобус в ЛНР возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. Сегодня на автодороге Золотое Первомайск военнослужащие ВСУ ударили по рейсовому автобусу, двигавшемуся по маршруту Лисичанск-Стаханов. В результате очередного преступления погибли и пострадали гражданские лица. Следователи СКР организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата, а также всех обстоятельств произошедшего. Действиям лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка, сообщила Петренко. Глава республики сообщил, что 9 человек погибли и еще 5 получили ранения. Взятие под контроль села Неженка в Запорожской области расширяет плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что освобождение Неженки позволило подразделениям группировки «Восток» взять под контроль участок обороны противника площадью более 7 квадратных километров, включая территорию населенного пункта. В ходе боев за село штурмовые подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» установили контроль над важным логистическим узлом ВСУ. Уничтожено до взвода противника 7 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 13 единиц мототехники, 12 наземных роботизированных комплексов, а также более 50 тяжелых гексокоптеров. Ранее оборонное ведомство информировало, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Неженку в Запорожской области, а подразделения «Войск Север» овладели селом Писаревка в Сумской области, что способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Также в течение суток вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества, цехосборки, места хранения беспилотников ВСУ и пункта временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 141 районе. Американский президент Дональд Трамп опроверг утверждение о том, что директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтлифф посещал Москву из-за эскалации напряженности в отношениях с НАТО или в связи с ситуацией вокруг Ирана. По его словам, визит носил отчасти рутинный характер. Тем не менее, по словам Трампа, американская администрация не прекращает усилия по регулированию кризиса на Украине. Как отметил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контакты с Рэдклиффом в Москве шли по линии спецслужб. Никаких контактов с Кремлем у Рэдклиффа не было, уточнил Песков.
10: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
8: С началом нового учебного года в российских школах появится еще одна отметка – за поведение. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, поведение будут оценивать по трехуровневой шкале – образцовое, допустимое или же недопустимое.
11: Мы решили, что будет выбрана трехуровневая оценка за поведение. И с этого учебного года, с 1 сентября, отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена. Дальше мы по итогам учебного года проанализируем результаты для того, чтобы уже принять окончательное решение о введении оценки за поведение для всех школ нашей страны.
8: Ранее Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в школах запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Также будет закреплено право удалять школьников с урока и утвержден порядок действий при систематических нарушениях дисциплины на уроках. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
12: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В среду продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. В Омске на Кубке Блинова «Локомотив» победил «Нефтехимик» 4-2, а «Сибирь» была сильнее «Авангарда» 5-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана с одинаковым счетом 3-1 «Металлург» обыграл «Трактор», а «Лада» была сильнее «Амура». Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования Кучеров занял первое место, Александр Радулов второе, Александр Овечкин третье. Отмечу, что 33-летний Кучеров ранее уже становился обладателем Харламов Трофи в 2019 году. Теперь новости футбола. Московский «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника Калининградской «Балтики» Николая Титкова за 125 миллионов рублей, сообщает чемпионат. Теперь клубу осталось договориться с игроком, который пока не принял окончательного решения. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейда опроверг информацию о том, что клуб готов потратить 35 миллионов евро до конца летнего трансферного окна на покупку крайнего защитника, центрального полузащитника и форварда. В так называемом «инсайде» даже позиции под усиление перечислены неверно. Надеемся, что текущие переговоры пройдут успешно, однако сумма возможных трат даже близко не может соответствовать упомянутым в прессе 35 миллионам евро, сообщил Брейда. Манчестер Сити подписал контракт на 5 лет с 18-летним марокканским полузащитником Аюбом Буади. Он будет играть за английский клуб под номером 32. Ранее сообщалось о том, что Ман-Сити и уже экс-клуб Буади Лиль достигли соглашения на сумму 95 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
8: Погода. Завтра в четверг, 27 августа, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 16, плюс 21.

0: Город сдали. Без боя. Никто ничего официально не объявлял. Но все знали, что авиачасть, стоявшая на окраине в степи, снялась и покинула аэродром. Семьи командного состава спешно эвакуировали, райкомовских тоже. На двери горсовета замок. Странная, давящая тишина наступила на улицах. Казалось, люди даже говорить стали тише. Закрытые магазины, запертые двери, дым от костров и запах остывшего бумажного пепла, который ветер разносил по улицам. Безвластие продолжалось 3 дня, а на 4-й с утра поползли слухи, что немцев видели на краю города. Любопытные мальчишки, несмотря на запреты взрослых, рвались на улицу, просачивались через закрытые двери, вылезали в окна. Фашисты входили с 2 сторон, с севера и с востока. Спокойно, без единого выстрела. Горожане, стоя вдоль улиц, по которым ехали мотоциклы и танкетки с немецкими солдатами, молча провожали оккупантов взглядами. Более робкие выглядывали из-за занавесок.
1: По-свойски идут, рукава закатывая, словно на прогулке.
2: Да не, оглядывается по сторонам. Не знаю, чего ждать.
3: А чем ждать-то? Наших-то войск нет.
1: У офицеров какие высокие фуражки.
2: Зато у солдат каски как кастрюли.
3: Так-то люди как люди, что дома-то не сиделось.
1: Ну, себе теперь узнаем, какие они люди.

0: Мама, я все разузнал. Город полностью под фашистами. Они заняли все здания. Сразу вывесили свои названия. Городская управа, биржа труда, полицейское управление. Вообще-то, оказывается, у новой власти здесь есть помощники.
1: Подожди, это почему ты решил?
0: А они здесь все знают. И сразу заходят, куда им нужно. В лучшие дома и квартиры. Говорят, что вот здесь будет штаб, а здесь квартира какого-то высокого чина. И жильцы должны быстро освободить и подобрать помещение.
2: Я тоже слышала от соседей, что кто-то им помогает. Из наших, из местных, да-да. Знают, у кого какие условия, кого куда можно селить.
1: Что это там?
0: Я посмотрю.
2: Не выходи. Дай я гляну в окно.
1: Что там?
2: Приехали. Так, там три мотоцикла с колясками. Солдаты суетятся, что-то протирают. А, видимо, пыль вынимают мешки. Какой-то немец в рожке. Он говорит солдатам. За ним еще один, тоже в рожке, в длинной шинели. Наверное, офицер. Как рыцарь в старинной гравюре. Глаза холодные. Смотрят точно сквозь человека.
1: Это они? У нас в доме, что ли, жить будут?
2: Кто же их знает, что они тут будут делать? Знаешь что, дочь, давай-ка ты собери волосы в две косички и платье надень то в горошек, которое тебе велико. И запомни, чем младше ты будешь выглядеть, тем лучше, поняла?
1: Да, да.
2: И я надену свое старое, хозяйственное, вот это, как вы говорите, платье и выцветший серый платок.
1: Мама, это зачем?
2: Чем меньше мы будем заметны, тем будет лучше. Кто там? А, это ты, Наташа? Это мы уже испугались.
3: Здравствуйте, тетя Аня. Валюша, привет. Привет, Михаил.
2: Входи, входи. И закрой поплотнее дверь. Хотя это нас сейчас и не сильно спасает.
3: Да, не спасает. Фрицы заселяются там, где хотят. Хозяев выселяют на кухне, требуют, чтобы им отдавали все лучшее. Белье, посуду, ковры. Или берут себе в пользование, или прячут в свои мешки и чемоданы.
1: Наташа, что будем делать?
3: А что мы можем? Посмотрим, что из этого выйдет.
0: Знаете что? Вы не волнуйтесь, я в город схожу. Всю жизнь дома все равно не просидишь. Надо узнать, что к чему.
2: Миша, это опасно.
0: Мам, не волнуйся. Сейчас все опасно. И непонятно, где больше. Но я же не зря в детстве все подвалы облазил и все ходы вокруг города знаю. Вы нас тогда за это ругали, а теперь, наверное, пригодится.
1: Что это они там говорят?
4: Да то же самое, что и на афишах.

0: новостями территории приказываю. С 8 часов вечера до 6 часов утра жителям воспрещается оставлять свои дома. В это время ходить по городу разрешается, только имея специальный пропуск от немецких властей. За выход на улицу без разрешения расстрел на месте. Каждый гражданин обоего пола, начиная с 12 лет, должен обязательно зарегистрироваться в местной комендатуре. Совершеннолетним иметь с собой паспорт. Каждый регистрированный гражданин должен носить на груди бирку с номером регистрации и названием комендатуры. Все мужчины от 14 до 60 лет и все женщины от 16 до 50 лет должны пройти регистрацию биржи труда в строго отведенные сроки, указанные комендатурой. Не явившиеся в указанные сроки будут строго караться. Если кто-либо будет плохо выполнять полученную от биржи труда работу, или же откажется от нее, или же будет призывать других лиц не выполнять порученную им работу, или выполнять плохо, будет рассматриваться как саботажник и караться по законам военного времени. Оружие и всякого рода боеприпасы немедленно должны быть сданы в комендатуру. Если таковые будут найдены в чем-либо доме, хозяева будут расстреляны по законам военного времени. Передвижение между населенными пунктами воспрещается без специального разрешения германских властей. Командующий немецкими войсками военный комендант города Йорген Ланге.
1: Там что-то еще на отдельном листе.
2: Точно.
0: Всем коммунистам, всем активистам и руководящим работникам необходимо зарегистрироваться отдельно. Им будет предложена работа в соответствии с квалификацией. Если через 3 дня после приказа будет обнаружен тот, кто не зарегистрировался, расстрел.
1: Ну и что скажешь? Ты же директор совхоза, руководящий работник.
2: Да, и 60 еще нет. Наверное, придется идти. А если буду скрываться, все равно кто-нибудь донесет и расстреляют.
1: То есть ты на немцев работать хочешь?
2: Нет, не хочу. Конечно, я же не сумасшедший. Но у дочки муж в армии. Командир, ты еще политрук. А с ней малыши, 2. Что ей делать? Как жить? Говорят, фрицы не щадят семьи политработников. А так, может, я их прикрою?
3: Дочку с малышами оно, конечно, прикрыть надо. Это я понимаю. А только не верю я ихней пропаганде. Чего ради они на оккупированной территории хорошую работу будут раздавать? Да еще платить за нее. И почему только для коммунистов и руководителей отдельный приказ? Нет, Иван, тут что-то не так. Не ходил бы ты.
1: А ты что будешь делать? Ну, ты не коммунист, но все одно потребуется регистрироваться.
3: Я, может, в горы пойду. Там, говорят, отряды партизанские собираются. Только об этом молчок. Всему свое время.
4: На 2-й или 3-й день мы с Наташей пошли вместе на рынок. Пошли посмотреть, что там можно купить. Вместе и полегче, и не так страшно. С удивлением увидели, что уже есть те, кто быстро приспособился к новым условиям.
5: Что это? Магазин только для немцев. Странно.
6: Не, Валя, пойдем дальше. Не будем долго стоять и рассматривать, что изменилось. Скажут, что подозрительно это все. Сейчас все выглядит подозрительно.
7: Ну вот и базар. Работает вроде.
8: О боже, что это?
9: Вальхен.

0: Что ты увидела там?
1: Мы пришли к рынку. Там, в высокой старинной арке базарных ворот, висел человек. Шею ему сдавила петля. Лицо было синим, а из открытого рта виден язык. Глаза его были открыты, и он навсегда, не мигая, будто смотрел на нас. На груди повешенного висела доска. Что-то про неповиновение новой власти. Это было ужасно. Я не могла сдвинуться с места.
2: Уходим отсюда быстрее!
0: Вальхен, прости.
1: О чем ты, Тильман? Это же сделал не ты.
0: Это сделали люди, с которыми я говорю на одном языке.
1: Ты знаешь, тогда я об этом не задумывалась, но только став взрослой, я поняла, как тяжело тогда было маме. Мы, дети, просто в силу возраста могли чего-то не понимать, а она все понимала. И отвечала не только за себя, но и за нас. Защищала, оберегала, утешала, спасала от отчаяния и объясняла, как жить. А как жить, если вокруг были только враги? Если не понимаешь, что станет завтра с тобой и детьми? Этого не знал никто, наверное, в нашем маленьком городе.

0: Вот как они наводят порядки. Повесили сразу двоих. Просто чтобы остальные боялись, чтобы всех запугать.
1: О, дети мои, как тяжело. Как со всем этим жить? Я не знаю. Но надо держаться. Другого выхода нет. А мне от отца письмо передали. Оно пришло еще на прошлой неделе, прямо перед тем, как город сдали. Но только теперь знакомая передала.
0: Что пишет папа?
1: Что они в холодных болотах. У города, где мы гуляли с ним после свадьбы. Это он про Ленинград. Мы туда с ним ездили в свой первый отпуск, а им города называть в письмах нельзя. Вот так он и объяснил. И пишет, что жив-здоров. Но бьются все страшно. И в его роте за первые 2 месяца почти целиком сменился состав. В общем, все очень трудно дается. И здесь, и на фронте.
2: Ау, женщины, куда вы делись?
0: Миш, мы здесь.
1: Куда ты пропал?
2: Мам, не волнуйся. Мы с ребятами осторожно ходим и выясняем, что, где и как. А поесть что-нибудь не найдется?
1: Миш, умойся, а мы с Валей накроем на стол.
2: А что у нас будет на ужин?
1: Каша из перловки и тыквы. Без молока, но есть немного масла.
2: Мам, спасибо, я очень голодный.
1: Давай поешь, а потом расскажешь, что знаешь.
0: Миша, ну, говори.
2: Мы с 2 ребятами из училища облазили город. Самое главное, не попадаться на глаза патрулям и солдатам. Они ездят на мотоциклах и бронемашинах.
0: Ого.
2: Но мы знаем город лучше их всех. Пляжи минируют и обносят колючей проволокой. Похоже, они все-таки наших боятся. И я этому рад. Встретил Петра Сергеевича. Помните из папиной типографии?
0: Ой, как он?
2: Спросил, пойдет ли он регистрироваться. Он так странно ответил, мол, подожду еще пару дней, а там видно будет. Но завтра к нему еще раз зайду.
1: Не лез бы ты во взрослые дела.
2: А какие дела у нас теперь детские, мам?
1: Миша, я думаю, если Петр Сергеевич что-то и знает, то вряд ли тебе, пацану, все расскажет. Тебе всего-то 15.
2: Ну, как сказать? В январе уже будет 16. А сейчас что? Ноябрь. Скажи, почти 16. И получится, что я вполне взрослый. Паспорт пора получать. Разве нет?
1: Я прошу тебя быть осторожным. И помни, что за тобой Валя и я.
2: Мамочка, помню. И честное слово, я осторожен. Да, вот что я еще надумал. Вам бы с Валюхой надо на учет встать. Конечно, есть риск, что работа будет тяжелой. Но так будет лучше. Если кто донесет, что семья известного человека прячется от регистрации, точно ведь расстреляют. Только завтра вы пока никуда не ходите. А я с Петром Сергеевичем поговорю.
3: Hast du Juden?
1: Кажется, евреи ли мы? Мы евреи? Nein. При чем здесь это?
3: Du sprichst Deutsch?
1: Говорю ли я по-немецки? Sehr wenig. Совсем очень мало.
3: Вы должен показать нам и освободить ваши комнаты. Мы будем решать, кто здесь будет жить. Нам надо все видеть.
1: Здесь комната... Уборная, душ, кухня. Там моя дочка.
3: Там будет жить господин офицер с... Как это? Солдатом. И я. Вы здесь. Вы должен дать чистое белье, самый хороший посуда и жить с дочью в кухне. Вы будете убирать, стирать, мыть. Мы платить вам продуктом и марки.
1: Хорошо, но у меня еще сын.
3: Сын? Большой?
1: 14.
3: Будет на кухне и должен регистрироваться на бирже труда Arbeitsamt.
1: Хорошо.
3: Быстро убраться и переместить свою одежду, чтобы не ходить в комнаты. Через 2 часа господин офицер будет здесь.
4: Шнель, шнель, веник, веник. А это что?
1: бабушкины старинные часы.
4: Я их у вас забират. По праву побывшей армии.
1: Так, дочь, давай приготовимся к тому, что все равно будет, как бы то ни было. Так, себе возьмем белье и одежду поплоше. Такое не отберут. Папину одежду свяжем в узел и забросим подальше в прихожей, может, потом обменяем.
0: В чем папа будет ходить, когда он вернется?
1: Не волнуйся, родная, новую купим. А этим оставим белье и парадный сервиз, который нам подарили на свадьбу. И нужно вымыть полы. Кто там пришел? Мишенька!
2: Мама, ты знаешь, что?
1: Что?
2: Мне Петр Сергеевич говорил, что у фашистов меньше подозрений вызывают женщины и дети, чем
1: так.
2: здоровые парни.
1: И что, и что?
2: И вам без меня, если надежда, будет спокойней. Растут в доме немцы. Я здесь появляться не буду. И не волнуйся, я буду внимателен и осторожен. Фашистам можно сказать, что я будто ушел в деревню менять вещи на еду и не вернулся. Ну, мало ли там, пострелили меня по дороге или не пустили обратно. В общем, не знаете вы, где я. И что, Валя усвоила? Хорошо? Не знаешь, в деревню ушел.
0: И не вернулся. А на самом деле?
2: А на самом деле вам больше знать и не нужно.
1: Мишенька, милый, ну, пожалуйста.
2: Мама, пойми, мне почти 116. Не буду же я здесь сидеть, точно маленький, и на все это смотреть. А там, куда я ухожу, наши люди нужны. И думаю, папа бы меня поддержал. Ну, дайте я вас обниму.
1: Мишенька, мой хороший.
2: Прощайте. Или нет, до свидания. Будет возможность, дам знать о себе. И я буду действительно осторожен.
1: Что ж, Валюша, будем жить с тем, что есть. Не забывай заплетать детские косички и надевать те платья, что посвободнее и похуже. А другие понаряднее и более взрослые отложим до лучших времен.
5: Я по-прежнему пытаюсь вести дневник, хотя это, конечно,
6: опасно. Вчера ночью кто-то наклеил на стену дома настоящую советскую газету «Правда». Я шла утром, увидела, но побоялась долго стоять и читать. Вдруг рядом будет патруль. Когда шла обратно, газета была уже сорвана, и рядом с тем местом лежал убитый паренек. Лет 13, не больше. Неужели просто за то, что читал? С едой становится все хуже и хуже. Мы с мамой ходили в слободку, пытались поменять вещи на еду. Там все-таки огороды есть у людей. Но менять они не хотят, не знают, что будет дальше. Опасаются голода и стараются запрятать все, что могут. Выменили картошку, постное масло и кукурузу. На какое-то время хватит. Хотели еще муки, хлеб или лепешки – все же самая сытная еда. Но говорят, что ее уже нет ни у кого.
7: Ничего нет. Нет. Оккупанты отбирают все. Все, что попадается на глаза. Всех курей, гусей ловили. Убивали в первый же день. Люди видели, как те, что охраняют железную дорогу, развели возле путей костер и жарили гуся. Не кормят их в армии, что ли?
8: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Thank you. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас-гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует.

0: Радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте, у микрофона Софья Иркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Конец августа – время, когда большинству семей приходится заново привыкать к учебному ритму. После каникул школьникам бывает непросто вернуться к режиму и настроиться на уроки, особенно если речь идет о предметах, которые трудно изучать самостоятельно, как, например, иностранные языки. Сегодня поговорим о том, как помочь ребенку спокойно привыкнуть к занятиям, когда времени остается так мало. С чего начать подготовку, как вернуть интерес к учебе без лишнего давления и чего делать не стоит. На эти и другие вопросы мне ответит Диана Билан. Лингвист, кандидат филологических наук, автор инновационной методики ускоренного изучения языков и основатель школы «Проинтеллект». А перед этим я расскажу вам об изобретениях ученых из разных стран. Российские химики разработали недорогой катализатор на основе кальция и натрия. Он подойдет для синтеза соединений, которые используются при производстве ароматизаторов, пищевых добавок и лекарств. Новая система может стать более безопасной и дешевой альтернативой традиционным катализаторам из тяжелых металлов, после которых часто приходится проводить дополнительную очистку. По данным исследователей, новый метод работает с эффективностью до 98% даже при комнатной температуре и подходит для широкого круга органических соединений. Китайские исследователи создали ткань из живого грибного мицелия и сшили из нее платье. Материал может менять цвет, защищать носителя от ультрафиолета и быстро восстанавливаться после небольших повреждений. Для этого на образовавшийся дефект наносят воду и свежие грибковые гранулы, после чего разрыв самостоятельно срастается. Авторы также рассказали, что инновационный материал полностью разлагается в почве за 41 день. Пока разработка находится на стадии лабораторных испытаний. Ее еще нужно проверить на удобство, износ и многоразовое использование. Но в перспективе из подобных тканей могут шить экологичную одежду, которая нужна на короткий срок. Это передача «Завтра в мире». И мы продолжаем. Итак, с нами на связи Диана Билан, лингвист, кандидат филологических наук, автор инновационной методики ускоренного изучения языков и основатель школы «Проинтеллект». Диана, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Софья.
3: Диана, до нового учебного года остается меньше недели, и уверена, что наша тема будет максимально актуальной. Как войти в рабочий режим и быстро настроить мозг на учебу, у кого-то работу? Мы с вами поговорили немного до эфира, и вы рассказали, что в целом сентябрь — это время, когда буквально психологически приходится менять себя не только студентам и школьникам, но и взрослым, которые активно участвуют в их жизни. Расскажите вообще, что происходит в конце августа и почему нам так сложно вернуться к рабочему ритму?
4: Во-первых, все так ожидали с нетерпением лета, чтобы наконец этот учебный год закончился. Пришло это лето, когда можно ничего не делать. А сейчас мы на пороге действительно нового периода. И это такой, ну, скажем так, тестовый период входа в учебный год и для детей, и для родителей. И, конечно, одна из самых больших ошибок — думать, что наш мозг, похоже на какой-то компьютер, нажал на кнопку, и он заработал. На самом деле мозг постоянно работает, вопрос только, над чем он работает. И если, например, если мы говорим о взрослых, да, за 5 минут до, скажем, работы или до того, что мы, например, садимся делать очередную домашку с детьми, вы листали какие-то новости, отвечали на сообщения или смотрели смешные ролики, то мозг уже находился в этот момент в режиме поиска новизны. И поэтому мы порой удивляемся, почему невозможно сосредоточиться на каком-то там отчете или на той же домашке. В когнитивной психологии это называется стоимостью переключения внимания. Этим занималась интересная такая дама, профессор Софи Леруа университета Вашингтона. И она показала этот эффект как остаточное внимание, когда мы перескакиваем между разными задачами, но часть внимания остается в предыдущей деятельности. И поэтому после, например, телефона или того же отпуска или каникул очень сложно сразу перейти в рабочий режим.
3: Если у нас, Диана, в запасе всего несколько дней, что мы можем сделать,
5: и взрослые, и дети, может быть, младшие школьники и старшеклассники отличаются в этом плане. Вот, наверное, на какие-то мягкие методики уже времени не хватит, но что-то все-таки наверняка еще успеем.
4: Во-первых, нужно начинать уже переходить в этот рабочий режим, но очень постепенно. Я бы не советовала сразу начинать с каких-то очень сложных заданий. Лучше вообще, есть такое правило, первых 2 минут. Они гораздо важнее, чем последующие там, 20 минут или целый час. То есть, когда мы договариваемся с собой, например, не заниматься целых 2 часа каким-то новым делом, ну, например, мы возвращаемся из отпуска на работу, и нам нужно приступить к тем же обязанностям. То есть не нужно сразу вникать вот в пачки бумаг, нужно постепенно. И тогда для мозга не будет ощущения, что мы загромождаем себе кучей различных задач. И правило 2 минут, собственно, и заключается в том, что мы начинаем с чего-то очень простого. Для школьника, например, мы можем купить тетради. Да, если мы уже там подошли к 1 сентябрю, пришли в 1 класс там, или, не знаю, 2-й, в 5-й класс мы начали заниматься, например, написать там в тетрадке, оформить ее, да, написать не дату, например, или решить какой-то очень простой пример. Почему в школах начинается повторение? То есть чтобы постепенно втянуть ученика вот в этот процесс. Для взрослого то же самое. Постепенно открыли какой-то там свой файл один, постепенно начали вникать в него. То есть не нужно сразу бросаться в большой объем.
5: Для многих детей последние дни августа – это буквально наказание практически, потому что, да, внезапно нужно начинать вставать раньше, чтобы к школе уже подготовить свой организм к этому, и нужно внезапно прочитать весь список литературы, которые не успели за лето. Вот как сделать так, чтобы ни ребенок, ни взрослые родители не воспринимали все это как издевательство?
4: Я думаю, что они уже боятся этого слова. 1 сентября для многих. Хотя, знаете, есть дети, которые... Вот недавно я проводила мастер-класс большой на открытом воздухе в парке, и ребенок сказал мне: «А я хочу в школу, я соскучился». Это значит, что у него уже есть мотивация заниматься чем-то интересным. Как я и говорила, мозг, он исследователь, он хочет постоянно чего-то нового. Если мы ему не даем чего-то нового, да, то он сам ищет это сам. Ну, вопрос, где он это будет искать. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что если посмотреть, почему дети, например, легче входят в процесс обучения после каких-то развивающих игр или, например, когда они собирают лего или какой-то конструктор, и почему они очень сложно переходят к обучению после мультфильмов. Вот вы, наверное, замечали на своем ребенке, может быть, если он уже смотрит мультики или играет в игры, вот такой феномен. Это происходит потому, что, например, все же мультфильмы — это пассивные. Пассивное использование контента, информации. То есть мы не даем возможность активной игры и развития той самой исполнительной функции мозга, которая нужна для того, чтобы переключиться уже непосредственно к процессу обучения. Поэтому я веду к тому, что в начале учебного периода и для взрослых, и для детей лучше оставлять некоторое время для вот той самой развивающей игры. Она может быть короткая, она может быть на 5 минут. Но после этого мозг уже настраивается на нужную вот эту вот исследовательскую нотку, что ли, да, на этот путь исследователя, и тогда ему уже интересно идти дальше. А когда мы берем какой-то материал, например, текст, то я бы рекомендовала не читать весь текст сразу, а попробовать настроить и себя, и ребенка наводящими вопросами. И тогда ему гораздо легче входить вот в эту сложную задачу чтения, например, того же текста.
5: Диана, предлагаю перейти к изучению языков, раз уж мы заговорили о текстах. Если все-таки русским языком мы пользовались на каникулах, хотя, наверное, устным гораздо чаще и подробнее, скажем так, чем письменным, особенно если дети много используют соцсети, да, где запросто используется сленг и отказываются от знаков препинания, то на иностранном языке, ну, думаю, минимум общения проходил. Только если с друзьями специально или вот в семье принято там раз в несколько дней 15 минут говорить на английском или на другом иностранном языке. Школьник приходит в школу и говорит: «Я все забыл». На самом деле это так? Или все-таки на подкорку что-то откладывается?
4: Смотря как он провел этот учебный год, вернее, предыдущий учебный год. Бывает такое ощущение, что ты все забыл, особенно если ты, например, достиг определенного уровня. Для языков это уровень, ну, условно, B1.
5: А чему соответствует B1? Это не носитель наверняка, да?
4: Нет, конечно, это не уровень носитель, но это очень такой твердый фундамент. Это если вы смотрели передачу что-то там про миллион, выиграть миллион, да, я его, к сожалению, не смотрю, но там есть такой пункт, называется несгораемая сумма. Вот этот уровень B1 является той несгораемой суммой, тем несгораемым уровнем, который позволяет, например, немножко ослабить свои усилия в языке, ну, какое-то время не изучать его, а потом к нему вернуться и достаточно быстро наверстать. И если вы, если ребенок изучал английский в учебном, предыдущем учебном году и достаточно много говорил, если ему в течение 3 летних месяцев удавалось как-то использовать этот язык, например, ну, не знаю, может быть, играл в какие-то компьютерные игры, ведь там тоже дети разговаривают, то войти в новый учебный год будет гораздо легче. Но если этого ничего не делать, то, конечно, будет ощущение, что полный провал, ничего не помнишь, интерференция русского языка будет очень высокая, и нужно будет все восстанавливать фактически сначала.
5: И сколько времени уйдет? Наверняка недельки не хватит, которая дается там на уроках на повторение материала.
4: Конечно, нет. Неделя – это очень мало. Опять-таки, зависит от того, что было в предыдущем учебном году, насколько учитель дал базу, насколько он разговорил ребенка. Тут очень много составляющих и, в общем, способности ребенка тоже, возможность памяти. Она у нас, в общем-то, у всех разная. Есть только методы, которые помогают нам ее, скажем так, использовать лучше. Вот. А так, в общем, все возможно, только все зависит от преподавателя, который будет заниматься с ребенком дальше, какими методами он это делает.
5: А вот у нас конец августа. Что важнее? Срочно повторять правила, начинать аудирование, пытаться разговорить ребенка? Что можно сделать в оставшееся время?
4: Ну, как минимум, обратиться к языку, посмотреть тот же мультфильм, потом постараться с ним что-то сделать. Что-то сделать, я имею в виду, разобрать слова, вспомнить. А давай вспомним вот это слово. А что ты думаешь, как, что произойдет дальше, да, как это будет по-английски? То есть начать поднимать тот пласт, который у нас, ну, к сожалению, многих ушел за 3 месяца. Вообще для языка это пагубно. Язык любит ежедневные касания. Даже если мы, ну, к примеру, не будем пользоваться русским языком. У меня таких примеров много. Люди уехали в другие страны, они пользуются местным языком, языком страны, они русским языком давно не пользовались, и они возвращаются в Россию, например. Им очень сложно выразить свою мысль. То есть язык, он имеет свойство уходить, ну, как в песок, да, он уходит у нас в пассив. Для этого нам нужно его каждый раз реанимировать. Поэтому и аудирование, и чтение, и повторение слов, и повторение каких-то простых правил. То есть, опять-таки, мы не уходим в безумие, давай там берем учебник и начинаем его штудировать. Все понемножку, вот наращивая, хваля ребенка, хваля себя, если мы это делаем сами. И постепенно мы приходим к тому ощущению, что, в принципе, не так уж все и плохо.
5: Диана, а если родители не владеют иностранным языком, то стоит ли поощрять ребенка заниматься в одиночку? Или без преподавателя можно только дров наломать?
4: Я думаю, что лучше воспользоваться либо какими-то, может быть, курсами, может быть, какими-то программами, может быть, онлайн-программами, которые дозированно дают и системно ставят по полочкам все знания перед учебным годом. Это будет гораздо лучше, чем если ребенок откроет учебник сам или родитель скажет ему, например, «иди учи, надо повторять». Вот это вот не сработает. Поэтому если необходимо подготовиться к учебному году самостоятельно, я бы подумала все-таки о том, чтобы обратиться к какому-то либо преподавателю, ну, чтобы сделать это действительно быстро, грамотно и эффективно, потому что, ну, заснуть над учебником очень легко. У нас такие учебники, что, в общем, они не системные, к сожалению, и по ним повторить очень сложно. Если, Софья, вы помните, я рассказывала про метод MindCard. Вот если вы пользовались этим методом, то повторять будет грамматику однозначно практически элементарно.
5: Давайте напомним, потому что мы с вами в прошлый раз разговаривали, мне кажется, уже в прошлом году, и я думаю, что будет очень полезно.
4: Метод MindCart – это систематизация грамматики. Это может быть систематизация, кстати, и лексики. То есть мы рисуем в альбомном формате карту, берем, например, какое-то правило, и от общего при помощи различных стрелочек, кружочков мы добавляем элементы во время того, как мы изучаем то или иное правило. То есть у нас минимум текста, у нас максимум разноцветных кружочков, элементов, которые логично вытекают одно из другого. И когда ты смотришь на эту карту уже в конце, ты фактически переработал все это правило, ты его нарисовал рисунком. Визуально мозгу всегда легче видеть именно рисунки и запоминать рисунки. И когда ты возвращаешься, например, к этому правилу перед учебным годом, ты его просто открываешь, буквально несколько там минут смотришь, и мозг говорит: «А, да, я помню эту картинку». Для меня это здесь все понятно. Поэтому этот метод очень рабочий, и я бы рекомендовала его использовать.
5: А если говорить о продолжительности занятий для повторения, вот когда мозг еще не успел отойти от отдыха, его нужно сначала приучить к работе, какие занятия будут более эффективными? Совсем коротенькие, там по 5 минут, или, может быть, 20-минутки, или школьный урок, там 40-45 минут?
4: Вообще больше 20 минут мозг не воспринимает. Это касательно любого урока, любой информации. Поэтому я не вижу смысла, тем более в предучебном году, заниматься больше, чем 20 минут. Можно делать с перерывами. Это даже будет гораздо лучше. Например, 20 минут математика, 20 минут там, через какое-то время русский, там, 20 минут английский, чем если вы будете сидеть 2 часа. Но опять-таки это очень сложно для нашего мозга осознать, что мы сейчас сядем аж на 2 часа после того, как мы на прошлой неделе, например, купались в море. Это катастрофа для мозга, поэтому лучше так его не пугать. Можно сказать: давай позанимаемся 2 минутки. А потом, когда вы начинаете 2 минутки, там же у нас и 5, 10, и те же 20.
5: А если школьник говорит: я не хочу. Вот ни в школу не хочу, ни английским заниматься не хочу, ни тем более читать огромные книги. Все лето не читал, вы меня не трогали, а тут внезапно что-то проснулись и решили командовать. Как можно убедить человека в том, что обучение нужно? Потому что, ну, действительно, не всегда оно бывает интересно. Вот что мы, как взрослые, можем сделать?
4: Убедить бесполезно, потому что дети живут здесь и сейчас, они не понимают, что английский нужен для будущей карьеры. Это бесполезные убеждения, что ты там будешь дворником, как я часто слышу от родителей. Дети этого не понимают. Они понимают, что им сейчас нужно много работать. И единственный способ – это увлечь, вовлечь, показать своим примером, что это важно, это интересно, и действительно сделать процесс интересным. Только тогда ребенок скажет: ну давай, хорошо, я попробую. А там посмотрим. И то не сразу. То есть он будет еще и наблюдать. А может быть, ты сейчас так интересно показываешь, а дальше это будет не так увлекательно, потому что, ну, дети любят разнообразие, им нужно постоянно что-то новенькое. И если тот же преподаватель, который занимается, он вот такой креативный, креатор, как сейчас называют, то, ну, это бесценно для родителей найти такого педагога, который будет постоянно вовлекать и увлекать ребенка. Я думаю, что дети сейчас и так разбалованы различными развлекательными видео, роликами, контентом. Они привыкли к этому быстрому результату, да, когда неинтересно, раз — свапнул и получил что-то новое. Поэтому они не могут долго учиться, они не любят различные нудные объяснения. Им нужно быстро, понятно, здесь и сейчас. До свидания.
5: То, что вы сказали, натолкнуло меня на мысль о том, что, наверное, какой-то такой совместный досуг, если говорить об английском языке, может быть, просмотр фильмов в оригинале, там, с субтитрами, если язык не на очень высоком уровне в семье. Или там, если мы говорим про физику, то поход в какой-то музей, да, интерактивный. Наверное, это тоже будет помогать ребенка вовлекать в изучение предметов.
4: Однозначно. Если мы не даем практику, вот если мы изучили какой-то материал и не использовали его нигде на практике, он забывается. Это бесполезно. Поэтому ребенок изучает какие-то параграфы в учебнике, не видит, как их применять, ему неинтересно, соответственно, он все забывает. Это нормальное освобождение объемов памяти нашим мозгом. Но не цепляет, не яркое, нет эмоций, значит, нам это не нужно. Ну, у нас же мозг, в общем-то, экономный. Как только у нас появляется что-то необычное, яркое, выбивающее, вот тогда он начинает удивляться и обращать на это внимание. Поэтому да, однозначно используем этот метод.
5: Что ж, Диана, большое спасибо за разговор и за то, что рассказали нам, как можно привести в порядок себя и свою семью перед началом учебного года. Надеюсь, что всем удастся это сделать с минимальными потерями, назовем это так. У нас в гостях была Диана Билан, лингвист, кандидат филологических наук, автор инновационной методики ускоренного изучения языков и основатель школы про интеллект. Диана, ждем вас в нашем эфире снова, всегда.
4: Благодарю вас, и а я вам желаю легкого, приятного учебного года.
5: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Еркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
6: Здорово! Эй, Тамани Холл!
7: Hi, buddies.
6: Чего?
0: Радиоспектакль по одноименному рассказу Владимира Короленко «Без языка».
8: Подольский или из Волыни?
9: Из Лозищи, милостивая госпожа.
8: Из Лозищи? Прекрасно. А куда же это Бог несет? О, впрочем, это не мое дело.
0: Он отправляется из Волынской губернии в Америку. Неизвестная страна, другая жизнь и совершенно непонятные слова.
10: Где же оно счастье в этом пекле? Где люди как бешеные лезут куда-то по земле и под землей и по воздуху?
0: Сумеет ли герой освоиться на чужбине, не зная языка? И найдет ли он свое место в новом мире?
11: Желаете для начала работу? Носить лес с барок?
10: Господи, да мне хоть какую работу!
11: Значит, договорились, а потом подыщем что-нибудь поинтереснее.
0: «Без языка». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Радио России.
12: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
13: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
14: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
15: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревкой в Сумской области и освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Ашара. С нового учебного года школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Далее подробно. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревкой в Сумской области и освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Наши военные за время СВО сбили свыше 220 тысяч беспилотников ВСУ, поразили логистические центры, склады и объекты инфраструктуры ВСУ в 141 районе. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
17: Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Пролетарская, Садки и Киянница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Приколотная, Бузово, Цуповка, Новоалександровка, Липцы и Слатина Харьковской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей.
16: Средствами ПВО России за сутки сбиты 12 авиационных бомб и 798 украинских беспилотников. Владимир Путин во время встречи с главой Минпромторга Антоном Алихановым поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для высокоскоростной магистрали. Алиханов рассказал, что все идет активно, и сейчас работа ведется над самыми ответственными деталями, двигателями и комплектующими.
18: Это фонд развития промышленности, они уже профинансировали больше 2200 проектов, почти на сумму 850 миллиардов рублей, в том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали, ну и целый
19: ряд. Как там, кстати, работали?
18: Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями. Это двигатели, различные комплектующие. Пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию, и в 2028 приступить уже к серийной поставке.
19: То есть это по плану идет работа?
18: Да, здесь все по плану, в части промышленности.
16: Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Ашара, сообщила пресс-служба Кремля. Обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений. Выражена готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях, говорится в сообщении. При обмене мнениями о ситуации вокруг Сирии Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны, создание там условий для долгосрочной нормализации и постконфликтного восстановления. С обеих сторон отмечено важное значение подписанного 9 августа меморандума о взаимопонимании и реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус, информирует пресс-служба Кремля. Российский МИД сегодня направил срочный запрос руководству Непала, чтобы выяснить судьбу четверых наших соотечественников, которые могли оказаться в зоне схода мощнейшего селя. Он унес жизни почти 160 человек, а еще почти 400 не выходят на связь и считаются пропавшими без вести. Точное число погибших неизвестно, если среди них пострадавших россияне еще предстоит выяснить. Обстановку прокомментировал советник-посланник посольства России в Непале Ринчен Ракашев.
20: В зоне бедствия находилось, по крайней мере, 4 российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь. Также известно о группе из 8 соотечественников, которая находилась в Тхунче, административном центре района Расува, но уже благополучно перебралась в другой населенный пункт. По всему пострадавшему району ведутся поисково-спасательные работы. Погодные условия и перебои со связью затрудняют их проведение.
16: С нового учебного года школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Соответствующий приказ Минпросвещения уже подписан и вступает в силу с начала сентября. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом совещании. По его словам, также закреплено право удалять школьника с урока.
21: Регламентирован запрет на использование мобильных телефонов во время урока. Нормативно установлено право удалять из класса обучающегося, нарушившего дисциплину, то, о чем, уважаемые коллеги, вы говорили, этот приказ зарегистрирован в Минюсте, и утвержден порядок действий при систематическом нарушении обучающимся дисциплины на уроках.
16: В соответствии с новыми правилами использовать гаджет можно будет в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью. На переменах учащиеся смогут звонить или отправлять сообщения, но в соответствии с правилами, которые установит образовательная организация. Американское военное руководство планирует встретиться с европейскими коллегами после достижения договоренности, чтобы обсудить координацию так называемой миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники знакомой ситуации. Агентство подчеркивает, что ранее обсуждение планировалось в формате международной конференции, организованной США. МИД Иран ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместным разминированием маршрута, а также договорился продолжить дискуссию по созданию постоянно действующего коридора для судоходства по ныне закрытому проливу. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
22: Спорт.
23: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал планы клуба до конца летнего трансферного окна. До закрытия окна 10 сентября очень много времени. Будем работать точечно. Точно не ждите массовых изменений. Этого не будет. Команда готова бороться за чемпионство, заявил Некрасов. Шотландский «Селтик» заинтересован в трансфере голкипера «Зенита» Дениса Адамова, информирует инсайдер Иван Карпов. 28-летний российский вратарь также хотел бы попробовать себя в Европе. Однако отмечается, что сделка может осложниться из-за политических рисков при подписании россиянина для шотландского клуба. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию в клубе. Напомню, «Лока» с начала года покинули лидеры команды Батараков, Баринов, Воробьев, Карпукас, Пруцев. А после 5 туров чемпионата РПЛ «Локомотив» занимает 14 место. Нам были даны гарантии со стороны руководителей, что будут появляться игроки на проблемные позиции. Раньше я входил в трансферный комитет клуба, в последнее время туда меня не приглашают. Необходимо пересобирать состав, причем в ручном режиме. Это наши реалии, заявил Галактионов. В среду продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. В Омске на Кубке Блинова Сибирь обыграла «Авангард» 5-2, «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика» 4-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана с одинаковым счетом 3-1 «Металлург» победил «Трактор», а «Лада» была сильнее «Амура». Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования Кучеров занял первое место, Александр Радулов – второе, Александр Овечкин – третье. Отмечу, что 33-летний Кучеров ранее уже становился обладателем «Харламов Трофи» в 2019 году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
22: Погода.
16: Завтра, в четверг, 27 августа, во Владивостоке плюс 25, плюс 27, переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В Петрозаводске плюс 12, плюс 14, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор-ведущий программы Вячеслав Коновалов. Сегодня у меня в гостях человек книги с большой буквы, да еще и книги науки, и оба раза с большой буквы. Почему я так говорю, вы сейчас поймете. Михаил Валерьевич Фомин, так зовут этого замечательного человека, и этот замечательный человек – генеральный директор издательства «Наука», старейшего в Российской Федерации. Михаил, добрый день.
2: Добрый день, Вячеслав.
1: Да, и мы будем говорить, дорогие друзья, сегодня больше всего о научных произведениях, о научпопе, даже до некоторой степени, об издательском деле, о том вообще, что происходит в так называемой научной книге широкими мазками. Вы знаете, дорогие радиослушатели, что слово «нонфикшн» я терпеть не могу, потому что оно какое-то фиктивное, да, дефективное даже до некоторой степени. Поэтому будем употреблять документальную литературу, научную литературу и прочие термины. А если Михаил не против, то, в общем-то, так и мы будем, да?
2: Конечно, только за.
1: Мы с Михаилом оба против англицизмов в русском языке, которые его практически положили на лопатки, но мы будем поднимать русский язык с лопаток с генеральным директором издательства «Наука» Михаилом Фоминым. Михаил, для начала, для ознакомления, расскажите немного о себе. Как вы вообще попали в издание, в издательство, вообще в книгу? Вот это все, что связано со словом, как известно, которое было в начале.
2: Ну, так получилось, что я всю свою профессиональную карьеру так или иначе связан с различными издательскими вопросами. Когда работал в финансовом университете при правительстве Российской Федерации, и то уже занимался изданием учебно-методических пособий. Ну, не только, конечно, там был гораздо шире спектр задач. После этого в Государственном академическом университете гуманитарных наук имел прямое отношение, в том числе и к издательской деятельности университета. Ну, и там чуть шире научно-инновационной деятельности занимался вот такими вопросами, включая науку, непосредственно исследования, которые проводил в этом университете на базе тоже Российской академии наук, на базе институтов. Он в этом смысле очень примечателен. И вот уже после Государственного академического университета гуманитарных наук я пришел в издательство «Наука». С 2022 года я там работаю. И, конечно, это тот период, когда мы переживаем очень сильные, такие существенные трансформации, потому что за этот период Федеральное государственное унитарное предприятие издательство «Наука» было трансформировано в Федеральное государственное бюджетное учреждение. Это очень большой, значимый сдвиг изменения самой формы организации, работы учреждения, и та миссия, которая прописана в уставе, вот она менялась в эти годы. И после этого еще одна трансформация – это переход из Министерства науки и высшего образования, с подведомственности в подведомственность Российской академии наук. Это уже непосредственно при моем руководстве все осуществлялось, поэтому действительно задачи очень интересные, амбициозные и напрямую, в том числе, связанные с изданием книг и журналов. Мы не только книжное издательство, но и очень большое журнальное издательство, потому что издаем всю коллекцию научных журналов Российской академии наук. Наука — это около 150 журналов.
1: Еще раз, 150?
2: 150 научных журналов, да. Именно так, это самая крупная коллекция научных журналов в нашей стране, в России, и мы гордимся тем, что нам удалось вернуть. Это тоже за вот эти последние годы происходило, потому что до этого коллекция журналов РАН была раздроблена, и за последние 4 года мы ее собрали в единое, вернули в издательство «Наука» и выпускаем огромное количество именно научных журналов, научных статей, которые, естественно, индексируются во всех базах данных, их читают ученые, это ключевой инструмент научной коммуникации. Поэтому, да, это и есть основа коллекции, сейчас коллекции науки. Это вот журналы Российской академии наук и журналы институтов Российской академии наук и других организаций, с которыми мы совместно также выпускаем научные журналы. Причем 150 журналов на русском языке и еще 50 журналов мы выпускаем на английском языке. То есть вот это журнальная часть нашей деятельности.
1: То есть 200 в общей
2: сложности? Да, в общей сложности больше 200 журналов, да.
1: Я сейчас думаю, что те издатели, которые есть, издатели другие в Российской Федерации, они подумали, это вообще возможно, вообще хотя бы даже с точки зрения подготовки журналов, как можно подготовить в месяц 200 журналов, это же
2: да,
1: чудовищный
2: объём работы. Да, все правильно, больше 1000 выпусков в год, каждый из которых там в среднем 10 научных статей, это, безусловно, работа и по рецензированию, и потом по вёртке, корректуре, согласованием и выпуску, и размещению, разметке и так далее. То есть да, это ключевая такая большая история, которая наконец вернулась в издательство в полном объеме. Наверное, для меня это вообще ключевое достижение, наверное, вот этих последних лет работы на благо издательства. доказательств наука. Но выпуск книг все-таки как был, так и остается тоже одной из основных таких направлений деятельности, ключевой интерес. И это в том числе не только научные монографии, но, конечно же, это и научно-популярные книги, это книги редакции восточной литературы, это огромный спектр, там много всего издается. Это действительно книги физико-математические, физматлит, наше направление, тоже один из наших старых брендов исторического наследия издательства наука. Это, безусловно, и художественная литература. Причем тут есть такое деление, безусловно, те книги, которые относятся именно к научной литературе художественной, ну, это литературные памятники, например, или памятники письменности Востока, ну, такие базовые большие серии издательства наука, в которых выходят труды, памятники именно литературные, в которых много, достаточно большое количество комментариев, описаний дополнительных, огромный библиографический аппарат. То есть это все-таки скорее научный труд, безусловно, больше нацелен на специалистов-филологов или там профильных специалистов, но тем не менее интересен и для более широкой аудитории, ну, те, кто отдельно интересуется той или иной тематикой. Ну, например, в памятниках письменности Востока мы вот только что выпустили Саган Чичен, да, это труд по буддизму в Монголии, соответственно, такой тоже художественный сбор различных работ, но он богато снабжен комментариями ученых. Это вот такое направление. И другое дополнительное направление, которое мы уже последний год очень активно пытаемся развить, это как раз выпустить просто художественную литературу на основе этих полных собраний. Еще я не проговорил, у нас есть полное собрание сочинений классиков русской литературы. Это
1: да,
2: традиция.
1: Я увидел на сайте, да, там у вас и блог полное собрание сочинений, прямо
2: все верно.
1: На первой странице, и
2: причем

0: Такая идея у нас есть, да, мы действительно хотим больше книг в более популярном стиле для того, чтобы все-таки войти в полноценный широкий рынок художественной литературы. Такая задача у издательства «Наука» сейчас есть. Это задача амбициозная, очень большая, потому что мы всегда были издательством все-таки... Не всегда, последние 30 лет мы были издательством небольших тиражей, до этого гигантских...
1: Ну, еще и нишевым, то, да. Что называется. Как-то к вам относились все больше как к тем, которые издают монографии нишевые. И скучные научные книги, для того, чтобы понимать, которые требуются... громадный запас знаний в определенном направлении, и, соответственно, он понятен только для узких специалистов.
0: Так и есть. Такая ниша у нас есть. Безусловно, мы вот крупнейший издатель и вот такой литературы, именно нишевой, научной. Но, тем не менее, конечно же, стоит задача и по расширению на более широкую аудиторию выпуск художественной литературы, способный действительно заинтересовать широкие массы читателей.
1: У меня вопрос, конечно же, в первую очередь и в главную по художественной литературе. Чем руководствуетесь, когда выбираете того или иного автора к печати? Кто еще у вас в очереди стоит на печать или уже печатается? И как отбираете? В чем принцип отбора?
0: В первую очередь мы, конечно, опираемся на нашу научную составляющую, на институты профильные, то есть на институты русского языка и на институт имли РАН, ну и на другие институты Российской академии наук, где работают профильные группы ученых, прорабатывающих, разрабатывающих творчество того или иного русского классика. Поэтому, безусловно, в первую очередь нам нужна вот эта составляющая научной работы, комментария, рукописи. А вот уже следом идет рассмотрение на редакционном совете издательства «Наука», когда мы действительно взвешиваем перспективы того или иного труда. Тут играет роль очень много факторов, включая и там объем, да, и, соответственно, затраты, и бюджет. Синопсис работы мы обязательно рассматриваем с перспективами целевой аудитории, кто будет это приобретать, насколько мы понимаем, через какие каналы продаж мы распространим этот тираж. То есть вот эти все вопросы играют прямое отношение к тому, как мы приоритизируем работу, что мы выпустим раньше, что мы все-таки отложим на чуть более поздний период, когда найдутся ресурсы, потому что, ну, иногда действительно вопрос и привлечения спонсора также стоит. Мы активно последние годы работаем и спонсорами из крупного бизнеса, и он зачастую, кстати, очень активно участвует в финансировании больших, трудозатратных, дорогих проектов.
1: А вы к ним приходите или они к вам приходят?
0: Мы приходим с предложениями, да, у нас есть целый набор различных предложений, которые интересны с разных сторон для разных компаний. Ну, по факту мы поработали с большим количеством компаний в рамках серии «Библиотека десятилетий науки и технологий». Сейчас идет объявленный указом президента десятилетия науки и технологий. И вот мы не так давно запустили эту серию. В прошлом году первые книги вышли. Сейчас у нас уже 11 книг серии «Библиотека десятилетия науки и технологий» вышло. И каждая из этих 11 книг также имеет какую-то компанию-спонсора, которая готова выпустить легендарную научно-популярную книгу. Ну, например, книгу Якова Сидоровича Перельмана. Да. Мы несколько таких книг выпустили. Занимательная математика, занимательная физика. Соответственно, да, эти работы мы выпускаем как раз с поддержкой бизнеса. Ну, и там много компаний, на самом деле. Компании действительно рассматривают задачу переиздать книгу легендарную. Там еще очень важно визуальное оформление, потому что надо не просто переиздать, надо это еще хорошо, грамотно оформить и потом распространить это по детским библиотекам. То есть в рамках этой программы мы как раз имеем определенный перечень библиотек, куда мы доставляем вот эти книги, фактически эти библиотеки во всех регионах нашей страны. То есть мы в 89 регионов отправляем книги библиотеки десятилетий науки и технологий. Такой важный, социально значимый проект.
1: Это очень серьезный проект. Большой. А библиотеки эти, это только библиотеки школьные для детей, или это библиотеки и колледжи, и университетов, и простые районные библиотеки? Куда?
0: Тут районные детские библиотеки. Мы список составляли вместе с Российской государственной детской библиотекой РГДБ, которая дала соответствующих партнеров во всех регионах для того, чтобы книги появились везде. Да? Ну, вот в каждом регионе появились книги этой серии, серии «Библиотека десятилетий науки и технологий». А задача, вообще говоря, этой серии привлечь именно молодых людей, школьников к науке, да, чтобы заинтересовать, зажечь у них тоже интерес к науке, прийти в итоге в университеты, обучиться, потом пойти в аспирантуру, в лаборатории и стать учеными. И действительно, есть такая государственная задача, чтобы больше людей стали учеными, чтобы российская наука развивалась. Она и так сейчас самая молодая в мире, как мы знаем, да, то есть вот по доле исследователей до 39 лет у нас очень молодая наука в России. Благодаря, в том числе, десятилетию науки и технологии, огромному количеству инициатив в рамках этого десятилетия, другим мерам, которые предпринимаются, воспринимаются всеми органами власти, включая Министерство науки и высшего образования, а там были запущены целый ряд инициатив, да, это и приоритет, и, соответственно, молодежные лаборатории, и много всего другого. Это благодаря, конечно, Российскому научному фонду, который тоже поддерживал и всегда имел соответствующие показатели, в частности, привлечение молодежи. Это важный перелом, который уже случился в последние десятилетия, и, конечно,

0: вот для нас, как для издателя, поэтому и важно, с одной стороны, сохранять наследие, сохранять эти традиции, но идти в ногу со временем и многое предоставлять в электронном виде, в каких-то новых цифровых форматах. Мы понимаем, что за этим стоит будущее, в том числе издательство «Наука», и мы этим активно занимаемся.
1: Вот переход издательства «Наука» под эгиду РАН, о чем вы сказали в начале нашего разговора, Михаил, очень интересен. А что это вообще дает издательству? Что это дает РАН, я очень хорошо понимаю. А что дает это издательству? Не теряете ли вы некоторую гибкость, когда начинаете принадлежать такому неповоротливому, с одной стороны, с другой стороны, громадному монстру? В хорошем смысле этого слова. Я Российскую академию наук нежно люблю и уважаю, дружу со многими учеными и сам в свое время докторскую написал. И поэтому знаю, что это такое, научный труд. Но, тем не менее, факт остается фактом. Что дает РАНу наука, понимаю, как издательство, а вот что дает вам, не очень.
0: Ну, это, на самом деле, важный шаг, совершенный по поручению президента. Владимир Владимирович Путин 8 февраля 2024 года поручил передать Российский центр научной информации и издательство «Наука» в Российскую академию наук. И вот с 2026 года мы уже в структуре, будучи подведомственными Российской академии наук. И, конечно, это приблизило заказчика. Мы являемся и являлись издателем коллекции Российской академии наук. Сейчас мы являемся издателем коллекции Российской академии наук внутри Российской академии наук, что гораздо правильнее, чем, ну, соответственно, межведомственные взаимодействия, как это было ранее. А с другой стороны, организационно говоря, количество подведомственных организаций у Министерства науки и высшего образования гораздо больше, чем у Российской академии наук. Поэтому вот на там, громадность этого перехода я бы не сказал. То есть, наоборот, мы в меньшем количестве подведомственных организаций проще получаем задачи и быстрее их реализуем. Имеем гораздо больше внимания к нашей деятельности, конечно, с постоянными, да, совещаниями с академиками, да, с постоянными встречами. И это важно, потому что вот такое живое общение, неформальное во многом, да, потому что речь идет не про строгое закрепление в контракте, а зачастую нужно проявлять большую гибкость. Важно, чтобы был лучший, более гибкий контакт, в том числе с главными редакторами, с научно-издательским советом Российской академии наук. Конечно, контакт очень сильно улучшился, да, мы теперь постоянно присутствуем на этих заседаниях, и это очень важно для того, чтобы сразу же, как только прозвучали предложения, они были приняты на совете, мы их можем сразу интегрировать в нашу деятельность, включаться, быстро это все применять. И вот эта быстрота реакции, скорость принятия решений, она играет роль. В научной коммуникации, безусловно, это очень важно. И сейчас именно это-то как раз и улучшилось. Ну, не говоря уже о том, что есть еще и другая организационно-финансовая часть, составляющая, что в Минобрнауке мы не могли получать государственное задание на издание, да, а в Российской академии наук можем это делать. Ну, таково текущее нормативно-правовое регулирование, те акты, которые приняты правительством вот в части распределения финансирования. И в Российской академии наук наконец-то можно получать издательское госзадание. И это случилось в 2026 году. Это очень хорошо.
1: Вот по поводу гибкости вы сказали, слово «гибкость» прозвучало очень важное для меня, потому что я как раз хотел спросить, насколько Российская академия наук диктует выбор тем и авторов, насколько гибкость сохранилась в принятии решений. Ну, давайте к моей любимой теме, все-таки программа «Культбригады» существует в основном художественной литературе, хотя, конечно, «Научпоп» тоже здесь у нас присутствует активно, но, тем не менее, факт остается фактом. Поэтому вот в выборе тем и авторов, насколько гибкость осталась у вас в руках? Или вам говорят, стоп, не моги, мы, значит, вот тебе дали жесткий список, и дальше, Миша, делай, что хочешь, но только в рамках этого списка.
0: Нет, Вячеслав, не совсем так. Безусловно, есть конкретный заказ и задание от Академии, который долго обсуждается сначала на тематических отделениях Академии, потом на научно-издательском совете, и потом делегируется нам уже в рамках исполнения издания научных монографий. Ну, вот так это звучит. Там список абсолютно строгий, и, безусловно,
1: это
0: никуда...
1: Это к монографиям.
0: Да, это к монографиям относится. И то не ко всем.
1: Научпоп
0: и художка, как было, так и остается в полномочиях именно учреждения, именно издательства. У нас постоянно два раза в месяц собирается редсовет, то есть, на самом деле, за год их проходит очень много, вот, но, тем не менее, безусловно, есть оценка и по полугодиям, и по году того, что получилось, того, что получилось издать инициативно издательству, и каковы результаты, как это услышали наши читатели, потому что крупнейшие мероприятия, мы даже после каждого из мероприятий, где мы презентуем книги, а это как минимум 4 крупных мероприятия книжных в Москве, как мы понимаем, 2 нонфикшена, Красная площадь и Московская международная книжная ярмарка. После каждого из этих мероприятий мы понимаем, как воспринимаются наши книги, и можем как-то корректироваться. И вот этот инструмент корректировки на месте с прямой отдачей, с пониманием того, сколько читателей у этой книги, как они ее покупают, какая идет обратная связь, а потом какие читатели ждут какие книги. Для нас очень важны комментарии, которые оставляют у нас в социальных сетях наши читатели. Они часто оставляют комментарии, когда выйдет такая-то конкретная книга. Нам это очень важно, мы за этим активно следим. Естественно, мы отчитываемся в Российской академии наук по результатам всей этой деятельности, но все-таки возможность находить эти проекты, она на стороне издательства.
1: Это очень важно для меня, для понимания вообще, мне кажется, всех наших граждан, потому что мы, когда здесь говорим с издателями или об издательских проблемах последних лет, а их огромное количество, и только, к сожалению, нарастает объем, тут и падение продаж, с одной стороны, тут и количество книжных магазинов, которые уменьшаются в Российской Федерации. Вот в 2025 году мы потеряли почти 12% всех книжных в стране.
0: А в
1: 26-м говорят, что 1/3 всех сетевых будет закрыта по факту. Еще есть прогнозы по независимым, которые тоже тают, как снег прошлогодний. Это очень все тяжело, но интересный момент, то, что я предметно занимаюсь художественной литературой, наблюдаю статистику и за рубежом Российской Федерации. Вот в той же самой Великобритании сейчас, 26-й год, отмечен пик количества книжных магазинов за последние 17 лет, и он продолжает расти. Количество книжных, я имею в виду. То есть покупают книги все больше и больше, приходят проконсультироваться. Книжный магазин все больше и больше становится местом общения, местом, которое закручивает вокруг себя такой вот водоворот книжного интереса. И не только в Великобритании, а вообще во всем, так сказать, индустриально развитом мире, к которому мы относимся. Если посмотреть на Азиатско-Тихоокеанский регион, та же самая ситуация. Вот совсем недавно я был в Китае, встречался с китайскими товарищами, в том числе и Союз писателей Китая, и Союз писателей Пекина, и там тоже все. Вот очень интересно ваше мнение. Как вы думаете, почему у наших соседей вокруг индустриально развитых, крупных, интересных, читающих, как мы, все прет, а у нас все падает?
0: Ну, смотрите, в первую очередь хотел бы отметить, что издательство «Наука» сохранило свою книжную розницу. У нас есть сеть магазинов «Академкнига».
1: «Академкнига» называется.
0: Да, сеть книжных магазинов «Академкнига». У нас сейчас, правда, сохранилось всего 3 магазина. Это магазин в Москве, в Санкт-Петербурге и в Пущино.
1: Да.
0: Это, конечно, гораздо меньше, чем когда-то было у издательства «Наука». В этом смысле наша книжная розница, к сожалению, в определенный момент сократилась.
1: Да.
0: Но сейчас есть много проектов, наоборот, расширения. Я бы хотел отметить, что магазины ведь не только закрываются, но и открываются. Вы это прекрасно знаете.
1: Да.
0: По той же самой статистике говорится и об открытии книжных магазинов.
1: Да.
0: И многие новооткрывающиеся книжные магазины на самом деле пользуются очень большой популярностью. Немножко меняется подход, конечно, к этой услуге, ну, в какой-то мере торговой услуге по продаже книги. Сейчас читатель, ну, становится более таким, ну, не сказать, что привередливым, но, тем не менее, ожидает, ну, чуть ли не услуги кофейни внутри магазина, возможность полистать книгу, почитать, столики, ну, то есть вот эти дополнительные какие-то функции в магазине, которые должны появляться. И именно это ожидается от успешного книжного магазина в современном мире. И да, мы понимаем, что вот эти успешные опыты по открытию магазинов, они пока у наших партнеров тоже создаются, мы их хотим перенять и интегрировать в нашу книжную сеть «Академкнига» вот такие практики. То есть действительно, немножко освежив дизайн, освежив подходы, добавив некоторый набор услуг, которые оказываются в магазине. Ну, то есть, например, все-таки не надо строго ограничиваться только научными монографиями в этом магазине. Ну, во-первых, или строго монографиями только нашего издательства. То есть мы в определенный момент превратились в такой, как будто бы независимый книжный, который торгует только литературой одного издательства. Это не совсем правильно. Понятно, что мы должны торговать литературой в рамках нашей книжной розницы. И литературой других издателей, и как минимум литературой наших партнерских институтов Российской академии наук. То есть это точно совершенно реализуется. Уже есть партнерские договоры с университетами, вот в том числе с президентской академией. Мы договорились об обмене книжными полками. Соответственно, мы торгуем литературой, издаваемой их издательством, а они торгуют литературой, издаваемой нашим издательством в наших книжной рознице, потому что у них тоже есть своя собственная книжная розница. Ну и аналогичные разговоры мы ведем и с другими университетами. Это довольно большая поляна. И плюс сейчас прорабатывается проект открытия новых магазинов в других регионах. Там всегда есть определенная заинтересованность со стороны власти. Ну, без этого, наверное, нельзя это реализовать. Да. Но если реализуется проект, например, мегакампуса или какого-то такого большого строительства, ну, очень важно, чтобы там появлялся магазин, книжный магазин, точка притяжения с литературой. Не только для учебников, не только чтобы поставить учебники, и студенты могли их там купить, но, вообще говоря, и для более широкого спектра, как раз и для художественной литературы, и для научно-популярной обязательно, и даже научной литературы, которая по профилю того или иного научного центра. И такой же разговор идет по тем территориям, которые имеют статус наукоградов, ну, или как-то большую нацеленность на науку. Там мы также прорабатываем возможность создания таких точек притяжения, где можно заниматься книжной розницей, и, ну, издательство «Наука» это умело и умеет. Ну, мы начали торговать литературой, наверное, тоже одними из первых в стране, потому что в 1727 году была создана академическая типография, и это вот та дата, от которой мы ведем свою историю.
1: В следующем году 300 лет.
0: Да, в следующем году будет 300 лет издательству «Наука» вот от академической типографии. А в 1728 году, уже на год позже, была создана книжная лавка в Императорской академии наук. Ну и, соответственно, с тех пор мы занимаемся торговлей книгами. И, ну, уже гораздо позже, в 20 веке, появился бренд «Академкнига», и мы его сейчас бережно сохраняем и развиваем. У нас есть планы по развитию.
1: Ну, кстати, про планы по развитию вы интересно сказали. Я вот, оказывается, этот план у вас... Ну, конечно, если одному в голову пришло, то и другому пришло, то, ну, конечно, раньше. То, что для меня совершенно очевидно и лежит на поверхности, это то, чтобы в каждом университете в стране была своя книжная лавка «Академкниги». Было бы здорово, потому что это, да, действительно одно из тем, о которой все время говорят, что молодое поколение хочет читать, интерес к чтению очень резко возвращается, особенно к книге. А вот на территории кампуса очень часто книжных магазинов просто нет. Как-то вот их как вымело там 15, 20, 30 лет назад, так они не смогли вернуться. И мне казалось, что вот как раз издательство «Наука» и сеть «Академкнига» прекрасно может использовать этот вакуум, который заполнить, потому что святое место пусто не бывает. Не придете вы, придет кто-то другой. И неизвестно, что он там будет торговать и как это будет все выглядеть. Поэтому, может быть, сейчас ректоры, которые слушают нашу программу, или проректоры, услышав, подумают: о, а не позвонит ли мне Михаил Фомино, а не попробовать действительно ли это сделать у себя. Дорогие проректоры, дорогие люди, которые занимаются этим направлением в образовательных учреждениях, я считаю, что это прекрасное начинание, и чем быстрее вы это начнете, тем больше пользы вы получите в качестве образованных, заинтересованных студентов в своем университете. Вот, кстати, про 300 лет, интересно, все-таки 300 лет, я представить этого не могу. Наверное, большинство стран, которые приписаны к ООН, насчитывают меньше истории, чем одно издательство ваше, часто называют вас из-за этого издательством консервативным, таким, которое как бы вот занимается своим делом, и вы к нам особо не лезете, мы к вам особо не будем лезть, у нас такой продукт, знаете, не для каждого простого смертного, и все так стабильно и хорошо двигается потихонечку, и новшеств нам никаких не надо. Мир меняется со скоростью невообразимой.
0: Стремительно.
1: Да, со скоростью света, особенно в последние годы, и только нарастает. Количество цифровых решений для литературы, для любой литературы, количество решений, связанных с аудио направлением, даже с видео направлением и так далее, с визуальными какими-то решениями. И все это вокруг цифры кружится. У вас с этим как вообще? Чем здесь порадуете?
0: Ну, это в первую очередь, конечно, бум просто искусственного интеллекта, который произошел последние годы. И, конечно же, мы просто в первых рядах начали использовать искусственный интеллект в целях перевода. Там были как позитивные моменты, так и негативные. Мы очень много шишек набили в части того, что там искусственный интеллект до последнего времени не справлялся с удерживанием контекста и там с заменой терминов. Ну, то есть он просто мог один перевод сделать в одном абзаце термина, а другой совершенно в другом, и все. И, собственно, издательская работа на этом разваливалась, а проверить за ним весьма и весьма сложно, и приходилось вот множество дополнительных таких обработок, тестов, перепроверок вводить для того, чтобы обеспечить качественный перевод. В итоге мы, кстати, пришли к тому, что все-таки профессия редактора-переводчика, она не ушла, она сохранилась. Да, уже в новом инструментарии человек действительно имеет совершенно другие инструменты и возможность гораздо быстрее делать перевод, чем ранее, но, тем не менее, все-таки роль человека очень важна. Ответственность на человеке и удержание вот этого единого стиля изложения, единой терминологии, там, по иллюстрациям также очень много моментов с этим связано. Тут на самом деле всегда очень важен человек. То есть мы понимаем, что за кадрами тут однозначный приоритет. При этом, конечно же, мы тоже с самого начала начали использовать и генерацию изображений. Конечно, это в какой-то мере дополнительные возможности, связанные с авторским правом, безусловно. Мы это все сразу же восприняли, но нельзя сказать, что это тотально захватило у нас, это не совсем так. Угу. Это просто скорее множество экспериментов, причем и большие языковые модели, у нас уже были эксперименты, есть по развернутым большим языковым моделям внутри издательства. Мы сейчас понимаем, что все-таки ну, больше возможностей по взаимодействию с партнерами, а крупные российские компании делают свои большие языковые модели, и они уже работают, и мы понимаем, что их можно использовать так или иначе.
1: Свой не собираетесь ли запустить с таким объемом накопленных знаний?
0: Ну, вот хотели бы, но нам в итоге приходится делать в силу, конечно, ресурсной ограниченности. Да. Мы не можем соревноваться по размерам этих моделей вот с такими лидерами рынка. Мы все-таки уповаем в какой-то мере на инициативу домена наука Гостеха, да, вот этой нашей большой цифровой системы государственной. Да. Надеемся, что там, там уже есть интересные сервисы, в частности, сервис популяризации науки, которым мы активно занимаемся как издательство «Наука» в рамках домена. Но вообще говоря, там есть еще большое количество сервисов, которые нужны, важны для как раз издателей в том числе и для ученых, для подготовки статей, для рекомендаций по дизайну исследований. Мы верим в то, что это будет продолжать развиваться. Сейчас, конечно, у нас это часть нашего инструментария. Мы используем и искусственный интеллект, и систему антиплагиата, безусловно. Сейчас их две крупные в России конкурирующие. Мы обе используем. Поэтому, да, все эти инструменты совершенно точно не в стороне от издательства, а внутри, в наших процессах, в том, что мы делаем. Это все крайне переплетено. Ну и также хотел бы отразить, что у нас историческое наше наследие таково, что у нас много цифровых сервисов. Те сервисы, которые изначально были разработаны в издательстве «Наука», это, безусловно, основной сайт «Наука Publishers», это интернет-магазин издательства «Наука», «Наука Books», это дополнительные ресурсы для иностранцев «Наука РАН». То есть вот это все дополнительные наши ресурсы. Мы, конечно, хотим это дело объединять,
1: да,
0: вот в единую платформу.
1: Спросить,
0: это, да, да, план на это, конечно, есть, но это весьма непростая задача, потому еще что бы. Каждый из сервисов имеет большое количество функций, и они успешно используются. Они прямо сейчас имеют хорошую базу, большое количество пользователей, людей, которые заходят, умеют это делать. И важно, чтобы новая платформа, которую мы сможем сделать через интеграцию всех этих ресурсов, ну, как минимум, не упустила этот функционал, а даже его расширила, вывела нас на другие возможности взаимодействия с аудиторией через цифровые ресурсы. Но там точно у нас есть потенциал, и мы этот потенциал еще не до конца раскрыли. Уверен, что нам удастся это сделать, показав такую платформу издательства «Наука», которая будет одновременно помогать и в части раскрытия информации, как сайт, и интернет-магазина. И, конечно, там должна быть одновременная торговля по всем каналам. То есть вот, наверное, там, если говорить о трендах, то, конечно, ключевая история, что книга должна выходить омниканально сразу. Ну, я извиняюсь, вот это, наверное, англицизм, но, может быть, такой не совсем англицизм. В общем, одновременно должна быть и печатная версия, и электронная, и аудио. И действительно, издатель именно в этом процессе... Да, в идеальном мире так должно быть. Пока, конечно, мы имеем не вот такую картину, и это, наверное, сильно ограничивает наши возможности по распространению литературы. Мы хотим воспользоваться всеми текущими возможностями, и, в принципе, потенциал для этого тоже есть, и мы его постепенно начинаем. То есть у нас уже появились аудиокниги, мы их не так давно запустили. Цифровые мы уже довольно давно используем, множество агентов по распространению цифровых книг, да, у нас мы представлены на всех площадках, ну, в общем, везде мы есть. Но, конечно же, задача в цифровом распространении на нашей площадке, ну, это одна из важных задач. А еще из того, что я не рассказал, мы же издатели полного цикла, и это означает, что у нас есть своя типография. Прям полноценная,
1: офсетная. Это что, это print-on-demand как-то?
0: Ну, не только print-on-demand, ну, это вообще по-русски печать по требованию. Да. Мы считаем, что да, кстати, как базовая организация Содружества независимых государств, мы как раз именно за печать по требованию, за разработку единых стандартов СНГ стараемся сейчас ответить, и занимаемся вот стандартизацией в этом вопросе, так что здесь движение есть. Но говоря про нашу типографию текущую, все-таки в первую очередь вопрос был про цифровые сервисы. У нас есть цифровой сервис по управлению типографией, и им пользуются не только наша типография, но и другие типографии по рынку, которые традиционно пользовались разработанным издательством «Наука» продуктом, цифровым продуктом. Это так называемая система «Адъютант». Мы ее используем, и там проход через все стадии цикла издательского, да, причем как на офсетных машинах, так и на цифровых. То есть это довольно-таки универсальный инструмент, который очень успешно конкурирует, в том числе с профильной конфигурацией 1С. Так что мы тут в этом смысле на одном рынке, и у нас есть что показать. Вот это мы будем сохранять. Конечно, такой инструмент мы не будем интегрировать в единую платформу, он и должен быть отдельно заточенным под интересы типографий, в том числе под интересы маленьких типографий, потому что на этой системе очень хорошо и маленькие типографии работают, ну и такие более крупной типографии, как наша, также очень успешно его используют.
1: Ну, смотрите, сколько интересных сразу вещей мы с вами затронули в одном простом вопросе, когда произнесли загадочное слово «цифра». Как называется сейчас книга, которая очень хорошо продается, и о ней много говорят и спорят. В начале была буква, в конце будет цифра Маргариты Симоняны. И да. Это очень действительно интересный текст. И вы знаете, вот мы стали в последнее время, как мне кажется, очень сильно полагаться в каждодневной своей такой вот рутинной жизни именно цифровых помощников. Мы все в цифре. По навигатору едем на машине, заказываем все через интернет. За нас очень много делают роботы, я имею в виду даже не механическое, вот цифровизировано огромное количество нашей жизни, и все больше и больше отъедает, и в том числе отъедает и в издательской деятельности. Сначала я вас спросил, насколько вы цифровые, и оказалось, что вы очень цифровые, впереди планеты практически всей, по крайней мере, в Российской Федерации точно. А вот с другой стороны, нет ли такого вот у вас... не знаю, опасения, что ли, что в какой-то момент действия это может привести к печальным последствиям. То есть мы уйдем окончательно в цифру, и книга станет такой какой-то подарочной, музейной вещью, и чтение само по себе как процесс поглощения знаний уйдет в сторону, потому что мы все будем слушать и смотреть какие-то бесконечные картинки. И вообще как-то мы все постепенно свернем и превратимся в полностью цифрового человека, который... Казалось бы, ничего страшного в этом нет, но, как показывает опыт последних нескольких лет, в случае отключения электричества мы остаемся голыми интеллектуально, потому что, оказывается, вся наша мысль добилась в цифре. Нет такого страха?
0: Ну, наверное, даже есть. Ну, то есть то, что вызов, искусственный интеллект делает вызов человеческому мышлению, это определенно так. Более того, еще расширяя это, есть другие тренды. Например, когда ученые нарезают короткие тексты, публикуют именно статьи и не публикуют монографии. Это да, тоже вызов для того же самого цельного мышления системного.
1: Так называемый summary.
0: Да, ну вот по сути там или salami slicing и так далее. Ну, да. Такие вещи из зарубежных тоже практик. Это тоже вызов для мышления. Поэтому мы настаиваем на том, что необходимы научные монографии, как большой труд ученого, они действительно структурируют большой объем и позволяют более системно подходить к той или иной сфере деятельности, а не как в статье, очень коротко, ну и там согласно определенной структуре. Более того, к этой структуре, там структура МРАТ есть, к ней тоже есть вопросы, и мы считаем, что тут стоит, в том числе отечественным и нам, издателям, поработать над тем, чтобы поменять эти стандарты, потому что эти стандарты, вообще говоря, появились на Западе, и вот они к нам транслированы, и мы их используем, но там есть большие проблемы с тем, что вот делая так, как раз это меняет мышление ученых и не в лучшую сторону. А надо, чтобы на самом деле мы прорабатывали в сторону все-таки сохранения вот этого значимости человека. И вообще говоря, все эти инструменты — это инструменты для человека, а не человек для этих инструментов. И это надо не забывать и, безусловно, используя инструменты, но все-таки стремиться делать программы по повышению как раз-таки любви к книгам, да, любви к чтению. Безусловно, это надо делать. И те проекты, о которых я говорил, там, библиотека десятилетних технологий, это ведь про это, да, про повышение любви к чтению. Страха того, что книга полностью исчезнет, нет, все же у нас нет. Мы понимаем, что книга не исчезнет. Это очень важный инструмент, придуманный человеком, и он не уходит. Он даже печатная книга не исчезает. Мы понимаем, что печатная книга — это не только музейный экспонат, но это все-таки, ну, такой предмет повседневного спроса, и он таковым является. И современный рынок, современная экономика нам показывает, что, безусловно, книга интересна людям. Они ее покупают. Иногда даже там за существенные чеки, да, когда это дорогая книга, большая, сложная. Но, тем не менее, поэтому у нас есть проекты сделать книгу более доступной, все-таки дешевле. И мы соответствующие проекты делаем.
1: Очень важные слова вы сейчас прозвучали, дорогие друзья, самые важные слова этого часа, потому что, когда мы здесь собираемся в культбригаде, всегда в том или ином виде этот вопрос возникает — стоимость книги. И вот здесь Михаил Фомин сказал ту фразу, которую мы ждем всегда. Мы стараемся сделать книгу доступнее, мы стараемся сделать ее дешевле. Нет ничего более сладкого для уха читателя, чем эти слова. И для того, чтобы книгами ознакомиться, есть несколько инструментов. На самом деле, конечно же, интернет, конечно же, это книжные магазины. Пока только 3 магазина, но, как мы слышали от Михаила, количество магазинов в ближайшем обозримом будущем должно вырасти. Мы бы хотели вообще видеть с Михаилом, где мы книгу в каждом университете Российской Федерации. Но один из мощных инструментов – знакомство с книгой, где не обязательно купить, но очень много можно узнать и посмотреть. Это ярмарки. Их много, есть очень крупные, есть мелкие, есть совершенно региональные. Я знаю даже о районных ярмарках, и на таких бывал. И это очень здорово, что энтузиасты делают подобные вещи. Но вот вернемся на такой вот федеральный уровень. Очень скоро перед нами возникнет Московская международная книжная ярмарка. Да, вот такой монстрище, при хорошем смысле этого слова, которое существует много-много лет. И это для меня, по крайней мере, важнейшая площадка для ознакомления как с издательством, так и с авторами, так и вообще с книгоизданием, как индустрии. Что-нибудь приготовили такое, чтобы прям вау?
0: Конечно, но у нас целая серия презентаций книг будет. Презентации литературы, которую у нас издала наша редакция «Восточная литература». Там аж три книги, связанных с Китаем. Там мне очень понравилась книга про современную китайскую прозу. Ну вот действительно, просто это даже очень интересно открыть, прочитать про то, как она развивается.
1: А у вас есть время читать, Михаил?
0: Смотрите, конечно же, я как руководитель издательства не могу прочитать всю издаваемую нами литературу. Я могу только ознакомиться с ней. Ну, кстати, да. То есть буквально с каждой книгой я ознакомлюсь. Безусловно, всегда, если она вышла под нашим брендом.
1: И с каждым журналом.
0: Ну, с журналом сложнее. Журнал с каждым точно, но не с каждым выпуском, наверное. Да? То есть они у меня всегда присутствуют. Как только выходит журнал или книга, ну, они сразу же, пока еще теплые, они оказываются у меня. Я по возможности, безусловно, журналы я просто просматриваю, чтобы не было никаких таких сильных отклонений. Ну, это важный момент. И по книгам иногда чуть глубже. Да, погружаюсь в ту или иную тему, но совсем, ну, понятно, что полностью прочитать это невозможно. Ну, для этого есть редакторы, которые это делают.
1: Специально обученные люди.
0: Да, все правильно.
1: Ну, так вернемся на Московскую книжную ярмарку.
0: Да, у нас серия презентаций. По Китаю три книги. Про сказки от ученых, проект, который мы делаем при поддержке Миноборнауки России. Современные ученые. Они сейчас работают в Сколтехе. Вместе с университетом Сколтех мы делаем такую книгу при поддержке Миноборнауки России. Там 8 сказок. И каждый из сказок раскрывает конкретную тематику научную, очень близкую к тому, чем занимается этот ученый. То есть фактически вот таким вот образом через мифологию какую-то, да, популяризация научной деятельности. Причем там про биомеханику, например, да, как жук полетел и так далее, вот такого типа. И эту книгу мы также презентуем, мы ее презентуем и на Московской международной книжной ярмарке, и на профильном научном форуме, на Технопроме, который будет в Новосибирске. Вот сейчас мы тоже, соответственно, там презентуем эту же книгу. У нас еще есть серия презентаций, которые мы проводим, плюс мы, начиная с последних 2 ярмарок, вводим автограф-сессию нашей научно-популярной литературы, когда приглашаем автора, и он оставляет автографы на книги, которые можно приобрести на самой этой ярмарке.
1: Это очень
0: Поэтому
1: здорово,
0: вот такие практики у нас очень активно применяются. То есть это и сессии, и презентации, и непосредственно на нашем стенде. Стенд на ММКЯ, конечно же, у нас будет. Он будет показывать и наши новинки, и наши все ключевые, главные наши серии. Ну, вот как раз те серии, который упоминал, это литературные памятники, памятники письменности Востока, это история России, безусловно, и серия народы и культуры, тоже огромная, очень важная наша серия книг, сделанная с Институтом этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая, там вышло 38 томов, это очень значимая антропологическая литература про культуры этих народов. Вот это все будет представлено на нашем стенде, но я думаю, даже гораздо больше. У нас есть еще отдельно книги, дополнительно книги для детей, есть...
1: И детская литература.
0: И детская литература тоже есть. Это, ну, наверное, эксперименты последних 3 лет, мы каждый год стараемся делать, даже не научпоп, сказки. Сказки, например, Руслана Людмила Пушкина. Ну, вот такого типа.
1: Удивительно.
0: Да, но единственное, тут очень важно же, книга — это объединение текста и иллюстраций. И вот иллюстрации, которые в этой книге представлены, это иллюстраторы русского модерна. Мы смогли собрать в одну книгу сразу нескольких иллюстраторов, и все это там разместить, все эти иллюстрации в этой книге. Это, ну, просто шедевр такой получился. И полиграфически, с одной стороны, потому что это полноцветная печать, вся полностью на хорошей меловой бумаге, но еще и вот эти значимые иллюстрации, эти сказки, объединенные в одно, выпущенные в издательстве «Наука», ну, на самом деле, очень интересный издательский продукт. И мы продолжаем это делать. У нас есть еще такого же типа книга «Былины». Дело в том, что наши филологи ездят по регионам, собирают былины и выпускают многотомник «Былины» в издательстве «Наука». Это еще один из множества наших серий. В принципе, серии книг у нас, ну, больше 40 точно, даже, наверное, уже под 50, может
1: Невероятно.
0: Быть. Да, это серии книг, да, то есть про каждую из них можно отдельно говорить, за ней стоит множество всего. Там часто это академики, создатели этих серий, редколлегии. Ну, много всего стоит за каждой из этих серий. Но вот, в частности, «Былины» — это очень такой значимый, большой труд. Там ключевая задача была собрать вот эти «Былины» по персонажам и правильным образом снабдить иллюстрации и текст. И вот это все было выпущено у нас отдельно такой подарочной книгой. Ну и, безусловно, основной заинтересант — это родители и дети.
1: Удивительно, сколько интересных вещей, дорогие друзья, мы сможем с вами обнаружить на стенде издательства «Наука» во время московской книжной ярмарки. Так что мы знаем теперь, по крайней мере, я для себя, куда будут направлены стопы мои в первую очередь, именно к науке, и сердце, и ноги меня понесут. Вы сказали про очень интересное начинание, или, может быть, середина развития, или, может быть, это уже конец всего, но, тем не менее, вы стали в области книгоиздания и переводики базовой организации для стран СНГ, правильно?
0: Да,
1: я
0: все верно. Услышал? Все верно. Мы да. с конца 2024 года себя, да. Базовая организация по научной периодике книгоизданию. Да, все верно.
1: Вот кроме такого названия, очень такого широкого, очень такого звонкого, в чем смысл этого всего? Из чего деятельность это состоит?
0: Ну, задача все-таки, чтобы все страны Содружества независимых государств вырабатывали общие подходы на основе тех самых базовых организаций, которые признаются всеми этими странами как значимы в этой отрасли. То есть там, например, Росатом целой серии своих организаций являются по тем или иным направлениям базовой организации. Ну и вот издательство по научному периодике книгоизданию. И это действительно та сфера, в которой авторитет издательств «Наука» не оспариваем. Да? Государству дали на уровне правительств, дали подтверждение вот этой значимости. А далее основная работа, она все-таки в нормативном правовом поле выстраивания стандартов, единых общих. Угу. Мы довольно сильно разошлись в понимании того, как должна выглядеть научная статья, или того, как должна выглядеть научная монография, или того, как должен выглядеть заказ в типографии. Угу. И все эти вопросы требуют стандартизации подходов, понятно. Единых подходов на понятно. Нашем общем понятно. Пространстве СНГ.
1: Устаканивание такое, чтобы все понимали друг друга.
0: Да. Ну и, конечно, обмен опытом и обучение, потому что тут еще ключевая история, все-таки обучить научных редакторов. Мы всегда и ранее занимались тем, что учили научных редакторов в России, там, в рамках в том числе сотрудничества с ассоциацией научных редакторов mm-hmm. и издателей, ну и других ассоциаций, на самом деле у нас много таких партнерств. Это та работа, которая делалась. А вот на межгосударственном уровне это та работа, которую мы начали делать с 2024 года.
1: Вот видите, дорогие друзья, издательство «Наука» еще и давным-давно шагнуло за территорию Российской Федерации и завоевывает пространство в мире СНГ, мире БРИКС, вообще в мире. А скоро шагнет, дорогие друзья, еще за территорию нашего земного пространства, околоземного, и завоюет, как говорил в свое время Остап Бендер, всю Вселенную.
0: Ну, если удастся на МКС что-то отправить или на российскую орбитальную станцию, то было бы прекрасно.
1: Конечно, удастся. У издательства «Наука», дорогие друзья, получается все. У меня еще один вопрос остался, как раз у меня буквально минутка-полторы. Ваша, Михаил, любимая книга в этом году? Что из того, что прочитали, запомните? Может быть, издательство «Наука», это может быть научпоп или монография, это может быть даже поэзия. Вот что из книг, прочитанных в этом году, вы скажете: «О, вот это, Вячеслав, почитайте, это круто».
0: Ну, я очень много читаю именно то самое слово «нонфикшн», не буду произносить.
1: Но документальная
0: литература. Да, документальная литература, литература по бизнесу. Но я все-таки не буду называть книги такого характера. Я назову книжку, которую совсем недавно прочитал, книгу Натальи Назаровой «Я путешественник 2.0». Философский труд в эпоху технонауки. Как вы понимаете, весьма и весьма специфически направленным да. образом работа, которая во многом переосмысливает то, как сейчас путешествуют люди. С точки зрения, в том числе и философии.
1: Дорогие друзья, путешествуйте чаще. А когда собираетесь в путешествие, забивайте весь чемодан правильной литературой. Скорее всего, вы найдете в магазине «Академкнига», ну или на сайте издательства «Наука». Там главные книги страны сосредоточены,
0: как да, мы приглашаем.
1: Поняли, из разговора с Михаилом Фоминым. Еще немножко осталось у нас теплого лета, потом будет теплое, прекрасное. Осень, бабье лето, есть время еще съездить в отпуск, взять с собой книжки и почитать. Знаем, где их взять. Так что, Михаил, большое спасибо за совет, большое спасибо за то, что время нашли сегодня прийти в Культбригаду и поговорить о литературе с точки зрения человека, который занимается ее изданием и распространением. Святое дело делаете, на самом деле. Может быть, когда-нибудь вам и памятник поставят. Но, по крайней мере, здесь, в культбригаде, мы сегодня ставим памятник Михаилу Фомину за все, что он делает. Надеемся, что все планы свершатся. Надеюсь, что издательство «Наука» станет главным издательством для нас, для читателей. Она есть, я имею в виду, «Наука» есть. Есть издательство, которое печатает «Науку». «Наука» становится все моложе и моложе. Короче, Куда ни посмотришь, все у нас сегодня хорошо с Михаилом Фоминым, который был в гостях программы «Культбригада», генеральный директор издательства «Наука». Я думаю, что мы Михаила будем приглашать еще к нам сюда, как будет интересный повод. А поводов-то у нас, дорогие друзья, просто огромное количество. Еще раз напомню, 200 журналов выходит, книги по 5 направлениям, включая художественную литературу. Невозможно охватить все, но тем не менее мы здесь в программе «Культбригада», и я, автор ведущей программы, будем очень стараться. Михаил, спасибо, что нашли время.
0: Спасибо большое.
1: А я традиционно прощаюсь с нашим культбригадовским. Читайте правильные книги, слушайте «Культбригада». С вами был я, автор ведущей программы Вячеслав Коновалов.
2: «Культбригада». Слово, смысл, литература. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых ожидается в 2028 году. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревской и Сумской области и освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области. В четверг жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление. Далее подробно. Минпромторг России предлагает распространить национальный режим не только на продукцию, но и на услуги и работы в промышленности для дозагрузки предприятий. Об этом заявил глава министерства Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным. Как отметил Алиханов, инвестиции в промышленности увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до 7,3 триллионов рублей в 2025 году. Объемы ввода новых мощностей повысились более чем на 80%.
2: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025-го 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в полтора раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%. Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет, мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт. Мы сейчас эти вопросы обсуждаем уже с коллегами из Минфина, из Минэкономразвития и готовы подготовить уже конкретные предложения в части законодательства в том числе.
1: Алиханов также сообщил, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых ожидается в 2028 году. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревкой в Сумской области и освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Наши военные за время СВО сбили свыше 220 тысяч беспилотников ВСУ, поразили логистические центры, склады и объекты инфраструктуры ВСУ в 141 районе. Средствами ПВО России за сутки сбиты 12 авиационных бомб и 798 украинских беспилотников. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах Пролетарская, Высшесоленая, Харьковской области. Богородичная, Сидорово, Маяки, Райгородок и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, 2 бронеавтомобиля «Хамви» производства США, 17 пикапов и станции радиоэлектронной борьбы.
1: Также в течение суток вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества, цехосборки, места хранения беспилотников ВСУ и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 141 районе. Кроме того, вооруженные силы России в Одесской области поразили сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения для ВСУ, а также поражены резервуары с топливом и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки военных грузов в порту «Измаил», сообщили в Минобороны. В России в новом учебном году свои двери откроют свыше 38 тысяч школ для 18 миллионов детей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что вводятся новые образовательные курсы и предметы.
4: В этом учебном году Министерством просвещения вводятся новые образовательные курсы и предметы. К примеру, в 5-х классах это духовно-нравственная культура России. А с ноября стартует курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11 классов.
1: Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, более 1500 человек зарегистрированы на выборах всех уровней. При этом на кресло депутата Госдумы 9-го созыва претендует 200 участников и ветеранов спецоперации.
5: На сей момент выдвинуто у нас 200 кандидатов. Это на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания 9-го созыва. 200 кандидатов, которые являются участниками или ветеранами специальной военной операции. 186 от партии и 13 в порядке самовыдвижения. Все 186 кандидатов зарегистрированы. Из них в составе федеральных списков 110 человек. По одномандатным избирательным округам 76. Утратили статус выдвинутого кандидата 11, отказаны в регистрации троим. На выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации зарегистрирован один кандидат. Отказов в регистрации нет.
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. В четверг жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление. К такому выводу пришел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, дожди в Москве ожидаются только в воскресенье вечером.
6: В четверг ненастья пойдет на убыль, под утро посвежеет до 8-11 в середине дня, 16-19, ну и в конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, ну а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугина. В среду продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. В Омске на Кубке Блинова «Локомотив» победил «Нефтехимик» 4-2, а «Сибирь» была сильнее «Авангарда» 5-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана с одинаковым счетом 3-1 «Металлург» обыграл «Трактор», а «Лада» была сильнее «Амура». Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Харламов-трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования Кучеров занял первое место, Александр Радулов – второе, Александр Овечкин – третье. Отмечу, что 33-летний Кучеров ранее уже становился обладателем «Харламов-трофи» в 2019 году. Теперь новости футбола. Московский «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника калининградской «Балтики» Николая Титкова за 125 миллионов рублей, сообщает чемпионат. Теперь клубу осталось договориться с игроком, который пока не принял окончательного решения. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейда опроверг информацию о том, что клуб готов потратить 35 миллионов евро до конца летнего трансферного окна на покупку крайнего защитника, центрального полузащитника и форварда. В так называемом «инсайде» даже позиции под усиление перечислены неверно. Надеемся, что текущие переговоры пройдут успешно, однако сумма возможных трат даже близко не может соответствовать упомянутым в прессе 35 миллионам евро, сообщил Брейдо. Манчестер Сити подписал контракт на 5 лет с 18-летним марокканским полузащитником Аюбом Буади. Он будет играть за английский клуб под номером 32. Ранее сообщалось о том, что Ман-Сити и уже экс-клуб Буади Лиль достигли соглашения на сумму 95 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 27 августа, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Вологде плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Симферополе плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь. Днем в городе Неве плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, днем в столице плюс 18, плюс 20.
8: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
9: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
8: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
11: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
10: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
8: Радио России. Главное радио страны.
12: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
8: Радио России. История.
13: Российский радио. Университет.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы будем с вами заниматься современным искусством, истоками современного искусства, эпатажем. И давайте поговорим о ценителях искусства. Любите ли вы ценить искусство? Любите ли вы потреблять искусство? Сегодня мы будем говорить о людях, которые стали смеяться над ценителями искусства, которые эпатировали ценители искусства, которые создали современное искусство. И это наш специальный проект «История западного искусства от возрождения до авангарда». И мы в гостях у нашего доброго друга, автора цикла, блистательного русского историка, доктора исторических наук, профессора президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных отношений МГИМО и ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Наталья Петровна Таншина. Здравствуйте, Наталья Петровна.
15: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
14: Наталья Петровна, мы в нашем цикле, в вашем цикле говорим о революционерах в искусстве. Мы говорим и о Микеланджело, мы говорим о Леонардо, мы говорим о тех людях, которые изменили взгляд человечества на окружающий мир. Мы говорили об импрессионистах, мы говорили о Пикассо, который, ну, как угодно мог рисовать, и все им восхищались. И вот сегодня самое время поговорить о супрематизме Малевича, о дадаистах, и вообще, что это было за эпоха. Наверное, начнем с Казимира Малевича. Что это было за явление в истории искусства?
15: Да, но вы уже сказали, да, о том, что зачастую это было чистой воды хулиганство. И тот же Пикассо говорил, что я могу нарисовать любую какую-то закорючку, а они потом будут обсуждать, искать смыслы, интерпретации, а он просто пошутил. Что касается Казимира Малевича, то вот это действительно, наверное, такой настоящий уже мастер авангарда. И у Казимира Малевича его абстракционизм – это искусство, которое выше вещей, то есть так называемый супрематизм, высшей степени поднявшейся над реальностью и полностью отвлеченной уже от вещи, то есть вот то самое беспредметное искусство, о котором мы уже говорили, при этом он вырастал на почве русского футуризма, при этом, что интересно, в обстановке словотворческих исканий русских поэтов-футуристов. И классический образец абстрактного искусства – «Черный квадрат», знаменитый Казимира Малевича, вот он как раз считается откликом на манифест Алексея Крученых слово как таковое, которое появилось в 1913 году. А сама идея абстрактного стиля у Малевича вызревала в процессе работы над постановкой футуристической оперы с весьма характерным названием «Победа над солнцем». И, как и Кандинский, Малевич, он отказался от изображения предметного мира и в качестве альтернативы избирает сочетание геометрических форм. И вот эти формы, по мнению художника, они утверждали интеллектуальное превосходство человека над природой. Что касается «Черного квадрата», то он предстал перед зрителями в декабре 1915 года на последней футуристической выставке, причем она называлась еще 0,10, которая открылась в Петрограде в художественном бюро Надежды Добычиной. А это была такая главная независимая выставочная площадка столицы. И там, кстати, и Кандинский выставлялся. «Черный квадрат» — это чистейшая формула живописной абстракции. И ему, как и последовавшим за ним квадратам, кругам, крестам, предназначалось стать вот каким-то абсолютом в искусстве, символом начала и конца, нового и главного кода изобразительного искусства грядущей эпохи. И сам Малевич утверждал, что квадрат, вот именно квадрат, в разных ракурсах, в динамике и статике, он становится основой и круга, и креста, то есть такого нового алфавита живописного языка. При этом сама картина, ну, не то чтобы забыта, да, все прекрасно об этом знают, но вряд ли, наверное,

0: питает кирпич черного квадрата. Нате, держите, как сказал бы Маяковский. И в данном случае, для того, чтобы смягчить вот этот удар, или наоборот, ловушку сделать более цепкой, художники объясняют это искусство, какую-то интерпретацию, намеки, усложнения, и все тогда делают умные лица и говорят: ах, ну теперь-то я понимаю, я же не дурак, я теперь понимаю, насколько это сложно и какой я умный. Я правильно понимаю вот эту ловушку?
1: Ну, я бы сказала, не ловушка, наверное, такой ход, да,
0: Да.
1: тактический, потому что как раз действительно искусство новейшего времени, оно становится уже невозможным без интерпретации, да, и по этому поводу появляется много шуток, что можно, ну, какую-то действительно закорючку изобразить. Главное поподробнее, понепонятнее это интерпретировать, позамысловать. И вот, собственно, интерпретация из истолкования, оно же появилось вместе с этим произведением, потому что на выставке продавалась и брошюра художника, которая называлась «От кубизма к супрематизму». И здесь Малевич, он объясняет свои произведения. И в этом он отличается от Кандинского или Клея, которые развивали общую теорию. А Малевич же истолковывает именно свое искусство. И вот это вот истолкование, оно было естественной частью художественного жеста. Но ему важно было эпатировать, да? Ему важно было поразить, ему важно было объяснить. И он же как раз говорил, да, что вот это такой царственный младенец, через неделю, и целую неделю он не мог ни есть, ни пить, ни спать, вот после появления этого царственного младенца, черного квадрата, такого нового культурного кода. И он вообще говорит о том, что вот традиционные художники — это старьевщики, и он как раз призывает сбросить вот эти старые одежды и обрядить искусство в одежды новые. Он более того сравнивает художников с Нероном, да, который наслаждался, как он говорит, видами растерзанных людей и животных, так и вот эти вот старые картины, которые висят на крючках, вот для него это как раз вот тоже какие-то куски такой вот живой плоти. И отсюда как раз вот его такая интерпретация. Хотя, конечно, много здесь от лукавого, да, наверное, но есть и что-то такое созвучное очень духу времени. И вот это мы как раз должны тоже понимать. Вот Малевич, он, например, изобретает термин «пластическое безвесие», да, когда вот квадрат и фон, они плывут как бы в одном пространстве. А мы можем вспомнить Германа Гессе, да, и его «Степной волк». А это же как раз еще теория относительности. То есть тут надо как раз все это понимать. И Гессе как раз говорил, что вот верха и низа не существовало, все они существуют только в человеческом мозге. То есть вот это как раз было очень созвучно тем в целом философским каким-то художественным тенденциям, которые в обществе существовало. А спустя год после «Черного квадрата» на пятой выставке «Бубнового валета» Малевич представил уже 60 своих картин, вот последовательно от «Черного квадрата» до «Супремус номер 58», которые и явили миру, а, собственно, Казимир Малевич в переводе это и есть «яви миру», вот они явили миру новое видение самого мира и путь реализации вот этого нового взгляда. Но, наверное, вот это вот достигнутое в «Черном квадрате» максимальное отвлечение от материи и от формы свидетельствовало, что изобразительная революция, она подошла к своему логическому завершению.
0: Вот это очень важный момент. Мы должны всегда помнить, что художник, он находится в потоке информации. Он и помнит прошлое, он бредит, он грезит, на него обрушивается информация, и он постоянно находится в движении. И зачастую это не видят искусствоведы. Они видят только результат вот этих терзаний, метаний. Но надо понять, ведь Малевич-то, он остался, он никуда не делся, он создал и квадрат, и супремус 58. А что было после черного квадрата? Ведь он же не прекратил свои поиски.
1: Да, поиски не прекратил, и при этом поиски-то у него были очень такими разными, да, он развивался в разных направлениях, ну, собственно, как и многие художники той поры, которые себя искали, пробовали в самых разных стилях и порой могли совмещать, сочетать самые разные направления. Вот Малевич, он как раз отправляется в Европу.

0: Европа открыла Малевича весной и летом 27 года. Малевич показывает свои работы в Варшаве и Берлине, но в результате менявшейся конъюнктуры в нашей стране он был вынужден вернуться раньше намеченной даты, потому что у него еще предполагалась выставка и в Париже. При этом часть рукописей он оставил за границей, и поэтому вот сейчас, например, Амстердамский городской музей, он владеет значительной частью творческого наследия художника. То есть он возвращается в Россию, может быть, каким-то таким настороженным. При этом вот если сразу после Октябрьской революции Малевич занимал руководящие должности в различных организациях, ну и надо полагать, он это делал охотно, то вот после возвращения из Европы ситуация для него как-то меняется, хотя равно вот его профессиональная деятельность, она продолжается, и еще в 1920 году в Витебске под его руководством была создана группа, которая называлась «Утвердители нового искусства УНОВИС», и он работает в Музее живописной культуры, он ведет поиски в области прикладных искусств, в области архитектуры, при этом он везде становится лидером, он объединяет вокруг себя группы посвященных, которые, как и он, настроены вот, ну, буквально фанатично.
1: Настроены буквально фанатично, но в то же время, Наталья Петровна, вот если мы думаем, что Малевич — это всегда черный квадрат, это всегда какие-то круги и прочие абстракции, то каким-то взрывом цвета и непонятных каких-то контуров являются его крестьяне. И они нас пугают какой-то безликостью, они как будто предвестники какой-то, прошу прощения, инопланетной формы жизни. Удивительная история. Мы всматриваемся, а они без лиц. Нет более ничего страшного для человека, чем человек без лица.
0: Да, и вот эти вот портреты, их даже называют ренессансными, да, вот такие ренессансные портреты в творчестве Малевича, которые были решительно оппозиционны по отношению к его супрематическим вещам. И вот действительно, наверное, самым таким значимым творческим и даже философским прорывом стали его вот такие великолепные, опасные в своем безликом молчании фигуры крестьян, которые он пишет в конце 20-х годов. И вот вы сравнили это с космосом, да, но иногда их сравнивают с котлованом платоновским, да, что это вот люди, лишенные лиц, это какие-то такие маски масок. При том, что интересно, вот такие вот безликие головы, вот какие-то такие яйцеголовые, как какие-то зарисовки для кукол, они же пришли в искусство Малевича после того, как он побывал в Германии. И спорят об этом до сих пор, вот так ли это или нет, но вот здесь возможно, да, говорить о каком-то влиянии, потому что в начале 20-х годов вот такие персонажи, подобные увечным каким-то деревянным марионеткам или манекенам с овальными болванками вместо голов, вот их часто писал Георг Гросс. И, возможно, здесь есть влияние, а может быть и нет, потому что такое тоже бывает. И вот самые такие, может быть, какие-то такие страшные, трагичные картины – это вот «Крестьянка» и «Два крестьянина» в белом и красном. То есть это вот тоже такие яйцеголовые деревянные болванки, которые кажутся будто бы ослепшими или нежелающими смотреть, то есть крестьянка с черным обожженным пятном вместо лица, вот черные обожженные руки, ноги, то есть вот это вот какое-то созвучие, возможно, с Герникой и Пикассо наблюдается, но в любом случае это опять-таки простор для интерпретации, да, как мы это можем оценить, причем даже в контексте критической позиции того или иного искусствоведа, интерпретатора, он будет анализировать и творчество художника.
1: Это очень важный момент, потому что каждый интерпретатор вкладывает себя, он фактически дорисовывает то, что он увидел, да, в тревожащем его объекте. Ведь фактически это время, о котором мы говорим, оно пережило чудовищное событие, Первую мировую войну. Мы говорили и о Пикассо, и о Кандинском, и о Малевиче. Это, они же все, и русские, и западноевропейские художники, они буквально были переломаны, перемолоты страшной, чудовищной Отечественной войной, которую никто не ожидал. И давайте вот вернемся назад и вернемся к тому, как же они искали форму, хотя и происходил настоящий развал формы.
0: Да, мы с вами пошли вперед вслед за художниками, но мы говорили, начало 20 века, оно было настолько, или конец, да, рубеж веков, настолько мощным, настолько динамичным, настолько разноплановым, что нужно вернуться назад и вернуться к войне, да, к Первой мировой войне, потому что как раз вот этот вот интеллектуальный взрыв формы в искусстве с последующей хаотизацией мира в конце концов материализовался в самом реальном взрыве, и речь идет о Первой мировой войне, то есть это самый такой серьезный глобальный мировой кризис после наполеоновских войн. И, конечно, растущая хаотизация мира, она не могла не отразиться и в искусстве. И вот как раз прямым и ближайшим следствием этой сумятицы и потери и утраты смыслов стал дадаизм. А дадаизм — это именно логическое завершение авангарда, который в какой-то степени запутался и уже уперся в тупик. И как раз исключением, такой альтернативой авангардам в изгнании, как его стали называть, и стал дадаизм. И, вероятно, главное, что определило многие качества Дада, это время его появления, а именно 1916 год, это разгар войны, и дадаизм — это такое единственное значительное течение середины десятых годов XX века, и оно сформировалось не только во время войны, но, что, наверное, самое главное, оно было сформировано самой войной. Оно возникло в Швейцарии, как мы уже сказали, в 1916 году, а потом перемещается в Германию, во Францию. И если вот назвать имена, то это Сель Дюшан, это Хуан Миро, Франсис Пикабия, поэты Луи Арагон, Поль Элюар, Андре Бретон. То есть это такая вот очень пестрая и достаточно большая и разноплановая группа художников, творцов, писателей, поэтов.
1: Наталья Петровна, мы говорим о войне как очень страшном явлении, которое буквально сминает прежний мир, рождает новый, но такое какое-то очень детское, какое-то такое забавное название дадаизма. Откуда оно возникло?
0: Да, вот совершенно верно вы сравнили, да, вот страшную войну и вот такое игровое детское название, да, и это было сделано намеренно, хотя относительно происхождения термина «дада», «дадаизм», вот есть несколько версий, то «дада» — это слово, найденное наугад в словаре Ларуса, и «дада» — это деревянная лошадка на языке детей. Во-вторых, возможно, «дада» — это название хвоста священной коровы на языке африканцев племени Кру. Ну и кроме того, «дада» — это «мама» в некоторых итальянских диалектах, или «дада» — это двойное согласие по-русски и по-румынски. Ну, а по-румынски, потому что лидеры этого движения, в том числе, они были из этой страны. Но, наверное, главное, что название изначально оно было игровым, и поэтому какой-то смыслообразующей роли оно не имело. И скорее вот такое вот бодрое и веселое для европейского уха румынское «да-да», которое часто звучало в разговорах Марселя Янко и Тристана Цары, вот это стало чем-то вроде такого боевого клича участников этого течения. И мы сказали, что это движение, которое было порождено войной, и было такой реакцией на Первую мировую войну. И можно привести слова Ханса Арпа, это немецкий и французский художник, поэт, скульптор, который так и говорил, что потрясённой бойней мировой войны мы в Цюрихе посвятили себя искусству. И в то время, как в отдалении грохотали пушки, мы изо всех сил пели, писали, клеили коллажи, сочиняли поэмы. Мы стремились к искусству, в основе которого была бы способность исцелить век от безумия и найти тот новый порядок вещей, который бы восстановил равновесие между небом и адом. Понятно, что художественная интеллигенция еще недавно, пусть может быть нищий, но такой диктатор в области свободной мысли, оказалась в положении почти маргинальном. Вся шкала привычных ценностей рушилась. Вполне погибает в возрасте 27 лет Август Маке, под Верденом пал Франц Марк, позднее на той же войне был тяжело ранен и умирает кумир дадаистов Гийом Аполлинер, то есть это самые такие известные имена. И Цюрих в ту пору называли столицей в изгнании, и вот этот город, он принял художников, литераторов разных наций, разных судеб, и можно сказать, что здесь сложилась ситуация в какой-то степени близкая Декамерону Боккаччо, когда герои, укрывшись за стенами уединенного палаццо, они вынуждены развлекать себя друг друга во время опустошительной чумы 1348 года. И вот здесь такая же в какой-то степени ситуация, то есть чудовищные новости, которые доходят с фронта, 5000 жертв газовой атаки на Ипре в апреле 15 года, бомбы, которые падают с дирижаблей самолетов на города. Вот все это формировало в Цюрихе военных лет такую совершенно особую атмосферу, которая очень благоприятствовала для возникновения наиболее такой радикальной и вместе с тем игровой какой-то такой спасительной художественной тенденции, то есть попытка вот как-то забыться и переключиться на эту игру во время войны. И вот как раз в 1915 году в Цюрих приезжает Хуго Бай, это немецкий поэт, эссеист, философ, журналист, эстрадный режиссер, то есть человек, у которого много было каких-то талантов, и он приезжает в этот город, который был наполнен армией революционеров, реформаторов, поэтов, художников, философов. И именно Хуго Бай организует в Цюрихе баре Вольтер, которое станет впоследствии знаменитым на весь мир как средоточие акций первых дадаистов. К лету 1916 года был выпущен журнал, который тоже назывался «Кабаре Вольтер», и в его подготовке в той или иной мере участвовали не только его непосредственные цюрихские создатели, но и Аполлинер, Пикассо, Маринетти, Модильяни. А уже в начале 17 года в галерее Корея открывается первая выставка «Дада» с участием Арпа, Янко, Ван Риса. И там рядом с работами дадаистов выставлялись и произведения африканского искусства. А далее следуют выставки Клея, Кандинского. Позднее там выставляются Кокошка, Макс Эрнст, Кирико, Пикабе, Цара, Баль, рассказывают об экспрессионизме, Клее и Кандинском. Но при этом каждая выставка она сопровождалась типично дадаистским перформансом, декламацией, музыкой. И вот этот вот постоянный эпатаж, а эпатаж — это, наверное, такое ключевое слово, он как-то странно и даже, может быть, естественно синтезировался с серьезной просветительской деятельностью. Но с дадаизмом как раз чаще ассоциируется именно череда эпатажей и скандалов. Намеренная такая провокация и намеренное желание заявить о себе. И, конечно, пафос развлечения и в целом художественной провокации, он был главным, наверное, доминирующим для дадаистов. Хотя гораздо реже вспоминают их какую-то такую терпимость, их почти окопное братство, их презрение к национализму, признание права каждого человека на вот свое мнение. И вот, как я уже сказала, возможно, именно вот это вот братство прошедших фронт или избежавших его литераторов, художников, музыкантов стало началом вот того потерянного поколения, которое в годы войны еще не впало в мучительную депрессию.
1: Наталья Петровна, здесь очень важный момент. Когда мы будем говорить о судьбах движения дадаистов, мы всегда должны помнить, что это были люди не просто какие-то такие балбесы, хулиганы, они были люди большого художественного вкуса. То есть они дурачили людей, считающих себя потребителями искусства. То есть их вызов публике — это не был такой, скажем, унизительная поза по отношению к людям не искусства. Он скорее провоцировал людей напыщенных, каких-то снобов, каких-то людей, делающих умные лица. И вот какова была судьба в дальнейшем этого движения?
0: Что касается после Цюриха, то центрами дадаизма становятся Берлин и Париж, но тут уже дадаисты, они отчасти меняют свои приоритеты, потому что совершенно иные условия. Это разруха, это лишение, это борьба за выживание, это депрессия, которая охватывает художественную интеллигенцию. Это как раз вот эпоха того самого потерянного поколения, о котором мы уже начали говорить. И вот это все было как-то бесконечно далеко от такого по-своему благополучного цюрихского периода. При этом в Германии движение дадаистов, оно сильно политизировалось, и многих его участников называли даже большевиками в искусстве. И вот это приведет к несколько такому неожиданному расхождению с экспрессионизмом и беспредметным искусством у дадаистов. А вот что касается Парижа, то здесь решающее, возможно, значение для дальнейшей судьбы этого движения имела встреча Цары с Бретоном. И здесь мы видим близость формирующихся идей сюрреализма, а Бретон — это как раз сюрреализм, с идеологией и практикой дадаистов. И у дадаистов же это было как раз. Вот их страсть к какому-то инстинктивному, спонтанному творчеству, их восхищенный интерес, который они проявляли к творчеству душевно больных. А вот это как раз было созвучно главным установкам сюрреализма, который был направлен на иррациональное, на чувственное выражение бессознательного. Ну и, кстати, бессознательное — это же и психология, потому что Фрейд, индивидуальный и бессознательный, Юнг и его коллективное и бессознательное. То есть тут все надо воспринимать именно в комплексе. И вот как раз к этому времени в пространстве уже французского дадаизма постоянно присутствует Франсис Пикабиа, ну или французы там Пикабиа, да, говорят, но как-то чаще Пикабиа. Это Марсель Дюшан, очень такая знаковая, культовая, наверное, фигура, пролог постмодернизма. Это Макс Эрнст, это Сергей Шаршун, это Ман Рей, тоже важнейшая фигура. Но вот если мы говорим о дадаизме пока, то, наверное, дадаизм, как и всякая игровая культура, он не был способен, ну, наверное, вовремя ощутить, насколько близок он к исчерпанности. И теряя отчасти свои позиции, дадаисты, которые уже расстаются с молодостью, вот они начинают особенно педалировать внешние, абсурдистские, вызывающие стороны своих акций. Ну, как, например, неумеренное и провоцирующее использование ненормативной лексики. То, что у них тоже как раз было. А это уже приводит к предсказуемости и к повторению. Ну и кроме того, культура, которая имела такую значительную внешнюю поведенческую составляющую на своем излете, она оборачивается модой, а это всегда высвечивает ее слабости и какие-то общие места. Хотя в движении «Дада» остался, наверное, тот мощный заряд, тот интеллектуальный анархизм, который был основан, наверное, и на анархизме политическом, который будет постоянно эксплуатироваться, и последующими течениями, которые несли в себе вот тоже начало абсурдизма и мистификации. Но другое дело, что дадаисты, они были первыми, да, а потом это уже все предсказуемо, потому что это повтор. Но вот мы как раз должны понимать, что сутью «Дада» был такой иррациональный бунт против традиционных основ культуры. И можно говорить о том, что дадаизм — это такая первая попытка создания контркультуры или антикультуры. И поэтому главной задачей дадаистов стало лишение смысла устоявшихся явлений и форм. И более того, сами дадаисты, они свое движение, свое течение характеризовали как лишенные логики. Например, дадаисты, они начинают совмещать несовместимое, они сочетают разнородные части различных вещей, они вводят элементы механического движения в экспонируемые объекты. Это то, что получит название кинематического искусства. Они начинают выставлять материальные объекты, которые меняют контекст культурной среды. Например, они используют различные коллажи в виде наклеенных на холст окурков, газет, опилок. При этом демонстрация подобного рода произведений происходила в сопровождении соответствующей музыки, допустим, удары в ящики, в банки, или, например, да, танцы в мешках. Дюшан в 1918 году на одну из выставок под названием «Фонтан» предложил обычный писсуар, а Пикабе выставил чернильницу, назвав ее «Святой Девой». Или, например, в Кёльне Макс Эрнст организовал выставку, попасть на которую можно было, лишь пройдя через общественный туалет.
1: Потрясающе. Хохман над буржуазией, над напыщенными людьми, над ценителями искусства. И в то же время в этом есть какое-то отчаяние, Наталья Петровна, потому что люди вынуждены постоянно, я имею в виду участники движения «Дада», повышать как бы градус, громкость своих высказываний. Это как наркотик, который ты должен все время повышать эту дозу, и в конце концов это тебя измучивает, ломает и уничтожает. Но давайте об этом мы продолжим после небольшого перерыва. Потому что эти ребята, они стали фактически первыми панками или прообразом той панк-культуры, контркультуры, с которой потом очень модной стала носиться буржуазная культура весь 20 век, да и начало 21 века. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю вам, что весь этот цикл «История западной культуры от возрождения до авангарда» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», YouTube, канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся снова к дадаистам вместе с блистательным русским историком, доктором исторических наук Натальей Петровной Таншиной. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы с вами в гостях у русского историка, доктора исторических наук Натальи Петровны Таншиной. И это наш специальный проект «История западного искусства от возрождения до авангарда», где мы говорим о революционерах в искусстве. Мы говорим о людях, которые придумали новый взгляд на мир. И сегодня мы говорим о хулиганах, о дадаистах, которые в начале 20 века, пройдя ужасы Первой мировой войны, решили посмеяться и над общественным вкусом, и над буржуазией, и вообще над всеми. Они были фактически первыми панками культуры, которые потом стали модными. Они от этого устали. Наталья Петровна, мы говорили о том, что дадаисты фактически стали заложниками своего жеста, своего акционизма. Они вынуждены были все время повышать громкость своих высказываний. Там Маршель Дюшам притащил писсуар, назвал его фонтаном. Кто-то на свою выставку проводил почтенную публику через общественный туалет. Ну, короче, они запутались или устали, им стало сложно самим с собой. Что это было?
2: Устанут они, наверное, уже потом, да, но мы говорили, что вот это вот лишение смысла, это и есть суть дадаизма. И они вообще очень любили обесмысливание предмета, объекта с приданием ему какого-то нового, неожиданного и не вполне ясного смысла. То есть предмет утрачивал свою привычную функцию, он переставал быть самим собой, но в то же время он и не становился вполне определенным и чем-то другим. То есть он превращался в маску, в знак какой-то, в симулякр, да, и отсюда, наверное, и свойственная дадаистам страсть к переодеваниям со сменой пола, что сопровождалось потерей всякого смысла. Мы можем как раз вспомнить знаменитую Мону Лизу с усами Марселя Дюшана. И, наверное, дадаизм, он, может быть, в наибольшей степени создал как раз психологическую зрительную основу для теории знака. Но в то же время, как вы верно отметили, сделав очень много для определения путей будущего развития искусства и культуры, сам дадаизм только немного пережил войну, и он как-то сливается с сюрреализмом. А в Германии с экспрессионизмом, несмотря на вот какие-то между ними тоже такие расхождения изначальные.
1: Наталья Петровна, вы несколько раз упоминали уже это имя Марсель Дюшан, который стал пророком дадаизма и очень много нахулиганил в современном искусстве, заложив вот эти основы хулиганства. Давайте поговорим немного о нем, о его видении мира.
2: Это действительно очень необычные фигуры, да, вы вот говорите, что он хулиган, но он как-то своим обликом, стилем жизни совсем такой не хулиганистый. При этом вот его творчество — это такой пролог постмодернизма. Его вообще называют магистром игры, великим мистификатором. Он провел детство и отрочество вдали от каких-то искушений богемного вольнодумия. Он был вообще сыном богатого нормандского нотариуса. Он рос в атмосфере вот такого провинциального буржуазного интеллектуализма. Он окончил привилегированный лицей Корнеля в Руане. Он получил медаль за успехи в рисовании, но как-то вот вкус к науке у него не сформировался, а вот вкус к размышлению — да. И в 16 лет он уже оказался в Париже, он занимается как раз только искусством, при этом его юношеские рисунки, они своей такой странной зрелостью напоминают работы Пикассо. В 17 лет он пишет уже такие почти профессиональные импрессионистские пейзажи, хотя сам он был склонен, ну, как-то преуменьшать влияние импрессионизма в своем творчестве. И его ранние работы, а это вот, например, «Обнаженные спускающиеся по лестнице», номер один и номер два, это 1911 год, вот это такое, по его собственным словам, плавание между фавизмом, кубизмом и классикой. И при этом мы должны понимать, что его натурные рисунки обнаженной модели, исполненные в это же время, они свидетельствуют о совершенном и традиционном профессионализме.
1: Наталья Петровна, очень важный момент. Вот вы прямо вот подожгли этот портал в некое пекло. Обычно люди говорят, подходя к такой картине, это я и так могу. Любая каляка-маляка, любой ребенок так нарисует. Правильно ли я понимаю, что все эти художники, эти молодые люди, которые вот были измучены войной, они были, как уже было сказано, блестящие литераторы, блестящие поэты, блестящие художники. Они умели, они знали анатомию, они прекрасно владели живописью, всеми техниками. И это был сознательный отход от вот этого буржуазного интеллектуализма.
2: Ну, это была сознательная провокация, да?
1: Да.
2: Это сознательные провокации, потому что, мне кажется, вот применимо к Марселю Дюшану и его даже вот этим всем абстрактным вещам, тут мало кто может сказать, я так умею, вы попробуйте, изобразите вот этих обнаженных, да? И вот, кстати, еще до своих первых ready-made, то есть вот эти вот рукотворные предметы, Дюшану удалось эпатировать привычную, казалось бы, уже ко всему публику, когда он в Салоне независимых 1912 года представил вот упомянутую картину «Обнаженная, спускающаяся по лестнице, номер 2». И эта картина под давлением публики, она была убрана с выставки, хотя вот здесь не было ничего непристойного, а только агрессивная пластика, эффект словно бы наложенных друг на друга движений, то есть прием, который был хорошо знаком футуристам. Это использование кино и фотоэффектов. То есть вот та непосредственная свобода, к которой как раз призывали футуристы, они же главное говорили, что это мое видение, да, и я никого не вовлекаю в свое творчество. Но вот такая свобода, она шокировала зрителя. Ну, правда, мы должны понимать, что вот эти футуристические эксперименты в Париже, они не были широко известны, ну и к тому же футуристы, они обнаженную модель не изображали.
1: Наталья Петровна, а ready-made – это что за слово, что оно обозначает, что это за искусствоведческий или что это за искусствоведческий термин?
2: То есть это термин, да, который обозначает рукотворные предметы. И Марсель Дюшан много лет спустя, вот он сам утверждал, что, открыв ready-made, он надеялся внести смуту в карнавал эстетизма. А получилось так, что дадаисты стали восхищаться именно эстетикой вот этих объектов. Но во многом это был именно художественный жест, причем отважный, который предвосхитил многое из того, что в наши дни называется художественной стратегией. Почему? Потому что общественный вкус жаждал именно жеста. И вот это вот велосипедное колесо Дюшана, а оригинал утрачен, да, он стал объектом колесо, оно стало объектом не только да-да, но и поп-арта, акционизма, первым аргументом против абстрактного искусства и, наверное, первым явлением в искусстве, в котором искусство в традиционном смысле этого слова отсутствовало вовсе. И, возможно, Дюшан первый и единственный, и в этом как раз его заслуга, он тогда почувствовал, что границы между искусством в традиционном смысле и просто предметом, тиражированным, но имеющим свой смысл, динамику и даже какую-то машинную философию, вот эти границы, они не то чтобы исчезают, но они становятся взаимопроницаемыми и проблематичными. И вот вовсе не избегая игры, и открытого эпатажа, он как раз столкнул вот эти два прежде несопоставимых явления, то есть заставил их вступить в диалог и, как опять-таки принято говорить, самоидентифицироваться. И, наверное, мы можем сказать, что многие произведения и акции, да, это акционизм молодого Дюшана, стали своего рода священными коровами для новейшей арт-критики, но, что интересно, в свое время они не были настолько в центре внимания, как оказались потом. И по сию пору о Дюшане пишут как о художнике совершенно загадочном, нерасшифрованном, по масштабу сравнимым лишь с Пикассо, который открыл вот новый путь в искусстве XX века. При этом странность Дюшана не столько в его произведениях, сколько а неразгаданность его произведений, наверное, составляла обязательную часть замысла. Но сколько в несопоставимости образа и корней художника вот с его деятельностью, потому что это такой интеллектуал, это любитель шахмат, это человек, который чужд богемы, скандальных деклараций, он обликом напоминал Гессе, и он вот созидал тот художественный мир, который предвосхитил театр абсурда. Но при этом в основе его самых алогичных и самых скандальных художественных конструкций оставалось высокое мастерство рисовальщика, живописца и даже архитектора. И вот это мы должны как раз понимать.
1: Наталья Петровна, но есть еще одна фигура среди дадаистов, о которых вы упоминали, Ман Рэй. Кто это и кем он стал для современного искусства?
2: Ну, если Марсель Дюшан это предтеча постмодерна, то Ман Рей — это в какой-то степени предтеча сюрреализма. И его скрипка «Энгра» — это 1924 год, она выражает, наверное, весь комплекс сюрреалистической программы и делает почти вот его эпиграфом к деятельности Бретона и его единомышленников. При этом, ну, Ман Рей, он вообще Эммануэль Родницкий, это выходец из семьи эмигрантов Ковенской губернии, но он родился, учился и обрел известность в Соединенных Штатах. И, кстати, в Соединенных Штатах в 1915 году он знакомится с Марселем Дюшаном, который как раз туда отправляется, становится таким непосредственным единомышленником европейских художников, дадаистов особенно. Вместе с Дюшаном он опубликовал единственный номер журнала «Нью-Йорк Дада», и он становится одной из центральных фигур американского сначала дадаизма, известным автором сверхсовременной фотографии, применяя новые авангардные методы, например, аэрографию, то есть своеобразную живопись пульверизатором, которая имитирует фотоснимки. А летом 21 года он уезжает во Францию, и уже осенью в Париже выходит его первая персональная выставка, и в том же году выходит его альбом рейографов, то есть это фотографии, которые сделаны без камеры с помощью предметов, наложенных на светочувствительную бумагу. А тексты к этим работам написали Арагон, Цары, Элюакс, Эрнст. И вот как раз с этих пор Ман Рей обретает такую прочную заслуженную известность. Он становится заметной фигурой жизни Монпарнаса 20-х годов. И Ман Рей, он будет участником едва ли не всех сюрреалистических выставок и автором вместе с Бретоном, скорее, наверное, провоцирующего, нежели глубокого сочинения «Фотография не искусство».
1: Но мы продолжим наш разговор о развитии современного искусства в следующий раз. А сегодня мы были в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, профессора Президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных отношений МГИМО и ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Натальи Петровны Таньшиной. Наталья Петровна, огромное спасибо за эту беседу и всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо большое. До свидания.

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Еще два населенных пункта освобождены за последние сутки в зоне спецоперации. Все больше региональных и муниципальных дорог страны приводят в порядок. В четверг жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление. Далее подробно. Еще два населенных пункта освобождены за последние сутки в зоне спецоперации. Группировка «Север», которая создает полосу безопасности у наших рубежей, взяла под контроль село Писаревка в Сумской области. Таким образом, линию боевого соприкосновения в этом районе удалось отодвинуть от границы с Курской областью уже почти на 15 километров. Еще одно село, Неженку, группировка «Восток» освободила в Запорожье. Таким образом, путь открыт в соседнюю Барвиновку, которая является для ВСУ важным перевалочным пунктом. О ситуации в зоне спецоперации корреспондент «Вестей» Андрей Григорьев.
2: Село Песчанка под Днепропетровском. Здесь на берегу Самарского залива располагалась ремонтная база для техники ВСУ. И прямо среди жилых домов склад боеприпасов, который взрывается до сих пор. Вторичная детонация в эфире единого украинского телемарафона делают вид, будто не знают, в чем дело.
3: Все село здригалося через невідомі вибухи.
2: Как уже бывало не раз, свои арсеналы ВСУ закапывает под населенными пунктами, ничуть не заботясь о судьбе мирных жителей. То же самое в Изюме. После удара реактивной герани хранилище снаряда детонирует сегодня целый день.
4: Нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складом боеприпасов и военно-технического имущества, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141-м районе.
2: Все чаще в небе видны похожие на кресты дроны «Герань-5», новейшая модификация их украинской ПВО сбить не в состоянии. Удары по терминалу Новой почты в Запорожье, супермаркету «Дива Цин» в Чернигове, они использовались в качестве перевалочных баз ВСУ. Складские и технические помещения в Сумах, которые тоже взрываются повторно после попаданий. Продолжается уничтожение автозаправочных сетей, особенно вдоль всей линии фронта.
5: Тільки з початку року.
6: Только с начала года разрушены более 30 заправок. К сожалению, это потери инфраструктуры, потери оборудования, которые очень сложно восстановить.
2: Горят цехи по производству БПЛА в Харькове и Запорожье. Системно выводится из строя, связанная с ВСУ, энергетика Украины.
3: Мы скорее дарили кабом по Херсонской ТЭЦ. Внаслідок атаки основное джерело тепла для міста серьезно зруйноване.
2: И сразу в нескольких украинских областях после сегодняшних ударов аварийное отключение света. Глава президентского офиса, террорист Буданов, жалуется итальянская «Ла Стампа», что Россия устроила настоящую блокаду черноморских портов Украины.
4: Черное море – это не какой-то локальный вопрос. Через него проходит мировая продовольственная безопасность, а также морская безопасность Европы и Средиземноморья. Страна с морскими традициями, такая как Италия, может это понять лучше, чем остальные.
2: Фугасными авиабомбами сегодня разбиты пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области и пункты управления беспилотными летательными аппаратами в Запорожье. Освобождено село Неженка Запорожской области. Там только украинской техники уничтожено до 20 единиц. Все туже затягивается петля вокруг Орехова. Зеленский записывает обращение на фоне стелы Запорожья. Прежде всегда после такого города очень скоро оказывались российскими. Так было с Артемовском, Авдеевкой, Красноармейском. Севернее под Добропольем не дают развернуться украинским дронам мобильные огневые группы. Город окружен уже с трех сторон, и западная пресса признает, гарнизон вскоре падет. Там уже и все улицы патрулируют российские беспилотники, безжалостно уничтожая технику ВСУ. На Славянско-Краматорск наступление идет с трех сторон. С северо-востока от Красного лимана, с юга от Константиновки через Алексеево-Дружковку и с юго-запада со стороны Доброполья. Это и так уже полукольцо, и большинство дорог, по которым осуществлялось снабжение укрепрайона, под российским огневым контролем.
7: Российские силы вышли к окраинам Славянска и частично окружают его. Так что это лишь вопрос времени. Военная ситуация, конечно, развивается. Есть продвижение в Харькове, Сумах и на Запорожском фронте южнее.
2: И как будто в подтверждение этих слов сегодня освобождено село Писаревка в Сумской области. Андрей Григорьев, «Вести».
1: Средствами ПВО России за сутки сбиты 12 авиационных бомб и 798 украинских беспилотников. Все больше региональных и муниципальных дорог страны приводят в порядок. В нормативном состоянии сейчас уже почти 58%. Об этом сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин на форуме «С чего начинается Родина». По его словам, за 5 лет создано 3700 километров скоростных дорог без перекрестков, светофоров и прочих ограничителей скорости.
8: За последние годы мы привели в нормативное состояние региональной межмуниципальной дороги на уровне 58%. У нас никогда не было в стране 58% дорог в нормативном состоянии. Где-то было лучше, где-то хуже, но в целом по стране это хороший результат. Понимая, что в некоторых регионах он уже равен 85%, а в некоторых, конечно, еще ниже 50%. Поэтому мы пытаемся по стране выровнять.
1: На особом контроле инфраструктура в новых регионах, там также идет крупная стройка. По словам Хуснуллина, завершены работы более чем на 25 тысячах 500 объектов, отремонтированы свыше 8 тысяч километров дорог. В четверг жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление. К такому выводу пришел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, дожди в Москве ожидаются только в воскресенье вечером.
9: Инициативу в атмосфере на Центральной России станет перехватывать антициклон. Москва и область окажутся на его юго-восточной периферии, поэтому переменная облачность днем до плюс 19. Вплоть до вечера воскресенья в мегаполисе без существенных осадков и в разгар дня плюс 17-20. Но в понедельник и вторник теплый фронт принесет в Москву дожди, а заодно и вернет летние температуры плюс 23-25.
1: Как сообщили в Гидрометцентре России, в ночь на четверг в Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Спорт.
10: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал планы клуба до конца летнего трансферного окна. До закрытия окна 10 сентября очень много времени, будем работать точечно. Точно не ждите массовых изменений, этого не будет, команда готова бороться за чемпионство, заявил Некрасов. Шотландский «Селтик» заинтересован в трансфере голкипера «Зенита» Дениса Адамова, информирует инсайдер Иван Карпов. 28-летний российский вратарь также хотел бы попробовать себя в Европе. Однако отмечается, что сделка может осложниться из-за политических рисков при подписании россиянина для шотландского клуба. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию в клубе. Напомню, «Лока» с начала года покинули лидеры команды Батараков, Баринов, Воробьев, Карпука, Спруцев. А после 5 туров чемпионата РПЛ «Локомотив» занимает 14 место. «Нам были даны гарантии со стороны руководителей, что будут появляться игроки на проблемные позиции. Раньше я входил в трансферный комитет клуба, в последнее время туда меня не приглашают. Необходимо пересобирать состав, причем в ручном режиме. Это наши реалии», — заявил Галактионов. В среду продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. В Омске на Кубке Блинова Сибирь обыграла «Авангард» 5-2. «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика» 4-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана с одинаковым счетом 3-1. «Металлург» победил «Трактор», а «Лада» была сильнее «Амура». Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования Кучеров занял первое место, Александр Радулов – второе, Александр Овечкин – третье. Отмечу, что 33-летний Кучеров ранее уже становился обладателем «Харламов Трофи» в 2019 году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 27 августа, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Тюмени плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Вологде плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 18, плюс 20.
0: Радио России. Музыка.
11: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
12: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. В 2013 году саксофонист Кори Уитс и органист Крис Хейзлтон ехали из Канзас-Сити в Сент-Луис, чтобы провести серию мастер-классов, и у них в машине играл сборник хитов группы «Хью Льюис энд The News». Тогда и возникла у музыкантов идея записать альбом с джазовыми версиями этих песен. Идея, конечно, не совсем новая, но именно джазовых альбомов непосредственно с песнями этой калифорнийской рок-группы я что-то не припомню. Выпуском пластинки «Plays Hugh Lewis and the News» Кори Уитс отметит 25-летие своего звукозаписывающего лейбла «Cellar Music Group». В записи пластинки вместе с саксофонистом и органистом участвует гитарист Дэвид Рурк и барабанщик Руди Петшауэр.

Вокалистка Ваниша Гул, в 2015 году приезжавшая в Россию, выступавшая с ансамблем пианиста Алексея Подымкина, выпустила свою третью сольную, а в целом четвертую пластинку. Все дело в том, что первой работой в ее дискографии была изданная в 2021 году совместная работа с Люсией Гизарян «In Her Words». В записи альбома «What an Interesting Girl» принял участие пианист Крис Маккарти, ближайший музыкальный соратник Гулд. Они вместе работали над тремя проектами – дуэтным альбомом «Life is a Gig», пластинкой «Gould She's Not Shiny, She's Not Smooth», а также альбомом Маккарти «Too Late to Quit», который выйдет 18 сентября. О нем я вкратце рассказывал в одной из последних программ. Два других участника записи – басист Чарли Линкольн и барабанщик Сэмюэл Болдек. Новый альбом Ваниши Гулд появится 8 октября.

Лауреат премии Грэмми Джон Пиццарелли в марте выпустил пластинку «Dear Mr. Bennett», посвященную одному из его кумиров, Тони Беннету, чье столетие отмечается в этом году. На днях гитарист и вокалист представил мини-альбом «P.S. Mr. Bennett», в который вошли 5 пьес, записанных во время тех же студийных сессий, когда создавался диск «Dear Mr. Bennett». Состав тот же: Джон Пиццарелли, гитара, вокал, Исай Джей Томпсон, фортепиано, и контрабасист Майк Карн.

Лейбл Blue Note выпустил в августе очередную пару переизданий на 180-граммовом виниле в серии Tone Poet. Это альбом альтсаксофониста Джеки Маклина Бертиго, записанный за 3 сессии в конце 50-х, начале 60-х, но пролежавший на полке почти 20 лет и изданный лишь в 80-м году. Второе переиздание – это мой любимый альбом Майка Квебека «Босса Нова Соул Самба», записан тенор-саксофонистом в октябре 62-го года при участии гитариста Кенни Барелла, контрабасиста Вендела Маршалла, барабанщика Вилли Боба и перкуссиониста Гарвина Массо. Вот что писал об альбоме известный музыкальный критик Стив Хьюи. Благодаря своему насыщенному притягательному звучанию и элегантному романтизму для Айка Квебека было вполне логично попробовать свои силы в боссанове во время бума, начатого в 62-м году Стэном Гетцем. Однако Квебек делает эту запись гораздо большим, чем простое следование моде. Он сознательно добавляет блюзовые интонации, что делает соул-самбо одной из самых уникальных интерпретаций стиля босанова. Увы, альбом стал последней пластинкой, записанной Айком Квебеком. Музыкант умер от рака легких в январе 63-го года.

0: 18 сентября 1941 года нью-йоркская компания Harrams Incorporated зарегистрировала песню «Blues in the Night», написанную композитором Гарольдом Арленом и поэтом-песенником Джонни Мерсером для одноименного фильма, то есть «Блюз в ночи». В картине ее исполнил баритон Уильям Гиллеспи. В своей рецензии на фильм критик Говард Томпсон из «Нью-Йорк Таймс» утверждал, что великолепно исполненная Гиллеспи версия песни Арлена Мерсера преобразила фильм и, возможно, обеспечила ему место в истории. В 1942 году песня была одной из 9 номинированных на премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню к фильму. Все были уверены, что победит либо «Blues in the Night», либо «Четаного Чучо», но в итоге неожиданно статуэтка досталась песне Джерома Керна и Оскара Хаммерстайна «The Last Time I Saw Paris», которые даже не приехали на церемонию. Интересно, что один из победителей, Керн, был настолько расстроен тем, что песня, написанная не специально для фильма, была опубликована и записана до его выхода, что обратился в Академию кинематографических искусств и наук с просьбой изменить правила. С тех пор песня, номинированная на премию, должна быть написана специально для фильма, в котором она звучит. Существует множество версий песни «Blues in the Night». Ее исполняли Фрэнк Синатра, Розмари Клуни, Элла Фицджеральд, Кэп Кэллоуэй и так далее, и так далее. Я выбрал запись, сделанную в 1957 году Луи Армстронгом с ансамблем Оскара Питерсона.
1: My mama done told me when I was in knee pants. My mama done told me, son. Yes, woman, sweet talk, give you the big eye. But when the sweet talking is done, a woman's a two-faced, a worrisome thing to leave you singing the blues in the night.

Девушка с любопытной биографией Энди Джеймс выпустила пластинку «Happy People Volume 2 Get Ready». Прежде чем стать джазовой вокалисткой, она много лет была исполнительницей фламенко в Мадриде и за его пределами. В январе 21 года вместе с мужем по имени Пьеро Пато, тоже бывшим танцором, основала лейбл «Le Coq Records». На данный момент свои альбомы на нем уже выпускали такие знаменитости, как Алекс Акуния, Джон Петитуччи и Рик Маргица. В общем, в очередной раз собрать в студии звездную компанию не было проблемой для Джеймс. Вот лишь несколько имен тех, кто участвовал в создании альбома. Вышеупомянутые Петитуччи, Акуния и Маргица, плюс Фрэнк Гамбали, Винни Колаюта, Джон Бисли, Нейт Смит, Мино Синелю и Боб Минцер.

2022 году дуэт Домиан Джей Ди Бек, а это познакомившись в соцсетях клавишница из Франции Доми и барабанщик из США Джей Ди Бек, произвели неизгладимое впечатление на джазовое сообщество своим дебютным альбомом «Not Tight». Масса восторженных отзывов со стороны таких звезд, как Херби Хэнкок, например. Две номинации на Грэмми. И вот спустя 4 года музыканты представили свой второй альбом «Who Asked». Пластинка, сходу попавшая в чарт альбомов современного джаза журнала Billboard, уже получила в целом положительные отзывы и, видимо, будет, как и дебютная работа, претендовать на различные награды. Ну а лично я для такого джаза, похоже, староват.

Выступавший в 2019 году на фестивале «Джазовые сезоны», тогда еще в Горках Ленинских, знаменитое трио Ларри Голдингс, Питер Бернстин и Билл Стюарт отметило 35-летие своего дебютного альбома выпуском новой пластинки «Ромбус». Альбом включает произведения таких выдающихся композиторов, как Кит Джаред, Рэнди Уэстон, Абдулла Ибрагим, Уэйн Шортер, Телониус Монк и Ирвин Берлин. По словам музыкантов, с каждой из пьес их связывает долгая история. Так, например, популярная пьеса Берлина «They Say It's Wonderful» напоминает Голдингсу и Бернстину о студенческих годах, когда они часто посещали библиотеку в поисках интересных композиций. Ну а джазовый стандарт Уэстона «High Fly» был одним из самых популярных произведений в исполнении трио, когда они только начинали выступать вместе в клубе «Smoke», тогда еще называвшемся «Ogie's Jazz Bar». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: Две три недели – это как раз срок, необходимый для того, чтобы перенастроить потоки. Мы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет его довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, в ручном режиме налаживать, уже действует. И тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Богомолы. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
2: Все богомолы – это хищники. Их всего 2500 видов. И сегодня их объединяют в отряд в один вместе с тараканами.
0: Гость выпуска – биолог Илья Гамыранов. О животных. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
5: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревкой в Сумской области и освободили населенный пункт Нежин в Запорожской области. Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн. Сегодня жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление. Далее подробно. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревкой в Запорожской области, в Сумской области и освободили населенный пункт Нежинка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Наши военные за время СВО сбили свыше 220 тысяч беспилотников ВСУ, поразили логистические центры, склады и объекты инфраструктуры ВСУ в 141 районе. Средствами ПВО России за сутки сбиты 12 авиационных бомб и 798 украинских беспилотников. О результатах работы группировки «Войск Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки. Противник потерял более 215 военнослужащих, 25 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.
1: Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. По ее словам, для участия в выборах всех уровней зарегистрированы более 1500 участников СВО. При этом на кресло депутата Госдумы 9-го созыва претендует 200 участников и ветеранов спецоперации. Мастер-класс для молодых журналистов в Сочи провел лидер предвыборного списка «Единой России» Евгений Поддубный. В эпоху, когда многие верят всему, что написано в соцсетях, нужны, считает герой России, новые стандарты профессии и модернизация профильного образования.
3: Современного журналиста появляется, может быть, переосмысленная социальная роль. Это защита общества от деструктивной информации. И в контексте обороны очень важная профессия. С завершением специальной военной операции, с победным завершением, противостояние не закончится.
1: Юбилейный форум к десятилетию партийной женской лиги созвали в ЛДПР. В ЛДПР говорили про поддержку молодых мам, женщин-бизнесменов, семейном здоровье и, конечно, про бойцов на фронте, где и слабый пол совсем не слаб. В мирной жизни для многодетных мам, считая член высшего совета фракции Мария Харченко, нужно вводить специальную зарплату, а к тем, кто работает с детьми-инвалидами, выделять больше бюджетных денег на гранты и отдать все это в ведение нового министерства.
4: Из всех оппозиционных партий ЛДПР самое наивысшее количество внесенных и принятых законодательных инициатив. Голос миллионов жителей будет услышан.
1: Студенты Южного федерального университета провели для кандидата фракции «Новые люди» экскурсию по центру биоинженерии. Партийцы встретились с теми, кто получает высшее образование благодаря возможности пересдать ЕГЭ. О результатах реализованной партии инициативы рассказал Александр Чухлебов, партии фракции «Новые люди» в Ростове-на-Дону.
5: Это инициатива новых людей, которые реализовали мы 3 года назад. В этом году данной возможностью воспользовалось 150 тысяч учеников. Они решили пересдавать ЕГЭ. За 3 года таких вообще 400 тысяч человек. Эту возможность нужно улучшать и давать больше шансов. Не один предмет пересдавать, а 2, 3.
1: Кандидаты 6 партий, в том числе коммунистов России и партии «Прямой демократии», подключились к дебатам. В радиоэфире ВГТРК обсуждали медицину и образование. в КПРФ подготовку 10 миллионов специалистов рабочих профессий к 2030 году считают избыточной. И вместе с экспертами подготовили свой законопроект образования для всех. О нем рассказал зампред Комитета Госдумы по охране здоровья и член фракции Алексей Куриный.
6: 3% от ВВП мы сегодня тратим в рамках всего государственного финансирования, надо 6%. Именно на этом надо сосредоточить сегодня усилия государства. Поэтому учитель – это главное, с него все начинается. Учитель – это нормальные зарплаты, учитель – это меры социальной поддержки.
1: Лидер «Справедливой России» перепоручил часть агитационной работы соратникам. Сообщение Сергей Миронов опубликовал в поездке по Алтайскому краю. Соратники, включая председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, члена фракции Сергея Кабышева, в Центре «Московское долголетие» в это время занимались правовым просвещением старшего поколения.
7: Мы, партия «Справедливая Россия», выступаем за справедливое отношение власти к каждому гражданину нашей страны.
1: С рейдом по столичным дворам отправились члены партии «Зеленые». Сейчас, по мнению зампреда Московского регионального отделения партии Анны Буглаевой, в городе дефицит собачьих площадок.
8: «Зеленые» направили мэру Москвы Сергею Собянину обращение с призывом внести корректировки в стандарт благоустройства и утвердить норматив из расчета «одна собачья площадка на квадратный километр жилой застройки».
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Сегодня жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление. К такому выводу пришел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, дожди в Москве ожидаются только в воскресенье вечером.
9: В четверг ненастья пойдет на убыль, под утро посвежеет до 8-11 в середине дня, 16-19, ну и в конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, ну а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
10: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В среду продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. В Омске на Кубке Блинова «Локомотив» победил «Нефтехимик» 4-2, а «Сибирь» была сильнее «Авангарда» 5-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана с одинаковым счетом 3-1 «Металлург» обыграл «Трактор», а «Лада» была сильнее «Амура». Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования Кучеров занял первое место, Александр Радулов – второе, Александр Овечкин – третье. Отмечу, что 33-летний Кучеров ранее уже становился обладателем «Харламов Трофи» в 2019 году. Теперь новости футбола. Московский «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника калининградской «Балтики» Николая Титкова за 125 миллионов рублей, сообщает чемпионат. Теперь клубу осталось договориться с игроком, который пока не принял окончательного решения. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейда опроверг информацию о том, что клуб готов потратить 35 миллионов евро до конца летнего трансферного окна на покупку крайнего защитника, центрального полузащитника и форварда. В так называемом «инсайде» даже позиция под усиление перечислена неверно. Надеемся, что текущие переговоры пройдут успешно, однако сумма возможных трат даже близко не может соответствовать упомянутым в прессе 35 миллионам евро, сообщил Брейдо. Манчестер Сити подписал контракт на 5 лет с 18-летним марокканским полузащитником Аюбом Буади. Он будет играть за английский клуб под номером 32. Ранее сообщалось о том, что Ман-Сити и уже экс-клуб Буади Лиль достигли соглашения на сумму 95 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 27 августа, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

Александр Солженицын. Матрёнин двор. Продолжение. Так в тот вечер открылась мне Матрёна сполна. И как это бывает, связь и смысл её жизни, едва став мне видимыми, в тех же днях пришли и в движение. Из Черусти приехала Кира, забеспокоился старик Фадей. В Черустях, чтобы получить и удержать участок земли, надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне Матрёнина горница, а другого нечего было и поставить, ниоткуда лесу взять. И не так сама Кира, и не так муж ее, как за них старый Фадей загорелся захватить этот участок в Черустях. И вот он зачастил к нам. Пришел раз, еще раз, наставительно говорил с Матрёной и требовал, чтобы она отдала горницу теперь же, при жизни. В эти приходы он не показался мне тем опирающимся о посох старцем, который вот развалится от толчка или грубого слова. Хоть и пригорбленный больной поясницей, но все еще статный, старше 60, сохранивший сочную молодую черноту в волосах, он наседал с горячностью. Не спала Матрёна две ночи. Нелегко ей было решиться. Не жалко было саму горницу, стоявшую без дела, как вообще ни труда, ни добра своего не жалела Матрёна никогда. И горница эта все равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой прожила 40 лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать бревна дома. А для Матрёны было это конец ее жизни всей. Но те, кто настаивал, знали, что ее дом можно сломать и при жизни. И Фадей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским утром и застучали в 5 топоров, завизжали и заскрипели отрываемыми досками. Глаза самого Фадея деловито поблескивали. Несмотря на то, что спина его не распрямлялась вся, он ловко лазил и под стропила, и живо суетился внизу, покрикивая на помощников. Эту избу он парнишкою сам и строил когда-то с отцом. Эту горницу для него, старшего сына, и рубили, чтоб он поселился здесь с молодой. А теперь он яро разбирал ее по ребрышкам, чтоб увести с чужого двора. Переметив номерами венцы сруба и доски потолочного настила, горницу с подклетью разобрали, а избу саму с укороченными мостами отсекли временной тесовой стеночкой. В стенке они покинули щели, и все показывало, что ломатели не строители и не предполагают, чтобы Матрёне еще долго пришлось здесь жить. А пока мужчины ломали, женщины готовили ко дню погрузки самогон. Водка обошлась бы чересчур дорого. Кира привезла из Московской области пуд сахару. Матрёна Васильевна под покровом ночи носила тот сахар и бутыли самогонщику. Вынесены и соштабелёваны были бревна перед воротами. Зять-машинист уехал в Черусти за трактором. Но в тот же день началась метель. Дуэль по Матрёниному. Она кутила и кружила 2 суток и замела дорогу непомерными сугробами. Потом, чуть дорогу умяли, прошел грузовик другой, внезапно потеплело. В один день разом распустило, стали сырые туманы, журчали ручьи, прорывавшиеся в снегу, и нога в сапоге увязла по все голенище. 2 недели не давалась трактору разломанная горница. Эти 2 недели Матрёна ходила как потерянная. Оттого особенно ей было тяжело, что пришли 3 сестры ее. Все дружно обругали ее дурой за то, что горницу отдала. Сказали, что видеть ее больше не хотят, и ушли. И в те же дни
кошка колченогая сбрела со двора и пропала. Одно к одному. Еще и это пришибло Матрёну. Наконец таявшую дорогу прихватило морозом. Наступил солнечный день и повеселело на душе. Матрёне что-то доброе приснилось под тот день. С утра узнала она, что я хочу сфотографировать кого-нибудь за старинным ткацким станом. Такие еще стояли в двух избах. На них ткали грубые половики. И усмехнулась застенчиво. «Да уж погоди, Игнатьич, пару дней. Вот горницу бывает, отправлю, сложу свой стан, ведь цел у меня, и снимешь тогда, ей-богу, правда». Видно, привлекало ее изобразить себя в старине. От красного морозного солнца чуть розовым залилось замороженное окошко синей, теперь укороченных, и грел этот отсвет лицо Матрёны. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей. Перед сумерками, возвращаясь из школы, я увидел движение близ нашего дома. Большие новые тракторные сани были уже нагружены бревнами, но много еще не поместилось, и семья деда Фадея и приглашенные помогать кончали сбивать еще одни сани, самодельные. Все работали как безумные, в том ожесточении, какое бывает у людей, когда пахнет большими деньгами или ждут большого угощения. Кричали друг на друга, спорили. Спор шел о том, как вести сани, порознь или вместе. Один сын Фадея, хромой, и зять-машинист толковали, что сразу обои сани нельзя, трактор не утянет. Тракторист же, самоуверенный толстомордый здоровяга, хрипел, что ему видней, что он водитель и повезет сани вместе. Расчет его был ясен. По уговору машинист платил ему за перевоз горницы, а не за рейсы. Двух рейсов за ночь

Тут заметил я, что она в моей телогрейке, уже измазала рукава льдистую грязь бревен, и с неудовольствием сказал ей об этом. Телогрейка — это была мне память, она грела меня в тяжелые годы. Так я в первый раз рассердился на Матрёну Васильевну. «Ой-ой-ой-ньки, головушка бедная!» — озадачилась она. «Ведь я ее бегма подхватила, да и забыла, что твоя. Прости, Игнатич!» И сняла, повесила сушиться. Погрузка кончилась, и все, кто работал, человек до 10 мужчин, прогремели мимо моего стола и нырнули под занавеску в кухоньку. Оттуда глуховато застучали стаканы, иногда звякала бутыль, голоса становились все громче, похвальба задорнее. Особенно хвастался тракторист. Тяжелый запах самогона докатился до меня. Но пили недолго, темнота заставляла спешить, стали выходить. Самодовольный, с жестким лицом вышел тракторист. Сопровождать сани до Черусти шли зять-машинист, хромой сын Фадея и еще племянник один. Остальные расходились по домам. Фадей, размахивая палкой, догонял кого-то, спешил что-то втолковать. Хромой сын задержался у моего стола закурить. И вдруг заговорил, как любит он тетку Матрёну, и что женился недавно, и вот сын у него родился только что. Тут ему крикнули, он ушел. За окном зарычал трактор. Последней торопливо выскочила из-за перегородки Матрёна. Она тревожно качала головой вслед ушедшим, надела телогрейку, накинула платок, в дверях сказала мне: «И что было двух не средить? Один бы трактор за ним мог, другой подтянул. А теперь чего будет? Богу весть!» И убежала за всеми. После пьянки, споров и хождения стало особенно тихо в брошенной избе, выстуженной частым открыванием дверей. За окнами уже совсем стемнело. Я тоже влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении. Прошел час, другой и третий. Матрёна не возвращалась, но я не удивлялся. Проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше. И еще прошел час, и еще. Не только тьма, но глубокая какая-то тишина опустилась на деревню. Я не мог тогда понять, от чего тишина. Оттого оказалось, что за весь вечер ни одного поезда не прошло по линии в полуверсте от нас. Приемник мой молчал, и я заметил, что очень уж как никогда развозились мыши. Все нахальнее, все шумнее они бегали под обоями, скребли и попискивали. Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрёна не возвращалась. Вдруг услышал я несколько громких голосов на деревне. Еще были они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И правда, скоро резкий стук раздался в ворота. Чужой властный голос кричал, чтоб открыли. Я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала, окна не светились, а снег за неделю притаял и тоже не отсвечивал. Я отвернул нижнюю завертку и впустил. К избе прошли четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях. При свете огляделся я, однако, что у двоих шинели железнодорожные. Старший, толстый, с таким же лицом, как у того тракториста, спросил: «Где хозяйка?» «Не знаю». «А трактор с санями из этого двора уезжал?» «Из этого». «Они пили тут перед отъездом?» Все четверо щурились, оглядывались в полутьме от настольной лампы. Я так понял, что кого-то арестовали или хотели арестовать. «Да что случилось? Отвечайте, что вас спрашивают. Но поехали пьяные? Они пили тут?»
Убил ли кто?

кого. Или перевозить нельзя было горницы. Очень уж они на меня наседали. Но одно было ясно, что за самогонщину Матрёне могут дать срок. Я отступил к кухонной дверке и так перегородил ее собою. Право не заметил, не видно было. Мне и действительно не видно было, только слышно. И как бы растерянным жестом я провел рукой, показывая обстановку избы. Мирный настольный свет над книгами и тетрадями, толпу испуганных фикусов, суровую койку отшельника. Никаких следов разгула. Они уже и сами с досадой заметили, что никакой попойки здесь не было, и повернули к выходу, между собой говоря, что значит, пьянка была не в этой избе, но хорошо бы прихватить, что была. Я провожал их и допытывался, что же случилось. И только в калитке мне буркнул один: «Разворотила их всех, не соберешь». А другой добавил: «Да это что? 21-й скорый чуть с рельс не сошел, вот было бы». И они быстро ушли. Кого их? Кого всех? Матрёна-то где? Я вернулся в избу, отвел полог и прошел в кухоньку. Тут самогонный смрад еще сохранялся, ударил меня. Это было застывшее побоище сгруженных табуреток и скамьи, пустых лежачих бутылок и одной неоконченной, стаканов, недоеденной селедки, лука и раскромсанного сала. Все было мертво. И только тараканы спокойно ползали по полю битвы. Я кинулся все убирать. Я полоскал бутылки, убирал еду, разносил стулья, а остаток самогона спрятал в темное подполье подальше. И лишь когда я все это сделал, я встал пнем посреди пустой избы. Что-то сказано было о 21-м скором. К чему? Может, надо было все это показать им? Я уже сомневался. Но что за манера проклятая? Ничего не объяснить ни чиновному человеку. И вдруг скрипнула наша калитка. Я быстро вышел на мосты. «Матрёна Васильевна?» В избу, пошатываясь, вошла ее подруга, Маша. «Матрёна-то! Матрёна-то наша, Игнатич!» Я усадил ее, и, мешая со слезами, она рассказала. «На переезде горка, въезд крутой, шлагбаума нет. С первыми санями трактор перевалил, а трос лопнул, и вторые сани, самодельные, на переезде застряли и разваливаться начали. Фадей для них лесу хорошего не дал, для вторых саней. Отвезли чуток первые, за вторыми вернулись, трос ладили. Тракторист и сын Фадея хромой. И туда же, меж трактором и санями, понесло и Матрёну. Что она там подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась. И конь когда-то ее чуть в озеро не сшиб, под прорубь. И зачем на переезд проклятый пошла? Отдала горницу, и весь ее долг рассчиталась. Машинист все смотрел, чтобы с черустей поезд не нагрянул. Его б фонари далеко видать. А с другой стороны, от станции нашей шли два паровоза, сцепленных без огней и задом. Почему без огней, неведомо. А когда паровоз задом идет, машинисту стендера сыплет в глаза пылью угольной. Смотреть плохо. Налетели и в мясо тех троих расплющили, кто между трактором и санями. Трактор изувечили, сани в щепки, рельсы вздыбили, и паровоза оба на бок. Да как же они не слышали, что паровозы подходят? Да трактор-то заведенный орет. А с трупами что? Не пускают, оцепили. А что я про скорый слышал? Будто скорый... А скорый десятичасовой нашу станцию сходу и тоже к переезду. Но как паровозы рухнули, машинисты два уцелели, спрыгнули и побежали назад, и руками махают на рельсы ставши, и успели поезд остановить. Племянника тоже бревном покалечило.
прячется сейчас у Клавки, чтоб не знали, что он на переезде был. А то ведь затягают свидетелем. Незнайка на печи лежит, а Знайку на веревочке ведут. А муж Киркин ни царапины. Хотел повеситься, из петли вынули. Из-за меня, мол, тетя погибла и брат. Сейчас пошел сам, арестовался. Да его теперь не в тюрьму, его в дом безумный. Ах, Матрена, Матренушка. Нет Матрены. Убит родной человек. И в день последний я укорил ее за телогрейку.

Разрисованная красно-желтая баба с книжного плаката радостно улыбалась. Тетя Маша еще посидела, поплакала и уже встала, чтобы идти, и вдруг спросила: «Игнатич, ты помнишь, вязаночка серая была у Матрены, она ведь ее после смерти прочила Таньке моей, верно?» И с надеждой смотрела на меня в полутьме. Неужели я забыл? Но я помнил. Прочила, верно. «Так слушай, может, разреши, я ее заберу сейчас? Утром тут родня налетит, мне уж потом не получить». И опять с мольбой и надеждой смотрела на меня. Ее полувековая подруга, единственная, кто искренне любил Матрёну в этой деревне. «Наверное, так надо было». «Конечно, берите», — подтвердил я. Она открыла сундучок, достала вязанку, сунула под полу и ушла. Мышами овладело какое-то безумие. Они ходили по стенам ходенем и почти зримыми волнами перекатывались зеленые обои над мышиными спинами.

Александр Солженицын. «Матрёнин двор». Моноспектакль с участием Бориса Плотникова. Режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Борис Соколов. Соло на баяне Николай Севчук. Редактор Марина Лопыгина. Звукорежиссеры Любовь Рындина и Антон Деникин. Шеф-редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. Говорят, что он пошел в актеры, чтобы избавиться от застенчивости. В 20 лет с успехом сыграл 70-летнего старика. Играл алкоголиков, будучи трезвенником. Георгий Вицин – книголюб, йог, мудрец. Кинокомедии, в которых он так замечательно сыграл, навсегда прилепили к нему образ комика, тогда как в жизни он был прямой противоположностью тех ролей, которые создавал на экране. По отцу Михаилу Егоровичу корни Вициных уходят во Владимирскую губернию. Существует предание, что после войны с Наполеоном при монастыре в селе Небылое появился пленный француз, то ли Вицин, то ли Винсент. Отсюда и пошла фамилия. Ну а появился Георгий Вицин на свет в Терёвках. Нынче это Зеленогорск, что неподалеку от Петербурга. Впрочем, потом семья переехала в Москву, и мама Мария Матвеевна устроилась билетершей в колонный зал Дома Союзов. Там шли самые престижные концерты, и нередко она брала с собой сына.
2: Из интервью Георгия Вицина. Я рос очень застенчивым ребенком, и чтобы избавиться от этого комплекса, решил научиться выступать. Пошел в 4 классе в театральный кружок. Кстати, очень хорошее средство. Если бы я не стал артистом, стал бы натуралистом. Люблю растения, птиц, особенно животных. Помните у Зощенко? Животное – это не человек, на нее положиться можно. Они не суетятся, не делают друг другу пакости, а преданно ждут. И если убивают, то лишь когда есть нечего. А люди просто так.
1: Позже он закончил театральную студию «МХАТа-2», работал в театре Ермоловой, где 20-летний актер сыграл роль 70-летнего старичка Эртамана в пьесе Джона Флетчера «Укрощение укротителя». На Вицина публика валила валом.
3: Я видел, сэр Тоби, как ваша племянница оказывала этому... Цезарио, послу герцога, такие любезности! Что я с ним сделаю?
1: А это уже фраза прямого наследника этого героя, сэра Эндрю из фильма «12-я ночь» по пьесе Шекспира. Английские критики назвали Вицина лучшим в истории исполнителем этой роли. Интересно, что ему на протяжении всей карьеры то и дело доводилось играть персонажей либо значительно старше себя, либо младше. Не случайно известность 37-летнему Вицину принесла роль 18-летнего футболиста Васи Веснушкина в комедии «Запасной игрок». А через некоторое время он получил небольшую роль в фильме «Жених с того света» дебютной комедии режиссера по имени Леонид Гайдай. Тот в своем следующем фильме «Пес Барбос и необычный крус» решил создать трио масок – бывалого, труса и балбеса. И на роль труса, интеллигентного жулика, лучшим кандидатом считал именно Вицина. Так он снялся в «Барбосе», а вслед за ним – в «Самогонщиках».

0: Роль труса Вицин сыграл 7 раз, в том числе в операции «И» и «Кавказской пленнице». Помните?
1: Чей туфля?
2: Мое. Спасибо.
3: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
2: Жить, как говорится, хорошо.
0: Интересно, что в свое время Григорий Козинцев хотел попробовать Вицина на роль Гамлета, но после фильмов Гайдая передумал. Впрочем, актер об этом не жалел.
4: Из интервью Георгия Вицина. По актерскому амплуа трус мне очень близок. Я про него все знаю. Он нежный, по-своему поэт. Он не вяжется в этой шайке с другими. Для меня не было мучений его придумать. Я как-то сразу его почувствовал и часто во время съемок импровизировал. Например, помните в «Кавказской пленнице», когда мною вышибает дверь, и я улетаю в окно? Я добавил один штрих. Он летит и кричит: «Поберегись!» Но самой любимой моей находкой стал эпизод, когда трус, балбес и бывалый решили стоять насмерть перед автомобилем пленницы. И трус, зажатый товарищами, бьется в конвульсиях. С Леонидом Гайдаем работать было очень легко и приятно. Он любил актеров и с удовольствием принимал их остроумные находки. В моей жизни были серьезные роли и в кино, и в театре, но я ничуть не жалею, что состоялся более как актер комедийный, а не драматический. Юмор в жизни все-таки много значит.
0: Гайдай восхищался талантом Вицина, а Моргунов признавался: «Ни я, ни Никулин ногтя Вицина не стоим. Он дьявольски талантлив, он вам хоть дверную ручку сыграет». По популярности с трусом можно сравнить, пожалуй, только еще одного персонажа Вицина – Мишу Бальзаминова. Фильм по мотиву пьесы Островского «Женитьба Бальзаминова» режиссер Константин Воинов задумал еще в 50-х.
4: Из интервью Георгия Вицина. Мы с Воиновым были друзьями с юности, со студии Хмелева. И позже, когда он стал режиссером и задумал экранизировать «Женитьбу Бальзаминова», он сказал, что Мишу буду играть я. Но съемки волею судеб были отложены на 10 лет. На этот раз ни о каком моем участии не было и речи, ведь герою 17, а было мне тогда 48. Но Воинов предложил: «Попробуй сделать грим, посмотрим». Я попробовал, приложил все свои живописные способности, и режиссер был просто поражен моим художеством. В общем, дорогих зрителей, извините, я обманул лет на 20.
2: Батюшки, я теперь не Бальзаминов, а кто-нибудь другой? А ты говорил, что я дурак, маленько. А дальше мне обидно было, что... Как денег-то нет, и ума-то нет, говорят. А теперь пускай говорят, что дурак. Пускай говорят.
0: Сам актер в шутку назвал этот фильм «Женитьбой забальзамированного». Он не только сыграл блистательно, но и одержал очередную победу над возрастом. В чем ему помогали здоровый образ жизни, а еще йога. Многие режиссеры злились, когда после команды «Мотор» Вицин смотрел на часы и вежливо, но твердо заявлял: «Извините, мне надо 7 минут на йогу», не обращая ни на кого внимания. Отходил в сторонку и, постояв на одной ноге или посидев в позе лотоса, спокойно возвращался к работе. Так, кстати, было и на съемках фильма «12 стульев», где Вицин сыграл любителя выпить монтера Мечникова.
5: «Дуся, вы меня... озлобляете! Я человек, измученный нарзаном!»
6: «Сколько же вы хотите?»
5: «Полста! Утром деньги, днем стулья. Днем деньги, вечером стулья. Вечером деньги, ночью стулья. Ночью деньги, утром стулья, утром стулья».
6: «Ну все, ясно, ясно. А можно так? Утром стулья, а днем деньги?»
5: «Можно». «На деньги вперед!»
0: «Пьяного может хорошо сыграть только трезвенник», – утверждал Вицин. Так что он и его герои, как правило, не имели ничего общего. Последний раз в кино Георгий Михайлович снялся в 1994 году в фильме Андрея Банкендорфа «Несколько любовных историй». До ухода из жизни в 2011 выступал перед зрителями в основном с рассказами Зощенко. А еще изучал труды Овидия, Горация, Плутония, Петрарки. Увлекался астрономией и каждый вечер смотрел со своего балкона на Арбате в телескоп. Был вегетарианцем, жил скромно, никогда не имел собственного автомобиля. Считал его таким же злом, как застолье. Выходя на улицу, надевал серый плащик, надвигал на глаза кепочку и старался слиться с толпой. В очередях Георгия Михайловича узнавали и всегда пропускали вперед. «Извините», — отвечал Вицин, — «я не артист, я его брат, так что постою вместе с вами». Он гулял в скромном пальто и подкармливал птиц и бродячих собак во дворах рядом со своим домом в Староконюшенном переулке.
4: Из интервью Георгия Вицина. «Время доказало мне, что смысл жизни все же не в деньгах и не в славе. В свое время комедии, в которых снималась троица Вицин, Никулин, Моргунов, принесли государству миллионы рублей, а нам ошеломляющую известность. Мы же всегда жили довольно скромно. И теперь я получаю, как бы это выразиться, общечеловеческую пенсию и все, собственно. Никаких авторских гонораров за исполнение ролей с проката видеокассет и тому подобного. Увы, нормальную жизненную позицию человека вижу в терпении. Это главное, что в себе нужно развить. По-моему, пока жив, очень легко быть счастливым. А когда есть собака, жена, дочь и добрые воспоминания, это уже сверх нормы для пожилого человека».
0: Актер четко раз и навсегда для себя определил, что главное, а что ерунда. Одно из последних интервью Георгий Вицин закончил так: «Не суетитесь, люди, жизнь отнимает страшно много времени».

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
5: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
6: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
5: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
6: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
5: Звучит как идеальная система очищения.
6: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
5: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
6: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
5: Знакомая картина. А это может быть не соль?
6: Это может быть сигнал от почек.
5: Никогда об этом не задумывалась.
6: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
5: Звучит как-то очень пугающе.
6: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
5: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
6: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
5: Это вы о чем?
6: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
5: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
6: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
5: 70%? И мы даже не знаем об этом?
6: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
5: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
6: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
5: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
6: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
5: Да, я слышала, это очень больно.
6: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
5: Какая-то очень пугающая картина.
6: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
5: А почему оно так популярно в Индии?
6: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
5: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
6: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
5: И где же создали редунит?
6: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
5: Алтай? Почему именно там?
6: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
5: То есть сочетание природного сырья и науки.
6: Именно.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
5: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
6: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
5: А что дает такое сочетание?
6: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
5: А вы говорили еще про ферменты.
6: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
5: Надо же, как интересно.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
6: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного /22 03. Все звонки по России бесплатные.
5: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
6: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
5: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
6: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд – и сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт Редунит. Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
5: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного /22 03. Все звонки по России бесплатные.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
8: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
9: Нормальным ребенком. А в детском доме я себя чувствовал, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствовал. И у меня теперь есть люди, которые меня любят.
1: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
10: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
1: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
11: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
1: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
10: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
1: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых поездов ожидается в 2028 году. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревкой в Сумской области и освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области. С нового учебного года школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Далее подробно. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревкой в Сумской области и освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Наши военные за время СВО сбили свыше 220 тысяч беспилотников ВСУ, поразили логистические центры, склады и объекты инфраструктуры ВСУ в 141 районе. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад Национальной гвардии в районах Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполя и Роганского. Потери украинских вооруженных формирований составили более 365 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Казак», 5 автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационная станция.
1: Средствами ПВО России за сутки сбиты 12 авиационных бомб и 798 украинских беспилотников. Владимир Путин провел встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым. Обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть, доложил президенту Алиханов. Но есть падение спроса по отдельным секторам.
3: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025 – 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в 1,5 раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%. Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет, мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт. Мы сейчас эти вопросы обсуждаем уже с коллегами из Минфина, из Минэкономразвития и готовы подготовить уже конкретные предложения в части законодательства в том числе.
1: Алиханов также сообщил, что производство